Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вот я, в прошлом дружная семья, все, что было, вдруг уплыло, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя,

Хочешь, будем снова мы семья. Только ты захочешь, вряд ли. Вот и вся история. Ты пойдешь налево,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет Дэн.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

Люди в белых халатах низко вам поклониться хочу.

голос, слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился, и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре ровно, я прилетел.

0: были, я у аптеки,
1: а я в кино карабас.
0: Так значит завтра на том же месте в тот же час.
2: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: никогда.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

самолет провожать. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем,

0: Брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: что-то случилось, что-то случилось.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села, неулыбающийся маршал.

поющее сердце столицы.

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Я весь дрожу, еду.

0: молодею, я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

мае все случается, сердце молча мается, королям и золушкам нынче не до сна.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик-жик-жик, хоп, уноси готовенького. Жик-жик-жик, кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Жик, жик, жик.
1: Уноси готовенького.
0: Жик, жик, жик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй!

0: детьми. Мне померит собой силы, мне померит собой силы. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Говорит Москва.
1: Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Рефлексия» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Плесецка.
3: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными.

0: по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор!
0: Так говорит Москва.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 29 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что... вы здесь, что мы здесь. Что-то у меня опять трансляция. Ну где-то пошли трансляции, где-то. Ну вот ВКонтакте я вижу, пошли трансляции. И вот начать трансляцию. Ну что-то это еще. Вот. Что-то я не знаю, что еще надо. Еще ключ потока. Значит так, граждане, трансляции у нас не только... Сейчас, секундочку. Вот так вот надо, наверное, вставить. Сейчас я попробую. Старт. Сейв. И начать трансляцию теперь. Да, как-то... Данное видео временно недоступно. Приносим свои извинения. Пишет мне Рутюб. Ну, извините, я сделал все, что можно. А вы знаете вообще, это вообще надо кому-то из вас вот сейчас? Вы знаете, что у нас трансляция теперь и в Рутубчике идет? В Рутубчике, да. Но поскольку это такое специальное место... Ага, вот все, пошла трансляция в Рутубчике. Значит, везде идет, в телеге, ВКонтакте, в Рутубе. Да, все есть. Какой я молодец, глядите, все починил. Автомобиль заправил сегодня. Колеса автомобилю подкачал сегодня. Заехал, подкачал колеса там же, где и заправил. Значит, приехал, поставил автомобиль обратно на парковку, потому что я даже не свой автомобиль заправлял. Не, не то чтобы я хватаю первый попавшийся автомобиль и еду его заправлять. До этого пока еще не дошло. Хотя я подумал, что не зря китайцы утверждают, что кризис, иероглиф кризис, он пишется, он означает там что-то беда и возможности. Еще и возможности. Он означает, что иероглиф кризис в китайском. Значит, как из чего состоит содержание? Вот, вот так, содержание, наверное, да? Содержание, этимология, иероглиф кризис в китайском. Сейчас посмотрим. Слово кризис, написание опасность, риск, угроза, миф об опасности и возможности. А, это миф, нет. Идея, что второй иероглиф означает возможность, красивая, но ошибочная интерпретация. Этот мем популяризировал Джон Кеннеди в своих выступлениях. А зачем он популяризировал? Интересно. При чем здесь вообще? Ладно. Бизнес-коучи какие-то на Валдае, говорит. О, ну, в действительности слово «возможности» по-китайски звучит. Иероглиф означает лишь часть понятия «благоприятный момент». Но сам по себе не равен возможности. А, то есть все-таки возможности. Но не прям возможности, а благоприятный момент. Но что, в общем-то, не ошибка, я скажу так. Спасибо тебе, дорогой мой дипсик. Опасность переломного момента, но он может быть и благоприятным, этот момент. Так вот, я думаю, должны появиться целые бизнесы какие-нибудь. Хотя они уже и появились. Я вчера общался, ну ладно, не я общался. Жена моя общается с сестрой, а сестра в Пятигорске живет. Ну, и они там про всякое, про свое, про девчачье. Вот. А поскольку я знаю, что она автомобилистка, сестра, я тут же, конечно, говорю, так, дай-ка я сейчас должен ее проинтервьюировать. И начал интервьюировать на предмет того, что там у тебя. Потому что я точно знаю, что этот человек не заряжен на придумывание какие-то, на алармизм излишний или на пофигизм излишний. Это просто обычный человек, обычная учительница в школе. У нее обычный автомобиль Хавел Жулион. Она ездит просто по Пятигорску, ездит к маме в Кабардино-Балкарии, в Нальчик. Это совсем рядом там. И она расскажет мне свою абсолютно обычную историю. Вот. Что самое ценное, мне кажется, потому что вы уж простите меня, пожалуйста. Но в интернетах, и в частности в нашем телеграм-канале «Щукин и все», и в другом телеграм-канале, который Макс на самом деле «Щукин и все», я вас не знаю. Не знаю вообще. Нескольких из вас только знаю там. Ну ладно, ну каких-то. Вот, которые знакомые, коллеги, родственники, друзья. Нескольких из тех, которые давние слушатели, подписчики тоже. Вот мигранты скорее таун. С этим человеком мы много лет знакомы. А этого кота я впервые. Вот, а этого Дениса я впервые вижу. Я не, ну, в смысле, я не знаю, кто это такой. Вот, поэтому, когда вы пишете, что у вас все очень хорошо или что у вас все очень плохо, это всего лишь еще одна надпись в интернете. Простите, говорю как есть. Ну, в смысле, говорю так, как есть, чтобы подступиться к рассказу, что все-таки рассказ человека, которого я знаю и который не заряжен на создание каких-то эмоций у окружающих, на что обычно заряжены люди, которые общаются в интернете. Я, вот этому я точно доверяю. Значит, ситуация по Кабардино-Балкарии хорошая, хорошая. Бензинов появилось очень много разных. Хороших, вкусных, разноцветных, в разной степени дорогих, каких угодно. Она говорит, такое ощущение, что как раньше вот сухой закон наступает, и все достают свои самогонные аппараты, так сейчас все достали эти крекинговые установки, колонны, и начали гнать бензин свой. Столько всякого появилось бензином просто вообще. Чем заливаешь машину? Непонятно. Но есть, есть. по 100 рублей, 100 там с чем-то, может, 110. В разной степени, говорит, цены очень разные, бензин тоже не знаешь, что ты покупаешь, но они говорят бензин. Ну и машина ездит. Вот, это Кабардино-Балкария. У нас Ставрополь, в Пятигорске, значит, заправки некоторые закрыты. Она говорит, ну, я так вот еду там, вот если там, здесь нет, вот сюда еду, потом сюда, но здесь есть. Ну, очереди небольшие, несколько автомобилей, ну, как-то вот так вот. Вот, ну, я думаю, что это такое место, где у людей, во-первых, внутренняя готовность большая предаться каким-нибудь неформальным углеводородным отношениям. Вот, ну, там, у меня есть, у нас товар, у вас купец, да, вот, и это не обязательно автозаправка или еще что-то, ну, просто как-то люди находят что-то там, а этот, все же знают друг друга, а у этого там, этот, на этой, работает на нефтеперегонке, а вот сюда, бензинщик есть, приезжает, тот вот сейчас в гараже где-то заправит, ну, какие-то такие, так что как-то спокойно. Это, значит, первое мое наблюдение, главное, вот из других регионов, важное для меня, еще раз, тем, что я ему могу доверять. Оно относительно объективное, уже, во всяком случае, не заряжено на создание какого-то фона информационного. Потом, своим наблюдением я поделился уже в Телеграме и в Максе, да. Потому что сердце кровью, бензином, сердце бензином обливалось, потому что страшно смотреть на муки близкого человека. Вот. А близкий человек мается, при том, что 3/4 бака бензина полного. Ну, в смысле, вот эти 3/4 полные, а 1/4 неполная. И все выходные я слушал про то, как я неправильно куда-то поехал. А мы ездили на семейном автомобиле, потому что там кресло собачье стояло и все такое. И мы гуляли с Собакиным. И, в общем, что значит, туда я поехал неправильно, потому что бензин жгу. Значит, вот сюда я уже пытаюсь успокаивать. Говорю, ну, все нормально. Нет, бензин. Вот насколько же вот это ощущение такой атмосферы напряженно-панической, оно заразно. Потому что утром в воскресенье, уже когда мы опять пошли на прогулку, я иду и чувствую какой-то тревожный фон. Вы знаете, когда есть какая-то проблема нерешенная, ты конкретно про нее забыл, вот что конкретно? Там, надо к стоматологу идти, или у тебя висит, не знаю, что, налоговый долг какой-то или еще. Ну, как это, вот что-то такое неприятное, что такое. Но ты забыл, что это, но сознание помнит, что что-то есть. Вот что-то не позволяет тебе расслабиться. Вот не позволяет. Пятнышко какое-то на плече увидел и думаешь, что за пятнышко? Не меланома ли? И вот это что-то такое. Потом забываешь про пятнышко, а состояние такое вот. Я иду и думаю, вот пытаюсь анализировать, что же меня так сейчас триггерит, вот это вот. Понимаю, напряг с топливом. Вот это фоновое присутствие этой темы, извините, отравляет жизнь здравомыслящего человека даже. Даже здравомыслящего. Даже плевать, ну не будет бензина, ну не будет. Я буду, я же не таксист. Вот таксистам тяжело сейчас, наверное. 5 из 10 автомобилей на заправке, на которую я сегодня утром заезжал, были таксисты. 5 из 10. То есть ровно половина, 50%. Ни одного каршеринга. Я имею в виду, что это отдельная социальная группа и отдельная группа водителей. И она составляла половину на заправке. И я еду еще к заправке, и так вокруг меня таксисты на дороге. Ну, в такое время, это 4 было утра. В такое время, ну, как правило, если кто-то ездит, то это либо таксист, либо сумасшедший, как я. И я думаю, в этот только момент я осознал, вот, наверное, чувакам нелегко. Таксисты, а почему вы не конючите? Вот, то есть мы готовы вас пожалеть сейчас, между прочим. Мы сейчас, между прочим, как раз я созрел на то, чтобы сказать, да, таксизмом сейчас заниматься, наверное, непросто. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
8: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
7: Спасибо, спасибо. Да. Вам тоже. Да, Рушан, слушаю.
8: Ну, как раз-таки в такси последние 7 лет. Mm-hmm. Ну, что могу сказать? Ну, как ограничение для такси, зачем 20 литров? Я этого не понимаю. Я считаю, это, кстати, одной из причин тоже очередей. Так бы мы заправились в полную бак и ездили бы спокойно.
7: А я сегодня был на Роснефти, там 50 ограничений.
8: Я был...
7: Роснефть хорошая.
8: На выходе мы налили 20. Ага. На ТБОДе я 20 и 10 сделал. Угу. Но не стал нагреть, думаю...
7: Слушай, ну я считаю, конечно, это действительно зря, потому что мы же слышим, что у нас дефицита как такового нет. И, соответственно, ограничения связаны с предупреждением спекуляций. И значит, нужно исходить из того, что человек заезжает, когда у него осталось в баке немножко, а средний бак 50-60 литров. Ну, значит, где-то 40-50 надо, чтобы было ограничение.
8: Понимаете, в чем дело? На многих заправках, например, заезжает фура, да? Угу. Ну, не то, что фура 9-тонник с таким же баком. Угу. И он 6 раз заправляет, вы понимаете? Вот он идет, вешает пистолет. То есть это вот все создает вот эту вот напряженность,
7: да,
8: как вы говорите,
7: да,
8: понимаете?
7: То есть... Да.
8: И многие колонки не работают, половина почему-то.
7: А у вас есть какой-нибудь, у вас есть какие-нибудь заправки, где вы знаете? Ну, расскажите, вот вы ездите, расскажите свой заправочный день, график. Вот вы катаетесь по городу, и как это выглядит? Вас подъезжаете, стоите 2 часа в очереди. Потому что я вчера на Третьей Хорошевской, можно сейчас я коротко скажу, а потом вы. Я на Третьей Хорошевской знаю, что там есть заправка. А у нас радио было там раньше, Третья Хорошевская улица. Вот это где Октябрьское поле. И там Лукойл на Третьей Хорошевской между этой Хорошевкой, шоссе, и Октябрьским полем. Короче, я не доехал до нее 200 метров, потому что двухполосная дорога занята вся автомобилями, и все по встречке едут те, кому на заправку не надо, а это все очередь. Я в конце далеко-далеко увидел Стеллу Лукойл, развернулся и уехал в другую сторону. Поэтому вам вот так приходится заправляться?
8: Ну вот у меня маршрут был в субботу такой интересный. Я сам в Измайлово живу. Угу. Я у себя, у меня у дома Лукойл, прям вот он, 10 метров. Я не знаю, через, ну, прям рядышком. Там была огромная очередь. Я, она маленькая, там 4 всего этих, как его... Uh-huh. Ну, 4 колонки. Uh-huh. Короче, я поехал на Роснефть, а второй Лукойл на острове такой, на отшибе его, надо знать, на Серебрянке. Там тоже просто огромная очередь. Я поехал на Роснефть. На Роснефти там вообще какое-то закрыто было. А поехал на Газпром, оба закрыты. Поехал такая, типа, как какая-то частная тема, Радуга, или как там называется, закрыта. Поехал на Роснефть, на отшибе тоже, надо знать, на Пермской, закрыто. И вот я так доехал до Яс, Ростокина, Яус, где начинается, там ТБЛ. Там постоял 40 минут, заправился.
7: Mm-hmm.
8: То есть на 7-й заправке.
7: На 7-й заправке.
8: То есть и надо... я специально час искал.
7: Mm-hmm. И надо уже на половине бака ехать заправляться, если раньше можно докатать там до лампочки практически и залить полный.
8: Да, и еще говорят, что в центре проще сейчас заправиться, на Яус, на набережных бывает.
7: Угу.
8: Ну, не знаю, как-то все очень ночью. То есть ребята сейчас стараются полный бак ночью залить и лаврировать. Вот так.
7: Понятно, спасибо большое, принимается. Нет, мне пришлось, конечно, проснуться раньше. Мне пришлось, конечно, проснуться раньше настолько, что... Ну, на полчаса. Вот. Ну, в общем... Ну как, я быстро встал, все, чик-чик-чик, и в 4, ну не ровно 4 было, 4, может, 30, 4.27, может быть, когда я приехал на заправку. Да, я подумал, что, ну, все равно же я встану, и все равно же это я поеду. Значит, ну, пораньше поеду. Зато хорошо приехал, успел снять репортаж с заправки. Репортаж снял, прям вот, конкретно, конкретно. Уже смонтировал его быстренько. Уже запостил его, кофе себе сделал, в магаз заехал, кашу купил овсяную на молоке. Пришел сюда, все подготовил здесь, стримы все, сварил кофе, чай вот заварил себе. Съел кашу и сел сюда. Ой, надо опять переделать. Черт, тут черная полоска осталась. Сейчас пойду еще переделываю видео. Пришел сюда, и вот видите, спокойненько сидим с вами здесь, конючим.
9: Есть доброе утро, насколько я понимаю, по нынешним временам.
7: Вот.
9: Вот это и все.
7: Роснефть, смысле, заправочка.
9: Это и вся очередь, не вижу бензин. 64-55, 92-й, 70-75, 95-й, 73-35, 95-й, хороший. Передо мной очередь из двух автомобилей. Пять автомобилей из десяти такси.
10: И нет, конечно же, я не скажу вам, где эта заправка. Хотя я думаю...
7: Все, что... вот вам, пожалуйста, заходите. Там есть еще хорошее лирическое продолжение такое. Так, надо поправить видосик, потому что один кадр там слез, поэтому полосочка черная появилась сбоку. Сейчас пойду. Да, девочка наша взяла 500 баллов из школы нашей. Да. Единственное, за 25 лет существования ЕГЭ, 25 лет уже ЕГЭ, прикиньте, за 25 лет первая в стране, давайте скажем, на планете. Потому что ведь это же правда, это не будет преувеличением. Первая и единственная на планете, которая все 5 экзаменов сдала на 100 баллов. Наша красавица. Да, я найду часы ее, найду обязательно. Ирина, по-моему, как-то ее. И, да, еще и красивая, действительно такая, видно, прямо умная. Собирается связать свою жизнь с точными науками. Но еще бы. Там такая голова. Где телеграм-канал Собянина? Мэр Собянин. Где мэр Собянин? Мэр Собянин вчера поздравлял ее даже. Мэр даже у себя. Вот. Екатерина Малкова, или Малкова, Малкова, наверное, выпускница столичной школы 1409, высшую оценку по 5 предметам: русский, профильная математика, химия, физика, информатика. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена. О, Витя, про нее видео прям.

5 по 9 класс Екатерина училась в математической вертикали, в старшей школе, в инженерном, в предпрофессиональном классе. Школьница становилась победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». Призером Олимпиады Ломоносов по физике и конференции «Инженеры будущего». Ну и, конечно, ее ждут все профильные вузы страны и Москвы, безусловно.

0: Ну, конечно, это требует всенародного голосования, насколько мы способны на всенародное. Я имею в виду некий опрос на тему того, как у вас там происходил процесс обензинивания. Спрашивать, наверное, буду про последний раз. Извините, я не в вашей секте суеверной, крайней какой-то. Крайней плоть бывает еще. Ну и человек в очереди тоже бывает крайний. На всякий случай хочу вам сказать, что последний и крайний — это не синоним. Это вообще слова по смыслу разные. Поэтому когда вы применяете слово крайний вместо последний, вы просто по смыслу подменяете, ну, разные слова используете. Ну, как теплое с мягким немножко путаете. Понятно вам? Поэтому про последнюю заправку буду спрашивать. Какими проблемами при заправке автомобиля вы столкнулись в минувшие выходные? Никаких проблем. Да, это предыдущее голосование. Я, если вы не против, я его возьму. Прямо вот. Возьму его, и на его основании мы устроим еженедельный, пока весь этот катаклизм апокалиптический нефтеводородно-бензиновый не закончится. Будем просто смотреть, как меняется обстановка на рынке. Потому что одно дело эти от Минэнерго, там кто-то Новок там делает заявление. Ну, нормально все. Я верю ему, конечно, я верю. Все нормально, все мониторится, все контролируется. Я, правда, не знаю, что это означает. Ну, все контролируется, все мониторится. Все контролируется, мониторится. Окей, ладно. Значит, как это поменять на бензин? Можно уточнить? Я бы хотел уточнить. Как это можно трансформировать, к примеру, ну, хотя бы в 30 литров мне тогда, когда мне это нужно? Вот то, что мониторится и контролируется, я бы хотел, чтобы это конвертировалось в бензин. Я такой подъезжаю к закрытым всем своим на районе заправным, говорю: а ведь все мониторится и контролируется. Они такие: а, тогда вот, пожалуйста, получи свои 30 литров. Все. Можно так? Тогда я еще расслаблюсь, и все нормально будет. А так пока что то, что мониторится и контролируется, и мониторится и контролируется, это не плещет. Не плещется оно в баке как-то. Но что-то как-то оно не плещется. Вот, поэтому я абсолютно уверен, что у нас все нормально. Драмы никакой нет, это точно. Катастрофы никакой нет, это точно. Бензин есть, да. Но, как накануне сказал президент, многофакторное, то есть вот положение сейчас на рынке для конечного потребителя, ну, то есть для нас с вами, то есть последняя миля, вот та самая последняя миля между поставщиками топлива и потребителем, вот между мной, к примеру. Вот то, что происходит здесь, на этом последнем участке, это результат многофакторности большой, в которой и логистика, и перекупы, и спекуляция, и желание бизнеса выиграть на этой ситуации, и действительные проблемы с нефтепереработкой, с крекинговыми этими колоннами, с НПЗ. Там, то есть там столько всего, вот очень много. А поскольку там все очень много факторов там, мне кажется, что ответить, что мониторится, а что конкретно из этих факторов мониторится, я вот, ну, можно, или нет, или это не мое собачье дело, не знаю. Ну, то есть, когда проблема многофакторная, ну, там, вот у человека все болит у него. У него прям вот и голова, и тут воспаление, и здесь камни в почках, все болит, а ему говорят: ну, мы сделали обследование. А чего вы обследовали-то? Ну, мы сделали УЗИ. Окей, хорошо. Чего УЗИ? Щитовидки, предстательной железы. Чего УЗИ вы сделали? Можно, ну, немножко? Разверните, пожалуйста, многофакторность. Потому что проблема многофакторная, да. Но знать, что все мониторится, это, конечно, хорошо. Но хотелось бы чуть-чуть побольше рассказов. Покормите нас рассказами. Что с бензином делать, мы понимаем. Мы поездим, найдем, заправимся. Но накормите нас рассказами. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Нет? Да, слушаю. Ну, говорите. Не получается. Все, тогда мы пойдем слушать вот это.
1: Моторы. внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его что?
3: Тоже мне «милит».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Моторы.
0: Ой, это нам бы ваши проблемы, вот пишет Элис. С заправкой автомобиля не было проблем. Проблема заправить косилку. Электрическую не предлагать. Знаете, вот... Вот нам бы ваши проблемы. Косилку заправить он не может, понимаете? Косилку он не может заправить. Ну, вот не, вот не получается заправить косилку, и все. Отсосите из топливного бака немного бензина через этот шлангочку. Создайте вакуум и туда. Но если с заправкой автомобиля нет проблем, используйте автомобиль как канистру. И все? Что, какие вопросы? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
6: Доброе утро.
0: Да.
6: Сергей Николаевич.
0: Да, Сергей Николаевич. Я слушаю.
6: Значит, смотрите, репортаж Лиги. Сейчас еду, ну, примерно от Истры, значит, на нефть, магистрали, бензин есть, очередь стоит. На Роснефти за ней сразу нет очереди, а бензин есть. Угу. И дальше вот по заправкам, ну, где подешевле, там побольше очередь. Ну, очередь такая, 5-6 машин, не больше.
0: Но это считается большая или небольшая?
6: Очередь. Ну, я не знаю, в субботу я поехал, 5:07 утра, в субботу заправился, я первый подъехал, и все есть. Угу. Кстати, на трассе нету, ни в ту, ни в другую сторону. И на Татнефти нет. Вот я сейчас Татнефть приезжаю, тоже нету. А так есть бензин.
0: Все, так есть бензин. Не, ну а что? Ржет он, значит, сидит, Артур ржет, говорит про бак. А что? А чем вам автомобиль не канистра? На колесах, пожалуйста, залил. Нет, ну смотри, ну если нет проблем с этим, с автомобилем, ну все. Это как если бы у меня холодильник сломался, но по какой-то неизъяснимой причине стала морозиться сушилка, это стиральная, или стиралка. Вот в ней холодно стало прям. Ну вот прям вот, ну плюс два. Ну что, я продукты перенесу в стиралку на какое-то время, во всяком случае. Это какие вопросы? Так что, я не знаю. Косилка работает на 92-м, а тачка на 95-м. Как быть? Участок не покосишь, штрафы. Я вас умоляю. Ничего с вашей косилкой не случится, если вы заправите ее 95-м. И уж точно совершенно ничего не случится с вашим автомобилем, если вы пару раз заправите его 92-м. Тем более вы же не заливаете полный бак. Вот это. Короче, вы придумаете проблемы несуществующие. Вообще, идите жителям Крыма, расскажите, что косилку вам неудобно заправить. Ну, расскажите им. Так, с какими проблемами вы столкнулись во время последней заправки своего автомобиля? Своего, не чужого. Вот, еще раз отправить. Да, я публикую это голосование. Заходите, Щукин, и все, голосуйте. Еще раз, если у вас газ, если у вас электричество, если у вас каршеринг, кстати говоря, мне кажется, что сейчас время расцвета каршеринга, потому что там, как в этом анекдоте, если так и что-то не спишь, я должен Рубиновичу денег. Рабинович Изи тебе денег не отдаст. Изи, спи, пусть теперь у него голова болит. Так что теперь не у вас голова болит, а у каршеринга. Пусть они сами заправляют свои автомобили, вам-то что? Все, пересел на каршеринг и поехал. Москва самый мощный и оборудованный каршеринговыми компаниями и автомобилями город на планете Земля. Другого такого нет. У нас здесь девочка, у которой 500 баллов по ЕГЭ. Первая, единственная на планете. И у нас каршеринг. Первый, единственный на планете. Мы побили всех. Берлин, Нью-Йорк вместе взятые. Это самые, ну, такие, в Европе самые оборудованные каршерингом Берлин, как говорят. А в мире, помимо Москвы, Нью-Йорк. Вот и Берлин, Нью-Йорк, если вместе взять, у них все равно меньше будет. Значит, с какими проблемами? Сейчас я проголосую в своем же голосовании. С какими? Попал в небольшую очередь. Два автомобиля передо мной. Это небольшая очередь? Ну да, да, это небольшая. Потому что проблем не возникло. Это если я подъехал и как раньше. В былые времена. Да, давеча не то, что нынче. Подъезжаешь к заправке и такой сразу заезжаешь. А если не сразу... Вот если тебе надо стоять вторым, то ты уже думаешь, да нафиг, я поеду лучше на соседнюю. Че я вам, рыжий, что ли? Нанимался я тут время свое тратить, стоять за ним, а он пошел еще кофе, небось, себе делать. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте, доброе. Доброе утро. Говорите, не получается. Говорите в телефон. Я слушаю вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Роман.
0: Да, добрый.
4: Москва, говорить буду зло, сразу скажу.
0: Так.
4: Значит, Тульская область, Калужская, ну и Московская, ага, по направлению. В Тульской области, значит, Алексин, в районе Алексина. Все тульские ребята едут в Калужскую область. Единственная заправка Роснефти в Тарусском районе, ну, то очередь, короче, километровая. Угу. Вот, значит, это в Тульской области, значит, в Московской области, Серпухов, Газпром нефть, вообще бензина нет. На Т-бойле был 92-й и дизель, значит, на Татнефти есть... дизель, угу. На Тамик Плюс, там это местная заправка, да, но она как представлена, там Чехов, это там у них пропал 95-й, который был по 99 рублей, остался только 92-й и дизель, но там вообще, не знаю, кто заправляет, только самые рисковые ребята. Угу. И мне вот по поводу этого нового, вот они там обещания, вот поверьте мне, сейчас спросите, я не знаю, вам по долгу службы, наверное, ну, положено, да, там, то есть, как бы, официальную точку зрения. Но народ вообще не верит. Вот. И так-то не верили. А сейчас, ой. Поэтому, ребята...
0: А тут, видите, как вы сказали...
4: Утопающих дело своих рук.
0: Начинаем гнать бензин. Спасибо большое. А тут, как бы, верить, не верить вопрос не стоит, потому что верить во что? Я лично верю, что ситуация мониторится. Ну, да, что сказал? Он все по факту так и сказал. Значит, проблема понятна, ситуация мониторится, принимаются меры. Все. Меры принимаются? Да. Ну, я уверен, что они принимаются. Мониторит? Мониторится. Проблема? Понятно. А в чем вы ему не верите? Я лично ему верю на 100%. Он абсолютно прав. Другое дело, что... Да я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
5: Доброе утро. Я заправлялся, ехал в субботу утром, ну, рано утром. И все, выезжая на МКАД, думаю, что такое на МКАДе пробка, а мне навигатор не показывает. А у нас на выезде на МКАД заправка. Стоял, стоял хвост достаточно большой. Вот. А я неделю назад залил полный бак, поэтому у меня, в принципе, проблем не было. Но решил тоже поддаться панике и
0: долить
5: бак. Я раз в две недели
0: делаю.
5: А так решил залить. И мониторил. Но я знал, где я буду заправляться. Я буду заправляться на М4, на Роснефти, в районе... 70-го километра.
0: Угу.
5: Вот, по дороге мониторил, на МКАДе хвосты, причем такие хвосты, вылезающие на МКАД, либо не работает.
0: Угу.
5: Вот. А с этой моей заправкой получилось две забавные вещи. Первое, это то, что там действительно стоял громадный хвост, но стоял хвост из грузовиков. Я его объехал и был, ну, не единственным, но у нас там было то ли два, то ли три человека на шесть колонок. На 92-м надпись «Извините, пистолет временно не работает». Вот. И они отменили заправку до полного. То есть ты сначала должен сказать, сколько. Я сказал 25, потому что мне реально... Я 16 реально заправил. По 90, по 69, 15.
0: Спасибо большое. Вот видите, начинаем доливать. Передо мной сегодня стоял человек на заправке тоже на Хавейле, Жулионе. Такой медленный, в носу ковыряется, ходит, никак проснуться не может. Вот, и он такой, я даже глазам не поверил своим, он вставил пистолет на автомате. Вот, такой подошел, а он отщелкнулся. Пошел, заплатил, пришел, рукой уже держит, такой смотрит на этот, на экран, такой держит рукой. Заправлял, наверное, секунд 7. Сколько он долил туда? 6 литров. Не знаю, сколько он туда... Ну, то есть, вот тупо приехал, просто вот по горлышко чуть-чуть, вот полный бак, ну вот чтобы чуть-чуть полнее был, вот так вот. Стоял, потом тупил еще, заправлял это все, понимаете? Начинаем доливать, доливать, доливать, чтобы полный все время был. Как телефон заряжать каждый раз, думая, что, бог его знает, когда потом. У тебя там все равно... 97%. Но все равно включу. Ну, еще 3%, кажется. Ну, чуть-чуть. Потому что, ну, я до 100 вообще не... Я поставил себе запрет на телефон. Зарядки до 100 — это гробит аккумулятор. Потому что у меня запрет больше 85, он не заряжается. Вот. Но там вот уже 76, уже надо поставить. 76% все-таки надо до 85 чуть-чуть зарядить. Раз фактор. Ну, и второй фактор, конечно, это система оплаты. Предоплата, возвраты, топливные карты, все, и автомобиль, каждый отдельный автомобиль у колонки проводит, проводит время в 3-4 раза больше, чем обычное, обычный. Я думаю, что вот такую систему оплаты и такую систему заправок, просто по капельке чуть-чуть туда, вот просто вот ну, накапайте мне еще немножко, чтобы совсем уже полный. Если это все перенести в прошлое время, когда вообще никаких проблем с топливом не было... Были бы очереди на заправках тоже. Вот, ну, не на всех, может, поменьше, но, тем не менее, вот это один из очень важных факторов. Сама структура сейчас нашего взаимоотношения с АЗС-ками. Вчера в ночи, в час ночи на Роснефти в Зеленограде заправился 40 литров, стоял минут 30 в очереди. В Липецкой области, в Красненском районе на выходные не было бензина вообще. У меня на Мазде отщелкивается, и после еще 8 литров почему-то входит. Ну, такая вот длинная горловина. Сегодня ехал ночью из Рязанской области, бензина нет на протяжении 120 километров. Единственная заправка, где был 95-й, 118 рублей, 92-й, 110, дизель 135, Татнефть. Видите, все, в Москве Татнефть поумерила аппетита, а так, а вообще везде нет. Калифорния. Столбы обмотаны колючей проволокой, чтобы американцы не рисовали граффити на знаках указателей. Вот видите, в Калифорнии своя атмосфера. Да. А, это фотография прилагается. Вот, смотрите, фоточка. Куда смотреть? Вот. А, ну это эти, такие стоят большие конструкции, фермы такие огромные на столбах над дорогой, на которых висят зеленые, в Штатах они или желтые, или зеленые, указатели большие. И там люди местные любят рисовать всевозможные свои граффити. Правильно же граффити, по-моему, да, говорить? Ударять, граффити. Вот, это такое специальное искусство, которое пришло к нам с древних-древних времен еще из Рима. Значит, заметили, что любители кофе и прочих хот-догов свои привычки не поменяли? Не заметил, потому что сегодня я заправлялся на заправке, которая, у которой нет вообще никаких магазинов. Вот, она просто заправка. Приехал сегодня из Тульской области, город Богородицк. Видел минимум две заправки Роснефти. Они работают, и у них бензин по 69,5. О, пожалуйста, видите, какие разные рассказы про Тульскую область. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
7: Доброе утро, Роман. Я вам в пятницу звонил по поводу топлива. Рассказывал историю. Вчера, ну, я готовлюсь к поездке в Крым. Вчера
0: заехал на автомобиле?
7: Да.
0: Зачем? Вот объясните мне этот мазохизм. Все говорят, не надо, вы что, топлива нет, там запрет. А вы на автомобиле туда едете. Мост стоит, все это. А с чем это связано на автомобиле?
7: Ну, не запланированный отпуск, скажем так.
0: Ну ладно, ну это же взрослый человек, сам принимает решение.
7: Вчера поехал на дачу за канистрами, потому что я знаю, что в Москве не наливают, ну... Где-нибудь там в Ростове, в Воронеже, по-любому наберу там две канистры, взял с собой. Ну, суть в чем. По Горьковке, да, Ногинска, первые две заправки Роснефть, бензина не было вчера. Потом что у нас идет, Лукойл тоже не было. Заправил столько перед Ногинском на Газпроме.
0: Спасибо большое. Ну вот, извините. Ну, опять же, ну, взрослый человек, ну, вот. Хотя все призывают, ну, не надо ехать, ну, зачем в Крым на машине, ну, для чего? В Крыму, конкретно в ГЭФе-Адосе, знакомый ведь, ну, всегда есть как-то, заправил 50 литров соляры по 200 рублей, 95-й был у них по 300, а может и по 3000, товарищ рождественский, вы уточните вашего знакомого, может, по 3000 он уже там был. Кто знает, а может по $300 за литр? Это ж такое дело. Она же всегда, когда есть какой-то хороший знакомый, он который рассказывает про друга, у которого есть приятель, у которого проблема, то эта проблема приобретает такие масштабы. Нефтемагистраль, Волгоградка, без очереди, 95-й, 83 рубля. Значит, работает бот. Станислав Макухин спрашивает в боте. Да, Станислав Макухин, работает, сообщение вижу, читаю. Вы молодцом. Народ сошел с ума. Видели вообще, сколько канистры стоят? Нет, Виталий, не видел. Не интересуюсь канистрами, канистры не интересуют. Но новость видел про то, что рост там в 2-3 раза какие-то 30-литровые подорожали, 20-литровые подорожали. Вот это все. Вчера на своем запущенном участке косил бурьян ручной косой. Бензин не потратил и физически поработал правильно. А еще есть электрические косилки. Я на всякий случай хочу вам сказать, что есть разные электрические и на колесах электрические, а есть такие, которые вот рукой носишь такой, а у нее там этот вращается цепь там или веревка или еще что-то такое. Вот, можно такие, они электрические. Это, просто несколько аккумуляторов держишь, там 3, допустим. Два заряжаются, одним пользуешься. Этот сел, поставил на зарядку, пользуешься. Поскольку аккумулятор заряжается долго, то ты, у тебя есть еще 2. Потом ты этот израсходовал, и потом 3 заряжаешь. Вот. И так тоже можно. Значит, если с бензином нет проблем, тогда зачем правительственную комиссию какую-то создали? Никто, Дмитрий Катков, не сказал, что с бензином нет проблем. Вы сейчас... Передергиваете. Утром это, может, и неплохо иногда. Но точно не в том, что касается официальных заявлений. Потому что никто о том, что проблем нет, не говорит. Напротив, они есть, их видят, они есть и их видят, но ими занимаются, и они не критические. Критические проблемы – это тогда, когда вы не можете решить вопрос вообще. Все, вообще. Вот это критические. А вы можете решить вопрос? Можно. Президент проводится... Что я за президента говорю?
8: Извините. Несколько дней назад мы на совещании с членами правительства подробно говорили и обсуждали ситуацию на рынке, на внутреннем рынке нефтепродуктов. Хотел бы вновь повторить. Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры. Сегодня в широком составе с участием руководителей ведущих наших энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций. А также обсудить, как реализуются уже...
0: Это там у них проблемы со звуком, не у нас.
8: С коллегами, с некоторыми ВКонтакте постоянно. Ну, я попросил собраться всех, чтобы... обменяться мнениями о том, как выстраивать эту работу совместно. Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объема топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы... предупредить.
0: А как оно, это возможное затоваривание, должно произойти, если спрос вот такой? Вот кто там будет президенту про затоваривание говорить? Как это, можно было бы, чтобы нам тоже объяснили, как оно может произойти, затоваривание, если резервы должны создаваться? Или дизель испортится? Что он, плесень в нем появляется, и он его нельзя дальше хранить уже? То есть бензина почти 2 миллиона тонн. Запас. А же дизеля не надо нам запас создать. Как он может, что значит, затовариться? Его запрет на экспорт – это инструмент насыщения внутреннего рынка. А они говорят, что у нас будет затоваривание. Так вводится запрет именно потому, что на внутреннем рынке его не хватает. Как у вас затоваривание происходит? Значит, вы придерживаете его? То есть вы его не продаете, пока запрет введен, и не поставляете на рынок, но и не продаете, потому что понимаете, что если поставите на рынок, то цена здесь будет ниже, она же контролируется. А туда продается по высокой цене, так что мы пока придержим, когда запрет снимут, мы туда продадим. Я не настоящий сварщик, нефтяник, я не настоящий, я не знаю. Но

0: Нам не нужны, нам проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Ну вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются.
1: И очередь... Вы услышали, скажите, пожалуйста, кто-то мне это писал, что они говорят, что проблемы... Сейчас услышали вы от президента, я не знаю, может быть, кто-то иной, более авторитетный для вас лично, но я тогда не знаю, кто это, может быть, кто там вам рассказывает, авторитетнее президента, что там проблем нет, и делает вид, что проблем нет. Ладно, чтобы мы больше не возвращались к этому вопросу еще раз.
0: Поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Давайте это все детально и обсудим сегодня. Пожалуйста, слово Новаку Александру Валентину.
1: Опс, и здесь заканчивается репортаж. Но мы видим, Собянин там сидит, да? Мне кажется, что да. Мы видим министра обороны, мы видим Мантурова. Ну, как бы, вот. Поэтому, еще раз, давайте так, отделять котлеты от мух. Никто не делает вид, что нет проблем. Проблемы признаются, все нормально. Другое дело, что, может быть, мы из-за какого-то внутреннего любопытства хотели бы проникнуть в суть, в структуру тех решений, которые предлагаются. Но, с другой стороны, может, оно нам и не надо. Надо просто... набраться терпения на несколько дней, ну там или недель.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Вся округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы работают на местах, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Компания «Херсонэнерго» уточнили, что 14 округов региона остались без снабжения в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. В Европарламенте заявили о начале обсуждения темы новой финансовой помощи Украине. Речь идет о кредите Киеву в случае продолжения конфликта после 2027 года, пояснил глава делегации Европарламента по сотрудничеству с этой страной Пекка Товири. В комментарии «Известиям» он сообщил, что действующий европейский кредит в 90 миллиардов евро рассчитан до конца следующего года. Необходима дополнительная поддержка со стороны государств-членов ЕС и других доноров. Она должна составить около 30-45 миллиардов евро, уточнил он. По словам Товерия, Брюссель рассчитывает в этом вопросе на партнеров по G7 – Великобританию, Канаду, США и Японию. Проведение технических переговоров остается в планах США и Ирана. Консультации состоятся, несмотря на обмен ударами между странами. Данные привела газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на чиновника Белого дома. По его сведениям, Вашингтон и Тегеран продолжат обмен сообщениями через каналы, созданные для разрешения конфликта. По данным Axios, США и Иран планируют провести 30 июня в Дохе переговоры по Ормузскому проливу. Также стороны условились о прекращении обстрелов. В Общественной палате предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Злоумышленники рассылают сообщения от имени авиакомпаний и сервисов продажи билетов. Кроме того, они создают фейковые объявления аренды жилья, чтобы

0: похищать деньги и персональные данные граждан, рассказал член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони и присылают ссылку на фейковый сайт, пояснил он. Машаров добавил, что в СМС-сообщениях мошенников обычно содержатся фразы «доступен спецтариф», «срочно подтвердите бронь» или «внесите сбор за сохранение билета». В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: 8 часов 6 минут.
6: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Понедельник, 29 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. И все у нас будет прекрасно. И неделя будет потрясающая. Вот в Париже, где 45, или в Берлине, где от жары изнемогают люди, гибнут, мрут. Просто идет по улице человек, вроде здоровый, раз и умер. Все, потому что жарко. И светофоры оплавляются. Вот проблемы, понимаете, у людей. Да. Мы, кстати, поговорили с этой самой разумной моей мозгом электронным. Я спросил его, что все это означает. Ничего хорошего это не означает. Вот то, что происходит с климатом, и все эти проблемы локальные, очень-очень локальные, после которых вам, наоборот, будет очень хорошо, вы еще будете благодарны этому периоду, когда сейчас вот это все происходит, потому что, как известно, я много раз об этом говорил, что можно поступать глупо и действительно улучшать жизнь людей, а можно поступать умно. Надо сначала ухудшить немножечко, а потом вернуть, как было. Вот. И сразу всем все станет понятно, как оно хорошо было на самом деле. Поэтому теперь, когда через, я надеюсь, короткое время все восстановится у нас на рынке, сам рынок восстановится, все, и антимонопольные службы с прокуратурой уймут аппетиты нефтяных бизнесов и заправочных бизнесов, и все придет в порядок, ну, то есть станет, как было, вы поймете, какой это кайф, и начнете ценить маленькие простые вещи, такие как приехал, заправился, приехал, заправился, в приложении оплатил, уехал, до лампочки, до лампочки ездишь. У нас стандартно все время до лампочки есть. Теперь другая крайность. Надо все время держать полный бак. Вот, женщины, они такие. Но мы их именно таких и любим. Правда? Да. Никаких проблем. Ровно неделю назад, на какое-то время, я предлагаю нам проводить такой срез. Небольшое социологическое исследование, зондирование, если хотите. Вот. Сейчас я вот так сделаю, поставлю телефончик. Чтобы сразу и сравнивать результаты недели назад и сейчас. С какими проблемами при заправке автомобиля вы столкнулись в минувшие выходные? Это голосование прошлого понедельника. В нынешний понедельник я спрашиваю вас о последней заправке, потому что в минувшие выходные может кого-то вводить в заблуждение, кто-то подумает, а я вот, к примеру, не в выходные заправился, а в пятницу. Поэтому в нынешнем голосовании и так оно и будет дальше формулироваться. Я спрашиваю вас о вашей последней заправке, когда бы она ни происходила. Сегодня. Вот моя сегодня, я так и проголосовал. Попал в небольшую очередь. Потому что очередь была действительно небольшая. Две колонки. И так устроены они по-дурацки, что одна за одной в узком проезде. Ну, на самом деле, две колонки, четыре пистолета на две стороны каждая. То есть четыре автомобиля одномоментно могут заправляться. Но если на одной, с одной стороны можно, если первый уехал, то можно, объехав второй, встать на его место. То с той стороны, которая мне нужна была, только проезд для одного автомобиля. И, соответственно, если второй заправляется долго, а первый уже уехал, пистолет какое-то время первый простаивает. Поэтому по два автомобиля такие заезжают. Вот передо мной два заправлялось, и два еще стояло передо мной. Соответственно, я считаю, что ну это же очередь. Да. Большая? Нет, небольшая. Небольшая очередь. И вот мы можем сравнить результаты, как изменилось положение на топливном рынке потребительском за неделю. На прошлой неделе никаких проблем. То есть вариантов ответа в голосовании вот. Зайдите, Щукин и все. Голосование идет прямо сейчас. В телеграм-канале Щукин и все. Кириллическое написание. Это голосование уже нынешнее, актуальное этой недели. Сейчас там 200 человек. Ну, в смысле, 200 голосов. Человек больше посмотрел его. Проблем не возникло. Попал в небольшую очередь. Попал в большую очередь. Не было моего типа топлива, а другие виды топлива были. Не было никакого топлива на данной АЗС. Но на следующей заправке нашел топливо свое. И еще один вариант. Не было топлива на нескольких АЗС, но в итоге все-таки нашел и заправился. Это предкритический случай. Ну, а критический вариант — это так и не смог найти АЗС с топливом. Все, вот так без топлива и уснул на голодный желудок. Итак, первый вариант. Никаких проблем при заправке не возникло. На минувшей неделе 33% так ответил. Это самый большой, ну, самый популярный был ответ на прошлой неделе. Спустя неделю никаких проблем при заправке не возникло у 8%. 33,8%. Попал в небольшую очередь. Неделю назад 21%. Сегодня 20%. Что, в общем-то, говорит о том, что вот здесь как бы норм, да? Ну, постоянно. Нет, мы не видим никаких этих скачков. Попал в большую очередь на минувшей неделе, в большую. То есть, смотрите, никаких проблем не возникло, и небольшая очередь на прошлой неделе — это уже 54%. То есть больше половины нормально все было с заправкой. Больше, чем у половины, поскольку мы, говорит, Москва, подписчиков большинство у меня тоже, я думаю, что это Москва и, ну, регион, как бы. Можно было сказать, что это в среднем температура по московскому региону была такая. 54% без проблем. На этой неделе вообще без проблем 27%. Потому что проблем не возникло 7%, попал в небольшую очередь 20%. Попал в большую очередь на прошлой неделе 8%, сегодня 29%. 29% большая очередь. Не было моего вида топлива, другие были. На 7% неделю назад. Сейчас 6% не нашли своего топлива на заправке. Не было никакого топлива на этой АЗС, на следующий заправился. 6% неделю назад, 4% этот вариант набирает сегодня. Не было топлива на нескольких АЗС, но все же в итоге заправился. Неделю назад 19%. Сегодня 28%. 28% в поисках топлива вынуждены рыскать и искать, искать, искать. Но нашли в итоге. И так и не смог заправиться, найти АЗС с топливом. Неделю назад 6%, сегодня 7%. То есть вот такая корреляция, как мы видим. Процент беспроблемности заметно снизился. Я бы сказал, ровно в два раза. Если на минувшей неделе 54% без проблем, то сегодня 27% без проблем. Ровно в два раза. Ну и очереди большие стали доступны. Пожалуйста, приезжайте в наши большие очереди. Большие очереди стали доступны для заметно большего количества людей. В три раза увеличились те, кто стоят в очередях. На минувшей неделе 8%, сегодня 28%. Но пока что у нас там почти 1000 голосов в предыдущем голосовании. Вот, а в нынешнем только 200. Поэтому как-то там результат тоже может меняться. Я думаю, что и может, и будет. Но, как показывает, опять же, практика голосования наших телеграмных, вот первые сотни, несколько сотен первых голосов показывают общую тенденцию, то есть как бы некая общую расстановку сил. Но посмотрим, посмотрим к финалу программы. Щукин и все, в телеге идет голосование. Зайдите, проголосуйте. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
0: Доброе утро, Роман. Руслан, Москва. Вчера ехал с дачи из Бронец. Вот, и на Новорязанском шоссе от города Бронницы и до моста через Москва-реку, там городок Островцы. Практически на всем вот этом протяжении правая полоса стояла в пробке на АЗС. Вот. Заправиться смог уже перед самой Москвой-рекой на Лукойле, так как была сама маленькая пробка.
5: Понял. Спасибо большое. 6 утра, нишевая заправка. Это про мое видео. Видео снято не в 6 утра. Внимательно слушайте. Да, я сегодняшнюю свою заправочку, коротеньким сюжетом я сделал. И там же в телеге и в Максе уже запущено. Заправка происходила в 4.20 с копейками, ну, короче, в 4:30, не в 6. Конечно, она ниже. Я поэтому и поехал туда, уже думаете, я случайно попал туда в такое время. Нет, я специально поехал. До эфира взял автомобиль жены и поехал его заправлять. Температура плюс 19. Наш агент в корейском Тауне сообщает, на выходных здесь перекрывали улицу из-за голых, старых велосипедистов, гомосеков. Нормально? Вообще. Голые гомосеки на велосипедах простаты свои проминают. Позже выяснилось, что двоих участников велопробега ранили из пистолета. Все-таки эти самые. Есть пределы растяжения нервной системы у американцев нормальных тоже. Поэтому их начали расстреливать. Такие вот дела, товарищи. Так что, если вы гомосек, тем более, если вы голый гомосек, и уж совсем, тем более, если вы голый гомосек на велосипеде в Лос-Анджелесе, ничем хорошим это, скорее всего, для вас не закончится. Больше того, я вам скажу, это ничем хорошим для вас не закончится и в Москве. Причем в Москве для вас это закончится быстрее ничем хорошим, чем в Лос-Анджелесе. Правда, в Москве вас стрелять, скорее всего, не будут. Для вас это закончится с правоохранителями общением. Но если не только свою голость, но и гомосексность свою вы будете выпячивать, тогда это еще и закончится этой пропагандой, а это дело у нас в законе не одобряется. Я напомню, ЛГБТ-сообщество экстремистское и запрещено и здравым смыслом, и законом, и нами с вами на территории Российской Федерации. А это разрешено. Вот это, опилюливание. Не просто разрешено, оно обязательно для каждого слушателя. Мотор. Сегодня понедельник. И он звучит вот так вот.

Алексей Ще! Это вы расскажите, где Юниви ушатали? Присылает слушатель фотографии. Юнивишечка, чинган который...

Вообще без передней оси, передних колес нет вообще. Как-то он так лихо, как это так у него вышло? Но зато все подушки сработали, видите, все задние, все. Ну и обращает на себя внимание абсолютно целый кокпит салона. Ну, то есть, вот, все повреждения передней части никак не отразились на салоне. Все целое, и стекло целое, все. Ну, все нормально. Ну, ветровое стекло, я имею в виду. К вопросу о безопасности современных автомобилей.

Это вы сами решаете, что для вас большая очередь, что небольшая. Но я думаю, что это что-то среднее между количеством автомобилей, поделенным на время, или время на количество автомобилей. Ну так, если минут за 5-10 вы проезжаете, это небольшая. Если 30-40, час-два, ну, наверное, большая. Чукин, и все, зайдите, проголосуйте, как у вас там с заправками. Это еженедельное будет голосование, еженедельное зондирование потребительского топливного рынка. Потом мы будем сравнивать и смотреть тенденцию. И, конечно, прислушиваться к тому, что обсуждается в информационном поле. Но у нас будет некий свой инструмент замера. Мы раз голосование посмотрели, два посмотрели, три посмотрели. И сразу видим динамику, как меняется ситуация. Щукин и все, кириллическое написание. Йо, оно йо. Все с двумя точечками. Точечки над йо. Мы уважаем.

0: пушка! Водяная пушка! В условиях экстремальной жары и красного уровня погодной опасности установлена у Колизея и стреляет 8 литров воды в минуту, охлаждает воздух в радиусе 30 метров. С 10 до 18 в этом районе дежурят врачи, медсестры, посетителям выдают водку. Нет! Воду! И солнцезащитные зонтики. Все это в Колизее. Европа погибает от волн жары, и кондиционирование воздуха в штабе Европейской комиссии прекращено. Но не для фон дер Ляйен. Как сообщает издание «Политика», в пятницу кондиционирование воздуха на первом, с первого по седьмой этажах здания Евросоюза, этого, ну, вот этого штаба, гнезда, как оно там у них называется. Что у Евросоюза? Гнездо, наверное. Отключено из-за экстремальных погодных условий. Ну, правильно, когда очень жарко, надо отключать кондиционер. Это. Простые сотрудники, но не комиссары и фон дер Ляйен. Они находятся на восьмом этаже и выше. А сама фон дер Ляйен восседает над всеми на 13-м. Это как при феодализме, цитирует слова рядового сотрудника Еврокомиссии издания. А чего вы хотели? Выбрали себе эту, ну и, пожалуйста, получайте. Да, есть ощущение, что за всеми этими локальными, как сказать, мелкими неприятностями, по-другому их не назовешь, вот это с топливом, это все такие мелкие неприятности. Вот есть ощущение, что мы забываем думать вообще о главном, о том, что по сравнению с чем вот это все реально, это... О, Господи, Арктика, рекорды. Вы же не знаете ничего. Значит так. Температурные рекорды обновляются в арктическом регионе ежедневно, с начала недели. Это на прошлой неделе было. Причем обновляется значительно. На острове Белый в Карском море зафиксировано 28,3 градуса. Знаете, каким был предыдущий рекорд жары на этом острове? Предыдущий, самый жаркий день вообще за всю историю наблюдений. 19 градусов. 19. Сейчас 28,3. В приполярных районах Сибири, в районе Обской губы, массовое обновление температурных рекордов. Красносель-Купе 35. Уренгой только 34. Только это место такое. Игарка и Труханск 33,9. Аналогичные рекорды поставлены по всему региону. Это значит, я спрашиваю его, это что значит? Дипсик, ну его это дипсик, ну свой мозг. Я говорю, вот это, как нам это анализировать и с точки зрения моделей климатических и вообще с точки зрения выживаемости нас как вида. То, что вы описываете, не просто очередная аномалия. Это очень тревожный сигнал, который полностью подтверждается научным сообществом. Нужно ли говорить, что с начала 70-х, 60-х, 70-х климатические математики, а это наука, выстроили модели изменения климата, которые вот тогда, 80-е, 90-е, 2000-е для этих моделей были будущим, но модели уже были простроены для этого будущего. А сейчас мы можем посмотреть, каким была реальность, какими были 90-е, 2000-е графики изменения климата, и сопоставить их с моделями. И все дело в том, что они в точности совпадают с моделями, которые на будущее строили ученые, что, в общем-то, подтверждает, что эти модели не просто жизнеспособны, а они объективны. И куда ведут дальше эти модели, спросите вы? Они дальше ведут нас к вымиранию. Все, потому что уже к середине века огромная территория на планете, где суша, будет необитаемой из-за температур. Мы продолжаем волноваться о бензине, о очереди, там все это, в то время, когда постепенно вымираем. Вы понимаете, что это? Нет? Кораллы вымирают. Сейчас в Приморье, это Дальний Восток, люди закрыли сами для себя купальный сезон. Почему? Потому что белые акулы там. Я напомню, где еще место массового обитания белых акул. В Австралии. И в Африке. Африканский рог, это вот, ну, внизу, там, где мыс, это сам, как он называется, Доброй Надежды. Там еще акулы белые. Почему? Потому что туда пришло много тунца. А за тунцом пришла акула. Но акула не хочет ходить туда, где очень холодно. Акула ходит туда, где тепло. А тепло сейчас стало на Дальнем Востоке. Понятно? Вот. Это просто вот, ну, коротенечко. На острове Белый рекорд июня побит более чем на 9 градусов. Абсолютный максимум. Экстремальные ночи. В Западной Сибири ночные температуры не опускаются ниже 22 градусов. Мощный антициклон гонит раскаленный воздух от Сибири к полюсу, таяние снега, арктическая амплификация какая-то. Нагрев в 3-4 раза быстрее происходит среднего по планете. И это мешает остыванию, глобальному остыванию воздуха по ночам, поэтому ночи тоже жаркие. И это не аномалия. Это то, что становится нашей новой реальностью.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили об отступлении ВСУ из городской застройки Константиновки. Артиллеристы южной группировки войск нанесли поражение противнику, который пытался закрепиться в пригороде. В ведомстве пояснили, что в ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили две группы украинских военных, которые рассчитывали скрытно покинуть Константиновку и укрыться в зданиях на окраинах. Артиллеристы нанесли удар по выявленным объектам. Константиновка была логистическим центром, через которых происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Дональд Трамп назвал коммунизм одним из главных в списке основных угроз США. Он остается серьезным вызовом для страны со времен Первой и Второй мировых войн, Перл-Харбора и терактов 11 сентября 2001 года. «Коммунизм – величайшая угроза нашей стране», – написал американский президент в соцсетях. Ранее глава Белого дома заявлял, что мог бы легко стать величайшим коммунистом в истории, если бы пообещал гражданам бесплатное жилье и еду. Он отмечал, что подобная политика всегда приводит к тотальному краху государства и нищете. В Японии оценили срок начала полноценного судоходства в Ормузском проливе. Даже в случае соблюдения перемирия между Ираном и США на восстановление маршрута уйдут месяцы из-за установленных мин. «Доступные пути в проливе крайне ограничены. Это очень узкие коридоры», – рассказал глава японской судоходной компании NUK Line Такая Сога в интервью британской газете Financial Times. По его словам, какое-то время объем перевозок, вероятно, будет составлять менее половины от обычного уровня. Венгерская метеослужба сообщила о фиксации дневного температурного рекорда. В Будапеште в воскресенье воздух прогрелся до 40 градусов по Цельсию. В службе напомнили, что регулярные наблюдения за погодой в стране проводятся с 1870 года. Ранее самая высокая температура 28 июня была зафиксирована на отметке 39,9 градуса в 1935 году в населенном пункте Сереб на востоке страны. В завершении выпуска о погоде в Москве. Сейчас в городе плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 21-22, вероятны дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
4: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
9: Моторы.
0: 7:37, говорит Москва. Моторы. Работаем. Понедельник, 29 июня. И все волнуются. Детям хотят лучшего. Переживают о будущем. Но не для себя, конечно же. Для деток, естественно. Для внучиков любимых. Деток своих деток. Вот это все, конечно, да. И проблемы-то какие. Бензинчик у нас там. Что-то еще там. Какие-то проблемки. Да. Но по-прежнему мир делает вид, что не понимает глобально. Настолько мощная угроза, что перед ее вот этими перспективами меркнет вообще все. Но потрясает та разница между масштабами угрозы и микроскопическим вниманием, которое ей уделяется. Причем она неотвратима. Вот это потрясает, конечно. Неотвратима. Но всем плевать. Офигеть. И даже сейчас, когда уже мрут, там тысячи уже в Европе умерло от жары, и это повторяется уже каждый... Даже сейчас, вот всем плевать. Значит, ближайшее будущее. Хотите про ближайшее будущее? Про Арктику я сказал, да? Ближайшее будущее 30 лет. Помните эти климатические исследования и климатические модели, которые математически на самом деле просчитаны? Ближайшее будущее 30 лет. 30. Дети ваши проживут 30 лет. Да, а внуки вообще молодыми будут в это время. Даже при оптимистичном сценарии средняя температура в Арктике вырастает на 2-3 градуса к 50-м годам. К концу века 2-3 градуса, чтобы вы понимали, это не 2-3 градуса у вас в кондиционере. Там сейчас 20, а вы такие 23 ставите. Не-не, это вообще по-другому работает, когда речь идет о глобальной средней температуре. Значит, конец века. При сохранении текущих темпов роста температуры и загрязнения атмосферы. От 6 до 10 градусов прибавка средней температуры по сравнению с началом века. А это означает, что к 65-му году, это если оптимистично, или к 72-му году при умеренных прогнозах, Арктика полностью остается без льда уже к сентябрю. В сентябре, ну потом опять там снег нарастает, а так она полностью очищается. И это становится переломным моментом для всей планеты. Ключевая опасность не в жаре в самой, а в цепной реакции. Таяние льдов высвобождает из вечной мерзлоты огромные объемы метана. Это ускоряет глобальное потепление, влияет на погоду по всему миру, делая волны жары и засухи частыми, интенсивными. Это не просто цифры, а климатические модели, которые сбываются на наших глазах. Я спрашиваю, ну а что для нас это все означает? Для нас это все означает битву за ресурсы. Но для бизнеса это очень круто. Освобождается Северный морской путь ото льда. Залежи нефти, газа, металлов – это очень-очень хорошо. А для людей-то что? Раскол, милитаризация, геополитический кризис, битва за Арктику, зоны, непригодные для жизни. Ученые прогнозируют, опять же, исходя из своих моделей, при среднем сценарии потепления к сотому году, а это конец века. Сотый год, это уже 74 года осталось. Обширные тропические регионы будут испытывать до 250 дней в году со смертельно опасной жарой. 250 дней в году. Ну ладно, вы говорите, сотый далеко. Хорошо, а 30-й? Недалеко? К 30-му-40-му, вот это десятилетие с 30-го по 40-й. Число дней в этих регионах превышает 100. 100 дней в году температуры, опасные для жизни. Это делает огромные территории в Африке, Азии, Южной Америке непригодными для жизни. К 2100-му 20% населения, а это... Вот это я не понимаю, 1,7 миллиарда. Это когда? Это уже к 100-му столько будет или это сейчас 1,7? Оказывается, под экстремальным тепловым стрессом будут вынуждены мигрировать. При этом климат не только напрямую вытесняет людей, но и умножает угрозы, усугубляет голод, нищету, конфликты за ресурсы, волны миграции. Уже сейчас 3 из 4 беженцев живут в странах, сильно уязвимых для климатических катастроф. Прогнозы показывают, что к 50-му от 20 до 35% видов в разных регионах исчезнут с каждой отдельно взятой территории. Для там, лягушки, кораллы, рыбы, скумбрия, треска, миграция к полюсам, акулы сейчас в Приморье, на секундочку. Белые, не эти там, не какие-то маленькие серные, а настоящие акулы тропические. Все, Северное море 20-25% этой самой флоры, фауны. Сценарии различаются, но предполагают коренную трансформацию планеты. Так что, конечно, но бензин ближе. Бензин, он здесь, вот он сейчас. Он, вот он уже здесь, сейчас нечем. За это потом, это мы внукам оставим. Это ладно, это вообще плевать, конечно. Это, понимаете, в чем дело? Оно так, как бы, не думаешь о таком. Потому что когда оно... Это как смерть. Она же случится. Непременно. Да. Она же когда-то там, она же когда-то такое. Так что чего уж тут. Бензин важнее. В Африку спешить.

0: И тут не поспоришь даже. Проголосуйте, зайдите, как вам плохо, насколько тяжело вам с бензом. На Щукиной все. В Телеграме идет опрос на тему проблем, с которыми вы сталкивались.
1: Жили не болея, мы не знали бы, что есть в мире бармалеи, что повсюду нам от них надо ждать подвоха. Это даже хорошо.

0: Едем из Владивостока в Москву. Передайте нам привет.
1: А когда бы, Бармалей?
0: Привет вам, пожалуйста, передаю.
1: Козни нам не строил.
0: А где вы из Владивостока?
1: Мы не знали вы, что мы.
0: В каком месте?
1: Видимо, герои, что не станем мы в беде.

0: Проехали Хабаровск.
1: Это очень хорошо, это очень хорошо, что нам очень плохо.
0: Понятно? Это очень хорошо, что нам очень плохо. Хща! И плетка такая должна быть садомазовская. Хща! Это очень хорошо!
2: Моторы.
0: Да, вносной мозг что-нибудь советует в таком случае? Что делать? Куда бежать? Но, как известно, во всех критических случаях нужно надеть бумажный пакет на голову и лечь на пол. Вот это... Это поможет не видеть проблемы. Это уже необратимо. Ну, как бы. Единственное, что утешает, это то, что планета не дура. И она так мудро устроена, что это будет шестое глобальное вымирание. Шестое. И история глобальных вымираний на планете показывает, что она каждый раз потом справляется. Все. Вымирает до одуванчиков все. Значит, до тараканчиков и одуванчиков. А потом обратно все. Взрыв эволюционный. Потом снова все вымирает. К чертовой бабушке вообще все. До этих, до маленьких грызунов и папоротника какого-нибудь. Потом снова взрыв. Вот мы, если бы не было пятого вымирания, не было бы нас. Поэтому после шестого, когда нас не станет, вот этого всего, планета зачистится снова, появятся какие-нибудь... Может быть, и были какие-то люди раньше, может быть, тоже какие-то, в те вымирания тоже, которые были хорошими, они были такие трехметровые, у них плечи такие, они жили по 600 лет, все у них было хорошо. Но вымерли потом, понимаете, вымерли. Все, мы вымрем, ничего, ничего. Потом, перед седьмым вымиранием, новое... Да, цивилизация, все это новое. Может быть, наконец тогда дельфины станут венцом эволюции или осьминоги. И они более мудро распорядятся землей. Мы, потому что, видите, мы не... У нас не получилось. Извините, но не вышло. Так, лучше шапочка из фольги, чем пакета. Наверное, наверное. Возможно, Олег, вы правы. Потому что так мы как бы еще и немножечко от магнитных бурь, как будто бы даже немножечко защищены. Да, смотрите... На Новой Риге, значит, какой-то случился коллапс, потому что там дорожно-транспортные происшествия. Уж не там ли Чинган этот лежит, который без колес вообще остался? Но Новая Рига стоит вся очень-очень-очень-очень далеко. На пересечении МКАД и Волоколамки, там, где вы с Волоколамского шоссе съезжаете на МКАД, сразу здесь ДТП, прямо вот где мост. ДТП в левом ряду как-то вот, видите... Вот, и в результате до Путилково все стоит, потом ДТП еще съезд с Ленинградки на внешний МКАД, и потом еще все стоит, и, в общем, там до Дмитровки внешний МКАД вот такой. Много аварий на СВХ и МСД зачем-то по внешней стороне, от Измайловского парка в сторону Лосиного острова, Ярославки, несколько аварий, там тоже все стоямба полная. Еще на Таганской площади, ну, это безусловно, одна из самых сложных развязок в городе, или даже можно назвать ее завязкой, потому что она скорее завязка, чем развязка, и здесь в переплетении улиц, ну, не получилось разъехаться, и поэтому, но невозможно сказать, где конкретно, потому что здесь сходится все. Таганская улица, Марксистская улица, потом Таганский вот этот круг, тоннель, перекресток, и все это, и это прямо вот на перекрестке. Ну, поэтому стояние со всех сторон обеспечено, везде все стоит. Третье транспортное кольцо, еще внешняя сторона Лефортово, какая-то проблема. Потом на Русаковской эстакаде, внешняя сторона трешки, ДТП. Потом ремонт перед Савеловской эстакадой, от проспекта Мира внешняя трешка стоит. Потом авария на Беговой, внешняя сторона съезд на Хорошевское шоссе. Это все третье кольцо, вот так вот. И внизу на МКАД, что мы видим, ну, МКАД тоже внутренняя сторона, после Варшавки ДТП, на Липецкой и все такое. Ну, то есть обычный понедельник, где-то авария, авария, авария и все остальное. Ну, как бы, ну если вам не жаль ни свои автомобили, ни время, ни бензин, теперь еще один фактор добавляется, бензин, чтобы сжечь бензин, а все остальные в пробке жгут бензин из-за вас. И вас все ненавидят. Ну, что же делать? Так, о климате столько было сказано, но мы ничего не сказали о климате Москвы на ближайшую неделю. Хотя это, конечно, не климат. это погода. И это очень разные вещи. Погода и климат. Погода вот какая у нас будет. Сегодня хорошая, потом не очень, потом... А в четверг вообще мрак. Но потом вроде бы опять на снижение идет. Потому что 23, 28, 29, 32 к четвергу 2 июля. И здесь уже такое напряжение начинается. 32. Зачем? Пятница 29, суббота 27, воскресенье 26, и как будто бы это удушающая цепкая хватка волны жары, которая так и не станет волной, я надеюсь, она будет ослабевать. По ночам 13, 16, 18, 19, 19, 18... Это график на 7 дней. А что с фактической погодой? Давайте фактическую посмотрим. Я напомню, что мы получаем погоду из первых рук, из гидрометцентра России. В 6 утра на центральной метеостанции ВДНХ температура воздуха была зафиксирована 17,3 градуса. Хорошее давление, прекрасная влажность относительная, ветра никакого нет, 0 метров в секунду. Балл общей облачности... 7. Балл общей облачности есть даже. Горизонтальная видимость 20. Чего бы то ни было. Видимость. Приборы. 120. Что 120? А что приборы? Вот видимость 20. Километров, разумеется, конечно. Ну, то есть вы как бы даже немножечко за горизонт можете смотреть. Температура минимальная в этот день, 29 июня, была зафиксирована в 92-м году 6,5 градусов, а максимальная 33 в 91-м была. Все, с погодой мы закончили. В субботу заправлялся на Роснефть возле мегатеплый стан. В 6 вечера в очереди простоял 15 минут, специально засекал. Вот видите, как специально, вот есть даже специальное такое здесь засекательное устройство, чтобы специально засечь все. Так, доброе утро! Екатерина, приветствую вас. Как мне Аврора? Никак. Спасибо, что поинтересовались. Значит, Аврора это... Аврора это корабль, крейсер. Аврора это полярное сияние. Оно называется латынью Аврора. И... Это же латынь? И «Аврора» — это поезд двухэтажный, большой, очень двухэтажный, на втором этаже классно все это. По правде сказать, в «Авроре» кресло удобнее, чем в «Сапсане», вот что можно сказать. Потому что в «Сапсане» оно твердое, и в «Сапсане», когда ты раскладываешь кресло, то у тебя не спинка откидывается, а подушка уезжает вперед. Она такая уехала, а спинка под тем же углом осталась, и ты такой как бы вот так вот... пузо выпитив, так сидишь в это. Это неудобно. В «Авроре» по-настоящему откидывается кресло. В «Авроре» есть очень комфортный, как нам сказали, бизнес, где большие кресла и до переднего очень много места, но мы такое не видели. В «Авроре» все хорошо, кроме того, что она едет 6,5 часов. 6,5. Ты страну перелетаешь за это время. То есть я готов 6,5 часов лететь в Иркутск ради удовольствия побывать на Байкале. Но 6,5 часов ехать в Питер, сидя, а нам именно такие места были предоставлены. Хотя там есть и купе обычные. Я уже говорю, ребят, вы бы купили нам билеты, ну, это организаторы. Мы же в командировку-то ехали. Вы бы купили нам билеты уже в купе, так что можно прийти, лечь, да я и поспать бы можно было в 6,5 часов. Включил книжицу. Книжицу включил себе, записки о Гальской войне или гражданскую войну. Вот, и пошел себе спокойненько, слушаешь это все дело, спишь при этом отлично. Но нет, сидеть 6,5 часов, это, конечно, тяжело. Но есть ресторан, вагон двухэтажный такой, все это. Водица теплая, ну, вот, горячая, холодная, можно, кулер стоит, все это, туалетов много. То есть, в общем, в отрыве от того, что ты 6,5 часов трясешься, и он останавливается на всех... на этих платформах, остановочках, станциях каких-то. Он пропускает сапсаны, и ты видишь, как жизнь проносится мимо тебя. Настоящая, блестящая, быстрая. Пролетела жизнь. Один сапсан пролетел. Второй его обгоняет, еще кто-то пролетел. И ты потом поехал, только начинаешь ехать. Это, конечно, да. Но вообще, да, и билетов на нее тоже есть, потому что, наверное, она, помимо всего прочего, еще очень вместительная. Она же двухэтажная. Так что «Аврора», да. Я не знаю, сколько она стоит, ну, если на Сапсан, ну, физически, если нет билетов. А вы скажете, тогда лучше самолетом. Нет, не лучше все равно. Даже 6,5 часов ехать лучше поездом, потому что это гарантированные 6,5 часов. Гарантированно выехал, гарантированно приехал. Самолет, даже если ультра самый супер быстрый, но сейчас он не гарантирован вообще. Поэтому я выбираю поезд все равно. В Самару надо ехать. Точнее, хочется поехать. Еще точнее, хочется поехать на машине. А жена боится, говорит, на трассе останемся. Из Москвы, да-да-да, дизель, какие аргументы за поехать, я вроде бы уже сказал. Какие аргументы были приведены за то, чтобы поехать? Хочется, вот это аргумент. Очень хочется поехать. Ну, если хочется, пожалуйста. Потому что мы знаем предельно простую формулу. Лучше сожалеть о сделанном, чем о не сделанном. Поэтому... делай и жалей. Все, делай. Да, лучше жену оставить тогда дома. Пусть дома сидит, боится и волнуется. А сам сел и поехал. Да я не думаю, что вообще какие-то проблемы могут быть. Если китайцы с дизельными последовательными гибридами, Юрий Лебедев спрашивает. Я таких не знаю. Может, чего-то в природе нет, друг Гораций. Но вот, может быть, и есть. Но мы не знаем о таких. Еще был вопрос автомобильный, очень необычный всего.

0: реальности. А что означает максимальная цена перепродажи автомобиля, спрашивает Алекс. Алекс, максимальная цена перепродажи автомобиля, это не для вас. Это для дилера. Для вас РРЦ, рекомендованная розничная цена. Но часто дилер указывает это еще и как максимальную розничную цену перепродажи. Это условие, одно из очень немногих условий, которое допускается антимонопольным нашим комитетом по фиксации цены. То есть это верхняя цена. Вы же понимаете, что имеется в виду перепродажа, что дилер будет вам перепродавать. Потому что, может быть, кто-то не знает, но автомобили у дилера, они не предоставлены производителям для реализации. Они проданы производителям. То есть дилер выкупает автомобили у производителя, а вам он их уже перепродает. Перепродает. И производитель устанавливает верхнюю планку, верхнюю, выше которой стоимость автомобиля у дилера не может быть. Не может. Ниже может, выше нет. Это и называется максимальная цена перепродажи. Она может отличаться от РРЦ, того, что мы называем рекомендованная розничная цена. Потому что вот это уже взаимоотношение наше с дилером РРЦ. А максимальная цена перепродажи – это взаимоотношение производителя и дилера. Но иногда сейчас в прайсах мы действительно видим вот этот параметр максимальной цены перепродажи, потому что, ну, почему бы и нет? Как говорят французы, буква па бы и не па. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили об уничтожении 209 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА противника в период с 8 вечера 28 июня до 7 утра 29 июня, уточнили в ведомстве. Там добавили, что беспилотники самолетного типа были нейтрализованы над территориями 12 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, летательные аппараты были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения в аэропорту Краснодара, Внуково принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Минпромторг внес в реестр первый серийный дрон с отечественным двигателем внутреннего сгорания. Речь идет о беспилотнике самолетного типа «Геоскан-701». Технические характеристики двигателя не уступают иностранным аналогам, рассказала ТАСС компания-разработчик аппарата. Там пояснили, что была проведена экспертиза продукции на соответствие требованиям локализации на территории России. Идет последовательная работа с российскими конструкторами, начиная от формирования требований и заканчивая испытаниями опытных образцов. Женщина на трехколесном мотоцикле сбила 9 пешеходов в Нью-Йорке. Она не справилась с управлением и въехала в один из парков в Бруклине. Нарушительница также пострадала, сообщила газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на полицию. 10 человек, получившие травмы, были госпитализированы. 4 из них находятся в критическом, но стабильном состоянии, рассказали медики. Правоохранители начали расследование инцидента. Российские ученые назвали срок окончания исследований новой вакцины от туберкулеза. Клинические тесты намерены завершить до конца года. Препарат для профилактики этой болезни для взрослых и детей намерены зарегистрировать в 2027 году, уточнила директор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. Она отметила, что вакцина разработана в институте имени Гамалеи. Она находится на третьей фазе исследований. Васильева в комментарии ТАСС пояснила, что новый препарат – это бустер, то есть он усиливает действие вакцины БЦЖ. В завершение выпуска о курсах валют. Юань – 11 рублей 34 копейки, доллар – 77 рублей 6 копеек, евро – 87 рублей 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве +19, облачно с прояснениями. Ветер

0: Западный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 21-22, вероятные дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Именно поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
13: «Имена поверх времен».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8:08, понедельник, июнь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

0: Василий пишет: доброе утро, а что, поляки и правда начнут воевать с Украиной? У президента Польши рейтинг прям взлетел почти на 70% после того, как он стал Зеленского гнуть, пишет Василий. Ну, он же так, гнет, да не гнет на самом деле. Для рейтингов и гнет, так, какие-то ордена, что-то еще, награды, нравится, не нравится. А оружие-то поставляет. Я так понимаю, что если бы Польша хотела повоевать с Украиной, она бы оружие, наверное, свое не отдавала. Ну, не свое, я имею в виду, американское, через себя не поставляла бы, да, своему врагу. Лукашенко молчит, а обычно не угомонить, пишет Алекс Поляков. Кстати, по этому поводу высказался президент России, ну, не по этому конкретно, он сказал следующее: у Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского. Это было вот заявление вчера поздно вечером уже появилось. Вот, на лентах информагентств. Доброе утро, на Пятницком шоссе 9 баллов, пишет Валерий Морозкин. Александр Григорьевич начал вибрировать, как мне видится, пишет Супер П. Поляки спят и видят 4 региона у себя, сейчас под шумок можно и забрать, пишет Константин. Ну, Константин, давайте так, пока они все-таки вооружают ВСУ, а они вооружают ВСУ, мы предполагаем, что, наверное, они ни в какие конфликты вступать не собираются. Да, с ВСУ же. Доброе утро всем и хорошего 29 дня июня, пишет СВ. Александр Григорьевич сосредотачивается, так видит В. 2 балла, а ощущается как 5, пишет Роман. Да. Как обстановка с бензином по дороге к морю, пишет Лонг. Ну, обстановка с бензином в любом случае не такая простая, как бы хотелось нам, да? По этому поводу, опять же, вчера высказался президент. И сейчас я найду конкретно. Удары по энергетике России создают проблемы, это очевидно. Но дефицит топлива в России не критический при этом. Вот. Потребности Крыма в топливе будут обеспечены. Сейчас там есть запас нескольких дней. Угу. Задача энергоснабжения Крыма будет решена, мы будем наращивать поставки топлива по земле и по морю. Все, вот это вам для понимания, вы мне написали, в какую сторону вы едете, вот вам для понимания. А надо было электрички и гибриды брать, пишет 506. Ну, давайте так, вот гибрид самая выгодная, конечно, тема, вот на данный момент. Почему? Потому что электричка это все-таки недальнобойный транспорт, прямо скажем, не очень удобно ездить на большие расстояния на электричке. Я видел некие ролики в интернете, где люди пытаются ездить на дальние расстояния, у них получаются, но все равно это какая-то экзотика. А вот гибрид, конечно, дело приятное. Нет бензина, зарядил, нет зарядки, бензин подлил. Ну, вот такая вот штука. Довольно удобно. Трамп теперь потенциальный величайший коммунист, пишет Элдорос. Ну, есть такое. Гибриды с запасом по 1000 километров, пишет 506. Ну, это немножко лапша на уши, но в целом с гибридами удобство-то в чем? Ты залил топливо, и вот у тебя батарейка-то села. И у тебя есть выбор, либо зарядить эту батарейку, либо заряжать ее по ходу своего движения от двигателя, который работает как генератор. Газ лучше всего, пишет Василий. Газ неплохо, но больно, так сказать, взрывается сильно как-то он, этот газ. Вот ролики видел такие, где автомобили на вот этих, на газу, они прямо разлетаются в куски, немножко страшновато. Выбор, конечно, про два стула, пишет 506. Да не, это просто вы не понимаете 506. И некоторые другие наши слушатели не понимают. Они все это боятся там гибридов, боятся электричек, боятся того сего. Зря боятся. Если говорить о конкретном применении этих средств передвижения, если понимать, как ты их используешь, вообще штука достаточно удобная. На Крыме свет с, клином сошелся, пишет АК. Так нет, о чем спрашивают, о том президент и говорит. Вы тут, АК, не пытайтесь нас с пути истинного сбить. Да я сам на гибриде гоняю, пишет 506-й. Ну а что тогда выпендриваетесь и вводите заблуждение других? Вот, вы не вводите заблуждение других? Гибрид жрет бензин как не в себя, на электричестве всего 100 километров можно, дизеля тоже на 1000 хватит, пишет святой, СТ Николай, ну типа святой Николай. Николай, на самом деле несколько преувеличены слухи о том, как гибрид жрет как не в себя. Это, вот хочу вам сказать, это первое. Если, конечно, топтать, оно, конечно, жрет как не в себя все что угодно. Это первое. Второе. На электричестве всего 100 километров можно. Это тоже не соответствует действительности. Так вот, в среднем на гибридах где-то батареи, ну, так, на 150-200 километров хватает. Обычные гибриды, не такие уж какие-то суперсильно мощные, киловатт, так сказать, на 40-50, батареечка нормальная. Если, опять же, не топтать. Если топтать, никуда и никак не хватит. Мы же говорим о ситуации, когда вы перемещаетесь из точки А в точку Б, а не ставите рекорд на дороге. Если рекорд, то, конечно, да. Что касается дизеля. Дизель вещь хорошая и дальнобойная, и мы все это прекрасно понимаем, но на самом деле цены на солярку, они уже давно, ну, так сказать, не игрушечные. И если сравнивать даже с бензином, солярочка, она такая, как бы чувствительная. Плюс, когда мы говорим о неких там дефицитах, то я так понимаю, мы говорим бензин, но имеем в виду и солярку тоже в этом смысле. Или не, мы не имеем в виду солярку. С соляркой у нас как бы в этом смысле тип-топ. 200 километров только на Лисянах. Обычные как раз 100-120 только едут на электричестве, пишет Николай. Николай, чувствую, не ездите вы на гибридах, не знаете вы о них. Это у вас, как это сказать, рекламные проспекты в голове определенные. То есть вы кого-то слушаете, где-то какие-то обзоры смотрите и все остальное. Есть... помимо Лисянов, гибриды, которые ездят по 150-200 километров. Я еще раз говорю, очень важно, какие у вас шины, очень важно, как вы ездите, самое главное, как вы ездите, это правда. То есть манера езды. Если вы любите хасанить, как говорят в народе, то, конечно, вам никуда и никогда и ничего не хватит. Двигатели на водороде пора разрабатывать, пишет Ха. Ну, была такая идея, что-то вроде как-то. Дизель вроде бы как 95-й уже стоит, пишет 506-й. На самом деле дизель давно уже как 95-й стоит. Вот если так уж откровенно, я вот помню, обнаружил для себя, обычно же не смотришь на то топливо, которое тебя не интересует с точки зрения вот твоего автомобиля, да, оно тебе не нужно, ты и не смотришь. Но я как-то вот взгляд бросил, думаю, о, солярка столько стоит. И это было уже как будто бы давно, как будто бы несколько лет назад. А куда они все торопятся, пишет 506-й. На этот вопрос у меня нет ответа. Как ни печально, мы уже обогнали США по ценам на топливо, пишет Димитриус. Сомнительное заявление, надо проверить. Молодые студенты Оксфорда предлагают всем объединиться и начать воевать с Россией. На вопрос, что у России есть ядерное оружие, они рассмеялись и спросили, а что вы думаете, русские могут применить ядерное оружие? А это будущее элита Британии, пишет Василий. Ну, Василий, видел я эти заявления, видел я преподавателя, который об этом говорит, он же преподаватель, общается там со студентами. Ну что ж, крайне печальная ситуация, прямо прискорбная, я бы сказал. Имеем дело с идиотами. К сожалению, теперь такие большие бренды, имена в образовании, как Оксфорд, видимо, ничего не значат. Доброе утро, поляки собрались опять разделиться. Сикорский сказал, мол, если Украина проиграет, то Польше придется делать то, что они всегда делали, пишет Гермошлем. Смешная шутка, спасибо большое. Дональд Трамп назвал коммунизм одним из главных в списке основных угроз США, пишет Валерий Морозкин. Видел, да? Он остается серьезным вызовом для страны со времен Первой и Второй мировых войн, Пёрл-Харбора и терактов даже 11 сентября 2001 года. Цитата. «Коммунизм – величайшая угроза нашей стране», написал американский президент в соцсетях своих, там, Truth Social называются они, это его соцсеть. Его когда погнали с Твиттера, сейчас Твиттера нет, он вот создал свою соцсеть, чтобы в ней всячески писать все свои мысли светлые. Что касается коммунизма как угрозы для Соединенных Штатов Америки, чтобы понимать, почему вообще Дональд Трамп вдруг решил бороться с коммунизмом. Почему? Что, какая-то есть действительно угроза, может быть, какая-то коммунистическая партия в США появилась, может быть, она угрожает республиканской демократии, партиям, может быть, назрела революционная ситуация, может быть, низы стонут под гнетом верхов. Это, конечно, так, но созрела ли революционная ситуация или нет? Значит, ответ отрицательный, не созрела. И партии никакой нет, и даже появиться в помине не может. И если она где-то будет появляться, ее, естественно, сразу же уничтожат, вне всяких сомнений, сами американцы. Значит, он борется со своими, так скажем, внутренними оппонентами, которых называют в США левыми. Ну, или Дональд Трамп называет их коммунистами. Но для понимания, кого Дональд Трамп считает коммунистом. Например, Камалу Харрис он считал коммунисткой. Знаете эту демократку, Камалу Харрис? Он считал ее коммунисткой. И они тогда и шутили так. Коммунизм, в смысле Камала Харрис и Низм, коммунизм, да, вот соединили и коммунизм, и называли ее коммунисткой. Их понимание левых, это, как сказать, специфическое понимание, американское понимание левых, не такое понимание, как у нас, а такое понимание, как у них. То есть любой, кто говорит о социальных гарантиях, говорит о чем-то бесплатном, о каком-то бесплатном образовании или о бесплатном здравоохранении, в глазах Дональда Трампа, в сердцах всех, так скажем, бизнесменов американских неизменно становится коммунистом сразу, все. То есть только ты говоришь о том, что должно быть бесплатное лечение, и ах ты коммунист, ты хочешь бесплатного лечения, и все в таком духе. То есть у них капитализм в чистом виде приветствуется. Я имею в виду там республиканцев, и в частности вот Дональд Трамп, он говорит, нет, ребятки, никаких распределений благ, есть те, кто достоин, а есть те, кто недостоин. Такая протестантская этика. Я богатый, потому что Господь меня любит. Если я так богат, это значит, Господь дарует мне это богатство. Ну и все в таком духе. Поэтому, когда он борется с коммунистами, он не то чтобы борется с коммунистами, он борется с тем, кого он называет коммунистами. А коммунистами он называет некоторых демократов, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки, которые к коммунизму имеют примерно такое же отношение, как Брюс Уиллис к балету, да, никакого. Вот, тяжелое состояние сейчас у Брюса Уиллиса, желаем его семье справиться с этими тяжелыми обстоятельствами. Ну, возвращаясь к теме. Теперь, собственно, вызов. Если мы рассмотрим тот вариант, а что действительно, страшно или не страшно американцам, когда где-то по Америке, по Европе или вообще где-то в мире бродит призрак коммунизма? Страшно. Почему страшно? Ну, конечно же, для таких людей, как Дональд Трамп, а это капиталист, да, в чистом виде, да, я бы такое сказал, назвал бы его имперского даже склада капиталист, я бы его вообще назвал феодалом даже, вот так вот, если позволите. Вот, даже это не про капитализм, это про феодализм, такой феодал настоящий, правитель, вот, такого характера. Для него, конечно, коммунисты — это страшный ужас, какая просто всемирная болезнь, какое-то распределение средств, ведь для того, чтобы распределить средства, их нужно у кого-то взять и другим дать, а у кого взять? Вот, а у кого есть? А у кого есть? Вот у Дональда Трампа есть, у семьи у его есть, и кому-то раздать? Нет. Такое допустить нельзя. Действительно, если мы говорим о капитализме, американском капитализме, я подчеркиваю, социально безответственном капитализме, вот эта модель именно Трампом предлагается, он страшно, этот капитализм боится, конечно же, любых социальных начинаний. Кому это к черту надо? Никому это не надо. Почему? Потому что они боятся, что они денежку потеряют. Очевиднейшим образом статус свой потеряют и все остальное. Поэтому он говорит, что коммунизм — это страшная угроза. Ни в коем случае, никогда, никаких коммунистов. Буду бороться с коммунистами до последнего. Я больше вам скажу. Справедливое распределение средств —
1: социальное государство, нормальное взаимоотношение с другими странами, отказ от неоколониальной имперской политики – это все страшные слова для Дональда Трампа и его окружения. Это все страшные, абсолютно ужасные слова. Договариваться, да, вот эта вот сделка, хоть он и употребляет эти слова, это все ужас, это просто кошмар ночной для Дональда Трампа и многих других американцев, даже тех, кого сам Дональд Трамп называет коммунистами. Они, потому что не коммунисты никакие. Это все смерть как страшно. Вот походить BLM по улицам, это пожалуйста, там, на колени повставать, еще что-то, они этого не боятся. Еще какие-нибудь там протесты, нет королям, нет шутам, это пожалуйста. Любые виды протестов, любые виды атомизации, какие-то меньшинства, которые будут там какие-то месяца чего-то проводить. Вот это все как бы виды незначительной борьбы. Для вида, ну, опять же, да, это для вида делается. Это так вот обозначить, что вроде бы кипит жизнь политическая, социальная, идет спор какой-то в обществе. Но этот спор, он никчемен, он никого не интересует на самом деле. Единственный спор настоящий и единственная борьба настоящая, она как раньше, так и сейчас, она лежит в поле денег, капитала. И вот здесь, когда вдруг есть какая-то угроза капиталу американскому, да, вот этим толстосумам что-то угрожает, они обороняются по полной программе. Там была такая операция «Occupy Wall Street», если вы помните. Достаточно быстро это все было разогнано, и все по башке получили. И те, так скажем, люди от мира кино и искусства, которые в этом внезапно поучаствовали, они осознали свою ошибку, потом покаялись, сказали: «Ой, мы не поняли, что мы сделали. Мы стали угрожать самому главному – кошельку». Вот. Этому угрожать ни в коем случае нельзя. Все остальное – мелочи. Все остальное мелочи. Спорить о том, какого ты пола, спорить о том, должен быть там месяц какой-то в кавычках гордости, не должен быть, вот, как ты ненавидишь Россию, как сильнее ненавидеть Россию, это вот сколько хотите, столько и спорите. Главное, не трогать деньги. Вот если кто-то вдруг полез в кошелек, тут конец истории. Вот для этого человека, который полез в кошелек. Да? Есть принцип «разделяй властвуй», то у каждого должен быть свой враг, чтобы не объединялись, а то еще замутят что-то против сильных мира сего, пишет Сергей. Да, это довольно удобная история с точки зрения, ну, я и говорю все время, атомизации общества. То есть люди должны бороться между собой за несущественные вещи. Несущественные. Должен быть гендерно-нейтральный туалет, не должно быть гендерно-нейтрального туалета. Давайте бороться, давайте выяснять, а сколько же гендеров на планете Земля? Ограничивается ли все двумя полами, мужским и женским? Или все-таки дверная ручка это тоже там свое понимание действительности, это свой гендер, это свое социальное определение, там как бред вот этот весь. То есть обязательно надо спорить в той плоскости и драться, идти на баррикады, в той плоскости, которая не имеет значения. Потому что главное и единственное, что имеет значение при капитализме, это деньги. Ну, как бы, это ресурс основной. Это кровь, да, кровеносная система этого мироустройства. Вот и все. Поэтому создаются и иллюзорные картины борьбы. Люди туда включаются, люди не понимают, что это все, ну, просто им пудрят мозги, они сами себе готовы пудрить мозги, вот они занимаются какой-то чушью, там, борются за права каких-то, там, не знаю, полов, борются за права того, сего, пятого, десятого, но это не имеет никакого значения, потому что настоящий бизнесмен, он умеет заработать на всем, кроме одного, когда у него отнимают чисто физически деньги, а все остальное прекрасно можно заработать. Вот весь мир, например, скажет, что все, один пол у нас, унисекс сплошной, нашьют вам одежды, сделают вам автомобили, гаджеты, украшения на всех одни, пожалуйста. Вот. Для одних, кто выступает за то, что два пола в этом мире, сделают флажки, которые будут означать, что они выступают за два пола в этом мире. Для других сделают флажки, которые будут рассказывать о том, что у нас там 50-150 гендеров, и все это распечатается, все это раздастся, и все это, ну, самое главное, на этом можно будет заработать. Вот, и здесь, и там. То есть можно снабжать всячески вот этой атрибутикой все стороны. Ну, понимаете, да? Вот есть, например, грубо говоря, сейчас я не пытаюсь провести прямую параллель, но тем не менее, есть разные команды, допустим, играющие в футбол. И у этих команд есть атрибутика. Но есть, например, одна компания, которая всю эту атрибутику шьет. И, в общем, чем сильнее противостояние между этими командами, чем больше атрибутики они покупают, тем счастливее та компания, которая производит атрибутику для всех, каких угодно вообще там футбольных команд. Ну, вы поняли. Это такой немножечко кривоватый пример, но понятный. Поэтому нам, жителям России, надо блюсти традиции и бороться друг с другом только на тему, как нам обустроить Россию, пишет Трутневский. Вы, главное, посмотрите потом, кто этот словооборот ввел в наш обиход по поводу, как нам обустроить Россию. Так, если, да, как говорилось в классике, у них там все просто, а все просто так, кроме денег, пишет Михаил. Ну, вроде бы смешно было, да, когда мы смотрели, ну, не то чтобы смешно, но казалось примитивно. Когда мы смотрели этот фильм, это речь идет о фильме Балабанова «Брат 2», но на самом деле так оно и есть. И поэтому пока угрозы денежки нет, никто и не печалится. А Дональд Трамп в своем, знаете, в чистом виде, это настоящий капиталист. Это человек, который считает, что капиталы – это дар Божий, это значит, если у тебя есть деньги, это Господь так решил, чтобы у тебя были деньги, это в чистом виде та самая протестантская этика, насколько я понимаю, и поэтому он всячески сразу обозначает любые попытки даже изобразить некое социальное равенство, это все плохие попытки, потому что не надо всем раздавать поровну, надо сделать так, чтобы самые заслуженные получили как можно больше. И он это говорит откровенно. Ну, такая вот у него история. В принципе, для Америки действительно традиционный подход, традиционная ценность, я бы даже сказал. Поэтому те вещи, которые они временно пытались продвинуть при демократах, они выглядят на самом деле неестественными для американцев. Все это там, попытки социального равенства и всего остального. 8.30 новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В очереди перед Крымским мостом стоят почти 1500 автомобилей. Ночью его перекрывали на 5 часов. Проезд транспорта был разрешен с 7 часов по московскому времени, сообщил информационный центр. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 машин, время ожидания около 3 часов. Со стороны Керчи остаются 600 автомобилей, время ожидания около 2 часов, уточняется в канале информационного центра на платформе МАКС. Росатоми назвали дату запуска реактора первого энергоблока АЭС «Акую» в Турции. Загрузка ядерного топлива и старт работы намечены на осень этого года, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он объяснил, что в июле планирует выйти на так называемую «горячую обкатку» – главный пункт пусконаладочных работ. Атомная электростанция, возведенная с участием России, станет первой в Турции. В Венесуэле после 2 землетрясений зафиксировано 512 повторных толчков. Число погибших возросло до 1450 человек. Свыше 3000 пострадавших находятся в больницах, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. На брифинге он добавил, что в результате 2 землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 были повреждены или разрушены свыше 2500 объектов инфраструктуры. Среди них 38 больниц, 44 торговых центра, а также мосты, дороги и различные сооружения. Спикер добавил, что Венесуэла принимает помощь от всех стран без каких-либо политических или географических ограничений. Роскачество определило самые популярные безалкогольные напитки. Первое место занимают соки и нектары из фруктов. Их выбирают 75% респондентов, говорится в исследовании службы, передает ТАСС. Далее в списке компот 64% и квас 61%. Газированным напиткам и морсу отдают предпочтение 56% и 55% опрошенных соответственно. Овощные соки пользуются популярностью 35%. Четверть участников опроса назвали энергетические напитки, и 13% респондентов выбирают витаминизированные напитки. В исследовании участвовали 1200 жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек из всех федеральных округов Российской Федерации. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают 21-22, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8.
4: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники. По сторонам посмотреть. Подождать, пока грузовик остановится. Водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. MFUA – ваш уверенный старт в профессию.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: «Право знать» – говорит Москва.
0: А 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, дорогие друзья. Латвия планирует построить совместный с Украиной завод по производству дронов на границе с Россией. Премьер Прибалтийской республики Кулбергс заявил: «Рига сделает все, чтобы это предприятие появилось как можно скорее». Его слова приводит Делфи. Кулбергс добавил, что вдоль границы с Россией и Белоруссией будет внедрена система противодействия БПЛА. Ну, Кулбергс пока не может даже противодействовать ВСУшным БПЛА, насколько я понимаю. Но интересно другое, что они на границе с нами хотят строить предприятие, которое будет делать дроны для Украины. О чем это говорит? Это говорит о том, что Латвия очень сильно хочет, чтобы мы по ней ударили. Ну, объективно. Если взглянуть в глаза реальности, они прямо выпрашивают. Я не знаю, почему и по какой причине население Латвии не беспокоится, или, может быть, оно беспокоится, да я просто не знаю, что оно беспокоится. Но, тем не менее, недостаточно оно беспокоится о таких заявлениях и о таких планах, потому что надо бы беспокоиться. Но все делается для того, чтобы спровоцировать Россию. На этом направлении, на прибалтийском направлении. Никто ведь из нас не заставляет прибалтийские страны строить у себя заводы, правда? А по производству БПЛА для ВСУ. Это ведь их истинное желание. То есть это они сами так хотят. Вот. «По этим бахать будем», пишет 506-й. Ну, с этими та же самая проблема, что и с остальными странами НАТО. Вы знаете, да, прибалтийские страны, они включены в состав НАТО. То есть, они натовские страны. Поэтому, как бы, вопрос в подвешенном состоянии находится. Москва-Сочи, М4, все нормально. Где очередь пропускаешь, вторая лучше, третья, 1-3 человека будет. Не слушайте истеричек, Воронежско-Ростовская много обычно. Главное забыть про бонусы всякие, ехать, где очереди нет, не истерить. В Краснодарском районе похуже, очереди там и так далее. Это пишет Михаил Ефремов относительно, вот спрашивали про М4, как ехать. У них надежда все-таки на статью 5 в НАТО, пишет Мельникова Елизавета. Нет, это не надежда, это абсолютная уверенность, я бы так это охарактеризовал. Но самое интересное, что они с радостью используют собственную территорию для фактически провокации в сторону нашей страны. Как вошли, так и выйдут из НАТО, и возвращение в состав России, пишет В. В, может быть, я, как бы сказать, забегаю вперед, и, может быть, когда-то мне придется отказываться от своих слов, но, тем не менее, не горю желанием включать в состав России Прибалтику. Ну, во всяком случае, часть из тех русофобов страшных, которые на этой территории есть. Ну, вы понимаете, а их там достаточно много. Хотя, в целом, их, конечно, мало, потому что территория объективно, ну, так сказать, нелюдная, потому что люди уезжают оттуда, вне зависимости от своих политических воззрений, просто потому что, а зачем? Им дали приказ радоваться, и они и радуются, пишет Супер П. Проведите параллель. Китай или КНДР воюет с США, мы на границе с Китаем строим заводы по производству БПЛА, и как США на нас будут смотреть? Так же и мы на Латвию сейчас. Ничего страшного, США же нас не стали бы атаковать напрямую, так и мы не будем трогать Латвию, говорит Роман. Возможно, Роман, возможно. Тем не менее, вы должны понимать настрой Прибалтики. Он самоубийственный. Вот. С прибалтами поступить, как с немцами в Кёнигсберге, выселить и территорию заселить россиянами, пишет Денис. Денис, у нас нет цели кого-то выселить, насколько я понимаю, и заселить эту территорию нами. У нас есть цель освободить те территории, где мы живем и так. Вот в чем дело. То есть мы не то чтобы освобождаем какие-то пространства от кого-то, потому что нам мало пространств. Мы говорим о том, что мы защищаем людей наших, которых стали притеснять. Зачем они это делают? Это каким нужно быть недалеким, чтобы не понимать, что с Россией шутить так плохо? Прибалты в пыль сотрутся, пишет Дмитрий Александрович. Прибалты, ну, не все, наверное, но те, кто, так скажем, управляет Прибалтикой, кто назначен управлять Прибалтикой, они действуют сообща с так называемым Евросоюзом, да, Брюсселем, и часть из них есть уже в управлении в Брюсселе, я имею в виду тех самых прибалтов, ну вот эстонка Кая Каллас, например, широко вам известная своей глупостью. Поэтому они мнят себя Европой. Зачастую, когда мы слышим какие-то крайне глупые заявления от прибалтов из разряда, мы там будем принуждать Россию в военном смысле, это они так говорят от лица всего Евросоюза и прямо даже от лица НАТО. Просто они считают себя вправе говорить от лица НАТО и от лица Евросоюза. Поэтому их безумные заявления, которые выглядят так, там, латышский политик заявил, там, мы разобьем Россию на поле боя. Все такие, что? Как? Какие латыши что-то разобьют на поле боя? Сами не разбейтесь, смотрите, ребятки. А это они вещают от имени всего Евросоюза и даже от имени НАТО. Вот в чем дело. То есть вы этот момент специфически учитываете. Они говорят, что они Европа, понимаете, европейская семья. А управляющие Прибалтикой не отождествляют себя с ней, пишет Димитриус. Они не отождествляют себя с некой независимостью, национальными государствами и всем остальным. Но они отождествляют себя с теми администрациями, которые, так скажем, проводят вот эту политику в масштабе всего Евросоюза. Это они себя отождествляют. С прибалтами все ясно. А как быть с GTA 6? На дисках не будет копий. Как же нам играть теперь, пишет Дим. Ну, откровенно говоря, думаю, что, наверное, и не надо в эту чепуху играть. Вот вы мне сейчас скажете, ну как так, хотим поиграть. Все-таки GTA 6, вот GTA 5 была хорошая. Вот сейчас хочется GTA 6.
1: А может быть, нам не до этого с вами, дорогие друзья. А может быть, нам с вами в другие, так сказать, другими вещами заняться, связанными с цифровыми технологиями и управлением, чем бы то ни было на расстоянии. Может быть, не время сейчас играть в какие-то GTA, и самое главное, отдавать деньги свои за эти игрушки туда, куда-то на запад. Лучшая GTA была Vice City. Может быть. А финны хотят ядерку себе? Как ответим, пишет Константин. Ну, финны хотят себе ядерку, но не свою ядерку, насколько я понимаю, а финны хотят и предлагают размещать ядерку американскую на своей территории, разрешают перемещать и все остальное. Финны давно уже выбрали, ну, относительно давно, несколько лет назад выбрали свой путь. Они решили не быть нейтральной стороной, они решили быть частью, так скажем, НАТО. Мы помним, даже была такая Санна Марин, которая возглавляла на тот момент Финляндию. Она, насколько известно, кокаиновая наркоманка и тусовщица. Ее задачей было как раз-таки сделать так, чтобы Финляндия стала частью НАТО. Задача была выполнена, и Санна Марин куда-то пропала. Где-то недавно я ее видел с каким-то глупым заявлением очередным, но в целом она с радаров исчезла. Так что Финляндия, к сожалению, сегодня наш вполне себе противник, и к этому нужно относиться именно таким образом, а Финляндию рассматривать как землю, с которой на нас готовятся разнообразные атаки. Вступила в НАТО и свалила подальше кайфовать. Типа того, типа того. В эпоху пиратства по-любому найдут решение, как поиграть, пишет Ха. Это по поводу игры. Подождать, пока появятся на, собственно, ну, так сказать, пиратские версии, и спиратить, пишет Алексей. Услышал Афины, греки в смысле, пишет Вадим. Нет, нет, Афины, Афины, там вот ведь пауза есть. Играйте в Red Alert, она более актуальна, пишет Трутневский. Да нет, сейчас уже другая тема актуальна. Вы знаете, да, что беспилотники сегодня это, ну, очень серьезный такой элемент военных действий современных. И вы знаете, что беспилотная авиация, назовем ее так, она все, так сказать, совершенствуется и совершенствуется. Плюс к этому есть некоторые варианты управления беспилотниками, например, из дальних точек планеты. Беспилотниками, которые находятся на территории так называемой Украины. И вы знаете, я увидел здесь один материал в интернете, и вот что он гласит. Это канал называется «Старше Эды». Сообщение о том, что на некоторых направлениях Хохол применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. То есть, вот, слышите, да, о чем идет разговор? Следствие первое, юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи 359 УК РФ «Наемничество», прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, в кавычках. Независимо от того, привело оно к гибели ранениям у наших бойцов или нет. Следствие второе, мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимые условия войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою, и то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе. Интересную вещь я открыл для себя, исходя из этого сообщения. То есть здесь, во-первых, уже есть понимание того, что дроны, которые используют так называемые вооруженные силы Украины, управляются уже, бывает, не только с территории Украины, а с территории каких-то далеких стран, например, Соединенных Штатов Америки. Вот какой специфический момент. Дальше существует ряд предложений, которые я уже прочитал, но ведь мы можем рассмотреть и другой, еще вариант. Раз уж география управления дронами так сильно расширяется, что ими можно управлять, наши враги даже управляют из разных стран, то значит и мы можем вечерком вместо GTA 6 поуправлять дронами, как вариант. правильно? Не у них же одних существует такая возможность. А почему бы и нам не поиграть в эту игру, в кавычках? А почему бы и нам не поуправлять дронами в свободное от работы время? Всякое, наверное, эффективнее, чем играть в тундру. О, Thunder, помните такое? Нарабатывают маршруты полета и машинное зрение, потом полетит что-то серьезное по накатной, пишет СВ. Космос уже давно стал полем боя, пишет 506. Нет у нас Starlink, не можем управлять, пишет Константин. А я слышал, что есть у нас возможности для управления нашими беспилотниками, так скажем, с территории далекой от линии фронта. А я слышал, что есть такие возможности у нас. И я слышал, что такие возможности у нас нарастают. Так может быть и вот она, настоящая, так сказать, ну это же, конечно, не игра, но применение навыка управления компьютером, да, и всеми этими системами игровыми в реальном бою. А что, американцы, понимаешь, или какие-нибудь европейцы сидят себе в теплых кабинетах, управляют какими-то дронами на расстоянии, которые бьют по нам. Что же нам мешает взяться за геймпады, за джойстики и вперед? Нет? Как вам такой вариант? А как статья УК РФ защитит от дронов? Заочные аресты и приговоры, пишет Empty Words. Ну, я не знаю, это ведь, понимаете, в чем дело? Предложение не мое было, это я вам прочитал материал. Ну вот, у меня идея немножечко другого характера сразу возникла. Ну, раз уж есть такие системы, и раз уж так действует противник, а может быть и нам в этом смысле его зеркалить? Это как вызывать такси. Сел за комп, нажать на готовность, и автоматом подключаешься к вам. Свободный дрон для запуска, пишет Олег. Ну, может быть и так. Уже не раз говорил, что будущее за геймерами, только им нужно понять, с кем им нужно играть, и в игры, где можно умереть только один раз, пишет Павел. Нормально после работы катку погонять, пишет Александр. Ну, кстати, говорят, что наши геймеры самые лучшие геймеры в мире. В том смысле, что каждая копеечка на счету всегда была у наших геймеров. И те достижения, которые они демонстрировали в разнообразных сетевых играх, это всегда были достижения, добытые кровью и потом, цифровым, естественно, цифровыми кровью и цифровым потом. Что говорит о мастерстве невероятном наших геймеров. Так если у нас есть такие мастеровитые люди, такие упорные, такие не готовые платить за всякие разные моды своего оружия, а готовые пробиваться с самых низов наверх в рамках цифровых баталий, то, может быть, дать им возможность пробиваться с самых низов наверх в рамках уже как бы это совместить-то? Гибридных баталий, где цифровой мир и, ну, то есть онлайн и офлайн совмещены. Задроты, в хорошем смысле слова, пишет Алекс Поляков. Наконец пригодятся VR-очки, полгода пылятся, пишет Константин. Говорят, что управление дронами и управление в симуляторах ничего общего, кроме геймпада, не имеет. Геймер не может управлять настоящим дроном без практической подготовки, пишет Николай. Так вот, может быть, нужна практическая подготовка? Может быть, если мы поведем разговор о том, что для того, чтобы управлять подобными средствами, нет необходимости выезжать, так скажем, на линию боевого соприкосновения, появится много желающих провести эту подготовку, пройти эту подготовку, получить эту подготовку и применить ее на практике? Многие до сих пор не видят разницу между игрой и реальной жизнью. В жизни не сохранишься, и респауна не будет, пишет СВ. СВ, я думаю, что до определенной степени вы правы, но, наверное, речь не идет о тех, кто сегодня принимает участие в, действительно, в боях. Люди эти прекрасно понимают цену жизни. Вы, наверное, ведете разговор о каких-то еще пока незрелых подростках, которые там занимаются чем-то членовредительским, не понимая, что это очень опасно и может закончиться для них крайне печально. Удивительно, но да, в топе находятся геймеры из России, Белоруссии, Казахстана и Украины, к сожалению, пишет Дим. Да, с двух сторон будут желающие, причем та сторона весь мир, пишет Антон. Ну, видите, судя по всему, речь идет о том, что с их стороны уже желающие есть, и более того, им это желание, ну, дают реализовать. Так а в чем проблема? Давайте ответим им. Наш ответ Чемберлену, нет? Пусть покупают мавики и тренируются пока в домашних условиях. Пробовал, сложно. Дрон все время куда-то сносит, баланс держать нелегко, пишет Денис. Я про геймеров, которые сутки сидят за компом или плойкой, пишет СВ. Вот видите, люди сутками сидят за компом, за плойкой, или там за Xbox'ом, уж не знаю. Сколько времени, сколько мастерства уходит в никуда, когда мир вот так изменился, и есть куда действительно применить эти навыки, и как применить. Не забывайте, что уже применяются автономные дроны с самостоятельным распознаванием цели, пишет Димитриус. Абсолютно верно, то, что вы заявляете, это правда. Но при этом мы также помним те заявления, которые звучали от представителей компании Palantir, которые призывали к тому, чтобы каждый, так скажем, ценный IT-специалист западный, он был чуть ли не военно обязанным, то есть каждый, кто умеет управлять цифровым оружием разными его видами, они должны под козырек, так сказать, брать, когда Пентагон что-то заявляет. Все, Пентагон сказал «надо», IT-сфера ответила «есть». И эти заявления от Palantir, ну, от тех, кто управляет этой компанией, мы слышали, вот, попунктно даже, ну, не все, но, тем не менее, самые главные пункты читали вместе с вами, и можем предположить, что, в общем-то, в этом направлении все и движется. На винде долго не поуправляем, отключат, нам нужна своя операционка для этого, пишет Гзар. Ну, Гзар, если мы управляем все-таки нашими дронами сейчас в рамках ведения специальной военной операции, соответственно, каким-то образом можно обходиться теми средствами и силами и тем программным обеспечением, которое сегодня существует. Потому что если бы это программное обеспечение могли бы заблокировать наши противники, они бы это сделали уже давно. Правильно? Соответственно, если у нас есть те системы, которые позволяют нам управлять дронами, даже если эти системы базово, то есть фундаментально, принадлежат Западу, но мы немножечко их видоизменяем, и Запад ничего с нами сделать не может в этом смысле, значит, их можно применение расширять и так далее. Насколько я это понимаю, возможно, я ошибаюсь. В условиях активного вмешательства Запада и открытой подготовки его к войне с нами формат СВО не справляется с достижением заявленных целей демилитаризации и денацификации Украины, значит, либо переход к полномасштабной войне очередной неизбежной, в таком случае мобилизации, либо штыки в землю и фиксации прибыли убытков. Это мнение нашего слушателя, который подписывается Сергей Лось. Ваше мнение прочитано, Сергей, в долгие дебаты вступать не буду. Построить завод вплотную границы государства, обладающего лучшей в мире артиллерией и ракетами, это, конечно, мощнейший каякализм. А в заявлении было про нанесение огромного крестика на крыше завода. Как утвержденного стиля брендирования. И, кстати, строили бы уже сразу на территории Псковской области тогда, им ведь все равно этот завод терять, а так хоть люди попользуются, пишет Василий, относительно заявлений некоторых прибалтийцев, что они будут строить с Украиной совместный завод на территории Латвии, поближе к нашим границам. Мы должны понимать, почему они эти заявления делают. Они эти заявления делают, потому что они понимают, что они часть НАТО, они прикрываются тем, что они часть НАТО, и они уверены в том, что НАТО будет включаться в военный конфликт с нами, когда и если этот конфликт, например, начнется на территории Прибалтики. Но обратите внимание, все действия прибалтийских государств на самом деле подталкивают и нас, и, самое главное, их к противоборству. Вот в чем дело. Но они это делают, ну, можно было бы предположить, что они глупые, но они не глупые, они это делают сознательно. То есть мы должны понимать, и они должны понимать, особенно население этих стран должно понимать одну очень простую вещь. Они выбраны как, ну, так сказать, на роль полигона, они выбраны на роль жертвы. В случае, если Запад сочтет необходимым с нами вступить в прямое противостояние, а не через прокси. Естественно, первые, кто пойдет под удар, это те самые прибалтийские страны. Соответственно, я поэтому называю политику руководства этих стран самоубийственной. Они четко ей следуют, потому что поставлена такая задача. Как бы этого можно было избежать? Ну, я думаю, что если бы широкомасштабные протесты прокатились по этим странам, то, наверное, вынуждены были бы в какой-то мере свой пыл поумерить эти все правители этих стран. Но этого не происходит, и поэтому пыл они свой не поумерят, потому что...

0: Местных лет через семь только... А, лет через семь только допрет. В чем подвох, пишет Александр. Ну, шутка смешная, конечно, да, безусловно. 40 лет ломали винду, и еще столько же будем ломать, пишет 506-й. На винде долго не поуправляем. Все уже это, мы уже обсудили этот момент, да. Что касается разных продуктов, там, операционных систем и всего остального, да, программного обеспечения. Все-таки, если у нас есть варианты управлять сегодня разнообразными дронами, если у нас есть варианты управлять с расстояния, то, может быть, в этом смысле подключать более широкую общественность, обладающую талантами управления с такими системами, для того, чтобы еще жестче и еще точнее карать врага и давать нашим бойцам на линии боевого соприкосновения продвигаться вперед. Может быть, вот такая идея. Но я думаю, что эта идея, с моей стороны, она далеко не уникальная. Я думаю, что все эти идеи так или иначе рассматриваются. Другое дело, что и враг наш не дремлет. И когда я говорю «враг», я, конечно же, говорю не только о там, ВСУ, я говорю о Западе, который фактически сегодня, или без которого фактически сегодня никакой Украины, и уж тем более ВСУ, не существовало бы и в помине. Деньги, связь, оружие – все это обеспечивает Запад сегодня, нет никаких сомнений. 9.00, новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле. Один из них устанавливает возможность банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, пояснил председатель Госдумы. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей. Это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников. С 2025-го Госдума приняла 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками, напомнил Володин. В Латвии анонсировали строительство совместного с Украиной завода по производству БПЛА. Предприятие намерены возвести на границе с Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс. По данным СМИ, глава кабинета министров сначала объяснил строительство объекта проблемами занятости населения и необходимостью увеличивать экономическую активность в регионе. Но потом он подчеркнул, что такое предприятие у границы позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики в случае возникновения угроз. Кабмин намерен отказаться от госзакупок иностранных стройматериалов. Если решение примут, государственные учреждения, компании и корпорации при приобретении таких товаров будут отдавать преимущество производителям из России и стран ЕАЭС. Речь идет о гранитной, стекольной и керамической продукции, говорится в протоколе заседания правительственной подкомиссии, отмечается в статье «Известий». Минпромторги подтвердили, что прорабатывают возможность таких нововведений совместно с соответствующими отраслями. Необходимость меры обсуждается на фоне сокращения производства стройматериалов в России. По итогам прошлого года выпуск снизился на 8,3%. Астроном рассказал об отсутствии угрозы Земле от астероидов в ближайшие 100 лет. В настоящее время новых крупных небесных тел не выявлено, пояснил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев. Открытие астероидов размером более 1 километра из числа сближающихся с нашей планетой практически завершилось. Это значит, что уже почти все они известны и Земле не угрожают, сказал ученый в комментарии ТАСС. Язев напомнил, что исследователи ежедневно открывают около десятка новых околоземных астероидов размерами в метры, а иногда в десятки метров. Как правило, их фиксируют за несколько дней до сближения с Землей. В завершение выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 21-22, вероятны дожди.

0: Вечером 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8.
3: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
4: А мы свободны для всех. И даже для министра.
5: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
6: Мы с вами на одной волне.
7: Hello! Общежитие слушает.
4: И мы вас слушаем.
8: Галочка, ты сейчас умрешь.
4: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
9: Ректор Государственного университета управления Владимир Строев. В этот понедельник после 11 часов. Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». 94,8.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 9:06, понедельник, июнь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

3 балла пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 20 градусов. Необычно.

0: В, говорит, если случится конфликт с НАТО, надо сразу бить по главарям Англии и США и не размениваться на сателлитов. К сожалению, В, вы говорите о ядерной войне. И еще, к сожалению, это, например, понимаем мы с вами, а на Западе это не все понимают. Вот сегодня уже один из наших слушателей писал, что он видел там выступление одного общественного деятеля западного, который общался со студентами Оксфорда. И дело в том, что эти студенты, некоторые считают, что ядерного оружия не существует, ну, плюс-минус. Ну, то есть, или его никто не применит, или что-то в таком духе. Короче говоря, они не боятся ядерного оружия и не считают, что вообще стоит на него оглядываться. Это вот будущая элита западная, ну, в частности, британская, например, да и не только. Судя по всему, и современная элита западная такая же. Пора испытывать ядерное оружие, пишет Ха. Да, кстати, еще один шаг, который сегодня пока не сделали ни американцы, ни мы, не провели натурного испытания ядерного оружия. Ну, где-нибудь на специальном полигоне показать, что ядерное оружие существует, оно работает, оно крайне разрушительное, страшное, и, не дай бог, когда-нибудь случится ядерная война. Вот, кстати, удивительный, да, момент. Мы почему-то знаем и понимаем, насколько опасны такие виды вооружений. А на Западе как-то... Черти знает, как они так сами себя убедили, как-то вот, ну, не боятся, что ли, или не понимают, наверное, надо так сказать, потому что кто понимает, тот в любом случае боится, вот, а они как-то не понимают, как-то они себя сами убедили, что ядерное оружие это какой-то пшик, это вообще разговор ни о чем. Если честно, то с такими людьми, конечно, дело иметь непонятно как. Непонятно как. И с другой стороны, вот мы задаемся часто вопросами, а как вообще дело-то дошло до того, что эти сумасшедшие фактически атакуют одно из самых мощных, да, ну вот мы и американцы, по сути, в этом плане, самых мощных государств с точки зрения вот возможностей применения ядерного оружия. А они атакуют, и вы знаете, да, что безумцы украинские атаковали там наши стратегические силы в определенный момент. Тут это у них операция была, которую они назвали «Паутина». Все вы это помните. Как же до этого дошло? А вот и ответ. Они считают, что никакого ядерного оружия, его либо нет, либо его не применят, либо оно там ржавое. Ну, я не знаю, как это охарактеризовать. Ну, короче говоря, это вообще не фактор войны, поэтому что об этом говорить? Все равно никто применять не будет, поэтому что об этом говорить? Нет никакого смысла. И вот они и наращивают, пытаются, во всяком случае, нарастить давление на нас. Европейцы все понимают про ядерку, просто берут нас на понт, пишет Геннадий. Слушайте, возможно, нынешние правители и понимают что-то о ядерке, я имею в виду европейские, хотя тоже сомнительно, но ведь вот этот разговор с молодежью, который сейчас разошелся, да, по соцсетям, по там, видеохостингам, то есть мы видим, что речь идет о том, что люди, вот поколение, которое через год, два, три пойдет уже в самостоятельную жизнь по-настоящему, начнет работать, я имею в виду на Западе, оно считает, что это вот что-то из разряда мифов, все это ядерное оружие. Вот в чем дело. То есть, вообще-то, ядерное оружие необходимо для того, чтобы сдерживать некие начинания, да, то есть, вот, кто-то захотел, например, напасть на ядерное государство какое-то, и у него в голове должно щелкнуть, он должен понять, что это крайне опасно, это может привести к катастрофическим непоправимым последствиям для всей Земли. А этого нет, то есть этого предохранителя в голове просто нет, по каким-то разным причинам, как-то они сами себя убедили, и это, конечно, и поразительно, и даже страшно, можно сказать, ну вот оно как-то так. Все просто, они не образованы, и исходя из этого живут методом проб и ошибок, ударили, посмотрели реакцию, по морде не прилетело, значит и не прилетит, а значит так можно, пишет Алекс Поляков. Ну, неужели в Оксфорде не образованные люди, как такое может быть, как может быть разговор со студентами этого старейшего и как именитейшего вуза, он, как он может быть вот таким? Вот же ж вопрос где. У западной молодежи плохая осведомленность по ядерному оружию, пишет Мельникова Елизавета. Ну так а почему у них плохая осведомленность? Как бы их осведомить об этом? Как бы им донести эту информацию, чтобы было понятно? Может быть, если бы осведомленность была чуть лучше, они бы перестали толкать мир к ядерному конфликту? Потому что, ну... Очевиднейшим образом это именно сейчас и происходит. То есть мы идем в этом направлении. Я, например, не хочу никаких ядерных войн. Вот если вы меня спросите, вы хотите ядерную войну? Я не хочу ядерной войны. Мне не нравится сама перспектива ядерной войны, потому что как бы весь мир в труху, но а и что тогда? Ну, то есть, а, вот эти вот, не знаю, 10 тысяч лет, которые человечество что-то строило и создавало, все, на смарку, до свидания. Ну, а зачем? Но это неправильно. Информацию донести можно, но есть нюанс, пишет 506-й. Просто, что? Понятно, Сыч. Романтизировали своими фильмами «Конец света», пишет Ха. Но опять же, имеется в виду, я понял, о чем вы говорите. Вы имеете в виду, что в их фильмах, многих, «Конец света» — это какой-то такой вестерн. Ну, там какие-то ходят гули, какие-то люди из убежищ выходят. Ну, что-то типа Fallout. То есть, есть определенное понимание того, что жизнь на планете сохранится. Да, она видоизменится, да, она будет какой-то странной во многом, но она будет, самое главное. И далеко не все погибнут, а кто-то будет продолжать жизнь в том виде, в котором она есть. Ну, это интересно, конечно, это интересно, но... Но мне бы не хотелось попадать в такие миры. Поэтому, да, наверное, я согласен с вами, что есть некая романтизация мира, пережившего апокалипсис. Ну, во всяком случае, той части мира, которая пережила этот апокалипсис. Ну, какие-то там роботы, еще что-то. Крышечки собирают, пишет Миша Николаев. Да, крышечки собирают. Про ядерку просто они уверены в нашем здравомыслии, пишет Алена. Так понимаете, в чем дело? Сама тема ядерной войны, она ведь находится не только в плоскости здравомыслия, она еще и находится в плоскости определенных автоматизированных систем, которые сработают при определенных обстоятельствах. И так может случиться, что в своей провокативной деятельности против нас они могут эти протоколы, грубо говоря, запустить. Понимаете, как все интересно устроено? И у них есть соответствующие протоколы, и у нас есть соответствующие протоколы. То есть в какой-то момент все может пойти по той спирали эскалации, которая будет уже абсолютно неконтролируема. Сегодня мы видим конфликт, который происходит между нами и фактически Западом, и пока он не во всем, но тем не менее контролируем, а все это может перерасти в абсолютно неконтролируемый хаос с совершенно непонятными, ну точнее понятными последствиями, но совершенно непонятными формами жизни на Земле и формами смерти, самое главное. Анти-ЛГБТ для них страшнее ядерной войны, пишет Владимир. Ну, о психах мы говорить не будем. Мы понимаем, что есть люди с определенными отклонениями, которые, не знаю, какую-то чепуху себе в голову вбили и будут ей заниматься до конца своих дней, и, в общем-то, им весь остальной мир безразличен. Мы говорим о простых, адекватных, нормальных людях в Америке, у нас, в Европе, я надеюсь, есть такие, которые живут, у которых есть семьи, которые заботятся о своих детях, хотят, чтобы все было хорошо. Вот, мы говорим о них. Мы говорим, на самом деле, о большинстве, да, о большей части населения планеты Земля, но подавляющем большинстве населения нашей планеты. То есть это люди, которые хотят безопасности, это люди, которые, это мы с вами, это люди, которые хотят мира, это люди, которые хотят спокойствия и уж тем более не хотят никакой ядерной войны. А если ядерная война, это гарантированная наша победа. Согласен, пишет Супер-П. Супер-П, это если не существует в реальности. Это ваше если, оно ни о чем. Вот. Это фантазии. В том-то и дело, что применение ядерного оружия и ядерный конфликт масштабный – это гарантированное уничтожение друг друга. Я не исключаю, что есть места на Земле, которые продолжат свое существование, но ведь вы сами себе представьте, каково будет существование этих мест в тот момент, когда центры фактически цивилизации современной будут уничтожены, стерты с лица Земли. Мне сложно представить, насколько столетий назад будет отброшено человечество и в каком оно будет пребывать состоянии. И мало того, что оно будет отброшено на сколько-то там столетий, а может и тысячелетий назад в своих технических возможностях, оно же не будет отброшено в то время, когда вокруг была чистая прекрасная природа. То есть это будут катаклизмы, которые будут как по цепной реакции развиваться. Вот сами себе представьте, а в каком состоянии, в каком положении окажутся те люди, которые каким-то образом должны будут, ну, допустим, останется часть каких-то там атомных электростанций, которые надо будет как-то обслуживать. А обслуживать их будет невозможно ввиду отсутствия, допустим, электричества и многих других вещей. Как это все будет коллапсировать, как эти атомные электростанции будут, ну, какие-то взрываться, какие-то еще что-то. Ну, это же мрак абсолютный. То есть, на самом деле мы находимся, как я полагаю, возможно, я ошибаюсь, на таком этапе развития цивилизации, при котором разрушение этой цивилизации влечет неминуемую гибель практически всего живого на планете. Просто потому, что те сложные технические устройства, которые созданы человеком, те сложные системы, которые созданы человеком и обязаны обслуживаться этим человеком, они без человека будут ужасно разрушены. Разрушительные и убийственные для всего на планете Земля. Насколько я понимаю, возможно, я ошибаюсь. Возможно, это не проблема, но мне-то кажется, что это проблема. А вот эти болезни, типа чумы, сибирской язвы и прочее, пишет Димитриус. Конечно, разнообразные эпидемии, с которыми непонятно, как будет бороться, разнообразные сложные заболевания, которые есть у людей, которые требуют постоянного надзора со стороны врачей, требуют сложной техники, которая позволяет людям сохранять свое здоровье и жизнь. Это все сразу до свидания. То есть естественный отбор, что ли, пойдет? Или как это охарактеризовать? Потому что естественным-то его не назовешь. Потому что само естество, оно будет нарушено, да? «Без воды и ни туды, и ни сюды плохо будет», пишет Александр. Опять же, да, вода, отравление источников чистой воды. Нет чистой воды, как вообще жить человеку? Никак. «Тогда Третью мировую мы проиграем без применения ядерки», пишет Супер П. В том-то и дело, Супер П, что это все не игры. Это все не игры. И нельзя проиграть и выиграть. Понимаете? Это очень серьезные вопросы. И несерьезный подход в этих серьезных вопросах как раз-таки сегодня демонстрируют наши противники. Да? То есть совершенно безбашенный подход в серьезнейших вопросах. Да, шунтирование на сердце уже не сделают, никто дефибриллятор не запустит, пишет Геннадий. Да нет, ну много разных примеров того, чего не сможет делать человечество в результате, допустим, того самого ядерного конфликта. Вот, и мы видим совершенно каких-то странных студентов Оксфорда, которые считают, что это все чепуха, не надо этого бояться. Ну как этого не бояться? Этого надо бояться, и самое главное, что кто-то должен до них донести, возможно, их преподаватели, может быть, еще кто-то, что этого надо бояться. И надо делать так, чтобы человечество к этому краю не подходило, а если оно подошло к этому краю, то нужно остановиться и сделать шаг назад, а лучше два шага назад, правильно? Правильно. А все, еще все болезни, да, будем ездить по пустыне за бензаком и воду возить, включать по особым случаям, пишет 506-й, вспоминая, конечно же, фильм «Безумный Макс». Ну, очень смешные, кстати, интернет-мемы на фоне определенных проблем с топливом у нас появились как раз-таки из этого фильма, где люди пытаются догнать бензовоз для того, чтобы слить немного себе бензака. Там бензак это называется, да? Не бензин, бензак. Они с инопланетянами контактируют. Что вы от них хотите, пишет Ха, относительно наших разных западных партнеров. Ну, все это, конечно, Странно. Студент Оксфорда, они кто? Пакистанцы? Мы видели, как они на поездах передвигаются, пишет Миш Николаев. Миш Николаев, разные там студенты в Оксфорде, насколько вы понимаете. И уж, как мне кажется, именно нам демонстрировать вот это вот какое-то пренебрежительное отношение к народам тех стран, которые не обладают теми возможностями, которыми, например, обладаем мы, или уж тем более американцы, это неправильно. Вот это презрительное отношение, высокомерное отношение к другим странам, к другим народам, к организации жизни в других странах, это такое свойство Запада на самом деле. И сегодня они его демонстрируют по отношению к нам. И кому как не нам понимать, насколько это неприятно, согласитесь? Да, когда тебя пытаются представить в виде какого-то дикаря, который не знает, что такое сантехника, не знает, что такое электрический чайник, делает ракеты из каких-нибудь стиральных машин и впервые видит асфальт. Да, это все элементы, я бы сказал, нацистской пропаганды, которую сегодня демонстрирует Запад. Поэтому я бы не стал и предлагаю вам, со мной объединиться в этом, да, я бы не стал высокомерные заявления делать относительно там Пакистана или каких-то еще стран. Тем более сегодня как раз многие из тех стран, которым вот это высокомерное отношение проявляет Запад, многие из этих стран на самом деле наши союзники в деле создания многополярного мира. Того самого, о котором мы с вами уже не раз говорили. Опереться на европейцев или опереться на американцев в вопросе создания многополярного мира нет никакой возможности, потому что они в своем, в кавычках, трансатлантическом единстве все-таки желают, чтобы правитель у этого мира был один. Им очень удобно, когда Соединенные Штаты Америки всем правят. Да, бывают специфические правители, имеется в виду американский президент, но это явление временная, как вы понимаете, американский президент, а вот система сама, при которой Соединенные Штаты Америки это гегемон, а все остальные должны целовать им ноги, вот эта система их более чем устраивает. И, к сожалению, европейцев тоже. Поэтому мы, кстати, и говорим о том, что Евросоюз это такая космополитичная какая-то ужасная структура, которая не учитывает национальные интересы жителей собственных стран. И вообще элиты в этих странах не могут считаться национальными и отстаивающими интересы собственного народа. Потому что они вот живут в неком каком-то понимании трансатлантического единства, которое они сами себе придумали. Хотя, конечно, нам бы, наверное, было бы здорово когда-то прийти к такой ситуации, когда европейцы самостоятельно бы принимали решения относительно там, энергоносителей, которые они у нас получают. Мы бы самостоятельно, и они принимали решение о торговле друг с другом, и вообще та самая Евразия без вмешательства Соединенных Штатов Америки, без их постоянных попыток разрушить контакты на территории Евразии, вот мы бы все вместе, например, научились договариваться. Я имею в виду и Китай, и другие азиатские страны, нашу страну, европейские страны. Я рисую сейчас идеальную картину мира, да, вот идиллическую. Но, тем не менее, я хочу еще раз ее нарисовать в эфире. Это не первый раз просто делаю. Но представьте себе ситуацию, при которой европейцы, да, каким-то образом становятся действительно европейцами, а не вассалами США, и налаживают с нами контакты, понимают, что евразийское единство – это единственный правильный путь. Представьте себе ситуацию, при которой Европа, Россия и Китай, и Индия, и все остальные, находящиеся на территории Евразии, объединяют свои усилия в деле укрепления мира и укрепления и улучшения на положение дел на планете вообще Земля. Где Соединенные Штаты Америки в этот момент будут и чем Соединенные Штаты Америки будут заниматься? Ведь когда мы говорим, что мы сегодня имеем дело с западным прокси, там, в виде Украины, ведь сама Европа это прокси американская, Ну, на самом деле, то есть это американские прокси-войска, это американские прокси-страны, не отстаивающие своих интересов. Они все в конечном счете, да, я понимаю, что есть пушечное мясо первого ряда, второго ряда, третьего ряда, но тем не менее это все равно пушечное мясо. И какая бы цена у конкретного пушечного мяса ни была, она все равно цена пушечного мяса. То есть Соединенные Штаты Америки используют Европу для достижения своих целей, пропагандируя и проводя свою политику разделения и властвования на территории Евразии. Хотя фактически не имеют никакого отношения к нашему континенту, они вообще находятся за прекрасным Голубым океаном, о котором говорил Дональд Трамп. Дональд Трамп, правда, говорили, что он такой изоляционист, и он отвалит от нас, отстанет от нас, и даст, наконец-то, нам здесь продохнуть всем вместе и договариваться внутри нашего континента без всяких там американцев. Как вы видите, этого не произошло. Это обман. Он только усилил свое влияние в своем регионе и продолжил влияние в других регионах. То есть, на самом деле, Дональд Трамп никакой не антиглобалист. Он глобалист, но только другого толка. Не такого толка, как те либералы, которые были до него в американской администрации. У него другие основания и другие идеи, которые он пытается реализовать, но цель одна – это доминирование на планете. То есть Дональд Трамп хочет доминировать на планете Земля, но он считает, что предыдущая американская администрация неправильно шла к этому доминированию и неправильно организовывала это доминирование. А вот он организует правильно. Но он точно никакой не изоляционист. На мой взгляд, если мы судим не по его неким заявлениям, предвыборным обещаниям и всему остальному, а именно по его действиям. Иначе что он забыл в Иране? Иначе что он забыл на Украине? Иначе, что он забыл на Тайване, ну и вообще, что он забыл в других регионах мира. Занимался бы собой, наводил бы порядок у себя, фентаниловых наркоманов бы лечил и все такое в таком духе. Но нет, обратите внимание, все-таки политика идет именно, политика гегемона, некой такой империи, которая распространяет свое влияние на все, на весь земной шар. Здесь, конечно, с прискорбием стоит отметить, что американцы единственные, кому удалось фактически эту империю глобальную создать, потому что разные империи были на планете Земля, но ни одна из них не была глобальной империей. А вот американцам удалось фактически создать глобальную империю. Другое дело, что она не так долго продержалась на данный момент и стала трещать по швам. Американцы стали терять свои колонии фактически. Например, нас. Мы вполне себе, на мой взгляд, в 90-е годы были колонией Соединенных Штатов Америки. И вот мы решили бороться за свою свободу, так сказать. Подняли восстание против этих правил, которые нам навязывает гегемон. Гегемон, конечно, этим недоволен. США с помощью войн и санкций стремятся уничтожить другие центры глобализации, чтобы остаться единственным сильными на планете. Остальным, кроме США, войны не нужны, пишет Сергей. Запад пытается напугать нас своей агрессивной политикой. А какая численность их армий? Имеет же это значение, пишет Олеся. Ну, Олеся, если говорить о совокупном Западе, то это около, да, миллиарда населения. Ну, Запад и плюс те страны, которые, страны-коллаборанты, назовем их так. Ну, это где-то миллиард. У них найдутся войска. Найдутся. Найдут они кого поставить под ружье. Когда некоторые коллеги говорят, что в Европе некого будет призвать, я, честно говоря, сомневаюсь, что эти утверждения правильные. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. За сутки противник выпустил 16 снарядов в ходе 6 обстрелов. Также в ВСУ применили 128 беспилотников, из них 81 сбит и подавлен. Пострадала одна мирная жительница, она находилась в поселке Пролетарский, сообщили в региональном оперштабе. Там добавили, что различные повреждения выявлены в 8 домах, одном социальном и 3 коммерческих объектах, 2 предприятиях и 3 объектах инфраструктуры. Глава МИДа Эстонии признал отсутствие согласия ЕС по давлению на Россию. В объединении есть много стран, которые не поддерживают это, пояснил Маргус Цахна. У нас много государств в Евросоюзе, которые будут выступать против дальнейшего давления на Российскую Федерацию, потому что они будут говорить, если ведутся переговоры, и мы посредники, то мы должны быть нейтральными, сказал он в интервью Financial Times. Ранее СМИ передавали, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Москвой. В том числе речь шла об экс-канцлерах Германии Герхарде Шрёдере и Ангеле Меркель. Проблемы с поставками топлива начинают сказываться на рынке грузоперевозок. Перевозчики предупредили клиентов о предстоящем повышении тарифов на фоне сложности с заправкой в ряде регионов и задержкой авиарейсов. Данные приведены в статье «Коммерсанта» со ссылкой на участников рынка. Эксперты рассказали, что самая сложная ситуация фиксируется в Сибири, на юге и в ряде приграничных областей, где ввели ограничения на заправках. Сроки доставки грузов могут увеличиться в Крыму и Краснодарском крае из-за очередей на АЗС. Автостат зафиксировал рост продаж электромобилей с пробегом по итогам января-мая. Показатели увеличились на 34% в годовом выражении. За 5 месяцев 2026-го были реализованы 6 тысяч единиц, уточнили в аналитическом агентстве. Там добавили, что в мае продажи в этом сегменте составили 1228 электромобилей, что на 25% больше, чем годом ранее, передают РИА Новости. Более четверти продаж в этом месяце занимают электромобили с пробегом японского бренда Nissan. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве +21, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают +17-19, вероятно, дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, все дорогие друзья. Вот интересный момент, вы знаете, да, Александр Лукашенко полетел в Китай, там встретился с Си Цзиньпином, и вот что сказал Си Цзиньпин. КНР поддерживает Белоруссию в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Вот почитаю заявление Си Цзиньпина. Отношения между странами выдержали любые испытания и продолжают укрепляться. Китай и Белоруссия должны продолжать развивать двусторонние отношения. Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета. Интересно. А интересно это потому, что в последнее время на национальный суверенитет Белоруссии очень сильно покушается один хриплый персонаж из Киева. Вы наверняка все слышали его заявление по поводу того, что он сейчас куда-то там ударит, куда-то он там пойдет, и все в таком духе. А тут, видите, визит Александра Лукашенко в Китай и заявление Си Цзиньпина о том, что Китай, так сказать, поддерживает Белоруссию и территориальную целостность, и суверенитет национальный и все остальное. Гипотетически это может быть намеком хриплому другу из Киева, что если он в какой-то момент вдруг соберется осуществить военную агрессию в отношении Белоруссии, то Белоруссия, возможно, будет иметь поддержку не только в лице России, но и в лице Китая. То есть, возможно, об этом идет разговор. Потому что если вдруг внезапно Киев сегодняшний нацистский Киев решит атаковать Белоруссию, это будет ничем не обоснованный, но вполне себе очевидный акт военной агрессии в отношении независимого суверенного государства под названием Республика Беларусь. Что, в общем-то, любым желающим позволит Республику Беларусь при просьбе Республики Беларусь поддерживать Республику Беларусь в моменте отражения разнообразных атак. Интересно. Да не полезет никогда Китай в эту войну, пишет Антон. Вы понимаете, в чем дело? Здесь ведь дело не в том, куда полезет Китай. Здесь дело в том, что Украине указывают на те риски, которые она гипотетически может получить в случае если. Опять слова, опять без подписи, пишет Дмитрий. А как же суверенитет Тайваня, пишет Зурита? Никакого суверенитета у Тайваня нет. Тайвань — это Китай. А Белоруссия — это Белоруссия. Хрипатый бесит, конечно, уже конкретно, пишет 506-й. А вот, настоящие хозяева земли бактерии, пишет Сермих, а не люди. Ну, так-то, в общем-то, наверное, правда, что уж там, про грибы еще можно порассуждать. Китай миротворец, по границе может поставить, в принципе, да. То есть, не обязательно ведь вмешиваться в какие-то конфликты, идти на Киев с территории Белоруссии. Можно разместить войска на территории Белоруссии, причем это сделать гипотетически можно и превентивно. Ну, например, провести какие-нибудь учения совместно, китайско-белорусский, прямо сейчас. Почему бы и нет? Ничего этому не мешает. Так. Что, по-вашему, уровень жизни во Франции будет как во Вьетнаме? Да, достойно вернуть, но как у всех? Нет, мы французы выше этого. Гермошлем говорит о том, как рассуждают французы. Вот. Ну, живую силу Китай навряд ли даст, пишет Елизавета. Почему? У них же были совместные... Подождите, ну, вы как эти, в самом деле, неинформированные люди. Так, китайские учения. Так, ну, смотрим. 8 июля 2024 года. В Беларуси начались совместные с Китаем антитеррористические учения. Военнослужащие Народно-освободительной армии КНР прибыли в Белоруссию 7 июля. Проведение маневров с участием подразделений сил специального назначения обсуждалось в октябре 2023 года во время визита министра обороны Белоруссии в Китай. Тогда же было принято решение о выработке дорожной карты по развитию военного и военно-технического взаимодействия. Учения продолжатся по 19 июля. То есть... Сколько там? Ну, больше недели, да, 10 дней там. Учения были в 2024 году совместные с Белоруссией и Китай совместные учения проводили на территории Белоруссии. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, учения возможны. Во-вторых, объемы этих учений могут быть такие, как определят две эти страны. Третье, эти учения проводились в момент того, как конфликт на территории так называемой Украины уже развивался. Вот, и развивался он уже два года, да, к тому моменту примерно. Поэтому ничего не мешает прямо сейчас, особенно поскольку Александр Лукашенко лично посещает Китай, договориться о проведении каких-нибудь масштабных учений на границе, можно не на границе, как угодно, в общем, на территории Белоруссии, совместно китайско-белорусских. Я думаю, что мы в этом смысле территорию своей страны для возможности пролететь там китайцам предоставим, пожалуйста, пролетайте, учитесь сколько хотите, хотите технику перебрасывайте, нет никаких проблем. Брехня, пишет Антон. В каком смысле брехня? Вот я вам говорю. 8 июля 2024 года, 10:38. В Белоруссии начались совместные с Китаем антитеррористические учения. Как бы, Антон, ну, возьмите да откройте интернет, сами посмотрите. Почему тогда Китай за Россию не впрягся, пишет Мария. Во-первых, потому что Россия должна запросить помощь, если ей нужно, чтобы кто-то за нее впрягся. Мы даже по линии УДКБ никакой помощи не запрашивали. Во-вторых, у нас есть специфически интересные отношения с Китаем, которые позволяют нам, например, разворачивать наши энергетические потоки на другие рынки, что позволяет нам, ну, так сказать, зарабатывать денежку нашей экономики для того, чтобы модернизировать свои возможности с точки зрения военных усилий. И много чего еще интересного. Сегодня нам предлагает Китай от там, цифровых разных средств, там, телефоны, еще что-то, автомобили, сотрудничество в области промышленности, торговое сотрудничество. Поэтому, когда мы говорим сегодня «впрягся Китай за Россию», вы, наверное, имеете в виду, что это Китай не взял и не, так сказать, не включился в военные действия, да? Но Китай и, может быть, в этом случае с Белоруссией и не должен включаться ни в какие военные действия, а, например, может провести учения на территории той страны, которая военных действий не ведет. Белоруссия не ведет военных действий сейчас и всячески постулирует тот факт, что не хочет вести никакие военные действия. Белоруссия военных действий не ведет, поэтому Китай может спокойнейшим образом, не становясь стороной конфликта, провести военные учения совместные китайско-белорусские на территории Белоруссии. Вот. Так, кто спрашивает, почему Китай не впрягся? Вот он пойдет лично умирать за Тайвань, пишет Гермошлем. Гермошлем, кто спрашивает, почему Китай не впрягся, не совсем понимает реалии современного поля боя и не совсем понимает, в каких вещах мы взаимодействуем с Китаем, которые нам необходимы для сохранения многих тех вещей, которые мы себе можем позволить только при сохранении правильных отношений, так скажем, не только с Китаем, а вообще с теми странами, которые теперь уже традиционно выступают для нас рынками сбыта разнообразной нашей продукции. Да, когда мы говорим о том, что Запад нас душит своими санкциями, а это элемент войны, мы должны понимать, что Западу сильно не нравится, когда если мы что-то продаем там, в Китае и так далее. Почему? Потому что это позволяет нам зарабатывать, это позволяет нам усиливать наши возможности на поле боя. Они-то хотели, чтобы мы померли по дороге и просто не смогли бы оплачивать военные действия. Вот, ну, я вам прямо говорю. Наша задача заключается в том, чтобы найти партнеров, найти рынки сбыта, уметь договариваться и договариваться таким образом, чтобы американские санкции не могли вмешиваться в эти процессы. Это все очень сложно и многогранно. Хотя, конечно, интересно было бы понаблюдать, если бы Китай выделил бы, так сказать, миллионов 100 человек, и они бы пошли бы и там в Европу и все такое. Шучу, конечно. Все это, все эти заявления выглядят примерно так же, как когда был конфликт между Арменией и Азербайджаном, и я помню один из прославленных действительно комедиантов и, как мне кажется, тонких и умных людей, Гарик Мартиросян, сказал, ну что, Россия не может выделить 200 тысяч военнослужащих, чтобы решить там проблему Нагорного Карабаха. Мне тогда показалось, что это, конечно, дерзкое заявление. То есть вот взять и 200 тысяч выделить. Вот. Нам же как бы не Армения же должна отстаивать Нагорный Карабах, да, а 200 тысяч русских воинов должны отстаивать Нагорный Карабах, чтобы потом там где-нибудь в Армении пришел к власти какой-нибудь Пашинян, и люди на улицах топтали российский флаг, что-то в таком духе, да. Ну, как бы известные повороты судьбы. А как на ваш взгляд, зачем Сергей Лавров сказал, что нас в очередной раз обманули, на наших людей это действует определенным образом, или это для Запада заявление, пишет Олеся. Ну, когда делает заявление министр иностранных дел, он делает их и для Запада, и для нашей публики, и для партнеров, и так далее. Когда мы говорим о том, что Запад не соблюдает своих договоренностей, и, например, эти договоренности не были соблюдены им, и в том числе те, так скажем, договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, мы говорим о том, что Запад не держит своего слова. И мы это каждый раз обозначаем, в том числе, я так понимаю, для наших партнеров реальных и тех стран, с которыми у нас хорошие отношения, для того, чтобы они понимали в том числе и логику наших действий. Когда Запад что-то обещает, потом Запад начинает мухлевать, вот, чтобы не возникало ощущения, что это мы такие агрессивные, мы какие-то такие непонятные, непредсказуемые. Нет, когда мы договариваемся, когда мы достигаем определенных результатов, даже без подписания каких-то документов, мы гарантируем, что наше слово, оно железобетонное. Вот. Соединенные Штаты Америки, к сожалению, железобетонностью слов не обладают. Соединенные Штаты Америки мухлюют постоянно. И мы видели, как госсекретарь Соединенных Штатов Америки, Энтони Блинкен, я вдруг вспомнил, представляете. Как же его-то зовут-то у нас? Марко Рубио. Марко Рубио. Он сказал, что да, и что ничего подписано-то не было в Анкоридже. И, кстати, наш президент по этому поводу вчера высказался, он говорит, ну да, действительно, ничего мы не подписывали в Анкоридже. Другое дело, что у нас были выработаны некие решения, и мы вроде как решили, как мы будем совместно действовать. Ну вот Соединенные Штаты Америки не очень-то совместно действуют. И сегодня, видимо, они как-то уже по-другому рассматривают ту ситуацию, которая складывается в том числе и на поле боя. Вот. Лёша, как в стране бензоколонки не оказалось бензина? Почему, пишет Наталья. Наталья, омерзительны ваши заявления о нашей прекрасной родине, когда вы ее характеризуете как страну-бензоколонку. Я не хочу вам отвечать на ваш вопрос. Вы высказываетесь в таком ключе о нашей стране, что мне неприятно вам отвечать. Вообще, в принципе. По факту многополярная война пока что побеждает многополярный мир, пишет Дмитрий. Ну, несколько, уже, наверное, пару лет назад президент наш сказал о том, что мы входим вот в эту десятилетнюю зону турбулентности. Пока этот прогноз абсолютно подтверждается. Естественно, мир, в котором был один единственный правитель, которому никто не бросал вызов, да, это правитель в виде Соединенных Штатов Америки, он очень резко и жестко сопротивляется тому факту, что новый миропорядок, более справедливый миропорядок, стучится в двери Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки агрессивно пытаются сделать так, чтобы никакого нового миропорядка не установилось. Это для них принципиальная вещь. Почему? Не потому, что это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки будут уничтожены или разрушены как страна, а потому что Соединенным Штатам Америки придется отказаться от роли правителя мира и перейти в роль, на роль, так скажем, одного из соправителей, если так можно выразиться, да? То есть Соединенным Штатам Америки придется примерить на себя реально, что такое по-настоящему, а не на словах, демократия. Например, в взаимоотношениях стран разнообразных. А не когда одна страна диктует свою волю тоталитарно абсолютно всем остальным странам и народам. Россия легко могла выделить 200 тысяч, если бы... я понял, Игорь, тут шутки там. Если ничего не подписано, то можно как с расширением НАТО на восток говорить, что нас обманули, а США можно говорить, что никаких договоров не было. Одно только непонятно, зачем был весь этот спектакль, пишет Сергей. Это не спектакль, это попытка договориться, наша с Соединенными Штатами Америки, и это очередное доказательство того, что Соединенные Штаты Америки не имеют возможности держать свое слово. Либо не хотят, либо не могут. Это, собственно, говорит о том, на самом деле, насколько тот же самый Дональд Трамп способен управлять Соединенными Штатами Америки и способен управлять сателлитами Соединенных Штатов Америки. По этому поводу есть очень большие сомнения, потому что иной раз даже уже и Зеленский себе позволяет какие-то такие высказывания, которые характеризуют американского президента не как какого-то уж большого императора, а как взбалмошного какого-то, понимаете, рестлера. Который и гангстера, который вышел на арену политическую ненадолго, наведет много шороху, шуму, ну а потом исчезнет в никуда, оставив некоторым американцам воспоминания о себе, как воспоминания о себе, портрет в паспорте. Ну и пару золотых статуй на своих же гольф-полях, которые, наверное, потом снесут. Я другая Наталья, монархистка, патриотка России, вопрос о генералах. Делягин в Думе о триллионах ими разворованных сообщил. Ваня Охлобыстин о погибших батальонах, из-за кого наших солдат кричал на радио КП. Это что? Пишет Наталья. Другая какая-то Наталья мне написала. Значит, о разворованных триллионах сообщил не господин Делягин, со всем уважением к нему, и даже, можно сказать, да нет, не можно сказать, со всем уважением к нему. Об этом сообщили нам, собственно, те расследования, которые ведутся сейчас и велись раньше в рамках... в Министерство обороны Российской Федерации и тех проблем коррупционного характера, которые возникли. Да, это первое. Это не Делягин об этом сообщил, и не Делягин эти дела ведет. Хотя со всем уважением. Вот. По поводу Охлобыстина не скажу. Почему? Потому что не видел этого выступления. Вот, тем более, я понимаю, почему я не видел этого выступления, потому что вы говорите о какой-то другой радиостанции, эфир которой, конечно же, я отслушивать не имею никакой возможности, ну и нет никакой необходимости мне в этом. Вот. Но ко всем, к нам, у меня один всегда вопрос. Когда мы видим несправедливость, а несправедливость мы видим довольно часто, вот, у меня один вопрос. Какие у нас есть варианты, дорогие друзья? Смотрите, мы можем себя хлестать по щекам сколько угодно, мы можем говорить о том, что мы несовершенны, мы можем говорить о том, что у нас много проблем. Это всегда будет правдой, потому что не бывает идеальных обществ, и не бывает идеальных стран, и не бывает вообще ничего идеального. Вот, только, наверное, смерть идеальна. Ну, потому что это окончательное решение всех вопросов. Умер, да и все. Сегодня, когда мы говорим о наших проблемах, мы, наверное, и в этом смысле я уверен, что и Делягин, и Охлобыстин, они исходят из того, что нужно как можно быстрее решать разнообразные проблемы для того, чтобы как можно эффективнее решить самую главную проблему для нас, а это наше противостояние с Западом на поле боя, ну, так скажем, на линии боевого соприкосновения, прямо сейчас. Я думаю, вот это... Главная наша тревога. Но есть и специфический момент, при котором, когда мы передавливаем, да, общество этими всякими разными заявлениями будоражащими, это может привести к обратной ситуации, когда общество опустит руки и сломается. Наши враги, понимая наши болевые точки, понимая те вещи, которые нас могут разъединять, естественно, в эти болевые точки давят. Поэтому не говорить о наших проблемах мы не можем, но и спекулировать на них мы не должны. Вот какая сложная ситуация. Здесь нужен определенный баланс. Когда мы говорим о наших проблемах и решаем эти проблемы, и тех, кто создает эти проблемы, мы наказываем как общество, как государство, но при этом... Мы не посыпаем голову пеплом и не уничтожаем собственное государство, потому что, а все равно оно какое-то неправильное, да, к черту его, а вот будем пить техасское, баварское или какое там еще, мюнхенское, не знаю. Вот, нам говорят потерпеть, помогать фронту, а сами зарабатывают дальше заменой новых бордюров на новые, пишет Андрей. Ой, какой бред, Андрей, вот ощущение, что вы находитесь в плену украинской пропаганды. Я живу в Москве, вы, может быть, живете в Москве, многие из нас живут в Москве. Москва лучший город Земли, и так и должно быть, так и должно быть. Первое. Второе. Нам говорят, надо потерпеть. А что, можно не терпеть? Какие варианты не потерпеть? Сдаться ВСУ? Ну, вот вы конкретно можете идти и сдаться, Андрей, если у вас есть такое желание. У большинства жителей страны такого желания не возникает. Ни американцам сдаваться, ни ВСУ, и никому, кому бы то ни было. Да, как я понимаю. Дальше. Помогать фронту, говорят. Так это мы сами себе говорим. Я понимаю, если бы кто-то выходил и говорил нам, помогайте фронту, помогайте фронту, помогайте фронту. Нет, мы сами себе и говорим, помогайте фронту, помогайте, это необходимо. Те люди в малых городах, селениях, которые плетут сети, которые собирают, свечки делают специальные, ну, вот для окопов, да, вот, теплые носки вяжут, они что, это делают, потому что им говорят, что ли? Что-то вышел какой-нибудь политик или депутат и сказал им «надо», и они такие «ешь, товарищ депутат». Нет, потому что они сами это понимают, и они сами это делают, они сами хотят помочь. Кому? Я прямо говорю кому? Своим родным и близким, которые сегодня находятся на линии боевого соприкосновения. Вот, это не по приказу делается. Помощь фронту, она не по приказу. И это мы сами друг другу и говорим «надо помогать». Что в этом странного? Вот, потерпеть это не об СВО. Я лично слышу слово «потерпеть» с 85-го года, когда пришел Горбачев и объявил перестройку. А как вам период, а? Пишет Лимузин. Лимузин, я вам больше скажу. Вся жизнь боль, и вся жизнь это страдание, и вся жизнь проходит в борьбе. Другое дело, как ты через эти страдания и все эти сложности проходишь. Сохраняешь ли ты государство, сохраняешь ли ты семью, сохраняешь ли ты ценности те, которые веками, да, выстраивались в нашем обществе. Ценишь ли ты свою историю, ну и так далее. То есть, конечно же, жизнь – это испытание. Почему? Потому что перед каждым из нас в любом случае в какой-то момент появится, в нас появится мысль о том, что мы не вечны, каждый из нас, и нам так или иначе когда-то придется встретить смерть, да? Ну, пока ты молодой, эта мысль возникает редко. Чем ты старше, чем ты больше видишь сложных вещей вокруг себя, связанных с родными, близкими, другими людьми, с твоими соотечественниками, тем чаще эта мысль тебя посещает, тем больше ты видишь этот образ. Образ смерти, так называемый. И ты понимаешь, да, что на самом деле этого, ну, не избежать. И поэтому возникает вопрос, ради чего ты живешь? Да, и ради чего ты стараешься, и ради чего ты преодолеваешь, и ради чего

0: Жизнь нас ждет без трудностей, где мы все едим какой-нибудь очень вкусный майонез, и у нас от этого белые зубы, и все счастливы на зеленом газоне. Это обманка. Жизнь – это очень сложная вещь, я думаю, вы со мной в этом смысле согласитесь. И жизнь – это множество испытаний, которые нам с вами выпадают, к сожалению. Хотелось бы, чтобы наша жизнь, ваша, моя, она была безоблачной. Хотелось бы, чтобы жизнь наших детей была лучше, чем наша жизнь. Но дело в том, что жизнь это всегда путь в конечном счете к смерти. Вот. Так что вот этот момент, его отдельно надо, наверное, обсуждать. Это глубоко философская на самом деле тема, очень сложная, многогранная, и легко в тупик попасть в этой теме, поэтому к ней нужно подходить осторожно и с большим уважением. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили о предотвращении поджога синагоги в Ярославле. Атаку планировал сторонник международной террористической организации. Он задержан. По данным Федеральной службы безопасности, злоумышленник установил контакт с представителем этого движения, который находится в Сирии. Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на синагогу, пояснили в Центре общественных связей ведомства. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Посольство России не зафиксировало подготовку Финляндии к размещению ядерного оружия. Внешних признаков на данный момент нет, подчеркнули в дипмиссии. Тем не менее, даже теоретическая возможность его появления серьезно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе, и Москве придется это учитывать, сказали в посольстве в Хельсинки в комментарии «Известия». Ранее стало известно, что Финляндия с 1 июля этого года отменяет запрет на ввоз, хранение, изготовление и использование ядерного оружия. Евросоюз может встретить отопительный сезон с минимальными запасами газа за 15 лет. Такая ситуация создает угрозу резкого роста цен для бизнеса и населения этой зимой. Информацию опубликовала газета Financial Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie. Согласно ее оценкам, к концу сезона закачки топлива, который обычно длится с апреля по октябрь, европейские хранилища будут заполнены всего на 76%. Дефицит обусловлен последствиями конфликта между США и Ираном. Дополнительным негативным фактором выступают планы Евросоюза ввести с 1 января полный запрет на российский СПГ. В Конго сообщили о росте числа жертв вспышки лихорадки Эбола. Скончались 360 человек. Ранее был зафиксирован 321 смертельный случай. В настоящее время подтвержден диагноз у 1274 пациентов, уточнили в Национальном институте общественного здравоохранения. Там подчеркнули, что летальность выросла до 28%. Всемирная организация здравоохранения ранее признала ситуацию с Эболой в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер западный, около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 17-19, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные.

0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. А что сегодня важнее, политика или экономика? Варианты ответов, которые в моем открытом телеграм-канале. Первый – политика, второй – экономика, третий – трудно определить, четвертый – мне это неинтересно. Значит, почему я этот вопрос задаю? А потому что мы на самом деле попали в ситуацию, в которой никто не понимает, что происходит. Вот, ну давайте смотреть, да, вот визит Путина в Казахстан. Все думают, что, ну, кто-то говорит, что этот визит неудачный, кто-то говорит, что он все отлично, что в Казахстане все поняли, ну и так далее и тому подобное. А я на этот вопрос отвечаю следующим образом, что этот визит имел под собой одну единственную цель – показать, что мы являемся одним из участников процесса, который там, в этом регионе, происходит. Никакого другого варианта быть не может по очень простой причине. Потому что никто себе сегодня не представляет, как будет выглядеть мир, ну, скажем, через полгода. Почему полгода? Потому что где-то осенью, с моей точки зрения, произойдет ключевое экономическое событие. А система экономическая, построенная на Бреттон-Вудских соглашениях, завершит свое существование. Почему я так считаю? А дело в том, что мы очень неадекватно оцениваем ту реальную картину, в которой все это дело функционирует. То есть мы настолько привыкли к типовым схемам, к типовым отношениям и вообще ко всему остальному, что все время неявно предполагаем, что это будет работать. Вот сейчас я скажу несколько слов о том, в чем проблема. Значит, ну для начала предварительные результаты голосования. 37% считают, что политика, 43% считают, что экономика, 13% трудно определить, 7% мне это не интересно. Ну, то есть, в общем, 50 на 50 с некоторым превалированием экономики. Так вот, дальше что принципиально важно? Значит, те, кто подписан на сайт Хазин.ру, те знают, где можно прочитать макроэкономические обзоры фонда Хазина, те знают, что достигнут абсолютный минимум отношения начисленной в Соединенных Штатах Америки заработной платы к ВВП. Там, по-моему, 41%. С учетом того, что 70-80% ВВП Соединенных Штатов Америки – это доходы домохозяйств, можно предположить, что в ВВП существенно, ну, практически в два раза завышен. Ну, те, кто читал книжку «Воспоминания о будущем», знают, что это действительно так, и связано это с тем, что вырос колоссальный финансовый пузырь. А, то есть, иными словами, современный ВВП Соединенных Штатов Америки, в нем финансовая часть примерно в два раза, как бы, составляет примерно половину ВВП, что существенно больше, чем любая экономика может пережить. Вопрос, как же это все функционирует? А очень просто. Значит, реальный спрос очень сильно стимулируется из бюджета, а бюджет поддерживается эмиссионными механизмами, то есть печатанием денег. Вопрос, а почему же в такой ситуации нет инфляции? А потому, что есть инструмент стерилизации избыточной денежной массы переводом его в финансовую сферу. И вот в финансовой сфере инфляция высокая, и мы это хорошо видим, потому как быстро растут цены. Да? На прошлой неделе поставлены очередные абсолютные рекорды и рынка NASDAQ, и индекс S&P 500. То есть, иными словами, казалось бы, все замечательно, но на самом деле это инфляция. Теперь вопрос. А почему же мы подошли к такому вот критическому положению? А вот почему. Потому что в этой самой финансовой сфере работает довольно много людей. Напомню, половина нынешнего официального ВВП США – это финансовый сектор. И зарплаты там не маленькие, выше среднего. И люди, которые там живут и работают в этой сфере, они хотят, ну, как бы, свои вот эти формально высокие доходы, ну, как бы, реализовать в реальной жизни. То есть, иными словами, они хотят большие дома, красивые и дорогие машины, хорошие дороги, ну, по крайней мере, там, где они ездят, ну, и так далее, и тому подобное. В результате они выводят какую-то часть денег в реальный сектор. И начинается инфляция. Ее уже практически не остановить. Я уже говорил о том, что по промышленным товарам инфляция по всему объему промышленных товаров, которые меньше контролируются, чем инфляция потребительская и индекс PPI, инфляция в марте 6%, в апреле 10%. Посмотрим, что будет в мае, узнаем мы это через 2 недели, но, по большому счету, в общем, картина уже понятна. Опять же, мы видим, что уровень потребительского доверия в Соединенных Штатах Америки достигает уже из месяца в месяц абсолютных минимумов. И в этой ситуации уже становится понятно, что механизм стерилизации денежной массы больше не работает. Потому что объем финансового сектора стал настолько высок, что из него просачиваются деньги в реальный сектор, вызывая инфляцию. Остановить это просачивание невозможно, потому что если у человека был $1 000 000, а стало 20 миллионов, он хочет по крайней мере 2-3 потратить на улучшение своего уровня жизни, и помешать ему в этом невозможно. Иными словами, происходит то, что неоднократно описано в очень многих книжках и про Средние века, и про Древний Рим, и называется это порча монеты. Только если раньше монета была звонкая, ну, грубо говоря, сначала серебряная, потом там 5% меди, потом 10%, тар-тар-тар-тар, и в конце концов получилась чистая медь посеребряная, то сейчас портится доллар, но суть от этого не меняет. И по этой причине, как, чем хуже у вас монета, тем больше надо напечатать для того, чтобы компенсировать вот эти вот инфляционные процессы. Ну и в конце концов, в общем, уже сейчас уже понятно, что это становится неуправляемо. И все истории, связанные с Ираном, с Украиной и всем остальным, это следствие вот этого процесса. Более того, если вы посмотрите, то вы увидите, что сегодня в мире есть два, ну, так сказать, больших объединения. Одно из них, условно говоря, Трамп-Путин-Си, а другое – это Лондон, Брюссель, Берлин и часть старой американской либеральной элиты вроде Сороса. Цель у них какая, у этих двух групп? У первой группы, Трамп, Путин, Си, войти в этот кризис без большой войны. У второй группы войти с войной. Потому что для этой группы, для второй, война – это единственный способ сохранить хотя бы какой-то контроль над ситуацией и сохранить свой статус. Почему они не могут его сохранить при нормальном развитии событий? А ровно потому, что их статус – это контроль над эмиссионными механизмами. Поскольку они больше не работают, то естественным образом сохранить свой статус они не могут. Будет катастрофа. Вот они, соответственно, и пытаются сделать разного рода нехорошие вещи. И картина эта, в общем, более-менее понятна. Теперь вопрос, а при чем здесь там Казахстан и все остальные? А очень просто. Потому что все малые страны, для них один единственный вопрос. С кем? Значит, базовый вопрос. С одной коалицией или с другой. Вот, например, для правящий в Киеве хунты, это вопрос уже решен. Они с Лондоном. То есть они вот за ту, из Берлина, они за ту коалицию, за войну. И, соответственно, они себя так и ведут. А вот для Казахстана вопрос решен, или, скажем, для Азербайджана, вопрос решен и для Ирана, кстати, тоже. Вопрос решен не до конца. Потому что и в Казахстане, и в Азербайджане есть кланы, деньги которых хранятся в британских офшорах, и они не могут разорвать свои отношения с Британией, потому что если они это сделают, то они просто лишаются власти, потому что у них исчезает ресурс. Великобритания вполне резонно говорит, а что это, вы выступаете против нас и хотите, чтобы мы вам вернули ваши деньги? Не-не-не-не-не, так не получится. Но это совершенно естественно. Но там есть и другие кланы. В Казахстане побольше, а в Азербайджане поменьше, но они есть. И они резонно говорят, ребят, вы что? Вы хотите нас что, в войну вовлечь? А нам это надо? А у нас ресурс на это есть? И с кем воевать? В Иране ситуация немножко другая, потому что там просто идет война с одной из стран коалиции, а именно Соединенными Штатами Америки. Но Трамп предлагает титанические усилия для того, чтобы заключить соглашение. При этом Иран заинтересован в том, чтобы Трамп лично получил свою удаляшку в рамках оплаты прохода через Ормузский пролив. И вот и посмотрим, соответственно, как эта вся картинка будет развиваться. Да? По мнению как бы многих политологов, уже невозможно, через неделю будет, может, уже практически невозможно воевать в Иране, потому что поднимаются пыльные бури, и по этой причине все переносится на осень. То есть, иными словами, война вокруг Персидского залива становится одним из ключевых факторов предвыборной кампании Соединенных Штатов Америки. Все это будет совсем по-другому. И, кстати, это дает Трампу временной лаг, который позволяет с одной стороны решить вопрос с Лондоном, а с другой стороны отцепить Нетаньяху. Потому что Нетаньяху явно совершенно пытается сделать Соединенные Штаты Америки, кстати, своей колонии. Там сейчас двигается закон о, как бы, о взаимодействии ВПК Соединенных Штатов Америки и Израиля, при котором ВПК США де-факто будет работать на Израиль, причем это будет происходить вне контроля законодательной власти. Получится принять этот закон, не получится, посмотрим. Но в любом случае мы четко совершенно видим, что все вот эти вот последствия, они идут по экономической линии. То есть ключевой элемент здесь – это именно экономика. Потому что обвал доллара, обвал финансовых рынков, ну, не доллара, конечно, обвал финансовых рынков, доллар при этом может даже вырасти. Это, безусловно, экономическое событие. Ну вот, посмотрим результат опроса. 35% считают, что политика, 44% что экономика важнее в ближайшее время, 16% трудно определить, 5% стало, кстати, было 7%. Говорят, нам это не интересно. Значит, вот та картинка, которая на сегодня. А теперь дальше. А что, соответственно, в этой ситуации у нас? А у нас ситуация очень простая. У нас партия мира в очередной раз страшно возбудилась и предлагает срочно сдаться. Всю прошлую неделю появлялись разные в интернете крайне специфические тексты, в том числе в СМИ, да, можно упомянуть газету «Московский комсомолец», которая потом лихорадочно удаляла этот текст со всех своих сайтов. Ну, как вы сами понимаете, удалить из памяти интернета это невозможно, поэтому все желающие этот текст прочитали. И, соответственно, они проявляют невероятную активность. Почему? Да потому что если происходит обвал, ну, давайте мы все-таки будем говорить вероятностно, да, они тоже, в общем, верят в то, что этого можно избежать. Я не верю, потому что я точно знаю, что обвал будет. Другое дело, что, может быть, он все-таки произойдет не сейчас, там, через 3 месяца, а, может быть, его удастся оттянуть на весну, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Ну, хорошо. Но они четко понимают, что как только этот обвал произойдет, их не будет вообще. Потому что все эти люди, что клинтоновская команда проамериканская, вот, кстати, обратите внимание, да, во Франции началась атака на Христенко-Голикову. Да, это чубайсовская линия, ну, то есть клинтоновская. А дальше, соответственно, линия, которая британская, у нас их несколько штук. И они все прекрасно понимают, а Британия — это вообще за ту партию, да, за противоположную коалицию. Они все прекрасно понимают, что как только вот этот обвал финансовых рынков произойдет, все, их не будет. У них исчезает ресурс, у них исчезает внешняя поддержка, и они никто. Ну, а дальше, как вы сами понимаете, немедленно обиженные вылезают с одной стороны, а с другой стороны вылезает государство, кто говорит: а что это, смотрите-ка, вы тут украли денег, тут вот вы украли 200 миллиардов, тут украли 50 миллиардов, тут украли триллион, ну, я как бы имею в виду там за длительное время, да, будьте любезны. Понятно, что у них этих денег нет, они либо изначально были отданы покровителям, либо они лежат на счетах, и до них уже не добраться. Ну, потому что произошел обвал, и, соответственно, все институты, в которых лежали эти деньги, умерли. Даже если имеется материальная вещь в виде там вилл, домов и прочего, они немедленно будут арестованы, ну, что мы видим на примере Христенко и Голиковой. Но наказание это будет неизбежно. Более того, это же тоже способ, да, потому что здесь тоже есть люди обиженные из той же партии. Они приходят и говорят, а вот смотрите, да, вот вы, вот нам должны. Говорят, да-да-да-да, вот смотрите, вот эти вот, да, вот у этих вот лежат на счетах там 200 миллиардов. Вот вы с ними договоритесь, пускай они вам из этих 200 миллиардов вернут. Да у них же все уже убрали, все уже украли там. Ребят, это ваши проблемы, это же ваши, да. Вы работали на тех, и вы работали на тех. Вот вы разбираетесь, да, а мы вам ничего не должны. Вот, это все, мы это все увидим. И более того, начнутся разборки в стиле 90-х, потому что, как вы сами понимаете, у каждого уважающего себя олигарха были группы силовой поддержки. А? Представляющий из себя такую вот как бы антиэлиту, то есть, как бы это сказать, оборотни в погонах, оборотни без погон и просто бандюганы. Ну, чё уж как бы, все же все понимают. И эти ребята, они начнут, ну, как бы выколачивать те деньги, которые им должны. Ну, до самих олигархов они, скорее всего, не дотянутся, там с олигархами будут разговаривать другие люди. А вот всякие заместители олигархов, помощники, родственники, вот к ним начнут приходить. И начнутся истории в стиле начала 90-х. И с этим ничего нельзя будет сделать, вообще ничего. Потому что государство этим заниматься не будет. И вот, соответственно, сидит такая там тетенька лет там 45-50, у нее большой особняк, большая квартира в Москве, хорошие машины и все остальное, у нее там дети, у нее даже, наверное, внуки есть уже. И вдруг неожиданно к ней приходит и говорит, ты знаешь, а вот это вот все ты должна отдать нам. Он говорит, почему? Ну, потому что, соответственно, ты это все получила вот от этого, еще когда тебе было 20-22 года, а, соответственно, ну, и как бы и потом ты там занималась отмывкой и там еще чем-то, а он нам должен. Поэтому вот мы решили взять вот так. И ничего не получится сделать. Потому что обращаться к государству невозможно. Государство этим вообще заниматься не будет. Вот это вот то, что... Причем ладно у нас, мы относительно к этому, скажем, мы еще не забыли 90-е годы. А вот когда такое же начнется на Западе, вот это будет песня. Да, я с чувством глубокого удовлетворения буду на все это смотреть. Нет, это было и раньше. Но в очень малых дозах, очень мало известных. Ну, как бы желающие могут... посмотреть французские фильмы 70-х годов с Аленом Делоном. Есть фильм «Смерть негодяя», но это больше про политический шантаж. Но там есть и фильм, где он играет игрока в покер, вот, и там вот как раз и про живые деньги. Вот, я не помню, как он называется. Но вот это вот картинка, в которой мы сегодня... Мы к ней стремительно приближаемся. И по этой причине, да, конечно, это все не начнется, пока не рухнут вот эта Бреттон-Вудская модель. Потому что она обеспечивает систему защиты для финансистов. Но поскольку... она, скорее всего, рухнет скоро. Кстати, один из таких косвенных факторов. Есть такой человек в Соединенных Штатах Америки, Тиль. Очень специальный человек. Вот, собственно, система Palantir – это во многом его разработка. Так вот, Тиль объясняет, что он собирается переезжать в Аргентину. Я это воспринимаю одним единственным способом, что он уже понял, что к чему. Значит, до перерыва осталось меньше минуты, поэтому я хочу сказать, у нас с Телеграмом все хуже и хуже. Я все-таки рассчитываю, что когда-нибудь это закончится, но на всякий случай. Значит, подписка на сайт Хазин.ру обеспечивает просмотр и открытого, и закрытого телеграм-канала моего. А, да, нету чата, который имеется в телеграме, что, конечно, обидно для многих, ну, потому что иногда там бывает весело. Но, тем не менее, вот, если совсем закроют телеграм, мы сделаем на сайте форум. Но пока этого не, как, это как бы не очень удобно. Так что я все-таки всем рекомендую. А заодно, кстати, там же обзоры фонда Хазина на сайте. Так что, кто не может, тот идите туда. Перерыв на новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава Минобороны заявил о наличии в войсках эшелонированных систем перехватчиков БПЛА. Они работают во всех группировках войск, отметил Андрей Белоусов. Ситуация меняется каждые 2-3 месяца. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками, это сейчас мы активно внедряем, рассказал министр на встрече с военными корреспондентами, передают РИА Новости. Белоусов добавил, что ведомство активно поддерживает создание и развитие на передовой лаборатории по производству и усовершенствованию беспилотников и наземных роботизированных комплексов. В аэропорту Сочи задерживается вылет и прилет 56 рейсов. Авиагавань не смогла отправить вовремя 25 самолетов, в том числе в Екатеринбург, Казань, Самару, Москву и другие города. Информация доступна на онлайн-табло. В международном аэропорту Краснодара на вылет задерживаются 9 рейсов, не смогли принять 12 самолетов, в том числе из российской столицы. В воскресенье и сегодня Росавиация вводила ограничения в этих авиагаванях. Кроме того, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров был установлен особый режим в аэропорту Геленджика. В Еврокомиссии и Евросовете выступают за роспуск Европейской дипслужбы. Ее возглавляет Кая Каллас. В статье «Политику» отмечается, что 10 действующих и бывших чиновников ЕС заявили о кризисе в этом ведомстве, поскольку у него нет четкой миссии. Кроме того, Европейской службы внешних связей нет способности конкурировать с гораздо большими финансовыми ресурсами и политическими возможностями, которыми обладает Еврокомиссия. Также не раз отмечалось личное соперничество между Каей Каллас и главой комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Financial Times сообщила о рекордных ценах на морские грузоперевозки. Стоимость доставки выросла до максимальных уровней за последние 2 года в преддверии введения США новых таможенных пошлин. В статье газеты со ссылкой на судоходную цифровую платформу уточняется, что доставка стандартного 40-фунтового контейнера по маршруту Китай-Восточное побережье США подскочила до 7000 800 долларов, что на 62% больше, чем месяцем ранее. Стоимость грузоперевозок между КНР и Средиземноморьем выросла на 47% до 6430 долларов. В Соединенных Штатах заявляли, что намерены в июле установить новые тарифы в размере 10 или 12,5% на продукцию из почти 60 государств. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
4: 2. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495-235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
14: Повтор лучшего.
15: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
3: Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
16: Михаил Леонидович, здравствуйте.
3: Как ваше настроение, как ваше самочувствие, какие вопросы?
16: Все бодрое.
3: Это хорошо.
16: Вопрос сегодня очень краткий. Что должно пробудить у слушателя из Байконура, знакомый из 70-х годов, чувство глубокого удовлетворения?
3: Ну, я думаю, что если обвал произойдет, ну или когда он произойдет, то, соответственно, уж северный-то Казахстан точно присоединится к России. Обращаю ваше внимание, не мы его присоединим, а он к нам присоединится. Просто потому, что с юга пойдет такая волна. А война пойдет, потому что те, значит, экстремисты исламского толка, которые там сидят, они перестанут получать деньги. Ну и, соответственно, начнут пытаться, они начнут искать, где эти деньги можно взять самостоятельно. Ну и, разумеется, пойдут на наши территории, потому что они побогаче будут, чем все остальное. Вот это вот ситуация неприятная, но никуда не денешься, такая вот жизнь. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
17: Здравствуйте, это У из Ясню. Я хочу вас спросить про строительство культурных объектов. В нашем Ясню в прошлом году бурным ходом шла стройка, нулевой цикл был практически завершен, но в этом году она почему-то остановилась. И вот этот объект... То есть там хотели построить, вероятно, храм стыда царя-предателя, но почему-то передумали, и стройка заморозилась. Может быть, они хотели построить там дом пионеров?
3: Не знаю, мне сложно сказать, что они хотели построить, но то, что у нас сейчас с финансами стало очень плохо, как результат гениальной кредитно-денежной политики наших денежных властей, это очевидно совершенно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не получается. Здравствуйте, слушаю вас.
18: Михаил Леонидович.
3: Да.
18: Добрый день. Из Китима беспокоит Дмитрий. Скажите, пожалуйста, у нас очень много говорят про выборы в Соединенных Штатах, но никто не говорит про парламентские выборы в России. Все давно решено или настолько бессмысленно и безинтересно для людей?
3: Ну, потому что это людям неинтересно. Они уже давно убедились, что политические партии у нас являются отделами или секторами управления внутренней политики администрации президента, и по этой причине, ну, как бы они никакого интереса не представляют. Наши депутаты никакой самостоятельной активности не проявляют. Ну, за исключением, может быть, 2-3 человек, вроде Миши Делягин. Ну, вот, вот, вот, собственно, вся картинка, поэтому это никому и не интересно. Ну, а, соответственно, администрация президента тоже не хочет эту тему будировать, потому что, ну, как бы она очень как-то будет выглядеть неубедительно, да, и вот та команда, которая там сейчас занимается внутренней политикой, она как бы не хочет, чтобы все видели, насколько оно как бы не работает. Здравствуйте, слушаю вас.
19: Михаил Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
19: Разрешите задать вам вопрос с чувством глубокого удовлетворения.
3: Давайте, с чувством глубокого удовлетворения. Это я просто для других слушателей, это звонок из Байконура, да. Слушаю вас.
19: Спасибо. Если представить Бреттон-Вудскую систему Титаником, США, вне всяких сомнений, капитан этого судна. Почему вы считаете, что Россия будет как квинтет, оркестр, доигрывать до конца в этой системе? Почему вы думаете, что нет хитрого плана?
3: Ну, потому что... А зачем? Понимаете, как бы это сказать, сейчас уже смысла нету. Оно уже все равно накроется медным тазом. А, соответственно, у нас... Нужно еще при этом понимать, что в Соединенных Штатах Америки те люди, которые были бенефициарами этой схемы, постепенно отстраняются. Напоминаю, новый руководитель ФРС у нас уже, вот, который, кстати, по своему происхождению из другой группы, не той, которая контролировала ФРС. Так что там будут очень любопытные процессы. Вот. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
20: Доброе утро, Михаил.
3: Да.
20: Мое имя Илья, город Москва. Спасибо вам за эфир. Как всегда, очень интересно. И у меня два коротких вопроса. Первый вопрос. Пригласили ли вас спикером, участником на экономический форум в Ленинград, простите, в Петербург?
3: Нет, конечно.
20: И второй... Нет?
3: Ну, конечно, нет, естественно. Это либеральное мероприятие. Да, зачем я им там нужен? А второй вопрос?
20: Вдруг у них там что-то перевернулось в голове? Нет,
3: пока ничего не перевернулось. А второй вопрос?
20: Жаль. Ну? Второй вопрос. Касаемо... Орешкина, Максима, вот вы его часто критикуете, а если вы помните, может быть, знаете, довольно-таки недавно, я не помню, ну, где-то примерно полгода, ну, вот в таком периоде, он написал статью об новом экономическом развитии в России, что нужно все менять, и это очень отличается от либеральных вот этих всех тезисов, которые, ну, на данный момент существуют, да, с подачи... Министерство экономики, Центробанка. Как вы считаете, если вы знаете, да, что вот он писал, изучали это? Спасибо.
3: Ну, во-первых, я не знаю, кто это писал. Во-вторых, если надо для как бы увеличения собственной устойчивости и значимости, какая разница, что писать, сделан-то он что? Тут вот я пока как бы не вижу какого-то результата, чтобы вот прямо вот, чтобы было... Чтобы вот, вот смотрите, да, как круто, да. Вот, нет уже ничего. Куда деваться? Здравствуйте, слушаю вас. Не получилось. Здравствуйте, слушаю вас.
21: Доброе утро.
3: Да, Олег, здравствуйте.
21: Это Олег, да.
0: Вот вы... Долгий у меня вопрос такой, как-то не могу никак...
3: Вы прям как Виктор Михайлович сейчас растечетесь мыслью по древу. Давайте.
0: Ну так, конечно, а как же. Вот вы отмечали, что управлять невозможно в современно меняющемся мире. Но можно поставить вектор, куда идти. Ну, то есть, как бы направление. А есть ли площадка вот для обсуждения этого вектора? Ну, имеется в виду там типа образа будущего или экономической модели. Ну, клуб «Улица правды», там же идет очное обсуждение.
3: Да.
0: А вот здесь, например, вот наговорит Москва, да, тут могут высказать свои предпочтения, вон, и Байконур, и Нижний Тагил, и Москва, и Подмосковье. Потому что я смотрел даже на партийных сайтах, и нет дискуссии такой.
3: Ну, откуда же на партийных сайтах может быть дискуссии, если администрация президента не одобряет? Ну как? Ну
0: а вы не знаете, площадку может быть другую? Или нет. Создать, вот, например, там на «Говорит Москва» или на... Там,
3: значит, ну, смотрите, да, на «Говорит Москва» это ж не моя площадка. Это государственная радиостанция или частная, я уж не знаю. Вот, у нее есть главный редактор, вот, который, ну, как бы у него есть свое мнение. Он этим будет заниматься и должен этим заниматься. А что касается клуба «Улица правды», мы пытаемся там что-то сделать. Вот. Более того, там есть канал в Телеграме, где можно участвовать. Правда, там сейчас вход, как это называется, не бесплатно, да, но тем не менее. Вот. Вот такая вот история. Вот. Но я думаю, что тема эта интересная. Давайте я подумаю, как сделать такую площадку. Там, правда, модерировать замучаешься. Ну, попробуем. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
21: Здравствуйте. А вот вы говорили про 90-е
3: годы. Кто вы и откуда?
21: Геннадий, Липецкий.
3: Да, слушаю вас.
21: Я вот прошел 90-е годы, и там, помню, работала такая... Рубов очень неплохо работал. А что же будет? Вот продолжите свою мысль.
3: Ну, будет работать Рубов, но я могу вас уверить, что он будет защищать скорее людей простых, чем олигархов. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
22: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
22: О, здравствуйте, Михаил Леонидович, Виктор Минск. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, у... денежных властей, американских, британских, есть шанс разрядить обстановку без обвала на фондовом рынке?
3: Нету. Шансов нету. Это невозможно. Здравствуйте, слушаю вас.
23: Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я бы хотел задать вопрос Михаилу.
3: Откуда вы?
23: Москва.
3: Слушаю вас. Задавайте.
23: Здравствуйте, Михаил. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете в информационном плане. Очень благодарен, слушаю вас давно. Вопрос простой. Георгий Победоносец все еще актуален к покупке?
3: Ну, как бы золотые монеты актуальны всегда. А сейчас они особо актуальны, потому что на момент обвала, скорее всего, рванет золото. Здравствуйте, слушаю вас.
24: Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Семен Челябинск. Во-первых, хотел сказать, что последний эфир ваш на улице Правды с Михаилом Делягиным, там совместное выступление, это было очень просто шикарно, вот, приятно слышать. Вопрос вот какой, хотел давненько задать, но тоже в одном из последних ваших выступлений на улице Правды слышал, сейчас близко к тексту скажу, что ваше утверждение о том, что вот прям полностью патриотической группировки властной у нас в России, в том числе у нас в России, нет. Хотел уточнить, а как же наш, как сказать, скажем так, верховный лидер, разве он не представляет полностью патриотическую?
3: Ну а как он может представлять полностью патриотическую линию, когда у него есть целая куча разных элитных группировок по... полупатриотических, четверть патриотических и совсем не патриотических в виде денежных властей. Устраивать как бы кадровую революцию, где будут горы трупов, море крови, он пока не готов. Ну или вообще не готов. Но это как бы обсуждалось уже много-много-много раз. Поэтому он, как бы, что у него внутри, это вопрос отдельный. А вот то, что он должен балансировать между этими силами, да. Ну, или он должен устраивать гражданскую войну. Гражданскую войну он устраивать не хочет. Ну, я его вполне себе понимаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да.
2: Да, Михаил Леонидович, здравствуйте. Меня зовут Илья, город Братск.
3: Да, слушаю.
2: А подскажите, пожалуйста, у меня такой, можно сказать, бытовой более вопрос. Что стоит купить, автомобиль, или все-таки, как вы рекомендовали, начать запасаться золотом? Вот. И второй, как, ну, более, еще более житейский, наверное, как не унывать, ну, вот, в новые 90-е?
3: Ну, понимаете, не унывать — это внутреннее состояние, да, это надо как бы работать над собой. Вот, я вот не унываю. Ну, придумайте какое-нибудь занятие, которое, как говорил мой дед, повышает ваш жизненный конус. Кто-то выпиливает лобзиком, кто-то выжигает, кто-то ремонтирует старую мебель, кто-то автомобили чинит. Ну, как бы это, ну, кто-то рисует, кто-то на пианино играет. А, ну, или причем обязательно на пианино, можно на саксофоне. А соответственно, что покупать, машину или золото, это вообще вещь удивительно индивидуальная. И этим надо заниматься, ну, как бы разбираться надо очень основательно для себя, иначе общих советов тут дать нельзя. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Михаил Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Во-первых, с праздником.
3: Кто вы откуда?
4: Роман Зауралье.
3: Да, слушаю вас.
4: Вопрос такой, простой, может быть, даже глупый, не знаю. Вы говорили про эпоху полевых командиров.
3: Говорил.
4: Да, и развал бетон-русской системы. Бетон-русская система, я так понимаю, это свод каких-то правил, и в конце концов это право частной собственности. Ну, как бы, да. Этот закон рушится. На каких законах полевые командиры могут у себя, между собой, как-то узаканивать свои поступки? То есть,
3: ну как, нет? Полевые командиры и есть механизм легитимизации собственности. Вот я тут атаман, я решаю, вот это твое, и все. А что еще? Все, ты вот этим можешь пользоваться, а ты вот этим пользоваться не можешь, не заслужил. Ну вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
5: Добрый день, доброе утро. Да. Дмитрий беспокоит из Лондона.
3: Слушаю вас.
5: Да, продолжаем вопрос по поводу принятия политических решений.
3: По поводу чего? Вас плохо слышно, вас пропадает половина слов.
5: А, извините.
3: А вы сейчас слышите, да.
5: Вопрос по принятию политических решений.
3: А, ну давайте.
5: То есть к вам вопрос как государственному специалисту по госуправлению. Вот вопрос еще раз про Россию, не про Англию, не про Штаты. Вопрос про То есть вопрос про принятие решений с института кто анализирует, где обсуждается, кто утверждает, кто отвечает за исполнение. То есть, если можно, вместо мыканья, вот мы должны принимать политическое решение. Вот что-нибудь типа группа депутатов о партии предоставила проект. Проект был отклонен из-за влияния такой-то группы. Да, то есть чисто с институциональной точки зрения процесс принятия политических решений в Российской Федерации. Потому что вы все время говорите, мы должны принимать.
3: Вы знаете, я вам открою страшную тайну. Реальные механизмы принятия политических решений никогда в истории, никогда ни в одной стране не является публичным. А как размножаются ежики за кремлевской стеной, соответственно, в Лондоне, в Вашингтоне, в Пекине, это глубокая тайна. А я много раз это видел, когда там вот работал в администрации президента, даже пару раз принимал участие, и поэтому я с полной ответственностью могу сказать, что то, что потом про это писалось, не имело никакого отношения к реальным процессам. И по этой причине обсуждать это бессмысленно. Даже если я вам расскажу то, о чем я точно знаю, потому что я в этом участвовал, вы не поверите. Скажете, да нет же, ну вот же, вот туда-сюда, тыр-пыр, есть же там закон, есть какие-то постановления, еще чего-то. Вот не работает это все. А все это происходит совершенно по-другому. Везде. Разумеется, механизмы совершенно разные, что в России, что в Лондоне, что в Вашингтоне, что в Пекине, ну и тем более в других странах. Но тем не менее, в черне они описаны в книжке «Лестница в небо», что это есть результат сложного консенсуса между властными группировками. Но как технически работает, да, как бы достижение этого консенсуса, каждый раз это отдельная тема. А поэтому говорить об этом конкретно совершенно невозможно. Другое дело, что как бы в странах с публичной демократией пытаются изобразить, что демократия существует, но это вранье. Потому что, опять-таки, в тех случаях, когда правда вылезает на поверхность, обнаруживается, что на самом деле все было не так. Ну, вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
6: Добрый день, Михаил Леонидович.
3: Здравствуйте.
6: Это Александр Пен. Скажите, пожалуйста, а вот пенсионный возраст, если президент сильно захочет, может обратно вернуться на место?
3: Ну, знаете, это вопрос сложный, я не знаю. Но, понимаете, я не уверен, что это в сегодняшнем состоянии бюджета возможно. После того, как будет проведена реформа финансов, после того, как будут отменены либеральные реформы и будет, соответственно, восстановлено реальное промышленное развитие России, да, вот тогда может быть, но не раньше. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
7: Здравствуйте, хотел бы задать вопрос Михаилу Хазину.
3: Кто вы, откуда?
7: Никита, Кузбасс.
3: Задавайте, слушаю вас.
7: Смотрите, у нас очень много предприятий закрывается в последнее время угольных.
3: Вот, и не только угольных. Не только угольных.
7: Ну да, вот. Ну, так как Кузбасс углем больше живет, поэтому
3: ну, да.
7: Угольные прежде всего интересуются. И, соответственно, мы все ждем какую-то новую модель, про которую вы говорите. Можете, может быть, коротко описать, как она будет работать для предприятий Кузбасса?
3: Да работать она будет нормально. Как бы, как нормальная экономическая модель. Потребители будут платить, угольщики будут добывать уголь, ну и вся система это будет работать. Вот. А сейчас у потребителей нету, у них нету денег, они все стоят, вся экономика встала. Поэтому ничего и не получается, и ничего тут сделать нельзя. Вот, до тех пор, пока не будет отменена вот эта вот либеральная модель. А я думаю, что она будет отменена в тот момент, когда рухнет финансовая система долларовая, не раньше. Вот, но это вот так мне кажется. Ну, посмотрим. Всяко может быть. Как это? Надежды юноши питают, и надежда умирает последней. Вот. Ну, собственно, у нас осталось-то 2 минуты, поэтому я позволю себе уже, так сказать, резюмировать. Значит, уже абсолютно очевидно, что экономические реформы наших денежных властей, начатые в 23-м году, завели нас в полный тупик. Признаться в этом никак невозможно, поскольку все были вовлечены в эти реформы, все их так или иначе одобряли, но за исключением, может быть, главы правительства Мишустина. Но он не является в нашей стране политической фигурой. И по этой причине, я думаю, что до вот этого вот обвала рассчитывать на то, что ситуация улучшится, не приходится. Поэтому чем быстрее обвал, тем лучше. Да? Буря, пусть скорее грянет буря. А что делать дальше? Ну, посмотрим, потому что тут нужно будет принимать политические решения. Это находится за пределами моей компетенции. То есть я... У меня там могут быть какие-то соображения, но есть люди, которые в этом разбираются лучше меня. Что делать? Ну, частично я про это говорил, частично пока, как говорит главный виночерпий клуба «Улица Правда», не пришло еще время.

0: время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Подмосковья сообщили о достаточных запасах бензина и дизельного топлива. Ситуация находится на контроле, отметили в Министерстве энергетики региона. Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах, пояснили в ведомстве ТАСС. Ранее ограничения на продажу топлива ввели более 30 российских регионов. Запорожская АЭС обеспечивается электроэнергией по резервной линии. Высоковольтная линия Днепровская остается обесточенной, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. В комментарии РИА Новости она пояснила, что Днепровская обеспечивает напряжение до 750 кВт. Линия отремонтирована и готова к вводу. Персонал находится на рабочих местах. Все параметры безопасности контролируются. Радиационный фон в норме. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее сообщал, что ремонт ЛЭП «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. В МИДе Ирана сообщили о первом заседании комитета с Оманом по Ормузскому проливу. Оно состоялось в Маскате, отметил замглавы Министерства Исламской Республики Казем Гарибабади. В ходе обсуждения вопросов, касающихся пролива, мы обменялись мнениями о будущем его управления в рамках 5-й статьи меморандума о взаимопонимании и суверенных прав прибрежных государств, написал он в соцсетях. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи ранее заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов. Но ситуация после нападения США и Израиля на республику больше никогда не будет прежней. В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты. Для работающих родителей она составит 30 тысяч рублей по итогам первого месяца. Пресс-службе инстанции уточнили, что в каждом конкретном случае объем средств будет индивидуальным. Он зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог удерживают по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной в 6%. Разница возвращается семье, передают РИА Новости. С 1 июля появится возможность подать заявление на новую семейную выплату. Обращения будут принимать до 1 октября 2026 года. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает.

0: наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: На правах рекламы.
9: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час мы поговорим об образовании. А конкретно мы сейчас сезон чего? Сезон вступительных экзаменов. Все верно? Сдали вот тут буквально ЕГЭ. Конечно, потрясающая была одна из героинь. На 500 баллов сдала. Давайте все вот эти нюансы, связанные с образованием, с вступительными экзаменами, куда сейчас идти. Открылся еще и какой-то... Я сегодня увидел факультет искусственного интеллекта. Все эти вопросы мы сегодня обсудим с ректором Государственного университета управления Владимиром Строевым. Владимир Витальевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Доброе утро.
9: Да, Владимир Витальевич, ну, во-первых, с окончанием учебного года, правильно же, так поздравляют? Вас и с началом вступительных экзаменов. Все верно? Что происходит в университете
10: официально
9: сейчас?
10: Официально год учебный, он закончится у нас 3 июля. Это будет официальный выпускной, где все студенты получат заслуженные документы об окончании образования. Кто-то красный, кто-то синий, ну и так далее. И вот это будет окончание. А действительно, приемная кампания, она уже неделю идет, но... Такое реальное начало, это вот с сегодняшнего дня, потому что школьники отгуляли свои выпускные, получили аттестаты, и вот сейчас как раз то самое время, когда они начнут подавать документы и в университеты. Ну, там разные есть сроки, это же не только...
9: Каждый факультет по-разному.
10: Нет. Просто да. Ну, как бы первые приказы увидят свет в начале августа, там, 7 августа.
9: Все понятно. Угу. А не завидуете им? Вот я почему-то завидую. Мне опять хочется куда-то поступить, но именно в те годы, не в свои сейчас.
10: Ну, всегда время разное. Всегда время разное, да. Действительно, возможностей много, и выбор большой. И завидовать, наверное, не нужно, но, конечно, радостно, что ребята могут поступить в любой город, в любой вуз, даже в любую страну, да, конечно, там в советское время немножко по-другому все это выглядело. Но, с другой стороны, каждому время свои поступления.
9: Это правда. Скажите, пожалуйста, а вот каждый университет ставит перед собой какие-то задачи. Вот какая главная задача, которую, ну, скажем так, вы ставите перед собой, перед Государственным университетом управления на будущий год? 26-27 вот.
10: Ну, по большому счету, любые задачи государственных учреждений, любых, да, они, собственно, не могут быть в отрыве от больших государственных задач и не должны быть, естественно, и в связи с общей ситуацией. Соответственно, задачи нам ставит правительство, в первую очередь президент, и даже в первую очередь президент, потом правительство. Поэтому в нашем случае, так как мы исторически являемся инженерно-экономическим университетом, задача продолжить наращивать объемы научных исследований, собственно, сами научные исследования, проведения, взаимодействия с партнерами, с госкорпорациями, ну и, соответственно, кроме таких глобально-научных и образовательных задач, да, это, как вы уже правильно сказали про искусственный интеллект, упоминали, без него теперь никуда. Это отдельная, кстати, тема, которая требует, мне кажется, отдельных передач. Потому что кто-то его ругает, кто-то радуется. Ну, школьники и студенты пока радуются, используя его активно, так сказать, в жизни. Но есть и тонкости, связанные с ним, кстати. Поэтому его нужно изучать и нужно использовать, но не нужно ему поклоняться. Да, вот такая, я бы сказал...
11: Заходить.
10: Да, надо. Прям считать, что он действительно сейчас там все вопросы наши решит. Его все равно кто-то учит, кто-то создает там и так далее. Поэтому отдельная такая тема для разговора, наверное. Вот. Ну и, собственно говоря... Никто не отменял, это образовательное учреждение, да, наш университет, это ценностный суверенитет, это разговоры о главном на другом уровне, они должны идти, и, потому что если, в школе, понятно, они проводятся на своем уровне, а в университете это уже почти совершеннолетние или часто совершеннолетние люди, но там другие есть уже более взрослые ориентиры, но ценности все те же, поэтому обязательно нужно... с ними об этом разговаривать и направлять.
11: Окей, про задачи понятно. Вы знаете, вы как чудесный настоящий руководитель своего учреждения очень хорошо обходите углы такие. Я бы тогда задам вопрос не про задачи, а про стратегический приоритет университета. И давайте побольше возьмем. Не год, а там 3-5 лет, например. Есть такие планы?
10: Ну, глобальные планы у каждого университета присутствуют, они в программе развития у каждого университета прописаны. Понятно, что это есть, но глобально, если, то, конечно, мы стремимся утвердить Государственный университет правления в качестве центра управленческой науки и подготовки, в первую очередь, инженерно-управленческих, инженерно-экономических кадров новой формации. Время изменилось, экономика меняется, и, соответственно, кадры, как никогда, такие кадры очень нужны и востребованы, и, собственно говоря, на всех уровнях об этом говорится, да, кто-то есть профильные вузы, они готовят, собственно, непосредственно инженеров, да, но и всеми этими предприятиями, экономиками кто-то должен управлять, да, и соответственно, нужны кадры такого уровня, высокого уровня подготовки, те, кто будет понимать и в инженерке, и в управлении, и в экономике. Вот поэтому глобальная задача такая, чтобы Государственный университет правления, собственно, он и был этим центром все советское время, да, чтобы он развивался именно в этом направлении и готовил такие нужные нашей стране кадры, которые прославят не только нас, но и всю нашу страну.
11: Пишет наша слушательница Ирина: «Макс, ничего не значащая информация, но очень приятно. Екатерина Малкова, наверное, все-таки, 500-бальщица из школы 1409, одноклассница сына вашего радиоведущего, наговорит Москва, Романа Щукина». Вот, видите, представляете, как? Да. Я даже не знал. А вы говорят, что это вообще впервые 500 баллов набрала.
10: Да.
11: ЕГЭ. Я не застал. Я не знаю даже, что такое ЕГЭ. Я не понимаю, как вот 500 баллов там набрать, не набрать. Но это правда, это прям гениально.
10: Это прям достижение, да.
11: Да?
10: Такая, да, Нобелевская премия.
11: Среди учеников,
10: да. Но надо сказать, что у нас же есть своя школа предуниверсария, 10-11 класс, как-то мы с вами даже об этом разговаривали. И в этом году у нас тоже свой рекорд. У нас девочка одна набрала 300 баллов. То есть по трем предметам по 100 баллов. Ну, собственно, три предмета нужны для поступления.
11: Там же можно 3, да, она 5.
10: Да, она, да, ну, вот наша выпускница по 3 предмета сдавала, и по всем трем тоже 100 баллов. Это тоже, ну, ого-го, какой результат. Конечно. И в стране таких единицы. Ну, у нас много и 100-бальников, вот, ну, тех ребят, которые сдали предмет, ну, один предмет на 100 баллов, остальные, о ужас, на 99, ну, допустим, mm-hmm. это правда, mm-hmm. да, так, не на 100, вот, но почти 50 медалистов из выпуска, вот, я вручал медали на прошлой неделе, ну, и золотые, и серебряные, то есть 50 человек, а их 100, 115 всего выпускников этих, этого года, ну, то есть, это, конечно, это такой очень серьезный результат, я... Прям порадовался. Ну, представляете, какая молодежь у нас, ну, растет. А мы тут где-то с вами по-стариковски можем поругать. А на самом деле, вы представляете, какие ребята? Это же выдающийся результат.
11: Вы с 506-м спелись. Он тоже пишет: Макс, да мы просто слишком старые уже. И 506-й, замолчите, я не старый еще. Я хотел, знаете, а вообще ЕГЭ, это вот многие говорили, конечно, сейчас это вот не по сценарию нашему, да, мы о другом хотели поговорить. Но все-таки ваше мнение, как ректора, как человека, который уже много-много лет в науке, в обучении, это нужный предмет, ну, я даже не знаю, это нужный процесс, механизм, да. Или все-таки это уже рудимент, потому что, ну, многие ругают, говорят, что это все не по-настоящему выявляет у детей их навыки, знания, что это все какие-то тесты и так далее. Если не хотите, не отвечайте.
10: Нет. Владимир, почему? Витальевич, я нормально? Могу ответить, да. Давайте. Дело в том, что, ну, ругать вообще принято, да, в образовании любую, ну, реформу, систему ругать, мы ругаем, да, бесконечно с утра до ночи, и каждый специалист, любой человек, даже не имеющий никакого отношения, он большой специалист в образовании, это известно, угу. Да, и причем в мире это так, тоже не только у нас. Ну, пока другого механизма-то нет, и, собственно говоря, он работает, и результаты показываются, правильно, ребятами. Поэтому мне кажется, что особенно в такое неспокойное время, если есть эта технология, и она реализуется, и, как бы, и достаточно успешно, в данный момент, наверное, это хорошо, что она есть.
11: Ну, вот тоже наш слушатель пишет, ЕГЭ – это нормальная тема, как способ уравнять шансы для всех, чтобы все, как бы, правильно, ну, ответили на одни и те же вопросы, и не было ошибки. Окей, Владимир Витальевич, мы уже начали говорить о том, что о технологиях будущего. Насколько вообще активно ваш университет, ГУ, да, внедряет цифровые технологии, во-первых, в обучение? И если, например, я не знаю, ну, онлайн-курсы, может, у вас уже там какой-нибудь робот преподает что-нибудь, ну, я шучу, конечно, или гибридные программы, ну, что-то есть?
10: Слава богу, у нас прекрасный преподавательский состав, и нам роботы у нас не преподают, вот, но я хочу сказать, что у нас, в принципе, есть факультет, который занимается обучением, факультет информационных технологий, он, собственно, так и называется, да, и в старое советское время он существует очень много лет, это не то, что он вчера возник, вот модное такое явление, он назывался факультет кибернетики в советское время, это еще вот там,
11: ну, понятно, там, да,
10: 60 лет назад и так далее, вот, поэтому это такая классическая школа подготовки. Ну, и кроме вот такой классической подготовки информационщиков, ну, по разным там направлениям они готовятся, существуют и современные какие-то технологии, безусловно, у нас есть цифровой корпус ГУ, это такое образовательное онлайн-пространство, на котором уже несколько магистерских программ полностью цифровых присутствует, ну, собственно говоря, мы здесь не являемся прям оригинальными, да, во многих вузах они существуют тоже. Вот, ну, вопрос в качестве наполнения и в том, кто их ведет, эти программы, кто наполняет. Вот, и это наши классические программы, это госмуниципальное управление, управление персоналом, то есть те программы, которые тоже у нас являются для нас такими традиционными, скажем так, но ведутся полностью в таком цифровом варианте. через онлайн-курсы. Много программ ДПО, ну и, соответственно, наша бизнес-школа, которая тоже одна из старейших в России, вот, она как раз тоже такие программы реализует с использованием подобных технологий цифровых. Поэтому, ну, это время такое. Сейчас, собственно говоря, даже стандартные программы образовательные, да, они стремятся к... Особенно, кстати говоря, коронавирус нас научил тому, что большинство программ должны быть как-то оцифрованы или переведены в другое измерение, да, потому что, ну вот мы столкнулись, бац, и в один день нет возможности в аудитории собираться, да, то есть нужно каким-то образом продолжить процесс, и, соответственно, каждое заведение должно быть подготовлено вот к подобной ситуации. Но не только из-за него, но... Он просто очень четко в один день показал, как это может произойти.
11: Дал понять, что мы застоялись на месте. А да? Это не только университет, да. Это вся страна, потому что я не первый раз слышу, начиная... Нет,
10: вот я всегда хочу тут подчеркнуть. Мы все-таки, у нас есть такая наша русская особенность себя регулярно ругать. Это не совсем правильно. Страна, весь мир, давайте скажем так, ну, не был готов.
11: Нет, вы знаете, некоторые, может быть, и не были готовы, но они не вынесли столько полезного, как мы.
10: Вот,
11: у нас другое. Прорыв другой как-то произошел. Взять хотя бы наше. Мы раньше, что вы, по телефону, в эфир, или там по какому-нибудь Максу, да что это, так нет. Каждый второй сейчас и по телефону, и по Максу, и так далее.
10: Ну, потом, кстати, еще хочу, да, сказать по поводу, у нас есть действительно еще сетевые программы, сейчас такое... Интересное течение в образовании, да, у нас это совместные программы межвузовские, ну, два вуза между собой договариваются, ну, допустим, московский, и вот у нас там есть в Краснодаре вуз кубанский аграрный. Вот мы открываем совместную программу, и она реализуется там 2 или 3 года на площадке в Краснодаре, потом ребята приезжают у нас, учатся, ну и попутно, безусловно, идут перекрестные такие онлайн-лекции, ну и через цифровой корпус тоже ребята могут слушать, получать программу и у нас, и там, да, обучаясь.
11: Ну, понятно, да.
10: Вот, и это очень полезная программа, потому что, во-первых, дает возможность не уезжать в Москву, допустим, ребятам, которые там обучаются, а приехать, поучиться и уехать обратно, себе спокойно работать, там мы довольно успешно, кстати, получив 2 квалификации. Поэтому, ну вот, просто нужно не сидеть на месте, а работать. У нас таких программ больше 10 уже с вузами России, и мы вот даем в этих программах, они абсолютно разной направленности, кстати говоря, то есть это, может быть, там и... финансовые программы, и туристические, и еще какие-нибудь, информационные, кстати говоря. И мы везде даем блок наш, вот управленческий, инженерно-экономический блок, и он прям заходит хорошо, и ребята идут по всей стране на эти программы. То есть нам для этого не нужно всех принимать в ГУ, значит,
11: вот. Понятно, да, все на расстоянии лет. Можно сделать. Вот Алена спрашивает, а как вы организуете стажировки и трудовые... А, нет, не трудовые, а трудоустройство выпускников. Есть ли какая-то помощь, и есть ли на целевые программы с министерствами и другими компаниями? Ведь у вас столько много различных выпускников, кто работает в бизнесе и в политике.
10: Действительно, мы, ну, кроме стандартных дней карьеры и вот таких дней, которые...
11: Открытые двери?
10: Открытые двери – это дни для... поступающих. А вот есть, да, есть дни, дни карьеры, там, где ребята собираются и приходят работодатели, ну, как бы так, грубо говоря, покупать на будущее специалистов.
11: Ну, понятно, набирать,
10: да, выбирать, да, и выбирать, приглашать. Вот, и они в разных форматах проводятся. Но кроме этого, у нас все-таки вот через проектное обучение, которое у нас реализуется в ВУЗе, 100% все ребята проходят через проектное обучение от первого до последнего курса, и они даже в проектном виде ведут защиту, то есть это не просто одиночный диплом человек защищает, а, ну, в группе он пишется, это проект, который для конкретной организации фирмы, И, соответственно, эта организация очень часто, понятно, да, что тут же и забирает этих ребят. Да. Дэна не приходит, она все эти годы, собственно, работает.
11: Они не уходят.
10: Они не уходят, да. Они прям с ними и работают, их же и выбирают, и забирают, ну, лучших, естественно, ну, а часто и стопроцентно прям. Вот, поэтому в плане трудоустройства здесь вопросов особых нет. И, кстати говоря, ну, наши выпускники неплохо трудоустраиваются. Я бы даже сказал, хорошо. Вот, и в связи с, вот с этой проектной деятельностью, ну и кроме этого, очень много ребят идут и в органы власти, и в различные министерства. Есть программа министерств по стажировкам, да, где они уже начинают стажироваться. Но это и Дума, и Совет Федерации, я просто не хочу прям, ну, то, что не хочу, наверное, всех не назову, там список огромный. Вот. Но по выпускникам можно понять, что они присутствуют во всех структурах и разного возраста. Это не только выпускники прошлого, кем мы тоже гордимся, но и молодые ребята, которые в различных корпорациях двигаются довольно... Я бы сказал, быстро по карьерной лестнице.
11: Но я не знаю, почему, но раньше Владимир Витальевич, ну, как бы рассказывал, кто имена выпускников называл, сейчас он как-то скромничает. Ну, не, нормально, ничего страшного. Вот пан шеф пишет, передайте приветствие от выпускника ГУУ, закончил ФЭК в 2000 году. Поздравляем. Передали привет университету.
10: И вам вот, привет.
11: Да, Владимир Витальевич. Владимир Витальевич, скажите, пожалуйста, а вот как обстоят дела, например, с международными программами, обменами различными? Есть ли такие программы и с кем вот такое тесное сотрудничество?
10: Ну, понятно, да, что здесь ситуация, вектор такой, он изменился международный. Ну,
11: конечно.
10: Да, у нас было много программ и много лет существовали целые институты внутри, которые вели с конкретными странами программы. Вот, теперь уже не очень дружественными, честно говоря, понятно. Но, слава богу, что все-таки так же много лет мы работали, допустим, и с Китаем. И у нас много лет есть работы, то есть программы есть двух дипломов, которые реализуются с китайскими учебными заведениями, и не только с ними, да, то есть вообще-то, если говорить про международку, то у нас более, почти 700 человек обучается иностранцев, и это иностранцы, ну, я так хочу подчеркнуть, все-таки дальнего зарубежья, да, то есть это... Это классическая, это Азия, и Африка, и Южная Америка, вот, поэтому, а это, как правило, тоже двойные дипломы, обмены и так далее, то есть работа налажена, она идет, ну, кроме этого, у нас на нашей площадке располагается секретариат Евразийского сетевого университета, такой, да, существует университет при ЕЭК, при структуре экономической, такой большой, и, собственно говоря, и программа подготовки работников ЕЭКа, магистерская, она тоже у нас реализуется, там министры преподают Евразийской комиссии на этой программе, а руководит ей Сергей Юрьевич Глазев, собственно говоря, он много лет тоже этим занимался в ЕЭКе, сейчас вот в союзном государстве, поэтому, ну, это достаточно высокий уровень, но если говорить про ребят, студентов, да, то это... Вот в первую очередь с дружественными странами, программы, которыми ну, достаточное количество студентов. Здесь вопрос ведь всегда в языке был.
11: Да. Вот мне, да. Кстати, это интересно, а как преподавание идет? Они понимают по-русски или переводчик?
10: Мы обязательно, вот если у людей нет языка, обязательно год они учатся на... Предварительно год учатся еще у нас на подготовительном факультете, накачиваем языком. Но сейчас, опять же, в связи с цифровыми технологиями очень много есть таких программ, которые могут реализовываться на... Ну, то есть ребята учатся Китаем, дистанционно им преподается через платформы язык, они тренируются, сдают какие-то тесты и могут к нам приехать
11: учиться. Пусть лучше год они поучатся русскому языку, потому что очень приятно, когда приезжает президент Вьетнама на встречу с Владимиром Владимировичем Путиным и по-русски вдруг начинает говорить, а потом выясняется, что он, оказывается, закончил какой-то вуз здесь, в Москве. Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях ректор Государственного университета управления Владимир Владимир Строев. Мы сегодня говорим об образовании, о вступительных экзаменах, об искусственном интеллекте в образовании. И сразу же после новостей мы продолжим. Вы можете задавать свои вопросы. Наши средства связи, смс-портал, телеграм-портал, а также Макс готовы принять. Пишите, будем беседовать. Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Ростовской области сообщил об отражении воздушной атаки на Таганрог. Был уничтожен БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отметил Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что прошедшей ночью противник пытался нанести удары в Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. Среди мирных жителей пострадавших нет. Полиция Польши сообщила о массовой драке местных жителей с украинцами. Конфликт произошел в городе Стараховице. Один из участников драки применил острый предмет, в результате чего один человек был ранен, добавили правоохранители. Возбуждено уголовное дело, передают РИА Новости. Наказание может составить от 3 месяцев до 15 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции допрашивают очевидцев и устанавливают личности всех участников конфликта. Компания X5 остановила поставки Ferrero Rocher, Kinder и Raffaello в свои магазины. Закупок не будет из-за неоправданного завышения отпускных цен. Пресс-службе компании отметили, что на данный момент запасов продукции хватит более чем на 1 месяц для реализации в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В X5 добавили, что заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ритейлера. «Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам», пояснили представители сети. На Байконур отправились основной и дублирующие экипажи корабля «Союз МС-29». На космодроме начинается окончательная подготовка к полету к МКС, сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В состав основного экипажа входит Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Минон, передает ТАСС. Полет на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве +23, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность более 60%. Вечером синоптики обещают +17-19 градусов, вероятные осадки. Ночью ясно, до +15-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
13: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
14: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
16: Гомес. Джорди Альба. Лейнел Месси!
17: О, мой годнес!
16: Лейнел Месси does it again! He's superhuman!
18: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it! That's the goal!
19: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
20: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Рефлексия». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: На правах рекламы.
4: 11:35 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня мы с моим гостем беседуем об образовании, куда подавать документы, куда идти учиться и вообще кем сегодня выгодно и хорошо бы стать. И давайте поприветствуем, у нас в гостях ректор Государственного университета управления Владимир Строй. Владимир Витальевич, еще раз здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Владимир Витальевич, буквально недавно, на днях, такой вопрос опять не по сценарию, министр образования сказал, что типа такого глубокого высшего образования сегодня иметь не обязательно. Потому что, как показывает опыт, очень много ребят, бывших студентов, идут на работу, где не нужно таких знаний, которые вот они получили. Или, например, идут и вообще не по своей профессии, не по своему профилю работать, а совершенно в другом направлении. Вы как считаете? Вот я, например, считаю, что высшее образование в любом случае нужно. Потому что, ну, это и культура, и сразу по-другому ты мыслить начинаешь, и жизнь другого качества становится. Но это на мой взгляд. Потому что, когда я получал высшее, у меня совершенно по-другому все стало в жизни. Я прошел, у меня было одно образование, я в армии отслужил, а потом пошел учиться. Но по-другому все. Ваша точка зрения.
5: Ну, тут можно много, да, о чем рассказывать. Дело в том, что в некоторых странах вообще сейчас рекомендуют, такая есть рекомендация, высшее образование начать получать лет 25 не раньше, да, когда четко формируется сам человек, понятно. Он поймет, что он хочет и так далее. Если это вообще в жизни можно понять, что ты хочешь, это такая еще отдельная тоже тема для рассуждений. Вот, но... Вообще вопрос получения высшего образования, это не вопрос все-таки, наверное, конкретной специальности, это, наверное, средняя профессиональная, да, конкретная специальность, это направление. А мы только что с вами то про интеллект, то еще про что-то разговаривали. Представляете, если вы поступаете в ВУЗ и, ну, по сути, на 6 лет сейчас, да, ну, 4 плюс 2, что за 6 лет может поменяться? Да все может вообще поменяться. Возникнуть новые технологии, вообще мир перевернуться. Вот если так отмотать назад пленку, да, и посмотреть там 15-20 лет назад, ну, мы с вами можем вспомнить, то есть там уже в голову не пришло большую часть того, что сейчас происходит, и куда все двинулось. Поэтому и что бы мы с вами, какую специальность выбирали в этот момент. Поэтому все-таки я бы порекомендовал, да, я понимаю, куда вы ведете, да, порекомендовал бы абитуриентам и тем, кто сейчас стоит с аттестатом школьным.
4: На пороге, да.
5: И он думает, то есть, конечно, нужно выбирать, это безусловно, уже они выбрали ЕГЭ необходимое, то есть это направление гуманитарное, техническое и так далее. То есть выбор-то уже сделан какой-то предварительный. И другое теперь уже не получится сделать, потому что ЕГЭ именно эти. Вот, но... А дальше нужно выбрать ВУЗ, вот это тоже важный момент, то есть это учебное заведение, которое, ну, как кажется, да, по общей информации, или если человек придет туда и посмотрит, или уже ходил на дни открытых дверей, вы не представляете, в этом году, кстати, вот у нас рекордно много людей приходило на дни открытых дверей, вот место мы... Обычно все вмещались, и тут прям вообще не помещались люди в тот зал, который мы рассчитывали на ежегодные эти дни открытых дверей. Не хватало мест. Соответственно, люди понимают, что нужно посмотреть, да, то заведение, то место, куда ты идешь на следующие 4-6 лет учиться. Вот, это важный момент, и, конечно, есть сети и так далее, но это все больше похоже на рекламу, и это не ощущение, это нельзя потрогать руками все равно. Программы, да, можно почитать про программы, но все-таки высшее образование, кроме вот самого пространства, духа и такой корпорации, будущее, куда ты заходишь, и направление, как я уже сказал, уже оно и так выбрано, там, гуманитарное, техническое и так далее. Очень важно понимать, что все-таки высшее образование это нечто другое, это не получение конкретной специальности, чтобы ты работал просто руками, да, это другое мироощущение, это предметы все-таки такие базовые, да, общие предметы, они обязательно должны через человека пройти. То есть все-таки это, оно и называется высшим, да, угу. Слово не просто так придумано. Вот, то есть он идет туда не под конкретное направление, то есть сначала он, может, так и идет, он не понимает этого в тот момент, наверное, поступления, но на выходе все-таки получается, что человек, кроме того пространства, мира, друзей и так далее, да, ощущения этой специальности, безусловно, да, этого направления, он еще обретает какие-то отдельные знания и понимание жизни, которые в другом месте он не обретет.
4: Это вот в последнее время, ну, уже с год, наверное, это такое устоявшееся словосочетание, дух анкориджа популярно. А я хочу сказать, что дух университета, он обязательно должен быть в жизни каждого человека. Но потому что это совершенно другое. Это там, не знаю, там не первая, но вторая любовь. Там какие-то вот эти под гитару песни, КВН. Тем более, я знаю, у вас это все есть, театральные, да, какие-то, да, истории.
5: То есть эти активности студенческие, да, там просто человек взрослеет, он становится совершенно летним, прямо на первом курсе.
4: И, да, принимает и уже решение.
5: Конечно, сам. Там и семьи создаются, и дети появляются, и так далее. Сейчас, тем более, эта тема, она,
4: кстати,
5: так очень активна.
4: Если мамаша вдруг появилась?
5: Ну, у нас, естественно, это все тоже есть. У нас есть и детские комнаты. Мы, кстати, одни из, одни из организаторов вот, ежегодного такой? Вот этого фестиваля, даже, может, основные организаторы. Второй год фестиваль молодых семей, который в прошлом году в Баунке был, в этом году в МГУ на площадке проводили. И там Валентина Ивановна Матвиенко, она отвечает за это направление активно, то есть тоже вот рассказывала о том, как хорошо быть молодыми родителями в студенчестве. И там были семьи молодые с детьми, ребята из разных городов, но было очень интересно и, мне кажется, поучительно, да, что на самом деле все это возможно, что это не так ужасно, как многие молодые люди сейчас думают, что... Но, собственно, это и есть жизнь. Вот. И вузовское сообщество активно сейчас помогает, ну, и мы, в частности, Государственный университет управления, помогаем молодым семьям и радуемся, да, тому, что они появляются. Мы даже новое общежитие сейчас вот достраиваем, в следующем году, надеюсь, его все-таки сдадим. Вот, третий, там будут комнаты и для преподавателей, и для молодых студенческих семей. Надеемся там вот как бы такую новую практику реализовать.
4: Ну, все, кто слышит, будущие мамы, папы, и еще и хотите, да, быть студентами, все в Государственный университет управления. У нас ректор. Вас ректор приглашает, я тоже.
5: Так. Но не только рожать, учиться важно, да.
4: Нет, ну, понятное дело. Но если так случилось, то в будущем учебном году придется.
5: Мы будем рады.
4: Да. А прием 2026 года, вернее, это уже 26-27 можно назвать, да, получается, год же следующий. Как, куда подавать документы, что происходит, и когда уже будет поздно, скажем так, до какого?
5: Ну, тут, во-первых, нужно сказать, что в этом году, в принципе, система стала еще более, ну, если не жесткая, то более понятная, то есть нет этих 10 вариантов, там, туда побежали, сюда побежали, то есть можно или прийти сдать документы в университете, или через госуслуги. Ну, и я хочу сказать, что процентов, наверное, 70 сейчас ребят через госуслуги это делает, вот, но...
4: В смысле, сам не приезжаешь с вот этими бумажками?
5: Все. Да, и так там и госуслуги так настроены, что, собственно говоря, почему нельзя сдать до аттестата и до ЕГЭ, да, потому что через эту систему все эти результаты сами подтягиваются, когда человек подает заявление. Ему даже не нужно, собственно, никакие документы там вести. Да. Он даже лично, когда приходит, он пишет заявление, там, его вносит в систему, и тут же подтягиваются все результаты. То есть ты... Намного более проще, конечно, чем вот эти вот... Ну, единственное, там нужно приносить, подтверждать какие-то справки, льготы, ну, вот эти вещи. А все остальное, собственно, система подтягивает. Да и госуслуги и льготы подтягивают, кстати говоря, тоже. Да.
4: А вот задает вопрос наш слушатель, и, в принципе, ну, я тоже присоединяюсь, АИ, он подписался, самые популярные факультеты, какой конкурс и вообще, куда сейчас молодежь в большей степени путь держит?
5: Ну, я про все вузы же не буду говорить.
4: Нет, я именно
5: да,
4: у вас.
5: Про наш университет.
4: Про вашу, да, наш да, университет. Факультеты ваши.
5: Ну, как это ни странно, да, угу. Наверное, и сколько об этом не говорят, но наиболее популярное это государственное муниципальное управление.
4: Это кто будет?
5: Это,
4: это вот депутаты, руководители.
5: А, все они понятно. Не обязательно прям только на госслужбе, они могут работать да. в таком секторе.
4: Коммерческом.
5: Коммерческом, ну, да, это управленцы, да, профильные. Ну, вот, туда идут, естественно, это маркетинг до сих пор востребован, это... реклама, связь с общественностью, но, собственно говоря, не хочется говорить, ну, скажу, да, и та же юриспруденция, да, да, да, и приличные наборы, и желающих много, поэтому, ну, видимо, где все-таки хороший уровень образования, туда идут люди все равно, и это говорит о том, что эти направления у нас, в частности, востребованы. Это, ну, это и туризм.
4: Да, да, туризм.
5: Есть информационные технологии, я уже называл информационщики. Отель, там бизнес-информатика, допустим, востребованное направление, да.
4: Я думаю, куда бы я поступил у вас? Во-первых, это управление отелями, гостиницами.
5: Ну, смотрите, есть направления очень такие у нас профильные. Они все входят в систему менеджмента, то есть ты поступаешь
4: врач.
5: Но ты поступаешь на разные направления, да, то есть это управление. Управление на транспорте, управление в строительстве, там, в топливно-энергетическом комплексе и так далее. То есть это разные кафедры совершенно. Вплоть, мы с вами тоже это как-то обсуждали, вот начиная от энергетики до шоу-бизнеса.
4: Вот, я бы еще
5: да, шоу-бизнес это прям рекомендую, да. Вот, и там, кстати, неплохой конкурс. Это продюсеры. Почему-то наши в основном потом сериальными продюсерами становятся, и, кстати, довольно успешными там в топ, топ сериалов, там два или три наших продюсера, это молодежка, там все остальные. Вот, поэтому, наши выпускники, поэтому вот как идет поступление. То есть это не в целом человек поступает на направление, он все-таки начинает определяться по направлению. Это отраслевой менеджмент, так называемый, или управление в... Как, я его так вот называю, управление в конкретных отраслях. Поэтому они востребованы, и люди, особенно если они знают примерно, да, что вот они хотят в данной отрасли двигаться, и отрасли успешные, там, ну, тоже строительство или транспорт с логистикой, вы не представляете сейчас, насколько она востребована, вот, это направление, выпускники, они... На расхват. Ну, логистика. Сейчас все на ней построено. Это, ну, не хочется опять же говорить про доставку, но это именно то самое, понимаете. То есть это и огромные складские программы. Мы и недаром мы с Валберес совместно делаем, точнее, ну, мы, да, совместно, скажем, хотел сказать, мы для Валберес, но вместе с ними делаем Олимпиаду, вот уже второй год, Олимпиада для школьников всероссийская, она у нас проходит, да.
4: Как интересно.
5: Ну, кстати, очень такая интересный опыт, ну, и параллельно готовим предпринимателей вместе с ними тоже, и, ну, достаточно большой интерес эти программы совместные вызывают. Ну, не только с ними, это я назвал просто такая здоровенная структура, которая покрывает всю страну, да. Поэтому у нас даже смены проходят в лагерях, хотел сказать, в центрах отдыха детских. Вот наши смены, предпринимательские ГУ, они проходят везде, и в Артеке, в Океане, в Орленке там, и так далее. И вот мы берем партнеров, и ребята очень... так хорошо отзываются, когда такие какие-то большие корпорации заходят, партнерски проводят с ними мастер-классы, лекции. То есть они сейчас школьники, ну, то, что видят, то, что знают, туда и идут. Поэтому и мало того, с ними и совместные программы, они участвуют, вот эти все корпорации участвуют в образовательном процессе. Мы все-таки учим предпринимателей в большом объеме, да, назовем их управленцы, ну, по-другому это предприниматели, да. Тоже.
4: Да, а, кстати, вот тоже хороший вопрос прислал наш слушатель. А как у вас обстоят дела со стартапами? Он слышал, что вы очень поддерживаете хорошо все эти вопросы. И предпринимательские инициативы студентов. Есть ли возможность параллельно развиваться и в этом направлении?
5: Есть, и даже обязательно нужно развиваться. И действительно, наш студент, кстати говоря, стал победителем проекта «Стартап как диплом». И много есть финалистов и так далее. Поэтому мы одни тоже из операторов этого конкурса. Ну вот я говорю про проектное обучение, кстати говоря.
4: Это конкурс?
5: Это всероссийский конкурс, он проводится, и там много, понятно. Стартап как диплом. Ну вот мы-то еще параллельно, кроме этого всероссийского конкурса, у нас, собственно говоря, дипломы наши, которые проектами, я назвал вам уже, рассказал уже, проектная деятельность.
4: Да.
5: Они и есть будущие стартапы, они все публикуются на платформе. И работодатели, если они вдруг заинтересовались этими проектами, они их могут, по сути, покупать. Ну и часто, естественно, если они проектом заинтересовались, то они и команду себе берут на работу. Ну вот такой я пример привожу, один из примеров. Понятно, хотелось бы, чтобы это было стопроцентно, но каком-то, скажем, процентов 30-40 все-таки проектов на начальном этапе ими интересуются через эту платформу. И вот, допустим, Московское метро, один из проектов ребята разрабатывали, вот они его себе забрали и забрали всех этих ребят тоже на работу сразу. Поэтому вот вам стартап как диплом.
4: Вот хорошо так, а нет, сейчас многие бегают, ищут работу, у вас прям все так пристроены студенты, скажем так. А я вот слышал про вашу одну студентку, которая тоже какой-то что-то там стартап так красиво сделала, что все так закрутилось в сфере индустрии красоты, бьюти вроде бы, да, насколько я правильно понимаю. Там ее вот сейчас я смотрю, Варвара, да, зовут?
5: Да,
4: Карамышева.
5: Есть такая, да. Финал вышла тоже со своей разработкой для тату-индустрии, да. Вот, поэтому у нас много, я всегда очень...
4: Она сейчас, уточню, что она придумала специализированное устройство, дозатор вязких веществ, средств для тату-индустрии,
5: перманентного макияжа. Вот, кстати говоря, это очередной раз опровергает разговор о чисто гуманитарном образовании в нашем университете, да, то есть у нас очень много какой-то такой исследовательской деятельности и разработок, реальных, прикладных, студенческих, которые используются потом. Это и было в советское время, и сейчас так есть. Вот, поэтому и ребята достаточно успешны в этом плане. Ну, кстати говоря, могу сказать, что у нас есть и довольно такое фиктивное конструкторское бюро студенческое, да, где наши ребята трудятся и выполняют различные заказы для предприятий, корпораций. Ну, это делается не бесплатно, во-первых, что приятно, конечно. Но и
4: в смысле, они зарабатывают?
5: Они, конечно, чуть-чуть. Они для студентов вполне себе нормально зарабатывают, и выполняют очень важную работу для, оцифровка информации, то, что им пока можно доверить. Ну, и какие-то свои небольшие разработки, внедрения, которые потом внедряются в процессе производства в этих корпорациях. Да, и это, мне кажется, очень важно, потому что, собственно, в этот момент из этих ребят, вырастают потом большие специалисты.
4: Большие. Вот я не знаю, с чего, но... Светлана задала вопрос. Мне понравился он, не знаю, сможете вы ответить, нет? Назовите книгу или статью, которую вы рекомендуете каждому молодому студенту, который станет управленцем. Книгу или статью молодому управленцу.
5: Вот понимаете... Вот
4: в голову вообще ничего не приходит. Сразу.
5: Сразу вопрос...
4: Ой, я бы предложил малыша Карлсон. Карлсон
5: прекрасно.
4: Хороший управленец
5: был. Да, он очень удачно управлял всеми.
4: Инвестиции,
5: это точно. Да, опять же, вы правильно сказали, что пример привели любой книги, да, по сути говоря.
4: Ну, она так
5: сказать, да. Но если ставить вопрос, статью конкретную или книгу, да, то есть человек это единственную эту книгу прочтет, эту статью, да, конечно, ужас в том, что, в принципе, вот такие вопросы есть, и вопрос прекрасный, но... Mm-hmm. Но, в принципе, люди должны читать, изучать все, что вокруг. Знаете, если... наверное, сейчас я вам скажу, наверное, вот то, что... чтобы с основ начать, да, управленческих, нужно... есть такое качество любить людей. И, в принципе, отношение к людям очень важно для любого управленца. Как только он их не видит... Да, жди беды. И, собственно, мы таких примеров тоже много с вами знаем и видим регулярно, когда люди, не понимая, ринулись в эту отрасль, неподготовленные, не обученные. Так вот, я про себя, наверное, скажу. Наверное, начать нужно с Евангелия. Ну, и в каждой конфессии со своей книги. Ну, если, понятно, если понятно. Объективно посмотреть на мир, понимаете, вот начать, а потом дальше уже можешь двигаться дальше. То есть есть там какие-то основы человеческих взаимоотношений, они изложены. Но я уж не прошу Библию прям, потому что там, конечно, не каждый человек может это осилить, наверное, но Евангелие прям это такая маленькая, такие книжечки совсем, и вот можно с них начать. Для этой конфессии, для других конфессий другие книги есть.
4: Но свое что-то.
5: Да.
4: Так, у нас остается прям буквально немного времени. Владимир Витальевич, это будет преступлением, если я не спрошу. Я знаю, что ваш кампус самый лучший, уникальный в Москве, да и не только в Москве, по России. Расскажите, давайте, он единственный своего рода там и так далее. Прям мало времени у нас.
5: Да-да-да, нет, ну он хороший, и он действительно очень комфортный и для проживания, и для обучения. То есть это территория, единая территория. У нас полностью она вся в системе безопасности единой, находится на Выхино. Метро у нас два общежития, сейчас третье достраивается, спортивные сооружения, стадион, кстати, в Москве, что тоже уже редкость.
4: Бассейн, я знаю.
5: Бассейн, да. Значит, да. Корпуса, бизнес-центр, там автошкола своя работает прямо на территории, тоже они там учатся. Ну и так далее. То есть это полностью такая замкнутая система, полностью контролируемая, и ребятам никуда не нужно выходить, даже зимой. Можно зайти в одно место, разделся и полностью потом передвигаться целый день по всем, по лекциям, по активностям. Там это и столовые, буфеты разные совершенно. Вот. Ну, в общем, все, что касается, все, что нужно для нормальной жизни студента и нормального качественного образования и научной деятельности у нас есть на территории. Так что всех приглашаем поступать. Ждем лучших у нас в ГУ.
4: Обязательно, друзья, приходите, собирайте документы. Как оказывается, не надо никуда сейчас приходить, а можно прям целиком уже через госуслуги. Еще маленькие вопросы, тоже вот остается полторы минутки. Угу. А что у вас, спрашивает Анатолий, с наукой? Даете ли вы возможность студентам развиваться в этом направлении?
5: Ну да, я уже только что сказал про студенческое конструкторское бюро, но, собственно говоря, возможностей сейчас много. Государство оказывает поддержку, и университеты тоже оказывают поддержку. Конечно, все заинтересованы в ребятах, которые развиваются, особенно в научном плане. И, ну, я, по крайней мере, не знаю случаев вот у нас, чтобы мы кого-то там не поддержали, не помогли молодому дарованию продвинуться. Но даже если это сразу не видно, то через систему научных исследований, через участие в рабочих таких группах конструкторских и так далее, ребята развиваются, и, собственно говоря, к выпуску, как правило, это уже готовые специалисты, которые либо дальше продолжают, кстати, свою деятельность в большой науке, что тоже у нас часто случается, либо идут на производство и в общем, на успешную
4: продолжают
5: работу.
4: Жить,
5: да,
4: и работать.
5: Счастливо.
4: Спасибо огромное. Хороших вам студентов, прекрасного набора в этом году. Ректор государственного университета управления был сегодня у нас в гостях, Владимир Строев. Спасибо.
5: Спасибо,
4: удачи
5: вам.
4: Да. И до встречи, я думаю, уже в новом учебном году, да, да, будете рассказывать, кто поступил. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Сейчас новости, а далее продолжим.

0: меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Власти Украины наращивают сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики. Режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход от транзита запрещенных веществ, заявили в пресс-бюро службы внешней разведки. Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита таких грузов из Латинской Америки в Европу, отметили в ведомстве. Там добавили, что основной перевалочной базой через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, передают РИА Новости. В СВР сообщили также, что интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому черному рынку оружия. ЦБ планирует учесть ситуацию на топливном рынке в июльском прогнозе по инфляции на год. Важным фактором также станет масштаб влияния динамики цен, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. С точки зрения прогноза, для нас важно то, насколько значимо повлияет рост цен на топливо на инфляционные ожидания, пояснил он. Заботкин при этом не стал уточнять, будет ли прогноз по инфляции на 2026 год повышен, передает Интерфакс. Зампред пояснил, что регулятор оценит всю статистику, текущий прогноз в 4,5-5,5% на этот год и 4,5% в 2027 году пока сохраняется. СМИ сообщили о госпитализации 52 туристов с подозрением на отравление в Анталье. Они были участниками рафтинга в национальном парке Кепрюлю-Каньон. После обеда в одном из расположенных на берегу реки комплексов отдыхающие почувствовали себя плохо, сообщило агентство ДПА. По данным журналистов, пострадавшие местные жители, прибывшие на однодневную экскурсию. Проверку начали районные власти. Журналисты добавили, что в настоящее время все, кого отправили в больницу Манагавта, были выписаны. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве +23, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метра в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают +17-19, вероятны осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки Украины.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
0: По вопросам размещения рекламы звоните 925 33 7.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
8: Ну что, сегодня понедельник, 29 июня. Программа вот так немножечко у нас съехала, да? Вот у нас только что мы говорили об образовании, говорили, куда поступать. Я думаю, вам полезная была информация. Ну а в ближайшие два часа, вот в этом часе, мы поговорим, например, о том, что в турецких отелях появился новый вид краш. Понемногу. Вот по чуть-чуть приходят.
3: Краш,
8: да, берут, и чтобы не все сразу. Вот, в России человек-амфибия был, оказывается, у нас, у него жабры на шее были, но мальчику их удалили. Вот, вернее, не удалили, а будут. Храп помолодел, Марин. Понимаешь?
3: Нет, нет, не актуально.
8: Не актуально? Да ты-то этот же храпит твой кот-то. Нет?
3: Да ладно, что ты на шпината наговариваешь.
9: Мой пес храпит.
3: Вот.
8: Моя тоже храпит.
3: Вот у меня не храпит.
8: Ну и аномальная жара накроет Москву и область, но не дай бог, чтобы это было как во Франции, например, где светофоры плавятся.
3: Плюс 30 обещают в среду, да, в четверг?
8: Да, в среду, четверг будет уже за 30. Так, Андрей, Александр, вы выиграли билеты куда? Напишите хотя бы куда. Вы знаете, слишком много народу, все выигрывают, я не запоминаю.
3: В общем, друзья, в ближайший час мы будем обсуждать самые актуальные темы. Во втором часе к нам присоединится психолог Елена Соловьева. Вместе со мной будем обсуждать тему рефлексии. Напомним наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495.
9: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашей группе ВКонтакте, в нашем YouTube-канале, в трансляции «Макс, Марина и Герман» и в одноименной трансляции на нашем Рутюб-канале.
3: Да.
9: Включайтесь, смотрите.
3: Так и есть.
8: А И говорит, коты не храпят, коты мило
3: вот сопят. Именно, вот именно. Посмотрите в телеграм-канале «Молодой шпинат», как
8: не
3: мило
8: смотрите.
3: Спят коты.
10: Макс, Марина и Герман. Лето на радио. Говорит Москва.
8: Ача, ча-ча. Ну ладно, не важно. Так, ну что, идем по новостям. Смотрите, льготы на посещение бань предлагают ввести. А это в период отключения горячей воды. Значит, в Госдуме заботились о нас, вот, немытых-то и нечистых. Вот, типа, нет воды у вас, 10 дней, чего ходите, пахнете тут? Вот,
3: в общем,
8: пусть
3: по мнению,
8: льготы будут,
3: да,
8: у вас.
3: Депутатов льготной категории граждан должны посещать бани бесплатно, а остальные граждане России со скидкой. Интересно, льготные категории это какие?
9: Многодетные семьи, ветераны,
8: да,
9: инвалиды всех групп.
8: Операции, наверное.
3: Можно всех тех, кто перемещается на общественном транспорте, тоже к этой категории.
8: Ты напиши письмо в Госдуму, может быть, мы опять не попадаем, может, я услышу там, мы опять не попадаем, ни многодетные, ни туда, ни сюда. Короче, льготы на посещение бани у нас не будет.
9: Не, у нас будет скидка, у нас не будет бесплатного посещения, да. Будет скидка. Остальные граждане со скидкой. Это вообще-то в целом неплохо, потому что общественные бани — это дело недешевое, да, да, совсем.
3: Так же, как и бассейны всякие, знаешь,
8: да, которые... особенно если это какие-нибудь городские, исторические бани, типа Сандуны и так далее. Так, еще, смотрите, в турецких отелях появился новый вид краш, понемногу он называется. Значит, у российских туристов в номерах крадут небольшие суммы перед выселением, чтобы потом не было проблем с полицией и из-за незначительности ущерба.
3: Последний случай произошел в премиальном «Титаник Лакшери Коллекшн».
8: Я даже знаю,
3: я отель.
8: Был, а я был в нем.
3: В общем,
8: это какой город?
9: В 1919 году.
8: Бодрум. Почему?
9: На «Титанике».
8: «Титаник», да, да, да.
3: Это не Бодрум.
9: Шутка за... Не в 19, 15 году.
8: Мне кажется, это бодр. Ну ладно, неважно, но мне кажется, был. Смотрите, по данным есть информация, что жертвами становятся турагенты сами, ну, обычные туристы. Как только вы собираетесь, и, например, на последний коктейль вышли или еще куда-то, так быстренько вор заходит, у вас из сумочки, бац, и вот у 800 тысяч рублей за неделю вот так вот. А, нет, это ценник 800 тысяч рублей в этом отеле. Ну, он, а что, если вы можете 800 тысяч заплатить, что вам, 100 тысяч, вам страшно будет, жалко.
9: 100 тысяч, я думаю, будет жалко.
8: Ну, и вот, что, короче, это... девушек обокрали, турагентов, они там походили, поплакали, им сказали, нет, мы ничего не знаем, но они в полицию как раз и не стали заявлять.
3: Я подумала, что знаешь, вот, когда эта новость...
8: Потому что малая сумма.
3: Что да. Из серии у тебя вот лежит наличка в номере, да, там, не знаю, много-много купюр каких-то. А приходит там горничная, убирается, например, да, и незаметно там одну купюру у тебя забирает.
8: Так и
3: сегодня,
8: делают, да.
3: Завтра, там, послезавтра. На самом деле мы же не замечаем, да, и не помним, сколько, ну, по крайней мере, я про себя сейчас говорю, да, я не помню, да сколько точно у меня там налички. Ну, примерно мы понимаем там, да, сколько, но вот до копейки не помним. И вот если постепенно, по чуть-чуть, то, наверное, да.
8: Это, знаете, я однажды, приехали мы откуда-то из, утром там я съездил в город, мне нужно было, и в отель прихожу, и у меня дальше идет тренировка. Я бегу в спортзал, там йога или какая-то зумба, я не помню. Нет, какая йога? На йогу я не хожу. Зумба там или
3: вообще что-то тренировка еще. На отдыхе.
9: Зумба, это же робот-пылесос.
8: А? Нет, а там прикольно
3: это
8: было.
3: Это Кирби.
8: Кирби, да. Вот, и я прибегаю в номер, хватаю там, переобуваюсь, и из карманов, чтобы не вывалилось, вытаскиваю какие-то деньги, какую-то мелочь, и просто на кровать положил, и убежал. Вот, а потом понял, что я выложил, ну, где-то, ну, евро 20. Ну, это нормальная такая сумма, там, может, 25, пока я там что-то покупал. Прихожу, денег нет. Я на ресепшн говорю, так
3: ресепшн.
8: И так, да, а мне говорят, а мы подумали, это чаевые, мы разделили
3: мне
8: уже их.
3: Так
8: я такой стою, ну конечно. Ладно, ладно, пусть будут чаевые.
9: Ты, нет, ну я тогда, даже не когда подумал. Ты горничным хочешь чаевые оставить на кровати, же надо.
8: Ну да, но я как-то вообще не
3: лебеди
8: подумал,
3: тебе
8: да.
3: После
8: нет, такие при этом не делают, понимаешь? А, Макс, вы же на танго ходили, продолжайте. Нет, Кать, уже не хожу я на танго. Как-то мне стало скучно. А Александр Л2 пишет, да кто вообще наличку носит в путешествии? Так а сейчас только наличку и носит, Алексей. Карточки не работают наши. Ну, вот. Так что имейте в виду...
9: Большие суммы храните
8: большие,
9: в сейфе.
8: Большие, да, или вообще большие не за что
3: брать. На самом деле, вы знаете, у меня, к сожалению, есть такая ужасная черта, я когда вот заселяюсь в какой-то отель с кем-то, да, в номер. Вот,
8: с кем-то?
3: И какой, у какого,
8: какая вот, тайна. Вот,
3: да, у меня...
8: Смотри,
3: Максим. Ты так и не знаю, ты как... Я не знаю, как тебя назвать. Ты знаешь, вот женщина в подъезде сидят, которая пошла.
8: Пошла,
3: в общем, короче, я не буду про второго человека ничего говорить. Про себя скажу. Я за 5 минут просто сдаю максимальный бардак в номере. Ужасные черта.
8: Ты в жизни то же самое делаешь.
3: У меня, не знаю, я открываю чемодан, как будто ящик Пандоры открываю. Не знаю, может быть, еще кто-то так живет. И то есть я не тот человек, который развешивает вещи в шкаф или там раскладывает по тумбочкам. Я просто открыла чемодан и могу просто всю неделю жить с открытым чемоданом.
8: Ну,
3: и
8: да,
3: я знаю, база. Где что у меня лежит. При этом у меня может быть на тумбочке что-то еще где-то, но я понимаю, что если вот так ко мне зашла какая-то горничная с целью что-то украсть, не дай бог, да, у меня вроде такого никогда не было, она бы просто не нашла бы ничего.
9: Потерялась бы.
3: Вот правда, она бы не нашла. Она бы не смогла.
8: Не, Марина такая лежит, а то пляжа, говоришь, да, там тому человеку, с кем ты ездишь, как ты говоришь, да, попросила бы, сказала, возьмите, пожалуйста,
3: человек под кодовым.
8: Ты человек, пойди возьми, у меня в чемодане там то-то-то. Я представляю, как он приходит с ума свой. А Марина говорит, черненькая еще, там черненькая. А у нее все черненькое, блин. Она
3: мне не все черненькое, ну перестаньте.
8: Она когда открывает
3: свой
8: шкаф, и говорит,
3: цвет.
8: Стою и смотрю, что надеть из тысячи
3: вообще
8: черных
3: неправда.
8: Вещей.
3: Вот я не хожу все время поярче. В черном. Я люблю черный, но у меня не все черное.
8: Да это все время в черном.
3: Да, ну нет.
8: Коллеги.
9: Белая футболка.
3: Пожалуйста, зеленая,
8: ну это база,
3: зеленая рубашка.
8: Это база, сегодня она в базу оделась. Господа, расскажите, пожалуйста, куда вы вот приезжаете, когда отдыхать? Какие у вас вот нюансы отдыха? Вот я, например, обязательно я развешиваю одежду.
3: Вот видите,
8: надо.
3: Нормальные люди все так делают, и тот человек, да. С кем я обычно езжу.
9: Нет,
3: тоже.
9: Я тоже никогда не развешиваю.
3: Мне
8: лучше. Вы ходите пришли. Потом мятые, что ли?
9: Ну, а расправляется на
8: месте. Я даже с собой. Где она расправляется?
9: На улице. Особенно если жарко. Немножко,
3: души можно
9: немножко на вешалку. Припотел, и да, оно все вот точно
8: расслабляется. Ужасный ужас.
3: Душ можно на вешалку повесить.
8: Я еще и утюг с собой вожу.
3: А сейчас что, обычно есть...
9: В отпуск езжу, вещи гладить, что ли?
8: Конечно.
3: Есть утюги в номерах сейчас чаще всего.
8: Ну да, я уж в последнее время
3: нет. Это во-первых. Во-вторых, есть лайфхак, пара... Как это называется? Ну, когда ты берешь с собой...
9: Генератор.
3: Ну, типа того, да, и тебя он просто...
8: Отпариватель.
3: Отпариватель, такой. Спасибо. Да. А можно повесить какую-нибудь футболку на вешалку и в душ, когда ты там принимаешь душ.
8: Ну да, пар там или что-то еще. Это тоже можно, но я люблю, чтобы вот оно все у меня было глаженное, особенно вечером, на ужин, ты ходишь там, если ты в отеле с тем человеком.
3: Да, Марина, я наоборот душнил, убираю все и всегда за всеми, в том числе за другими в номере. Флакончики по росту. Катя, вы знаете, вот тот человек, с кем я обычно езжу, но чаще всего тоже такая же душнила.
9: Флакончики по росту?
3: Да, ну то есть доходит до того, что я прошу упаковать мне чемодан, потому что, знаете, как я упаковываю чемодан.
8: Ну ты знаешь, я тебе, Гер, хочу сказать, Маринка зато при этом, она очень быстро собирается.
3: Моментально.
8: Она вот это из тех людей,
9: если скажешь, идем
8: на пляж, пошли, она уже, еще ты не закончил говорить, она уже в дверях стоит. Трусы и помаду взяла и уже стоит, и все. На пляж.
3: Ну, не взяла, надела все.
8: Надела все же, да. А, просто я вот в этом плане, мне утром надо обязательно пойти на завтрак, обязательно после этого чашечка кофе на веранде, там какие-то разговоры.
3: Не торопиться. Не торопиться.
8: Я приехал отдыхать. Да. А вот эти вот странные люди, которые вскакивают и бегут в 6 утра
3: на
8: занимать...
3: На экскурсию.
8: Или на экскурсию, или занимать...
3: На сапах катаются.
8: Лежаки, полотенце кладут свое.
3: Это я вообще этого не понимаю.
8: Это вообще... дичь какая-то. В некоторых отелях сейчас стали за это штрафовать. Вот. Поэтому этого не делают. Порядок во всем в приоритете, пишет Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, это вас итальянцы приучили? Какой порядок в Италии? Вы что? Там, наоборот, кавардак да беспорядок. Сколько я был, там вечно все. Вот это вот. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу сказать, что все люди разные. И если кто-то вот не развешивает, не раскладывает аккуратно, а разбрасывает, значит, это его стиль, это его внутренний мир. И ломать себя не надо. Не надо себя заставлять вот строго, как положено, там, по размеру, по фасону. Потому что это будет душить морально, психологически, если человека устраивает просто в свободном полете вещи.
8: Угу. Понятно, спасибо большое.
9: Творческий беспорядок.
3: Так я себя не душу.
8: Вы знаете, что я еще делаю? Я прихожу, захожу в ванну, открываю свою косметичку и красивенько выкладываю зубную щетку, пасту, там пену для бритья, станочек.
3: Дай бог, я косметичку туда поставлю.
9: К вечеру, второго дня можно туда занести.
8: Ты где умываешься, в море, что ли?
3: Да нет, ну как-то я взяла, вышла туда-сюда.
8: Понятно.
3: Я зато знаю, что у меня все сосредоточено в чемодане, мне не нужно отвлекаться, понимаете? Говорит, что ты искать.
8: Но, с другой стороны, это тоже верно. Это тоже правильно. Знаешь, так распихаешь все по
3: и потом
8: комнате,
3: собирать,
8: а потом собирать.
3: Все.
8: И обязательно что-нибудь забываешь.
9: Чемодан. Да я-то что, я знаю. Я мы на Марининой стороне.
8: Я не забуду никогда. Я вот как так получилось, мы поехали отдыхать редакции в один клуб.
3: Отель,
8: да.
9: Титаник Лакшери Коллекшн.
8: За город. В Азузу мы ездили.
3: Ты что?
8: Да. Я взял рюкзак, собака со мной была, все, мы приехали, все прекрасно. Я думаю, что брать вещи? Я взял одну майку запасную, но белье там, или две майки, и все. Думаю, шорт еще ходить по домику. И я уезжаю, и я забываю джинсы.
3: На себя надеюсь.
9: В шортах уехал.
8: Да, нет, оказалось, что я взял другие джинсы, и это меня сбило. А те джинсы, которых я приехал, я повесил их в шкаф.
3: Ужасно.
8: И мне потом звонят из ресепшена и говорят, а джинсы, знаешь, какие дорогущие те были?
3: Глория джинс, наверное.
8: Да, конечно, сама ты Глория джинс. Глория мне почему-то эту бегемотиху напоминает.
9: Из Мадагаскара.
8: Да, из Мадагаскара. Нет, это какие-то дорогие пепе вроде были. Джинс. Ну и, короче, мне звонят, говорят, вы заберете, я думаю, 400 километров, там сколько, 3 часа ехать туда за джинсами.
3: Можно же доставку.
9: Да, что, по почте не могли отправить?
8: Нет, сказали нет. Мы, Марина, чемоданы не разбираем, в номере бардак,
3: пишет
8: Елена Андреевна.
3: Да, Елена Андреевна.
9: Да. А если надо от бардака избавиться, ты просто все собираешь
8: и закрываешь
9: чемодан, крышкой накрываешь, да, и все
3: идеально.
9: Чисто.
3: Да, я знаю, где у меня что лежит. Я всегда так парирую.
9: Конечно, все в одном месте.
3: Да, да.
8: Кстати, знаете, что сегодня праздник объятий отмечается? Международный день рыбака еще. День черешни. Вот надо с черешней.
3: Такой акцент прямо сейчас сделать.
8: Вот, ну, просто я в этом году, меня душат жабы, я хотел в выходные поесть черешни. А я, так как получилось, что я провел целую ночь в Петербурге, вот с субботы до воскресенья, я съел две ягодки аж.
9: Аж две
8: ягодки. Не знаю, так вот убудрился я. Мне принесли просто какое-то блюдо, и там было две черешенки.
9: Самый важный праздник сегодня, знаете, какой?
8: Какой? День грязи?
9: День рождения моей мамы.
8: Вау! Как зовут?
9: Марина Александровна.
8: Точно, не, Марина-то я помню. Александровна я забыл. Марина,
3: это вообще очень просто.
9: С днем рождения,
8: Марина! Молодец, с днем рождения. Главное здоровье.
9: Молодец.
8: А молодец в том, что родила такого прекрасного нашего коллегу.
9: Да, согласен.

0: хорошая новость.
1: Давай.
2: Ну-ка.
0: Алкоголь среди зумеров вышел из моды. А об этом рассказал главный нарколог Москвы.
3: Мосякин. Что ты пропустила?
2: Пропаганда здорового образа жизни и разнообразия альтернатив для досуга и снизили потребность молодежи в столице использовать алкоголь как способ расслабиться, отметил нарколог.
3: Мосякин. В городе созданы условия для активного отдыха, это площадки для тенниса, волейбола и других видов спорта. Благодаря этому Москва вместе с Кавказом Северным демонстрирует самый низкий уровень потребления алкоголя. Я не знаю, господин Мосякин, откуда у вас такая информация, и что у нас Москва не пьющая? Я вот вы... Ну, хотя
2: не,
3: это
2: он
3: были...
2: Он не говорит, что Москва не пьющая. Он говорит, молодежь.
0: Он говорит, про зумеров, Максим.
3: Простите меня, я в пятницу наблюдал за зумерами, у которых выпускной был.
0: Да. Ну, вот, это нерелевантное.
3: Ну, может быть, да. Я попал в такую часть, что они заказали вот такую бутылку.
0: Максим,
3: я не знаю.
0: Ну, ты передергиваешь, нерелевантно. Ну, что-то, что мы обсуждаем.
3: Быть,
0: у людей
3: они
0: был выпускной.
3: Они пьют, но они все равно пьют. Может быть, они не пьют так, как пьют остальные часто, но какие-то праздничные события у них бывают, они выпивают. Я не согласен с господином Мосякиным в этом плане. Но...
2: Нет, они
3: а с другой стороны, если
2: выпивают,
3: так...
2: Выпивают, я говорю, они. Мы выпиваем, не бухаем.
0: Не так, как миллениалы, например.
2: Не бухаем.
3: Ну.
0: Нет культуры.
2: Да, выпить там, бутылочку шампанского на компанию на какой-нибудь Новый
0: и
2: год.
0: И остановиться.
3: Одну на компанию?
0: Да. Вот видишь, чем разница.
3: Зависит. Глаза закапать на компанию.
0: Вот, пожалуйста.
3: Это сколько компаний? Да, два человека.
2: Все правильно, о том и речь.
3: Два человека компания.
2: Ну, смотря какая. Сбер побольше, наверное.
3: Сбер?
2: Ну, компания же.
0: Я что-то
3: не понимаю этих шуток. Герман сегодня это, да, зумерские шуточки у него. Радостно, я согласен, что чем меньше, тем лучше. Это не очень хорошо для здоровья. Но я видел и в пятницу компанию молодежи, и в субботу компанию молодежи.
2: Это разные были компании молодежи?
3: Разные, даже в разных городах.
2: Тогда все хорошо.
3: Они выпивали. Так, еще, смотрите, опять же, храп помолодел, опять к зумерам, а нет, это уж постарше. Врачи фиксируют рост обращений у пациентов в 25-35 лет, значит, они жалуются, что храпят, при этом среди пациентов старше 40 от этого заболевания страдает каждый второй.
2: Врачи связывают рост обращений не только с распространенностью проблемы, но и с тем, что люди стали внимательнее относиться к своему здоровью.
3: Раньше люди по большей части стеснялись обращаться с этим, с храпом. Сейчас развивается тренд на долголетие и грамотный подход к здоровью. Вы знаете, я не могу, вот, но в данной ситуации самый лучший вариант, потому что храпить можно от всего чего угодно. Не так голова лежит. У нас уже был сомнолог 500 раз, мы об этом говорили. А строение, значит, внутренности носоглотки и так далее. Люди даже с прекрасными данными могут иногда подхрапывать.
0: А с непрекрасными?
3: Вот. А так это вообще, это просто паровоз гудит или там едет.
2: Отбойный молоток.
0: Да,
2: отбойный
0: не все еще знают, что они храпят.
3: Конечно,
0: они...
3: в том-то и...
0: Вот про я, это например... никто не говорил, не слышал,
3: да,
0: и так далее.
3: Я когда жил там с женой или там еще с кем-то, мне говорили, что я иногда, если на спине лежу, могу захрапеть. Сейчас никто мне не говорит, я не храплю.
2: Кто угодно может захрапеть лежа на спине.
3: Ну, в том-то и дело.
2: База.
3: Два выхода, господа, из этого всего. Если вы с кем-то живете, раздельные комнаты, раздельные спальни, это самое лучшее. Или...
0: Гениально.
3: Да, а второй...
0: Гениально.
2: Да. Лучше в разных городах живете.
0: Да, в разных
3: квартирах. В разных квартирах, а второй выход в разных квартирах, так вообще будете высыпаться просто как зайки, с утра как зайки, вот. Но, опять же, при этом, как мы любим говорить, кто вам мешает сходить к врачу, верно?
0: Конечно.
3: Ну, кто вот вам мешает? Где, кстати, третье продолжение этого материала-то? Что-то не найду, третья страница.
0: Среди основных причин храпа специалисты называют гипертрофию мягкого неба, увеличение корня языка, нарушение носового дыхания, а также избыточную массу тела, при которой жировые отложения формируются в том числе в области верхних дыхательных путей.
2: Медики подчеркивают, что опасность представляет не сам храп, а его осложненная форма, синдром обструктивного апноэ сна, при котором во время ночного отдыха дыхание может многократно останавливаться.
0: Когда во сне регулярно происходят остановки дыхания, развивается гипоксемия, это не просто мешает отдыхать, это опасно. Человек начинает хуже концентрироваться, растет риск ДТП, возможны ошибки на работе.
3: Ух ты!
0: Но самое тревожное не это, а то, что апноэ многократно повышает риск инсультов, инфарктов. Об этом говорит врач-сомнолог
3: Масякин.
0: Нет, Ольга Коновалова.
3: Ну хорошо. Для диагностики, короче, друзья, долго читать, надо идти сдавать, потому что тут еще и с сердцем проблемы. А если вас это тревожит, то я не забуду, опять же, никогда, у меня мама очень сильно храпела. Вот, папа ее, папа привык уже. Однажды мы куда-то поехали отдыхать, и получилось так, что мы ночевали в одной комнате. И когда мама уснула и начала храпеть, для меня вот это было пытка. Я накрывал ее подушкой, я переворачивал ее на разные стороны, я закрывал себе уши. В итоге я ушел ночевать на улицу. Я просто рядом с этим домиком стояла лавка. Я
0: мог бы купить просто другую квартиру.
2: Да, реально.
3: Да, да, прямо этой же ночью. Это было на каком-то еще море, было так хорошо на улице. Проблема в том, что меня искусали комары до смерти. Вот и на следующий вечер я подумал, лучше уж мама храпящая, чем эти ужасные комары. Я заткнул уши и продолжил. Так, еще знаете, что сегодня? День поиска вкладов и секретиков.
0: Хочет найти клад сегодня.
3: Да, очень.
0: Прям, да, такой хороший клад.
3: Да, еще сегодня Международный день грязи, День тропиков, вот, и сегодня...
2: День грязи?
3: Да, День борьбы со склеродермией. Вы поняли? День грязи. Чё-то... Я, кстати,
2: почитаю. Как его отмечают?
3: Ну, смотря в какую грязь ты хочешь...
0: Если ты князь, то все понятно.
3: Да. Нет, из какой области ты грязь хочешь, не знаю, затронуть?
0: Из деревни.
3: Из деревни. Она, грязь, может быть лечебная.
2: Да.
3: Грязь может быть связанная с лексиконом, когда в твоем лексиконе очень много грязных слов.
2: Слов паразитов.
3: Да. Грязь может быть под ногами. Грязь может быть под ногтями.
2: Да.
3: Вот. Грязь может быть в виде пыли. Вот. Философская грязь. Это когда твой мозг забит не теми какими-то мыслями, грязными, скажем так. Грязь, она вообще, она такое, оказывается, всеобъемлющее слово, что меня аж поразило, что можно на любую, в любой сфере найти что-то, связанное с грязью. Ты какую хочешь отмечать?
2: Новостную. Бывает новостная?
3: Но она у нас не грязь, она у нас чистая новость и проверенная, друзья. Новости наговорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня противовоздушная оборона уничтожила 4 аппарата, направлявшихся на столицу. Российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области. Зачисткой населенного пункта занимались подразделения группировки «Восток». Уничтожено более взвода живой силы противника. Как следует из сводки Минобороны, на всех участках фронта за сутки Киев потерял более 1500 человек. Также сообщается, что за минувший день наши бойцы поразили места хранения и запуска беспилотников СУ дальнего действия, пункты временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. В Красном Лимане освобождены 48 зданий, ликвидированы более 40 солдат ВСУ. В Константиновке Киев потерял 95 солдат. За прошедший день средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотников. В Белгородской области 3 человека пострадали из-за атак ВСУ. Такие данные привели в оперштабе региона. Там уточнили, что в хуторе Гаевка Волоконовского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. У одного мужчины осколочное ранение лица и голени, у другого перелом ноги. Их везут в больницу. Кроме того, к медикам в Белгороде была доставлена женщина, получившая травму позвоночника при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа. Помимо этого, в поселке Малиновка после детонации беспилотника начался пожар, при котором сгорели 2 соцобъекта. В Москве визовый центр Испании увеличил сроки обработки запросов. Заявления на получение шенгенской визы изучают до 45 дней. Об этом сообщает сайт организации. Там порекомендовали туристам подавать документы заранее с учетом изменений. Меры связаны с выросшим числом желающих поехать в Испанию. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Рефлексия» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
9: Мы вас услышали.
3: 12.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
0: Герн Бабаян.
2: И Макс Челноков.
3: Ну что, друзья, пролетели вот такие какие-то новости, да, на прошлой неделе.
0: Какие же, Максим?
3: Запасы бензина и топлива в Московской области находятся на достаточном уровне, сообщили ТАСС в Министерстве энергетики региона. Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышением спроса в конкретных районах. Ситуация находится под контролем, отметили в ведомстве. Вот.
2: Ну, ажиотаж начался, и все топливо.
3: Да, но дело в том, что
0: начали... Создатели тех, кто запасался гречкой, туалетной бумагой, гречкой, и так далее.
3: Канистры начал приобретать. Просто дело в том, что я проезжаю, когда на работу, около меня заправочная станция стоит. И проезжая мимо, я вижу, там нормально стоит, машины заправляются, никакого ажиотажа. Как только открываю телеграм-каналы, начинается очередь в километр на МКАДе на какую-то заправку, еще где-то ничего нету, наши коллеги начинают писать о том, что простояли полтора часа и не заправились, ну и так далее. Вы заправляетесь, господа, как у вас? 73, напишите, позвоните, интересно нам узнать, какая ситуация в вашем местечке, а? Хорошо, просто я... Да. После того, как вот это вот все получилось, я, значит, подумал насчет того, а вот альтернатива автомобилю, ну, нету пока, да?
0: Там метро.
3: Самокат. Метро, самокат, можно лошадь.
2: Лошадь.
3: Да.
2: Вот это регресс.
0: Пони.
3: Пони. Вот Маринка, Марине пони бы подошла. Прикинь, вот она прискакала.
2: И на эту парковку для велосипедов рядом со входом.
3: Да, привязала, да.
0: С вечера выехала и к утру как раз на пони.
3: Да.
0: Велосипед, опять же.
3: Велосипед, ролики, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, вариантов достаточно. В конце концов,
2: пешком ходить.
3: Пешком тоже.
2: Полезно.
3: Ты знаешь, из дома, я боюсь, не дойду.
2: Ну,
3: слишком
2: пораньше
3: далековато.
2: Пойди.
3: Слишком далековато. Ну, да, ну сколько? Я тут считал.
2: Ломоносов дошел.
0: И ты дойдешь.
3: И я дойду. Ну все, хорошо. Ладно, идем дальше.

0: А, хорошая, ну, вот пишет, похороны, кстати, АК, только что заправился на Роснефти на Варшавском шоссе в районе метро Пражская. Правда, стоял минут 40. Ну, видите, есть бензин, но вот еще Алексей стоял в очереди, но заправился. Значит, заправляются люди, заправляются. А хорошее хотите услышать?
1: Давай. Всегда.
0: Налог
1: всегда
0: на продажу урожая с огорода платить не нужно.
1: Продавать излишки сдачи можно без уплаты НДФЛ и без регистрации ИП. Депутат Госдумы Валерий Селезнев объяснил, как и когда это работает. Нужно соблюсти несколько условий. Первое, это продукция должна быть выращена без наемных работников.
2: Участок не превышает половину гектара. В некоторых регионах этот предел могут увеличить до 2,5 гектаров. Продажи не носят систематический характер.
0: Но это радостно, а? Ты так насобирал какого-нибудь
2: редиса, огурчиков.
0: Да, огурчиков, и начинаешь, значит,
2: продавать,
1: зарабатывать на этом, да. Но он пишет, если вы начинаете продавать тоннами каждый день, это уже может быть признано предпринимательской деятельностью, а значит, потребуется регистрация в качестве ИП и уплата налогов.
0: Пояснил депутат. А, кто-нибудь продавал свои, господа, огурчики, помидорчики?
2: И да, мы тоже. Вдруг выращивали и продавали потом.
0: Однажды, ну, мне лет, наверное, было 10-12, я с дачи родителей, мы привезли 3 ведра малины. Мама, когда это все увидела, мы с папой. Ну, были, наверное, там, да. Какая малина без клопиков? И говорит, я этого обрабатывать не буду, что хотите, то и делать. Я говорю, я могу продать. Папа, мама говорит, ну иди.
1: Какой-то бизнесмен.
0: Я пришел к магазину, взял стакан граненый и спрашиваю бабушек рядышком, говорю, почем вы продаете? Они там, я уж не помню, но пусть будет там 50 копеек стакан.
1: Да.
0: Я взял за 40, стал продавать. У меня хватали, да, бабки стоят такие, говорят, прекрати, нам жить надо, а ты тут по 40. Я потом говорю, по 30 буду. Они такие, нет, мы у тебя купим по 40. Я им продал за 40 копеек целое ведро.
1: А?
0: Да. Прихожу такой целые руки этих денег, мама такая радостная. Так, а что нам пишут?
1: Ты знаешь, да, это запрещено антимонопольным законодательством.
0: Ой, господи, ну пусть меня вот осудят, это было 40 лет назад. Так, мама сказала, на рынке в деревне торгуют, и все равно за место платят, так не пустят, пишет Татьяна Ефремова. Татьяна, ну да, поэтому вот некоторые бабушки, дедушки, женщины выходят на обочину дорогу и продают там. А мы вам хотим сказать, что не надо там продавать, и покупать там не надо, потому что все это впитывается, верно же? Вы когда-нибудь что-нибудь продавали?
2: Марина, что-то продавали.
0: Ты же можешь уши от дохлого осла кому-нибудь в пехтере.
1: Она на удачу.
0: Продавец у нас.
1: Как кроличью лапку. Только уши дохлого осла.
0: Да, да. Так,
2: интересное, кстати, исследование пролетело. Будем еще про продажи?
0: Нет, не будем. Я просто, подожди, перед исследованием я хочу всех испугать, и потом, чтобы испуганные все про исследование поговорили. Опаснейший ретроградный Меркурий начнется сегодня. С 29 июня по 23 июля возможны эмоциональный хаос, всплывут конфликты из прошлого, боже мой. Особенную осторожность астрологи советуют проявить ракам, близнецам, девам, овнам, веслам.
1: Веслам
0: и козерогам.
2: Да. Обожаю такие
1: берегитесь.
2: Прогнозы. Я рыбы, мне бояться нечего.
1: Тебя нет. Да, мне тоже нечего.
0: А ты кто?
1: Скорпион.
0: А я телец, нас нет в этом списке.
1: Ну, отлично.
0: Мы не боимся, ретроградный Меркурий мимо.
2: Классно. Комедии, детективы и фэнтези больше всего любят смотреть сотрудники после рабочего дня. Вот так вот они расслабляются. Женщины чаще всего избирают детективы, мелодрамы и драмы. Мужчины предпочитают фэнтези, боевики и военное кино. Молодежь до 35 чаще других любит посмотреть мультсериалы, фэнтези и боевики, а люди от 35 до 44 лет чаще всего предпочитают комедии. А вот респонденты 45+ выбирают детективы, комедии и мелодрамы. Угу. Если говорить о предпочтениях представителей разных профессий, то водители и логисты любят больше комедии, а бухгалтеры и пиар-менеджеры выбирают чаще всего детективы, аналитики и врачи отдают предпочтение мультсериалам. А что вы смотрите после трудового дня? Давайте обсудим.
3: «Медведя».
2: «Медведя»?
3: Пятый сезон вышел, да.
2: А, этот сериал, да. Я поняла.
0: «Маша,
2: да.
0: и медведь»?
3: Нет, просто «Медведь».
2: Есть такой про сериал, поваров, да, про мы ресторан. Про него говорили, я начала его смотреть, и он мне как-то не пошел. Но Гера говорил, что нужно было...
3: Я люто кайфую с этого сериала, мне просто, очень нравится, да. Надо было дать ему чуть побольше времени затянуть. К пятой серии уже прям кайфуешь с каждого персонажа. Но вообще, фэнтези я очень уважаю. Фэнтези.
0: Не, я вот, знаете,
3: я люблю и сериалы, и книжки, и фильмы.
0: Все волнами какими-то. Вот мне сейчас почему-то хочется какой-то любви, соплей, слез. Вот, вот такого чего-то посмотреть. Какие-то...
2: Ну, так ты и смотришь это постоянно.
0: Нет, я только что закончил детективный, смотреть канадский сериал. Ну, так себе, я даже название не запомнил.
3: Канадский сериал.
0: Да, кстати, он сделан очень качественно. Красиво, локации какие потрясающие. Но слишком как-то сценарист хромает, хроморукий он какой-то.
3: Хроморукий. Вот,
0: да, до этого я смотрел, значит, «Две королевы», «Королевы». Но там всего лишь 8 серий, ну, тоже прекрасно. Это про Елизавету и Марию Стюарт. Mm-hmm. Вот, это мне понравилось. Почему нет? Когда-то про политику, когда-то еще что-то. Вот сейчас я буду искать какое-нибудь сопливое.
2: Друзья,
0: что-нибудь.
2: Друзья, а что смотрите вы? Расскажите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите в Макс, тоже рассказывайте, что вы
0: как
2: смотрите.
0: Душенька ваша, к чему тянется?
2: Ну, вообще, мне
0: любви.
2: Кажется, очень опасно, когда тебе сериал нравится, он тебя захватывает, потому что ты понимаешь, что ты пока его не досмотришь, да, ты не будешь чем-то другим заниматься. Но у меня так, если правда мне что-то нравится, то я буду смотреть. Тут смотрела один сериал, третий сезон выходил. Я не знаю, есть у нас в официальном прокате, нет, но с темой запрещенных веществ он связан, этот сериал. Я думаю, все понимаете, о чем я говорю. Знаете, просто ужасный третий сезон. Вот если первый еще был более интересный, второй был более-менее окей, но третий сезон... просто отвратителен. Отвратительно снят и никому не рекомендую.
3: Вообще не понял, про какой сериал Марина говорит.
2: Ну и не надо.
0: А первые два ничего тогда.
2: Но были хотя бы интересны с точки зрения какой-то визуальной составляющей.
0: Вот так странно бывает.
2: Наблюдение за главными героями. Там как раз обличение идет всех запрещенных веществ, алкоголизма, всего того, что у нас разрушает. Но смотреть третий сезон просто невозможно.
3: Иногда, когда вот ты досмотрел какой-нибудь хороший сериал, который вот тебе прям нравился, вот у меня такое было после «Теда Ласса», после какой-нибудь
2: терапии. Ой, это великолепный
3: терапии.
2: Сериал, очень добрый, хороший, да.
3: Очень сложно вот этот вакуум контентный заполнить,
2: да.
3: найти что-то,
0: да.
3: что
0: да,
3: ты
0: да,
3: будешь
0: да,
3: смотреть
0: да,
3: дальше.
0: Да.
3: И на это обычно еще уходит куча времени какого-нибудь. Но коллективными усилиями можно найти, можно найти.
2: Но обычно
3: иногда
2: же...
3: Меня в таких ситуациях спасает возвращение к истокам. Какие-нибудь «Как я встретил вашу маму» по 10-му кругу, «Друзей» там по 8-му кругу, «Доктора Хауса» включить. И вот можно их смотреть, я их знаю наизусть, просто на фон их включаю, и пока... их посматриваю, можно искать себе что-то.
2: Такая передышка.
0: У меня то же самое. А знаете, еще у меня что бывает? Я начинаю настолько привыкать к героям, настолько начинаю как бы жить мыслями о них, что когда это заканчивается, у меня вплоть до того, что вот какое-то, ну, не психиатрическое, но какое-то такое тоска.
3: Дофаминовая яма.
0: Да, дофаминовая яма, точно. У меня какая-то тоска по ним.
2: Мы начинаем что-то смотреть с другими актерами, с этими же актерами, но в других каких-то проектах. Какой-нибудь приквел, сиквел. Мне так с «Твин Пиксом» было. Мой любимый сериал. Я не могла успокоиться, когда он закончился. Не хотела смотреть то, что вышло в 2018 году дальше, что снимали в 90-м году.
3: Кто убил Лору Палмер?
2: Да. Потому что эстетика очень нравится. Ну и понятно, что всего Линча хотелось пересмотреть. Все какие-то скрытые смыслы узнать. Все лекции, какие-то истории, интервью с актерами. В общем, бывает такая гиперфиксация, конечно.
0: Вот у меня то же самое было с этим, с «Доктором Хаусом». Слушайте, нам тут дозвонился наш коллега, и мы вот все пытались. Руслан, это вы?
4: Да, Макс, здрасте.
0: Здрасте, да. Здравствуйте. Руслан Яхудин с нами на связи.
3: Добрый день, Руслан.
0: В студии Марина, да, Герман. Почему я Руслану хотел позвонить, и мы пытались? Это вот к теме про
3: народный
0: лошадей.
3: Адвокат?
0: Нет, не народный адвокат. Руслан, я хотел спросить. Вообще вот если тема лошадь, сегодня содержать лошадь, это дорого?
4: Макс, ну, в принципе, да, как и многие такие, назову это излишества или увлечения обеспеченных людей, это не дешево. Наверное, если вы обладаете достаточного размера дачным участком или деревенским участком, завели себе лошадь и сами за ней ухаживаете, то это, наверное, какой-то минимальный расход. Ваша задача накормить лошадь, купить овса, купить сено в зимнее время. Ну, и вы делаете все сами. В этой ситуации это, наверное, будет очень недорого. Наверное, на круг в месяц суммарно обойдется вам 10 000, может быть, 15, если вы сами заготавливаете сено, накосили его, сложили. Единственное, что вам нужно будет купить, это овес, ну и какая-то амуниция, и, может быть, чем-то побаловать вашу лошадь. Но в том случае, если вы городской житель, или вы житель элитного коттеджного поселка или дачного поселка, и решили себе завести лошадь, о которой будут заботиться другие люди, а вы будете приезжать и на ней кататься, то это 100 тысяч плюс в месяц и дальше до бесконечности, потому что можно купить седло стоимостью, не знаю, 30, может быть, 50 тысяч рублей, а можно купить его и за 1 000 000. Точно так же, как и лошадь, можно купить за 30 тысяч, ну, нет, вру, наверное, самое дешевое сегодня обойдется вам 150, и точно так же до бесконечности есть лошади, которые стоят по 1 000 000 долларов. Поэтому средняя цена содержания лошади, если говорить усредненно, наверное, где-то в среднем 100 тысяч в месяц – это минимальная цифра для Москвы. Для регионов эта цифра может быть… Ну, то есть московский регион – это 100 тысяч плюс, а регионы, где ну, цены подешевле, наверное, это 50 тысяч плюс. Порядок вот такой.
0: Ну, понятно, автомобиль все-таки дешевле содержать в месяц, не 100 тысяч уходит.
4: Макс, конечно, лошадь – это дорогая игрушка. Вот у меня у самого 15 лошадей, я держу.
0: Ну, миленько.
4: Да, благо у меня есть моя Верегинская конюшня, вот, где я содержу своих лошадей. Это очень дорогая игрушка, и, скажем так, владение лошадью – это недешево.
0: Понятно. Руслан, спасибо большое за то, как приятно. Есть же даже лечебные процедуры, связанные с лошадьми, когда деток...
4: Абсолютно. Гипо... Это огромная красота.
2: Динамия.
0: Нет, не динамия, как-то по-другому это называется. А, да, это правда и красиво, и очень приятно. Руслан Яхудин, адвокат, был с нами
3: спасибо,
0: на связи.
3: Руслан.
0: Руслан, спасибо, до встречи.
4: Я вас обнимаю, очень рад был вас слышать.
0: Мы вас тоже, пока-пока.
2: Деточка.
0: К чему я
2: все
0: и про
2: мы
0: лошадь.
2: Немножко
0: да.
2: лошади.
0: Да, да.
2: Каждый из нас по-своему лошадь.
0: К может чему быть, мы про лошадь, да, к тому,
2: и
0: что...
2: И нуждалась няньки, может быть, и мысль им и оказалась, пошла. Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла.
0: Она это сейчас на
2: из ума или...
3: Написала только что.
2: Да.
3: Только это что? Экспромт. Да.
0: Mm-hmm. Это я знаю, чьи это стихи.
3: Фристайл.
0: Фристайл. Mm-hmm. Маринка какая талантища, а, смотри. Да, АИ пишет, крутой резкий переход к лошади. Да, это не переход, просто
2: да,
0: это...
2: Да, я тоже про это подумала. Про...
0: Мы говорили про автомобили, не смогли дозвониться,
3: не смогли дозвониться
0: до спикера.
3: Да, да.
2: Поэтому поговорили сейчас... про лошадей, а до этого еще про фильмы, про сериалы.
0: И по терапии это называется. Продолжаем говорить про сериалы. Mm-hmm. Игорь Владимирович свою лошадь присылает. Красивый белый конь какой-то.
2: Это ваша лошадь, Игорь Владимирович? Что-то похожее на искусственный интеллект. Мне, конечно, извините.
0: Не, почему? Мне кажется,
3: и нормально. Лошадка.
2: Да.
3: Го-го.
2: Молодец.
0: Да. Да, и по терапии, я уже сказал. А по поводу сериалов. Вот все начинают... Я всеядный в сериалах.
3: Да.
0: И мне даже не стыдно об этом говорить.
3: А мультсериалы смотришь?
0: Ну, только редко.
3: О, не всеядный.
2: А ты смотришь?
3: Да.
2: Какие?
3: Самый такой вот оставивший на мне большое впечатление, это «Конь Боджек». Это совершенно какая-то кошмарная вещь. Это вот если вам вдруг кажется, что ваша жизнь слишком хорошей какой-то стала, посмотрите «Коня Боджека», и вы в такой экзистенциальный кризис себя вгоните.
2: Это депрессивный какой-то мультфильм?
3: Очень депрессивный. Mm-hmm. Это про антропоморфного коня, mm-hmm. который в 90-е был звездой какого-то ситкома, актер. Mm-hmm. И после этого ситкома у него вся карьера пошла под откос.
2: Коню под хвост.
3: Да, он там на запрещенных веществах, mm-hmm. на каких-то сидел, ни в какие нормальные межличностные отношения вступать не мог. И просто вот сериал о том,
2: сломал как он жизнь себе этим съемкам.
3: Сломал, да? Себе, всем, кто вокруг него. Конечно. Но в итоге в конце пришел к какому-никакому искуплению. Но это очень глубокая философская вещь, которая на самом деле никак не выигрывает и не проигрывает от того, что это мультсериал, а не просто сериал. То есть я отлично могу себе представить эту же историю, но в лайф-экшене, с живыми актерами. Но при этом это вот история про антропоморфных аналогия? Животных.
2: Да, почему именно как раз мультфильм «Лошадь», почему не человек?
3: Я вот не знаю.
2: Такая метафора интересная?
3: Я когда смотрел, я думал, что на главную роль отлично впишется вот уже немножко постаревший, полысевший Хью Лори. Вот он отлично сыграл бы этого коня Боджека. Там хороший состав озвучивателей.
0: А он по-настоящему конь?
3: Да, антропоморфный конь. Лошадь на двух ногах ходящая.
0: А, боже ты мой. Да. Вот закрутили.
3: Хорошая вещь. Реально очень хорошая. Это нетфликсовский мультфильм.
0: Понятно. Я
3: хорошая, но очень тяжелый.
0: К чему, что я всеядный? К тому, что не про мультфильмы там и фильмы, да, а про страну-изготовителя. Кто выпускает? Я и
3: Ты в этом смысле?
0: Да, я корейские всеядный. Сериалы тоже смотрю.
3: Это особый вид удовольствия. Дорамы это...
0: Они достаточно качественные.
3: Они очень качественные.
0: Единственная проблема...
3: Полтора часа серия.
0: Да. Вот и самая большая проблема, ты только в серии 10 начинаешь понимать, кто...
3: Отличать их друг от друга, да.
0: Отличать этих артистов. Пока они не переоденутся, как-то я запоминаю...
3: Секундочка расизма у нас в эфире.
0: Ужасно. Куда он пошел? Подожди, это опять он? Или... А она-то что тут делает? Она же улетела. И вот ты сидишь и не вырубаешься первые там полчаса.
3: Кошмар, но это правда.
0: Первые там 5-6 серий. И турецкие я смотрю сериалы. Ну, «Постучи в мою дверь». Ну, кто этого не видел? Или... Это «Ранняя пташка», нет, не «Пташка», ну, неважно, это же гениальные фильмы, гениальные, я уже не говорю о русских, русские я тоже люблю смотреть. 7373948, давайте мнение выслушаем, алло.
5: Да, я извиняюсь, что вмешиваюсь немножко, давайте, если можно, обсудим немножко Дэни Вильнёва. Я, например, нахожусь под глубоким впечатлением от сочетания картинки и музыки. Это какой-то гипнотический вот кадры, ну что в «Дюне», что там вообще, ну, в любых его, конечно, фильмах, но там даже в это, в «Убийце», даже там где-то, или там в «Прибытии», но в «Дюне» это в абсолют как-то возведено, прям настолько гипнотизирует.
3: Ну, Дэни Вильнёв крутой, да.
2: Здорово.
3: Да,
5: поэтому хотелось бы дать ваше мнение.
3: Ну, не просто, его не просто так, ой... Сбросил, да? Не просто так его признали лучшим режиссером первой четверти 21 века. Было много споров, там люди говорили, как же так, или даже не первой четверти 21 века, а, по-моему, 10-х годов, в 20-м году там провели какое-то голосование, и люди говорили, как же так, а как же Кристофер Нолан? Да. Кристофер Нолан выше начала так и не прыгнул, на мой взгляд. Начало было в 10-м году, поэтому он не попал в это голосование. Не, ну «Начало» — это один из моих любимейших фильмов.
2: Но «Дюну» ты тоже любишь?
3: А, я не смотрел.
2: А, ты не смотрел.
3: «Дюну» такое я не смотрел, что ты смотрел. Жду третью часть.
2: А, вот я помню, что ты как-то был заинтересован этой темой.
3: Да, я жду третью часть, чтобы все вместе посмотреть. Я не хочу ждать потом еще, когда третья
2: «Дюна».
3: Не скоро у нас, по-моему, еще выходит. Поэтому я вообще, на самом деле, так вот сейчас думаю, я, по-моему... Ничего из Вильнёва не смотрел.
0: Да ну ладно.
3: А что у него? «Бегущий по лезвию»,
0: «Прибытие», «Пожар», «Убийца»,
3: «Дюны» две. Вот я, да, ничего из этого не смотрел.
2: Все впереди, Гер.
3: Но это пробел, который я заполнил.
0: Я смотрел.
3: Но вот сначала вот я хочу дождаться третьей
2: «Дюны».
3: Слушай,
2: но ты же не кинокритик, ты же не обязан смотреть все фильмы. Стыдно не знать, стыдно не хотеть знать. И мне кажется, что когда ты что-то хочешь, тебя что-то интересует, ты в это погружаешься, узнаешь, и значит сейчас этому настало какое-то время определенное. Ты не можешь видеть все, читать все, знать все.
0: А Дэни Вильнёв, оказывается, русский?
3: Ну, судя по фамилии, какие-то корни у него есть, да.
0: У него, подожди, сейчас я тут прочитал, я в шоке. Он, господи, так ну он, куда он кто? Улетает?
3: Канадец, не канадец?
0: Какой его настоящее имя Денис Велинеев. Ну, а вот откуда он это, я не вижу пока. А, он в Канаде родился, да, канадец.
2: Макс напишет, что «Бегущий по лезвию» топ.
3: А вот какой? Вильнёвский или вот старый, который
0: там
3: был...
0: «Бегущая я».
3: 70-х. Нет, в 70-х тоже был «Бегущий по лезвию» с молодым еще Харрисоном Фордом.
2: Я его смотрела.
3: Вильнёв с престарелым Харрисоном Фордом уже снял.
0: Я, если честно, вот я смотрел его фильмы, но так сказать, чтобы прям... Вау, как-то я...
2: Но это не турецкий сериал.
0: Это не турецкий сериал, да. Но у него...
3: Визионер. Вильнёв визионер.
2: Согласна.
0: Но у него очень красивая картинка, да. Но так, чтобы прямо вот...
3: Я за Нолана в этом голосовании.
2: Мне понравился очень последний фильм «Сорентино». Вот как раз там визуал на высоте, когда ты смотришь просто на картинку и понимаешь, насколько все красиво, симметрично, насколько потрясающе выстроен свет, каждый кадр, каждый взгляд, полутень, полусвет, вот поворот головы.
3: У меня такая история, когда картинка прям вот просто до замирания дыхания меня поразила, была в фильме этого года, который очень был популярный, такой прям блокбастер, называется «Проект Ава Мария», «Project Hail Mary». И там была минутная такая секвенция, которую сняли, сняв с камеры инфракрасный фильтр, и там просто тебе в глаза дают инфракрасные изображения одной конкретной сцены. И они под очень классный музыкальный момент это делают. Вот так вот просто врывают это в кадр. И я в этот момент аж выпрямился на кресле.
2: Мне кажется, если тебе нравится такой визуал с такими вот яркими вспышками, посмотри фильм «Неоновый демон». А там есть вопросы к содержанию, но с точки зрения... визуала, именно цветокоррекции, цветоподачи, он идеально выстроен.
3: Я запишу.
0: Да. «Неоновый Спасибо. Демон», друзья, тоже посмотрите. Так, ну и на дорожку. Все, кто родился в 90-е, стареют быстрее своих родителей, доказали ученые. Миллениалы и даже некоторые зумеры стареют быстрее поколения 60-х из-за современного образа жизни и стресса. Также отмечается повышенный риск некоторых видов болезней, ну и так далее.
3: Ну вот.
0: Но, надеюсь, мы... нет у нас тех, кто в 90-е, мы здоровые будем. Ладно, у нас сейчас новости, далее программа «Народный психолог», «Рефлексия» будет тема, оставайтесь с радио, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ. Под минометный обстрел попал многоэтажный дом в Каховке. У мужчины 1944 года рождения осколочное ранение височной области, сообщил глава округа Павел Филипчук. По его словам, ВСУ атаковали дом на улице Пушкина около 5 часов утра. Несколько квартир полностью разрушены и выгорели дотла, поврежден газопровод. На месте работают экстренные службы.

0: В командовании США заявили о нанесении ударов по нескольким объектам в Иране в ответ на атаку Исламской Республики на коммерческое судно 25 июня. После этого в Тегеране объявили о поражении военных целей США в регионе. В ООН оценили число нуждающихся в помощи после землетрясения в Венесуэле. Их почти 1 миллион 800 тысяч человек, среди которых около 680 тысяч детей. Как заявил представитель детского фонда ООН в Боливарианской республике Мануэль Родригес Пумароль, больницы по стране, цитата, работают на пределе возможностей, тысячи детей не имеют доступа к воде, многие школы серьезно повреждены, конец цитаты. В Венесуэле 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли 1450 человек, госпитализированы свыше 3000, разрушены десятки жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт Каракаса. Власти Москвы предупредили о перекрытиях 4 июля из-за велофестиваля. Движение будет ограничено на ряде улиц и набережных в центральном, западном и северо-западном административных округах, сообщает Дептранс. В частности, с полуночи 3 июля до 23 часов 59 минут 5 июля нельзя будет проехать в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. В субботу в 20:30 закроют улицы Нижние Мневники, Народного ополчения, Мневники 1905 года и Косыгина, Звенигородское и Воробьевское шоссе, проспект Маршала Жукова, Краснопресненскую, Смоленскую, Бережковскую и Ростовскую набережные, а также Бородинский и Карамышев мосты. Полный список перекрытий есть на сайте Департамента транспорта Москвы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
4: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Тема сегодняшней программы – рефлексия. Будем разбираться, что это такое за понятие, зачем она нам вообще нужна, простыми словами, как она выглядит в обычной жизни, зачем вообще человеку развивать навык рефлексии. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Пишите нам в МАКС, смотрите трансляцию в YouTube-канале «Говорит Москва», в YouTube-канале и ВКонтакте. Там мы тоже есть. Лен, объясните, пожалуйста, простыми

0: словами, что такое рефлексия в психологии?
1: Значит, сначала не очень простыми,
0: давайте,
1: а такими психологическими, да, это способность отражать себя.
0: Угу.
1: Но сейчас я это разверну. Значит, рефлексия, мы именно психологи говорим рефлексия с ударением на последний слог, это выученная способность или обученный навык, да, то есть как, которому мы обучаемся, выученное поведение, анализировать свой внутренний мир, да, анализировать связи между собой и внешним миром и, соответственно, делать на основании этого выводы, благодаря чему мы можем влиять на свою жизнь. Понятие рефлексии ввел такой философ Рене Декарт, да, и он, скажем так, ввел, да, такой фундаментальный принцип, который звучит на латыни «cogito ergo sum». Я мыслю, значит, я существую.
0: Точно.
1: Рене Декарт, он изучал сознание очень активно. И когда мы говорим о рефлексии, мы говорим о том, что мы при помощи этого приема переводим наши реакции, мысли, чувства и восприятие из бессознательного либо из предсознания в осознанное. Да? То есть это такой механизм, когда мы можем привести в осознанное что-то, что от нас прячется, от нас же самих, некое знание о себе. И благодаря этому мы можем очень серьезно повлиять положительно на свою жизнь. Да? Вот я сказала первого философа Рене Декарта. Вообще,
0: да,
1: психология, она выходец, да, из науки философии. И был еще один философ английский, его звали Джон Лок. И он говорил, что у человека существует два источника, ну, скажем так, идей самосознания. Это мир внешний и мир внутренний. И вот способ изучения внутреннего мира – это и есть рефлексия. Он ее называл другим способом, называл это интроспекция. То есть когда мы говорим клиенту, дайте нам интроспективный взгляд, да, то есть это вы посмотрите внутрь себя и скажите, что вы внутри чувствуете относительно того или иного человека, относительно того или иного события. Значит, рефлексия – ей, во-первых, нужно обучаться, мы с этим навыком не рождаемся, и нигде его нельзя практически подсмотреть, потому что мало кто даже внутри семьи, ну мы же обычно где учимся? Внутри семьи, в каком-то социуме, в школе, в детском саду, может быть,
0: да,
1: в вузе. Мало кто на самом деле рефлексирует вокруг нас правильно. Значит, какая разница между рефлексией и просто выплескиванием эмоций? То есть, когда человек сидит и описывает какие-то свои эмоциональные состояния, например, как он злится, или как ему обидно, или как он раздосадован, как ему горестно, да, вот, или там как он радуется, если человек просто сидит и это описывает, это имеет малое отношение к рефлексии. Да? Это просто мы называем, ну, как бы эмоционирование. Да? А это не все пункты рефлексии. Рефлексия все-таки это структура. Ну, во-первых, наше сознание это структура, это не хаос, это очень важно. Потому что когда мы имеем дело с людьми, у которых нарушена структура сознания, мы делаем вывод, что у человека есть психические сложности, психические проблемы. Да? То есть в сознании там должны быть четкие взаимосвязи выстроены, оно должно быть достаточно логично. Да? И человек через вербалику, через объяснение нам демонстрирует, что сознание у него ясное. Знаете, как когда психиатр собирает анамнез, ну или даже мы психологи,
0: да, чтобы
1: мы
0: понять,
1: можем писать,
0: да,
1: сознание ясное, да, или неясное. Вот. И, соответственно, у сознания у него есть структура. Что
0: так
1: входит в структуру сознания?
0: Так.
1: Я сейчас это опишу.
0: Интересно.
1: Значит, первое – это восприятие органами чувств. То есть нередки такие случаи, когда человек доходит до терапии, доходит до психолога, назовем это так, в остром состоянии, и у него нарушена интерцептивная осознанность. То есть тогда, когда человек не может органами чувств читать реальность. То есть он не может почувствовать, больно ему или не больно. Хочет он в туалет или не хочет. Голоден он или не голоден. Устал он или не устал. Да? Что ему сейчас болит, у него что-то, ему может казаться, что у него что-то болит, на самом деле у него ничего не болит, да, такие неврологические боли, так называемые, и казаться ему будет очень ярко, да, то есть как будто ему реально больно. Вот когда нарушено вот это вот восприятие,
0: своих
1: мы
0: эмоций,
1: говорим,
0: да?
1: ощущений, прямо органами чувств, да.
0: Да.
1: Когда человек может, ну, там, запахи не чувствовать, начинать плохо слышать, плохо видеть, галлюциногенные эффекты у него могут появляться, да, то есть когда случается нарушение восприятия, мы говорим о том, что структура сознания нарушается. Да? Вот эта организованность и связанность впечатлений и ощущений, она нарушается. Дальше. Память. Что такое память? Это сохранение и накопление информации. А когда мы имеем дело с нарушением памяти, то мы, соответственно, тоже можем говорить о том, что нарушается ясность сознания. Поэтому, ну, сейчас я не хочу напугать никаких людей, у которых есть, ну, там, определенные забывания, да, но если в достаточно молодом возрасте вы испытываете серьезные проблемы с памятью, то лучше это поисследовать, да, лучше обратиться к врачам, потому что есть вероятность развития раннего рассеянного склероза либо деменции.
0: А есть какой-то признак, который говорит о том, что как раз уже вот...
1: Нарушение памяти, когда вы не помните, звонили вы только что куда-то или не звонили.
0: А если вот я пошла в...
1: Сделали вы только что...
0: Холодильнику, но забыла, зачем туда пошла.
1: Знаете, смотрите, здесь очень важно все-таки, чтобы это поисследовал, да, профессионал. Угу. А почему? Неврологи обычно этим занимаются. Почему? Потому что если вы перегружены, если вы перетружены, если вы принимаете какие-то препараты, это тоже может рассеивать вашу память и внимание. Да? И это будет говорить лишь о том, что вам для того, чтобы фокусироваться, ну, нужно больше концентрации, да, то есть вы должны уделить этому внимание. А вот когда у человека есть реальные нарушения памяти, он всегда это отследит, он просто не помнит. Он просто не помнит, что ему говорили, а ему говорят, мы тебе это уже говорили. Он просто не помнит, что ему нужно что-то взять, хотя заботливо это выложил там где-то в коридоре на видное место, да. Он не помнит, он только что звонил человеку или не звонил, ему нужно посмотреть в телефон, есть там исходящий вызов или нет там исходящего вызова. Он не помнит, например, там, пообещал что-то кому-то и забыл. Вот просто исчезло это из памяти. И это систематически, регулярно. То есть это не разовая акция, что называется.
0: А постоянно, да, такой, да.
1: Такой саботаж нашей нервной деятельности, потому что она устала. А это такое постоянное повторяющееся поведение. Обычно окружающие, они начинают давать обратную связь, что, ну, называется как бы...
0: Деньги-то верни мне.
1: Да. Дальше. Мышление. У нас был эфир про мышление. И, значит, что такое мышление? Это анализ и синтез и накопление информации, да? То есть, когда у нас есть нарушение в мышлении, мы тоже говорим о том, что структура сознания нарушается. Дальше. Воображение. Эфир про воображение мы тоже делали. Это тогда, когда мы можем мыслить образами, да, и воспроизводить у себя в голове определенные образы, даже если мы не видели предмета или объекта, да, или человека. Обязательно в структуру сознания входит контакт, да, и правильное считывание чувств и эмоций. И вот здесь я сразу говорю, у большинства людей здесь серьезные проблемы. То есть правильно расшифровать эмоции они не могут, и, в общем-то, из-за этого очень часто случаются вообще все проблемы, которые у них происходят в их жизни, они очень часто связаны именно с отсутствием контакта с чувствами и эмоциями. Дальше. Отдельно выделяется... сила воли, волевой компонент. Почему? Потому что воля – это, в принципе, механизм, который, благодаря которому мы можем осознанно влиять на свое поведение. Да, вот мы не хотим чего-то. Если у человека недостаточно воли, то мы говорим о том, что очень активно работает бессознательное сопротивление, в осознанном очень мало. Это очень часто связано с незрелостью психики, да, или определенных слоев психики. И, соответственно, мы всегда работаем с развитием волевого компонента, угу. Ну, если там уже нет какого-то психического отклонения, да, где там должен уже психиатр подключиться. И отдельно, соответственно, способность к рефлексии, да, способность к такой ясной, понятной, четкой рефлексии, она заложена вообще вот в таком, в развитом сознании. Уровни сознания, еще раз повторю, это осознанное, предсознание, ага, и бессознательное. Угу. Для того, чтобы сейчас всем было понятно, что такое осознанное. Осознанное – это та логика, которая у нас есть в голове. Да, вот мы четко это представляем, мы против этого не сопротивляемся. Нам логично, что это так происходит. Предсознание – это обычно область чувств и эмоций, это все, что мы вытесняем. То есть у нас в оперативной памяти хранится очень мало информации. Вот та информация, которую нам нужно вспомнить. Большое количество информации, которая у нас с нами происходила в течение жизни, она нами вытесняется в так называемые имплицитные слои памяти. Да? То есть она как бы в голове у нас есть, но нам для того, чтобы этой информацией воспользоваться, нам надо как-то с ней повзаимодействовать, нам надо повспоминать, нам надо, чтобы случился какой-то триггер, и мы вспомнили что-то. Может быть, иногда мы это воспринимаем не как воспоминание, а как иногда интуицию. То есть, когда к нам приходит информация, мы просто ее на самом деле уже знали, да, мы с этим сталкивались. Вот это называется предсознание. Туда вытесняются чувства, эмоции, переживания, состояния, какие-то события, которые нам, ну, как бы не очень хочется или не очень важно держать в своей голове. И бессознательное. Это то, на что мы вообще не можем влиять. Оно существует, оно нами управляет, но взаимодействовать с ними мы можем только посредством, ну, вот специального механизма, в частности, рефлексии.
0: Так, а если говорить о рефлексии коротко, как выглядит этот процесс?
1: Значит, коротко, там есть, как я сказала, структура, да. Да, там нет хаоса. Это не просто мы, знаете, берем и хаотично вспоминаем какие-то события. Или хаотично, значит, знаете, как у некоторых людей, они начинают говорить. И там иногда говорят про одно, потом перескакивают на другое. Ты все еще думаешь, что он говорит про одно. Как эта нить в повествовании теряется, а человек говорит. Да, вот это не рефлексия. Да, это просто вот хаотичный человек как бы выгружает из себя какую-то информацию, связанную с эмоциями или переживаниями, как правило.
0: Что вижу,
1: значит,
0: то пою.
1: Что такое, как коротко рефлексия выглядит? Угу. Первое, это очень важный навык, это уметь заметить, да, просто заметить и отследить что-то важное, значимое, чувствительное или странное за собой. Вот со мной что-то происходит. Это очень-очень редкий, на самом деле, навык. Очень многие люди, даже когда они находятся годами в терапии, они приходят на очередную сессию и приходят без запроса. Когда у человека нет запроса, это значит, что никакой рефлексии на протяжении между сессиями, вот между сессиями обычно, если нет острых состояний, проходит от 10 до 14 дней. Ну, вот такая вот динамика, uh-huh, да? Uh-huh. И если человек приходит без запроса, то есть поговорить, то он готов. Но вот что обсудить, он искренне не знает. Это не значит, что у него при этом все благополучно и все хорошо. Просто у него недостаточно было рефлексии, и запрос не сформировался.
0: Не понимает, да? Что с ним происходит.
1: То есть на протяжении 10-14 дней человек жил в механическом режиме. Он не обращал внимания на то, не замечал, что с ним происходит. То есть выполнял какие-то действия, ходил на работу. Он наверняка с кем-то ссорился. Где-то ему было комфортно, где-то дискомфортно. Ему что-то снилось, у него что-то болело. Он чего-то боялся, он чем-то интересовался. Он к чему-то тянулся или испытывал отвращение. То есть с ним все это совершенно точно происходило. Но я с трудом представляю жизнь человека, у которого 2 недели проходит, а он ничего не испытывает. Ну, это жизнь робота.
0: Ну, да, это странно, живые, правда, люди. Да.
1: Это странно, да, выглядит, да, для, да, психолога, да, но не для человека. Человек говорит, что ничего не происходило. Ходил на работу и домой, больше ничего не,
0: да,
1: было.
0: Ничего, да, не,
1: то
0: было,
1: есть первое,
0: да,
1: человек не замечает. Поэтому первый навык – это заметить, что со мной происходило. Заметить – это обратить на самого себя внимание, поконтактировать с самим собой. Вот контакт с чувствами и эмоциями. Да? Дальше, следующий шаг – это проанализировать. То есть это установить причинно-следственную связь или какую-то логическую связь, да, в том, что с человеком произошло. То есть мало того, что он что-то почувствовал, да, то есть он еще понял, почему он это почувствовал, и постарался установить причину правильно. По какой причине у него там защемило? Его продуло под кондиционером или он понервничал? Да, по какой причине у него изменилось пищевое поведение? Потому что он... От этого переживал или вот от этого переживал, да?
0: Вот. Почему он переел, да?
1: Да? То есть вот эту причинно-следственную связь, какую-то логику понятную, он должен для себя установить. И третий шаг, сделать вывод, соответственно, да? Что я могу с этим сделать и как мне в будущем избегать, если мне что-то неприятно, да, или повторить, если мне что-то было приятно и полезно.
0: Вот, а зачем человеку развивать этот навык рефлексии, вот чтобы по этим 3 шагам суметь пройти? Для чего это
1: нужно?
0: Это
1: очень распространенный вопрос. Зачем мне, да, это надо? Да. Казалось бы, вот живу себе там 40
0: нормально
1: лет без рефлексии какой-то,
0: да,
1: и живу, да? Да. Ну, значит, смотрите, первое, мы этот навык всегда стараемся развивать. Почему? Потому что без рефлексии нет терапии. Да, то есть психолог – это не волшебник, который будет сидеть и угадывать. Он, конечно же, по внешнему виду считает, что человек, например, излишне напряжен, там его что-то беспокоит, может быть, он раздражен, или он как-то слишком рассредоточен, да, слишком расслаблен, вот не может как бы в кучу собраться. Или наоборот, он, например, слишком расторможен. Психолог это заметит, безусловно. Но что в жизни человека происходит, психолог же не знает. Да, то есть мы же не предвидим ничего.
0: Да, мы не делаем, можем предсказывать будущее.
1: Мы взаимодействуем ровно с той информацией, которую нам человек выдает. И дело в том, что мы, когда работаем с любым клиентом, каким бы оттерапевтированным он ни был, мы понимаем, что клиент нам выдает всегда исключительно субъективную информацию. Что такое субъективизм? Это степень искажения. И иногда степень искажения настолько серьезная, что вот если в динамике посмотреть на взаимодействие с человеком, то там можно оглянуться и понять, что какую-то информацию, когда он какое-то событие пересказывал, он фактически обманывал. Но обманывал как бы не психолога, он сам обманывался. Да? И первое, зачем нам нужна рефлексия? Я вот к чему это веду. Первое – это перестать самообманываться. Да? Вот это самопознание, когда мы знаем сами себя, и мы можем быть честными в отношении самих себя, сами с собой. Это очень тяжело быть честными самим с собой. У нас же срабатывают психические защиты, да, у нас же срабатывает какой-то негативный опыт, который мы до этого проживали. И мы начинаем, опираясь на эти данные, да, прикрываясь этими данными, пытаться искажать реальность. И делаем мы это постоянно, регулярно. Я даже однажды на одном эфире как-то рассказывала, что я пыталась отслеживать, какое количество раз в течение дня мой мозг пытается, ну, моя нервной деятельности, исказить реальность. Я насчитала там какой-то там что-то 50 или 60 раз за сутки. Да, хоть чуточку, хоть немножечко,
0: но
1: я пытаюсь, да, субъективного там, значит, ощущения туда внести. Да? Поэтому первое, видеть причины своих поступков и состояний, знать, что с собой происходит, и вообще знать, какой я, это без рефлексии невозможно. Если кому-то это не надо, ну, не нужны ему знания о себе, окей. Если кто-то понимает, что от этого очень многое в его жизни зависит, то тогда, да, этот навык нужно развивать. Да? Это так же, как человек может спросить, зачем книжки читать?
0: Но зачем учиться,
1: люди?
0: Да, зачем?
1: Есть же такие люди, они не понимают, зачем им учиться, не понимают, зачем им читать, зачем им там слушать какую-то музыку.
0: Ходить
1: зачем
0: в музеи, в
1: театры. В музеи ходить, на лекции какие-то. Зачем это все делать? Есть же очень много таких людей. И вот, ну, как бы, стоит им объяснять, зачем это делать? Ну, наверное, в школе стоит, да, если это взрослый человек, то уже не стоит сказать, да тебе и незачем, да?
0: Да,
1: так с рефлексией так же. Вот если вам не надо, вам и незачем. Если вы понимаете, что что-то в вашей жизни должно меняться, но вы не знаете, как на это влиять, вот первое – это рефлексия, это навык, который нам нужен. Значит, смотрите, самопознание. Дальше. Развитие навыков саморегуляции и эмпатического поведения. То есть тогда, когда мы можем отследить свои чувства и эмоции, да, отследить триггеры, благодаря которым эти чувства и эмоции возникают и нас затапливают, да, и мы не знаем, что с этим делать. А если мы вдруг понимаем, что триггеров нет, а эмоциональное состояние меняется просто само по себе, да, вот приходит человек, например, с запросом, у меня слишком часто меняется настроение. Вот вроде проснусь в одном настроении, потом у меня тут же другое, к обеду у меня уже третье, после обеда четвертое, и так резко оно меняется, и как бы без виденных причин мы задаем обычно такое домашнее задание. Поотслеживайте, действительно ли нет причин смены настроения, потому что если причина есть, есть хотя бы какие-то триггеры, да, это одна история. И мы можем, исключая эти триггеры, влиять на свое настроение. А если триггеров нет, да, что я имею в виду? Ну, например, новости почитаю, и у меня резко настроение ухудшается.
0: Например?
1: Мы можем сказать, ну, давайте тогда минимизируем чтение новостей. Или, я не знаю, там, со своим бывшим пообщаюсь, и вот мне потом хочется целый день, не знаю, злиться или плакать, или вообще я чувствую, ощущаю себя там полным неудачником. В этом случае мы говорим, тогда минимизируем это общение. То есть мы убираем триггер. А в том случае, если триггера нет, настроение меняется само по себе, без всякой причины, и человек это отслеживает, то мы говорим о том, что здесь же может развиваться какое-то расстройство. Да? И очень важно сейчас это купировать и не допустить развития этого расстройства, да? Потому что перемены настроения, вот такие беспричинные и резкие, и болезненные, они всегда о чем-то говорят. Да? Поэтому рефлексия дает, а, возможность это отследить, б, возможность это купировать. Да? То есть возможность это...
0: Чтобы в следующий раз у вас не
1: нормализовать
0: настроение. Да,
1: да, нормализовать. Значит...
0: Третий пункт.
1: Да.
0: Или четвертый
1: пункт.
0: Третий.
1: Мы учимся корректировать свои поведения и реакции. Что это значит? Что такое корректировать свое поведение и реакции? Это мы обучаемся принимать наиболее подходящие и выгодные для нас решения на данный момент. Вот очень большая ошибка людей, которые пытаются самостоятельно с собой работать, они считают, что всегда можно научить себя принимать какое-то очень правильное, очень выгодное решение. Ну вот как будто бы можно научить себя не принимать непопулярных решений, вот такой навык, да, то есть я всегда приму самое выгодное. А так бывает очень часто в нашей жизни, вот если, особенно если ситуация сложная, какая-нибудь неоднозначная, да, многосоставная или много людей принимает в ней участие, и нужно интересы многих людей учесть, что там никогда нет идеального решения. Да? И нам очень часто мы принимаем, ну, казалось бы, может быть, какое-то и неправильное решение, но в данный момент только оно
0: только так
1: и
0: можно
1: было максимально, да, экологичным с точки зрения нас самих. Ну, не могли мы по-другому просто и все, даже если мы там сквозь года потом смотрим на это как на ошибку на нашу. Да? И поэтому первое, навык рассмотреть ситуацию со всех сторон, да, включить критическое мышление, если нужно, да, проанализировать свои чувства и эмоции и принять максимально экологичное решение, но на данный момент, да, спустя время, возможно, вы и лучший вариант бы придумали.
0: Может, пожалеете и так далее.
1: Но в данный момент вы не знали. Вот не знали, и все. Вот некоторые люди, которые очень хотят быть хорошими родителями, они, например, ну, рождают первого ребенка, а первый ребенок это, знаете, такой персонаж, он все время на себе испытывает все наши, ну, родительские, в общем-то, неопытности, да, всю родительскую неопытность он берет на себя. И потом спустя время люди уже начитаются книг, да, где-то чему-то поучатся, что-то осознают уже на собственном опыте, и они начинают виноватиться и говорить, вот я здесь неправильно себя повел с ребенком, здесь неправильно, тут. И ответ очень простой. Вы бы повели себя правильно, если бы вы знали, как надо. Но вам тогда казалось, что вот так правильно. Вот то решение, которое вы принимали, да, там давили вы на ребенка, вот,
0: да.
1: Или наоборот, слишком там мало дисциплины, много дисциплины. Это было исходя из того, что вы могли.
0: Угу. Нужно разрешить себе быть неправым, мне кажется, да?
1: Ну, это важно, да, важный навык выхода из невротического состояния. Разрешить угу. себе иногда быть угу. слабым, уязвимым, угу. неправым и так далее. И еще, благодаря тому, что мы можем анализировать свой опыт, да, а в рефлексии заложен вот этот вот анализ собственного опыта и выводы в его осознанное, без всяких психологических защит и искажений, мы можем избегать эффекта граблей. То есть если человек раз за разом попадает в одни и те же ситуации, да, вот контекст разный, время разное, может быть, даже люди разные, но исход один. Всегда потеря, всегда предательство, всегда какие-то увольнения, да, всегда какие-то страхи, всегда что-то рушится.
0: Ну, какой-то сценарий такой предсказуемый, да.
1: Вот раз, и опять это происходит со мной, да, вот какие-то грабли одинаковые. То вот когда это значит, что отсутствует навык вот этих выводов, да, осознанных выводов. То есть, может быть, где-то как-то звучат какие-то выводы, но человек в них не верит до конца, и поведение свое не корректирует.
0: Угу.
1: И поэтому рефлексия, она дает возможность не наступать больше, да, там, в то,
0: если
1: что
0: будет
1: мы
0: такая
1: наступали.
0: Же ситуация, да, мы уже как-то по-другому будем реагировать, потому что сможем это отследить, там триггеры и так далее у нас сработают. Александр пишет: интересно, когда легкий запах рисует в памяти очень яркие воспоминания. Это же тоже как триггер какой-то, да, срабатывает определенным
1: образом.
0: Ну,
1: запах, конечно, безусловно. Это же вообще, честно говоря, запахи — это сейчас одна из самых распространенных нейромаркетинговых, самых распространенных нейромаркетинговых инструментов. Да. Да? Почему вам в большинстве магазинов сейчас уже заботятся о том, как там пахнет.
0: Да, когда мы заходим.
1: В кофейне должно определенным образом пахнуть, да, там в ресторане другим образом и так далее. То есть запах — это действительно мощный триггер, да, это так.
0: Давайте еще поговорим о самых распространенных ошибках в рефлексии, о вариантах неправильной рефлексии.
1: Значит, самая распространенная ошибка, которую я отслеживаю, это то, что люди путают рефлексию с самобичеванием или самопожиранием, да, вот такое самоедство. То есть они приходят, например, или они просто начинают рассуждать о каких-то событиях из прошлого, ну, потому что мы рефлексируем обычно по отношению к прошлому. Вот люди это так увидят, да, что надо прошлое же переосознать, да, и пожалеть о чем-то в прошлом.
0: Что я не так себя
1: повел. И они рассуждают так: вот тут я был виноват, вот тут надо было по-другому, тут у меня не получалось, тут я недостаточно дожал, вот тут я вечно вел себя вот каким-то там
0: надо
1: образом.
0: Надо было по-другому сказать.
1: И от этого фонит все время таким недовольством собой, а у некоторых агрессией в сторону себя. Они себя могут обзывать, они могут себя даже как-то наказывать за то, что они там были неправы, да. Вот это вот самое едство, да, это не рефлексия, я сразу говорю, мы отдельно поговорим вообще про привычку самобичеваться и путать это с работой над собой. А дальше, и такой распространенный, ну, скажем так, распространенное заблуждение тоже путают рефлексию и руминацию. То есть если много просто думать о какой-то ситуации и бесконечно про нее твердить, причем иногда твердят через рот, а иногда просто, знаете, такая мыслительная болтанка. Вот одно и то же, думают на 10 кругов, одно и то же, думают, не переставая. Да, соответственно, такое застревание в бесконечном обдумывании ситуации.
0: Гиперфиксация на чем-то, да, такая?
1: Да, такая
0: получается.
1: Мысленная фиксация, причем, знаете, не на час. День, два, три, неделю, месяц. И вот человек гоняет у себя по кругу одно и то же. Да? Вот это тоже не рефлексия, совершенно даже близко. И третье – это игнорирование, перевирание эмоционального фона. Ну, то есть человек путает эмоции и состояния, в которых он находился, да, пытается везде найти вместо эмоций рациональную какую-то логику, да, и еще очень часто выборочное забывание и искажение фактов.
0: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия достигнет целей специальной военной операции. Динамика на всем протяжении фронта говорит об этом. На брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что имеющиеся каналы диалога по урегулированию кризиса вокруг Украины должны оставаться непубличными, чтобы они работали. Песков напомнил, что позиция России по этому кризису хорошо известна. Она была изложена Владимиром Путиным на выступлении в МИДе в 2024 году. Представитель Кремля также сообщил, что американские переговорщики, как и киевский режим, отлично знакомы с российской позицией по урегулированию. Песков уточнил, что прошедшие в выходные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае были неформальными. При этом президент Белоруссии не передавал российскому лидеру никаких посланий от Зеленского. Песков добавил, что главы двух государств обсуждали стратегические вопросы, в том числе региональную безопасность и попытки провоцирования Белоруссии. В Москве задержаны двое мужчин за техническую поддержку телефонных мошенников. Это 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья и 27-летний москвич. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале, спецоперацию полицейские провели при поддержке сотрудников ФСБ. Установлено, что иностранец нашел в интернете предложение по работе. За вознаграждение он разместил в двух арендованных квартирах на Профсоюзной улице и на улице Айвазовского сим-боксы и обеспечивал их функционирование. Это оборудование телефонные мошенники использовали для звонков россиянам. При обыске полицейские изъяли два ноутбука, свыше 500 сим-карт, мобильные телефоны и 8 сим-боксов. Предположительно, второй задержанный занимался активацией сим-карт. Известно, что мужчина был ранее судим, они арестованы. В Башкирии ограничили продажу бензина на АЗС. Мера призвана снизить ажиотаж, сообщил вице-премьер республики Александр Шельдяев. По его словам, в одни руки можно будет купить 30 литров топлива, заправка в канистры запрещена. Глава Башкирии Ради Хабиров заявил, что поставки бензина и дизеля на АЗС региона увеличены. Необходимо решить вопросы с логистикой. В гидрометцентре допустили приход в столичный регион экстремальной жары из Европы. Она, цитата, «дотянется краем до Москвы и Подмосковья». Как рассказали ТАСС в учреждении, в первые двое суток июля в столице и области столбики термометров могут подняться выше 30-градусной отметки, что на 4 градуса выше климатической нормы. Собеседник агентства отметил, что в конце рабочей недели жара начнет спадать. Экстремально высокая температура во второй половине июня установилась в Европе. Во многих странах воздух прогревался до рекордных значений за всю историю метеонаблюдений. Далее о валюте и фактической погоде в Москве. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пока
5: Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это – Наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
0: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Говорим сегодня о рефлексии и продолжаем обсуждать, зачем она нам нужна и какие существуют вообще самые распространенные ошибки в рефлексии, в неправильной рефлексии. Лен, чем отличается здоровая рефлексия от гиперрефлексии?
1: Да, здоровая развивающая рефлексия – это не то же самое, что самобичевание и бесконечная мысленная болтанка.
0: Да.
1: Это разные вещи. Сейчас я объясню, в чем разница. Да? Первое. Вот самокопание, вот это бесконечное самокопание – это зацикленность на вопросе, кто виноват, да, и что можно было бы сделать.
0: Тогда.
1: Но не с точки зрения, скажем так, момента здесь и сейчас – и своих
0: анализа
1: собственных
0: какого-то
1: возможностей и ограничений. Понимаете? Да, иногда наша фантазия так нам рисует, что можно было все так замечательно, извините, распетлять.
0: Конечно.
1: А то, что у нас на это, к этому не было ни знаний, ни возможностей. И даже если бы мы это попробовали, не гарантия, чтобы у нас ровно так, чтобы ну, все это получилось. Да? Вот это наша такая внутренняя история, она умалчивает, да, как будто бы. И вот как будто бы найти, кто виноват, и повесить эту вину чаще всего, кто виноват. Я виноват, ну, жизнь же моя. И повесить эту вину куда-то, на себя, либо на кого-то, да, вот это вроде бы как я и порефлексировал, вот это я вроде как и проработал какой-то вопрос. Вообще нет. Почему? Чувство вины – это так же, как чувство обиды, это так же, как чувство ненависти, это очень мощный клей. То есть если только мы виноватим себя по поводу кого-то, по поводу чего-то, и мы чувствуем эту вину за прошлое и сегодня, очень ярко чувствуем, да, не просто легкое такое ощущение, а мы ярко чувствуем, мы цепляемся за эту вину, мы приводим ее, мы ее вербализуем, мы ее ощущаем в эмоциях. Соответственно, мы привязаны к тому событию или к тому человеку, по отношению к которому эта вина существует. Понимаете?
0: Да.
1: Если мы до сих пор виним себя за что-то в отношениях с детьми или с родителями, то сколько бы лет ни прошло, это не значит, что мы попрощались, скажем так, с травматизацией этой ситуации, да?
0: Как говорят
1: это
0: классики,
1: значит, что мы приклеены к ней намертво.
0: Как говорят классики, мы энергию туда направляем, да?
1: Да. Ну, то есть самокопание, это, я говорю, вот это поиск виноватого, да. Дальше. Самокопание, оно всегда преимущественно направлено только в прошлое. Я обращаю внимание, что те люди, которые любят в прошлом ковыряться, они никогда не проводят в своей голове мостика в будущее. То есть вот этот называется, это в когнитивно-поведенческой терапии, построение временного континуума. Да? Потому что очень часто, когда мы начинаем разбирать в психотерапию какую-то сложную, болезненную ситуацию из прошлого, где человек виноватится, где человек говорит, как же я так мог, вот был бы я тогда поумнее, и были же знаки, а я их не заметила или не заметила, или был бы я посмелее, или был бы я, не знаю, еще какой-нибудь, да? А мы начинаем разбирать эту ситуацию, и мы понимаем, если бы не было тогда того негативного, травматичного опыта, то много хорошего в будущем бы не случилось. Но у себя в голове вот этих вот этого вектора, да, соединения одного с другим, причинно-следственной связи, человек не проводит, он цепляется только за негатив и за чувство вины.
0: Конечно.
1: Когда мы говорим о рефлексии, мы всегда соединяем. Нам нет смысла просто так ковыряться в прошлом. Никогда. Если вы приходите в терапию, вот если вдруг, там, не знаю, есть какие-нибудь нерадивые психологи, и они, бывает, не знают, как, ну, скажем так, структурировать клиента. И приходит к ним клиент, и вот он про это прошлое говорит, говорит, говорит из сессии в сессию. И психолог этот не может никак его вытянуть, ну, значит, так, в какой-то конструктив, да, что с этим делать-то? Вот если никогда не простраивается из прошлого в будущее, это не рефлексия. Мы всегда говорим, хорошо, давайте обсудим прошлое, потом мы, значит, принимаем за истину, поезд ушел, рейс разобрали, да, мы какую-то позицию свою по отношению к этому прошлому, какой бы оно болезненное ни было, вырабатываем. Дальше мы смотрим, как это работает в настоящем, исследуем это, а потом, что мы будем делать с этим в будущем. Можно ли что-то сделать, чтобы это либо предотвратить, либо повторить.
0: Угу.
1: Да? Например, вот была какая-то удачная любовь.
0: Ну, проанализировали.
1: И куда-то делся этот партнер. А да. Я хочу такого же, только чтобы он никуда не делся. Давайте, что нам нужно сделать для того, чтобы в будущем появился точно такой же, но с перламутровыми пуговицами. Да. Да? Вот примерно так.
0: Угу.
1: Вот. Получается, что рефлексия, она не только в прошлое, да, а она еще обязательно в будущее. Да? Дальше. Когда мы самоедствуем, мы всегда теряем энергию. Вот если человек только в чем-то себя обвиняет, направляет на себя агрессию, да, начинает каким-то образом ставить какое-то клеймо на себе, обзывать себя, он очень быстро психоэмоционально устает. Когда мы рефлексируем, если рефлексия правильная, мы всегда энергетически заряжаемся по итогу. Да, мы можем в процессе, потому что рефлексия – это всегда письменный процесс, сразу обращаю внимание, что никогда мы не рефлексируем просто у себя в голове, сидя за рулем в пробке. Подумать можем, но это скорее руминация. А рефлексируем – это когда мы выделяем себе 10, 15, 20 минут, и мы отвечаем себе на вопросы, да, там есть, сегодня озвучу, что это за вопросы должны быть, на какие мы должны ответить, да, и, соответственно, мы это все фиксируем, это не, и мы это все еще сохраняем, то есть это не улетает у нас никуда в мусорную корзину, это тот самый дневник наблюдения за собой, назовем это так, да, вот, ну и, соответственно, рефлексия, она безоценочна, а когда мы самоедствуем, мы всегда задаем негативную оценку всему,
0: да,
1: и себе,
0: да. Да.
1: И событию, и окружающим, которые принимали в этом участие.
0: А вот если все-таки человек слишком много копается в прошлом, о чем это может говорить? Например, он там прокручивает какие-то разговоры, какие-то свои реакции. И вот, как вы правильно говорите, да, все в негативном контексте, что нужно было по-другому сказать, по-другому прореагировать, сделать что-то другое.
1: А есть причины. Вообще, женщины, например, очень любят в прошлом покопаться, да и мужчины иногда любят мыслительно именно не записывать. Женщины-то еще могут пописать, пообсуждать, значит,
0: ну, да.
1: Там, если они куда-то ходят, кому-то с подругой. Дружками, значит, пообсуждать это все. Значит, первое, обычно, самый распространенный, наверное, самая распространенная причина, это много непроработанных чувств и переживаний относительно того события или тех событий, которые произошли. Да? Если эти события были очень травмирующими, значит, это работа травмы. Да? То есть травма произошла, боль от нее фонит, и для того, чтобы эту боль каким-то образом проживать, мы все время мысленно возвращаемся к этим воспоминаниям, да, и застреваем в этих воспоминаниях. А в том случае, если это была не такая уж и травма, то просто есть возможно, и были какие-то негативные переживания, которые были вытеснены, да, а вытеснение – это прием, который не дает нам навсегда забыть, да, то есть мы только временно можем отвернуться от этих переживаний. Но так как мы пытаемся от них отворачиваться, а они все время пытаются нас к себе развернуть. Поэтому мысленно возвращаемся и возвращаемся, возвращаемся в те события, да. Когда мы перегружены какими-то негативными воспоминаниями из прошлого, нам очень тяжело думать и анализировать, вообще принимать решения в настоящем. Потому что все время, знаете, как какой-то такой дамоклов меч прошлого, негативного опыта, он все время над нами висит, и мы все время на него оборачиваемся. А если человек, сожалея о прошлом, активно обвиняет себя.
0: Что нужно было по-другому поступить,
1: да,
0: когда бы жизнь по-другому сложилась.
1: Активно обвиняет себя.
0: Угу.
1: Значит, страх, тревога, чувство вины, они достают как бы из человека, из прошлого в настоящее. И человек очень часто уже теряет возможность увидеть, что чувство вины, оно должно остаться в прошлом. Потому что те события уже в далеком прошлом, и там уже ничего не изменишь.
0: Угу.
1: Он это чувство вины протягивает в настоящее, и всю свою жизнь в настоящем, отношения в настоящем строит, базируясь на этом чувстве вины из прошлого.
0: Угу.
1: Можете представить?
0: Могу, конечно, да.
1: Да? Вот такой пример приведу, он болезненный, да, но он яркий сейчас будет. Например,
0: давайте.
1: У женщины случается потеря ребенка,
0: угу.
1: Ну, выкидыш, например, да,
0: распространенная
1: история, на каком-нибудь позднем сроке. Это всегда женщинами переживается как смерть ребенка, да, потому что там, не, получается, роды вызывают, она практически рожает мертвого ребенка, да. И это всегда травма, это всегда травма. И получается, вот это событие, оно остается непроработанным в прошлом. К нему, естественно, всегда у женщины цепляется чувство вины. Ну, потому что я же мать, не я
0: смогла.
1: Же не сохранила.
0: Да, я
1: виновата. И это чувство вины навсегда прикрепляется. Вот оно прям встраивается в структуру личности. Потом у женщины случаются успешные уже роды, значит, появляются дети, и она отношения со всеми родившимися детьми простраивает с глубочайшим чувством материнской вины, которая фонит из прошлого. То есть перед этими детьми она совершенно ни в чем не виновата, потому что они родились. А вот тот нерожденный со своим чувством вины, вот он влияет на ее поведение, да, она становится тревожной мамой, она становится сверхконтролирующей мамой, она всего боится в отношении этих детей, не дай бог бы с ними ничего не случилось, потому что то чувство вины говорит, ну ты ж там тогда не досмотрела.
0: Да.
1: Да, это развивается сильнейшая невротизация. Дети, соответственно, тоже как попало могут на это реагировать, то есть кто-то будет послушный, а кто-то, наоборот, и пойдет в бунт, потому что ему не надо такое количество маминого внимания, да, и вообще выносить мамино чувство вины детям будет очень тяжело. Поэтому вот так работает. Да? То есть то, что не проработано в прошлом, оно тянется в настоящее.
0: А как это прорабатывать, чтобы это не тянулось в настоящее? Вопросы, да?
1: Да, я сейчас озвучу. Да. Вообще, проработка травмы – это не совсем тема сегодняшнего эфира. Об этом мы можем поговорить отдельно, как прорабатываются травмы и как они вообще залечиваются, и что является свидетельством того, что травма перестает работать. Да? А еще третье, вот первое, я сказала, что это непроработанные чувства и эмоции. Второе – это обвинение себя, которое просто прилепляется к нам, и мы его несем потом, что бы ни происходило, мы несем это с собой, и соответственно, проецируем абсолютно на все события нашей жизни, а это сильно меняет наше поведение и наши ощущения, да, и самооценку. И еще залипание в прошлом очень часто является просто обычной психологической защитой в виде сопротивления. Я это наблюдаю очень часто. Когда людям ничего не хочется менять в их настоящем, вот они не хотят заниматься сегодняшним днем. Они предпочитают уйти мыслями, чувствами, ощущениями в прошлое, в память свою, и ковыряться бесконечно в прошлом.
0: Ностальгия, да, такая?
1: Вот не хочу я заниматься сегодня своими отношениями и собой в этих отношениях. Буду ностальгировать по тому, что у меня когда-то было. И за это цепляться, и про это бесконечно вспоминать.
0: Да.
1: И все время это будет как будто бы значимая часть моей жизни, вызывающая очень яркие эмоциональные реакции, и слезы, и истерики, и депрессии, и замыкание в себе, да, или какие-нибудь, наоборот, такие растрепанные чувства. Вот это все очень часто является таким элементом сопротивления к тому, чтобы заниматься сегодняшним днем. Почему рефлексия-то и гораздо важнее, чем просто такой, знаете, выставление оценок себе за прошлое. Потому что рефлексия, она не призывает к тому, чтобы негативно не оценивать, да, искать и хорошее что-то в том, что произошло с нами. А во-вторых, обязательно смотреть, а что сегодня, а что завтра. Да, как я могу это использовать для того, чтобы завтра у меня было лучше, чем у меня было тогда. Понятное дело, что опыт, он ведь на этом-то и строится, да, опыт, сын ошибок трудных.
0: Да, то есть мы понимаем, что произошло, анализируем это, но идем дальше.
1: Да, анализируем, идем дальше.
0: Да. Давайте перейдем к вопросам, да, для самоанализа.
1: Да, какие, значит, смотрите, во-первых, виды рефлексии у нас бывают разные. Когда мы в терапии работаем, мы понимаем, ну, психологи понимают, да, что рефлексия, она бывает не только относительно себя, она бывает относительно внешнего мира, других людей, да, то есть наша эмпатическая составляющая – это тоже часть рефлексии, когда мы понимаем, что происходит с нашими близкими, например, да, или с коллегами, или с кем-то, кто в нашем окружении. Первая рефлексия бывает личностно-социальная, то есть мы анализируем себя и анализируем себя в контексте социума. Да? Дальше. Интеллектуальное. То есть мы анализируем свой стиль мышления, то, как мы думаем. Вот по какой причине мы именно такую логику простраиваем в своей голове. Да? Дальше. И ситуативное. То есть когда мы понимаем, что мы можем связать сегодняшний день с тем, что происходит сегодня, у этого всегда есть предпосылки в прошлом. Мы смотрим в прошлое и смотрим, ага. Связываем, каким образом что-то из прошлого влияет на сегодняшний. А также сегодняшний день влияет на будущее. Что я могу сделать, чтобы в будущем было вот так? Да, то есть она ситуативная. Вот это разные виды рефлексии и, соответственно, разные вопросы. Но самые простые, самая простая рефлексия выглядит примерно так. Первое. Мы задаем себе вопрос. Что я чувствую по этому поводу? Но для этого очень важно, повторюсь, заметить, что я что-то чувствую по какому-то из поводов. И повод этот есть. Не бывает так. Вообще рефлексировать мы приучаем каждый день. Вот если человек находится в терапии, мы говорим, каждый день потратьте 10-15 минут на то, чтобы записать, о чем для меня этот день был и что я в этот день чувствовал. Соответственно, если человек не может каждый день, ну хотя бы раз в неделю. Но тут, вы знаете, это такая плохая надежа на свою память, Память же вычистит, она же вытеснит, она же исказит. Она же исказит, она же просто, ну, скажем так, поднагреет там, где не надо греть, остудит там, где наоборот нужно обратить внимание. Поэтому мы должны все, по идее, мы должны все записывать ежедневно. Да, это такой навык, навык наблюдения за собой. Первое, что я чувствую по этому поводу? Да? По какой причине этот кто-то или что-то вызвал во мне такое чувство или такое состояние? Для этого это чувство надо определить, его надо назвать, надо понять, что с тобой происходит. И ни в коем случае не пытаться подменять, если вдруг это непопулярное чувство. Не пытаться внушать себе, да нет, я не испугался, да нет, я не обиделся, да нет...
6: Да нет, все нормально.
1: Да нет, меня это не зацепило, мне не больно, да нет, я не ревную. Да, то есть, ну, потому что это же непопулярно, это же я слабаком буду, если я буду это чувствовать. И поэтому человек может как бы от себя это отворачивать.
6: Да.
1: Да? Дальше. Как мои чувства и мое поведение, потому что когда мы что-то чувствуем, это всегда влияет на наше поведение. Наше поведение, оно не одинаковое. Мы всегда ведем себя по-разному. Просто мы часто этого не замечаем. Соответственно, как эти чувства и эмоции повлияли на мои действия, как мои действия повлияли на эту ситуацию. Да, то есть, как я с этой ситуацией связан. И последний вопрос. Как бы я хотела или я хотела, чтобы в дальнейшем строились мои реакции, и как бы я хотел вести себя в похожих ситуациях?
6: Угу.
1: И мы вот это все записываем. Так вот это все и есть рефлексия, а потом мы еще должны взять и сделать, придумать механизмы, как сделать так, чтобы то, что мы описали, реализовать в реальной жизни. Поэтому понятное дело, что саморефлексия – вещь замечательная, и вообще без нее не происходит терапии. Изначально, когда наука психологии развивалась, психологам ничего, ну там, когда Фрейд был, Юнг, им ничего не оставалось делать, кроме как анализировать друг друга очень часто. Ну, то есть это были люди с высшим образованием, с очень высокими интеллектуальными и эмоциональными способностями, которые друг друга анализировали, и качество их рефлексии было максимально, ну, такой, знаете, высший класс, да? То есть они не просто там, значит, что-то там пережевывали или пытались, наоборот, что-то обесценить. Они делали ровно так, как надо. И именно благодаря тому, что они рефлексировали друг с другом, наука психологии так активно и развивалась, и много кому помогала. Да? А обращаю внимание, что развиваться она начала как инструмент лечения психических отклонений, так называемой малой психиатрии.
6: Да.
1: Да, психиатрия делится на большую и малую. И вот малая психиатрия, там люди должны были выздоравливать и выздоравливали благодаря вот этой вот такой логотерапии, да, терапевтической словесной работе в том числе. Поэтому без рефлексии изменения личностные невозможны. Значит, смотрите, здесь еще есть такой один вариант. Когда человек рефлексирует таким образом, то есть вот он приходит куда-то, ну, например, на сессию или в группу, или просто с кем-то встречается, и вот начинает он говорить. И он говорит, говорит, говорит, и вот его не остановишь. Вот идет сессия 60 минут. И, например, слушаешь 10 минут, 15 минут, 20, 30, 45. И он говорит, не останавливаясь. У него не заканчивается информация
6: он сам с собой рассуждает.
1: О том, что происходило. Угу. Что здесь неправильно. Да? То есть, казалось бы, он может говорить действительно относительно безоценочно. Он может сразу выдавать даже какие-то выводы. Но он говорит, говорит, говорит. Что здесь неправильно? Неправильно то, что не формируется запрос. Зачем я это рассказываю? Почему меня это трогает? Что я хочу с этим делать? Неправильно то, что объединяется в один рассказ целая куча событий. Вот их нужно дробить.
6: То есть вот такой поток информации получается.
1: Значит,
6: да?
1: Я и ребенка переживаю, и за то, что происходит на работе, переживаю, и за твои со свои отношения переживаю, за здоровье я тоже переживаю, значит, за то, что будет в экономике страны, я тоже переживаю, машина, что там с ней происходит, стучит, фонит, я тоже переживаю, мама тут что-то звонила, я тоже за это переживаю, и это все, вот это все в одном рассказе, да, огромным комом, причем очень подробно, с деталями, значит, знаете, с таким вот прям с объяснением вот всяческих маленьких там каких-то ситуаций, особенностей и так далее. Вот это тоже я не назову это качественной рефлексией, да, то есть все-таки вычленить важное.
6: То есть мы берем каждую мысль, которая нас беспокоит, да,
1: каждое чувство, конечно.
6: Каждое чувство.
1: Ну да, да, потому что здесь, смотрите, Рене Декарт, конечно, и сказал, cogito ergo sum. Я, конечно, учила на филфаке, у меня было 2 года латинского языка. И все, что я вынесла за 2 года из латинского языка, я вынесла 3 фразы, которые я помню. Это in vino veritas, cogito ergo sum, и bis dadui citodat, это сколько
6: платишь, платишь дважды.
1: Да, пригодилось целых 3 раза. Вот. 2 года латинского. Так вот, потом, значит, когда Рене Декарт выдвинул этот постулат, эту истину, назвал это истина, там, когда психология развивалась, очень много споров было по поводу того, что я мыслю, значит, я существую, это значит, что наши мысли – это какая-то непреложная истина. А на чем строится когнитивно-поведенческая терапия? Что наши мысли, они очень часто и преимущественно обманчивы. Да? То есть если вдруг у нас происходит какое-то психологическое расстройство, просто даже перегруз, выгорание, да, или стрессовое какое-нибудь состояние, то наши мысли, они уже перестают быть связаны с реальностью. А так как мы этим мыслям бесконечно доверяем, то, соответственно, мы от этой реальности начинаем уходить очень далеко и принимать неправильные решения, и плохо себя чувствовать.
6: Мы же можем еще неправильно рефлексировать и да, думать, что мы чувствуем это, а на самом деле мы чувствуем что-то другое. Внешние факторы же тоже могут
1: самим
6: влиять.
1: Самим в этом разобраться очень тяжело. Поэтому, конечно же, самый лучший способ – это тогда, когда вы между сессиями с психологом рефлексируете, потом приносите это все на сессию, психологу это рассказываете, психолог очень быстро расставляет все по своим местам, указывая вам на странности в том, что вы рассказываете, да, и обращает вам внимание на то, что вы, возможно, не заметили, или дополняет своими вопросами то, что вы упустили.
6: А если вот мы вернемся к теме, когда мы понимаем, что это какой-то травмирующий для нас опыт, что там эти травмы нужно залечивать, а где вот эта тонкая грань, когда мы понимаем, что это правда уже травма, и нужно копать глубже?
1: Ага. Значит, смотрите, первое, нужно вспоминать само событие, что там происходило. Все, что связано с насилием, это всегда очень глубокие травмы. С насилием и физическими потерями. Да, это вот прям максимально. И я много раз говорила, и повторю еще раз для тех, кто слышит в первый раз, что есть такие травмы, которые никогда не залечиваются до конца. К сожалению, да. Это не значит, что вы не сможете жить нормальную жизнь. Сможете, но отношения с этой травмой нужно будет выстроить. Называется опора на травму. Да? Это такой механизм. Дальше. Если это не насилие, которое вы проживали, и не физические потери резкие, ну, понимаете, одно дело потеря, когда там старенькая бабушка болела-болела и умерла, это одна потеря. А когда ты теряешь близкого человека, маму, папу, ребенка, не знаю, мужа, сына, вот просто в моменте, да ты не ожидал, да, это другой уровень травмы. Следующий уровень травматизации – это тогда, когда с нами случаются события, которых мы не ожидали, они по какой-то причине были для нас очень чувствительны. И вот это вот само событие, оно было долгое, да, то есть, вы, например, очень долго болели, или очень долго длился суд какой-то, в котором вы участвовали. Возможно, у вас был нехороший развод, в который там длился год, и там вы делили что-то, да, или у вас там был страх отъема детей. А, возможно, это было, там, не знаю, какое-то событие, связанное с вашим обучением, какое-то тяжелое увольнение. Это другой уровень травматизации. Эти травматизации, конечно, могут залечиваться, да, потому что они уже, ну, в общем-то, мы переживали там сложные события. Здесь нужно будет поработать с, скажем так, расширением психического контейнера для того, чтобы человек мог, во-первых, переработать это событие, во-вторых, посмотреть на него со всех сторон, да, и здесь очень хорошо будет работать принцип. Если это событие нас не размазало, значит, оно совершенно точно нас каким-то образом укрепило, надо увидеть как. Надо увидеть как для того, чтобы мы смогли это использовать дальше. И есть третий уровень травматизации, это тогда, когда человек, ну, слишком субъективно рассматривает иногда, ну, достаточно простую ситуацию, ну, ссора с подругами или с какими-то родственниками, да, там уровень ссоры. Или, знаете, ну, потеря работы, потеря работы, все мы иногда там теряем работу, да. Ну, кто-то обманул, там, обещал заплатить, не заплатил. То есть это уже не тот, это вообще уже не уровень травматизации, это я назвала бы просто фрустрация, которую человек иногда нагружает своим восприятием до уровня травмы.
6: Но если правда для него потеря работы, это серьезная потеря, потому что, не знаю, там у него ипотека, семья, не знаю, долги и так далее.
1: Ну, найдет другую работу. Это фрустрация. Понимаете, это не травма, это фрустрация. Все, что можно решить при помощи своих собственных действий, которые ты настроил, это не травма. Травма – это тогда, когда разделена жизнь на до и после, и так, как раньше, уже не будет. Вот это травма. Все остальное человек уже нагружает, понимаете, он нагружает психологически. Здесь мы работаем с тем, чтобы снять вот эту вот тяжесть, которую человек надстраивает над событием, для того, чтобы он воспринимал его просто как некое фрустрационное событие, через которое нужно пройти.
6: Вот если подводить итог нашей сегодняшней программы, у нас остается буквально 30 секунд. Лен, а вот все-таки для чего нам нужна рефлексия?
1: Для того, чтобы улучшать свою жизнь при помощи своих же собственных правильных решений. То есть для того, чтобы мы могли сами влиять на свою собственную жизнь.
6: То есть без рефлексии нам будет очень сложно влиять,
1: да, на обычно, жизнь. Да, обычно очень сложно.
6: Но хорошая новость, что можно сделать это самостоятельно.
1: Хорошая,
6: да?
1: новость, во-первых, этому можно научиться, да. это можно развить, вот, да, на каком бы уровне ни было. И да, это можно делать самостоятельно, ну или хотя бы взять какие-то консультации, как это делать самостоятельно.
6: Елена Соловьёва. Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьёва. Говорили сегодня о рефлексии. Елена, большое спасибо, было очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Александр Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Указание вице-премьер дал по итогам совещания о ситуации на рынке. Сообщается, что Новак счел, что субъектам необходимо более взвешенно подходить к распределению бензина и дизеля с учетом потребностей в ключевых отраслях. Каждому региону для формирования максимально полной картины поручено продолжать мониторинг ситуации с ценами, с наличием нефтепродуктов, а также состояние логистических цепочек. Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоится завтра. Об этом ТАСС сообщил источник. Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. В феврале он ушел в отставку с поста спецпредставителя президента. Эту должность он занимал с 2016 года. С декабря 2011 Иванов возглавлял администрацию президента. До этого был вице-премьером и министром обороны. В Тверской области из палаточного лагеря госпитализировали более 10 детей. У них вирусная инфекция. Точное число доставленных в больницу устанавливается, сообщили в региональной прокуратуре. Там добавили, что инцидент произошел в палаточном лагере «Вымпел-Штор».

0: Краснодарском крае и Ростовской области. Следствие установило, что в 1942 году Оберландер, будучи переводчиком у нацистов, участвовал в 4 карательных операциях против мирных жителей и пленных красноармейцев. Оберландер был этническим немцем, не имевшим германского гражданства. В 1941 году он поступил на службу в зондеркоманду 10А, которая занималась массовыми убийствами. После капитуляции фашистской Германии Оберландер скрылся от следствия, уехав из Европы. В 1954 году он эмигрировал в Канаду. В 2021 году Оберландер скончался, но, как отметили в Генпрокуратуре России, смерть обвиняемого не препятствует уголовно-правовой оценке его действий. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите мили.
3: Я его что?
2: Тоже мне мили.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 14:05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение этого часа будем самые последние новости обсуждать, тем более, что за выходные новостей накопилось достаточно. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в нашем Рутюб-канале в ВК, и можно смотреть еще в Ютуб-канале «Говорит Москва». Про движение. Движение. Двубальные пробки в Москве, движение в городе хорошее. Из радиальных магистралей, наверное, отмечу здесь Ленинградское шоссе, до МКАДа и после МКАДа, то есть до МКАДа из области и после МКАДа в область, да, сходни пробка, но там постоянно пробка. Также МКАД на востоке, есть затруднения в районе Носовихинского шоссе и скоростного диаметра. Третье транспортное кольцо, район Фрунзенской набережной и, соответственно, еще пробку, наверное, в районе Лужнецкой, точнее, эстакады. Вот здесь вот пробка, да, между Фрунзенской и Савинской набережными. Садовая едет нормально.

0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Поток. Новости этого дня.
2: Начнем мы с того, что Владимир Путин считает, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске. Перспектив национального государства у России вообще нет, считает философ Александр Дугин. Владимир Путин собрал совещание по обеспечению топливом российского рынка. И много заявлений сделал президент. И Бастрыкин предложил назначить участников СВО в школы замдиректорами. В «Умных парнях» у нас сегодня старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Итак, Владимир Путин считает, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске. Президент России назвал Минск возможным местом проведения встречи, если до них, до этой встречи дойдет. Уверен, что если когда-то дойдет до переговоров, можно использовать тоже белорусские возможности, сказал Путин. Зная позицию Лукашенко, он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Он напомнил, что российско-украинские переговоры 22-го года начинались именно в Минске, там же были заключены и Минские соглашения от 2014 года. Алексей Мухин с нами, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Предпосылки есть к переговорам какие-то?
3: Предпосылки есть всегда. И Сергей Викторович Лавров, и Владимир Владимирович Путин не устают нам говорить о том, что двери открыты, заходите в наш дом. Но, конечно же, есть определенные условия. Нужно приходить с... Нужно приходить подготовленными, как Лавров как-то пошутил. Вот. Дело в том, что да, стучаться в двери исключительно с ультиматумами, в чем и Лавров, и Путин достаточно часто выражают, в чем выражают удивление. Говорят, ребят, это не конструктивно, это не возможно, потому что переговоры – это не предъявление ультиматума, изначально формат такой. Но давайте так, тут разворот над Анкориджем, который Дональд Трамп совершил, в принципе, он дает основания для некоторого оптимизма украинской стороне. Поэтому Зеленский поверил в себя и вот сейчас делает то, что делает. Угу. Понять можно, простить нет.
2: Смотрите, почему в качестве площадки Владимир Путин говорит о Минске? Ведь Минск, наверное, в лице европейцев, украинцев воспринимается примерно так же, как если бы нам предложили переговоры в Париже провести.
3: Да нет. Ну, в принципе, да. После того, как Зеленский нахамил Александра Григорьевича Лукашенко, тоже выставив ему ультиматум, это место, ну, мягко говоря, проклято, да? В хорошем смысле, белорусы, не обижайтесь. Вот. Я полагаю, на самом деле, что сейчас же огромное количество предложений, где проводить. Вот совсем недавно Ушаков обмолвился о том, что Хакан Фидан предложил Стамбул опять провести, в Стамбуле встречу. Мест много. Это, кстати, не очень важно, где проводить, хотя разные страны, такие как, я не знаю, там, Катар, Турция и так далее, они рады были бы принять столь представительную делегацию.
2: Ну, кстати, да, турки, это же очевидно, по сути, нет?
3: Да, да, да, да. Тем более, что там есть нюансы, понимаете, Жень, вот как человек, иногда посещающий Стамбул, я вам скажу, что отбоя там от иностранных спецслужб просто нет. Ну, кошмар какой-то.
2: Так.
3: Вот. Все слушают, всех слушают, и, ну, это не очень комфортно, когда ты знаешь, что в любом случае записи ваших бесед будут лягут на стол кому надо. Вот. И в этой связи, конечно же, какие-нибудь другие страны были бы предпочтительнее.
2: А еще момент, смотрите, можно ли все-таки Минск рассматривать как попытку, может быть, напомнить о переговорных треках минского формата 14 и 22 годов, но при этом про Минск кто-то не так давно все-таки сказал, что все-таки Минск, да, 14 года, теперь-то мы точно понимаем, что никто не собирался его выполнять.
3: Про 14 год, да. Так, по поводу никто, пожалуйста, не надо так говорить, потому что российская сторона достаточно честно и достаточно долго пыталась его выполнить, свою часть соглашения и так далее. А что было истолковано как слабость и хохотало, что называется, хохотали всем Киевом. в этой связи. Но это, конечно, не делает чести украинской стороне, и мы сделали выводы на этот счет. Но когда выяснилось, да, в разговоре, в частном разговоре с пранкерами, что и Меркель, и Ланд тоже, в общем, не собирались ничего не выполнять, это было достаточно неприятно, и это, кстати, очень серьезно дискредитировало западных переговорщиков, западных гарантов, и сейчас у них будут большие проблемы. Потому что они-то говорят, вот мы такие все хотим быть гарантами и стороной переговорного процесса. А российская сторона говорит так, друзья мои, Минские соглашения, Стамбульские соглашения учат нас совершенно другому. Вам нужно, ребята, сначала доказать, что вы можете действительно сидеть за столом переговоров и делать это честно. И собираетесь выполнять все, о чем мы сейчас подпишем.
2: По-моему, это последнее, о чем они беспокоятся. Нет?
3: А вот нам теперь наплевать. Поэтому это действительно очень серьезное условие, которое мы рано или поздно выставим официально, а неофициально мы уже его выставили.
2: А зачем, в принципе, переговоры, значит, тем переговоров и площадок поднимается, учитывая бэкграунд проходивших переговоров в Стамбуле, в Женеве, в Рияде с американцами была, в Абу-Даби, где еще был Анкоридж с американцами был, вот наш слушатель интересуется.
3: А вы, Женечка, напрасно иронизируете.
2: А это не я, это слушатель.
3: И в Стамбуле, и в Женеве. Все переговоры, которые проходили, они имели вполне конкретные технические результаты. И мы остановились на проявлении политической воли. В какой-то момент Зеленский и его комарилья решили, что нет, это невыгодно, о чем договорились, давайте будем продолжать. Хорошо, сказали мы, давайте будем продолжать. И продолжаем фактически. Ну, вы, наверное, обратили внимание, худо-бедно, но территория, на которую Зеленский рассчитывал, она потихонечку сжимается, как шагреневая кожа. Вот, поэтому, ну, посмотрим.
2: Смотрите, а какова, с вашей точки зрения, будет реакция, например, не знаю, в Киеве и в западных столицах на это заявление? И вообще прислушиваются ли там к тому, про какие места для переговоров и в целом, что российская сторона говорит про переговоры, имеет ли для них это какое-то значение?
3: Ну, с учетом того, что человек красит место, а не место человека, будет понятна эффективность предстоящих переговоров в том, кто в них будет участвовать. Да. Если будет участвовать какой-нибудь странный переговорщик вроде Зеленского, ну, я сомневаюсь. Если серьезные люди будут участвовать, то я не сомневаюсь в их успехе. Потому что с российской стороны очень много сделано, очень много подготовлено. И судя по той уверенности, с которой президент давал интервью и выступал на съезде «Единой России», есть определенные у нас основания для оптимизма. Осторожного, но есть.
2: А насколько реалистичен сам посыл о переговорах, учитывая все-таки текущую военную и политическую динамику?
3: Ну, учитывая как раз военную динамику, все нормально. Я не говорю, что все идет по плану, но все нормально. Россия по-прежнему формирует и наступательную стратегию, и реализует ее. Те террористические удары, которые наносит Украина, говорят лишь о том, что, ну, скажем так, это последнее прибежище негодяев, да, бить по гражданской инфраструктуре с расчетом на какие-то там, я не знаю, ну, что они рассчитывают.
2: Ну, а мы не тем ли самым занимались, когда мы вышибаем энергоинфраструктуру врага, считая, что это отвлечет фронт, нет?
3: Во-первых, я напомню, что удары по энергоструктуре как раз были ответом на удары по энергоструктуре. Давайте не будем ставить телегу впереди лошади. У нас все очень четко в этом смысле. Достаточно расставить события в хронологическом порядке, и все будет понятно. Мы перешли к выносу энергетического контура Украины только после того, как начались удары вглубь России. До этого мосты стояли целыми, и все остальное тоже более-менее работало и функционировало.
2: Нет, и мы, я к тому веду, что это все-таки военная тактика такая, когда вышибаются энергомощности для того, чтобы, соответственно, фронт испытывал проблемы со снабжением и так далее. Речь не идет о том, что зуб за зуб.
3: Нет, там не о зубах речь шла. Речь шла о том, чтобы нейтрализовать те мощности, которые дают возможность атаковать вглубь России. Это да. И следующий этап между нами, так сказать, ну, надеюсь, вы никому не скажете.
2: Нет.
3: Обсуждается, да, возможность нанесения подобного рода ударов по территории уже стран совсем не Украины, что называется. Потому что мы перешли к этой фазе конфликта.
2: Угу. Это заставит их отползти, как вы думаете?
3: Не теоретически? Знаю, посмотрим.
2: По факту уже. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Вас благодарим. Алексей Мухин был с нами, генеральный директор Центра политической информации. А сейчас я вас хотела ознакомить, секунду, с... Так, сейчас, момент. С этим сообщением, с пометкой «Даже срочно».
1: Срочная новость.
2: Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сейчас отчитывается перед президентом России Владимиром Путиным, и она сказала, что удалось с Украины вызволить всех курян, которых Украина незаконно удерживала после того, как ВСУ вторглись на территорию Курской области. И, соответственно, часть людей были насильно вывезены с территории Курской области. Сейчас Лантратова Путину сообщила, что все куряне вернулись домой.
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: К следующей новости мы с вами переходим. Александр Дугин интересное заявление сделал. Он сказал, что перспектив национального государства у России вообще нет. По его мнению, Россия никогда не была национальным государством ни в царское, ни в советское время, не является им сейчас и никогда им не станет. Национальное государство – проект либералов или националистов. Ни то, ни другое России категорически не подходит. Мы именно государство-цивилизация, и на этот счет есть прямые ясные формулировки президента в его речах, выступлениях, указах и принимаемых документах. Александр Дугин подчеркивает, что будущего национального государства вообще нет. Сейчас они либо сплавляются в единый наднациональный блок, как Евросоюз, либо становятся пешкой в игре более могущественных сил, поэтому будущее только за государствами-цивилизациями, такими как Россия, Китай, Индия, тот же коллективный Запад, сказал Дугин в интервью «Коммерсанту». Алексей Плотников с нами, профессор МГЛУ, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба, член научного совета Российского военно-исторического общества. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Почему Дугин в целом разделяет либо национальное государство, либо государство-цивилизация?
3: Дело все в том, что термины эти имеют разную трактовку в разной ситуации, я бы сказал, даже в разных школах. Школах политологии и школах философии. Единого мнения здесь нет. Поэтому я бы сказал таким образом, что применительно к цивилизации, которая является Российская Федерация, лучше всего подходит определение, термин «евразийская цивилизация». Вот она как бы вмещает в себя сразу ответы на многие вопросы. Евразийская, потому что априори не западная, и поэтому бесконечное непонимание, нежелание понимать нас со стороны Западной Европы, западноевропейской цивилизации, коллективного Запада, как мы сейчас называем. Потому что есть, безусловно, есть элемент восточнославянский, восточноевропейско-славянский, но и большой элемент степной. О чем, кстати, в свое время очень хорошо писал наш известный историк и философ Гумилев. Соответственно, вот эта вот специфика Азия-Европа, которая разделена достаточно тонкой нитью, которая предполагает ответ на вопрос, что в любом явлении, связанном с развитием России, есть как элемент Востока, так и элемент Запада. Где-то больше, где-то меньше. Вот это вопрос для философов. Так. И второй вопрос, что такое государство национальное?
2: Да.
3: Довольно часто государство национальное в настоящее время, я бы даже сказал, что это почти устоявшееся уже понимание, не понимает этнонациональное государство, то есть которое построено на этнической общности, единстве. Предположим, Япония, 98% японцев, ну, многие такие другие государства в мире. Так вот, национальное государство – это термин, который значительно выше, больше и объемнее, нежели вот такое довольно устойчивое выражение, как мононациональное государство, да, или этнонациональное государство. В данном конкретном случае можно привести мнение многих русских мыслителей и философов, которые на самом деле эту мысль давно сформулировали. Она звучит примерно таким образом. Россия всегда была и останется великим многонациональным государством со своей особенной славяно-скифской славяно-азиатской цивилизации, это можно называть как угодно. И в этой связи очень хорошо привести цитату нашего ныне не очень почему-то популярного философа, историка философии Василия Васильевича Розанова, который в свое время вывел вот эту очень хорошую формулу. Она сводится к следующему. России необходимо развивать и укреплять свою самостоятельную евразийскую цивилизацию. Так. И здесь можно поставить точку.
2: Алексей Юрьевич, когда Дугин говорит о том, что перспектив национального государства нет, сразу даже по сообщениям нашего слушателя, после того, как я зачитала тезис Дугина, сразу, знаете, считывается вот эта травма, которая была у людей, например, среди русских именно. Как только говорят, что нет будущего национального государства, сразу вот наш слушатель говорит опять, значит, против русских, хотят стереть с лица земли, кем угодно можно называться, кроме русских. Почему люди видят в этом конфликтность сразу, что как бы условно чеченец может называться чеченцем, а если ты называешься русским, значит, нет перспектив национального государства?
3: Ну, вопрос связан, безусловно, с той очень непростой ситуацией, которую мы сейчас переживаем, и с теми очень неблагоприятными развитиями, которое у нас наблюдалось, ну, скажем, после развала СССР, 90-е годы, когда основной государствообразующий народ, вот это главное, который является, безусловно, русский народ, стал со всех окраин, можных и неможных, обвиняться во всех грехах смертных и несмертных. Прежде всего, всех вот бедах, которые были связаны
2: шовинизме.
3: С этим
2: процессом. Да, русский равношовинист сразу же было.
3: Да. Это называется по-разному. Шовинизм, русский империализм сейчас он называется. Там, ну, можно десятки применить терминов, в зависимости от того, кто, от кого это исходит. И вот здесь, безусловно, некая такая, безусловно, травма была нанесена русскому этносу, назовем его так. Но история всегда все ставит на свои места. Вот основой этой многонациональной великой евразийской азиации всегда был русский этнос, или великорусский этнос, как угодно кому можно говорить. И здесь этим не поспоришь. Главный стержневой хребет. И вот этим, собственно, мы, русские, можем и должны гордиться. Это наша всемирная историческая миссия — собирать огромную многонациональную великую империю под эгидой...
2: Я не услышала в словах Дугина ничего, что касается... Как бы он ни слова не употребил в отношении русских, например, там, русского национального государства и так далее. Потому что и такое впечатление, что опять есть какая-то конфликтность. Потому что как только у нас начинают говорить там про русское государство, находятся те, кто в этом начинает видеть конфликт, говорит, значит, вы других будете, хотя этого не было, как бы и сейчас тоже нет. Россия как раз государство, которое демонстрирует сосуществование многих этносов, народностей, вероисповеданий и так далее.
3: Конечно, конфликтность здесь номер один, номер два и номер три из всех тех причин, которые вызывают вот подобного рода реакцию. Естественно, это та вещь, которую мы не должны замалчивать, это вот та самая больная рана, ущерб, унижение, которое было нанесено великорусскому фактору нашего государства вот в начале 90-х годов. Ни в коем случае нельзя это сбрасывать со счетов. Но здесь есть одна важная черта. Русские никогда, или великорусы, никогда не отличались мелочным национализмом, подобным, ну, скажем, неким прибалтийским государством. Именно в силу того, что они были всегда очень маленькие и локальные. Наш национализм русский, и это еще одна очень важная формула, всегда был и останется интернациональным. Я не помню, кто это сказал, кто-то из русских мыслителей, что русский национализм всегда интернационален, имея в виду, что русские всегда хотели собрать большую великую империю, состоящую из 12 языков, и, что очень важно, никогда никого не уничтожали. Они всегда вводили этих других малых представителей малых народов в свою большую семью и всем обеспечивали равенство и процветание. Нет ни одного примера, скажем, Западной Европы, когда запрещалось говорить на своем языке, запрещалась культура, или тем более проводилось то, что сейчас называют политикой геноцида. Никогда в России этого не было. Да, Россия принимала свой состав народы, государства, государства, народы, народности, но никогда не строилось.
2: Алексей Юрьевич, смотрите, а если возвращаться как раз к дугинской концепции, он утверждает, что, значит, небольшие национальные государства исчезают либо становятся пешками. Получается, что суверенитет в новой вот этой многополярной системе, о которой Дугин в том числе тоже много лет рассуждает, это какая-то привилегия исключительно крупных цивилизаций. Китай, Индия, Россия. Как, по вашему мнению, этот, ну, по сути, элитизм, это какая-то элитарность государственная, будет это восприниматься, например, не знаю, странами БРИКС плюс и так далее, потому что враг, например, точно совершенно начнет качать тему, что это, значит, там, снова русские со своей империей куда-то, хотя там те же самые американцы тоже империалисты и, в общем, не скрывают этого.
4: Враг, безусловно, будет качать эту тему. Мы должны абсолютно чему не вырывать вот эту инструктивную из рук врага и говорить, да, у нас была и будет империя. Нравится это кому-то или не нравится.
2: Признать. Это, наконец-то признать, а не оправдываться, правда?
4: Естественно, оправдываться. Потому что, опять-таки, давайте возвращаемся к тому, что было сформировано на нас. Россия всегда была, есть и будет великой многонациональной империей. Евразийской империей, как бы я сказал, очень точно. Деление Василия Розанова. Вот из этого нужно исходить. А если кому-то не нравится слово «империя», ну, что не было империи, давайте сопоставим нашу империю, Британскую империю, нашу империю, Американскую империю. И еще очень важный фактор, далеко актуальный такой важный момент, который нужно всегда помнить. Далеко не каждый может создать империю. Вот здесь, да, здесь могут возникать некие национальные.
2: Ой, Алексей Юрьевич, зафиксируйтесь, пожалуйста, а то связь залипает немножечко. Смотрите,
4: я зафиксировался, я стою на месте.
2: Отлично.
4: Я просто в том месте, где не очень хорошо.
2: Понятно. Ну, ничего, мы справимся. Алексей Юрьевич, здесь, да-да-да, вопрос еще, смотрите, можно ли рассматривать идею государства цивилизации как интеллектуальный фундамент? Все-таки. Или нет? Да. Ну, я имею в виду, что вот есть концепция государства, все говорят, Россия – государство цивилизации, а что за этим следует? Как это преподносить миру, чтобы мир это тоже понял? Или мы сами себе еще должны это преподнести?
4: Нет, во-первых, мы должны сами себе это преподнести, никого не стесняясь сказать, да, мы есть империя, своеобразная, особая империя, Евразийская империя, которой подобной нам не было. Была Китайская империя, но это своя особая империя. Была Западноевропейская империя, во многом есть, это тоже своя империя. А у нас есть своя Евразийская, с теми особенностями, с тем историческим большим багажом, о котором мы уже говорили, который здесь у нас есть. Поэтому не стесняться этого слова и говорить, да, мы империя. Всего просто того, что, ну, бывают такие вот пассионарные нации, которые могут создать империю. Мы могли создать империю, а вы, предположим, латыши, не можете просто потому, что вас слишком мало. Поэтому не надо вот свои комплексы мелкие националистические переносить на нас. И исходя из того, что мы империя, продвигать очень важный тезис. Мы за мир и дружбу между народами, и это не какие-то бумажные слова. Угу. Мы всегда за то, чтобы мир был большой, разнообразный. И вот соединение БРИКС, эта идея воплощается, мне кажется, очень последовательно. Но при этом мы заявляем, что мы тоже сами по себе самостоятельная цивилизация, не трогайте спасибо. Нас. Троните, получите. А если мир, дружба, между народами и сотрудничество, это наш исторический путь. Путь русской евразийской цивилизации.
2: Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Вас благодарю. Алексей Плотников был с нами, профессор МГЛУ, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба, член научного совета Российского военно-исторического общества.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с Яной Лантратовой. Президент отметил, что новый уполномоченный по правам человека активно приступила к работе. Лантратова в ответ поблагодарила главу государства за доверие и пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы его оправдать. Омбудсмен сообщила, что удалось вернуть домой всех незаконно удерживаемых на Украине жителей Курской области, уточнив, что также участвовала в возвращении 550 военнопленных. Кроме того, Лантратова рассказала, что посетившие атакованный в Старобельске колледж иностранные СМИ убедились, что там жили дети. Она назвала случившееся военным преступлением Украины. В Белоруссии предупредили о немедленном ответе при атаке на союзное государство. На Западе знают о том, что такая реакция последует, заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета. В интервью телеканалу RT он сказал, что Минск пытается убедить Запад восстановить диалог для недопущения конфликта. Дипломат также сообщил, что Белоруссия следит за ситуацией на границе с Украиной. Активных военных приготовлений со стороны Киева не видно. Комментируя угрозы Зеленского в адрес Александра Лукашенко, Секрета назвал их бравадой, которая, по его словам, нацелена на повышение падающей популярности главы киевского режима. ФАС выявила картель в сфере ЖКХ более чем на 5,5 миллиарда рублей. Торги на выполнение работ проходили для нужд учреждений 5 городских округов Московской области. Как уточнили в Федеральной антимонопольной службе, расследование ведется в отношении Московской областной инженерной компании, проект строймонтажа, региональной строительной производственной компании и фирмы «Время». Их подозревают в заключении и реализации соглашений для поддержания цен на торгах на выполнение работ в Подольском, Щелковском, Долгопрудном, Талдомском и Мытищинском округах. Речь идет о реконструкции, капитальном и текущем ремонте, строительстве и модернизации объектов тепло- и водоснабжения. Акционеры «Газпром» решили не выплачивать дивиденды за 2025 год. Ранее с подобной рекомендацией выступил совет директоров компании. В сообщении холдинга говорится, что по итогам 2025-го концерн увеличил чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров, на 7% до 1 триллиона 370 миллиардов рублей. При этом уровень долговой нагрузки увеличился с 1,83 до 2,7. Совет директоров «Газпрома» имеет право изменить дивидендные выплаты, если такая нагрузка превышает уровень в 2,5, добавили в компании. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Владимир Путин собрал совещание по обеспечению топливом российского рынка, внутреннего рынка. Он на совещании по топливу на внутреннем рынке заявил, что даже с учетом выделения бензина из запасов, его резервы почти равны уровню 2025 года. Призвал наращивать предложение и поддерживать экономически обоснованные цены. На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействован потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
2: Игорь, ну, самый, наверное, очевидный здесь вопрос, насколько тезисы все-таки о достаточных запасах, именно запасах топлива, нивелируют риски о снижении переработки как таковой?
15: Ну, вот тут действительно мы точно не знаем, какое у нас сейчас производство нефтепродуктов. Мы видим только динамику, то есть единственные доступные статистические данные, только динамика нефтепереработки по сравнению там, с прошлым месяцем, либо с вот таким же месяцем прошлого года. И пока по маю мы видим, что 13,2 примерно процента меньше мы нефтепереработки имеем, чем годом ранее. Поэтому да, проблемы, безусловно, есть, но сколько запасов и как быстро они будут перенаправлены во все регионы, где необходимо дополнительный объем топлива, здесь тоже неизвестно. Поэтому пока мы исходим из того, что все-таки ситуация довольно напряженная и, наверное, расслабляться рано. Хотя, опять же, публично не публикуется информация по графику ухода там, на плановые ремонты и возврата из неплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Видимо, у правительства и президента, естественно, эта информация есть, поэтому они исходят из того, что все-таки может быть, там часть НПЗ сейчас выйдет из ремонта, и в июле будет попроще. Вот. Но тоже, опять же, НПЗ выходит из ремонта, он производит топливо, и нужно будет его доставить, то есть тоже какое-то время на это уйдет.
2: Как понять достаточность запасов, чтобы этот тезис перенести на реальный, ну, как бы в реальность? Потому что очереди на заправках есть, лимиты тоже есть, ну, то есть заправиться можно, но, условно, не в том режиме, в котором все привыкли.
15: Да, но это как раз показывает некую ненормальность ситуации. И я думаю, что правительство сейчас в последнее время предпринимало попытки, скажем так, имеющийся объем нефтепродуктов распределить более-менее равномерно по всей стране. Поэтому, да, большее количество регионов стало сообщать о введении ограничений по литражу, например, на один бак. Но при этом мы не видим какого-то радикального ухудшения ни в одном регионе. Ну, вот там особая ситуация, конечно, в Крыму и в новых регионах, да. Но в остальных, в общем-то, более-менее все стабильно. Я думаю, что это как раз результат вот такого перераспределения. То да, пусть будут некие ограничения, зато топливо, в принципе, везде будет. Вот. Да, будут очереди, но, опять же, кто-то там радикально не пострадает, там в области в какой-нибудь не будет вообще отсутствовать топлива. Вот. А дальше, вот, что нам может сигнализировать о улучшении ситуации, что вот эти лимиты должны тогда расширяться, и люди постоянно должны видеть наличие топлива.
2: Ну, то есть что нет такого, что едешь на трех заправках, нет, на третьей появляется, но там есть там два вида топлива. А улучшение ситуации, это когда едешь, на первую заправку заехал, заправил то, что тебе надо.
15: Ну, да, по то сути, есть, так. Условно говоря, пускай везде стоят очереди, но везде есть топливо, вот, и оно есть постоянно. И так несколько дней должно продлиться, прежде чем люди поверят, соответственно, что ситуация улучшилась, и прекратится вот этот ажиотажный спрос, потому что сейчас и спрос тоже ненормален. То есть, если раньше люди спокойно заправляли там по полбака ездили, то теперь, конечно, все стремятся заправиться побольше, на всякий случай и так далее. Именно потому, что они видят вот те самые заправки, где нет топлива, там какой-то одного вида, например, или вообще закрыта заправка. Вот как только будут видеть, что да, в любой момент можно приехать заправиться и все есть, вот этот ажиотажный спрос уйдет и, соответственно, очереди пропадут.
2: Владимир Путин говорит, что нужно наращивать производство топлива в июле, и тогда, в общем, на уровень можно выйти. При этом НПЗ уже работают на максимуме мощностей, часть хорошо высвободит от планового ремонта, но за счет чего физически возможен этот рост? Не приведет ли форсирование загрузки к каким-то форс-мажорным ситуациям?
15: Ну, вот здесь действительно вопрос в том, что как они выйдут, как бы, как, ну, они, точнее, максимальная загрузка предприятий, скорее, те, которые не находятся на ремонте. Вот так, наверное, корректнее говорить. Да, это действительно есть, в общем-то, все работают по максимуму, пытаясь обеспечить топливом, но часть НПЗ-то все равно на ремонте находится, и с этим ничего не сделать. В этом плане, как бы, надо ускорить их ремонт. И вот здесь что может сделать правительство, это просто максимально способствовать и скорому изготовлению оборудования для НПЗ, и его доставки непосредственно к площадке, чтобы его как можно быстрее смонтировать. Ну, вот. А так сейчас мы видим, что правительство предпринимает как бы меры по импорту топлива, причем стран дальнего зарубежья, по всей видимости, из Индии будет доставка. И здесь и сейчас, вот, в краткосрочной перспективе, наверное, вот, дефицит хотят ликвидировать именно таким образом, что сейчас мы доставим какой-то объем импортного топлива, ну, вот, а в дальнейшем мы уже свое будем в большей степени вырабатывать, и не нужен будет импорт.
2: Вопрос, хорошо, по импорту, но видите, условно тут про Индию, по-моему, говорилось, что из Индии могут, а насколько, ну, скажем так, какие объемы нужно высвобождать, наверное, точнее, не высвобождать, какие объемы надо экспортировать, импортировать для того, чтобы компенсировать ту недостачу, и технологически это, наверное, сложнее, логистически точнее.
15: Ну, по объему, опять же, тут сказать ничего невозможно, потому что нет статистики по тому, сколько мы потребляем, в общем-то, так, топлива. Сколько сейчас, точнее, производится топливо. Ну и потребление, на самом деле, тоже не публикуется. Вот. Поэтому не сложно сказать, сколько нужно импортировать. Я думаю, что у правительства примерно эти данные есть, потому что они в координации с компаниями работают. Но то, что принимается изменение в законодательство, это указывает на то, что все-таки определенный дефицит есть. Ну, вот, потому что принята, в общем-то, поправка, которая позволит импортировать, там, например, нефтепродукты из Индии, ну, вот, бензин в частности, и при этом, чтобы цена не вырастала до уровня Индии, потому что у них цены выше, и по законодательству теперь, по сути, из бюджета будет компенсироваться вот эта разница нефтяным компаниям между тем, почем они купили за рубежом и почем они должны продать на внутреннем рынке. Ну, вот, чтобы это экономически как-то подстегивало их вообще заниматься импортом, потому что если они бы работали в убыток, то они просто не стали бы этого делать. Вот. И теперь, в общем-то, у них открывается возможность без убытка себе импортировать топливо из дальнего зарубежья. Но, опять же, это показывает, что все-таки ситуация напряженная, раз мы прибегаем к таким мерам.
2: Здесь же, наверное, еще речь идет о, как бы, проблема, это назвать не проблемой, но, в общем, о том, как устроен рынок. У нас есть независимая АЗС и есть ВИНКИ, вертикально интегрированные компании. Здесь, наверное, имеет смысл про перераспределение маржи говорить, потому что у ВИНКов есть своя розница, а заправки независимые закупают топливо на бирже. И, получается, уже жаловались, что они работают в минус, но к ним ФАС приходит. Говорят, что нельзя плюс 20 рублей к ВИНКам, к их заправкам прибавлять. Как долго они в таком режиме протянут, и с вашей точки зрения, придется ли им все-таки каким-то образом цен поднимать?
15: Ну, действительно, независимо от АЗС, они оказываются в самом таком плачевном состоянии. Больше всего у них ущерба, скажем так, будет в этой ситуации, потому что сейчас еще одна мера предпринимается. Это сокращение доли обязательных продаж через биржу. То есть ВИНКи раньше должны были 15% от произведенного бензина продавать через биржу. Вот, а теперь это будет 10%. С одной стороны, как бы это позволяет в ручном режиме те самые 5% освобождающимся распределить по регионам. Вот. А с другой стороны, независимо от АЗС, как бы от этого не легче. Они не получат топливо на бирже, соответственно, предложение там уменьшится, ну вот, будет еще больший как бы дефицит. Им и так сейчас физически получить топливо тяжело на НПЗ, даже если ты купил эти биржи, не всегда вовремя отгрузки происходит. Ну вот. Плюс, опять же, если они где-то на опте нашли какой-то бензин, да, он дороже, то к ним возникает вопрос у Федеральной антимонопольной службы. Ну и в любом случае, если там в московском, например, регионе ВИНКи подняли цены, то здесь достаточно заправок, точнее, наоборот, независимые подняли цены, ну вот, как вы сказали, там на 20 рублей, действительно, на литр.
2: Сети, ну, на прошлой неделе это было, да, ФАС к ним потом пришла, и они все-таки цены опустили там на 15 рублей.
15: Да, но даже если, в общем-то, там у них меньший разброс цен, то все равно он есть, и все равно многие автомобилисты просто переезжают на заправки вертикально интегрированные. Да, там надо постоять подольше в очереди, но ты там заправишься, в общем-то, дешевле.
2: Игорь, поэтому, ну тогда возникает здесь... Да, но здесь возникает другой момент. Когда возникает физический дефицит, ну хорошо, ограничение, помягче сказать, ограничение в возможности купить это топливо, возникает вопрос, как бы, уместно ли здесь до сих пор использовать какие-то рыночные условия в плане там ценообразования, маржи, маржинальности бизнеса и так далее, потому что есть задача физический рынок, например, насытить. Наши слушатели отмечают, и вы об этом говорили, что у нас акциз, налоги занимают весомую долю в ценообразовании за литр топлива. Вот здесь, с вашей точки зрения, будут какие-то подвижки?
15: Ну, я думаю, что сейчас как раз-таки правительство исходит, наверное, с того, что надо сначала насытить рынок топливом, а потом уже думать про цены. Вот как раз-таки вот это вот снижение доли обязательных продаж, оно скорее об этом. Что да, независимые пострадают, да, у них может подняться цена, но главное, что это позволит ликвидировать вот такие дефицитные моменты во всех регионах. Вот. Но в другой степени, там, да, и чтобы снизилась там цена или она не росла, можно изменить акциз. Действительно, он существенную долю тоже занимает в литре бензина, там дизеля, и можно регулировать. Но так как у нас помимо всего вот этой истории с топливом еще и дефицитный бюджет, ну вот, причем оказался он пока дефицитен гораздо больше, скажем, дефицит больше, чем планировалось в законе о бюджете на 26-й год, то я думаю, что правительство не готово, в общем, снижать акцизы, потому что это приведет к еще большему дефициту, то есть недополучение, скажем, доходов в бюджет. Ну вот, поэтому пока все-таки об этом речь не идет. Сейчас задача насытить рынок, потом, наверное, будет вопрос в ценах. Ну вот, но главная задача, конечно, обеспечить топливом, потому что многие готовы покупать, в общем-то, и дороже, лишь бы был. Ну вот, вот из этого, наверное, правительство исходит.
2: Спасибо большое, Игорь. Вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве.
0: Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: Неоднозначное заявление сделал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ну, можно так судить по отклику в интернете, например, на его инициативу. Бастрыкин предложил назначить участников СВО в школу замдиректорами. По воспитательной работе. По его словам, бывших военных нужно шире привлекать к воспитательной работе. Во-первых, это мужчина, потому что, как правило, директора – это женщины. Во-вторых, это мужественные люди, которые проявили себя в сложных обстоятельствах специальной операции. Бастрыкин выразил уверенность, что молодежь будет уважать ветеранов СВО, работающих у них в школе. Выступая на Петербургском юридическом форуме, Бастрыкин также предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но говорит, что инициатива не нашла одобрение, и поэтому, в общем, застопорился этот процесс. Павел Азыркин, эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского, Высшей школы экономики. Павел Дмитриевич, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
2: Ну, во-первых, наверное, первое, что бросается в глаза на СВО, все-таки есть и женщины тоже.
17: Да.
2: А во-вторых, какая связь между прохождением объективно военной службы и работе, например, в горячих точках, и эффективностью навыков управления в образовательных организациях?
17: Да, спасибо за вопрос. Хороший вопрос, потому что, как по мне, так связи не очень много. Вот, естественно, что на СВО могут быть люди, у которых есть управленческие навыки, которые они получили до участия в спецоперации. Вот, но если говорить про тех, кто ими не обладал до этого, то, ну, скорее всего, развить их именно в ходе спецоперации для работы в образовательных организациях, ну, вряд ли получится.
2: Ну, а можно ли перечислить какие-то управленческие компетенции, выработанные в армии, которые могут быть востребованы в гражданском менеджменте, именно образовательном менеджменте? Потому что, ну, первое, что бросается в глаза, наверное, это, что там дисциплина будет лучше, послушание будет эффективнее, и, соответственно, лишнего слова дети эти не скажут.
17: Взрослым. Ну, да? Да,
2: как в армии.
17: Как в армии, да, но институт армии, институт школы, все равно разные институты. И дисциплина – это, конечно, важный компонент, который должен быть в школе, вот, но он все-таки не единственный. Да? И для директора школы, для управленцев важны разные другие качества, начиная от, ну, банального знания нормативно-правовой базы. Она очень сложная, там закон об образовании, куча разных ВГОСов, ФОПов и так далее, которые, ну, необходимо получать постепенно. Ты сначала работаешь учителем, потом работаешь завучем, потом работаешь директором. Угу. Поэтому, ну, очень сложно, конечно, говорить о том, что на там участие в военном конфликте это позволит развить. Но, с другой стороны, конечно, если мы говорим про, может быть, офицерский состав, то там управленческие навыки развиваются, да. Но также можно и говорить про, в целом, любую область, вот, где, ну, необходимы такие административные какие-то...
2: Немножечко навыки. Смущает. То есть понятно, что Александр Иванович Бастрыкин про хорошее, естественно, здесь, что, наверное, да. Стрессоустойчивость у военных лучше, что там дисциплина у них лучше и так далее. Но когда он говорит, что, во-первых, это мужчина, потому что, как правило, директора – это женщины.
17: Да.
2: И... Как бы вот смысл какой, что женщина в управлении школой это нехорошо, а мужчина в управлении школой это лучше, тем более военный мужчина. А если это гражданский менеджер по воспитательной работе?
17: Ну, специфика как бы вот. Классическая, да, для сферы образования, что там больше работает женщин, вот это связано там, ну, с множеством разных там, факторов, вот, но традиционно так сложилось, да, директоров мужчин, правда, намного меньше, и это в целом, правда, проблема, но решать ли ее за счет участников СВО, мне кажется, большой вопрос.
2: А, смотрите, о границах, например, применимости все-таки и рисках. Существует ли риск, что, например, стиль управления, который применяется в армии, он, с одной стороны, может быть авторитарный, но, с другой стороны, это в большей степени про командную какую-то работу. При этом в мирной жизни может дать обратный эффект, когда как бы вопрос креативности, как это, не по уставу.
17: Да.
2: Хотя школа это все-таки такая закрытая структура, которая требует в то же время очень серьезные как бы, дисциплины, выполняемости, ну и далее другие можно привести какие-то свойства.
17: С одной стороны, безусловно, дисциплина в школе должна быть, и ну, люди, которые участвуют в общем, которые задействованы в армии, это, наверное, одно из таких важных, самых тренируемых, что ли, качеств, да, которые у них есть. Но, с другой стороны, школа – это и педагоги, и учащиеся. Вот, а педагог – это профессия, которая находится все-таки на границе между каким-то ремесленником и все-таки творческим человеком. Вот, и ну, управление педсоставом – это не просто управление чем-то там гражданским или просто компанией. Вот, это все-таки, правда, и... разные интересы, это и поддержка инициативы, это, ну, да, управление, правда, такой групповой динамикой педагогов, вот, поэтому, ну, и еще важно, что, конечно, педагоги должны воспринимать своего руководителя как, ну, как своего, что ли, да, а если директор не имеет опыта работы в школе, то, ну, могут быть риски, связанные с тем, что просто его не воспримут. Да, он, безусловно, будет выстраивать такую армейскую иерархию, но если вся школа будет, все педагоги будут воспринимать его в штыки, то, может, и дисциплины там просто не будет.
2: Но, Павел Дмитриевич, а какими, в принципе, навыками должен обладать человек, который идет на позицию замдиректора по именно воспитательной работе в текущих реалиях?
17: Ну, позиция замдиректора по воспитанию или даже больше вот советник по воспитанию, да, и... по взаимодействию с общественными организациями, это ближе для, наверное, это, ну, для участников СВО, безусловно, да, тут и воспитательный компонент связан с патриотизмом, с любовью к родине, с тем, что они будут делиться опытом, который есть, да, это ближе, вот, но все равно воспитание это не только, да, такая работа, правда, связанная с дисциплиной, но это и мероприятие, это и, не знаю, культура, там, развитие культуры, связанное с, ну, мы же большая страна, с национальными какими-то вещами. Поэтому тут, ну, очень много. С одной стороны, как бы воспитание – это сложно измеримый такой конструкт. Это не ЕГЭ, вот, которое можно точно понять и по результатам ЕГЭ оценить эффективность школы. Воспитание немножко сложнее здесь. Вот, поэтому, ну, очень много чего нужно оценивать, и оценивание такое, скорее, не количественное, да, не количественные показатели, как ЕГЭ, а такие больше качественные.
2: Но, Павел, а есть ли, с вашей точки зрения, ну, скажем бы, определенный риск, если подходить к кандидатам, к отбору кандидатов на должность замдиректора по воспитательной работе или там советника по воспитательной работе, именно с точки зрения того, какой опыт у этого человека есть, ну, как бы даже вне школы. Ну, то есть, если он служил в армии, значит, автоматом этот человек имеет больше преимуществ, либо он тем более был на СВО. Потому что, ну, таким образом, получается, как это, отбор происходит по каким-то внешним факторам, а не по внутреннему наполнению, что называется.
17: Ну да, да, здесь такая как бы позитивная дискриминация происходит, если участник СВО, безусловно, их нужно поддерживать, помогать и так далее. Но здесь еще вопрос, связанный с детьми. Вот, и нужно оценивать не только, правда, его опыт, связанный с, ну, именно с участием в военном конфликте, но и кучу разных других вещей, и ценностные, и гуманистические качества, вот, и способность находить общий язык с детьми. Это не значит, что как бы там участники СВО не должны быть задействованы в школе. Мне кажется, они сейчас у нас так задействованы, их очень много кто приходит на открытые мероприятия, вот, рассказывают про свой опыт. Это классно. И с другой стороны, они могут, правда, занимать и позиции управленческие в школе, но не только по одному как бы факту участия или неучастия в СВО у них должно быть. Возможно, что они до этого работали в школе. Вот. И в данном случае этот опыт, конечно,
2: понятно. Поможет. Спасибо. Спасибо большое, Павел Дмитриевич. Вас благодарю. Павел Азыркин, эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского, Высшей школы экономики. После Афгана и Чечни много работают воспитателями, говорит Вячеслав. Не знаю, я не видела такой статистики. Педагогическое образование, чтобы воспитывать, больше не нужно. Нужно, по-прежнему нужно. Это инициатива Бастрыкина. Понимаете, здесь речь идет о том, что понятно, почему, наверное, резонанс вызвал это заявление, потому что сразу у нас как новость читают, что это свершившиеся факты, те люди, которые там обучались, значит, в педвузах, люди, которые в школе уже проработали там на должности завуча очень долго, как будто бы им отрубается, значит, эта лестница рушится профессиональная, и вместо него автомата возьмут человека, у которого просто есть боевой опыт. Нет, это вообще все не так. С точки зрения Бастрыкина это может повысить, ну, например, дисциплину в школах. Вот. Но есть при этом и какие-то риски. Так, если участник ранее СИМ, может ли он работать с детьми? Николай, 32 года. Насколько мы понимаем, что там как раз если человек из мест лишения свободы, потом он на СВО, потом, соответственно, там судимость с него снимает. Нет, по-моему, он все равно не может с детьми работать, если я не ошибаюсь. Так, надо попробовать сначала, говорит Макс. Но, понимаете, с таким же успехом, там, почему, например, мать, воспитавшая 4 детей или 5 детей, да, многодетная мать, не может быть директором по воспитательной, замдиректора по воспитательной работе? А она-то в этом знает толк. Вот она, пожалуйста, она с живыми детьми общается. Она знает, как их построить, знаете, а мать, у которой пятеро или четверо детей, это, извините, человек, который Крым-Рым прошел. А, так, как задать вопрос умному парню? Прям сюда и задавайте. Я же вижу ваши вопросы, как задать вопрос. Поэтому, пожалуйста, сюда и пишите. Умный парень придет через 5 минут, и мы эти вопросы будем задавать. А, еще. А, здесь вопрос про ПТСР, наверное. Все этого опасаются. Понимаете, история с здоровьем, как физическим, так и психическим, психологическим, это относится ко всем людям. Вот прям ко всем людям. Все люди, которые идут на такие должности, особенно на должности, когда речь идет о работе с детьми, должны проходить все экспертизы. И не надо говорить, что все люди автоматом, которые сейчас на фронте находятся, это все люди, которых нельзя... Понимаете, мы можем и в одну сторону свалиться... Если, например, точно совершенно будет прием на работу по, соответственно, там, тому, что человек на службе был. Или, например, наоборот, не принимать на работу, потому что он на службе был. Не надо в крайности впадать. Это инициатива. И более того, там Бастрыкин говорил еще про школы, где всякие инциденты были там, со стрельбой, с нападениями и так далее. Здесь, наверное, еще вопрос логичный, что, например, люди, которые действительно были на фронте, они, например, хорошо понимают, как систему безопасности устроить в школе. Для того, чтобы эти странные подростки, у которых там то несчастная любовь, то они за компьютером пересидели, то их там мама плохо воспитала, они пошли и стали свои вопросы про двойки решать с помощью колющих предметов. То есть здесь вопрос применения и опыта применения навыков, как бы, и опыта тех людей, которые сейчас находятся на фронте. Потому что в любом случае люди возвращаются, им нужны гражданские профессии, они идут в гражданские профессии, они там повышают квалификацию, они меняют, соответственно, направление. Но вот у Бастрыкина такая идея, она обсуждается. А сейчас будут новости, и, соответственно, мы продолжим.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Минобороны России сообщили о новых ударах по Украине. В Кировоградской области зафиксировано попадание беспилотника «Герань-4» по хранилищу горюче-смазочных материалов. Начался сильный пожар, уточнили ведомстве. Кроме того, в министерстве рассказали, что вооруженные силы также атаковали геранями склад в Харькове, где хранились беспилотники для ударов вглубь территории России. В Свердловской области начались выплаты пострадавшим от урагана. Деньги получают жители города Кушва, сообщил губернатор Денис Паслер. В мессенджере Макс он написал, что направлены 163 единовременные муниципальные выплаты, а также региональные платежи по утрате имущества. Он добавил, что продолжается сбор гуманитарной помощи, поставка стройматериалов. Вечером 22 июня на город Кушва обрушился смерч. В округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Пострадали 16 человек, повреждены 99 частных домов и 25 автомобилей. В Германии 5 человек погибли в результате стрельбы. Преступление произошло в центре города Штаде в Нижней Саксонии. По информации местного портала Т-Онлайн, цитата, «ситуация развивается динамично». Издание Bild уточняет, что полицейские задержали одного или нескольких подозреваемых. При этом телеканал NTV передает, что стрельба произошла в учреждении по уходу за детьми и подростками. Других деталей нет. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей. Причина – отказ вести мониторинг запрещенного контента в мессенджере. Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний, протокол был составлен по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ. Кроме того, суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей соцсети LikeMe и Twitch, а также фотохостинговый сервис Pinterest за публикацию запрещенной информации. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей.

0: главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Говорит Москва».
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
10: 15 часов 4 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Владимир Прохватилов к нам пришел. Старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Координаты эфира. СМСки +7 925 888 8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале, в ВК и в Рутюбе тоже можно смотреть. Ищите «Говорит Москва» и будет там трансляция. Давайте, наверное, начнем с чего. Глава Минобороны заявила о наличии в войсках эшелонированных систем перехватчиков БПЛА. Они работают во всех группировках войск. Ситуация меняется каждые 2-3 месяца. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками, это сейчас мы активно внедряем, сказал он на встрече с военными корреспондентами. Из этого заявления можно сделать вывод какой?
11: Ну, какая-то работа, я надеюсь, что серьезная, началась, потому что Андрея Ремовича Белоусова знаю давно, он очень серьезный, такой обстоятельный человек, вот, и слов на ветер не бросает. Ну, конечно, мобильных огневых групп недостаточно, безусловно, нужно создавать то, что было создано до Великой Отечественной войны, это местные местная противовоздушная оборона в каждом крупном городе, регионе. Туда входили, ну, тогда бомбили самолетами, истребители, вот. Сейчас дроны, ракеты, значит, что-то другое нужно, вот. И, ну, если к слову сказать, самая эффективная оборона напротив роев дронов, такие же рои стаи дронов. Над этим инженеры работают.
10: Но... Мы с вами говорили, и мы говорили с людьми, которые непосредственно занимаются вот этой темой, значит, производства беспилотников и так далее. Когда спрашивали, почему Украина, они появляются быстрее и очень модернизированные, потому что, первое, во-первых, на Украину работает там весь Евросоюз, американцы, плюс еще, и, во-вторых, у них система согласований гораздо менее забюрократизированная, чем, например, у нас. И в этом основная проблема.
11: Безусловно. Вот я уже говорил, если помните, о том, что необходимо, ну, так вот независимые инженеры считают, ну, вот в частности, я 2 дня назад был в военно-инженерной корпорации, там что-то создают и просят, ну, вот нужно облегчить присвоение новым нашим разработкам и нашим, и другим, так называемые литеры О. Если бы был создан какой-то консультационный орган, помимо Минобороны, пусть туда люди от Минобороны войдут, который быстро бы все это проверял, новую разработку,

0: ставил штамп, и армия могла бы это закупить. Сейчас это вот идет там, ну, крайне долго.
1: Ну, то есть, условно, разработки с этим проблем нету, вопрос в серийном выпуске.
0: Да, в быстром приеме, производстве и так далее.
1: Почему не удается это поменять? То есть получается, что, ну как, люди внутри как бы системы вот этой вот, они, ну как обычно там, на тыловиков и на снабжение всегда к ним большие претензии имеют.
0: Не заинтересованно.
1: Ну, не как война идет, как не заинтересованно?
0: Ну так вот, так вот. Я где-то недели три назад попросил дружественных инженеров в одном не московском городе оборонном. А говорю, ребята, вы можете создать систему РЭБ, которая могла сбивать Хорнеты, пресловутые американские, которые сейчас загрузили вот сухопутный коридор Крым и сам Крым. Вот, они летят по оптической локации, там вне связи с оператором, только на конечном участке включается. Да. Разработались, математическое обеспечение и так далее, и так далее. Внутри же есть электроника. Вот электронику, специально разработанная система борьбы, может гасить. То есть вот умеючи кого угодно можно. Но нужно, во-первых, и централизация, и быстрота, и инициатива низовым звеньям. Вот гаражная экономика военная в Украине блестяще работает. У нас, вот, увы.
1: Почему, с вашей точки зрения, есть такая проблема, когда там разработчики, ну, или те люди, которые ответственны за внедрение там чего-то нового, соответственно, там, мыслят категориями, что называется, создания вот отдельного, как это, презентационного изделия, а не какого-то развертывания, налаживания массового выпуска?
0: Честно ответить?
1: Ну, а как? Как считаете нужным?
0: В свое время я тесно сотрудничал с Росфинмониторингом. Это мощнейшая организация, мощнее, чем все наши спецслужбы вместе взятые.
1: Финансовая разведка, да.
0: Вот. И даже какое-то время я был экспертом Генпрокуратуры по правонарушениям в оборонной промышленности. Но товарищ Краснов не активизировал меня. Мягко выражаясь, не 100% гособоронзаказа реализуется, а кое-что идет в карман. Я не буду называть цифры.
1: Вопрос, смотрите, теперь по поводу учащения атак БПЛА на российские регионы. Какова тактика врага в данном случае? И есть ли, например, попытка Украины расширить фронт за счет атак на тыл? То есть, когда на ЛБС у них, как говорят, все идет не так, как им хотелось бы, вот, то есть там мало-помалу российские войска продвигаются, и поэтому что они делают? Они как бы меняют правила, они перекидывают, заставляют отвлекаться на тыл, вышибая энергетические мощности.
0: Нет, никаких шансов осуществить какой-то серьезный оперативный прорыв и даже тактический, ну, мелкие там, какая-нибудь избушка лесника туда-сюда.
1: С их стороны вы имеете в виду?
0: А?
1: С их стороны вы имеете
0: в виду?
1: Да,
0: с их стороны. Ну, вот с тем же Купянском там, вот, непростая ситуация туда-сюда, вот, как прямо это в битве за Малых Ярославец с Наполеоном. Вот, а, значит, они, стратегии это им навязано и подсказано из-за океана, из маленького острова рядом
1: британцы,
0: с Европой,
1: британцами,
0: американцами. Так, истощение топливной, военно-промышленной, сейчас ударили по 5 серьезным военным заводам, которые производят дроны и тактические ракеты крылатые, и не крылатые тоже. Следующая цель – энергетика. То есть максимально обескровить, истощить Россию.
1: Но это же военная тактика, по сути.
0: Да, безусловно, безусловно. Это война на истощение. В их пользу то, что сейчас объединенные усилия США, вот эти Хорнеты, Европа, ракеты Фламинго, по моим данным, это британские, вот, и у самой Украины там много что делают, вот, приводит к тому, что они опережающими темпами, мы отстаем в наращивании производства дронов.
1: Почему они осмелились, в принципе, бить ракетами, помните, по глубокому тылу? Потому что еще год, наверное, назад, или, может быть, два года назад были заявления, что, ну, они точно не осмелятся, потому что это тогда точно тотальная война и так далее. А мы, видимо, это, ну, фактически уже становится такой рутиной.
0: Так мы реально уже в прямом военном конфликте вместе с НАТО. Реально. А ведь до начала СВО вообще везде оперативные планы российских военных, это ни для кого не секрет, предусматривали сразу после начала прямого военного конфликта с НАТО бить ядерным оружием, и не только тактическим.
1: Что такое, ну хорошо, вот по факту это война целиком, но они говорят, что они просто снабжают Украину. При этом предоставляют разведданные своих этих управленцев, которые этими системами управляют, рулят. Но при этом они не считают это, ну как бы, прямым конфликтом. А что есть в их понимании прямой конфликт?
0: Ну, когда они объявляют, что мы в территории Германии или Британии или Франции напрямую ударят на Москву, там... На Самару, на Волгоград.
1: А какое это имеет значение?
0: Это они так считают.
1: Понятно, мы для нас это какое имеет значение? Ну, то есть, хорошо, если сейчас начать бить, например, по местам, не знаю, в Румынии по аэродрому, где-то по каким-то местам, где эти дроновые там заводы расположены, или вот эти ракетные комплексы стоят готовые к отгрузке, это что будет означать? Что мы признаем, что мы с ними в войне, и они тогда тотально начинают воевать с нами?
0: Или да, вот все эти психологические, знаете, прям как я линии, как будто линии. Человек какой-то или государство в футляре по Чехову. Ну, ударил, и все, ответа не будет. Ответа не будет. Они просто усилят помощь Украине, но а как усилить, если мы их базы снабжения в
1: Румынии разбомбили? То есть они осмеливаются на такие дерзкие все-таки
0: слабых
1: действия,
0: бьют.
1: Именно
0: слабых
1: потому,
0: бьют.
1: Что считают, что мы слабы.
0: Нерешительных тоже бьют.
1: Именно потому, что мы с их да. стороны мы слабы.
0: Кстати, вот очень мне нравится тактическое ядерное оружие.
1: Так.
0: Я на ту неделю побывал у своего товарища, который руководит аналитическим центром стратегических ядерных сил, полковника, лауреат, ну, название центра я изменил. Ну, все сели, посчитали, как вот Лейбниц говорил, в трудной ситуации калькулемус. Давайте почитаем. А, есть такая формула Садовского, почитали. А, тактический заряд, 1 килотонна, в пыль. Снесет Бескидский тоннель, снабжение из Польши остановится и, возможно, навсегда. Пусть грузовиками возят.
1: Считается, что ядерное оружие все-таки это такая очень зона ответственности, на которую мало кто может решиться. Ну, как будто бы, что вокруг него очень много действительно вот всего психологии. Ну, как бы, вот надо, чтобы человек прям взял и вот понял, что он делает. А на это мало кто
0: может
1: решиться.
0: Понял, что решимость была, нерешительных бьют, бьют.
1: А почему, ну, смотрите, не получается ли так, что европейцы, по сути, вынуждают применять? То есть мы говорим, что мы не будем, и мы фактически соглашаемся вести войну конвенциональными средствами вооружения, но при этом та страна двигает все дальше и дальше, вынуждая на ядерку, уже заранее подготовив для нас как бы диагноз и вселенский остракизм.
0: Вы знаете, опять же, повторюсь, что... Со времен распада Советского Союза все военные эксперты понимали и не скрывали, что в случае прямого военного конфликта с НАТО конвенциональными средствами война приведет к нашему очень быстрому поражению, к уничтожению наших флотов, к уничтожению наших самолетов на аэродромах. Вот. Это было известно. Отсюда и были оперативные планы по ядерному оружию. Существует, ну, как американцы говорят, принадлежит действующему начальнику генерального штаба генералу Герасимову, доктрина ядерной эскалации ради деэскалации. И скажу по секрету, она реально его доктрина. То есть, ну, когда вот такое вот идет, то, что сейчас, взорвать в воздухе термоядерный заряд так, чтобы особо вреда не было, потом ближе, ближе, ближе, и через третью, четвертую итерацию, я думаю, противник сразу поймет, что надо, так сказать, это шпаги.
1: Где уязвимость противника, если мы говорим о НАТО как таковом? Потому что любые удары по территории Украины для натовцев индифферентны. Это все укладывается в их концепцию, значит, того, что русские там отморожены и вообще будут воевать со всеми.
0: Ну, тем более, если по сараям бить.
1: Ну, говоришь, что это тренировка была.
0: Ну, хорошо, потренировались.
1: И?
0: А дальше что?
1: Надо дальше.
0: Ну, вот, смотрите, Жень, почему американцы стараются, стремятся изо всех сил не допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие? Так потому что иранцы сразу ответят ударом на удар, и мало никому не покажется. Иранцы ударят, вот.
1: Но американцы могли сейчас ударить, но они, однако, не бьют.
0: Ядерным оружием?
1: Да.
0: Но это мировая общественность не поймет.
1: Так вот в том-то и дело, мы тоже не хотим, чтобы мировая общественность нас не поняла.
0: А мы, можно я оценочное суждение скажу, мы пока проигрываем. Кому? Украина перехватила стратегическую инициативу.
1: Потому что она добралась до наших...
0: Дронов много очень НПЗ? У них. Дронов много.
1: Да, дронов много у них. Тут Зеленский говорил про дроны, что есть там до 3000, то есть они там до севера, видимо, пытаются дотянуться в данном случае. Но вопрос встает все-таки, если у них есть меч, вопрос, как нам наращивать наш щит?
0: Ну, я уже сказал, самым энергичным образом поддерживать, на Украине называется гаражная экономика, поддерживать разработки независимых инженеров-оборонщиков. Их много, они есть. А больше никаких вариантов?
1: Нет, потому что сейчас военные, например, которые на фронте находятся и которые там имеют тоже дроны в распоряжении, им там люди собирают всем миром, там поставляют и так далее. Основная проблема, что даже маленьких FPV-шек целый рой, и невозможно выйти там из блиндажа, потому что они тут же смотрят. То есть можно нарастить оперативно такой же объем или что?
0: Конкретное предложение. Снизить цены на эти дроны. Это можно, если Андрею Ремовичу Белоусову позволят подключить Росфинмониторинг. Вот. Или притормозить с выпуском гигантских атомных подводных лодок. Одна такая подводная лодка, там миллион таких FPV-дронов можно выпустить.
1: А у нас стоит вопрос либо FPV-дрона, либо атомные подводные лодки?
0: Сейчас надо ставить вопрос... Или дроны, или эти не понадобятся, подводные лодки.
1: Наш слушатель говорит по поводу Питера и по поводу того, что с воды залетали. Какие-то выводы, с вашей точки зрения, сделаны? Но здесь первый вопрос, наверное, это эшелонированная система с воды, да? Ну, эшелонированная ПВО, я имею в виду. Ну, потому что они заходят с воды, а с воды, естественно, отражать сложнее.
0: Такое ПВО надо создавать совершенно другим образом, но я... Когда начинался это СВО, по-моему, на каком-то федеральном телеканале, предлагал аэростаты, подобно вот китайскому, который над Америкой пролетел. Один такой аэростат, просто его поднять где-нибудь даже в небе Москвы, он охватывает полностью всю Украину.
1: Он с чем этот аэростат?
0: Ну, с радаром.
1: С радаром?
0: Да, разведывательный аэростат. У нас с этим плохо. Вот если бы, скажем, создавать... как я вырос, как в 41-м году местную противовоздушную оборону Москвы, то первое дело разведка, эшелонированная, чтобы методом датчики разные, что-то... есть предложение там независимых инженеров акустические микрофоны мощнейшие поставить на вышках, вот, и методом триангуляции, специализированной на звук того или иного дрона, это легко делается. Метром триангуляции будут сообщать, куда что летит. Но здесь хороший оперативный центр нужен, координация действий, быстрота принятия решений. Раньше фактором победы ключевым была быстрота передвижения войск, там, у Юлия Цезаря, у Наполеона и так далее, Мольтке старшего. А сейчас это быстрота принятия решений.
1: Ну, смотрите, тактика, например, если сравнивать, тактика Украины... Сейчас, секунду, тактика
0: Украины... Эти пять, как их, фламинго... Пролетели над Самарской, Ростовской областью.
1: Чем они были перехвачены?
0: А чем? Спросите тех, кто не перехватил.
1: Ну, вы сюда пришли. Я у вас спрашиваю.
0: У нас не хватает средств ПВО. Не хватает.
1: Потому что они тратятся на дроны? Кроме того,
0: нет нормально налаженной разведки еще в приграничных регионах. Они же не с Марса прилетели, а... то есть они летели с территории Украины, Самарская, Ростовская область, потом повернули на Волгоград. Разведки не было. И нет единого центра, нет единого цифрового пространства.
1: Не, подождите, вот летели до ракет, летели дроны. И дроны на подлетах куда-то там, к Тульской области, к Московской области, к Москве, не все, но все-таки сбивались, и даже там эти запрещенные к публикации кадры все равно выкладывали и показывали. Почему то же самое с ракетами не произошло?
0: Скорость-то разная. А ракеты хоть не сверхзвуковые, но летят там под 900 км/ч. Простенькие ракеты, А дроны, ну, 200 километров, то есть их сбить гораздо легче из ружья.
1: Но считалось, что у нас ПВО довольно современное, разве нет?
0: Раз пропустили.
1: Но раз, я и спрашиваю, раз пропустили, потому что физически не хватает средств перехвата, или пропустили, потому что наши средства перехвата считаются устаревшими?
0: Физически не хватает средств перехвата. Вот. Но не секрет, что много стянут к Москве. Вот. А потом разведывательная сеть антидроновая и противоракетная не налажена. Ничем другим я не могу объяснить вот безнаказанную бомбежку Волгограда. Но там часть ракет сбита все-таки была. Одна, кажется, попала только в завод, да. Баррикады.
1: Вот, все-таки работает. Система-то работает. Ну, то есть вопрос, мы оцениваем, смотрите...
0: Пассивное ПВО никогда не сможет 100% перехватить. Лекарство от стай дронов, атакующих, ударных, такие же стаи дроны, которые гораздо дешевле будут.
1: То есть смысл, смотрите, Владимир Викторович, я к тому веду, что я просто не хочу превращать программу в какой-то телеграм-канал, где ужасы все пропало. Вот, и поэтому я так дотошно вас спрашиваю, потому что мы приходим к чему? Что средства ПВО есть, но их физически не везде хватает, плюс средства ПВО все-таки могут перехватывать фламинго, там, значит, скальпы и так далее, но при этом они не могут перехватить физически все, не потому что даже ракета летит быстрее дрона, а потому что ракеты часто в том числе тратятся на сбивание дронов.
0: Да, да, да. А по статистике, среднестатистике, на одну крылатую ракету нужны две противоракеты.
1: Угу.
0: И это везде, и даже прекрасный израильский железный купол не справился, когда Хизбалла их перегрузил несколькими тысячами
1: дронов. Но про это давно говорил, что да. Дроны запускаются в качестве отвлекающих маневров, а потом, соответственно, запускаются ракеты. Для того, чтобы они летели. Наш слушатель говорит, сейчас найду. Производство дронов будет в ближайшее время только увеличиваться. Изготавливать их смогут практически везде. Для этого не понадобится крупное производство. Воевать тоже смогут все, начиная с подростков, заканчивая престарелыми, находясь у себя дома, в космосе и так далее, говорит Павел. А что, все так просто?
0: Да нет, конечно.
1: Это идея, знаете, из «Звездных войн».
0: Ну, пусть этот вот слушатель поинтересуется... Да. Когда будет ускорено принятие той самой литеры О, это ключевой момент. Без того, чтобы Минобороны не шлепнула вот эту литеру О, ни одна разработка не пойдет в армию. Ни одна. Этого пока нет. Там месяцами может длиться. Или просто там Ростех говорит, да не до вас там, сами идите кредит берите. Это вот нам сказали так.
1: А, так, что еще здесь было из сообщений? Летел 1000 дронов, сбили все-таки 995, значит, эффективность,
0: ну, да, работы есть. 95% нормально.
1: Другое дело, история даже с атакой, например, на московский НПЗ ставит вопрос защиты самих стратегических объектов. Потому что здесь вопрос, наверное, и к собственной безопасности, и вопрос... Тут совсем недавно только, например, в Питере объявили какой-то конкурс за какие-то там миллионы или миллиарды, я уж не помню, для того, чтобы акваторию следовать и находить уязвимые места. Вопрос, не поздно ли?
0: Зачем?
1: Только сейчас этим занимаются. А-а-а. Но как будто бы после вот, значит, той атаки там на Кронштадт и какие-то на Устогу...
0: Учения провели?
1: Не учения, а разработка, где уязвимые места, куда что ставить. На защиту.
0: Ну, в 41-м году, 20 июля, Сталин провел командно-штабную игру защиты ПВО Москвы.
1: Угу.
0: Вовремя, потому что 21 июля уже бомбардировщики атаковали. Но результаты были.
1: Наш слушатель говорит, в чем проблема защиты таких важных объектов, как НПЗ? Сетками вроде бы 2 года назад еще начали обносить, но сетки, очевидно, совершенно уже не спасают. Как их защищать?
0: НПЗ такой же объект, как и, я не знаю, любой другой объект. Одинаково защищать, что оборонный завод, что нефтяной завод, что мост.
1: Обнести панцирями.
0: М?
1: Обнести панцирями фактически, да? Автоматчиков поставить, дроны запускать, что делать?
0: Ну, 95% перехвата будет, если мы сможем обеспечить все НПЗ вот панцирями, еще другими системами ПВО, 100% никогда не будет.
1: Аэростаты...
0: Но если Украина будет опять вот опережающе наращивать производство дронов, ну, вот сейчас летели там, условно говоря, 300 дронов или 200, 5 или 10 или 15 попало. А если они запустят 1000? Вот. Тот же самый процент будет перехвата, ну, 95, но, наверное, меньше будет, потому что перегрузка будет системы ПВО.
1: Лимузин говорит, а, значит, пора аэростаты с сетями поднимать вокруг НПЗ. Аэростаты с сетями. И сетки эти, чтобы в воздухе были. Здесь же еще вопрос тактики, наверное, врага, потому что, насколько мы понимаем, и они потом даже сами публиковали, что у них сначала спутник-разведчик. Данные дает, потом, соответственно, у них первая проба беспилотная, а потом уже они добивают до конца.
0: Кстати, я где-то, ну, кто-то сказал, хорошее предложение. Вот на Черном море летают то американские, то британские самолеты-разведчики.
1: Да. Однажды один загасили,
0: вот, кстати. Вот сбить бы его, и все. А случайный воздушный таран.
1: Да, даже если не случайный. Зачем эти вокруг да около случайные? Он наш враг. Сейчас там эта зона
0: боевых действий. Это прямое участие в конфликте в Великобритании. Это вот
1: нет,
0: было совсем недавно.
1: Нет, подождите. То есть, когда разведчик-дрон висит, его сбить невозможно, потому что он американский, они сочтут, что это мы на Америку напали. А то, что этот дрон-разведчик помогает, значит, украинским дронам наводку делать, это не прямое вовлечение в конфликт.
0: Ну, давайте попробуем сбить все-таки.
1: Так я говорю, что были прецеденты. Помните, Су какой там, да, Сушка, да, какая-то, да, сбила, да, его, загасила, да, да, и он утонул. Вот. Этот дрон. Ну, по сути.
0: Хороший почин.
1: А, еще. Так, сетка и защита кругом должна быть, говорит наш слушатель. Давайте после новостей продолжим.
0: Ну, какая сетка, да, от крылатой ракеты защитит?
1: Нет, здесь про дроны речь идет.
0: А.
1: Здесь про дроны, потому что у нас нет такого, что или крылатая ракета, или дрон. Здесь проблема в том, что летят и дроны, и крылатые ракеты. Вот и все. А, Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили над регионами России 96 дронов ВСУ. Их уничтожили в период с 7 утра до 14:00, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что беспилотники поразили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, над Черным и Азовским морями. Далее новость Ленд-информагентств. Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Подробности через полчаса. Дональд Трамп заявил о просьбе Ирана провести встречу. По словам американского лидера, консультации пройдут завтра в столице Катара, Дохе. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Одновременно с этим в эфире Fox News пресс-секретарь администрации Кэролайн Левит заявила, что режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном остается в силе, несмотря на недавний обмен ударами. По ее словам, в Доху на переговоры поедут спецпосланник президента Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В Саратовской области уволили главу района после обращения губернатора. Сергей Сафонов отправлен в отставку из-за многочисленных жалоб жителей. Решение о прекращении полномочий руководителя Вольского района приняли депутаты одноименного муниципального собрания. К ним ранее обратился губернатор Роман Бусаргин, который заявил, что ему поступают письма жителей, которые жалуются на неудовлетворительную работу органов местного самоуправления. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в прокуратуру Саратовской области обращение в связи с нарушениями, выявленными при ремонте дворов, школ и детских садов по итогам поездки его общественной приемной в Вольск и Вольский район. Ученые заявили об аномальной температуре воды в Балтийском море. Она составляет плюс 22-23 градуса. Из-за этого началось цветение водорослей и встречается мертвая рыба. Как сообщил ТАСС сотрудник научно-образовательного центра геоэкологии и морское природопользование Балтийского федерального университета имени Канта Николай Белов, в июне температура моря в Калининградской области должна быть на уровне плюс 18. Специалист отметил, что если жаркая погода продержится еще какое-то время, то возникнет риск появления инфекций в морской воде. Ранее власти Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за пришедшей из Европы жары. В минувшие выходные в Пионерском и Балтийске воздух прогрелся до 34,9 градуса. Температурный рекорд по итогам многолетних наблюдений зафиксировали в Мамонове – 36 градусов выше нуля. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты +22. Завтра ожидается переменная облачность без осадков и до +26. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда. Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
4: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Владимир Прохватилов, здесь старший научный сотрудник Академии военных наук. Смотрите, Владимир Путин поручил быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, их необходимо постоянно совершенствовать, добавил глава государства. А интенсивность производства, ну, если это не секретная информация у нас какая, есть с этим какие-то проблемы или нет?
0: Ну, мы сейчас, вы знаете... Процентов на 7 каждый месяц нарастает превосходство Украины в производстве вооружений. Цифры, вы знаете, они относятся к военной тайне. То, что пишется в прессе, это пишется в прессе.
1: Вопрос возникает, смотрите, вы сказали, что Украине, естественно, там помогают, понятно, британцы, это вообще их тактика в плане того, что перекинуть вот сейчас все внимание на глубокий тыл. И, соответственно, возникает вопрос... Например, отчего Украина еще и ужесточила риторику в отношении Минска? Это тоже какая-то тактика, особенно придуманная британцами?
0: Я думаю, это также из Лондона подсказано, вот, потому что британцы полностью контролируют, отвечают Украину, начиная с первых майданов, они их проводили, американцы так, общее руководство. Зеленский получил указание втянуть Белоруссию, то есть реальная эскалация, расширить военный конфликт. Вот поэтому он так назвал.
1: А втянуть, вот что значит вот это втягивание? Мы тоже постоянно говорим, нас втягивают, чтобы, нас втягивают в эскалацию, но мы не втягиваемся.
0: Он пригрозил Белоруссии прямым военным нападением. Прямым военным нападением. В случае, если белорусы не будут перед ним там заискивать, лебезить и так далее. Это и есть втягивание в конфликт. Ах, вы так вот не сделали, все, буду вас бомбить ракетами. Ну, упрощенно так
1: выглядит. Логика какая? Что белорусов тянет, и что будет? Если
0: там сразу подключились бы Польша и Германия. И, ну, страны Прибалтики, а там, собственно, контингенты военные. А там уже начинают ракеты, авиабазы.
1: Так правильно ли тогда рассуждать? Понимаете как, что вот даже белорусы говорили после нападения на автобус с детьми в Брянске, кто-то из белорусского начальства, не Лукашенко, кто-то другой, по-моему, министр обороны, сказал, что у них есть задача нас втянуть, но мы не втянемся. Здесь есть другая проблема, что если у врага есть сценарий, и он этому сценарию следует, и втягиваешься ты сейчас, называешь ты это не втягиванием или втягиванием, если у них есть задача расширить фронт, путем вовлечения белорусов, включения, они все равно так или иначе это сделают. Какая разница, полякам сейчас впрягаться или нет?
0: Сценарий Зеленского уже опровергнут.
1: Кем?
0: Ну, по моим данным, во время встречи Лукашенко и Владимира Путина, Лукашенко попросил одобрения ударить тактическим ядерным оружием в случае нападения Украины. Потом он слетал в Пекин, и Си Цзиньпин не возражал против этого.
1: Так.
0: И именно это имел Лукашенко, когда сказал там пацанам, которые от Зеленского приезжали к нему, что вы же понимаете, что в случае войны между Белоруссией и Украиной формат станет сразу другим.
1: Подождите, я тогда точно не понимаю. Мы говорим, что если они там какие-то линии пресекут, формат будет другим, но они при этом линии пресекают. А Лукашенко стоило сказать, и они отползли назад. Как это работает?
0: Это просто я некоторый прогноз дал.
1: Да.
0: То есть вот инсайдерская информация, что договорились, что белорусам разрешат, не будут возражать ни Путин, ни Китай.
1: То есть Лукашенко
0: ударить тактическим ядерным оружием, потому что иначе Белоруссия просто не выдержит.
1: То есть это получается, что белорусы, в принципе, могут взять на себя функцию тех, кто может применить тактику, а мы эту функцию на себя не берем, потому что...
0: Ну, надо спросить тех, кто не берет на себя такую функцию.
1: Нет, ну вы же человек военный, вы понимаете как бы логику... Про общественное мнение мы с вами говорили.
0: Нет, общественное мнение тут ни при чем. Все, что угодно, можно объяснить кому угодно. Та же позиция Китая, позиция Индии, позиция США, позиция Европы. Вот. Но Китай просто может перестать нам помогать вооружениями, военной техникой. А это огромная помощь.
1: Если будет тактика применена,
0: да,
1: вы имеете в виду?
0: Да, да, да.
1: Но история с ядерным оружием, она тоже такая. Знаете, вот сейчас же... как это называется, не то, что благо два конфликта, а есть такое количество конфликтов, что можно, в принципе, сравнивать. Вот есть конфликт американо-иранский, например. Трамп, по сути, проиграл в этой войне.
0: Да, да.
1: Но при этом он так все вывернул, что как бы он вроде бы не проиграл в этой войне. И имеет ли тогда значение какие-то объяснения, если, ну, как бы с самого Трампа что с гуси вода? Он собирался уничтожить Иран, Иран не уничтожен. Поэтому, ну, мы сами по электронной почте обменялись меморандумами, тут же их вдвоем нарушили, потому что сейчас у них там опять взаимные удары.
0: В Иране совершенно другая ситуация. Там держит власть серьезные структуры, тот же корпус стражи Исламской революции.
1: Вы сейчас там, наши структуры обидите, называя их несерьезными.
0: Там применяется доктрина, освоена доктрина американская, мозаичной войны. Если убили Верховного, уже готов его заместить, или так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, по всему Ирану независимое военное формирование, которое знает, как им действовать в любой ситуации, мозаичная война. В Белоруссии такого нет. Такого нет.
1: Именно поэтому отступать некуда.
0: Отступать некуда. Недавно давал интервью белорусскому телевидению. Говорю, я готов научить ваших военных тактике мозаичной войны.
1: Европейцы все-таки ждут какого-то повода для того, чтобы официально вступить в конфликт прямо с объявлением войны, как вы думаете? Хотя не модно сейчас войну объявлять, сейчас по-разному.
0: Но если пересечение красных линий дальше будет игнорироваться, конечно, могут напасть, причем, ну, достаточно хитрым образом, сформировать какой-то там очередной легион из кого угодно, из кого угодно. И да. Не войска стран-член НАТО, а вот эти вот легионы запустить. Все эти нападения всегда совершается на фоне хаотизации противника. Такова тактика Запада. Вот когда хаос, а там что угодно можно выводить. Хоть немцев, хоть поляков там.
1: Но другое дело, с белорусами, по-моему, еще 3 года назад говорили, когда первые вот были сообщения, что якобы украинцы пытались там какие-то ДРГ закидывать. Там, в общем, есть не красные линии, которые переходят, а там Пинские болота, которые пройти невозможно. Вот. Чисто физически просто это сделать нельзя.
0: Ну и там очень жесткие спецслужбы, приходилось общаться.
1: Белорусские.
0: Просто, да, они понимают, что им отступать некуда, Белоруссия маленькая. Угу. А Сувалкский коридор между Калининградом и Беларусью, там, ну, он уже фактически перерезан войсками НАТО.
1: Вы говорили про хаотизацию. Сейчас конфликт украинский хаотизирован или нет?
0: Не совсем понял.
1: Вы сказали про хаотизацию.
0: Да.
1: Ну, то есть, когда все бесконтрольно происходит, хаос наступает, и поэтому велик риск, что там, например, фронт будет расширен до Беларуси. Можно ли сказать, что сейчас конфликт именно хаотизирован?
0: Они создают ситуацию управляемого хаоса в Крыму и вокруг Крыма. Пока этого нет. Пока этого нет. В Белоруссии вообще речь об этом не идет. В Беларуси политическая стабильность.
1: Виталий говорит, я не первый раз слышу тезис, что китайские многополярники против нашей ядерки. Не могу понять, почему.
0: Китай напрямую заинтересован в продолжении войны, как США с Ираном, так и Запада с Россией. Об этом, ну, сейчас на память не приведу, аналитические статьи китайских ученых, профессоров, которые доказывают, что Китаю это выгодно. Это 100% выигрышная тактика Китая. Набирать преимущества, не увеличивая бюджет, они зарабатывают на продаже этих беспилотников, нигде не воюя. Вот как обезьяна сидит на дереве и смотрит, как два тигра дерутся.
1: Мы опять акцентируем внимание, вот я, правда, ну так как это моя работа с словами связана, я считаю, что если там что-то долго-долго говоришь, в какой-то момент начинаешь в это верить. Мы, есть ощущение, обложились большим числом тезисов и представлений, что если мы что-то сделаем, что о нас подумают? Мы слишком сильно увлечены, а что о нас подумают? Но если китайцы бы оказались в точно таком же, например, положении, когда конвенциональным уже никак, и, соответственно, есть, ну, как бы вероятность, например, расширения методов ведения конфликта, например, да, то как бы что, китайцы бы стали говорить, а что о нас русские подумают? Или иранцы, а что о нас русские подумают, если мы ударим по американским базам в странах залива? Почему мы таким образом постоянно смотрим, а что о нас подумают, если мы применим? О нас уже достаточно думаем, что мы, там, например, тоннели еще держим целыми.
0: Вы задаете риторический вопрос, ответ на который понятен.
1: Нет, мне нет.
0: Значит, ну, если, знаете, в наших интересах, чтобы Китай и США вступили в прямой военный конфликт. А мы бы просто это наблюдали, как они друг друга уничтожают. Это извечная со времен там каменного века тактика.
1: Мы, воюя сейчас с Украиной, думаем о том, как бы китайцы вместе воевали с американцами? Серьезно? И
0: это,
1: поэтому мы думаем,
0: нет,
1: что они нас осудят
0: за что-то? Нет, это сослагательное наклонение. Сослагательное.
1: Да я же не про то, что, а вот как и было бы хорошо. Американцы тоже смотрят, не американцы, точнее, китайцы, они понимают, что там они следующие и так далее. Я пытаюсь понять, почему во всем вот этом многообразии сейчас конфликтов, которые происходят в мире, по-моему, только Российская Федерация думает, а что они подумают, если?
0: Да.
1: Израильтяне так не думают, иранцы
0: согласен.
1: Так не
0: абсолютно
1: думают,
0: согласен.
1: Американцы так не думают.
0: Согласен. Нехорошо? Нехорошо.
1: 7373948, телефон прямой системы. Лазерная система, говорит... Нет, телефон прямой не система эфира. Лазерная система, говорит Ленок. Недооцененная история лазера. Ну, давайте про оружие, да, из «Звездных войн» поговорим еще. Лазер.
0: Ну, эти системы, они давно применялись. Как-то наши советские ученые вывели из душевного равновесия экипаж какого-то там шаттла очередного, ну, лазером вот, засветили. Тогда были созданы самофокусирующиеся лазеры. Вот, луч не расширяется, вот как запустили его тоненький, он так и идет. ну, без вреда особенного, но можно и вред причинить. Боевые лазеры сейчас только разрабатываются. Предполагается, что они будут установлены на каких-то кораблях, ну, США, ну, там завиральный проект Золотого флота Трампа, он провальный, британцы, французы, возможно, израильтяне. Но пока этого нет. Пока этого нет. Эти лазеры боевые на кораблях, при всем, они могут ослеплять, выводить из строя вооружение противника, но взорвать не могут. Там нужно же, чтобы луч долго воздействовал. А как-то эту ракету это надо сопровождать?
1: Но сразу можно просто
0: пока вспомнить, таких систем таких эффективных, систем действующих и бюджетных не создано.
1: Слушатели спрашивают, что делать со спутниками и группировками? Вот где тоже проблема недооцененная. Но как, есть, я помню, с кем-то мы тоже это обсуждали. Говорю, ну, ведро с гвоздями в космос, и все, у нас не будет связи. Ну, ни у кого не будет связи. Раз уж на то пошло.
0: Да,
1: все-таки ведро с гвоздями работает?
0: Ну, они по нам стреляли. Я, когда работал военпредом в Куйбышеве, это теперь Самара, на заводе «Прогресс», значит, комиссию собрали, там шарик изделия с дырочкой, ну, все-таки удалось спустить, ну, решили, что это американцы дробью стрельнули. Ну, и у нас такие штуки тоже были. Кроме того, сейчас у нас есть такие спутники, они могут подкрадываться к спутнику противника и выводить его из строя. И наши уже опробовали такие штуки.
1: Так.
0: Но Старлинков-то сколько? 1000? Замучишься к каждому подлетать?
1: Ну, не каждый точечно. Системное выведение из строя разве нет? Потому что, опять же, понимаете, спутниковая история – это к вопросу, ну, как бы, границы дозволенного. Насколько я знаю, Дональд Трамп, его обработали хорошо вот эти вот все боссы Бигтека не так давно, и он отказался подписывать законопроект, согласно которому все бы это подчинялось все-таки каким-то образом там правительству американскому. И у Трампа есть очень хорошая такая защита казуистическая. Когда ему говорят, ну, американцы помогают, он говорит, так это не американцы, это частные компании, частный бизнес неприкосновенен, как бы тут не подкопаешься. Так и тогда с нашей стороны, почему есть опасения, если мы там какой-нибудь спутник-разведчик, самолет раз, это же не американцы, это американская компания частная, это не Дональд Трамп, так мы с частными компаниями и боремся, а не с государством американским. Ну, как бы по их же методике, почему нет? Или это вовлечение в конфликт?
0: Ну, вопрос не ко мне, я могу сказать, но опять скажу, что вот тут вот телеграм-канал, который критиканством занимается. Спросите господина Чемезова, главу Ростеха.
1: Виталий говорит, у нас дух анкориджа, приверженность договоров. Ну, простите, вы так про Чемезова говорите. Речь идет о как бы том, как конфликт, как это называется?
0: Нет,
1: как
0: просто конфликт... он может четко ответить, потому что это его иерархия. Это его иерархия.
1: Понятно. Наш слушатель говорит про политику. У нас дух анкориджа, приверженность договоров, переговоров. Ждем Вытков, Титькова и Виткова, как говорят, на посекундчик. Американцы в анкоридже-то ничего не было, вон Рубио сказал. Сами себе выдумали, не бог весть чего, а теперь наступает обида.
0: Ну а что это обсуждать-то, если уже один говорит, что были договоренности, другой говорит, причем высшие лица, что не было. Что вот не хотелось думать, чтобы что обманули, но оно так вышло.
1: Это к вопросу о рисках разрастания конфликтов. Вот вы говорите там, спросите у главы Ростеха. А я говорю, что историю с тем, что какие-то спутники можно, разведчики там выводить из строя, потому что это частная компания Илона Маска. А конкретные какие-то эти самолеты-разведчики, беспилотники, которые гасили наши сушки, это решение не конкретных менеджеров. Это стратегический как бы подход, вот о чем речь.
0: Ну, когда одна сторона не боится, уверена в себе, а другая вот опасается и даже не просит возмещения за сбитые там спутники, самолеты и так далее. Со Старлинками, со спутниками другой подход, но опять ядерное оружие. Как Китай в свое время, несколько лет назад, не так давно, заявил, что если Илон Маск позиционирует свои Старлинки над Китаем, Китай произведет термоядерный взрыв в верхних слоях атмосферы. Вот. При этом именно в верхних слоях, где еще есть вот кислород и что там еще, образуется радиоактивное облако. Когда оно поднимется до низкоорбитальной околоземной орбиты, где эти вот старлинки летят, в них возбудится радиация, так называемые темновые токи, и чипы выйдут из строя. Все.
1: Угу. А, так, еще...
0: Такое заявление было сделано высшим китайским руководством военным.
1: Предупреждение.
0: Да.
1: И они это предупреждение считывают.
0: Илон Маск ничего там не разворачивает над ними.
1: Разве? Над ними не летают спутники? Старлинки над ними не летают? Серьезно? Наш слушатель говорит, ну хорошо, сбивать Старлинки, но при этом наши же еще умеют подключаться к Старлинку. В общем, не такая уж и плохая система, где-то московские технологии можно самим использовать.
0: Уже Илон Маск блокировал эти подключения. Не
1: сложно, сложно.
0: Ну, это давно сделать, уже да? было.
1: А, так, еще где же были вопросы? Ну, тут все, как это, у нас... люди, которые предлагают разные схемы того, что делать. Кто-то с лазерами, кто-то с аэростатами. Но здесь не кружок очумелой ручки. Мы Конечно. Здесь скорее про стратегию говорим и про то... Вот опять же, мой основной вопрос тем военным экспертам, которые я из эфира в эфир задаю. Уязвимое место европейцев. Уязвимое место американцев. Проблема этих людей в том, что с ними невозможно договориться сейчас, вот с нынешними, с ними.
0: Никогда они, не было
1: они возможно. Не, ну подождите, после Второй мировой войны все-таки какое-то время можно было, хотя почитать переписку Сталина с Черчиллем, там было очень жестко. А Черчилль
0: это план немыслимый, я сразу придумал.
1: Да, но в переписке Сталина с Черчиллем, Сталин, кстати, не стеснялся в выражениях, в общем, он понимал, кто против него сидит, и кто да. тактически вроде бы за него, и но на самом деле нет.
0: Всю мощь советской армии.
1: Здесь проблема возникает в том, что я бы тоже не хотела, как бы, опять подчеркну, превращать эфир в телеграм-канал, говоря, что мы слабые, а те сильные. Дело не в этом.
0: Хорошо, не будем.
1: Дело не в том, дело в том, что когда, ну, сложно, например, политическое руководство критиковать за то, когда оно говорит, слушайте, ну, вроде бы были какие-то договоренности, и вроде бы было рассчитано, что та сторона тоже за эти договоренности, ну, как бы она демонстрирует. И поэтому трагично наблюдать, что та сторона эти договоренности не то, что не собиралась соблюдать, она просто это изначально как будто бы, знаете, бесцветными чернилами расписались. И поэтому сложности возникают в том, что там же все равно живые люди. Если с ними невозможно договориться, а возможно ли их принудить, например? Где-то уязвимость есть силой, человеческая?
0: Силой можно принудить. Если мы не применяем силу, значит, или мы слабые, и у нас нет этой силы, или какая-то Заратустра не позволяет нам эту силу применить.
1: Сила здесь что вы имеете в виду? Сила это ядерное оружие или что сила? Что
0: Кроме
1: есть сила?
0: Ядерного оружия? Нет, нет, не вот, только, вот. Не только. Ну, смотрите, украинцы легко, гремя манжетами, разбомбили, уничтожили мост через Северо-Крымский канал. Ну, что нам мешает? Ну, давайте попробуем разбомбить хоть один мост через Днепр. Хоть один мост. Вот смотрите, перехватывается там 80%. Мы запускаем там 100-200 граней. Куда-то там посараем, не посараем. Украинцы только смеются. Давайте запустим 200 дронов на 20 мостов через Днепр. На каждый мост по 10 дронов. 8 собьют, 2 дрона проделают 2 дырки в мосту или в мосте. В мосту. Ехать-то невозможно. Ремонтируется быстро. На следующий... Мы же каждый день запускаем сотни дронов. Снова. Вот. И не надо их уничтожать, это обрушивать. Вот. Просто по ним невозможно будет ездить.
1: Спасибо.
0: Вот и все. Вот и все. Чингарский мост, который мой дед там штурмом в 20-м году, 1920-м взял.
1: Ну, Виталий...
0: Они вывели из строя тем, что вот там дырки вот такие.
1: Наш слушатель говорит, мосты советские, хорошие, рассчитаны на ядерный удар. Это тщетно, нет?
0: Нет. Мост через Северо-Крымский канал, пусть посмотрят фотографии, не менее сильный был.
1: Если мы говорим про понимание силы в отношении, например, европейцев, не кажется ли вам странным, что пока эту силу не почувствовали украинцы не в плане на фронте, а в плане высшего руководства Украины? Потому что с нашей стороны, ну, как бы условно, когда велась, например, Великая Отечественная война, вряд ли Сталин говорит, мы ставку Гитлера не трогаем.
0: Я против терактов, диверсий против первых лиц государства. Убрать Зеленского, да в Британии только аплодировать будут. на смену придет супер военный диверсант Буданов, бывший глава военной разведки, 40-летний, крепкий, талантливый, умный, решительный мужик.
1: Он у нас
0: или Залужный, или Залужный, бывший харизматический генерал. Украина станет еще более уверенной в своих силах.
1: А откуда мы знаем, что она станет более уверенной в своих силах? Из-за этого.
0: Ну, потому что на месте артиста Зеленского станут серьезные, подготовленные военные профессионалы. Тот или другой.
1: Нет, никто же не говорит о том, что если они встанут, значит, им нужно гарантировать целостность.
0: А вопрос был какой, что разбомбить там Банковую, что ли?
1: Нет, Банковая, если она пустая, какой смысл ее бомбить, здание?
0: Там все руководство Украины, все, находится в глубоко заглубленном бункере советских времен.
1: Я просто не понимаю,
0: его ничем не достанет.
1: Нет, подождите, в любом конфликте мы тем более говорим, что у нас есть еще, значит, цель не только демилитаризация Украины, у нас есть цель денацификации Украины. Если Зеленский потрясает костьми бывших боевиков, запрещенного у Наунсо, почему есть допущение, что он эти кости, значит, из одной могилы в другую перетащил?
0: А что не так?
1: Нет? Ну, просто в любом конфликте кажется, что как бы конфликт ведется в том числе и с как бы и в том числе идеологическими преступниками. Зеленского можно считать идеологическим преступником нашим? Можно.
0: Конечно.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Но при этом мы говорим, что нецелесообразно его убирать, потому что на его место придут другие. А пока он держится, он поэтому как бы Украина более слабая, если Буданов придет к власти. Так что ли?
0: Украина станет более сильной, если Буданов придет к власти, заменит Зеленского. Или Залужный, или они оба. Безусловно. Так вот. Такая тактика и стратегия наших врагов в маленьком, гордом, на маленьком гордом острове со столицей Лондон.
1: Ну, то есть, получается,
0: они так
1: сделали. Что, подождите...
0: Это своего рода тоже мозаичная
1: вот,
0: стратегия.
1: Вот, я только хотел спросить. То есть, Украину превратили в мозаичное государство и сделали...
0: Да. Кого не убирай, сильным? Там другой встанет еще.
1: Нет, ну подождите, все-таки этот
0: но
1: Трамп,
0: это и
1: Трампу
0: есть уже
1: не удалось.
0: Два более сильных лидера потенциальных, готовых заменить Зеленского в любой момент. И никто не говорит, что будет Зеленский, будет Украина, не будет Зеленского, не будет Украины.
1: Ну, в смысле, никто не говорит. А кто знает, как будет? Вот кто знает, как будет?
0: Вы меня спросили, я ответил.
1: Хорошо. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо.
1: Далее
0: спасибо.
1: Новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
6: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 3 беспилотника на подлете к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня уничтожены 7 дронов, направлявшихся на столицу. В Омске нашли тело студента, пропавшего на прошлой неделе. Его обнаружили на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта. Как сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, оперативники определили группу из 7 человек 20-24 лет, которые заманили учащегося на пустырь, связали и несколько раз ударили ножом. По ее словам, был разработан план. Злоумышленники купили скотч, пакеты и перчатки, а также придумывали алиби. В прокуратуре Омской области рассказали, что обвиняемые специально приехали в регион из других субъектов, чтобы совершить преступление. Известно, что с жертвой они познакомились в интернете. Уточняется, что молодого человека заманили на пустырь под предлогом передачи золотого самородка. Сегодня суд в Омске арестовал на 2 месяца 4 из 6 обвиняемых. 2 меру пресечения огласят завтра. Аналитики заявили о снижении мировых цен на авиационное топливо. По итогам мая стоимость просела на 16,3% по сравнению с апрелем. Это сопровождалось уверенным ростом глобального рынка грузовых авиаперевозок, говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта. Отмечается, что, тем не менее, стоимость авиакеросина остается на 93,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Профессия дворника стала самой нежелательной у родителей в Москве. На втором месте рабочие специальности. Это данные исследования сервиса «Суперджоб», которые есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Также 6% столичных родителей не хотят, чтобы их дети в будущем стали полицейскими или чиновниками. 4% указали работу уборщика, продавца, учителя, воспитателя, военного. 3% респондентов заявили, что не видят своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами в разных сферах. 13% опрошенных признались, что согласны с любым выбором профессии дочери или сына. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 28, атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров.

0: вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Говорит Москва.ру». Новости, интервью, записи передач, блоги.
0: Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва.ру». По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
5: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 29 июня, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы по-прежнему можете писать через СМС-портал, можете писать через мессенджеры. Это либо Telegram, либо Макс, и там пользователю «Говорит МСК-бот». А можно звонить 7373948, код 495. У нас нет предварительного отбора, поэтому, если вы набрали номер и вам ответили, значит, это прямой эфир.
5: В движении.
6: В городе двухбальные пробки. Люди разъехались из Москвы, судя по всему. Ну, во всяком случае, чтобы в понедельник в середине дня было 2 балла, так бывает крайне редко. 2 балла прямо сейчас. По прогнозам, 3 балла нас ждет в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера, и более серьезных пробок нам не обещают. Красного вообще чрезвычайно мало на карте московских пробок. Это на севере 3-е транспортное кольцо в районе Марьиной рощи, причем и в том, и в другом направлении. И проблемы на Московской кольцевой автодороге в районе Химок. Вот, пожалуй, и все. У людей на шоссе энтузиастов бензин есть, значит, в пробках стоят. Это Григорий из Санкт-Петербурга пишет нам через один из мессенджеров, через Телеграм, видимо. Понимаете, какая штука, Григорий? Даже по шоссе энтузиастов люди сегодня в основном едут. Ну, впрочем, нет. В районе строительства на Свободном проспекте и там тоже пробка. В целом город едет спокойно. 2 балла прямо сейчас, 4 балла как максимум нам обещают на 6-7 вечера.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сначала Дональд Трамп заговорил о том, что может пересмотреть договоренности Анкориджа, или писали о том, что он может об этом заговорить. Теперь вот Путин сказал, что в Анкоридже не было конкретных договоренностей. Что все это значит? Что значит слова Путина? Что значит возможное желание Трампа? Первая тема. Вторая. В Объединенном кредитном бюро предупреждают о том, что порядок формирования кредитной истории российских граждан с 1 июля поменяется. Что меняется, как это скажется на ситуации с кредитами, разговор об этом минут через 20. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты на лентах информационных агентств появляется. Заявление Михаила Галузина, это замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации. Галузин говорит, Зеленский от вербальных угроз в адрес Белоруссии перешел к терактам. Его цитирует агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты цитирует заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Дронова, который обычно называют шаман. Он дал пресс-конференцию и назвал себя проповедником, цитата,

0: свободного патриотизма. Еще цитата. На своем примере я уже почти 5 лет показываю, что патриотизм может быть громким, ярким, дерзким, молодым, мощным, местами даже провокационным, зубастым и, конечно же, свободным. Именно поэтому, добавил артист, я являюсь проповедником свободного патриотизма.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм или Макс – это мессенджеры для ваших сообщений в прямой эфир. И там, и там пользователь говорит МСК-бот. Не забывайте читать канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. И звонить в прямой эфир тоже можно. Плюс 7-495-73-73-94-8. Первая тема. История... возможного нового взгляда на Анкоридж или того, что что-то с этой историей может быть в ближайшее время иначе. Сначала издание Axios написало, что Дональд Трамп может пересмотреть договоренности Анкориджа. Американский президент сам говорит об этом, во всяком случае так подают журналисты, выступая на саммите Большой Семерки. При этом... ссылаются все-таки на источников, на источники портала, согласно которому глава Белого дома, внимание, дал понять участникам мероприятия во Франции, что рассматривает отказ от обязательств в рамках договоренностей, по которым США согласились с требованием России о контроле Донбасса в любой сделке. В материале говорится, что на саммите американский президент говорил о давлении на Россию, однако другие лидеры скептически относятся к тому, что Трамп предпримет в этом смысле какие-то шаги. Вчера появилось интервью одному из российских журналистов президента Российской Федерации Владимира Путина, который сказал, что в Анкоридже, в общем, никаких конкретных договоренностей-то и не было. Сергей Филатов, политический обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Итак, ну, с вашей точки зрения, то, что сказал Путин в этом интервью, это как раз ответ на то, что начали писать о Трампе?
2: Ну, конечно. И Владимир Владимирович сказал очень... как вам сказать, веско по поводу того, что произошло и что происходит. Но я бы хотел обратить ваше внимание на позицию Трампа. Почему она такая? Это версия, но она, мне кажется, достаточно близка к истине. Надо напомнить, что после Анкориджа западники из Европы и Зеленский примчались в Вашингтон и начали уговаривать Трампа, в общем-то, не реализовывать те договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже. А там действительно много оговорили. Так вот, Трамп вроде бы согласился, дал по тормозам, и видите, почти год прошел, ничего на этом треке со стороны Трампа не происходит. Но почему Трамп так себя ведет? Я хочу напомнить, что в августе прошлого года, если не ошибаюсь, или в июле, Трамп договорился с европейцами, что они должны заплатить огромные деньги, больше $1 триллиона, за экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами. Это покупка энергоресурсов, это поставка товаров и так далее, и так далее. Европейцы тогда подписались, Урсула подписалась под этими договоренностями с Трампом, но целый год тянуло, и вот только-только Европарламент, если не ошибаюсь, Евросоюз одобрили эту сделку. Но эта сделка произошла именно тогда, когда был Анкоридж. Значит, Трампу нужно было немножко притормозить с Анкориджем для того, чтобы потрафить европейцам, а они бы сдали назад и одобрили эту сделку. Понимаете, получить $1 триллион, это того стоит. Европейцы притормозили, Трамп притормозил, только европейцы не знали, значит, как все-таки из этого выпутаться. Через год они поддались Трампу. А Трамп сделал такую фигуру ожидания для того, чтобы добиться от европейцев вот этого $1 триллиона, который он сейчас уже, бумаги подписаны, должен начать получать до 2028 года. Это очень серьезная сделка. Поэтому Трамп, в общем-то, разменял некоторые разговоры в Анкоридже с европейцами ради больших денег. Далее, почему Трамп сейчас вот таким образом начал заявлять по поводу России? Дело в том, что выборы в Конгресс для него жизненно важные. И не дай бог, если республиканцы проиграют. Я, например, по-моему, у вас в эфире высказывал свое предположение, что республиканцы не должны проиграть. И вот Трамп тормозит на российском направлении для того, чтобы показать своему населению, что здесь он крутой. А почему именно сейчас? Потому что он в пух и прах проиграл в Иране. Недавно был опрос общественного мнения в Соединенных Штатах. Я понимаю, что всех подряд опрашивать сложно. Но, тем не менее, 60% американцев сказали, что США в Иране проиграли. Это означает, что Трамп здесь очень неприглядно выглядит в глазах собственных избирателей. И вот сейчас ему надо исправлять это положение. На днях будет 250-летие Соединенных Штатов. 4 июля они будут это отмечать. Трамп это использует тоже для поддержки собственного авторитета перед выборами. Понимаете, вот эти все размены надо учитывать. Треки самые разные, все очень переплелось. И если учитывать внутреннюю политику Соединенных Штатов, а есть у них такая поговорка, что внешняя политика США – это продолжение внутренней политики. И на это надо очень внимательно смотреть, потому что американцы делают во внутренней политике то, что нужно избирателям, а эхом это раздается и во внешней политике. Поэтому основой любой внешней политики Трампа – это его внутренние задачи. И вот если понимать вот это все хитросплетение, тогда более-менее выстраивается логичное объяснение того, почему Трамп так себя ведет в отношении России.
0: Подождите, но все-таки вернемся к словам Путина, который тоже говорит о том, что в Анкоридже никаких конкретных договоренностей не было. Так что же тогда было в Анкоридже?
2: Ну, вы меня спрашиваете, там абсолютно закрытая была встреча с ноль утечек. Причем и со стороны американцев, и с нашей стороны. Поэтому комментировать то, что неизвестно, это очень сложно.
0: Тогда другое. Вот Елена говорит, но ведь с нашей стороны говорили про какой-то дух Анкориджа, который куда-то уходит. Что-то понятно по поводу того, до чего, не то чтобы договорились, а о чем была эта встреча? И что такое тогда дух Анкориджа?
2: Вы знаете, вот тот, кто придумал этот термин «дух Анкориджа», я думаю, лучше меня это объяснит. Но оптимизм наш был связан вот с чем. Ведь во время Байдена, после встречи в Швейцарии, самый первый год Байдена у власти, после этого российско-американские отношения вообще упали на ноль. И когда два президента встретились на Аляске, это была некая такая оптимистическая надежда на то, что потихонечку отношения начнут выправляться. Но ничего подобного. До сих пор есть проблемы с нашей дипломатической собственностью в США. До сих пор туда самолеты наши не летают. До сих пор санкции только ужесточаются. Поэтому я полагаю, что дух Анкориджа это был такой оптимистическая оценка, которая достаточно давно у нас бытовала. Но если посмотреть по фактам, ну, мало оптимизма получается в наших отношениях с американцами. Единственное, с моей стороны, оптимизм, что американцы сейчас, дистанцируются от украинского кризиса, хотят на нем получить только деньги за поставки оружия Европе и Украине, и, в общем-то, не так активно действует, как во времена Байдена, хотя разведка американская работает на Украину, и вот с точки зрения этой, они, конечно, участвуют в кризисе. Но значительно менее фундаментально, чем при Байдене. Тогда они закачали, по-моему, около 300 миллиардов долларов в Украину. Сейчас такого не видно.
0: Виталий, 618-й пишет. То есть что, стройка туннеля на Аляску и встреча по хоккею отменяется?
2: Насчет встречи по хоккею не знаю. Она, кажется, на днях должна состояться. Вот. А насчет туннеля, это хорошая идея. Но для того, чтобы построить туннель на Аляску, надо сначала сделать инфраструктуру от Центральной Сибири к Чукотке. А я не знаю, насколько это реально с современными даже строительными возможностями. И потом там населения нету. Поэтому туннель построить для того, чтобы связать оба берега, а что по нему возить-то?
0: Тогда еще одно, возвращаясь к началу. Итак, после того, что сказал на саммите Большой Семерки Дональд Трамп, после того, что говорил в интервью одному из российских журналистов Владимир Путин, перспектива их пересечения в ближайшее время есть?
2: Я думаю, до выборов в Соединенных Штатах нет. Потому что Трампу сейчас надо быть, знаете, как американцы говорят, strong, очень мощным для того, чтобы доказать, что он сильный руководитель, и как минимум не проиграть эти выборы для республиканской партии. А дальше посмотрим, потому что у Трампа, помните, мы с вами как-то в одной из наших встреч в эфире говорили, что у Трампа не просто 7 пятниц на неделю, а несколько разных позиций в одном предложении, когда он говорит, возможно, это будет так, а возможно, не так, причем, так сказать, без запинки, через запятую. Поэтому сейчас для Трампа важно не проиграть выборы, и на этом он сосредоточен. Я полагаю, он и с Ираном притормозил военные действия. Ну, они там, естественно, перестрелку ведут, но сегодня было сообщение, что завтра они возобновляют переговоры. Поэтому ему сейчас важно показать, что он везде добился победы, и чтобы до выборов не было никаких потрясений, чтобы, не дай бог, он не проиграл Конгресс. По-моему, вот это его главная задача.
0: Уточню тогда. Даже по телефону?
2: Нет, телефонные разговоры – это нормальный совершенно вариант общения двух лидеров. И я, ну, я не могу предполагать, но точно, но, возможно, телефонные переговоры продолжатся. Есть о чем поговорить. Огромное количество вопросов.
0: Это понятно. Спасибо. Сергей Филатов, политический обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь», был с нами на прямой связи. Ваше сообщение, значит, Елена много пишет про Анкоридж. Она говорит, предполагаю, что в Анкоридже ничего не обсуждалось, кроме возобновления работы наших многочисленных дипломатов. Надо о них хлопотать даже на уровне президента, полагает она. И вообще, дух Анкориджа не я, говорит, придумала, а ваши коллеги. Я специально посмотрел, кто придумал фразу «дух Анкориджа». Значит, тогда наши коллеги, Сергей Рябков, замглавы МИД России, во всяком случае он упоминал, использовал эту фразу, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, он употреблял это выражение, ну и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который говорил о разрушении духа Анкориджа, видимо, тоже наш коллега. Что еще? Хватит уже использовать эту фразу, это даже не смешно, пишет 534-й, а Сергей 954-й напоминает, что Трамп любит такую фразу говорить, мол, посмотрим, что из этого будет. Ну, значит, тогда посмотрим, что будет из договоренностей или разговоров, которые когда-то в Анкоридже состоялись.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Еще раз напомню, что радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Напомню, вот, например, когда вы пишете нам через Телеграм, используя эту самую нецензурную даже лексику, вы должны быть готовы к тому, что больше ваши сообщения до нас не дойдут. Это по 160-го. Игорь 580-й пишет: удивительная атмосфера всеобщего вовлечения, никто ничего не знает, но обсуждают свои же предположения. Вы же лучше обсуждать по факту случившегося, а не предположений. Но ведь встреча-то случилась, значит, факт был. Григорий пишет: я знаю, чего точно не было. В Анкоридже там обеда не было. И да, вроде это факт. Следующая тема. В Объединенном кредитном бюро предупредили об изменении порядка формирования кредитных историй в Российской Федерации. Новые условия будут действовать с 1 июля. Теперь в этой самой кредитной истории будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах. Так, во всяком случае, со ссылкой на новости из Объединенного кредитного бюро пишет агентство РИА Новости. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев к нам присоединяется. Эльман, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Скажите, итак, что меняется в этом самом порядке формирования кредитной истории?
4: Ну, действительно, меняется, конечно, совсем маленькая история.
0: Итак?
4: До, грубо говоря, вчера, мы знали только, теперь вы будете знать тому, кому он раньше принадлежал. Это особенно актуально тем, кто, извините, находится в глубокой просрочке, то, что называется жаргон, да, у кого длинный срок просрочки.
0: Эльман, можно сначала, потому что мы не все слышали?
4: Да, я же предупредил, связь плохая. Еще раз повторюсь, это актуально в том случае, если долг был продан. Долг был продан, бывают разные основания. Это ипотека, может быть, все нормально. Это может быть просроченная задолженность. И, соответственно, тогда, когда есть просроченная задолженность, долг очень часто меняет владельца. Ну, то есть кредитор да. может продать коллектору, другому коллектору, третьему коллектору. Раньше только последний владелец, который актуален в данный момент, он и был слышен. То теперь нужно знать и того, кто был вчера, и того, кто был позавчера. Вот это и есть разница.
0: А как это сможет сказаться на ситуации с конкретными кредитами конкретных граждан?
4: Не скажется, кроме того, что они будут знать, кто теперь владелец и кого он был раньше. Соответственно, если вдруг звонит коллектор, то не надо говорить, я не общаюсь с коллектором, вы не покупали мой долг. Надо все равно проверить кредитную историю и знать, что к чему.
0: А вот что такое проверять кредитные истории, и как часто тогда надо проверять кредитные истории после подобного рода звонков?
4: Нет, лучше проверять проактивно. Закон дает 2 раза в год бесплатно проверять кредитные истории в каждом из бюро. Их сейчас квалифицированных бюро 4, есть еще более несколько бюро, но действительно 4 главных, и, соответственно, это и есть момент, который нужен, да, то есть нужно проверять проактивно. Если же вы хотите проверять раз в месяц, то сервисы, которые предоставляют это право раз в месяц. Ну, я бы рекомендовал медицинский свой проверять хотя бы два раза в год, и тогда вы можете увидеть, поменялся ли владелец вашего кредита. То есть вы брали в одном в банке, и вдруг видите, что владельцем кредита является не банк, а кто-то другой. Если у вас просрочная задолженность, надо поинтересоваться. Если просрочной задолженности не было, то не волнуйтесь, это чаще всего бывает тогда, когда ипотеку перепродают для того, чтобы получить дополнительное финансирование.
0: Еще раз подчеркнем, то, о чем вы говорите, это надо проверять для того, чтобы знать, будет актуально с 1 июля, или это и сейчас уже актуально? И снова.
4: Знать, да. Знать, кто теперь владелец и кто раньше был владельцем, будет возможно только с 1 июля.
0: А теперь по поводу того, что в этой самой кредитной истории Объединенного кредитного бюро теперь все больше экономической информации про конкретного человека. Это считается персональными данными, и насколько они защищены там?
4: Это, во-первых, речь не идет только про одно бюро, речь идет про все бюро. Во-вторых, персональные данные и финансовая информация – немножко разные вещи. То, что содержится в кредитной истории, больше относится к тому, что называется банковской тайной. Ну, банковской в кавычках, потому что там речь идет только про банки, да? Про микрофинансы. То есть речь идет про финансы. Персональные данные – это только часть кредитной истории, часть информации, которая хранится. Финансовые данные распространяются только в случае, если есть ходовая физическая лица, никакого риска это изменение. Но вот оно поможет тем людям, у кого просрочен задолженность. Да, сейчас вы можете посмотреть, коллекторы все больше и больше продают долги, которые они купили. По той простой причине, что не всегда нет власти.
0: Эльман Мехтиев был с нами на прямой связи, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности. Благодарю вас. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь. Про взаимоотношения с кредиторами, про то, насколько хорошо вы знаете собственную кредитную историю. Это может быть актуальным, особенно в последнее время, вот учитывая то, что говорил Эльман Мехтиев. 7373948, телефон прямого эфира, можно писать через Телеграм или через Макс, пользователю говорит МСК-бот, нам нужны люди, у которых есть кредитная история, и которые этой кредитной историей интересуются. Ваши истории, которые касаются кредитных историй, как бы это ни звучало, вот это было бы интересно узнать, потому что, видите, теперь в кредитной истории вы сможете узнавать, кому вы должны с этого... Ничего не было слышно, жалуется Николай, 327-й. Константин тоже интересуется по этому поводу. Что, собственно, сказал Эльман? Я думаю, что это можно было услышать при желании. Он говорил как раз о новых условиях, которые будут действовать с 1 июля. В порядок формирования кредитной истории не только в Объединенном кредитном бюро, во всех бюро, теперь вы сможете там точно понимать, кому вы должны. Если ваш долг продан, то теперь информация о том, кому вы теперь должны. У меня история, как у физика, как у индивидуального предпринимателя, хорошая, долгая, хвастается Константин, 420-й, и кредиты сразу дают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот при подписании документов в банке они просят обновить пользовательское соглашение. Вот. И там требуют поставить, чтобы был доступ к бюро кредитной истории. Насколько это вот, может быть, все-таки это небезопасно? Вот ваш интерьер, он не сказал на эту тему ничего. Насколько это опасно?
0: А в чем опасность, извините? И он ушел. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Напомню, интересно, вот это банк присылает уведомление, это Григорий продолжает рассказывать, банк присылает уведомление, когда он перепродает кредит другой организации, это на условия не влияет. Мы неоднократно уже говорили о том, что на самом деле мы получаем много информации, но эту информацию не воспринимаем. Мы прочитываем договор, но не воспринимаем то, что написано маленькими буквами. А тут в нужный момент эта информация оказывается в едином информационном пространстве в рамках единой кредитной истории конкретного гражданина, и вы в любой момент можете эту информацию получить. Или сможете получить эту информацию в большем объеме, начиная с 1 июля 2026 года. Интересная тема, ничего не было слышно, что сказал Эльман. Это теперь Татьяна, 569-я, жалуется, но мы говорим о качестве связи, среди прочего, и о том, что связь не самого высокого качества, во всяком случае, на том направлении, на котором мы только что беседовали, мы, собственно, и во время беседы тоже говорили. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит со ссылкой на «Газпром», Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в подземных хранилищах. Этому, говорят в «Газпроме», способствует установившаяся в регионе жаркая погода. Кстати, жаркая погода, которая установилась в европейском регионе, это ведь пока проблема европейского региона, но, как предполагается, в ближайшие часы это может стать и нашей проблемой. Синоптики уже заговорили о том, что эта жара передвигается в сторону Российской Федерации, и к этой теме мы вернемся примерно через 20 минут. Вот, говорят, в Европе с экстремальной жарой столкнутся 193 миллиона человек. Интересно, вот эта жара, которая будет у нас на этой неделе, во всяком случае, говорят, со вторника по пятницу, в выходные вроде как будет уже более-менее прохладно, насколько эта жара будет экстремальной, и будет ли это похоже на то, что происходит сейчас в европейских странах, где, как мы помним, уже выше 35, а то и выше 40 градусов. В Петербурге жалуется нам Григорий, 859-й, или не жалуется, не знаю, может, хвастается. В Петербурге очень душно, в общем, написал нам Григорий. Виталий, 449-й, написал, что «Газпром» должен решать вопрос бензина, а не газа в Европе. Вам кажется, что если не решать вопросы газа в Европе, то есть не приносить деньги в бюджет, вот, то есть это не так важно, важно, чтобы на вашей заправке в этот момент был бензин. Ну, тоже взгляд. Так, во всяком случае, полагает Виталий, 449-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударе по газораспределительной станции в Харьковской области. Применялись беспилотники «Герань», уточнили ведомстве. Атакован объект в районе поселка Понютино, выведены из строя части резервуаров для хранения газа, а также установки и цех. Средства объективного контроля зафиксировали сильный пожар на месте удара. Си Цзиньпин принял в Пекине Александра Лукашенко. Президент Беларуси прибыл в Китай рано утром с рабочим визитом. Утра по его встретили рот почетного караула и министр образования КНР Хуай Цзиньпен. Встреча глав государств продолжалась более 3 часов, сообщает телеграм-канал Полперова. На переговорах Лукашенко заявил, что чувствует себя в Китае как дома. Си Цзиньпин спросил у него, летел ли тот из Минска, на что президент Беларуси сказал, что вылетел из Московской области, так как на прошлой неделе прибыл в Россию, где встречал с Владимиром Путиным. Председатель КНР заявил, что Пекин поддерживает Минск в защите суверенитета, территориальной целостности, а также выборе пути развития. Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения двух стран переживают исторический пик. Сергей Собянин заявил о начале строительства станции метро «Южный порт». Она улучшит транспортную доступность одноименного района, сообщил мэр Москвы в мессенджере «Макс». По его словам, на станции Люблинско-Дмитровской линии будет строиться открытым способом на перегоне между Кожуховской и Печатниками. Строительство планируют завершить в 2030 году. Началась продажа билетов на матч за Суперкубок России по футболу. Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» 18 июля встретятся в Нижнем Новгороде. Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, стоимость билетов начинается от 1500 рублей. «Зенит» сыграет в Суперкубке в качестве чемпиона страны, «Спартак» как обладатель Кубка России. Красно-белые выигрывали Суперкубок один раз в своей истории в 2017 году. Рекорд принадлежит «Зениту» — 9 титулов. Действующий обладатель трофея — московский ЦСКА. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru. 1001,
8: 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001. 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 июня, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Да, и смотрим за тем, что происходит на московских дорогах. Вы участвуете, вы пишете через СМС-портал, вы пишете через мессенджеры, через Телеграм или через Макс. Вы дозваниваетесь в прямой эфир. В городе сегодня драматически мало пробок, я бы так сказал, очень мало пробок на самом деле. Так давно было, чтобы в середине рабочего дня были всего двухбальные пробки, но, видимо, середина лета. 2 балла прямо сейчас, 3 балла обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 4-бальных пробок. Немного проблем красного цвета. В целом на всей карте Москвы это по-прежнему 3-е транспортное кольцо и в ту и в другую сторону. На севере, в районе Марьиной рощи, между Савеловской эстакадой и Рижской эстакадой. Это проблемы на шоссе энтузиастов тоже и в ту, и в другую сторону в районе Свободного проспекта. Ну, в общем, почти и все. Разве что, может быть, пересечение Московской кольцевой и Ленинградского шоссе в районе Химок. 2 балла прямо сейчас, 3 балла обещают в 5 вечера, потом 2 часа, как максимум, 4-бальных пробок.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
0: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили обязать управляющие компании отчитываться о потраченных средствах. А как отчитываются управляющие компании? Ведь они как-то сейчас отчитываются. Что нужно изменить, чтобы эта информация была более доступна жителям? А нужно ли жителям быть более понятны, более подробно разбирать информацию, в которой наверняка ведь легко запутаться от управляющей компании? Первая тема. Вторая. В Европе с экстремальной жарой столкнутся почти 200 миллионов человек. Интересно, в этом смысле европейская часть Российской Федерации считается Европой с экстремальной жарой, учитывая, что в ближайшее время, например, жаркая погода ожидается в Москве. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Насколько серьезной будет московская жара? Срочное сообщение. В Ираке выдали 200 ордеров на арест чиновников по делу о коррупции. Со ссылкой на ТВ пишет агентство ТАСС. РИА Новости. В эти минуты срочные сообщения. Автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в остановку в Казахстане так, что два человека погибли. РИА Новости в эти минуты буквально в Казахстане, на северо-востоке Казахстана, в городе Павлодаре.
13: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код 495. Ваши сообщения, они в основном: бензина нет и пробок нет. Константин 420. Все в очередях на заправках. Откуда быть пробкам? Это 711. Вот я к вопросу о том, вот это, конечно, если это серьезно, тогда завтра проверим. Если шутка, тогда шутка принимается. 924-й, зима близко. И что? Когда зима близко, все в шоке, сидят и ждут зиму? Я не очень понимаю. 29 июня, напомню, пока еще даже середина лета не настала. Первая тема. В Государственной Думе предложили обязать управляющие компании отчитываться о потраченных средствах. Нужно, чтобы фирмы предоставили подробные документы о расходах жильцам ежемесячно. В современном мире, говорят, большинство транзакций онлайн, крупные организации фиксируют в электронном документе обороте каждый шаг и каждый потраченный рубль. И, в общем, в данном случае цитата из главы думской фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Я, говорит, не вижу никакой проблемы в том, чтобы предоставлять жильцам отчет вместе с квитанцией. Ну, то есть, представляете, да, вы получаете квитанцию, а к ней еще прилагается отчет. Ну, понятно, что оплачивать, видимо, эту бумагу вы тоже будете, но это ведь детали. Главное, что вы будете обладать полной информацией о том, что, собственно, происходит в работе управляющей компании, и все электронные транзакции будут вам доступны. Вообще, как отчитываются управляющие компании сейчас? Ведь сейчас существует какая-то отчетность, и насколько легко при желании? Вот Миронов говорит, почему бы и не распечатать вместе со счетом? Ну, хотя бы вот не вместе со счетом, а при желании. Можно ли разобраться в этой информации? Хотелось бы знать. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые когда-то пытались это делать. Наверняка есть активисты среди наших слушателей, которые вот запрашивали эту самую информацию, как управляющая компания тратит наши деньги. Что у вас из этого получилось? Наверняка ведь есть некие таблицы, в которых огромное количество цифр. В этих цифрах довольно сложно разобраться. 7373948. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что мне сейчас Миронову и всем остальным депутатам об этом озаботиться? Смотрю, такая активность началась.
0: А давайте мы будем по теме говорить.
14: Давайте по теме.
0: Слушайте, давайте тогда вы перезвоните. Я помню ваш номер, и поэтому давайте вы перезвоните и подойдете прежде всего к окну поближе. 7373948. Сейчас один звонок, а потом следующий ваш. Слушаем, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Юрий Костя из Митина.
0: Да.
15: Был я старшим по подъезду, мы выбирали управляющую компанию, мы прямо в договоре с управляшкой прописывали отчетность раз в квартал. И реально нам, ну, для человека понятным языком выписывали, правда, не помню, суммами без сумм, но нам выписывали прямо смету выполненных и запланированных работ. То есть была смета на год запланированных работ, и каждый квартал нам отчитывались, что, какие работы были сделаны.
0: То есть, подождите, вот. При желании можно получить информацию не только о том, что сделано, но и о том, что было запланировано и что не сделано?
15: Конечно. Только так. Мы это в договоре прописывали. То есть у нас было прям написано, что смета выдается на год на планируемые работы. И отчет каждый квартал о том, что сделано. Вот это было.
0: Хорошо.
15: Прямо в договоре.
0: Вы запрашивали и получали в ответ. На ваш взгляд, вот эта идея, чтобы каждый житель, хочет не хочет, получал эту информацию, надо?
15: Нет, не надо, это никому не нужно. Из моего дома интересовалось этим три человека, на самом деле. Остальные только отнекивались. Всем вообще это...
0: Понятно.
15: Не нужно.
0: Неинтересно. Марина, очень интересно, как жилкомпания будет отражать те работы, которые не делала. Вот видите, Марина, оказывается, при желании она как-то это отражает. Вот когда люди запрашивают, информацию получают. Макар, там ведь есть какие-то скрытые работы, например, регулировка оборудования. Как проверить их фактическое исполнение? Есть бумажка, что выполнена работа. Как? Ну вот, к примеру, есть бумажка. Ну, наверняка, если работа сделана, кто-то приходит потом, значит, соответственно, ставится галочка о том, что работа сделана. Григорий говорит, если такие квитанции делать, будет еще и строка «зарплата бухгалтера», который все это будет публиковать. Елена говорит, да пусть публикуют на своих сайтах, только с указанием контрагентов, а мы будем проверять и выявлять фирмы-однодневки и в прокуратуру жаловаться. Интересно, Елена, а как вы будете проверять фирмы-однодневки? Наверняка ведь на сайтах есть какая-то информация по поводу контрагентов. И что? Это помогает выявить фирму-однодневку? Так, я обещал, что следующим звонком будет 94-й. Жду вашего звонка. Константин, все работы при выполнении сдавали старшему по дому в моем присутствии. Ну, это вот к вопросу о том, как это, собственно, засечь. Слушаем. Здравствуйте. Я обещал, слушаю.
16: Да, спасибо, что обещали, да, спасибо, прошу. Что приняли. Извините, у нас тут просто вот дорога, я не в Москве, недалеко. Значит, смотрите, мы круглый год получаем жировки или ЕПД, значит, и там указывается за отопление. Вот, если добавить 5 месяцев, когда мы не отапливаемся, да, получается такая сумма, что в совокупности она равна той, которую за целое лето уходит людей на отопление.
0: Нет, ну, подождите, это совсем другая тема, как учитывается, нет, собственно. Нет, потому что это правда другая тема.
16: Они всегда объяснят при помощи там вот этих гектопаскалей и каких-то других, что все было в норме, что все было хорошо, что они вот действительно отапливали.
0: Ну, конечно. А как вы хотите? Нет, подождите, а как вы хотите?
16: А я хочу, чтобы было по-честному.
0: А как?
16: Как по-честному? Так, чтобы все было детально, чтобы юристы могли, и специалисты, и технологические инженеры, сказать, что да, действительно, это соответствует.
0: Или так, нет, подождите, нет, юристы и специалисты и сейчас могут сказать да или нет. Вы что-то могут, делали в этом направлении?
16: Могут, но не говорят.
0: А почему они будут говорить, если вы их не наняли?
16: А вот смотрите, еще вопрос. Несколько лет назад...
0: А вот это хорошо, что вопросом на вопрос. Давайте все-таки одну тему выяснили. Вот в том-то и разговор, понимаете, гипотетически каждый из нас может на эти цифры посмотреть. Ну и что мы узнаем из этих цифр? Это ведь действительно тогда надо потратить деньги, нанять специалистов, юристов и кого там еще упоминали в данном случае. И только тогда мы разберемся. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, к нам присоединяется. Светлана Викторовна, здравствуйте. Алло. Со связью у нас сегодня как-то особенно хорошо, судя по всему. Попробуем еще раз, может быть, получится. Говорят, она была на связи. Как сейчас отчитываются компании-то управляющие? А главное, как добиться того, чтобы мы поняли, что, собственно, в этом отчете? Да, прошу вас.
17: Здравствуйте, Юрий. Сергей, Москва.
0: Да, прошу.
17: По поводу отчета. У нас живем мы в доме, который нам построил компания «Домстрой». И нам досталось от «Домстроя» управляющая компания «Смарт». И вот налоговая проверка выяснила, что управляющая компания «Смарт» в 2022 году выводила деньги через основные компании и обналичивала больше, чем 15 миллионов рублей.
0: А как это можно будет отразить в квитанциях, которые нам выписывают?
17: А на вопрос, когда вы просили компанию предоставить подробный отчет, она говорила, что все есть на сайте, там изучайте.
0: А вы изучаете? Покопалась. Нет, подождите, а вы покопались?
17: Копались.
0: И что? И
17: все красиво, все бьется, все идеально.
0: Ну, то есть тогда получается, что бессмысленная история. Писать это людям, которые живут в этих квартирах. Единственный, кто может действительно разобраться в этом, налоговая инспекция. Но налоговая инспекция и так имеет доступ к этим документам. Я знаю, как надо честно. Честно, это когда я за все ЖКУ буду платить 1 российский рубль, и это будет честно, пишет Виталий 618. А мне кажется, нет, мне кажется, еще честнее, если нам будут доплачивать. Ну, то есть, если все нормально, не доплачивают. Если что-нибудь не сделали, тогда приносят деньги. Основной массе жителей это не нужно. Активисты, думаю, рады, можно каким-то образом, значит, соответственно, вопросы решать. Вот в очередной раз, Юрий, 629-й в данном случае. Но вот как вы предполагаете, мы будем это все, то, что вы написали, зачитывать в эфире? Ну, давайте не будем. Ну, это же копейки, 16 миллионов. Это Ольга, 760-я. Виталий говорит, компания хитрая, у нее задача вывести деньги куда-нибудь, она все равно простого жителя обведет за счет какой-то псевдооткрытости, причем на раз-два. Это к Виталию. Я опять говорю о том, насколько это важно, когда вся эта информация будет так или иначе, как в данном случае, это говорят со ссылкой на депутатов, вместе с квитанцией предоставляться. Еще одну попытку все-таки сделаем, несмотря на все это качество с связью. Светлана Разворотнева из Государственной Думы. Светлана Викторовна, слышите меня?
18: Да, да, я вас слышу, да, хорошо.
0: Вот теперь понятно. Скажите, а как сейчас отчитываются управляющие компании, и надо ли вот это, вот эту информацию обычному жителю?
18: Ну, на самом деле, отчет управляющих компаний перед собственниками в жилищном кодексе предусмотрен уже много лет. До недавнего времени они отчитывались во втором квартале, но была потому, что... по своему усмотрению. Кто-то мог, ну, как бы, опубликовать информацию о том, что он собрал столько-то денег по дому и столько-то потратил, и все. И в этом был весь отчет, без деталей. Ситуацию поправили, и с марта вступил в действие мой закон, который ввел учета единую для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. И вот теперь на портале ГИДЖКХ, там, в региональных информационных системах можно найти подробную информацию, какие услуги, сколько стоили и так далее.
0: А вопрос, как много жителей, которым это правда надо?
18: Ну, на самом деле, это зависит от жителей, мы активны. Пассивные, но я считаю, что любой житель имеет право на получение такой информации. На этом сама управляющая компания заинтересована в предоставлении такой информации, потому что им надо доказывать, что, на что они тратят деньги, да, почему они эти деньги собирают. Вот. Дом от дома отличается, к сожалению, поэтому, несмотря на то, что в жилищном коде отвечают за содержание своего общего имущества, контролируют управляющую компанию, но не все готовы это делать, у многих не хватает знаний, у кого-то там семья, дети, дела и так далее.
0: А вот Елена, которая пишет, нам надо знать, куда уходят деньги, которые уходят для обнала в однодневке, как она пишет, и вот если будет информация, мы сможем находить эти компании в интернете, разбираться, писать в прокуратуру и так далее. Вот эта информация доступна сейчас в отчетах УК?
18: В отчет доступна информация о выполнении договора управления, который они заключали с собственниками. Там сказано, сколько денег по дому собирают, сколько должников, виды услуг, насколько они внутренняя хозяйственная деятельность, как
0: субподрядчики. И опять у нас... Да, и опять у нас теряется связь. Светлана Викторовна, спасибо, хотя бы так услышали. Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, была с нами на прямой связи. Макар задается вопросом, а вот если ты социальный наниматель, можешь ли ты эту информацию получать, или все-таки надо будет обращаться к собственнику квартиры, правительству Москвы? Елена продолжает мне, она не понимает, чем занимается наше министерство ЖКХ, они почему не проверяют управляющие компании, а откуда вы взяли информацию, что они не проверяют управляющие компании? Ведь мы говорим сейчас о возможности задавать вопросы или контролировать управляющие компании со стороны жильцов. Это никак не связано с тем, есть или нет проверки со стороны Министерства ЖКХ. Вообще, что такое проверки со стороны Министерства ЖКХ и что такое Министерство ЖКХ, это отдельный вопрос. 639-й пишут, что проверяет только, чтобы не очень сильно от месяца к месяцу росла цена в квитанции. Если она плюс-минус 1000, то дальше, говорит, не читаю. И это к вопросу, возвращает нас к вопросу об идее вместе с квитанцией присылать отчет о ежемесячной деятельности управляющей компании. Кто читать-то будет это, собственно? Это большой вопрос. Вот из того, что вы пишете, получается, что, может быть, несколько человек и дойдут до этой информации. ФАС вроде изобличила махинации где-то в ЖКХ, разве это не работает? Но это к вопросу о том, насколько хорошо мы информированы о тех или иных историях. Вот Елена, например, пишет, у нас же мораторий до 2030 года на проверке управляющих компаний. Тогда, Елена, откуда вопрос у Виталия? Информация о изобличении кого-то, каких-то махинаций на 5 миллиардов рублей, если у нас мораторий, значит, проверки все-таки есть. Дамир 600-й согласен, говорит, созвонившим на прошлой неделе, называется конкретный адрес, произведена была видимость бурной деятельности, приехал трактор, снял клумбы с тротуара, поставили конусы, сделали фото, поставили клумбы на место, поломали бордюры, участвовало 10 человек. Ну так и что, Дамир, вы написали, кроме этого, хотя бы в какой-нибудь наш город или любые другие приложения, сфотографировав сломанный бордюр или что-то подобное. Мы ведь как раз говорим о том, как много людей, которые будут разбираться в этой информации, или хотя бы чуть-чуть разобравшись, или приложив малейшие усилия, сигнализировать о том, что что-то не так. Виталий говорит, ну, были же махинации где-то в Мытищинском или Талдомском районе, или и в том, и в другом. Ну, вот с этим можно разобраться, но эти, есть люди, которые уверены, что никто не разбирается, потому что мораторий до 2030 года. Григорий говорит, у кого соцнайм, тому достаточно знать, что вода в кране есть, а электричество есть в розетке.
19: Говорит Москва. Поток.
0: Ну и Виталий продолжает. Действительно, мы подадим жалобы в Спортлото, говорит Москва, и все тогда решится. Дамир продолжает. Он ничего не фотографировал, ничего никуда не писал. Говорит, позвонил в управляющую компанию, внятного ответа не дали. Ну так, а что мешает вам сфотографировать и написать куда-нибудь городским властям, если вы считаете, что что-то не так? Или достаточно звонка в управляющую компанию, с вашей точки зрения? Это опять же, это про подходы, мы говорим. В Госдуме предложили обязать управляющие компании отчитываться о потраченных средствах, причем так, чтобы эта информация приходила вам вместе с квитанцией об оплате. 674-й говорит, если я однажды начну разбираться с такими поломавшими бордюрами, и мало-то не покажется, если уж что-то делать, то делать качественно, наверное, опять с плюсом, чтобы этих контур духа не осталось, но, боюсь, это вряд ли получится. Ну, вот тогда и получается, видите, есть люди, которые говорят, я сделаю только в том случае, когда все будет хорошо, и также требую от других. То есть вы не делаете, потому что не можете на 5 с плюсом. Так, может, и другие потому же не делают. Дальше. Следующая тема. В Европе, пишут сегодня, с экстремальной жарой столкнутся 193 миллиона человек. На этом фоне пришли сообщения о том, что чуть ли не такая же жара, возможно, уже завтра будет в Москве. Та ли жара к нам приходит? И что, собственно, в Европе? Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео», к нам присоединяется. Александр Валентинович, здравствуйте.
20: Юрий, приветствую вас.
0: А первый вопрос. А что происходит в Европе? За что их так?
20: За что их так, одному Богу известно. Но хочу сказать, что уже начинают там смягчаться. Вот эта жара, да, более прохладный воздух заходит из Северной Атлантики. И Париж уже вздохнул. Плюс 27, плюс 30 градусов. Такие температуры уже завтра днем выше не поднимутся. А основные очаги вот этих высоких температур до, вернее, после 40 плюс перемещаются на Балканы, и наиболее высокие температуры ожидаются в Венгрии, в Сербии, в том числе может зацепить и Молдавию, да, вот 40 и плюс такие температуры. На самом деле достаточно редкое явление, но не уникальное, хотя для Франции за последние 100 лет такие температуры вот наблюдаются впервые. И в то же время можно то ли их порадовать, то ли напугать, я не знаю. Такая жара к ним возвратится где-то после 5 июля. Антициклон с именем Эммануэль снова будет нести им из Северной Африки, северо-западных районов Африки, снова принесет им температуру выше 40 градусов, и там период будет даже, может быть, более продолжительный. То есть еще нужно им готовиться.
0: Подождите, вы сказали, это редко? А потом сказали, а теперь это будет еще через неделю. То есть это супер редкая какая-то история, что-то подобное бывало уже?
20: Ну да, это вот период 26-го года в Париже такого не наблюдалось. Но во всяком случае за период вот столетний, в прошлом веке таких температур в это время не наблюдалось. Вот, редко, но не уникальное, поэтому оно повторится.
0: Игорь из Италии.
20: В начале июля.
0: Игорь из Италии пишет, у нас, говорит, жара выше 40, все выходные спасался на пляже, не выходя из моря, потому что очень жарко. Вот у них в Италии, значит, через неделю опять будет так же жарко.
20: Значит, в Париже, во Франции 100% придет такая жара. В Италии жаркая погода, но вполне для них привычная, 36-37 градусов. Это у них повторяется частенько. А если вернуться вот опять же во Францию, то 40 плюс для Франции это практически уникальная, да, температура. То есть такого не наблюдалось в этот период более 100 лет.
0: Более 100 лет. 123-й, это другой слушатель пишет, а еще была информация, что у нас в Калининграде за 50. Я вот за 50 не слышал, но там, говорят, действительно очень жарко. Сколько?
20: Ну, за 50, смотря где поставить термометр, да, 35 градусов там отмечалось, набиралось, вот, но уже тоже с сегодняшнего дня температура там идет на спад, и уже завтра максимум, с чего там показывают термометры, до 25-27 градусов, тот же самый, более холодный и влажный воздух Северной Атлантики принесет туда облегчение.
0: А вот то, что Григорий пишет, что в Арктике на берегу Карского моря плюс 28, это тоже из-за этого?
20: Нет, это не из-за этого. Здесь на наши стационарные воздушные массы, которые изначально приходили из Центральной Азии, здесь они приобрели неподвижность, и юго-западные, южные потоки из Центральной Азии поддерживают тепло. Да, на 70-й параллели и даже севернее температура воздуха выше 30 градусов. То есть Норильск, южные районы Таймыра, вот такие, представьте, температуру, что можно загорать. Но температура воды, к сожалению, не дотягивает.
0: Ну да, не покупаешься. Итак, вот когда нам говорили о том, что спадает жара в Европе, говорили, она уходит на восток. К нам?
20: Уходит на восток и смещается на юг, но трансформируется. Все-таки она надвигается на более холодную подстилающую поверхность, будет претерпевать трансформацию, и Московской области достанется плюс 26, плюс 31 градус, это вот начиная со вторника по четверг. И уже в четверг к вечеру будет приближаться с северо-запада холодный атмосферный фронт с дождями. В ночь на пятницу пройдут дожди, и в пятницу уже плюс 22-27, такие вот максимальные значения температуры, то есть 30-градусную планку не перепрыгнет.
0: Подождите, то есть самое тепло завтра?
20: Самое тепло на четверг планируемое, но самые теплые дни на этой рабочей неделе, как раз вот середина, вторник, среда, четверг, понедельник и пятница у нас будут достаточно свежими днями.
0: Что дальше? Есть какие-то предположения по поводу лета 26 в России, в центре?
20: Ну, если говорить о центре,
0: если
20: то...
0: коротко, да.
20: Коротко, будет достаточно тепло, но не жарко. И дожди будут частенько посещать нас.
0: Спасибо. Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». Жара с Европы, где жарко, плюс 40, а то и больше, уходит на восток, но это не к нам. У нас сильной жары не будет в ближайшие несколько дней, разве что про 27, вот видите, говорят. Закон подлости жалуется, 630-й, 5 лет в Калининграде, было совсем другое лето, и в начале июня ночью было плюс 5. Но есть проблема, сегодня все-таки не начало июня, а начало июня и конец июня не только в Калининграде сильно друг от друга отличаются. 123-й возвращается нас к тому, что есть ссылки того, что 50-градусная жара обрушилась на российский регион. Вам сказали, что все зависит от того, где поставить термометр. В Светлогорске, рассказывает Григорий, около канатной дороги термометр, например, висит на солнце и всегда показывает жару. Может быть, возвращаясь к нашим цифрам, и плюс 50. В следующем часе программа «Своя правда». В повторе мы будем говорить о том, почему большинство россиян тревожится по поводу экономической ситуации в стране.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
21: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В центре Москвы неизвестные напали на сотрудника ДПС. Преступление произошло на улице Моросейка. Как сообщили в столичном главке СКР, возбуждено уголовное дело по двум статьям о применении насилия в отношении представителя власти и об оскорблении представителя власти. Ведомстве уточнили, что накануне инспектор прибыл на место по вызову о ДТП. Подозреваемые применили к полицейскому насилие и оскорбили его, а также сбили видеорегистратор, закрепленный на форме, чтобы помешать фиксации правонарушения. После этого злоумышленники скрылись. Ведется их розыск. На Кубани вдвое сократили площадь пожара на НПЗ после атаки дронов. Подготовлены 3 пункта временного размещения, сообщил глава Славянского района Роман Синеговский. В мессенджере Макс он написал, что специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг качества воды и воздуха. В ночь на 28 июня на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянском районе произошел пожар в результате удара беспилотников ВСУ. В Мурманской области, получившим 100 баллов на ЕГЭ, пообещали жилищные сертификаты. Они составят 500 тысяч рублей. Как заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, еще одним условием станет учеба в Мурманском арктическом университете, либо заключение целевого договора на востребованную специальность с работодателями региона при условии обучения за пределами области. Кроме того, Чибис поручил проработать отдельный пакет мер поддержки тех, кто получил высокие баллы на ЕГЭ. Энцо Мареско возглавил Манчестер Сити. Контракт с 46-летним итальянцем рассчитан до лета 2029 года, сообщает сайт английского футбольного клуба. Специалист ранее работал в команде, в частности, входил в тренерский штаб. Кроме того, Мареско возглавлял лондонский Челси, с которым выиграл Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира. В период игровой карьеры Мареско выступал за итальянский Ювентус, Фиорентину и Болонью, испанские Севилью и Малагу. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
22: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
23: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Автодела. В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот вторник.

0: 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
2: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 14 апреля, сейчас 17.07. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня мы будем говорить о тревожности. Маркер инфляционной тревожности выявили социологи у россиян. И 82% граждан полагают, что в ближайший год цены на ЖКХ и еду будут расти быстрее их доходов. Я бы сказал, что, соответственно, есть и хорошая новость в этой цифре, потому что из этого становится понятно, что 82% уверены, что доходы их будут расти. Понимаете, какая
8: что? Что они вообще у них будут.
7: Это политконсультант Алена Август, она здесь в студии. А это смех Георгия Федорова. Он президент Центра социальных и политических исследований и автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Добрый вечер.
9: Здравствуйте, добрый вечер, товарищ.
7: Параллельно мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Мы уже столкнулись с тем, что ситуация с прогнозами на вечерние пробки хуже, чем была. Нам обещали максимум 5-бальные пробки, но теперь уже нам обещают 6-бальные пробки на 6 и 7 вечера, чтобы было понятно. Дальше мы следим за новостями. Станислав Кранц назначен послом России в Новой Зеландии. Только что об этом появился указ Владимира Путина. Росатом готов к экзамену на эффективность проекта ПАКШ-2. Это заявление Лихачева. Лихачев — это генеральный директор Росатома. Теперь срочное сообщение на ленте агентства РИА Новости. Соответственно, Минфин России не исключает обсуждение windfall tax в рамках бюджетного цикла осенью. Это сообщение, которое сделал журналистам статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. В общем, это новости, за которыми мы следим. А теперь возвращаемся, видите, тоже экономические, кстати сказать, новости. Возвращаемся к нашему разговору по поводу экономической тревожности в стране. Что с этим сделать? Ну, еще раз, можно, конечно, считать, что это хорошая новость, потому что как минимум 82% полагают, что их доходы будут расти. Значит, видимо, остальные 18 уверены, что они будут расти настолько, что даже быстрее, чем цены на питание и услуги ЖКХ, и тут совсем хорошие новости. Но у нас голосование. Давайте удостоверимся в том, что оно запущено и работает. Первый вопрос. Тревожитесь ли вы по поводу...

0: поводу экономической ситуации в стране. Да, нет, возможно. Второй вопрос. Как вы оцениваете экономическое положение своей семьи? Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо. Посмотрим. И по первому вопросу, и по второму будем пытаться разобраться, что в итоге получается в аудитории радиостанции «Говорит Москва». Алена Август, политконсультант. И как вы прокомментируете цифру 82% тревожащихся?
1: Ну, как минимум 82% пытаются планировать свое финансовое будущее. Можно тоже расценивать это как хорошую новость, но сам по себе такой достаточно высокий процент людей, которые считают, что их доходы будут расти не так быстро, как расходы на ЖКХ, говорит о том, что вот эта тема расходов на ЖКХ остается вечной нашей проблемой. И, к сожалению, по материалам разных исследований, расходы на питание, расходы на обязательные платежи, в том числе ЖКХ, составляют уже значимую часть расходов каждой семьи россиян. О чем это говорит? Что мы как бы должны затягивать, наверное, не то что затягивать пояса, но очень разумно относиться к тому, как мы тратим. А за предыдущие довольно жирные годы многие от этого отвыкли.
0: Так, это Алена Август, политконсультант, Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Что для вас эта цифра 82%?
2: Ну, это серьезная цифра, которая может привести в критический формат, когда после тревожности начнутся другие какие-то процессы у людей. То есть, когда там тревожится 10%, 20%, 30%, даже половина населения, это не так заметно.
0: Но подождите, секунду, раз уж вы об этом заговорили, 10-20, я просто должен подчеркнуть, что среди 82, да, 82 это и да, и почти да, и так далее, только 28% уверены, так точно и будет мои доходы.
2: Нет, тут процесс, вот это важно? Конечно, важно, это же динамика общественных настроений. То есть динамика общественных настроений конкретная, а сами, знаете же, что там зарыто. Мне, например, социома тоже звонят время от времени и делают какие-то, так скажем, ну, такие анкеты я заполняю, тоже спрашивают меня.
0: То есть и вас спрашивают, конечно, и ваши ответы туда?
2: Конечно, конечно.
0: А разве вас можно спрашивать?
2: Ну, мне звонят, просто говорят, ваш телефон выбран случайно. Я не говорю, что Валерий Федорович наш товарищ, Федоров наш товарищ, и мы его друг друга знаем. Но, так скажем, в чем смысл? В том, что до 60% вот в этой вот 82% это тревожащиеся женщины. Женщины, именно женщины. Когда тревожится женщина, это переходит в определенный момент, может перейти в другие, в страх, в неуверенность и в определенные вещи, связанные, еще раз говорю, с динамикой общественных настроений. 82% людей, почему так произошло, ну вот кто-то говорит, что это хорошо, это плохо, я считаю, что просто у нас разумные люди, они в течение уже 10 где-то лет абсолютные доходы населения падают, это ни для кого не секрет, а последние несколько лет у нас стали дико расти цены на все. И вот Алена сказала, что у нас там значительная часть доходов идет на ЖКХ, на необходимые платежи. В некоторых регионах это уже достигает 50-60%. А у пенсионеров, которые получают там те же самые 15 тысяч, ну, например, предположим, в Москве у тебя 30 тысяч пенсии. Это хорошая пенсия, считается, с московскими надбавками и так далее.
1: Ну и цены у нас, наверное, все-таки повыше, чем в регионах.
2: Ну, просто у нас, если посмотреть,
0: Посмотря на что, знаете.
2: Двухкомнатная квартира сейчас, это не только в Москве, это и в других регионах тоже, ну, где-то 12 тысяч возьми и отдай ежемесячно. А если посмотреть на продукты, что питаться надо, а если посмотреть на люди, которые лечатся, потому что у нас, извините, в аптеках тоже цены стали безумно большие. И это все складывается в общую неуверенность в
0: завтрашнем дне. Так и хочется сказать.
2: Так
0: да.
2: И есть.
0: Подождите, но тут ведь вопрос, значит, надо еще обязательно вернуться к этому исследованию. Напомню, это опрос платформы, ЦСП-платформа и компания OnIn под названием «Карта веры и надежды». Там есть еще оценка положения дел в экономике людьми. Треть опрошенных говорят, что средненько с экономикой дела. Треть респондентов говорят, что и следующий период будет нехорошим и неплохим. Такой средненький период будет. То есть более-менее нормально. Ну, средний – это нормально.
1: Адекватно.
0: Да. Хорошего в экономике ждут 19%, а плохого – 8%. То есть большинство, говорит, ну так, средненько...
2: Неопределившиеся, назовем это так, что большинство неопределившиеся, но, еще раз повторюсь,
0: ну, подождите, здесь тенденция.
1: Ну, мне кажется,
0: среднее,
1: нет, картина
0: или...
1: говорит, да, о другом. У Алексея Фирсова всегда очень четко в ЦСП-платформа идет градация. Если судить по этим цифрам, получается, в общем, тревожных не так и много.
0: Вот, я возвращаю к 28%, о которых говорил, еще раз напомню, только 28% уверены, что точно будет хуже. То есть, в смысле, мои доходы будут расти не так, а остальные-то в сумме 82, но остальные-то я так думаю, то есть не уверен, может быть,
2: но
0: и быстрее.
2: Это же складывается, вот это я так думаю, это складывается не из-за того, что люди оторваны от жизни. Они в течение значительного времени, они видят тенденцию, они ходят в магазин, они пользуются услугами, на все растет цены, на все растут цены. Причем самое интересное, в ближайшие там несколько лет каких-нибудь тенденций на снижение цен, на какой-то обвал, подешевение там бензина и того и другого нету. Все растет. Естественно, люди, зарплаты не так растут действительно, да, и, соответственно, люди просто адекватно воспринимают, что
0: нет,
2: если в течение там...
0: Нет проблем. Тут вопрос ведь немножко в другом. То есть, с одной стороны, вроде как люди тревожатся. С другой стороны, если их спрашивают про экономику, это скорее все-таки вот с абсолютным таким средним центром, но скорее это все-таки движение в лучшую сторону. То есть, люди на что-то надеются, так, Алена?
1: Ну, получается так, да. Исходя из цифр, когда две трети говорят, что в принципе все более-менее нормально, и лишь, по-моему, 8% сказали, что все будет плохо и ужасно, катастрофа.
0: 8%, да.
1: Да, то это очень хорошая картина, которая даже неожиданно кажется, что порой, исходя из того, как люди обсуждают в интернете ситуацию, кажется, что они думают чуть хуже. Но тут еще, конечно, социология в наше время штука очень неточная, об этом говорят сами социологи, потому что, а, люди научились давать социально одобряемые ответы, а, б, они научились вообще говорить, что попало, чтобы только от них отстали, таких, к сожалению, все больше.
0: Слушайте, а это отдельный вопрос, который я тоже хотел сегодня обсудить, раз уже сейчас об этом начали говорить, так давайте. Слушайте, а ведь если так... И мы не первый раз обсуждаем проблему того, что люди, возможно, не рассказывают, что они на самом деле думают.
1: Да, скорее всего, так.
0: К чему это может привести?
1: Ну, к чему это может привести? Что мы с вами, допустим, в своих оценках будем опираться на результаты исследований, которые не соответствуют истине.
2: Ну, мы-то с вами это мы. Ладно, это мы.
1: А если это будут принимать во внимание экономисты и государственные мужи, то, конечно,
2: власти,
1: это еще страшнее.
2: То это не просто страшнее, это идет, как бы сказать, неадекватность восприятия вообще действительности.
0: А выход-то из этой ситуации какой тогда совершенно непонятно.
1: Слушайте, ну, есть оценки мнения по покупательскому поведению, по покупательским стратегиям. Мне кажется, это дало бы чуть больше информации, потому что человек может говорить, все прекрасно, при этом забрать деньги из банка. Значит... Он опасается, что банк его может обрушиться.
0: Да. Да? И у него прекрасно, потому что он уже все сделал с его точки зрения. Да.
1: Да. И он старается себя обезопасить сам, не надеясь ни на банк, ни на государство. О чем это говорит? Да, человек тревожен. При этом ответить он может все прекрасно.
0: 398-й. Давно понятно, что пенсия это безусловно хорошо, но жить на нее невозможно. И работающим сейчас тяжело, а мне безработному совсем нехорошо. Вот так вот я буду переводить некоторые слова. Виталий, мы же понимаем, что весь этот рост цен, инфляция связана с борьбой страны за многополярность. Суверенность, санкции, и на это нужны деньги. То есть мы должны вроде как понимать. 398-й продолжает. То, что происходит вокруг, это адекватная реакция властей.
1: Не очень понятно.
0: Ну, в том смысле, что вот люди ведь не говорят правды, и, возможно, власти могут ошибаться, принимая те или иные решения.
1: О чем мы и сказали
0: с Георгием. Пока все нормально.
1: Ну, в общем, вот человек правильно мыслит.
2: Мы не говорим, что у нас катастрофа, не надо паники, но то, что ситуация с экономикой у нас крайне сложная, что реальный сектор экономики у нас находится не просто в зависимом, а в прединфарктном состоянии. Даже посмотрите на предприятия. АвтоВАЗ, посмотрите.
0: Слушайте,
2: на Кировский
0: опять?
2: Завод.
0: Вот, то есть
2: посмотрите на нефтяной страх.
0: Слушайте, секунду, прединфарктные... Люди не понимают
2: на
0: этого.
2: На Россельмаш посмотрите.
1: Прединфарктные – это очень эмоциональная оценка.
2: Ну, давайте предбанкротные назовем это так. Назовем предбанкротные.
0: Напомню, мы на радио, поэтому если вы говорите одновременно, люди не будут слышать все, что вы говорите. Или не все будут слышать. В общем, мы во всем виноваты, делает вывод из услышанного 398-й. Тут еще один вопрос. Значит, есть люди, которые полагают, что вот если... Вот это же неспроста. Угу. Помните, да, в мультфильме 724. А зачем вообще опубликовали результат этого опроса? Мол, для населения это все очевидно. Для кого это сигнал? Для власти, что ли? Еще раз, 724. То есть получается, что опубликовали результат опроса, согласно которому для большинства населения в целом все нормально. Вы это хотели спросить? Ну, а теперь ответ, Алена, Август.
1: Получается так, но социологи публикуют результаты те, которые они получили. А вот уже дальше люди делают выводы. А какие они сделают выводы, зависит, ну, и от их личного опыта в том числе, и от того массива знаний, которые они обладают.
0: Зачем вообще результаты таких опросов публикуют?
2: Ну, смотрите, есть несколько форматов социологических опросов. В том числе есть формирующий, так называемый, Алена не даст соврать, формирующий социологический опрос, когда под видом социологического опроса формирует общественное мнение. В данном случае я вижу в том, что есть какие-то группы внутри нашего правящего класса, которые понимают, что ситуация очень не в порядке, и каким образом донести до власть придержащих и власть имущих общее настроение, когда не все пользуются нормальными социологическими опросами. И поэтому после этого социологического опроса был он опубликован для того, чтобы кто надо задал вопрос и начал хотя бы в этом направлении думать.
0: А, нет, ну подождите, человек, который, у него же картина мира сложившаяся, и поэтому
2: это
0: пока вы тут объясняете...
2: С моей точки зрения, это социологический опрос не для общества.
0: Нет. А вот, вот, не для общества, не говорите для общества. Вы. И тут 724 продолжает. А им разрешили опубликовать.
2: Да. Потому что у нас внутри власти существуют разные группы влияния, которые стоят на разных позициях и по-разному смотрят на социально-экономический курс. И кто-то, так скажем, доволен финансовым блоком, кто-то недоволен финансовым блоком, кто-то, там условно, лоббист в хорошем смысле реального сектора экономики, кто-то видит, к чему может привести это то, что, например, вот этот вот социальный пессимизм начнет.
0: Если это обращение там одной башни к другой башне, да, если я правильно понимаю, вы...
2: Именно так.
0: На это намекаете. Так вот, а как мы поймем, что это объективная реальность?
1: Да мы никак не поймем. Вот. Нет сейчас никакого инструмента объективно что-то замерить. Вот по поведению людей можно замерить. Потому что мы покупаем, как мы покупаем. Когда люди переходят, извините, из, ну, не знаю, азбуки Дейли покупать в Пятерочку или в, про птичку, Чижик, понятно, что человек изменил свое покупательское поведение, у него есть для этого причины, он начал жестко экономить. Вот это проявление реальности. Все, что сейчас есть в социологии, ну, это очень и очень условный. Социологи сами это прекрасно понимают. Но сигнал, как правильно Жора сказал, мог быть подан.
0: Мог быть. Хорошо, Олег 764-й, есть такое правдивое мнение, что пока человек ходит и не лежит, он должен идти и зарабатывать, и проблема нехватки денег отпадет. Получается, что принцип как никогда должен быть задействован сейчас. Тоже в некотором смысле тогда сигнал.
1: Ну, в принципе,
0: сигнал.
1: Чтобы жить, надо работать, разве нет?
0: Ну, в движении
1: жизни. Если папа
0: жизни.
1: Не Ротшильд, почему
2: бы не жить? Знаете, в чем дело? Знаете, у нас в нашей стране есть одна такая проблема, которая очень, очень больная, так называемый работающий нищий. Когда человек работает, когда человек не работает, все равно он находится в полунищем состоянии. Вот
0: это очень
2: проблема.
0: Субъективно.
2: Нет, это не субъективно.
0: Нет, когда человек, я видел людей, которые работает, на таких машинах себя нищими объявляли.
2: Нет, я говорю не про то, что кто на каких машинах себя объявляет. Я говорю о том, что человек, например, который получает там в среднем в регионе N там 35-40 тысяч и на еду тратит там условно 25 тысяч в месяц, а там на какие-то кредиты еще и так далее, это работающий нищий, который только за еду и работает.
0: Я понимаю, 724-й, так народ и так знает, что тревожится, ему объяснять, мол, не надо. Или Константин 420, неужели они, большими буквами прям написано, не видят, как народу плохо? Все они знают, но делать ничего не хотят.
1: Дело в том, что, как Жора сказал, они очень разные.
2: Разные, конечно.
1: Наши товарищи-управленцы очень разные. У них есть свое мнение. Они тоже пытаются что-то друг другу доказать для того, чтобы принять решение в ту или другую пользу. Нет такой ситуации, что все считают, что все прекрасно. Но просто степень опасности в текущей ситуации разные группы влияния воспринимают по-разному.
2: Да.
1: Кто-то это... условно называют уже катастрофой, а кто-то говорит, это нормальный дежурный момент, мы справимся.
0: Ну
1: вот
0: да.
1: И разница.
0: А теперь еще, для того, чтобы понимать уровень тревожности, надо ведь понимать, что мы в это вкладываем. 534-й, например, у нас никак не может быть все хорошо, потому что молодой семье купить квартиру по рыночной ипотеке без льгот и помощи родителей невозможно, если работает один муж, а жена с ребенком дома. Индикатор хорошей жизни – доступность жилья, причем, верну к началу сообщения, доступность жилья по рыночной ипотеке. Ведь человек об этом пишет. Потому что тут ты хочешь сразу бы сказать, подождите, но ведь есть льготная ипотека.
1: Молодая семья. семья.
0: Вроде как, да, вполне доступно. Но человек говорит, не-не-не, это не индикатор. Вот по поводу того, насколько объективны или субъективны эти индикаторы, Алена Август.
1: У каждого свои. Мы видим, да, человек говорит о молодой семье, но заявляет о рыночной ипотеке, зная о том, что есть льготные программы. Ему удобнее так смотреть на этот вопрос. Кому-то удобнее по-другому. На самом деле, каждый человек сам себе все всегда может объяснить и найти для этого аргументы.
0: Это понятно, Алена Август. А что может объяснить Георгий Федоров?
2: Не, ну смотрите, с точки зрения доступности жилья, это базовая, ну, как бы, потребность человека. Жилье, здоровье, учеба и так далее. Вот эти индикаторы есть. Например, ну, никто же не будет отрицать, что, например, у нас доступность медицинского или там высшего образования, оно уменьшается, особенно бесплатное. Никто же не будет отрицать, что у нас теперь действительно, после того, как у нас мы находимся в не очень хорошем экономическом состоянии, доступность жилья, именно как ипотеки, даже по рыночным, она проблематична. Никто же не отрицает, что вообще, как бы сказать, ситуация, например, с экономией, она увеличивается и так далее. Вот Алена сказала...
0: Вот мы как раз и обсуждаем, понимаете, степени вот этого. Вы говорите, увеличивается,
2: не, ну, смотрите,
0: а, например, Константин пишет... Секунду. Да. А Константин пишет, я работаю много и зарабатываю больше, чем нормально. Тут угу. тоже сразу возникает вопрос, что такое нормально зарабатываю, но зарабатываю больше, чем нормально, но ипотеку не потяну.
2: Ну,
0: значит,
2: правильно.
0: Вот для него
1: ну,
0: нет.
1: Это... Не, ну тут просто... знаете...
2: Вот когда вот проводится...
0: Сейчас Георгий Федоров.
2: Когда проводят социологический опрос, там как раз есть определенная, ну, например, в ЦИОМе то же самое, угу. градация, так скажем, уровня благосостояния, дохода каждого семьи. Там вы можете только купить еду, вы можете купить телевизор, а вот на машину вам не хватит и так далее. Есть определенные градации социальные, которые потом в общую структуру этого исследования встраиваются. Тут надо понять четко, что человек может. Я считаю, что это как раз у человека, который написал, более чем нормально, это когда есть возможность покушать, когда есть куда-то отъехать и так далее. А на какие-то базовые крупные покупки денег не хватает. Но если поговорить с этим, у нас у всех, у среднего нормального человека, обычного, который даже получает там достойную зарплату, на крупную покупку сейчас денег нету. Ну, просто потому что, например, есть другой перекос у нас. У нас за последний год или за последние два года у нас миллиардеров долларовых стало больше, да, чем в Британии. Это не говорит о том, что у нас денег нет. Просто они перераспределяются не в том направлении, куда нужно.
0: Но это говорит еще и о развитии экономики. Может говорить, во всяком случае.
1: Но... Да, деньги есть, просто они у кого-то, у какой-то небольшой группы.
0: У нас продолжается, помимо того, что у нас есть радиотрансляция, видеотрансляция, иначе я не могу объяснить сообщение Сергея 488-го, который пишет, эксперты, которые нервничают в студии, это хороший индикатор. Я это не заметил, но...
1: Мы не нервничаем, вы понимаете.
2: Уважаемый товарищ, мы не нервничаем, просто мы переживаем так же, как вы. Мы такие же люди, ходим в те же самые магазины, как бы сказать, сталкиваемся с теми же самыми проблемами, поэтому больная тема очень.
1: Жор, да. Это, мне кажется, это хорошая иллюстрация к тому, как по-разному мы воспринимаем действительность. Вот наш вполне спокойный разговор, но с аргументацией эмоциональной, кому-то показался... признаком того, что мы нервничаем. Ну, я так себя не ощущаю, Георгий вроде бы тоже. Но человек так считал. Точно так же и с ощущением своего уровня благополучия. У кого-то хлеб черствый, у кого-то жемчуг мелкий. Вот человек действительно написал предыдущий, что я там могу вот это, а ипотеку, ну, как бы не потяну. А для кого-то это фантастика. Потому что он не может позволить себе этого. Ну и в целом, мне кажется, если бы каждый из нас мог вот так вот достать деньги и купить себе квартиру, это было бы довольно странно. Но на это надо как минимум поработать.
0: Ну, надо бы хотя бы иметь в виду тогда, что есть какие-то такие страны, вот где-то там, за морями, где вот так каждый может взять себе и купить квартиру.
2: Ну,
0: боюсь,
2: не так,
0: что нет.
1: Какие же это интересные страны?
2: Нет, я могу сказать так. Я много критикую, там, скажем, нашу власть и так далее, но я могу сказать так, что, во-первых, во всех, или практически во всех капиталистических странах жилье все дорогое, либо сверхдорогое. Да, есть определенные программы с точки зрения ипотеки, они более развиты, чем у нас, под другие проценты там, и так далее и тому подобное. Но в целом надо понимать, что жилье это... Это, ну, говорю, последняя роскошь, это было в Советском Союзе, когда жилье, ну, раздавали так просто, за то, что ты работаешь на том или ином заводе.
0: У вас неспокойный разговор, потому что он критика включает. Вот, оказывается, какое объяснение.
1: Так, мы все критически относимся к реальности, но по поводу ипотеки, извини, Георгий.
0: Да, конечно.
1: В тех же зарубежных прекрасных странах скупаются кварталами, городами жилые массивы, И ты просто не можешь никакую ипотеку себе оформить, потому что ты всегда будешь платить лендлорду. И это тоже огромная проблема. Ну, хотя бы этого у нас нет.
0: Ну, ты можешь купить где-то в другом месте. Ладно, да, Виталий напоминает, не весело лица обычных парижан. Ну, мы помним как-то это из истории. Значит, 534-й все придумал. Надо, говорит, через налоги отобрать деньги у миллиардеров, и тогда кризис закончится. Неоднократно уже говорили, но люди...
1: А вот у нас налоговая реформа, в общем-то, на это и заточена. 22% платят далеко
0: кризис,
1: не все.
0: Значит, тогда кризис закончится вот буквально совсем скоро.
2: Нет, прогрессивная шкала налогообложения, это, конечно, первый шаг к социальной справедливости, но он не решит те вопросы структурные и проблемные, которые у нас есть. Это однозначно. Нужно пересматривать структуру экономики и вообще социально-экономический курс. Надо пересмотреть вообще ситуацию с нашей промышленностью, потому что те деньги, которые люди могут
0: получить... Получить. Богатым, а не бедным и больным. Нет, это примерно так звучит.
1: Аксиома.
2: Аксиома, но просто проблема в том, что мы вот как бы как мантру кричим о рыночных отношениях, о какой-то конкуренции. Мы находимся во время серьезнейшего противостояния с Западом. Против нас идет война. Надо говорить своими именами. Экономическая, политическая, которая уже имеет горячие фазы. А мы все до сих пор между делаем... просто какие-то центробанковские элементарные вещи, которые можно в структуру сделать таким образом, чтобы те же деньги были дешевыми.
0: Константин, надо налогами, в смысле, налогами отобрали деньги у малого и среднего бизнеса, это кровь экономики, мы куда идем? Это вот к вопросу о том, откуда берутся настроения насчет тревожности. Что 39-е, если повысить налоги для миллиардеров, они же сбегут в Франции, это уже проверено.
2: Пускай бегут.
0: Все. Два голосования у нас продолжаются. Напомню, мы задаем вопрос, а вы тревожитесь по поводу экономической ситуации в стране? И как вы оцениваете экономическое положение своей семьи? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб в ЛНР в результате удара ВСУ, двое получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В телеграм-канале он написал, что утром украинский беспилотник атаковал трактор в Кременной, погиб тракторист 1958 года рождения. У пострадавших осколочные ранения, их госпитализировали. В Белгородской области 4 человека пострадали в результате атак ВСУ, трое получили ранения при ударе дрона по машине в Красноярском округе, сообщили в оперштабе. Женщину и двоих мужчин госпитализировали. Еще одна женщина пострадала в результате обстрела Белгородского округа. На месте работают экстренные службы. Аэропорт Геленджика приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее власти Краснодарского края объявили об угрозе беспилотников в Анапе, Новороссийске, Туапсинском и Крымском районах региона. Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер рассказал на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. О мероприятии сообщила пресс-служба правительства. В пресс-релизе подчеркивается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Уточняется, что все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю. Россия начала устанавливать оружие на танкеры. Причина – участившиеся случаи пиратства в Европе. В материале британской газеты «Таймс» говорится, что два стационарных орудия были замечены на мостике маршала Василевского, который перевозит сжиженный природный газ. Отмечается, что такой шаг следует расценивать как прямой сигнал странам НАТО, а массовое распространение этой практики может иметь серьезный эффект. Далее, в валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты +20. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до +28. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
13: Повтор лучшего.
7: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
0: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 апреля, сейчас 17.35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главную тему. В нашем случае, в рамках программы «Своя правда», главная тема – это маркер инфляционной тревожности. Социологи выявили его у россиян, выяснили, что 82% россиян тревожатся по поводу экономической ситуации в стране и считают, что их доходы в ближайший год будут расти медленнее, чем цены на питание и услуги ЖКХ. При этом положение дел в экономике на ближайший год треть опрошенных оценивают как среднее. Треть респондентов полагают, что и дальше будет примерно так же, и не хорошо, и не плохо. При этом тех, кто хорошего в экономике ждет, 19%, а тех, кто ждет плохого, 8%. То есть в целом все-таки какие-то более-менее оптимистические взгляды на то, что будет в экономике. Как снижать общественную тревожность? Вот об этом мы сегодня говорим. Параллельно следим за тем, что шестибальные пробки в городе. Нам обещают на 6 и на 7 вечера шестибальные пробки. Еще следим за новостями. США продлили разрешение на операции с рядом структур «Лукойла» в Болгарии до 29 октября. Еще в ЕС ждут снижения роста ВВП на фоне роста инфляции из-за кризиса на Ближнем Востоке. Теперь с ленты ТАСС давайте посмотрим, что здесь, соответственно. Опасность атаки БПЛА снята в Оренбургской области. Минфин США разрешил до 29 октября финоперации на объектах «Лукойла» за пределами Российской Федерации. В общем, те же новости теперь еще и на ленте ТАСС. Следим за этим. Возвращаемся к нашей теме. Продолжается голосование. Два голосования. Тревожитесь ли вы по поводу экономической ситуации в стране и как вы оцениваете экономическое положение своей семьи? Задали вопрос. У вас в одном случае 3, в другом случае 4 варианта ответа. Через 21 минуту будем подводить итоги. Алена Август здесь в студии. Она политконсультант. И Георгий Федоров. Он президент Центра социальных и политических исследований и автор телеграм-канала «Федоров здоровье». Здорового человека. Значит, вы пишете, может быть, звоните, но пока все-таки очень много сообщений от наших слушателей. Смотрите, ну, во-первых, мы обсудили в целом эту тему, но вопрос, как снижать общественную тревожность, учитывая то, что мы говорили в первой части программы, можно ли что-то в данном случае? И что, если можно, Алена Август?
1: У меня на этот счет всегда устойчивое мнение. Необходимо говорить честно, открыто, понятным языком о том, что происходит. Потому что когда обычный гражданин начинает тревожиться, когда он не понимает, что происходит, когда он читает какие-то новости, написанные запутанной терминологией, да, кто там понимает, какие индексы экономические и что. Человеку нужно объяснить просто. И, конечно, главное сейчас качество чиновника, показатель его эффективности, когда он может объяснить, что происходит. И тогда люди могут как-то полагаться на эти знания, они могут как-то прогнозировать свою жизнь, пытаться ее выстроить. Ну и, конечно, для того, чтобы тревожность снижалась, необходимо как-то массово работать над финансовой грамотностью, потому что очень часто наши замечательные граждане не дают себе труда хоть как-то планировать свой бюджет. А чудес не бывает. Если ты этим не занимаешься, то, конечно же, ты не застрахован от любых ситуаций.
0: Алена, Август, Георгий Федоров, как снижать общественную тревожность?
2: Ну, то, что сказала Алена, это, конечно, так, но я еще параллельно, надо менять экономику к экономике роста. То есть, когда человек почувствует рост экономики, когда он почувствует снижение цен, когда он почувствует, что у него доходы становятся выше, чем его расходы, соответственно, тогда социальный оптимизм и появляется.
0: Подождите, ну вот про снижение цен. Ну, никогда человек не почувствует снижение цен. Ну,
2: почему же?
0: Ну, потому что есть сезонное изменение цен. Люди его вообще не видят.
2: Ну, смотрите, ну почему? Почему? Очень часто видят, слава богу, что иногда, когда есть сезонное снижение, все очень радуются, что произошло сезонное снижение. Если, например, человек увидит, что наши цены на бензин будут влиять на, так скажем, на мировой, ну, вернее, ну да, будут влиять на цены на биржах, на ту же самую нефть, то они повышаются, то они понижаются.
0: А, в смысле, те цены на наши цены на бензин будут влиять?
2: Да,
0: ну, подождите, но в прошлом году бензин дешевел. А, если бы вы видели сообщение...
2: Не было такого напряжения. Нет, вы не поняли. Я говорю, не было такого напряжения. Не было такого...
0: Ну, хоть бензин дешевел. Люди все равно этого не видели.
2: Нет, ну, слушайте, видят, не видят, но все равно человек чувствует. Просто напряжение и тревожность — это когда человек, он понимает, что что-то происходит не так, что это происходит долгое количество времени. То есть это человек, который еще не впал в панику, но это уже напряжение вызывает.
0: Да видели мы, пишет 390. То есть, грубо, еще раз, совсем грубо говорить. Вот снижаем цены на бензин, там, на рубль, и вот уже тревожность снижается.
2: Меньше становится тревожность. Если человек понимает, что его зарплату хватает на базовые свои потребности, свои детей, то тогда и легче становится. Смотрите, а когда он понимает, что с каждым днем, с каждым месяцем все больше за КЖКХ, когда он смотрит на ЖКХ...
0: Ну, и как говорит, не с каждым месяцем?
2: Ну, почему понятно? Не с каждым? Ну, после Нового года был довольно-таки серьезный скачок.
0: А потом ниже было.
1: Не ежемесячно же.
2: Нет, слушайте, ну вот. Все равно это тенденция. Надо понимать, что тенденция определенная.
0: Вот мы и пытаемся разобраться. Смотрите, значит, вот... Опять же, это грубая история. Понятно, что это так вот просто не работает, но все-таки. Значит, снизили бензин на рубль, тревожность снизилась.
1: Ну, я велосипедист, на меня не работает.
0: Ну, значит, мы для вас тоже что-то найдем.
2: Не, ну, понимаете, у нас
0: Не, подождите. Значит, этот рубль не попадет в бюджет. Значит, в бюджете не будет хватать каких-то денег.
2: Слушайте, а почему надо
1: рубль...
2: И не рубль...
1: смогут появиться новые меры поддержки. Стоп,
2: товарищи, дорогие товарищи, почему мы этот рубль должны взять у конкретного обычного обывателя, который находится на грани, так скажем, своего существования?
0: Тогда давайте возьмем. Кого?
2: Ну почему? У нас, еще раз говорю, с моей точки зрения, во время боевого конфликта, вот такого, который есть, олигархи как класс вообще нам не нужны. При любых обстоятельствах необходимо перераспределить прибыль от этих сверхбогачей, которые в рост
0: это как, вы же чуть выше сказали, что этого все равно не хватит.
2: Почему? Если к этому... Стоп. Я сказал про прогрессивную шкалу налогообложения. А я говорю о том, что необходимо вводить новую экономическую политику. Такую, как вводил Рузвельт. Когда он заставил американцев...
0: Путин говорит, что у нас нет олигархов, вам напоминает Виталий 618.
2: Сверхбогатые люди, которые влияют на политические решения, экономические решения у нас есть. Назовем их не олигархи, а сверхбогатые состояния, которые контролируют экономику.
0: Значит, смотрите, а вот чуть выше вам писали, что
2: олигархи
0: тогда,
2: есть.
0: Тогда они как во Франции сбегут.
2: Да пускай едут. Вы понимаете,
0: нет, проблема тогда брать в том, будет не у кого.
2: Да как это не у кого? Почему вот если деньги кто-то зарабатывает, почему если не национализировать определенные...
0: Действительно нельзя забрать.
2: Почему, если не национализировать стратегически важные предприятия, эту прибыль пустить на государственные нужды?
0: Георгий Федоров, Алена Август. Ну вот, смотрите, все уже написано.
1: Я как бы не считаю правильной политику раскулачивания. В нашей истории это уже было.
0: 639-й, кстати, не посчитал, кажется... что это кружка кофе раз в месяц каждому гражданину получится.
1: Да, всего лишь. Ну, мы говорим о тревожности. Это очень такая комплексная характеристика. Она складывается не только из того, сколько денег у тебя в кошельке или на карточке, сколько ты платишь за ЖКХ, а еще из общего состояния общества. Мы понимаем, что мы живем в довольно сложное время. У нас мощный военный конфликт. И, собственно, никто пока, ну разве что Владимир Владимирович, не скажет, когда примерно это закончится. Есть некоторая усталость от этой ситуации. Не все разделяют вообще позицию, что это было необходимо, да, в нашей стране до сих пор есть вот такое идеологическое, как бы, ну, разночтение, раскол. И это тоже влияет на то, что люди более остро психологически относятся к тому, как их семья живет экономически.
0: Да, но вот Георгий Федоров говорит, ну пусть хотя бы бензин подешевеет, и это снизит. Ну, а
1: не думаю, что это прямая зависимость, потому что тогда...
0: Никто не говорит про прямую, мы просто какие-то рецепты рассматриваем.
2: А если подешевеет, если вот эти вот аппетиты компаний, которые, так скажем, там берут сверхдоходы, получают в ЖКХ и так далее...
0: Так у них есть налоги на сверхдоходы, но мы это обсуждали уже.
2: Мы же понимаем прекрасно, как это все обходится стороной. Когда у человека есть деньги, он выстраивает такие схемы, что его не подкопаешься. Почему олигархи или вот эти сверхбогатые у нас такие, как бы сказать, сверхбогатые? А потому что они понимают, как у них целых в этих корпорациях целые налоговые службы, каким образом сделать, чтобы оптимизировать, так скажем, расходы, куда что выйти, ну, и так далее.
0: То
2: есть
0: они все делают простой, правильно, обычный, законно?
2: Нет. Простое, ну, с моей точки зрения, вывод, например, ресурсов в бюджет за границу в момент военного конфликта в страны третьего, враждебные страны, это преступление. Это преступление.
0: Это преступление с точки зрения действующего законодательства?
2: С точки зрения вообще национальной безопасности.
0: Нет, вы сейчас говорите с моей точки зрения.
2: Ну, я правильно. Говорю,
0: то есть они что-то делают несоответственно закону?
2: Ну, да, несоответственно.
0: А тревожность это как снизит?
2: А объясняю. Если будут перераспределены ресурсы в сторону субсидирования, например, той же самой топливо-энергетической компании, грубо говоря, чтобы бензин дешевел, это у нас сразу же крестьяне будут себя легче чувствовать, потому что это керосин, бензин, ну, и так далее, и так далее.
0: Ну, мы опять, значит, плюс, ко всему, снизить если... цены. Какие-то лозунги 17-го года. Плавали, знаем, спасибо, не надо, пишет Виталий.
2: Ну, слушайте, ну, если жизнь сама заставляет эти лозунги говорить, плавали, знаем, но рано или поздно, если ситуация не будет меняться, все может повториться с точки зрения лозунгов и так далее.
0: 536-4 пишет, а я с мужиком согласен. В смысле, это про Георгия Федорова. Да, Алена Августа.
1: Могу немножко дополнить. Хотелось бы еще обратить внимание, да, что тревожность хорошо нивелируется уверенностью в своем будущем. И вот на самом деле, мне кажется, проблема-то она гораздо больше, чем просто тревожность по поводу цен. Отсутствие образа будущего у людей.
2: Да.
1: И несмотря на то, что большая работа и администрации президента, и многих институтов над этим идет, пока идеального решения нет.
0: Дальше. Это вот вам, наверное, Георгий Федоров. Значит, Олег пишет. Складывается ощущение, что тревожность человека зачастую возникает при сравнении себя с более благополучными людьми. Это к вопросу о том, нет, что вот есть это очень богатые...
2: Тревожность
0: есть...
2: — это иррациональное чувство. Понимаете, в чем дело? Когда человек не понимает,
0: если все одинаковые, тогда все будет понятно.
2: Нет, почему? Вот, например, я помню,
0: как
2: в конце перестройки у нас тревожность перешла в определенную другую фазу, когда тоже сначала было тревожно, что-то не так, куда-то мы не туда идем, что-то, так скажем, с ценами, что-то там с этими, а потом это перешло, общество перешло в активную фазу неприятия и так далее и тому подобное.
0: Так еще раз, значит, все должны быть одинаковые?
2: Не, ну просто есть такое понятие,
0: вы же сами говорите.
2: Социальный оптимизм. Когда, например, извините, после в 99-м году участие общества увидел образ будущего новый, у них начался социальный оптимизм, когда экономика росла, когда цены на нефть, когда новый президент и так далее и тому подобное.
0: Ну, например, но, в 90... Вот вы говорите об одном, а, например, вот Константин 420 говорит, я 15 лет занимаюсь бизнесом и точно знаю, что дальше будет только хуже. Ни разу. Пишет он. Хорошего для меня государство не сделало. Каждый год все сильнее удавку налогов и проверок затягивают. Алена Август. Ну вот как тут тревожность
1: не растет? Интересно, как же человек так считает, если он 15 лет занимается бизнесом, у нас меры поддержки бизнеса каждый год появляются новые. Абсолютно точно есть и субсидирование, и возможность брать кредиты льготные, и возможность брать гранты на открытие производств. Ну тут, наверное, как раз история о том, что каждый человек хотел бы ну, большинство, ничего не делать, при этом быть полностью обеспеченным, да еще чтобы лучше, чем у соседа. Это действительно сама по себе тревожность, это чувство, это иррационально. Поэтому, если говорить про социальный оптимизм, мы можем встретить бабушку-пенсионерку, которая сказала: «Ой, хлеб на 20 копеек подешевел, как хорошо мы живем». А рядом ее соседа на Мерседесе, который скажет: «Да охренеть, машины подорожали, как ужасно мы живем».
0: У каждого своя мера. Давайте обходиться без любой лексики, похожей на бранную. Значит, мало Алена знает о бизнесе. 4 восклицательных знака. Дальше, значит, жилье надо сделать доступным, пишет 534-й, остальное переживем, детей будет больше, молодым бесплатное жилье не в собственность, новостройки стоят полупустые, пустите туда молодых. А 534-й, а вот это вот... Новостройки стоят, пустите туда молодых. Ну вот, к примеру, значит, у вас у соседа есть свободная комната. Туда тоже молодых надо пустить. Ну, то есть к тому, что новостройки ведь кому-то принадлежат, а вы говорите, пустите туда, да и все. Можете назвать конкретные примеры бизнеса, где эта поддержка реально помогла, пишет Владимир 676. Мне кажется, ну, мы неоднократно обсуждали это.
1: Ну, конечно, ну, любой центр «Мой бизнес», пойдите, и вам объяснят просто огромный перечень этих мер поддержки бизнеса. Возможно, вы просто не стучались в эти двери.
0: Виталий пытается другим объяснить, что наша вот эта идея, что нам надо по-другому, чтобы наша жизнь была устроена, это Кувейт. Мы хотим, как они. Потому что нефти много, платят долю с ее продажи, и живешь. Виталий говорит, у нас такая проблема небольшая. Мы немножко не Кувейт.
1: Мы немножко не Кувейт, и мы немножко больше, чем любой Кувейт. Давайте согласимся, у нас огромная страна. У нас до сих пор в некоторых регионах решают такие проблемы, которые Кувейту не снились. И поэтому наше количество нефти, ну, не позволяет пока каждому класть на счет огромное количество денег при его рождении. Давайте будем все-таки ближе к реальности.
0: Большинство бизнеса формально не подходит ни под какие программы. Но мы же все-таки немножко о другом. То есть, получается, у нас тема-то сегодня про тревожность, и поэтому капитализм России, короче, у нас тут сообщение приходит, рано или поздно кто-нибудь предложит вернуться к Советскому Союзу и к Сталину.
1: А мы уже вот слышим предложение из того угла.
2: Я считаю, что все то, что было в Советском Союзе, хорошее, надо возвращать. То, что было плохое, не надо возвращать.
0: А как так можно сделать?
2: Ну, можно, например.
0: Там разве это не комплект?
2: Нет. Не комплект. Почему комплект? Например, вот китайцы, они же сделали определенную модель социализма в рамках...
0: Так это же капитализм.
2: Нет, объясняю. Они как раз действуют по
0: Марксу.
2: Александр
0: говорит, мне очень тревожно от вашей беседы.
2: Они почему вот они говорят, считают капитализм? Они понимают, они Маркса читали, где написано, что коммунизм и социализм возможны только как бы эволюционным путем после развития капиталистических отношений. Они под контролем Компартии развивают капиталистические отношения, а потом перейдут к тем...
0: Слушайте, я понял. 838-й большими буквами. На нас нападают. Все, кому не лень. Дальше уже мелкими буквами. Тут уже не тревожность, а паника. Но есть же фраза «соберись». Это, видимо, вот тем людям, которые показывают себе тревожность. Так, с точки зрения 838-го. А при Сталине был НЭП и артели, и была вера в будущее, пишет Константин 420-й. Зачем нам такой хилый бизнес, с которым надо постоянно нянчиться и поддерживать, не понимает Олег 467-й. Это тоже про общественное настроение. Угу. Одни не понимают других и не хотят понимать. Тревожность от этого только увеличивается. Вот и Дамир, например, спекуляции купи-продай. Это что такое? Это вот это бизнес. Чего его поддерживать? Надо производство развивать общих товаров. А что такое поддерживать производство общих товаров? Эти товары кому нужны будут?
2: Нет, вопрос в том, что у нас сейчас модель, грубо говоря, была выстроена после 91 года, когда Чубайс сказал, что не надо нам своего производства, что надо мы купим за рубежом. Цитата. Соответственно, они, вот эти молодые реформаторы, либералы, которые в 90-м году вот этот вот так называемый дикий капитализм нам навязали, чикагские мальчики, они как
0: давайте
2: раз
0: еще поговорим,
2: видели...
0: что там было при Сталине.
1: Нет, слушайте, мы давно уже с
0: 1936 года,
2: смотрите,
0: а не про 91-й.
2: У нас модель экономическая структурно не изменилась. Мы сначала в СВО начали думать вообще о векторе развития. Запад нам друг или враг? Мы начали перестраивать свои отношения с Востоком.
0: То есть 639-й пишет, то есть вот 30 лет прошло, а Гайдар с Чубайсом все еще виноват.
2: Ну, потому что это их экономика, они принципы эти внесли. они, вот этот вот Центробанк, который, так скажем, сейчас находится и дает ставку...
0: А тревожность-то тут при чем?
2: Да при том, что у нас, объясняю, почему, у нас сейчас проще купить и продать, чем строиться в какую-то индустриальную модель.
0: А где-то, вот с вашей точки зрения...
2: А в Китае по-другому. А в Китае на промышленность были субсидии и проценты для промышленного производства.
0: А у нас субсидии на промышленность нет?
2: Нету практически.
1: Подождите. Я скажу наблюдение, как говорят простого россиянина. Была в феврале в Китае, и не сказала бы, что все там настолько довольны своей жизнью.
2: Люди не очень довольны своим состоянием. Уровень средней жизни вырос в 10 раз. Это была нищая, страшная, разваленная, сельская страна. И сейчас Китай, зная, так скажем, те основы, на которых он встал, будет первой экономикой в мире. И рано или поздно они решат те социальные проблемы.
0: Нет, помните, подождите.
1: Рано или поздно и мы решим свои социальные проблемы. Абсолютно точно.
0: Слушатель, который называет Георгия Федорова мужик, причем с большой буквы, даже было такое.
1: Наверное, уважительно.
0: Хотя нет, видимо, это было просто начало предложения. Так вот, значит, четко мужик говорит, надоела несправедливость. И вот что важно. Вот, возвращаясь к общественной тревожности, может, про справедливость разговор, Алена Август?
1: Ну, мне кажется, да. Люди же постоянно себя с кем-то сравнивают. Всем кажется, что мир, ну, вот почему-то должен тебя все принести на блюдечке с голубой каемочкой, а у других как угодно. Но мир не таков, да, он несправедлив. Для того, чтобы что-то заработать, нужно работать. Для того, чтобы построить бизнес, нужно, извините, вот в ответ тому человеку, узнать все, что ты можешь получить от государства. А тревожность – это личностная еще характеристика некоторых людей.
0: Александр, 698-й. Проблема в том, что вести бизнес сложно из-за непредсказуемых правил игры. Сегодня можно, а завтра уже нельзя. Давление проверок, зависимость от чиновников убивают инициативу и долгосрочное планирование. В итоге предприниматели тратят больше энергии на выживание, чем на развитие. Может быть, в этом дело. А Виталий, кстати, это вам, видимо, Георгий Федоров, пишет, что вот про Китай вы говорите, только богатым Китай, пишет Виталий, стал на инвестиции американские.
2: Неважно. У них была структурная... Вот конечно, неважно. У них была структурная, системная политика, что если они не могут, крестьяне, сделать хороший завод, надо привлечь специалистов. Извините, наша индустриализация при Сталине тоже была на американских кредитах и на американских инженеров. Ну, давайте называть...
0: Все поддерживают Георгия. Но Георгий так все-таки и не сказал по поводу общественной тревожности. Потому что, как бы, если все это решить, вот так вот, а почему вы решили, что общественная тревожность в Китае будет ниже?
2: Нет, объясняю. У нас все вот эти вот проблемы наложились на военный конфликт. И конца и края вот этому западному давлению войны против нас не видно, насколько он будет и так далее. И в данном случае, как я считаю, еще раз, это мое оценочное суждение, нашим власть-придержащим необходимо сменить экономический курс социальный на другой, перераспределить ресурсы.
0: Может быть, но это не наша тема сегодня, потому что...
2: Нет, почему? Если, вот, например, вот, человек увидит, тот же самый мелкий бизнесмен, что кредиты будут не 25%, а 5% на производство, промышленность, государство. Есть деньги.
0: Для этого можно...
1: Ну как? Вы считаете, государство зажало деньги от граждан?
2: У олигархов сверхдоходы появляются. Ну, у государства денег нету. Ну, давайте пересмотрим, чтобы эти деньги были у государства.
0: Национализация,
2: банковская система, абсолютно.
0: Подождите, так посчитали же, что... Ну, получится, что этого мало.
2: Нет, разговор не о том, чтобы взять эти деньги и каждому перераспределить. Разговор о том, что у нас нету, у нас у государства необходимы ресурсы.
0: Секундочку. Если Алёне Август дадут миллиард, я от этого не успокоюсь.
1: Значит, наоборот, я думаю,
2: но
1: да,
2: если
1: Юрий?
2: Если этот миллиард вложить в определенный город Н на производство, извините, тракторов, на производство еще чего-то,
0: и государство... Смотрите, значит, вот теперь вы говорите, значит, надо еще вложить,
2: конечно,
0: надо построить.
2: Конечно.
0: То есть когда у нас тревожность уменьшится?
2: Конечно. Ну, слушайте, ой, не скоро. Если... Какая разница? Люди увидят, что все меняется в лучшую сторону.
0: А как
2: все меняется в лучшую сторону, если увидят, что, например, у нас вот эта социальная несправедливость будет уменьшаться?
0: Подождите, сейчас я дам... У нас сколько заводов вокруг строится, а при этом люди говорят, заводов нет.
1: Вот это прям то, что я хотела сказать. К сожалению, все, что происходит плохого, люди воспринимают очень остро или, скажем так, тревожного. А что хорошего делается даже рядом, многие не замечают. И это тоже проблема нашей страны. И сейчас я знаю, что медиасообщество настроено на то, чтобы все-таки донести до людей, потому что это вот постоянно случающаяся ситуация, когда люди говорят, что вот у нас здравоохранение, ничего не делается. У тебя через дорогу прекрасный современный перинатальный центр. Что, серьезно? Пойди и посмотри. То есть нужно еще доносить вот это вот все до людей.
2: И это хорошо, отлично.
1: И производство у нас развивается, собственные.
2: В деревне города Н, благодаря оптимизации медицины, фельдшерский пункт уничтожили. А дальше за 100 километров, пожалуйста, и езжай в шикарный перинатальный центр. Проблема в том, что у нас действительно много государства вкладывает в определенные такие, ну как бы узловые проекты, которые необходимы.
1: Национальные они,
2: да,
1: называются.
2: Ну да, узловые, национальные и так далее. Но проблема в том, что, еще раз говорю, если ты находишься в деревне, у тебя был фельдшерский пункт, где ты могла бы пойти и как бы хотя бы УЗИ сделать, или хотя бы тебе там это, примут роды, то сейчас программа отдельная.
0: Это тоже важно, потому что ведь по-разному все может быть устроено. Значит, и если ради 5 человек, к примеру, должен быть медпункт, то это, может быть, вызывает вопросы.
2: Должен быть.
0: Должен быть.
2: Объясняю. Медицину не надо воспринимать как услугу коммерческую.
0: Не надо объяснять. Мы сейчас про тревожность. И тогда тревожность уменьшится.
2: Ну, конечно,
0: если у тебя
2: в деревне появляется новый медпункт, появляется, извиняюсь, колхоз, где можно работать.
0: В 70-е годы тревожности не было.
2: Не было такой.
0: Все. Это другое дело. Значит, роддом закрыли, это Тульская область, значит, в другой район области надо ехать, население 5000, райцентр плюс деревня. Значит, что делать в селе? Спрашивает Владимир 546. С тревожностью это важно, потому что считают люди, что зациклились на Москве, и поэтому вот в Москве более-менее... Виталий говорит, ну, конечно, в деревнях в Швейцарии везде больницы уровня Цюриха. Но это у него вопрос. 327, кстати, пишет, что кадров просто нет, люди кончились. Тоже вопрос. Значит, 398 не понимает, зачем нам, к примеру, 1001 завод по производству скрепок. У нас нет заводов по приоритетным вещам. Еще одно по производству стволов для кухни не нужно, но это производство не очень понятно. То есть вы видите, как вокруг Москвы, к примеру, или на территории России заводы по производству скрепок один за одним открывают?
2: Нет, смотрите. Вот,
0: все, например... у нас последние секунды, да. А мы должны еще догадаться, как люди проголосовали. Смотрите, тревожитесь ли вы по поводу экономической ситуации в стране? Да нет, возможно, Алена Август. Самый популярный ответ.
1: Возможно.
0: Возможно. Вы думаете, не да?
2: Я да, говорю. Тревожатся.
0: Думаете, что люди тревожатся?
2: Да.
0: Нет. 58%.
1: Не тревожатся.
0: Не тревожатся.
1: Прекрасные, адекватные зрители.
0: 38% да, 4% возможно. То есть определились. Как вы оцените экономическое положение своей семьи? Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо. Алена Август.
1: Хорошо.
0: Хорошо, самое популярное.
2: Я считаю, что плохо.
0: Плохо, Георгий Федоров. Хорошо, отлично. 50%.
1: Идеальная аудитория сегодня у передачи.
2: Это говорит, что в Москве ситуация лучше, чем в других регионах.
0: 30% отвечают удовлетворительно, 8% говорят хорошо, 12% говорят плохо. Так проголосовала наша аудитория. Георгий Федоров, Алена Август. Благодарю вас.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 18:00, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области. Зачисткой населенного пункта занимались подразделения группировки «Восток». Уничтожено более взвода живой силы противника. Как следует из сводки Минобороны, на всех участках фронта за сутки Киев потерял более 1500 человек. Также сообщается, что за минувший день наши бойцы поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия, пункты временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. В Красном Лимане освобождены 48 зданий, ликвидированы более 40 солдат ВСУ, в Константиновке Киев потерял 95. За прошедший день средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотников. В Белоруссии предупредили о немедленном ответе при атаке на союзное государство. На Западе знают о том, что такая реакция последует, заявил замглавы МИДа республики Игорь Секрета. В интервью телеканалу RT он сказал, что Минск пытается убедить Запад восстановить диалог для недопущения конфликта. Дипломат также сообщил, что Белоруссия следит за ситуацией на границе с Украиной, активных военных приготовлений со стороны Киева не видно. Комментируя угрозы Зеленского в адрес Александра Лукашенко, Секрета назвал их «бравадой», которая, по его словам, нацелена на повышение падающей популярности главы киевского режима. Дональд Трамп заявил о просьбе Ирана провести встречу. По словам американского лидера, консультации пройдут завтра в столице Катара, Дохе. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Одновременно с этим в эфире Fox News пресс-секретарь администрации Кэролайн Левит заявила, что режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном остается в силе, несмотря на недавний обмен ударами. По ее словам, в Доху на переговоры поедут спецпосланник президента Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Сергей Собянин заявил о начале строительства станции метро «Южный порт». Она улучшит транспортную доступность одноименного района, сообщил мэр Москвы в мессенджере «Макс». По его словам, станция Люблинско-Дмитровской линии будет строиться открытым способом на перегоне между Кожуховской и Печатниками. Строительство планируют завершить в 2030 году. Началась продажа билетов на матч за Суперкубок России по футболу. Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» 18 июля встретятся в Нижнем Новгороде. Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, стоимость билетов начинается от 1500 рублей. «Зенит» сыграет за Суперкубок в качестве чемпиона страны, «Спартак» как обладатель Кубка России. Красно-белые выигрывали Суперкубок один раз в своей истории в 2017 году. Рекорд принадлежит «Зениту» – 9 титулов. Действующий обладатель трофея – московский ЦСКА. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: В эти минуты союзные.

0: Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну что, мы начнем, как обычно, с нашей географической переклички из чата Ютуба. Давайте поехали. Первыми была Тульская область, деревня Романькова, ждет новостей. Ташкент тоже ждет, Италия, Болонья с нами. Буденновск здесь и тоже ждет. Владивосток не спит и ждет. Самарканд. Во Владивостоке ужас какой-то. Я видел тут видео. Акулы просто. Они вот, да, они охотятся за рыбой. Ищут себе корм, пропитание прямо возле берега. Это потрясающе. То есть акулы вот так плавают на видео, а два мужика на сапах, это доска такая, стоят, наблюдают за этими акулами и еще так плавненько-плавненько гребут. Владивосток, это, конечно, да, красавцы. Самарканд, Черноморский, Крым, без бензина 2 недели тяжко. Ну да, сейчас поговорим об этом. Таллин ждет на пляже. Таллин ждет на пляже, это заявка на победу. Да. Петропавловск ждет, Майкоп ждет, Нойштадт, Германия в ожидании, Черчик, Узбекистан тоже ждет, Долгопрудный всех приветствует, Новоегорьевск, Алтайский край с уважением, Рудный, Казахстан, Свердловская область, Верхняя Пышма, у приемника, Оренбургская область, Чебеньки ждут передачу, Зеленая Гура здесь, Монреаль, Канада, Кустанай ждет, Бобруйск, Ангарск приветствует, Термес, Узбекистан на связи, Астрахань ждет, Вильнюс у аппарата, Словакия всех с чем-то поздравляет, ну хорошо, Москва, деревня Старая Московской области напрягает слух, Скаломорск ждет, Саарбрюкен, Германия. Еще раз Астрахань, Ульяновск, Шаргород с нами. Геленджик всем передает привет. Москва, район Зюзина ждет. Орша в ожидании. Рубцовск, как всегда, очень жаркое лето, говорят. Москва, Крылатская приветствует. Путину силы долгих лет жизни. Где-то кто-то, откуда-то желает. Хорошо, шахтерский городок Красногорск, Узбекистан ждет. Славянск, ДНР с нами. Англия с нами. Тюмень приветствует. Северная Осетия приветствует. Новокузнецк, Екатеринбург. Залили дожди. Вот как? Вот так вот. Гагаузия передает всем привет. Шымкент ждет. Норвегия, Кристиансанд с нами. Самара ждет. Италия, Милан.

0: ждет. Балашиха смотрит. Павлодар, Финляндия, Казань, Фрайбург, Ростов-на-Дону, Швеция, Калининград, Краснодар, Арзамас на связи, Греция смотрит, Караганда смотрит, так, Термез был, Германия была, Венгрия, Нью-Йорк смотрит, несломленный Донецк слушает, Польша, Феодосия, Тольятти, Хан, это Германия, Коннектикут, Санкт-Петербург, Красноярск, Брянск, Тюмень тоже дожди, Магнитогорск, Ферзикова, Хельсинки на месте, Чимкент, Крупки, Беларусь ждет, Одесса плюс 50, ну прям вот плюс 50. Чусовой, Пермский край здесь, Эссен, Германия здесь, Ставропольский край, Михайло здесь, Пенсильвания на связи, и даже Танзания передает всем привет. Ну, прекрасная у нас с вами география. И вот тут, значит, подтягиваются у нас в Телеграме МКАД, это прекрасно, Наро-Фоминск желает всем добра, ну и так далее. В общем, вот Мытищи, хорошо. Орехово-Борисово в Максе, Южный форпост Подмосковья Серпухов с нами, Тульская область с нами. Ну, Даугавпилс вот подтянулся, да, Латвия, Венеция тоже. О чем мы с вами будем говорить, друзья? Ну, на самом деле, новостей, ну, достаточно много новостей. Конечно, это и заявление Путина. Все ждали заявления президента, президент, собственно, дал интервью и сказал, высказался по основным, собственно, направлениям и проблемам. Это и проблема с топливом, он об этом говорил, это и проблема, вернее, не проблема, а состояние дел на линии, собственно, боевого соприкосновения, то есть новости из СВО, это заявление о том, что все цели будут достигнуты так или иначе. Продолжается история с украинскими угрозами в адрес Белоруссии, Лукашенко полетел к Си Цзиньпину, в Китай, тоже интересно, об этом поговорим. Ну и Трамп со своим калейдоскопом. И про дух Анкориджа высказался, и про Иран высказался, и еще раз про дух Анкориджа, и еще раз про Иран и так далее. В общем, Трамп в своем репертуаре. Итак, топливо. Вот Павел говорит, сегодня продолжите говорить, что проблем с бензином нет и на заправках нет очередей. Павел, а вы вообще, в принципе, так просто, лишь бы только повонять? Не побоюсь этого слова. А кто-то говорил, что нет каких-то очередей и что нет проблем с топливом. Да. Ну, ладно. Значит, президент высказался по этой проблематике. Президент высказался, сказал, что да, есть перебои. Есть регионы, где есть проблемы. Но при этом, собственно, принимаются меры. Ну, смотрите, вот дословно есть его заявление. Сейчас я вам их процитирую. Так, он провел совещание, значит, по ситуации с топливом на внутреннем рынке. На этой встрече были и представители там правительства, руководители ведущих энергетических компаний. Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму, это поручение президента. Мощности крупнейших МПЗ в России используются на максимуме. Стоит рассмотреть дополнительные меры для стабильного обеспечения рынка топливом. Резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года. Россия рассматривает необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Наращивание предложения топлива и экономически обоснованные цены должны стать системными мерами для стабилизации рынка. Путин констатировал дефицит топлива на внутреннем рынке, но сказал, что он не критичный. Это он после съезда «Единой России», собственно, отвечал на вопросы журналистов. Проблемы есть. Ну, они есть практически, наверное, уже во всех наших регионах, да. То есть мы с вами видим эти новости, мы видим эти сообщения. В Москве, в Московской области ограничения ввели. 95-й 30 литров, да, на некоторых заправках. Ну, я вот про «Газпромнефть» скажу точно, где я был, там, 30 литров. Ну, при этом все равно, даже при ограничении в 30 литров умудряются с канистрами приехать на заправки. С канистрами. Вот наших людей не возьмешь, понимаешь, никакими ограничениями. Я вот пытаюсь понять, вот что в голове у людей, которые заполняют канистры. Вот для чего они это делают? Это мне, знаете, что напоминает? Это мне напоминает, как они закупали, скупали на корню всю гречку. Где вот она попадалась, да, помните, да, гречка, а потом что там еще было? С туалетной бумагой, по-моему, был ажиотаж там в свое время. Ну и так далее, да, вот весь вот этот вот запас. И зачем делают это люди? Вот как вы считаете? Вот мне просто интересно, что у них в голове. Они для чего это делают? Страхуются на тему того, что а завтра вообще топлива не будет, а у меня вот будет там две или три канистры, и я весь из себя буду такой крутой. Ну так они тоже у тебя закончатся через неделю. Ну через полторы. И что? Но при этом, заправляя в эти канистры, я уже слово канистры не люблю. Заправляясь в эти самые канистры, они создают очереди. Ну, бешеные очереди из-за того, что обязательно какой-нибудь колонке на заправке будет стоять какой-нибудь человек, у которого в багажнике будет самодельный какой-нибудь бак литров на 200. И он бегает все время, значит, заправил 30 литров. Да, я наблюдал там за одним таким персонажем. Он заправил 30 литров, постоял возле, значит, колоночки, хопс, и снова побежал в этот домик к девушкам, еще 30 литров. Ну, девушки-то они, у них какой этот самый, да, поток. Они не могут понять и идентифицировать, что он там вот минут 15 назад уже заправлял эти 30 литров. Что-то с этим надо делать, потому что, ну, в чем тогда ограничение? Ограничений тогда нет, правильно? Но если нет ограничений, давайте скажем, ограничений нет. Потому что, ну, подходит водитель 30 литров, да, там, мне, пожалуйста, на шестую колоночку 30 литров. Следом за ним подходит, а мне на шестую колоночку 30 литров, это его жена. Следом, мне на шестую колоночку там еще там 20 литров, это там, я не знаю, сын, там, дочка. Ну, тогда в чем ограничение? Ограничений нет, но машина эта, она все время будет там стоять. А если, соответственно, за ней выстраивается очередь, правильно? Правильно. А если у него еще канистры, эта очередь выстраивается к этой колонке и все. Очень многие, вот обратите внимание, вот если вы увидели хвост, вот не поленитесь, закройте машину, сходите на заправку и посмотрите, почему случился этот хвост. Увидите обязательно, к какой-нибудь колонке будет стоять человек с канистрами. Ну, как вот, почему, зачем это делать? Ну, или тогда снимите все эти ограничения и скажите, а, нехай, заправляйтесь там, кто сколько хочет. Где-то сделать по QR-коду. По QR-коду или еще почему-то, да. Не надо всю ответственность перекладывать на людей, пусть вводят строгие ограничения, например, по 30 литров на 2 дня по QR-коду из госуслуг. И неважно, есть канистра или нет, вот Артем Горбатко пишет. Может быть, вы и правы, то есть технологии есть, но иначе получается абсурдная история. И мы все стоим там в этой канистре, да, это, в этой очереди, да, ждем, когда там он с этими канистрами там разберется. И проклинаем все подряд. Проклинаем Украину с ее этими беспилотниками, проклинаем там каких-то людей или компаний, которые владеют этими заправками и нефтеперерабатывающими заводами. Тех, кто с нами в очереди перед нами стоит, мы тоже проклинаем. Зачем это делать? И так времени простое. Ну, давайте уже наладим уже эту технологию. Что сложно сделать, что ли? Наладили технологию, хопс, приехали 30 литров, это полбака в среднем в любой машине. Это на много дней достаточно хватит, там будет достаточно этого топлива. Подойдет к концу, снова раз, пришел 30 литров. А иначе ты приезжаешь, вот, допустим, я не знаю, вот я видел, там мужик стоит и говорит, мне до полного просто добейте бак. У меня там есть бензин, но бак добейте до полного. Она говорит, сколько литров, а откуда он знает, сколько литров? Обычно же там просто пишет range, да, то есть вот на сколько километров тебе хватит, откуда он знает, сколько литров? Он говорит, ну давайте там, я не знаю, ну литров, она говорит, вот мы можем 30, он говорит, ну давайте 30. Она говорит, а поместится? Он говорит, скорее всего нет. А зачем тогда 30, может 20? Он говорит, давайте 30. Она говорит, ну хорошо, 30. Он говорит, а если не поместится, как вернуть? А там же ты оплачиваешь сейчас. Это не как раньше, ты вышел такой, до полного, или не выходя из машины через приложение, допустим, там Лукойла, хопс, оплатил, там и поехал. Ты... Нет, сейчас ты идешь и говоришь, допустим, вот на «Газпромнефти», ты говоришь, вот такая-то колонка, да, и они и оплачиваешь, и только после этого они включают эту колонку. И он у них спрашивает, а если останется лишний бензин, что будем делать? Она говорит, ну мы посмотрим, сколько литров останется, оформим вам возврат. А это все время. Это все время, которое теряется, собственно, в этой, ну, человек другой вынужден стоять в этой очереди и ждать. Ну, так не должно быть. Что-то такое. Давайте уже примем какое-нибудь решение одно, внедрим его абсолютно на все заправки, вне зависимости от того, чьи это заправки, и процесс пойдет быстрее. А иначе и так, как говорится, время непростое. Но тут мы еще сами себе вот пытаемся осложнить эту жизнь. Проблема есть. Конечно, есть проблема. Президент не просто так эти совещания, собственно, проводит. Критичные проблемы, думаю, нет. Думаю, нет. Потому что я много раз видел. Я был во многих местах, где я видел полное отсутствие топлива. Полное. То есть его просто не было, как класса. Даже в таких чудесных странах, которые просто находятся на нефтяном море. Но даже в этих странах этого топлива не было. Например, в Ираке. Невозможно было заправить вообще ни одну машину. Можно было купить это топливо на улице. Но что это за топливо? Это, знаешь, это самопальные вот эти вот, ямочку выкопал, да? И оттуда хопс, там нефть пришла, ты ее где-то там через какой-то самогонный аппарат, там самопальный перебросил, перегнал, там что-то сделал, и вот этот вот ужас под названием типа бензин, ты пытаешься, стоят пацаны на улицах, стояли пацаны прям со стеклянными банками и продавали все это дело. Я это видел у нас в Чечне тоже во время войны. Да, так называемый чеченский бензин. Вот так вот сметанными баночками можно было купить. Вот такая бывает ситуация. У нас, слава богу, ситуация не такая. Она сложная. Она сложная. Мы понимаем, почему она сложная. Но мы при этом видим, что на самом деле... Не, ну если сегодняшний день не брать в расчет, ну все равно все в машинах. Ну все же в машинах. И все опять на дорогах. Да это сегодня нет пробки. Сегодня вообще день волшебный. И давным-давно уже по понедельникам все время, как говорится... Пробок нет, а наоборот, вот там в воскресенье, например, там могут образоваться пробки. То есть сказать, что какая-то критическая ситуация, я бы, конечно, не сказал. И при этом я вижу, собственно, вот эти вот усилия, которые предпринимаются. Что касается цен. Я вижу сообщения там в новостях, что на каких-то там заправках, там у каких-то производителей или же не производителей, что у них цены там какие-то сумасшедшие. Ну, может быть, но вот еще раз, я на всех заправках не был. Вот могу сказать про ту заправку, на которой я был. Там цена не изменилась. Ну, цена та же самая. Газпромнефть, да. Держится, да. Ну, видимо, наверное, нет, конечно, собственно, желание это есть, да, но, видимо, не разрешают, понимаешь? Поэтому цены держатся, и слава богу, и слава богу. Андрей вот пишет нам, сегодня в Братске на Роснефти из 4 колонок работали 2. Спросил, почему, девушка ответила, распоряжение начальства. Тоже интересное распоряжение. То есть бензин, походу, есть, раз работают 2 колонки, но мы решили вот сделать, чтобы работали 2. Это, наверное, чтобы очередь была побольше. Но это тоже, узнаю наш почерк. Вот Андрей пишет, за литр 95-го 145 рублей. Андрей, где? Вот вы написали 145 рублей за литр 95-го, и пошли заправились? Почему я в это не верю? Ну, почему не верится мне в это? Где, напишите мне, 145 рублей за литр 95-го? Интересно. Роснефть в Зеленограде так работает, 2 колонки. Ну, не знаю, вот на Новорижском шоссе Роснефть, 2 заправки, бывшие BP, вот эти вот заправки друг напротив друга, там все колонки работают. Ну, по крайней мере, вчера работали все. Нефтьмагистраль 95-й продает за 82. Видео есть, где фура с еврокубами, их 14 заправляют. Это 14 тонн. Не знаю, что такое еврокубы. Это типа канистры такие, да? Каждый по тонне, что ли, да? И фура там... Ну, это героическая фура, я вам скажу. Это же нужно было еще найти место, где вот так вот заправиться. Макс Федосимов пишет, народ у нас такой. Да такой, не такой, народ везде одинаковый. Ну просто мы же сами себе осложняем жизнь. Я же не говорю, что, я же не призываю, это бессмысленно. Подумайте о тех, кто рядом. Я про это не говорю, я не настолько наивен. Но вы же сами себе жизнь осложняете. Потому что сегодня вы там с этими канистрами создаете вот эту вот очередь сумасшедшую, и машины не могут въехать на заправку из-за того, что вот вы стоите там минут 30 и заправляете все, заправляетесь и заправляетесь. Так завтра кто-то перед вами будет стоять с этими канистрами? Ну, конечно, это так, на сознательность там человека рассчитывать не приходится, любого, да. Поэтому мне кажется, что нужно разработать уже какой-то алгоритм раз и навсегда. А что такое с Новой Ригой не так? Вот пишет Ленин 626. На Новой Риге ахаха. И чего? Что на Новой Риге ахаха? Да, это люди... Да, но у нас еще, слава богу, не жарко. Обещают, что только завтра будет, там что-то 32, да, я слышал. В Иваново с бензином туго на сетевых заправках 95-70 рублей за литр. Да, мне бензин в канистру нужен для заправки садовой техники, но отмечу, это канистра 10 литров, как быть? Ну да, всем нужно заправить садовую технику. В Обнинске в субботу заправлял супруге автомобиль 95-м по 115, либо так, либо часов 5 в очереди на Роснефть по 73. Вчера вечером Роснефть на проспекте Вернадского из 8 колонок работала 4, очередь плюс-минус 20 минут. Коновалова Марина жалуется на качество бензина у одной, значит, сети заправок и хвалит другую, но мы читать это не будем. Друзья, да, все понятно. Вы мне пишете про вот эти очереди. Мы это понимаем, мы видим эти очереди точно так же. И точно так же заправляемся. Проблема есть. Я говорю про то, чтобы эти очереди были все-таки, как говорится, чтобы не били по психике, и чтобы не нужно было там до бесконечности стоять. Но это вопрос, я говорю, уже не к нам, а, собственно, к владельцам этих, этой сети, там, ну, разных сетей заправочных станций. Должны разработать будут алгоритм. Я думаю, что к этому мы сейчас придем. Вчера на «Газпром нефти» на внешней стороне МКАДа напротив Строгино заправился за 10 минут, отпускают не больше 30 литров за чек. Совершенно верно, так и есть. 30 литров. Они прям так и говорят. Зашел хохмач один и говорит: девушки, 150 литров 95-го. И все ха-ха-ха, это меня порадовало. То есть еще чувство юмора, собственно, у людей сохранилось. Скажите спасибо, что очереди еще есть, значит, бензин в наличии. Совершенно верно, Николай, так и есть, да, так и есть. Удары по нефтеперерабатывающим заводам. Ну, рано или поздно, собственно, мы должны были столкнуться с тем, с чем столкнулись, об этом мы тоже говорили. Другие заявления нашего президента. Главная цель спецоперации – будет достигнут. И главная цель спецоперации – это освобождение Донбасса и Новороссии. Ну, вот так. Новороссия. А что у нас такое с вами Новороссия, друзья? То есть мы, помните вот эти вот все заявления, связанные со всей этой аляскинской историей, что они должны уйти там с территории Донецкой Народной Республики? Ну, как же так? Как же так? А как же остальные территории? Вот мы все с вами ныли, да? Как же остальные территории? Ну что, на этом что, все, что ли? Да не, оказывается, нет, видите? То есть эта история с Новороссией, она у нас остается в повестке, и Верховная об этом говорит. А если мы с вами заходим в поисковик и пытаемся посмотреть, а что такое входит, вот видите, вот Вячеслав, а где Запорожская и Херсонская область? А вы зайдите вот в поисковик, Вячеслав, и посмотрите, что такое Новороссия, и там много интересного для себя узнаете. И помимо Херсонской области вы увидите там и Николаевскую область, и Одесскую область увидите, и Днепропетровскую область увидите. Президент говорит ровно то, о чем говорили мы с вами неделю назад, о том, что наша армия по всем направлениям идет вперед. С этим, я думаю, никто спорить не будет. Наша армия идет вперед, остановить они ее не могут. Да, они нарастили удары беспилотниками, сотнями, каждый день сотни беспилотников идут, собственно, в сторону России, это мы с вами знаем. Но остановить продвижение нашей армии они не могут. Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности. Ну, прекрасное же заявление. Совершенно верно, да, очень хорошее заявление. Путин потребовал быстро нарастить производство наиболее востребованных систем ПВО. Об этом он уже тоже говорил не в первый раз, что нам нужна какая-то новая система, модернизированная система ПВО для того, чтобы справляться с этими самыми угрозами. И, собственно, работаем. Что касается, значит, целей вот этих вот террористических атак, как сказал президент, породить неуверенность, довести до раскола и заставить приостановить наступление войск. Вот и все. Это ровно то, о чем мы с вами говорили неделю назад. Но мы же с вами не допустим этого, правильно? Из-за того, что мы стоим в очередях по 20 минут для того, чтобы заправить свою машину. Или же есть желающие допустить? Думаю, что нет. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ. В России задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области. О мероприятии сообщила пресс-служба правительства. В пресс-релизе подчеркивается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Уточняется, что все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю. В Генконсульстве в ЮАР призвали россиян к повышенной бдительности. Причина – ожидающиеся в стране протестные акции. Нашим соотечественникам, находящимся в Южноафриканской республике, рекомендуют избегать мест проведения массовых мероприятий, а также по возможности оставаться дома. В связи с поступающей информацией о планируемых на 30 июня протестных акций в большинстве городов ЮАР, включая Кейптаун, Генеральное консульство призывает российских граждан проявлять повышенную бдительность и соблюдать дополнительные меры безопасности, пояснили дипломаты. Они добавили, что генконсульство России в Кейптауне будет закрыто завтра для посетителей. Жители столицы предупредили о грозе вечером 29 июня. На фоне дождя возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. С таким заявлением, со ссылкой на прогноз синоптиков, выступили в комплексе городского хозяйства Москвы. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, говорится в сообщении. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее предупредил, что 3 июля через столичный регион пройдет холодный фронт. Он провоцирует резкое ухудшение погоды и вызовет интенсивные осадки. За сутки в Москве может выпасть до 65 миллиметров, а это примерно 3/4 месячной нормы. Московскому биокластеру исполнился год. Его площадки посетили свыше 100 тысяч человек. Там прошли более 1000 событий. Выставки, экскурсии, мастер-классы, фестивали и образовательные программы. Как сообщил руководитель Департамента культуры столицы Алексей Фурсин, самыми популярными стали павильоны номер 31 «Геология» и номер 28 «Пчеловодство» на ВДНХ. Вместе они собрали свыше 90 тысяч посетителей. В биокластере проходят экскурсии с роботом-гидом, познавательные программы и тематические. Тематические праздники. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москве, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для СМС-сообщений. Вы тоже его знаете. Сообщение в Телеграме можно писать через «Говорит МСК-бот». Можно писать сообщения нам в Максе. Я их тоже читаю, все вижу. Продолжается трансляция нашей программы. Она у нас идет на нашей странице ВКонтакте. Она идет у нас на Рутюбе. И она идет у нас на Ютюбе. Сколько человек смотрит нас на Ютюбе? Начнем с этого.
5: 1493.
4: 1493. А на Рутюбе?
5: 22.
4: Какая-то магическая история. То есть это все время одни и те же люди смотрят. Неделю назад было 23, сейчас 22. Ну хорошо, ладно, хорошо. Уже хорошо, уже хорошо, прекрасно. Андрей предлагает долбануть по Украине ядерными зарядами, и проблеме конец. Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что проблемы только начнутся. Зачем бить ядерными зарядами по Украине? Не надо бить ядерными зарядами, по крайней мере, пока вообще не только по Украине, но и, собственно, и по Европе тоже, хотя желающих у нас очень много таких. Не будем мы серьезно об этом говорить. Наша армия продвигается. Путин нам дал некоторые цифры. До Сум 10,5 километров осталось. Константиновка освобождена на 96%. Там даже было количество домов, которые взяты. Это вот сейчас тренд такой. Каждый раз, когда мы берем какие-то крупные населенные пункты, Министерство обороны сообщает о количестве домов, которые зачищены от ВСУ. До окончательного окружения сил ВСУ прижат к реке Оскол около 2 километров. До Славянска 8-9 километров продолжается наступление, и оно идет успешно на 15 участках. Поставки топлива в Крым, в Севастополь будут наращиваться и по земле, и по морю, и потребности Крыма и Севастополя в энергоносителях будут обеспечены в любом случае. Ну вот как-то так, вот как-то так. Что касается, давайте там долбанем или еще что-то, да. Вот вокруг этого, вообще вокруг всего этого процесса, тоже очень много шума. Начал поднимать этот шум Рубио, который на прошлой неделе нам с вами сообщил, что, оказывается, не было никаких соглашений на Аляске, а были только предложения. При этом, обратите внимание, друзья, что никто и никогда не говорил о том, что были какие-то соглашения. Соглашение – это когда уже вот оно, вот она эта бумажка, согласовали позиции, подписали и понеслась. Соглашений никогда не было никаких. Мы об этом тоже никогда не говорили, что были какие-то соглашения. Но Рубио почему-то решил выступить, собственно, вот именно вот так, что соглашений не было, были какие-то предложения. И Путин об этом говорит. И Путин говорит. Путин сказал, что не было никаких договоров. Как он сказал, сейчас я найду, вот прям тоже дословная история. Так, сейчас, секунду. Так. Никакие подписи во время саммита на Аляске не ставились. То есть он был вынужден об этом еще раз сказать. А что это за игры? Что это за танцы с бубнами? Почему Рубио, собственно, начинает вот эту вот историю? Мне кажется, что, конечно же, Трампа, вот помните заявление Макрона, что на Большой Семерке они, значит, вот объяснили Трампу, что все у России уже не так хорошо, как было в тот момент, когда Путин прилетел на Аляску и встретился с Трампом, и поэтому, в принципе, можно вот немножечко там как-то на нее поднадавить для того, чтобы Путин включил заднюю, и Россия пошла там на какие-то уступки. Я думаю, что это правда. Я думаю, что это правда, что они убедили действительно Трампа ровно в этой самой истории. При этом совершенно непонятно, на чем они сами основываются. Потому что еще раз, я вот не буду говорить, собственно, про эти километры, которые остались там до одного котла, до другого города, до третьего города, я про это говорить не буду. Но это факт медицинский. Каждый день идет корректировка по карте. И эта корректировка в нашу пользу, каждый абсолютно день. И не надо там ориентироваться на этот deep state, да, который у Украины. Потому что этот deep state уже давным-давно дискредитировал себя. Они сами говорили о том, что они находятся под давлением, собственно, СБУ и под давлением украинского Министерства обороны, и поэтому они не могут, собственно, своевременно корректировать карты. И они их корректируют, но не своевременно, с опозданием на несколько месяцев. А если смотреть на наши карты, если отталкиваться от информации, которую дают наши ребята, которые работают там, то совершенно очевидно, что мы действительно идем вперед. И отсюда у меня вопрос, меня это просто удивляет. Откуда на самом деле, что в голове у того же самого Макрона и всей вот этой вот компании, которые вдруг решили, что вот сейчас самое время. Трамп должен надавить на Путина, и Россия пойдет на уступки. На какие уступки должна пойти Россия? Россия не может пойти ни на какие уступки. Россия обозначила свои цели. И Россия идет. Верховный главнокомандующий ориентируется ровно на доклады военных, которые ему поступают с земли. Поэтому он говорит, что на всех направлениях мы идем вперед. Это же правда. Но это же правда, мы же это с вами видим. Но Трамп почему-то на это дело повелся. И вот они начали делать заявление о том, что там типа никакого этого духа Анкориджа в помине не было. Да и бог с ним, с этим духом. Он уже давным-давно улетучился, этот дух Анкориджа. Но что было там, что было, мы с вами точно не знаем. Но мы же можем предположить, мы же можем предположить. Президент рассказал, он дал подробности, он говорит, слушайте, они прислали сюда своих посланцев со своими предложениями, которые подразумевали определенную готовность России или неготовность России на компромисс. То есть какие-то компромиссные планы, там, я не знаю, пункты были в этих самых предложениях. Мы разве не помним с вами этого? Вы помните? 28 пунктов, потом 14, потом еще сколько-то, но какие-то пункты были. Москва работала с этими самыми предложениями, которые сюда привезли вот эти спецпосланники Трампа. Где-то что-то нам не понравилось, где-то что-то мы посчитали допустимым. И мы послали им обратный сигнал, что вот да, вот давайте вот по этим направлениям мы там типа готовы разговаривать, а от этого мы готовы отказаться. Я думаю, что все было именно так, потому что, а как по-другому? По-другому просто и быть не могло. И вот когда они получили от нас ответ, только после этого, собственно, началась вся эта эпопея со встречей на Аляске, и российский президент туда прилетел. И мы с вами помним, как мы нервничали, когда наш президент полетел прям в логово. Но он туда полетел, и они сказали, все ок, спасибо тебе большое за твою готовность к компромиссу. Путин сказал, хорошо, все, давайте будем работать теперь в этом направлении. А потом раз, и оказывается, что нет, что они не в состоянии выполнить эту работу. Ту, которую они должны были сделать для того, чтобы вот этот компромиссный вариант, который мы все в последнее время называли там духом Анкориджа, они должны были выполнить эту, а они не могут. Они не смогли ее выполнить. И сейчас они говорят о том, что Трамп, наверное, передумает. Или же он откажется от каких-то... Да пускай отказывается. Флаг ему в руки, пускай отказывается. Мы ничего не теряем от этого. Потому что там был компромисс. Мы готовы были пойти на этот компромисс, а это значит, что от чего-то мы отказывались. А сейчас, если они обнуляют вот эти вот договоренности, которые были просто предложениями, а не соглашениями с подписью, но это их проблема. Пускай отказываются от всего этого, пускай Трамп 10 раз передумывает. Он готов поддерживать Украину, ну пусть попробует. После того, что с ним случилось на иранском направлении, и с учетом того, что у него будет в ноябре, пускай попробует. Европа вообще не в состоянии сегодня никак ничего там сделать без американцев. У них даже оружия не хватает в тех объемах, которые, собственно, им нужны. Они не могут. Может быть, через какое-то время смогут. Сейчас нет, сейчас не могут. Ну и получается, что вот в этой вот всей схеме, кто в выигрыше? Мне кажется, что мы в выигрыше. Потому что мы готовы были, но вы не захотели, отлично, ребята, значит, возвращаемся к полному списку того, что нам нужно. Вот и все. Полный список того, что нам нужно, называется «Донбасс и Новороссия». Это, по крайней мере, пока. А что там будет дальше, будем посмотреть. А Донбасс и Новороссия – это не только Донецкая Народная Республика, это не только Херсонская и Запорожская области и Луганская Республика. Нет, Донбасс и Новороссия – это уже более широкое понятие. И там фигурируют, как говорится, названия городов, которые мы очень-очень просто хотим услышать. Вот в этом самом понятии – Новороссия. Но это вот результат, собственно, вот этих всех непонятных заявлений и метаний того же самого Трампа и его госсекретаря. Да и на здоровье. Европейцы не тормозят, европейцы продолжают, собственно, играть в эти игры, там, да, готовятся к войне с Россией. Но при этом я вот пытаюсь понять, как они собираются с нами воевать, когда они же сами, ну вот посмотрите, вот немецкая новость. Сейчас я вам прочитаю ее. Берлинер Цайтунг, ну вот язык, да, вот никак он мне не дается. Берлинер Цайтунг, это вот у них газета. Вот они выходят с передовицей, и смотрите, какие данные они дают. В первые 6 месяцев новых правил призыва в Германии, они изменили правила призыва, это правда. Значит, Бундесвер разослал почти 300 тысяч приглашений молодым людям с просьбой, собственно, подписать контракт с немецкой армией, с Министерством обороны. 300 тысяч приглашений. Обещали какие-то плюшки. Там какие-то деньги, льготы и все остальное. Значит, на эти приглашения отреагировали только 20%. Из них многие отказались после более близкого знакомства с условиями службы. И еще очень многие не прошли по состоянию здоровья. И в итоге, внимание, осталось только 530 человек, которые выразили желание служить в немецкой армии. 530 из 300 тысяч. 530 человек. Вот они готовы служить немецкой армии. И они собираются к 30-му году сделать боеспособную армию, способную, собственно, воевать с нами? У меня сомнения. Не, дронами, Саш, дронами ты не можешь воевать. Ты дронами можешь... Нет, ты воевать можешь и можешь использовать их в войне. Но еще раз, дронами ты города не удержишь. Для того, чтобы удерживать города или для того, чтобы брать города, там должна быть нога солдата. Она должна стоять на земле. Дронами, еще раз, ты можешь замедлить продвижение штурмовых групп. Дронами ты можешь атаковать танки, вот то, что мы сейчас наблюдаем. Бронемашины. Ты можешь бить по артиллерийским орудиям. Это ты можешь делать дронами. Ты можешь создавать эти килл-зоны, где любое перемещение там, оно будет затруднительным, скажем так. Чревато очень нехорошими последствиями. Но если ты уже не остановил штурмовиков, и если они уже вошли в город, ты дронами этот город никак не защитишь. Ты будешь вынужден откатываться. Ровно это и происходит. Потом дроны. Там есть масса нюансов. Открытая местность – это один эффект от применения дронов. лесополосы – это другой эффект. И так далее. Сколько у тебя идут штурмовых групп, сколько у тебя идут двоек, троек штурмовиков. Это все очень сложно. Ну, поговори с людьми, которые вот про это рассказывают. Дроны могут замедлить продвижение противника, но они не могут, собственно, остановить его продвижение. Нужна армия, нужен личный состав. Личного состава на Украине нет. Ну, там нет личного состава, там дефицит личного состава. Я, когда я в пятницу, я и у себя в эфире на НТВ, и, собственно, в своей интернет-реплике «Моя правда», которая называется, я опубликовал. И там были интересные данные. Вот посмотрите, смотрите сами. Хакеры взломали несколько организаций украинских. И подсчитали количество потерь. И количество потерь, конечно, ну, невероятное. Значит, на данный момент 2 миллиона 400 тысяч только убитыми, без раненых. 2 миллиона 400 тысяч. К августу 25 года, это год назад, потери были 1 миллион 700 тысяч человек. К декабрю 25 года за 2 миллиона перевалили потери. За 2. Сейчас 2 миллиона 400 тысяч. Это просто, ну, без слов называется. 2 миллиона 400 тысяч. А знаешь, что это за организации, чьи базы данных они взломали? Это был генштаб ВСУ. Это было Министерство здравоохранения, и это были морги. Личного состава нет, не хватает личного состава. Они пытаются частично вот этот дефицит личного состава компенсировать дронами. Им помогает вся Европа, американцы им помогают поставками, вот сейчас латыши опять их тянет на подвиги непосредственно возле границы, они, значит, решили построить очередной завод по производству дронов. И рассказывают, что нам нужно обязательно построить этот завод по производству дронов для того, чтобы в случае, если вдруг над Латвией опять полетят какие-то дроны, ну, посмотри вот эту вот дебильную совершенно логику и не менее дебильное объяснение. Если над Латвией полетят какие-то дроны, чтобы мы могли оперативно поднять дроны-перехватчики, слушайте, вы строите на своей территории завод совместный с Украиной для производства дронов для Украины, а потом, когда украинские дроны, может быть, те же самые, которые будут произведены на вашем заводе, полетят на территорию Латвии, чтобы с этого же завода поднять дроны-перехватчики. Ну, это же сумасшествие, да? Но их тянет на подвиги. Эта игра опасна, я думаю, рано или поздно. Это закончится нашими ударами по этим самым предприятиям. И вот эти вот Латвия, Эстония, ну, не самые, скажем так, могучие страны Евросоюза, они окажутся первыми под этой раздачей. Мы пытаемся оттянуть этот момент, но вот моя мысль, я ее уже высказывал, я повторю. Мы пытаемся оттянуть этот момент, но каждый раз оттягивая вот этот вот час X, когда нам придется бить по территории каких-то европейских стран, где работают какие-то заводы в интересах Украины, мы на самом деле приближаем этот час X. Мы приближаем его, потому что они думают, что им все можно. Ну, русские не реагируют, значит, был один завод, мы сейчас вот еще один построим. Было два завода, сейчас третий сделаем. И набирают только обороты. Но ладно там эти латыши, там эстонцы, все. Меня потрясает Германия. Вот Германия меня потрясает. За один век эта страна развязала две мировые войны. И та, и другая закончились для них очень плохо. Но их опять опять идут вот ровно, собственно, этой же самой дорогой. При этом из 300 тысяч приглашений 530 только человек готовы служить в Бундесвере. То есть есть проблемы с милитаризацией общества, как это принято говорить, да, то есть нет желающих. Сколько бы ты ни говорил там людям о том, что не сегодня, завтра русские, там вот эта восточная угроза, этот лютый враг восточный, вечный, там и еще какой-то он после Украины, значит, захватит всех остальных, да, всего 530 человек. Не работает пропаганда. Параллельно с этим, параллельно убытки в экономике. Убытки. Мерц выступает, это не я говорю, это говорит канцлер Германии. Говорит он следующее. Сейчас найду я этого гениального человека, Мерц. Мы сталкиваемся с довольно серьезным набором проблем. И моя главная цель – восстановить ценовую конкурентоспособность нашей экономики. В настоящее время мы теряем от 300 до 500 рабочих мест в день. Каждый день значительное количество компаний объявляют о банкротстве. Но у меня вопрос, что с головой у них, зачем им это все? Вот это им все зачем? При этом никто из них не в состоянии воевать с Россией, вообще никто. Кроме американцев, никто, американцы не будут. Не будут американцы при демократах ли, при республиканцах абсолютно без разницы. Американцы не сумасшедшие ввязываться во всю эту историю, понимая, что могут получить ответный ядерный удар. Зачем им это? Они не пойдут на это. Эти-то куда лезут? Ну, займись ты уже своей экономикой, если ты говоришь, что это твоя огромная проблема. Если это твоя огромная проблема, ну, решай уже эту проблему. Но они продолжают делать то, что они делают. Мы будем помогать Украине. Хорошо, ладно. А зачем вы будете помогать Украине? Зачем? И тут начинается вот эта ахинея. Что если вот сейчас Украину русские съедят, они дальше начнут, значит, захватывать всех подряд. Ну, полная ерунда, логики никакой нет. При этом я бы понял, если бы, допустим, вот расклад у них был какой, да, изначально. Расклад был на то, чтобы взорвать ситуацию внутри. И расклад был на то, что Россия, там, российская экономика, там, ну, она сразу развалится. Вот эти вот все пресловутые доллар по 200, да? Это у нас вот такой вот девиз, под этим девизом, собственно, они и начинали. Но уже не получилось. Тогда зачем вы продолжаете заниматься этой ерундой? Они продолжают заниматься этой ерундой. Какие-то самоубийцы. Но мне кажется, что это просто оторванные от реальности люди. Почему вообще в принципе? Вот смотрите, я на что-то уже обратил внимание, да? В Евросоюзе они все друг друга нежно любят. Ну, нежно любят. Немцы любят французов. Французы обожают немцев. Они убивали друг друга в промышленных масштабах. Один Эльзас в Лотарингии, чего стоит, не даст соврать. Эти у этих отнимают, тот опять себе, это сюда и так далее. Французы с голландцами всю жизнь выясняют отношения. Новости. Давайте новости продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 7 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для правительства. Пример указал на это во время встречи с председателем Совфеда Валентином Матвиенко и представителями Совета Палаты. Демография – абсолютно точно важнейшее направление работы Кабмина. Это одна из важнейших национальных целей развития. В том числе вместе с Советом Федерации сегодня много чего было сделано, отметил Мишустин. Владимир Путин ранее заявил, что в список задач внутреннего развития России входит демография, сохранение традиционных ценностей, повышение уровня жизни. И все они, по словам президента, будут решены. Славянске на Кубани из-за пожара на МПЗ превышен уровень содержания сажи в воздухе. Оно зафиксировано в районе садового товарищества «Заря». Такие данные представили в единой дежурно-диспетчерской службе. В большинстве контрольных точек на территории Славянского района превышений загрязняющих веществ не выявлено, отметили специалисты. По информации Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки проведено 140 исследований атмосферного воздуха. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае начался в ночь на 28 июня после попадания обломков сбитого украинского БПЛ. Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Самары и Ульяновска. Они не принимают и не выпускают самолеты. Ведомство пояснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения сейчас действуют в воздушных гаванях Сочи, Геленджика, Пензы и Саратова. В московских больницах стартует новая программа концертов и спектаклей в рамках философии исцеляющей среды. Как рассказала замэра Анастасия Ракова, творческие коллективы уже выступили в Коммунарке, Морозовской больнице и больнице имени Юдина. Этим летом перед пациентами и медиками выступят хор Турецкого, Большой джазовый оркестр Петра Востокова и театр опереты. Ведущие музеи развернут выставочные проекты прямо в стационарах. Такие культурные события помогают пациентам мобилизовать силы для борьбы с болезнью, а врачам медперсоналу переключиться и восстановиться. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. И час столица пасмурно, около плюс 21 градуса, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». «Автодела». В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот вторник после 13 часов. Звоните.

0: рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В столице России, в Москве, 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефоны все наши вы знаете. Как писать сообщения, вы тоже знаете. Вижу все ваши сообщения. Сейчас я вот закончу. Поделюсь с вами еще пару некоторыми мыслями. И начнем обмениваться мнениями. Зачитаю все ваши сообщения. Вот про Евросоюз я начал говорить. Вот если мы с вами посмотрим на историю Европы, то мы увидим, что на протяжении веков они все воевали друг с другом. Там нет никакой любви, абсолютно, и быть ее не может. Ну, потому что потому. Но всякий раз, когда они вдруг, как следствие тех или иных событий, скажем так, или когда появлялся человек, который вот так вот брал их всех за горло и держал в ежовых рукавицах, когда они прекращали воевать друг с другом, они все выстраивались колоннами и шли на восток. Вот все. И каждый раз для них это плохо заканчивалось. Но это у них вот такая традиция. Ничего не поменялось и сейчас. При этом, вот тот же самый Евросоюз, ведь мы же фиксировали трансформацию, которую мы сейчас наблюдаем, этого Евросоюза еще задолго до. Я много лет тому назад говорил, что Евросоюз на самом деле ведет себя как-то очень странно. Они пытаются быть даже более агрессивными, чем военно-политический блок НАТО. Хотя Евросоюз это в первую очередь экономика, про экономику, а не про войну. И вот на сегодняшний день мы с вами видим, собственно, вот тот Евросоюз, который мы видим. Очень странный и при этом агрессивный. Который только и делает, что говорит о какой-то войне опять с Востоком, с Россией. Удивительная вещь, да? Удивительная. При этом изначально, вот если мы говорим про Евросоюз, ну давайте признаем, что это успешный проект. Это успешный проект тех людей, которые его

0: подумывали, и было понятно, для чего они это делают, чем они руководствовались, эти люди. Они говорили о том, что ну, нужно уже там прийти к Европе без границ. Они это сделали. Нужно, убрав эти границы, облегчить перемещение капиталов, перемещение технологий. Нужно сделать максимально комфортной, собственно, жизнь людей в этом самом Евросоюзе, переведя их всех на одну валюту. Они работали с этой идеей. И они создали этот Евросоюз, который действительно, действительно в какой-то момент был успешным проектом. Брюссель, как центр этого Евросоюза, Еврокомиссия, она вообще, в принципе, создавалась изначально не для того, чтобы диктовать свои условия там каждой европейской столице, а для того, чтобы координировать, просто координировать. То есть они создавали Евросоюз, но упор делался так или иначе на национальные интересы всех этих стран. Они понимали, что у французов могут быть одни национальные интересы, у немцев могут быть диаметрально противоположные. У испанцев третье, у итальянцев четвертое. И для того, чтобы это образование функционировало и двигалось вперед, и развивалось, был создан вот этот орган в Брюсселе, Еврокомиссия. То есть для координации и для того, чтобы принимались решения, принимаемые решения не ущемляли интересы там Франции отдельно взятой Германии и так далее. Вот этим руководствовались люди, которые создавали эту организацию. Но на сегодняшний день то, во что превратился Евросоюз, это совершенно не то, что создавалось. Это совершенно диаметрально противоположное. Вот пишут, что Евросоюз изначально был задуман для проведения военных действий против России. Вот в чате Ютуба мне пишет Джон До, там что-то РУ-4 там, и так далее. Да, конечно, нет. Конечно, нет, вы попробуйте изучить этот вопрос более глубоко, и тогда мы с вами будем, собственно, друг друга понимать. На сегодняшний день Евросоюз – это какая-то другая совершенно организация. Она с тем же самым названием, с некоторыми признаками того Евросоюза, который задумывался и который был создан, но по своей начинке и по своему смыслу это совсем другая организация. Наоборот получилось, посмотрите, вот эта самая Еврокомиссия, этот самый Брюссель, наоборот, у него сейчас все полномочия, тот координирующий орган превратился в орган, который давлеет, наоборот, сейчас над всеми европейскими столицами. Они принимают решения, и они это решение делают, объявляют обязательным для исполнения. И если кто-то не соглашается, они уже договорились до того, что они будут даже лишать права голоса ту или иную страну, если она вдруг что-то. Или будут ее, собственно, обкладывать санкциями, заставляя выплачивать там какие-то бешеные миллионы ежедневно, например, за то, что они отказываются принимать мигрантов. Это абсурд и нонсенс. Почему так произошло? Я думаю, наверное, потому что люди, которые создавали изначально Евросоюз, они понимали, что каждый раз вот этот европейский проект или европейская катастрофа накрывает их в тот момент, когда они объединяются и идут на Россию. Они это понимали. Они помнили войну, чем закончилась война. Очень многие из них послевоенное время воспринимали как время оккупации, как они говорят, потому что во многих странах, собственно, особенно Восточного блока, собственно, стояли наши подразделения. Да и не только Восточного, из Австрии мы просто ушли. Австрия не Восток. Из Берлина ушли, тоже вроде как не Восток, да? Они понимали, что каждый раз, когда они пытаются пойти на восток, все заканчивается потом годами проблем, геополитической катастрофой. И они пытались выстраивать даже какие-то отношения, собственно, с Советским Союзом. Идеологически расходились, идеологически, но пытались выстраивать ровные отношения, назовем это так. Сейчас люди, которые пришли, ну, это совсем другие люди, это люди, мне кажется, вообще полностью оторванные от реальности. Ну, вот Мерц, ну, вроде бы же не молодой пацан какой-то, который там чего-то не знает, чего-то не застал, чего-то не понимает. Но он каждый день же сталкивает, он сам об этом делает заявление, его же никто за язык не тянет, он выходит и говорит, у нас этот концерн разорился, а этот на грани развала. Для того, чтобы этот концерн не разорился, мы сейчас попробуем на базе этого концерна производить оружие. Ну ты серьезно? Для того, чтобы производить оружие вместо машин? Не, ну конечно можно, вопросов нет. А для чего ты производишь это оружие? У тебя какая главная цель? Главная цель — схлестнуться со страной, которая тебя размажет просто одной боеголовкой? Ну ты с ума сошел? Расчет на что? Расчет на то, что не размажет? А если размажет? Или возьмем вот из последнего, министр иностранных дел Польши, Сикорский, делает заявление. Вот он выходит и делает заявление. Польша уже сегодня готова к войне с Россией. Ну так вот, я своими словами близко к тексту. Ну, это что? При этом у него внутри президент в контрах с Украиной, потому что собственно, они там прославляют, глорификация это называется, потому что они прославляют упырей и убийц, которые вырезали огромное количество поляков. Президент говорит, Волынь — это исторически польская территория. Премьер говорит, вообще президент погорячился, не нужно ничего этого делать, и с орденами тоже ничего делать не нужно, нужно наоборот зарабатывать вот на всех на этих процессах, зарабатывать. А министр иностранных дел, который вообще про дипломатию, он выходит и говорит, а мы готовы уже сегодня. Ты серьезно готов? А если не готов, тогда зачем ты мелешь вот эту вот чепуху? А как ты готов? А ресурс у тебя есть? У тебя есть ресурс повоевать с Россией? Я помню, у Польши вот случились неприятности в годы Второй мировой войны. Неприятности были, случились. Когда они вначале оттяпали часть Чехословакии, думая, что им можно, забрали себе часть Чехословакии. А потом они рассчитывали, что Британия и Франция впишутся, собственно, за них. В случае, если вдруг, не дай бог, что-то такое там поменяется настроение у немецкого канцлера. А Франция с Германией не вписались. И случились проблемы. Разве нет? Да. Но сегодня ты говоришь о том, что ты готов. К чему ты готов? У тебя есть потенциал? Ты действительно готов повоевать с ядерной державой? Конечно, нет. Ты рассчитываешь на французов с англичанами? Тебя ничего не учит история? Зачем ты рассчитываешь на них? Они не будут за тебя вписываться. А на кого ты рассчитываешь? На американцев ты рассчитываешь? Американцы тоже не будут вписываться. Потом, как ты собираешься воевать с Россией? Ну, это министр иностранных дел. Это же не просто какой-то там, я не знаю, популист непонятный, который рвется к власти, хочет получить какое-то кресло. Нет, это уже человек, который занимается внешней политикой Польши. И этот человек говорит, а мы уже готовы. Да не готовы вы. Это все полная ерунда, это пурга. Если немцы не готовы, вы тем более не готовы. Вы с Украиной разберитесь, у них идут статьи одна за другой, что с Украиной у них там не сегодня, а завтра может случиться что-то очень нехорошее. А он про Россию говорит. Ну, а про остальные маленькие прибалтийские страны я даже и говорить ничего не хочу. Но это все выглядит очень странно. Очень странно. Лис хитрый говорит, да, не те нынче пошли сикорские, где те предок, чей вертолет придумал? Да, придумал вертолет, на Украине его теперь называют, как они его называют, великим авиатором, что ли, украинским. Даже сама по себе формулировка, ну, смешная. Кстати, Сикорский, кому он пришел, господи, сейчас я... Он же пришел... Сейчас. Надо же, замкнуло. Кто дал деньги Сикорскому. Ага. Да, сейчас. Рахманинов. Ну да. Сергей Рахманинов. Сикорский к нему пришел и говорит: слушай, у меня есть идея. Вот могу изобрести. Ну, изобрел уже практически. Ну, деньги нужны, вертолет. Это все было в Америке, они оба эмигрировали. И Рахманинов ему дал, вот если я не ошибаюсь, там типа 20 тысяч долларов. Ну, по тем временам 20 тысяч долларов, это были совсем другие 20 тысяч долларов, не то, что сейчас. Он ему дал эти деньги, и он действительно, собственно, это сделал. Украина, не вздрагивая, рассказывает, что Сикорский, это оказывается величайший авиатор украинский. Украинский авиатор, господи, боже мой. У Украины с этим проблема. С этим проблема у них. Я тоже, я об этом говорил еще несколько лет назад. Они пытались сформировать нацию в политическом смысле слова. Нацию. Для того, чтобы сформировать политическую нацию, она должна на чем-то базироваться. А на чем ей базироваться? Любая нация базирует, это же не просто там, да, там, я не знаю, 5, 10, 15, 20, там, 145 миллионов человек, которые проживают в определенных границах. Нет. Это население. А вот нация, это немножко другая история. Она базируется на кодах, на общих кодах. Что такое общие коды? Ну, это я так вот пытаюсь простым языком. Это история, это ценности, да? Вот это вот должно быть обязательно, то есть такой вот базис, на котором должна базироваться эта самая нация. Почему у них все ничего не получается? Вот что не возьмут, ничего не получается и не получится. В этом их проблема, потому что нету этого базиса, фундамента нету. Потому что нет истории. Но ее нет, ее взять неоткуда. Можно написать, но это фейк. Копнешь чуть-чуть, попадаешь в историю Российской империи. И еще там чуть поближе к поверхности копнешь, попадаешь в историю Советского Союза. Не получается. Герои, то есть ценности, да, то есть вот для нас с вами безусловная ценность победы в Великой Отечественной войне. Они отказались от этого. Ну, нужно же что-то дать для формирования этой политической нации. Ты можешь, конечно, там, я не знаю, героизировать каких-то убийц и негодяев. Можешь. Но не зайдет эта история. Это может кому-то там показаться, да, правильным ходом, но на очень короткий исторический промежуток. Потому что любой человек, он нормальный, он понимает, что, конечно, героем должен быть выдающийся какой-то человек с какими-то достижениями, а не какой-то там, я не знаю, колхозник, который сжигал мирное население. В этом у них проблема. Ну вот сейчас вот они вытащили Мазепу. Памятник. Причем с каким пафосом Зеленский об этом рассказал. Он будет стоять там, где пал Ленин. Пал, понимаете? Где пал Ленин, он там будет стоять. На бульваре Шевченко. Мазепу. Единственный человек в мире, кавалер ордена Иуды. Единственный. Специально для него Петр I учредил этот орден. Специально для этого предателя. Ну, чистой воды предатель. При этом человек, обласканный абсолютно российским императором, российским царем. Человек, который действительно были заслуги в свое время. Участвовал там в северных войнах. Это все было. Прекрасно себя чувствовал при Петре. Но в какой-то момент он вдруг подумал, что Карл XII... от которого тряслась на тот момент вся Европа. Ну, тот такой духовитый был парень, Карл XII, шведский король, с детства любивший воевать, все, ничего не признавал, такой вот его все время тянуло на подвиги, и, ну, смелый был парень, да, что было, то было. Мазепа в какой-то момент подумал, что, ну, все, вот, нету шансов у Петра Первого. Ну, нету никаких шансов. Карл его точно сейчас схарчит. И что он сделал? И переметнулся на ту сторону. В любом случае, в любом, При любых раскладах это предательство. При любых. Как хочешь, можно все объяснять, но это чистый предатель. И он плохо закончил, этот предатель. Так же, как и Карл XII. Точно так же спрятался в этих Бандерах. Вот этот второй город Приднестровья. Тирасполь и Бендеры на берегу Днестра. Не был там, нет? Ну, прикольное место, очень красиво там все. Тогда это была Османская империя. Спрятался, да, и все время сидел и трясся. Боялся, что вот-вот сейчас русские появятся. Информация до него дошла, что Россия требует у Османской империи выдачи именно его. Карла XII, Петр I не требовал выдачи. А вот этого хотел, чтобы выдали. И он трясся и на нервной почве, собственно, заболел и умер. Памятник этому человеку. То есть Зеленский по-прежнему носится с этой идеей пантеона. Пускай он их всех туда свезет, всех вот этих вот уродов. Памятники поставят, потом одним ударом все это накроем. Но почему они это делают? Да потому что нужна история. Нужна история, нужны свои герои. А нет этих героев, они все вот такие. Они все такие, начиная с этого, с Мазепы, потом Петлюром и далее по списку. Вот и все. И ничего не получится, что бы они ни делали. Они там могут пересадить, там, пересажать половину Украины, там, остальных там на фронт загнать, там, не знаю, рассказывать им какие-то сказки. Короткий, с точки зрения истории, промежуток времени может быть что-то где-то как-то, но по большому счету не сработает увидеть. Я думаю, что мы это с вами еще все увидим. Обязательно увидим. Там, где пал Ленин. Надо же, не там, где стоял памятник Ленину, мы его снесли там в каком-то году. Вот там мы поставим, собственно, вот теперь памятник Мазепе. Там, где пал Ленин. Вот этот вот дешевый пафос. Ну, давайте почитаю ваши сообщения. И потом обменяемся мнениями. Поговорка, лис хитрый говорит, вот пишет нам, поговорка гнусов гласит, вовремя предать, значит предвидеть. А как быть с не вовремя предать? Да ну, какой там предвидеть, я вас умоляю. Вы почитайте вообще, это очень интересная история, вот что происходило перед Полтавской битвой. Как вообще они вышли к этой самой Полтаве. И какие письма Карл XII писал Петру Первому. И вы с удивлением обнаружите, что история жестов доброй воли, которая нас с вами раздражает так, что кушать не можем, и готовность продемонстрировать широкую русскую душу и протянуть первыми руку, показав, что мы сильны, что это вот с тех времен все это идет. Карл XII Петру Первому пишет письмо и говорит, у меня армия там голодает, потому что не хватает продовольствия, да и денег нет на самом деле для того, чтобы там платить жалование, все, мы ушли далеко от Швеции, и поэтому вот как-то вот что-то не очень, да, не мог бы ты мне денежку прислать со жратвой для солдат, грубо говоря, и что вы думаете Петр делает? Ну, деньги не дал, слава богу, да, деньги не дал. А обозы с продовольствием отправил. Ну, вот так, вот что с этим сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот они, эти жесты доброй воли. Вы почитайте, это очень интересная история. И почитайте, что, сколько он сидел, собственно, на территории Османской империи, в этой самой крепости, и как от него потом избавлялись. Я, по-моему, рассказывал эту историю, не будем сейчас повторяться и терять время. Так у нас в национальных республиках что не герой, то обязательно тот, кто воевал с Центральной Россией и проиграл, естественно, либо переметнулся. Ну, слушайте, значит, и они идут не той дорогой. Когда все столпы, на чем все базируется, являются стыдом и срамом для большинства народа, нация не создается. Ну, никак. Совершенно верно, лис хитрый. Совершенно верно. Не те нынче пошли, это я уже читал, Мерц это реваншист, да какой реваншист, слушайте, Эдвард, можно было бы его так называть, я видел эти формулировки, реванш, вот это вот все, да, мы, чтобы мы больше не чувствовали вот этой вот вины за то, что случилось годы Второй мировой, нам нужен реванш, О каком реванше может говорить человек, у которого нет ни ресурса, ни перспективы на то, чтобы создать что-то такое, что позволило бы ему взять реванш? Поэтому реваншист нет. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Марат Хуснуллин заявил, что условия выдачи семейной ипотеки с 1 июля останутся прежними, а вице-премьер подчеркнул, что здесь важно принять очень взвешенное решение. По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия останутся прежними. На площадке правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты. Наша задача – повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию, написал Хуснуллин в мессенджере Макс. При этом в Минфине заявили, что решение об изменении условий программы «Семейная ипотека» будет принято не ранее 1 октября. В Генконсульстве в ЮАР призвали россиян к повышенной бдительности. Причина – ожидающиеся в стране протестные акции. Нашим соотечественникам, находящимся в Южноафриканской республике, рекомендуют избегать мест проведения массовых мероприятий, а также по возможности оставаться дома. В связи с поступающей информацией о планируемых на 30 июня протестных акций в большинстве городов ЮАР, включая Кейптаун, Генеральное консульство призывает российских граждан проявлять повышенную бдительность и соблюдать дополнительные меры безопасности, пояснили дипломаты. Число задержанных после стрельбы в немецком штаде увеличилось до 3, среди них женщина. Обновленные данные со ссылкой на местную полицию приводит Бильд. По информации издания, в результате стрельбы у молодежного центра в Нижней Саксонии погибли 6. Также сообщается о нескольких пострадавших. Мотивы преступников устанавливаются. Синоптики предупредили о пике жары в Москве 2 июля. В четверг столбики термометров зафиксируют отметку плюс 30, что на 5-6 градусов превышает климатическую норму. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В публикации также отмечается, что индекс ультрафиолета достигнет 8 высоких единиц. При этом в пятницу, по данным метеоролога, над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни и грозы. Максимальная температура в дневные часы составит плюс 26 градусов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, absolutely!
4: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! «Говорит Москва».
9: 94,8.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, в Москве, 19:35. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в телеграме «Говорит МСК-бот», можете писать еще нам сообщения в Максе. Я все эти сообщения вижу, продолжается трансляция нашей программы, она идет на трех ресурсах у нас, ВКонтакте у нас на странице, в Рутюбе и на Ютюбе тоже, да. Сколько человек у нас на Ютюбе сейчас?
11: 2206.
0: А на Рутюбе?
11: 36.
0: Прекрасно, это прорыв, 36, прекрасно, это хорошо. Здравствуйте, Николай Федоров пишет. А новости о ближайшем повышении цен уже обсуждали? Николай, 32-й, Москва. Ничего не знаю ни про какое повышение цен. Но кто это делает, значит, есть. Кто-то это делает, значит, это нужно. На Украине и Нестерова, того самого, чьим именем названа фигура высшего пилотажа, назвали киевский военный летчик. Ну да. Так... К нашему сожалению, следует констатировать, что славян, помимо укушенных бандерлогами, в Европе еще хватает и чует мое сердце их, находящихся в подчиненном положении у мировой мафии, бросят в топку. Это вы про поляков, да? Да никуда они не пойдут. Расчет поляков на то, что Россия не будет применять ядерное оружие около своих границ. Вы знаете, Б или В, как вот в Максе вы мне написали... Если Россия вдруг поймет, что идет угроза ее существованию, она применит ядерное оружие. И абсолютно не важно, у своих границ, не у своих границ, потому что тогда уже на эти пустяки никто внимания обращать не будет. Улица Смольная, Лукойл, есть только дизель, заправка не работает, спрашивают, что случилось, ничего, устали, перерыв на час, АК пишет. Ну, может быть, и устали, да. Ну, поезжайте на другую там заправку, ну, что теперь делать? Так, сейчас. Добрый день, означает ли этот факт, что мы будем освобождать Новороссию, возможно, объявят мобилизацию осенью? Спрашивает Андрей АГ. Не, я думаю, мобилизацию не объявят, не переживайте. Дальше смотрю. Реваншист, это я читал, да. Пусть побольше строят, тратят, одним ударом уничтожим все. Это я понял, да, это я уже читал, поехали здесь. «Призрак Киева» — это главный киевский авиатор, пишет Денис Девятиэтажник. Да, это вот что-то из этой оперы, да. На Украине так, у них ресурс есть в виде НАТО. А у кого у них есть ресурс в виде НАТО? Ресурс в виде НАТО, может быть, и есть. Ну, просто, что это за НАТО? НАТО с американцами или НАТО без американцев? Если НАТО с американцами, то, конечно же, да, американцы будут вписываться за поляков. Американцы скажут, да, давайте-ка мы долбанем сейчас ядерным оружием по Москве, да, а Москва, значит, ударит по нам тоже ядерным оружием, потому что там вот какие-то поляки, что-то... Вы сами в это верите, Константин? Я в это не верю. Развал Советского Союза снес им мозги. Ну, дело не в мозгах, дело в людях. Дело в людях. Ладно, давайте возьмем звонки, обменяемся мнениями. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Сейчас я... Ой, пардон, наушники я возьму сейчас, секунду.
9: Вадим, Подмосковье. Меня вы знаете, слышат, вот насчет, да, Вадим, говорит, Трампа, назрело уже у меня просто. Все его называют каким-то бизнесменом. Он девелопер, барыга, это самая отстойная часть бизнеса. Он всю жизнь был жуликом, расположившимся. Кроме того, в личном плане. Он купил 3 себе фотомоделей в жены. И после этого с ним какие-то можно вести дела, я не знаю. В этом плане Байден намного более порядочный человек, верующий католик и все такое. Поэтому я не знаю, почему мы на него такие надежды возлагаем. Это просто, ну, флюгер какой-то.
0: Спасибо. Мы не возлагаем на него никаких надежд. С чего вот мы все это берем, что кто-то возлагает на него какие-то надежды? Мы действуем в собственном интересе. Вот представьте, допустим, у вас какая-то есть ситуация. Приходит человек и говорит, не со стороны там какой-то человек, а человек, который действительно вовлечен в эту историю. Он приходит и говорит, я сейчас вот сделаю так, что вы останетесь при своем интересе, да, и максимально быстро постараюсь, как говорится, сделать. Но вы, в свою очередь, должны там, ну вот здесь немножечко там аппетит умерить, может быть, вот тут умерить аппетит. Вот и все. Вот все, что было на самом деле. Мы сказали, окей, давай попробуем. Хорошо, старичок, давай попробуем, ну и давай вот приступай. Мы готовы подождать. Хорошо, давай. А потом выясняется, что он ничего не может сделать. Вот и все. Ну не может, значит не может, значит сами будем. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
12: Здравия желаю, Роман. Ну, хотел просто отметить, что, на мой взгляд, потенциал Европы применительно... противодействию России остается значительным. И они продолжают тратить миллиарды евро, и это говорит уже о многом. Вот 28 июня что подтвердил Путин? Что главная задача защиты людей и гражданского населения, и объектов гражданских, у нас не выполняется. И он говорит о том, что надо существенно нарастить производство востребованных средств ПВО. И плюс он же говорит, что необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак БПЛА. То есть он подтверждает, что у нас система ПВО не собрана в единый кулак с точки зрения организованности. Вот ее как разбросали туда-сюда, туда-сюда. Вот теперь возвращать будем все назад.
0: Это правда, это правда. Помните, Сергей Алексеевич, когда все только начиналось, рассматривались две концепции, да? Концепция одна – закрыть по периметру вдоль границ системами ПВО, чтобы ничего не пересекало границы. А другая концепция была, ну, которая более дешевая, да, потому что для того, чтобы закрыть по границам, а это сумасшедший совершенно объем, да, нужно было, как говорится, потратить много денег, произвести там и так далее, да. А другая концепция была, что по всем границам не надо, а давайте вот где-то вот там вот какие-то объекты, города, населенные пункты попробуем перекрыть, и в случае, если подойдет, будем, собственно, уничтожать. И вот вторая концепция и победила, скажем так. Ну, сейчас вот будут носиться коррективы, я думаю.
12: Да, то есть возвращаемся к тому, что практически доказало. Вот был войска ПВО как вид вооруженных сил, я как пример СССР, был главком, все у него в единых руках. Вот они как сидели в виде вооруженных сил на совещаниях, так они и сидели, там РВСН, ВМФ, ПВО, сухопутные войска, все, а теперь разбросали. Вот что имеем, а число пострадавших, вот Бастрыкин назвал там всего там 30 700 человек пострадавших, из них 7 700 погибших. Вот он ежедневно растет, а задачу-то не выполняем. А потом, вот вы там правильно говорили, цели ударов по нашей территории, вы там назвали там информационный там, и якобы, ну, что они там планируют, чуть ли не раскол общества. Ну, я думаю, что те, кто планирует таким способом расколоть российское общество, просто глупый. Что тут непонятного? Но цель-то не в этом, на мой взгляд. Путин же сказал, Запад и западные элиты, как он там их назвал, выбрали Россию в качестве тарана в борьбе с Россией. Вот она и главная цель.
0: Да, да, да.
12: Так, потом вот смотрите, что мы говорим о Трампе. Вот сейчас, уважаемый этот самый радиослушатель звонил, барыга, то все, там, то это, то все. Вот Вашингтон в лице Пентагона, там, разведок, финансовой элиты, и при Трампе далеко не утратил своего потенциала и своих способностей, как обеспечить главенство американских интересов. Если в политике США, как мы сейчас наблюдаем, какие-то и были колебания, и они там диктовались и диктуются все равно четко просчитанными интересами. Вот пример-то хороший есть, что работа США по расшатыванию устоев монолитного советского общества, она чего, если по-серьезному-то, заслуживает высокой оценки и профессионального уважения. По сути, это образец чего? Четко сформулированной политической цели, маскировка этой цели в привлекательных лозунгах и навязывание своему противнику правил и условий игры. Думать, что сегодня в политике Вашингтона ничего подобного нет, значит глубоко ошибаться. От того, что политика США буквально там наполнена, как мы видим, неопределенностью, непредсказуемостью, да еще все это разбавлено вот этими взаимоисключающими личными заявлениями Трампа, вовсе не означает, что в Вашингтоне сидят тупые бараны, которые только по ситуации ориентируются. Есть у них политическая цель. И вот эта элита, ничего она не потеряла, все они знают, стиль у них сохраняется. Вот как у нас, Советского Союза, в военной элите там сохраняются определенные черты, так же у них сохраняется. И не случайно, спустя после своего заявления Путина, когда объявлял СВО, он определил США ровно через буквально там год как главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада. Даже прописано в этих самых в концепции внешней политики. Все это прописано. Так вот, главное это что? Удастся ли коллективному Западу с Вашингтоном сохранить Украину как государство, естественно, там с урезанной территории, с меньшим количеством населения, как враждебный противовес России? То есть, какими территориальными рамками на Украине ограничится Москва с выполнением на этой территории вот объявленных целей СВО? Вопрос.
0: Вопрос.
12: Мы вообще дождемся, станем свидетелем безоговорочной капитуляции или что-то будет другого? Вот в Анкоридже вроде как вот там один говорит одно, второе другое. Так я думаю, что все это спланировано. Коль Америка себя так ведет, ну, 18 вопросов сели, записали, Путин их прочитал, там что-то изменили, согласились, все, а теперь говорят, не, ребята, мы сейчас не знаем ничего и не будем и так далее. Это о чем говорит? Вот об этой непредсказуемости. Все это планируется, как-то вот это-то надо учитывать. А сегодня этот вопрос, удастся ли Западу сохранить Украину, он основной. Вот их это и главная цель. Они не допустят того, что мы вдруг Украину превратим в доброе, хорошее государство, или даже до конца дойдем там, до Киева и так далее. Они над этим работают. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, они, конечно, будут стараться не допустить, Сергей Алексеевич, а мы будем стараться сделать так, как выгодно будет нам. У нас нет другого варианта. Ну, просто нет другого варианта. Мы все прекрасно понимаем. Много раз об этом говорили, что даже если квадратный километр останется или квадратный метр от этой вот территории под контролем этого режима, а это превратится для нас в проблему, так или иначе. Все это понимают, поверьте мне, и на самом верху тоже. Поэтому я думаю, что будем по максимуму стараться сделать так, чтобы оттуда угроз не исходило. А они, конечно, да, будут, собственно, сопротивляться, это понятно. Добрый вечер, Виктор Михайлович, говорите в эфире.
13: Добрый вечер.
0: Добрый.
13: Роман Георгиевич. Хочу два момента вам немножко оптимизма добавить после Сергея Алексеевича. Значит, первое. Попытался я немножко вычислить. Конечно, это не точно, грубо ориентировочно. Есть данные площади, которая еще не освобождена в Донецкой республике. И в Донецком источнике я нашел примерную скорость освобождения Донецкой республики. И по моим расчетам получилось где-то около 3,5 месяцев.
0: Может быть и так. Может быть вот. Быстрее, не знаю.
13: Ну, посмотрим. Это, конечно, чисто оценочные
0: показатели. Я понимаю, да, я понимаю.
13: Вот. И второе. Я вам когда-то задал вопросы относительно Алабуги.
0: Угу.
13: Так вот, вам никто и не мог бы ответить на этот вопрос, потому что еще в 23-м году только первые сообщения появились. Хотя, может быть, и раньше. Помните, заходил к нам в наши моря эсминец Дональд Кук.
0: Да, было такое, да.
13: И там, значит, пролетел наш Су-24, после чего, значит, эсминец возвратился примерно с такими же поломками, как и авианосцы сейчас после Ирана.
0: Угу.
13: То есть там полностью вырубилась электроника и полностью, так сказать, была паника. Так вот, Алабуга, они, Соединенные Штаты, в 23-м году выдвинули требование, чтобы мы прекратили разработку этой Алабуги. А она имеет основу, помните, была нейтронная бомба, которая вырубала всю электронику, там не было разрушений физических, а были только чисто электромагнитные разрушения.
0: Угу.
13: Так вот, Алабуга – это последователь этой
0: маленькой системы. Нейтронной бомбы.
13: Да. То есть боезаряд, ракета взрывается на высоте 200-300 метров, и в радиусе 3,5 километра вся электроника вырубается полностью. Поэтому,
0: понял.
13: Значит, после этого Алабуга перешла в разряд, значит, разработок повышенной секретности, и сейчас они практически ничего достать нельзя. Но я считаю, что мы ждем просто момента, когда можно будет ее применить только в критических ситуациях. Главное, что Запад считает, что это оружие посильнее ядерного взрыва. А для нас это самое главное, то, что мы не уничтожаем противника, а ослепляем и лишаем его возможности управления.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Вот такая вот интересная информация. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
14: Добрый вечер.
0: Добрый.
14: Виктор Михайлович,
0: да, добрый.
14: Из Москвы.
0: Да, добрый.
14: Вот, знаете, мы много говорим о наших средствах новых, дай бог, чтобы они все заработали. Но вот я недавно слушал в программе «Большая игра», там очень квалифицированно выступают товарищи, тоже из Запада. И они говорят, что их удивляет долготерпение России. Они даже говорят, мы на Западе снимаем шляпы, что вы защищаете нас от ядерной войны. Мы бы ее давным-давно уже начали. Поэтому, конечно, слушать это странно. И поэтому, я вспоминаю свою молодость, когда я работал с западными специалистами, и они мне, этому молодому человеку, инженеру, учили, как обращаться с западным обывателем, да и с местным, которые там в Африке, мы в разных странах бывали. Они тебя либо боятся, либо презирают. И эти обыватели одинаковые всюду. А, к сожалению, западные обыватели возомнил, что Россия никогда на нее не нападет. Никогда. Они ничего не знают о том, что у нас происходит. Они приезжают сюда и удивляются, что в Москве магазины работают. Причем удивляются на высоком уровне. Приехал какой-то журналист, и вот он ходил. Значит, наша пропаганда там совершенно чего-то не дорабатывает. Если даже журналисты не знают того, что у нас здесь на самом деле есть. А рядовой обыватель на Западе считает так, что есть Украина, независимое государство, на которое напала агрессивная Россия во главе с Путиным. Они не знают, что там по-русски говорить нельзя, что там террор, что там церковь преследуется. Ничего этого западный обыватель не знает. Пропаганду нужно нашего улучшать всячески.
0: Спасибо, спасибо. Миш Николаев, с вами все хорошо? Ну, это же надо, а? Ты посмотри, какое он написал полотно, Миша Николаев, и просто какая-то ерунда. Срочно помогите Мише Николаеву. Я что-то как-то в тревоге за вас. Так,
15: Лис хитрый говорит, нам нужны маленькие и маломощные лавы, чтобы, как в анекдоте про призывника, которого не взяли в летчики, если они летают, значит, никто не летает. Так, понятно, да. А ПВО, Юрий Р. говорит, а что, к московскому есть претензии? Московская, она же в основе советская. Ну, дело не в этом, вы неправильно поняли, Юрий, тут никто никакие претензии не предъявляет. Тут говорят о том, что нужно ее сделать еще более крутой и лучшей, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
16: Добрый вечер,
15: Леонид. Добрый, Леонид. Слушаю вас.
16: Ну, вот по поводу Трампа, там, вот слушатель высказывался, да, о том, что он там барыга и так далее, и жен у него было три, да, ну, а Байден такой классный верующий парень. Ну, я, во-первых, хочу напомнить, что один мудрый человек сказал, что верующих надо бояться, потому что их Бог им все прощает, а во-вторых, в 41-м году границы нашей родины пересекли парни, у которых на ремнях было написано «God meet us», что такие по-русски означает «Бог с нами», вот. А почему мы от Трампа что-то ждем, так именно как раз потому, что он барыга. И с барыгой всегда можно договориться. С идейным человеком договориться невозможно, если его идея противоречит твоей. Кстати, что было у Трампа, да, у Байдена. Он идейный противник нашей Родины. А Трамп, он безидейный. И поэтому с ним-то как раз вести диалог можно. И вот поэтому мы на него и возлагали некоторые надежды. Собственно, все.
15: Спасибо, спасибо. Ну, я же тоже сказал о том, что на самом деле при Байдене все было понятно, в какую сторону они идут и что они делают, да? Сколько там миллиардов они выделили Украине, это все было понятно. Когда появился Трамп и заявил о том, что он может сделать так, чтобы и мы, как говорится, были довольны, да, и чтобы война прекратилась, почему бы, собственно, было не попробовать? Ровно вот этим, собственно, мы и занимались. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
17: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
15: Да, Олег, здрасте.
17: Да, ну вот по поводу ПВО, военный эксперт, полковник Ходоренок, он уже давно говорит о необходимости вернуться вот к советскому опыту, да, восстановить снова отдельный род войск ПВО.
15: Да-да-да.
17: Наверное, достаточно тоже разумно. Вы знаете, ну вот мы накануне освобождения Константиновки и Красного Лимана. И здесь действительно вот освобождение Донецкой области, здесь, понятно, очень важен фактор времени, потому что у нас 24 августа будет ровно 4,5 года вот этой войны на Украине, значит, этого военного конфликта на Украине. Вот, все это имеет значение. Единственное, ну, тоже такой момент, его тоже нельзя не заметить, не замечать. И сейчас вот будет последнюю, ну, и Красный Лиман, и Константиновка, и другие освобожденные города, конечно, они имеют очень большие разрушения. И какую-то часть мирного населения удается спасти российским военнослужащим. И, ну вот, и на фоне этого, опять вот 4,5 года, на фоне этого мы видим такой целый офис Зеленского на Банковой пресловутой. Все эти там Минобороны, Генштабы и СБУ в Киеве. Все целое и невредимое. Только города, которые стали нашими, сильно разрушены. Вот в этом есть диссонанс все-таки. Мы освобождаем очень сильно, ну, страдают, разрушаются города, и при этом вот эти вот самые злачные места в Киеве, связанные с укранутыйской верхушкой, целые невредимые. И вот опять этот момент, важнейший аспект денацификация, который был провозглашен в начале СВО. Важнейший момент. Ну как вот заниматься денацификацией, если действительно ни один член укранутыйской хунты не уничтожен пока? Тоже этот принцип, ведь, ну, это же надо как-то прямо понимать. Вот эти вот моменты, конечно, они... Да, вот,
15: 2 миллиона 400 тысяч человек уничтожено было, те, которые воевали за этот режим. Это не дорога в этом направлении? Нужно... Да, нет, подождите, я понял, да. А вот если бы, допустим, наоборот, вот если бы уничтожили, допустим, вот там, ну, человек 30-40, да, это решило бы задачу?
17: Да, это могло...
15: Была бы достигнута уже денацификация?
17: Ну, за 4,5 года, да, это бы дало очень много. Это, может быть, даже и решило бы задачу.
15: Может быть.
17: Единственное, да, вот маленький момент, наверное, это вместе с ранеными... С...
15: Нет, это только убитые. Это информация моргов. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Так... Константин пишет, может и есть движение солдат по карте, но дронов нас летит все больше, это да. Даже если останется только Львов, будут нас кошмарить террористическими атаками, а мы не готовы даже исполнять массированные ежедневные удары. Мы бьем? Почему? Массированные ежедневные удары. Посмотрите на наши удары. Просто вам адреса не нравятся. Я понимаю, про что вы говорите. Адреса, наверное, не нравятся. Но удары у нас и ежедневные, и массированные. Вам цели, цели нужны другие. Я понимаю, про что вы говорите. Вот Олег только что нам про эти цели говорил. Но удары у нас есть массированные и ежедневные. И если вы этого не видите, Константин, что у нас есть массированные ежедневные удары, тогда даже не знаю, что вам сказать. Наталья пишет, как жаль, что было упущено время, Крым на грани захвата. Да с чего вы это взяли, Наталья, что Крым на грани захвата? Что ж такое-то? Время было упущено. Ну, смотря в какой период, может быть, и было упущено, да. На Рублевке в центр на Роснефть не пускают на заправку, перекрыли очередь. Ну, сейчас откроют. Может быть, разгрузка бензина идет, не знаю. Это был Лаксмус, верхушку надо валить. Ну, верхушку надо валить. У нас сейчас новости, друзья. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про чемпионат мира по футболу, про победы Кюрасао, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Иордании. Нет, они еще не победили все. Иордания с Аргентиной вылетели. Ну, все, ладно, вылетели. Хорошо, все, ладно, вылетели, да. В общем, они все вам расскажут, все расскажут про футбол, да. Встречаемся с вами, друзья, через неделю в этой студии.
18: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 20:01 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. НАТО после саммита в Анкаре оценит вероятность конфликта с Россией. Об этом пишет издание «Туркия». Встреча стран-членов Североатлантического альянса пройдет 7-8 июля. Разговоры о возможном конфликте блока и Москвы не утихают. Их ведут и европейские лидеры, и военные. В этом контексте предстоящий саммит, который пройдет в Турции, становится решающим. На нем обязательно затронут вопрос о частичном выводе американских войск из Европы, о том, как это отразится на европейской безопасности, говорится в публикации. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее высказал мнение, что НАТО и ЕС готовятся к столкновению с Россией на рубеже 2030 года. По словам дипломата, главная задача Североатлантического альянса и Европейского союза заключается в том, чтобы добиться стратегического поражения нашей страны. Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для правительства. Премьер указал на это во время встречи с председателем Софеда Валентином Матвиенко и представителями Совета Палаты. Демография – абсолютно точно важнейшее направление работы Кабмина. Это одна из главных национальных целей развития. В том числе вместе с Советом Федерации сегодня много чего было сделано, отметил Мишустин. Владимир Путин ранее заявил, что в список задач внутреннего развития России входит демография, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни. Все они, по словам президента, будут решены. В Аэрофлоте не ожидают роста цен на авиабилеты из-за ситуации на топливном рынке. На это указал глава компании Сергей Александровский. С точки зрения перекладывания в цену билета, так как и говорил ранее, работаем в инфляционных коридорах. Эту задачу сохранили перед собой. Отмечу, что текущая экономика Аэрофлота нам позволяет это делать. Поэтому не ожидаем никаких всплесков с точки зрения цен, сообщил Александровский. Кабмин с 1 июня ввел запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Мера действует до 30 ноября. Позже глава Росавиации в рамках ПМЭФ рассказал, что дефицита авиакеросина в стране не наблюдается. Тренер сборной Чехии подал в отставку после вылета команды с чемпионата мира 2026. Подопечные Мирослава Коубика заняли четвертое, последнее место в группе А. Чехии проиграли командам Южной Кореи и Мексики, а также сыграли в ничью с ЮАР. Сегодня мы с тренером по обоюдному согласию договорились прекратить наше сотрудничество, заявили в футбольной ассоциации Чехии. 74-летний специалист возглавил национальную сборную в декабре 2025-го. Его контракт был рассчитан до 2028 года. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
18: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8.
20: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем.

0: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Gomez. Jordi Alba. Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 20:07 в Москве, сегодня 29 июня, понедельник, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, подписывайтесь на все наши ресурсы обязательно, ставьте лайки, жмите кнопку с ракетой, в общем, везде все, что можно, надо нажать, везде надо подписаться. Осипов сейчас подскочит. Через паузу, что мы, собственно, сегодня с вами будем обсуждать? Естественно, мы будем с вами обсуждать плей-офф чемпионата мира. Стартовали вчера первые матчи 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Собственно, подведем итоги группового этапа. Уже есть сюрпризы, уже которые никуда не денутся. Причем сюрпризы как со знаком минус, так и со знаком плюс. И вот сейчас, прям параллельно с нашей программой, идет матч 1/16. Бразилия-Япония. Первая такая серьезная, ну, из двух пока на данный момент вывесок, который первый матч вчера был сыгран. ЮАР и Канада играли, вот сейчас играют бразильцы против японцев, должен быть интересный матч, параллельно поглядываю я на экран, смотрю на то, что там происходит, но пока, как будто по ощущениям, бразильцы владеют мячом, но ничего сверхъестественного, опасного пока еще не происходило. Я думаю, что ну, должно быть интересно. Вообще, с точки зрения того, кто куда вышел, все очень неплохо выглядит. Интересные команды. Интересная плей-офф. Кейсуки Хонда еще играет. Вот Хонда не играет, играет в Сузуки. Это, видимо, какая-то традиция у японской сборной. Должен быть либо Тойода, либо Сузуки. Митсубиси, вот я не знаю, играл когда-нибудь или нет. Вот Хонда когда-то был, сейчас играет Сузуки. Сузуки играет у японцев на воротах, и что самое интересное, он чернокожий. Да, у него фамилия Сузуки. Прям один в один такая же, как, собственно, и бренд мотоцикла. Вот Ямаха тоже нет пока. Ну, по одному за раз. По одному за раз. Вот сейчас Сузуки проплатили, видимо, рекламу. Да нет, никакого прикола. Просто не так много фамилий у людей. Вот. Это все фамилии. Про Ямаха. Ну, я думаю, да, Ямаха тоже. Скорее всего. Да ладно, итог очевиден. Однако болею за японцев назло. Во-первых, вообще не очевиден итог. Я здесь не могу согласиться, потому что сборная Японии очень хорошая команда. Посмотрите, где играет вся сборная Японии. И это еще у них много лидеров вылетело еще до чемпионата мира. Некоторые вот... Этот играет? Куба. По-моему, Куба сейчас не играет. Сейчас я быстренько посмотрю. Куба, по-моему, не должен быть в составе. Он, наверное, еще травмированный. Он травмировался уже на... Да, он в запасе. Он травмировался уже на чемпионате мира. Ну, короче говоря, у японцев очень хорошая команда. А бразильцы, наоборот, наверное, скорее относительно бразильцев же, скорее разочаровывающие. Но пока ничего сверхъестественного за 10 минут не произошло. Как-то притираются друг к другу. Японцы явно дали бразильцам мяч. Будут на контр.

0: атаках выбегать, судя по всему. Так я и видел этот матч в самом начале, еще на этапе вывески, потому что японцы хорошо выбегают. А бразильцы... И бразильцы хорошо выбегают. И у бразильцев это как будто их главное вообще... Мощь, главное оружие. Это быстрые разящие контратаки. Все-таки Карло Анчелотти не зря там эту сборную тренирует. Поэтому я думаю, что у бразильцев в неудобном положении в этом матче. Ну вот и посмотрим. Первая такая по-настоящему проверочка у бразильцев на этом. Ну, марокканцы же еще были, да? С марокканцами же они играли на групповом этапе. Ну, это все-таки групповой этап, да, с марокканцами. А сейчас вот уже на вылет.
1: Георгий Осипов, всем добрый вечер. Всем добрый вечер. По классике Месси должен был не забить пенальти, но играет Бразилия, поэтому ждем сюрпризов. Что я пропустил в плане
0: атакующих моментов? Ничего, пока ты не пропустил.
1: Значит, пока все по плану.
0: Да, значит, давай...
1: Работаем дальше.
0: Давай мы с тобой для начала пройдемся по тем командам, которые, в принципе, вышли, и какие не вышли, в чем здесь, может быть, кто-то удивил тебя конкретно.
1: Слушай, ну, наверное, глупо было бы не сказать про Кабо-Верде и Визинью.
0: Вазинью.
1: Визинья, это немножко другое. Но
0: Визинья — это то, что им способствовало.
1: Если вы не поняли, почему он Визинья... Буквально вот сейчас я сидел в одном из заведений, и ребята за соседним столиком обсуждали как раз того самого вратаря и говорили: «Ара, там вообще будет так, что он блогером станет, ему ничего в этой жизни не надо». Ты, наверное, не слышал этого.
0: Нет,
1: я вот прям подготовил специально для эфира. Они говорят: «Да ничего, ты видел девчонок, которые у него там? Ты видел? Да он...» Короче, вы понимаете, да? Хишеду, вот, наверное, понимают, о чем там шла речь. Поэтому у парня реально жизнь сложилась. И я ему желаю только удачи и здоровья. Он классный. Ну, вот реально никакого негатива. И то, что Кабо-Верде у нас в 1/16 финала чемпионата мира.
0: Да, Кабо-Верде вышли.
1: Это, конечно, сюрприз.
0: Вышли со второго места сюрприз. Из группы, где еще помимо них была Испания, Уругвай и Саудовская Аравия. Да, наверное, это команда, которая всеми называлась командой булочкой, там, завтраком для всех остальных, кто находится в их группе. В итоге они выходят со второго места, и Уругвай, который на третьем, не выходит вообще никуда. Уругвай – это, наверное, одно из самых больших разочарований этого турнира, потому что они все там друг с другом рассорились, скандалы тренерские между игроками, в итоге с федерацией все это переросло в скандал. Федерация футбола Уругвая вообще отменила им самолет, сказали: «Будете сами добираться до дома, как хотите».
1: Слушай, ситуация с Муслерой, с вратарем, который, честно говоря, на протяжении всей карьеры мне лично нравился. Но он всегда ярко играл за сборную Уругвая, очень-очень много лет я его наблюдал вживую, как он играет. Мне обидно, что такие футболисты таким образом завершают карьеру, и что Уругвай, Федерация футбола Уругвая, забывает все прежние заслуги.
0: А почему? Вот это... Они не забывают, его вообще-то вызвали. Не надо было вообще вызывать этого человека.
1: Не надо было ехать. Вот показательная история с Игорем Акинфеевым, который на пике своей формы закончил карьеру сборной России.
0: Да, надо вот, видимо,
1: надо
0: учиться
1: уходить красиво.
0: Уходить, если не на пике, то хотя бы не на позоре. Как получилось это с Муслерой, теперь все будут ему вспоминать именно то, как он, собственно, 3 результативные ошибки за 3 матча. Ну, это приговор любому вратарю, он там и сам еще...
1: Он очень плохо играл. Слушай, там куча мемов, где он изображен без рук.
0: Да, Наверное, все видели. Опозорился человек в 40 лет, хотя чего вы с другой стороны ожидали от него.
1: Эдвард пишет: то есть Осипов ел, а не бежал в студию? Понятно. Нет, я разговаривал с главным редактором.
0: Да ел он, ел.
1: Мы просто вместе ели.
0: Да, значит...
1: Кофе пили.
0: Кто еще, значит, удивил? Ну, безусловно, ЮАР, которые уже тоже покинули турнир, но в плей-офф-то они вышли со второго места. Из группы с Мексикой, Кореей и Чехией. И вот корейцы — это второе разочарование. Причем там тоже скандал. Там,
1: давай говорить, какие корейцы?
0: Южные корейцы, северные не были на турнире.
1: Поэтому
0: корейцы южные, там тоже скандал, тренера уволили, тренера там сразу замыливают его фотографии на трансляциях телевизионных, там политики, чуть ли не до главы государства дошло, высказываются на его счет и обещают какие-то там расследования в его адрес, при том, что он так-то легенда отечественного футбола.
1: Вот именно, опять же, и там тоже забыли, по моему мнению. мнению.
0: Ну, там забыли,
1: забыли, да, про заслуги просто. Ну,
0: там забыли. Хотя корейцы, конечно, тоже опозорились.
1: Мы видели, как там поступали с президентом. То есть, там, мне кажется, с этим главным тренером бедным может то же самое произойти.
0: Ну, ну,
1: к сожалению.
0: Как бы корейцы опозорились. Понимаешь, вот как ни крути, их подвел матч против ЮАР, где они умудрились проиграть со счетом 1-0, да, и ЮАР абсолютно никакущая команда, одна из тех команд, которая заскочила в плей-офф постольку поскольку. На мой взгляд, больше таких команд, на самом деле, там наверное, и нет. Есть слабенькие, но вот прям совсем откровенно никакие. Это вот ЮАР. И ЮАР вчера, собственно, от канадцев и отлетели сразу. Канадцы — первая команда, которая будет играть в 1/8.
1: Вот кто-то писал, канадцы удивили.
0: Да вот меня не удивили. У канадцев пока не было никакой настоящей проверки. Они, кстати, будут играть против победителя пары Голландия-Марокко.
1: Простите, я в очередной раз скажу. Канада для меня не футбольная страна. Ну вот, ну, не могу я, понимаешь, вот это усыпить.
0: Главред злодей сына отправил программу, начинать, а Осиповым ел.
1: Ну, то жизнь такая.
0: А вообще, да, вообще появилось по то, жизни, что он ел? Вот это как проросло, я не понял. Ну, мне нравится, хорошая, да. Просто на ровном месте. Ну и что, что не футбольная страна, и что? А сборная неплохая. Ну, это, я думаю, все. То есть это уже предел, ну и на самом деле и хорошо, что это уже много. 1/8 финала для канадцев – это уже очень много. Это уже успех. То есть канадцы, на самом деле, на данном этапе уже очень успешно проводят чемпионат мира. Все. Ну, я уверен, что и Марокко, да, и голландцы,
1: да,
0: их выбьют.
1: Да, да, удачно. Но нравится ли вам этот футбол? Ну, на любителя, как будто бы. Как будто бы на любителя.
0: Так, что у нас есть еще из таких, да, из сюрпризов? Ну, турков мы прибивали еще раньше, хотя, слушайте, они,
1: ну, турки красиво, выиграть, да, выиграли последний матч, но это тоже, к сожалению, фиаско. То есть, ну, сборная Турции в таком составе сыграла очень плохо на этом чемпионате.
0: Ну, да.
1: Ну, должна была быть такая команда.
0: Самая печальная история — это то, что случилось с Ираном.
1: Это вообще,
0: мы же немножко, слушайте, это обсуждали в предыдущих эфирах.
1: Мы, по-моему, в выходные это
0: забили гол, и после этого радовались, так как будто выиграли чемпионат мира, там, с очками, со всей прочей. 104 минуты они радовались этому голу на последних минутах. Там 90 или на 89-й был забит гол. А потом его отменили из-за офсайда. Причем такого, супер тонкого. Там очень, сразу очень, по нескольким статьям был этот тонкий офсайд. А потом еще в перекладину умудрились попасть. Они прямо на совсем последней секунде матча. И ждали они... им нужен был результат между... Вот кто у нас сыграл? Безумный матч-то был. У австрийцев, да, по-моему, это была игра. Они должны были сейчас... А где у нас это? Где у нас австрийцы-то? Австрийцы у нас... Аргентины, да? Алжир, Австралия. Правильно это был матч? И какой это был матч? Австралия, говорю, Австрия. Итак, где это игра?
1: Завершающий, завершающий.
0: Ну да, я что-то не могу найти. Ну, помоги.
1: Вот я...
0: Принеси пользу.
1: Ах, ты сволочь.
0: Конечно,
1: Алжир, Австрия, 3-3.
0: 3-3, вот. Значит, я все правильно помню.
1: 5 утра матч.
0: Нету этого матча.
1: Ну, потому что от тебя никакой пользы нет.
0: У меня почему-то нет. У меня почему-то 3-1. А, у меня здесь... А, старая. Я не обновил страницу.
1: Ты смотришь чемпионат мира 22-го года?
0: Вот, я не обновил страницу просто у меня, поэтому матч этот был еще не сыгран. Да, значит, 3-3. Алжир с австрийцами сыграли, и там, ну, это было просто... Их устраивал любой результат, кроме ничьи иранцев. И в итоге Морес забивает на 93-й минуте. Казалось бы, победный гол для Алжира. И в итоге на 96-й австрийцы сравнивают, делают счет 3-3, и Иран едет домой. Самая настоящая драма со знаком минус. Очень жалко иранцев.
1: Слушай, Иран вообще не заслуживал этого вылета.
0: Ну...
1: Ну, реально не заслуживали.
0: Ну, я тебе так скажу. Вот когда ты в меньшинстве, угу, точнее, в большинстве, не обыгрываешь нулячью Бельгию, играешь достаточно аккуратно, осторожно против этой самой Бельгии. Вот это может тебе всегда аукнуться.
1: Я
0: вот
1: не
0: оно
1: согласен
0: и аукнулось.
1: С тобой. Все-таки Бельгия, она априори лучше.
0: Но
1: чем
0: они
1: Иран.
0: Очень долго играли с ними в большинстве и ничего не сделали, не смогли никаким образом их победить. Если победили, вопросы бы были закрыты. А вот так не получилось. Ну и Узбекистан, наверное, да, тоже, к сожалению, разочаровал Узбекистан. 0 очков у Узбекистана, 0 очков.
1: Но забитые голы есть.
0: Один.
1: Ну, как минимум.
0: Да, один гол у
1: Узбекистана. Или два гола.
0: Два,
1: в последнем матче тоже забили.
0: Да. В последнем матче, кстати говоря, Шумуродов забил шикарный гол. Просто потрясающий
1: как
0: гол.
1: Как ты забыл про него?
0: Может быть, я только про него и помнил. Может быть, это вообще лучший
1: гол. Первый матч.
0: Вот там я и забыл как раз.
1: Первый матч, который 5-1.
0: Шикарный не было такого. У них 3-1 и 5-0. Не было 5-1. Ну, ты объединил все вместе.
1: Ну, какая разница? Я запомнил просто, как они забивали голы.
0: Один из лучших голов. Один из лучших голов они забили на турнире, но при этом пропустили какое-то гигантское количество. 11 мячей они пропустили, вылетели. То есть там разница забитых и пропущенных, даже если бы они выигрывали, не позволяла им выходить с третьего места. Но... Зато выступили на чемпионате мира. Что здесь можно еще добавить?
1: Не, красавчики, слушайте. Да. Объединили болельщиков, болельщики поехали в США. Или в каких странах они играли, не столь важно.
0: Вот вы разочарованы Уругваем, а Испания что, показывает прям супер уровень? Это не в упрек, а вопрос. Как вам в целом Испания? Как будто не показывает чемпионскую игру, вам не кажется? Ну, мы сейчас, давайте, когда дойдем до пар, вот там уже и поговорим про испанцев в том числе. Кстати, очень странно, что Холланд не сыграл против лягушатников. Это, я думаю, было самое большое разочарование для тех, кто безумные деньги заплатил за матч Франция-Норвегия, для того, чтобы посмотреть бой между Мбаппе и Холландом, новыми, Месси и... О, Рональдиньо на трибуне. Не мог я удержаться. Рональдиньо на трибуне, это круто. И Оскар рядом с ним. Он ему, видимо, рассказывает. Один ему рассказывает, как надо было в футбол играть, а другой, как деньги зарабатывать в Китае, ему рассказывает. Потому что Оскар, я думаю, в миллион раз богаче, чем Рональдиньо сейчас.
1: Конечно, да. Я спрашиваю, золотой Оскар? Нет, тот самый, который...
0: Ну, слушайте, я думаю, если он захочет, то он может себе и золото вместо кожи пересадить. Я у него так много денег у него.
1: Буквально вчера шел в места, где мы гуляли, вот Никольское, вот эти все места чемпионата мира 2018 года в Москве. Да. Я вспоминал того самого человека, который кричал «Бразил!»
0: Да.
1: Тут бразильцы, Оскар, все дела.
0: Да, был такой. Это русский был, если что. Просто так кричал «Бразил!»
1: А мы в очереди за какой-то шаурмой, единственный зачем-то, что работает ночью.
0: Было
1: классные
0: время.
1: Были времена.
0: Ну, в общем, вот по разочарованиям, наверное, из тех, кто выбыл, вот так, да, в принципе, остальные нормально. Да, теперь давайте про пары посмотрим, какие у нас сложились на этом чемпионате мира. Итак, значит, 1/16 финала. Германия-Парагвай. Это сегодня. Будет сыгран.
1: 23:30.
0: Да, после вот бразильского матча. Франция-Швеция. ЮАР-Канада. Уже сыгран. Канада выиграла со счетом 1-0. Голландия-Марокко. Португалия-Хорватия. Испания-Австрия. США-Босния-Герцеговина. Всегда, когда вижу Боснию-Герцеговину, я понимаю, что там могла быть Италия. Вот я ничего не могу с собой поделать.
1: Ну, слушай, а так оно и есть.
0: Значит, Сенегал-Сенегал. Ой, подождите. Бельгия-Сенегал. Случайно обознался. Бельгия, Сенегал.
1: Неплохо.
0: Бразилия, Япония играет прямо сейчас. Кот-д'Ивуар, Норвегия. Мексика, Эквадор. Вот тут обидно. Угу. Прям обидная пара вот эта. Англия, Демократическая Республика Конго. Аргентина, Кабо-Верде. Это самая, наверное, юмористически наполненная пара в 1/16. Австралия, Египет. Швейцария, Алжир. И Колумбия играет с Ганой. Вот такие пары. И давай тогда, наверное, вот от... Ну, давай начнем с сегодняшнего матча. Вот
1: да,
0: у нас бразильцы играют с японцами. Счет 0-0, пауза на рекламный водопой сейчас в этом матче. Пока, честно говоря, ничего сверхъестественного. Да, понятно, что так. Одним глазом поглядываем на футбол. Он-то вообще, наверное, не смотрит. Или ты догадался, наконец-то, открыть себя где-то?
1: Нет,
0: ну ладно, подождем, пока человек научится пользоваться технологиями. Еще пока не время. Всего лишь 26-й год.
1: Всего лишь 20-24.
0: Да. Чего 20-24?
1: Время.
0: Ну да. Ну, подождем. Что ты ждешь вообще, в принципе, от этой пары?
1: Слушай, я жду интересной игры. Я тебе уже до начала говорил, что мне будет интересно эту пару посмотреть. Потому что бразильцы абсолютно меня не впечатляют, а японцы мне понравились.
0: Ну, одна из самых интересных пар, на самом деле.
1: Да, это самая интересная пара.
0: Ну, может быть, даже самая. Ну, нет, Португалия-Хорватия как будто тоже неплохо.
1: Португалия-Хорватия как будто бы на уровне.
0: Мексика-Эквадор.
1: Бразилия и Япония. Мне просто на фоне спада Бразилии некого интересно будет следить за этой парой.
0: Да, ну пока очень, очень ровно идет эта игра. Но я и ожидал, что у бразильцев точно здесь никакой легкой прогулки не получится. Вообще, это тебе не Кабо-Верде с аргентинцами. Здесь 3-1 пишет хитрый лис. Я думаю, что вот такими темпами здесь будет что-то минимальное. может быть, даже дополнительное время. Вполне возможно. Потому что японцы, они играют всегда до конца. Бразильцы не такие ребята, они могут до конца и не доиграть, могут где-то расслабиться. У бразильцев есть потери, ну, тот же самый Рафинья, который получил травму, он может быть еще восстановится, там говорят, к 1/4 потенциально он может восстановиться, если бразильцы дойдут до туда. Но без Рафинья как будто креатива на поле стало меньше, его и так там не хватает. Есть Пакета, который, в моем понимании, больше выделывается, чем приносит пользы пока. Он старается играть по-бразильски, но что-то как-то получается у него с трудом. Винисиус – зверь абсолютный. Винисиус, наверное, один из немногих, кто показывает по-настоящему бразильский футбол в этой сборной. Прям Винисиус молодец, не думал, что когда-нибудь это скажу, хотя он за бразильцев играет.
1: Слушай, но в сборной Винисиус как будто бы другой.
0: Ну, вообще не другой, он как раз просто разрывуха
1: устраивает. Нет, ну, я имею в виду осаженный как будто бы.
0: Наоборот, Винисиус на себя тянет, забивает.
1: Нет, по поведению я тебе говорю.
0: Ну, чувствует, видимо, ну, что он чувствует, лидер здесь, да, он настоящий.
1: Да, потому и что молодец. Там все-таки он, ну, не номер один.
0: В сборной Бразилии Винисиус не номер один?
1: Я тебе говорю про клуб.
0: А,
1: Манчестер Юнайтед. А тут как будто бы он осаженный.
0: В реале, да. Нет, ну, я не знаю, осаженный как-то негативное слово. Нет, почему нет, он нет. Осаженный?
1: Успокоенный.
0: Может, обсаженный еще?
1: Обсаженный?
0: Ну, даже почему он?
1: Не, ну такой, умиротворенный, давай так.
0: Да спокойный. Он зверь,
1: он как будто бы там он нацелен на шоу, а тут он как будто реально на футболе сосредоточен. Вот мое личное наблюдение, такое субъективное.
0: Солевой пишет Миш Николаев. Есть Дуглас Сантос и Луис Энрике. Дуглас Сантос играет в основе постоянно.
1: Да, вопросов, кстати, ноль.
0: Да, он, кстати, прям становится тоже суперзвездой в Бразилии. У него там тоже прирост подписчиков.
1: Я думаю, что вряд ли он.
0: Луис Энрике пока ничего не продемонстрировал на этом чемпионате. Хотя для меня загадка, почему. То есть вот футболист, который играет на месте Луиса Энрике, да, Райан, который он за кого-то в Португалии играет, за кого? Он играет в Португалии-то, господи, за Бенфику, по-моему, или что-то такое.
1: Не буду врать, я не знаю.
0: В общем, вот я не очень понимаю, что он делает на этой позиции. Или он за Бормут играет. За Бормут он, по-моему, играл. Там есть Эндрик, как вариант. Понятно, что он вместо Рафини, да, но есть Эндрик. Да та же самая Луис Энрике, мне кажется, получше было бы. Но вот Карло Анчелотти видит именно Райана на этом фланге. Мне пока он не нравится. Неймар...
1: Бормут.
0: Бормут, да. Значит, Неймар вышел на поле, ничего особо не показал.
1: Ну, Эндрик все ждут от старичка, я что-то вообще ничего не жду.
0: Он как символ. Я тоже ничего не жду.
1: Символ сборной.
0: Я тоже ничего сверхъестественного от него не жду, хотя, может быть, и проснется где-то по ходу турнира.
1: Нет, он может принести пользу. Но какую-то минимальную, я думаю.
0: Ну, тут пока не получается. Это что касается Бразилии. Есть сегодняшний еще матч Германия-Парагвай. Парагвай одна из тех команд, которые, наверное, удивили.
1: Да, тебе они очень понравились.
0: Очень они мне понравились.
1: Ты я на прошлом эфире, по-моему, говорил.
0: Про Парагвай?
1: Угу.
0: Ничего я не говорил тебе про Парагвай. Они вышли с третьего места в группе с Соединенными Штатами, Австралией, Парагваем и Турцией. Это вот они там турков как раз
1: и выбили.
0: Да, выбили из турнира. Опа, на вот вам и под новости. Японцы открывают счет. Японцы открывают счет дальним ударом из-за штрафной. 1-0 в пользу Японии. Вот вам и Бразилия.
1: Сашими в студию.
0: Да, это... Сашими в студию. Какой-то расист. Кстати,
1: что?
0: Кстати, расистский...
1: Я что плохого сказал, это их блюдо.
0: Расизм, кстати говоря, это отдельная была история в рамках этого противостояния. Они друг друга закидали мемами, это бразильцы и японцы.
1: Это
0: мемы
1: ужасно.
0: Отборные. Если вдруг вот вы эти мемы не видели, прям загуглите мемы Бразилия и Япония, и там шикарный юмор. Отвратительно мерзкий. Значит, одни шутят про обезьян, вторые шутят про ядерные взрывы и самоубийства. Очень смешно. Они друг друга этими шутками позакидывали, но мне кажется, что это как раз характерно показывает, что это две футбольные страны встретились, и они очень переживают. И действительно большой... Ну, гол шикарный японцы забили, перехватили в центре поля мяч, и дальним ударом в угол, ну, просто отлично, в правый от вратаря, в левый, в принципе, угол. Алисон ничего не мог поделать.
1: Да.
0: Вот сейчас мы, может быть, с вами увидим, что как-то это все... Игра должна стать интереснее, потому что бразильцам теперь надо отыгрываться. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. 8.
3: 20:30 столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак заявил об отсутствии решения по полному запрету экспорта дизельного топлива. Оно пока не принято, но продолжает рассматриваться, сказал вице-премьер. А при этом он сообщил, что правительство принимает все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в полном объеме. В России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина для всех и дизельного топлива для непроизводителей. Кроме того, принято изменение в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве еще одного дрона ВСУ. Обновленные данные появились в канале мэра столицы в мессенджере Макс. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в публикации градоначальника. Всего с начала суток, по данным Собянина, на подлете к Москве дежурными средствами ПВО сбиты 8 беспилотников. В Славянске на Кубани из-за пожара на НПЗ превышен уровень содержания сажи в воздухе. Это зафиксировано в районе садового товарищества «Заря». Такие данные представили в единой дежурно-диспетчерской службе. В большинстве контрольных точек на территории Славянского района превышений загрязняющих веществ не выявлено, отметили специалисты. По информации Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки проведено 140 исследований атмосферного воздуха. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае начался в ночь на 28 июня после падения обломков сбитого украинского БПЛА. Россияне в ночь на 30 июня смогут увидеть клубничную луну. Ученые отметили, что это первое полнолуние астрономического лета. Наилучшая видимость будет примерно с 23:00 до часа ночи по местному времени. Ищите на юге, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Несмотря на название, цвет естественного спутника Земли в этот период не обязательно будет красным. Он зависит от положения над горизонтом. При определенных атмосферных условиях луна действительно может показаться розоватой, оранжевой или красной. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии — профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая — главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.

0: Принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:37 в Москве, сегодня 29 июня, понедельник. Радиостанция «Говорит Москва», это «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаян, всем добрый вечер, друзья.
1: Да, продолжаем обсуждать плей-офф чемпионата мира по футболу 26-го года и наблюдать в прямом эфире за противостоянием Бразилии и Японии. Японцы все еще выигрывают со счетом 1-0. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, и на Рутюбе они идут. Подключайтесь везде, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про Дзен и про Макс, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.
1: Итак, значит, давай дальше с тобой пойдем по, ну, прям вот так вот по матчам. Сегодняшнее противостояние, которое начнется после Бразилии и Японии, это Германия-Парагвай. Германия-Парагвай, ну, честно говоря, я думаю, что здесь без шансов.
2: Изи катка.
1: Да, я думаю, что, ну, не прям изи, потому что Германия не впечатляет.
2: Ну, слушай, ну...
1: Но, да, все равно я думаю, что тут немцы пойдут в 1/8. Дальше у Парагвая, я думаю, что особых шансов не будет, честно говоря. Хотя, ну, неплохо они провели группу, но еще раз, вот сама по себе группа, кроме Соединенных Штатов Америки, все остальные ничего там им не противопоставили. Турки, которые 200 раз поворотом ударили, обыграть их так и не смогли. Парагвай попенальти пройдет немцев, пишет Игнат. Ну, немцы могут только вот, если это, если они вдруг действительно Парагвай их как-то пройдет, это будет позор для немцев. Самый настоящий. Несмотря на то, что немцы лично меня не впечатляют, это все равно будет позор. С Эквадором, когда Германия играла заключительный матч группового этапа, ну, абсолютно на равных играла она с Эквадором, сборная Германии. Может быть, даже Эквадор был лучше, поэтому и выиграл. Поэтому, ну...
2: Слушай, мне кажется, тут обсуждать нечего. Тут как будто бы все ясно, все и предрешено.
1: Ну, давай дальше пойдем по интересным, да? Ну, вот уже потом, это их потенциальный соперник.
2: Да, это Бразилия и Япония соперник.
1: Нет. Франция-Швеция, потенциальный соперник.
2: Я думал, ты просто берешь по датам, потому что будет игра сыграна завтра.
1: Нет, я иду вот просто.
2: Все, давай, хорошо.
1: Франция-Швеция, потенциальный соперник Германии в 1/8.
2: Тут тоже как будто бы все ясно.
1: Ну,
2: шведы в этом году меня вообще тоже не впечатлили.
1: Ну, шведы странные,
2: да. Я и не ожидал от них, честно говоря. Я в самом начале, до начала турнира, об этом вам говорил всем здесь.
1: Шведы действительно странноватые. Французы как будто сильно мощнее. Французы вообще хорошая команда. В последнем туре там Дембеле. Вдруг начали списывать Дембеле. Вот это, что ли, обладатель золотого мяча. Да вы посмотрите, какие действительно, значит, игроки играют. Да. И вот вдруг Дембеле, бац, хэт-трик.
2: Ну да.
1: Разошелся, при том, что Мбаппе особо ничего не показал. То есть,
2: Дембеле просто идет по графику Луиса Энрике.
1: Франция, да, ближе к финалу начинает заигрывать, да. Проблема у Франции, я считаю, что это проблема на самом деле существенная, это их полузащита, и вот в рамках этого турнира мы начинаем это видеть все чаще и чаще, все яснее и яснее.
2: Прорабьё там... во главе, да, этой проблемы.
1: Да, что это не полузащита с Канте, Погба, Гризманом, там, нет, вообще нет. Это достаточно слабая линия полузащиты, но бешеная абсолютно атака. Разрывная атака. Вот уж где по следам Луиса Энрике, так это в атаке. Да, там действительно просто россыпь невероятных футболистов есть у них в атаке. У шведов есть Исак, который как-то начинает там что-то барахтаться, вроде как играет достаточно неплохо, ну, по крайней мере, в последнем матче, по-моему, такой там... По-моему, да, в последнем матче группы он чем-то удивлял. Но в целом, да, шведы как будто этим французам не конкуренты. Как будто не конкуренты, и 1/16 для шведов выше крыши. Значит, команда, которая должна будет сыграть с Канадой. Команда, которая играет с Канадой в 1/8. Это либо Нидерланды, либо Марокко. И вот эта вывеска «Будь здоров». На мой взгляд, марокканцы вообще спокойно претенденты на 1/4, может быть, даже на полуфинал по игре. Вообще, я не удивлюсь этому совершенно. Голландцы почему-то многими котируется. Я не могу, честно говоря, понять, почему. Вдруг что такого продемонстрировали голландцы, что они всем так понравились по этому чемпионату
2: после мира? Первого тура это началось, все начали их реально восхвалять, все дела. Ну, что-то как-то...
1: Ну, как-то...
2: Как-то безвкусно.
1: Для меня это странно, я не вижу ничего сверхъестественного в сборной Голландии. Мне кажется, что марокканцы сильнее, но 55 на 45, вот такой вот разброс. В пользу Марокко. В пользу Марокко в рамках этого противостояния. Понятно, что и та, и другая команда обыгрывает канадцев в 1-8. То есть мы уже фактически смотрим на того, кто будет в 1-4. У нас, кстати, может в 1-8 быть Германия-Франция, да?
2: Угу. К сожалению.
1: Сильное такое.
2: Слушай, к сожалению, нормально. Ну, рановато, как было в Лиге Чемпионов. Финал нормально. Был не, а вот 1-4, если я не ошибаюсь.
1: Нормально, нормально, пойдет. Пойдет такой расклад. Ну, в общем, ты считаешь тоже, да, что Марокко?
2: Я тоже склоняюсь, да, к этому варианту, потому что Нидерланды меня не впечатляют.
1: Ну и вот...
2: Но, может, вот если твоя чаша весов в пользу Марокко, давай я скажу, что 50 на 50.
1: Да, хорошо. И вот, значит, тоже пошло интересное. Португалия-Хорватия. 3 числа они играют друг с другом.
2: Это вторая бомбическая пара,
1: да, я считаю. Да, ну вот теперь 16. Давайте мы по поводу разочарований, да, с вами. Ну вот как, мы можем назвать сборную Португалии разочарованием потенциальным?
2: А то же самое я тебе задам вопрос в ответ. А Хорватию?
1: Хорватия нет.
2: Хорватия как
1: Хорватию будто бы... я не могу.
2: Хорватия как будто бы она постарела.
1: Она не как будто бы постарела.
2: Она точно постарела, абсолютно, да, постарела.
1: Ну и что?
2: Ну как будто бы выдает свой уровень. Плюс-минус. Португальцы, не знаю.
1: Ну, португальцы...
2: Как будто бы мы от них ожидали большего. Тоже, да?
1: С одной стороны. С другой стороны, португальцы оказались чемпионами мира по забиванию голов в ворот Узбекистана.
2: Угу.
1: Правильно? Вот это да. Единственное, где Португалия показала хоть что-то.
2: Но в Криштиану не
1: матчах,
2: смог
1: в остальных
2: перебить
1: матчах,
2: Месси.
1: Криштиану не просто не смог перебить Месси, Криштиану нулящий был в последний матч, хотя сохраняю все свои аргументы, которые были в прошлый раз, то есть, что на самом деле не столько вина Криштиану Роналду в этом во всем, сколько вина всей остальной команды. Португалия дальше выходит на Испанию, вот предполагает Игнат. Кому скажи, среди пацанов во дворе лет 20 лет назад, что Япония откроет счет с Бразилией, в лучшем случае побили бы.
2: Ну, это, слушайте, это 26-й год.
1: Да, это, к сожалению, для Бразилии в первую очередь реальность.
2: Бразилию?
1: Да. Так они играют сейчас в футбол. Ну, японцы пока японцы. Ну, вот тайм заканчивается. Сказать, что Бразилия могла где-то сравнять счет.
2: Они как будто бы по левому флангу все разорвать.
1: Хотят, может быть, сейчас мы увидим в перерыве какие-нибудь замены. Может быть, мы увидим того же самого Неймара сразу, с начала тайма. Ну, вот хороший момент, кстати, у бразильцев, но нет, не получается.
2: Эдвард пишет, Перши еще смотрящим, да, их 845 лет вынесут эту Португалию. А если еще из Криштиану, там вообще будет просто побит мировой рекорд возраста.
1: Да, ну слушай, Хорватия вышла со второго места в непростой группе.
2: Очень непростой.
1: С англичанами, кстати, да. И с тем же самыми ганцами. Очень была такая сложная группа, да, там еле-еле обыграли Панаму, но достаточно неплохо смотрели с англичанами. Ну, короче, не знаю, вот мне кажется, что эта Хорватия, она вообще такая кайфоломская же команда. Хорваты, в принципе, любят ломать кайф. Я думаю, что они могут и здесь обломать кайф в виде Криштиану Роналду дальше на турнире. Было бы очень по-хорватски это. Вот пишут Витини и Фернандеш Дно, пишет Эдвард, да, честно говоря, да. Да вся сборная Португалии отстой. Они плохо играют в футбол. Они,
2: а
1: действительно,
2: кого
1: смогли,
2: там выделить?
1: Они
2: никого.
1: Действительно смогли продемонстрировать только определенный уровень только против Узбекистана. Ну, как показал турнир,
2: да,
1: кто угодно может
2: Узбекистан
1: сделать.
2: Узбекистан всем проиграл.
1: Ну да. Вот и все. В остальном сборная Португалии, ну, кто-то может в здравом уме сейчас сказать, что эта команда претендует на победу на чемпионате мира.
2: Сталиненок, знаешь, что пишет?
1: А.
2: Были времена, и греки Европу брали. Может, теперь Япония мир возьмет?
1: Я бы на это посмотрел, честно. Мне было это как минимум любопытно. Я в этом очень сильно сомневаюсь.
2: Я вообще в это не верю, но японцы очень хороши. Я вот когда увидел первую их игру, самую первую с испанцами, они прям вообще были великолепные. Просто великолепные.
1: Они играли с испанцами?
2: Я говорю первую игру их и испанцев. Не против друг друга. Их и испанцев. Первые игры их увидел. Японцы сыграли 2-2.
1: А почему испанцы?
2: Слушай, ну мы просто говорили, то, что тут испанцы в паре, если что, попадают Португалия и Хорватия. Я поэтому их вспомнил сюда. Вот они меня впечатлили. Что
1: ты
2: испанцы,
1: меня запутал вообще.
2: Просто испанцы меня впечатлили.
1: Испанцы тебя первой игрой
2: японцы
1: впечатлили?
2: Японцы и испанцы.
1: Первой
2: да.
1: игрой?
2: Да.
1: С Кабо-Верде нули?
2: Тем, что, ну что они...
1: То есть тебя они впечатлили абсолютно по-разному?
2: Минус.
1: Ты просто так решил вписать
2: да,
1: испанцев?
2: Да, да, потому что эта пара будет здесь сыграна. Но просто по мне, японцы это лучшая сборная на данный момент, которая в 1-16 играет. И в самой серьезной паре. В самой серьезной паре.
1: Японцы лучшая сборная сейчас?
2: Да, из самых слабых, и на которых я не ставил никаких ставок.
1: Испания здесь тогда при чем? Хватит копать, все. Уже,
2: ладно,
1: уже
2: все,
1: очень
2: все
1: ты глубоко.
2: Я
1: да,
2: сдался. Все,
1: уже
2: раз.
1: Очень раз глубоко
2: ты, меня
1: ты
2: не
1: закопал.
2: Понимаешь, все.
1: Никто не понимает. Короче, мне кажется, что хорваты идут в 1/8. Вот так вот, я думаю, что будет у нас такая сенсация. Это Португалия со всем своим золотым поколением не заслужила выхода дальше. Мне не нравится эта Португалия. Я бы с удовольствием бы посмотрел на Португалию дальше, если бы они играли в хороший футбол. Вот если представить этих же футболистов, но только что все они играют на своем уровне, Португалию дальше, пожалуйста. Но тем более, что я вообще, мягко говоря, не любитель хорватов.
2: Ну вот смотри, если
1: и
2: у нас...
1: И футбол, и вообще в принципе. Но...
2: Если у нас из этой пары выходит Португалия или Хорватия...
1: А из этой да. пары, смотри, определенно точно выходит либо Португалия,
2: я
1: либо Хорватия.
2: Голосую,
1: потому что они
2: что
1: в этой
2: здесь
1: паре.
2: Здесь вышла Португалия, потому что, вот опять же, про Испанию почему я вспоминаю, потому что здесь будет матч с испанцами. Потому что нет сомнений, что испанцы проходят Австрию. У меня нет никаких сомнений. И пара Хорватия, пара Португалия-Испания для меня будет более интересна, чем Хорватия-Испания.
1: Угу.
2: Вот в таком контексте.
1: Это понятное дело, с одной стороны. Но с другой, если у тебя Португалии такие вот, как они сейчас, то что им там делать? Ну, я почему-то поставлю на
2: хорватов. А мне кажется,
1: хорват.
2: Что они вот...
1: Собственно, Испания-Австрия. И вот мы подошли к той самой Испании, которая не впечатлила Эдварда, да, по итогам группового этапа. Я не могу сказать, что я разочарован в испанцах. Но, наверное, да, тоже ждал чего-то большего. Испанцы, получается, у нас сыграли... Ну что, они два раза выиграли, да? У Уругвая, у мертвого они выиграли, разгромили Саудовскую Аравию абсолютно по делу, и нули сыграли с Кабо-Верде.
2: Это как раз та игра, которая впечатлила со знаком минус
1: да,
2: в первом туре.
1: Да, ну, честно, меня, наверное, больше впечатлила со знаком минус игра именно против Уругвая, абсолютно никакущего. Потому что, да, там, наверное, испанцы должны были делать чуть больше. Но уже Ямаль играл. Практически весь матч.
2: Это
1: то есть здесь, я думаю, что против австрийцев испанцы выйдут полноценным основным составом. Ну, у них там этот же, Нико Уильямс травмировался. Mm-hmm. Дома, вообще, конечно, уругвайцы просто ломали кости, играли как мясники против испанцев. Да. Они, видимо, уже поняли, что им ничего не светит, и просто начали ломать футболистов.
2: Хотя ставка на эту игру была большая с моей стороны, потому что я ждал хорошей игры.
1: Основные
2: абсолютно
1: мировые...
2: не то, что было на поле.
1: Основные мировые футбольные лидеры как будто бы проседают в последнее время, а средники подтянулись. Да, да, так оно и есть.
2: Ну, не все. Ну, не все.
1: Да все. Ну, все.
2: Спорно.
1: Почему?
2: Ну, очень спорно.
1: Ну, ты посмотри на плей-офф чемпионата мира, и ты поймешь, что этот тезис, он вообще вполне умеет
2: место
1: быть.
2: Если мы возьмем
1: быть.
2: Бразилию, подходит. Если мы возьмем Португалию, подходит. А вот если мы возьмем Францию, ну, как будто бы, да, есть проблемы,
1: средники
2: но они крутые.
1: Подтянулись.
2: Средники, ну, кого вы за средников считаете? Япония средняк?
1: Да, конечно.
2: Японцы красавчики на этом турнире.
1: Япония, вот... Норвегия, Хорватия,
2: Норвегия, Марокко.
1: Норвегия
2: отлетит, слушай, Норвегия, скорее всего, отлетит. Я вот сейчас посмотрю, с кем они играют.
1: Посмотри, мы сейчас дойдем. Мы сейчас дойдем до Норвегии. В общем, здесь, да, действительно, дальше. Наверное, Испания все-таки пойдет вперед. Австрия вообще никакая. Мне эта Австрия абсолютно не понравилась. Супер средняя команда, которая как раз похожа на саму себя. Я думаю, что испанцы идут дальше, в 1/8 будут испанцы, так или иначе, они обыграют австрийцев. И дальше, вот в 1/8 уже может произойти все, что угодно, если и Хорватия, и Португалия, это уже будет посложнее.
2: Ну, как же много пар в 1/16.
1: Особенно Хорватия. Ну, такой вот, да, такой турнир. Суареса не хватило, он свои 56 лет больше бы пользы принес.
2: Это правда.
1: 100%,
2: да. Это правда.
1: Значит, США, Босния и Герцеговина. Я думаю, Соединенные Штаты вперед при любых раскладах, даже если будут играть хуже. Они первым матчем удивили, дальше немножечко было поспокойней с точки зрения восприятия этой сборной, но все равно, не Босния и Герцеговина. Я думаю, что Соединенные Штаты их перебегают. Боснийцы такие мощные физически, но Соединенные Штаты должны будут пойти дальше. А вот Бельгия-Сенегал, вот это любопытная история, и я ставлю здесь на Сенегал. Я здесь ставлю на Сенегал. Там, конечно, тоже не без скандалов, как это всегда бывает у африканцев. И, может быть, именно эти скандалы им как-то могут помешать. Но бельгийцы такие отвратные. Такие отвратительные эти бельгийцы. На это просто невозможно смотреть. Этот Лукаку просто никакой.
2: Лукаку
1: разучился играть в футбол.
2: Простите, ну он давно разучился.
1: Один-единственный Тросар. Тросар — главная звезда этой команды. Мне кажется, это уже много говорит о сборной Бельгии. Поэтому я думаю, что Сенегал...
2: У них были поколения, слушай, долгие-долгие годы, которых
1: считали суперзвездами. Одно поколение
2: у них было. Ну, были долгие годы, вот это поколение.
1: Это то же самое поколение. Вот все эти Дебрёйны с Лукаками.
2: Ну, они все.
1: Ровно эти
2: они уже все, они списаны, к сожалению.
1: Поэтому я думаю, что в 1/8 мы с вами увидим противостояние сборной Соединенных Штатов против Сенегала.
2: И вот там будет интересно.
1: Там будет интересно. Там будет интересно, действительно, да. Значит, вот Бразилия и Япония, у них сейчас перерыв. К ним подъедет кто-то из пары Кот-д'Ивуар, Норвегия. И кто бы ни был победителем в этой паре, я считаю, что он смотрится абсолютно достойным соперником, что бразильцам, что японцам. Это одна из сложнейших вообще пар в этой половине турнира таблицы. Кот-д'Ивуар и Норвегия, обе команды показали шикарный футбол. Норвегия, вот единственное, что мне не понравилось. Норвегия не сыграла основой против французов. Я не люблю такие приколы. То есть они просто отдали этот матч, они согласились на то, чтобы быть на втором месте турнира таблицы, не дали никакого боя. Да, там немножечко упирались они, конечно, и вторым составом. У них второй состав хороший, боевой. Но они откровенно просто отдали этот матч. То есть Холланд даже с скамейки не вышел. Всем видом они показывали, что они отдыхают.
2: Ну, с другой стороны, слушай, а кто мы такие, чтобы их за это осуждать? Если это принесет результаты в
1: 1-16... Это никогда не приносит результата. Вот я об этом. Это никогда не приносит результата.
2: Давай посмотрим, что произойдет.
1: Я уверен, что это, за это они могут поплатиться. Во-первых, теряешь так или иначе тонус. Очень большой перерыв будет. Практически, не, там, ну, учитывая эту игру, 2 недели будет перерыв, да? Или полторы.
2: Не-не, полторы.
1: Ну, это огромный перерыв, вообще-то, для основного состава. Во-вторых, Кот-д'Ивуар, ну, вот там, в чем славится Норвегия? Физикой. Ну, идите сравняйтесь по физическим данным с Кот-д'Ивуаром. Как бы удачи.
2: Ну да, Кот-д'Ивуар мощные ребятки.
1: Кот-д'Ивуар супермощные ребятки, вы здесь не передавите. Скорости, не сказать, что они вам уступают. Ну, в общем, это суперравная пара. И Норвегия, мне кажется, может именно в этот момент и обделаться именно из-за того, что... Ну, вот как-то и по-футбольному это будет справедливо. Ну, нельзя на чемпионате мира отдавать матч. Ну, нельзя. Надо играть всегда на победу на чемпионате мира. Тем более, что если бы они победили, они бы сейчас могли играть со шведами. Дерби было бы, представляешь? Ну, что, дерби? А в итоге, ну...
2: А комментируется это норвежский
1: Бабаян. Весь вот этот просчет, он, мне кажется, всегда мимо.
2: Да?
1: Да, мне кажется, всегда это будет мимо. Но кто бы там ни был, бразильцы или японцы, то есть это вот вообще шикарно. И 1/8 будет
2: хорошая, тоже отлично. Хорошая, да, Сергей.
1: Значит, Мексика играет с Эквадором. И вот это первый раз, где мне по-настоящему обидно.
2: Да, потому что две команды встречаются, и будет обидно потерять и ту, и другую.
1: Эквадор подарил мне самые положительные эмоции пока в рамках этого чемпионата мира. Вот тем, как они играли с немцами, тем, как они вообще все матчи свои играли, и как они вырвали эту победу, вышли в 1/16 из-за этой победы, как они радовались, как тренер побежал к своей семье радоваться. В общем, это вот была...
2: Красивая история.
1: Это был по-настоящему чемпионатов мировская эмоция. Мексиканцы, ну, во-первых, они хозяева. Во-вторых, они классно проводят чемпионат мира. Они классно болеют за своих. Я в них не верил. Это тоже важно. В итоге они выиграли все 3 матча, ни одного мяча не пропустили. Они как будто специально меня лицом в этом неверие макнули.
2: Можно вопрос один. Цезар Монтес, можешь опыт в Москву привезти?
1: Нет,
2: не может. Собираешься приехать обратно?
1: Не-не-не. Я думаю, что не собирается, честно говоря. Я думаю, что уже никто к вам не собирается. Вы там из Сочи людей подписываете дальше.
2: Хороший футболист.
1: Конечно, Сочи. Это бомба.
2: Джикия приехал.
1: Джикия. Джикия, да, я забыл про Джикию.
2: Легенды.
1: Это бомба.
2: Что ты хочешь? Защита подъехала, защита.
1: В общем, мне симпатично и та, и другая команда, и будет очень обидно потерять что одну, что другую. Я ставлю на Мексику.
2: Я тоже, безусловно, за Мексику.
1: Потому что хозяева, хотя Эквадор вообще непростая команда, и они как будто набрали ход, и теоретически должно будет им вернуться за те незабитые голы в групповом этапе.
2: И знаешь, самое главное разочарование, что в этой паре, что матч будет в 4 утра.
1: Ну, это вообще, это в принципе разочарование. Единственное только, вот у Мексики была слишком легкая группа. То есть, как оказалось, Южная Корея и Чехия, которые должны были претендовать на выход со второго и с третьего места, и та, и другая команда просто не подъехали на турнир. Да, они в разобранном состоянии. А ЮАР — это футбольные ложки. Это не футбольная команда. И мексиканцы спокойно разделались с ними со всеми. Поэтому как будто именно вот по-футбольному у Эквадора было больше уже на этом чемпионате мира сопротивления, нежели чем у мексиканцев.
2: Слушай,
1: может быть, и это сработает.
2: Посмотрим. Но как будто мексиканцы здесь выглядят фаворитами. Но вот тут есть...
1: Не по-футбольному, только за счет того, что они хозяева турнира. Вот единственное, что за них, а так половина на половину.
2: И если вдруг мексиканцы выходят, они выходят на пару Англия, Демократическая Республика, Конго.
1: Да.
2: Ну тут понятно, понятный результат.
1: Мне Конго, вообще конечно, непонятен результат.
2: Конго
1: здесь
2: будет тут просто сопротивляться на все 100 и 100.
1: Вообще непонятен мне здесь результат, потому что
2: англичане на хорошем ходу.
1: Англичане впечатлили в первом матче, а потом вспомнили, кто они такие, и начали играть. О, у нас уже время с тобой закончилось практически. Надо побыстрее ускориться.
2: Давай, да, хотя бы пары назовем.
1: Поэтому, наверное, да, англичане, но все-таки дальше может быть и Демократическая Республика Конго, тут будет сражение. Аргентина, Кабо-Верде. Обсуждать Кабо-Верде, спасибо за эмоции.
2: Австралия, Египет.
1: Как будто Египет.
2: Ну да, мне
1: очевидно, что должен быть Египет.
2: Далее Швейцария, Алжир, тут тоже, мне кажется, все достаточно понятно.
1: А вообще, это вот все вот эти команды, это потенциальные соперники Аргентины, да, потом. У Аргентины прямая дорога в полуфинал.
2: Да, где они могут...
1: Просто сказка. У Аргентины не сетка, а сказка. И самый сложный соперник, который может быть у Аргентины, это в четвертьфинале колумбийцы. Я думаю, что так оно и произойдет. Потому что колумбийцы шикарны.
2: Поиграют против Ганны.
1: Да, а вот в полуфинале там может быть уже кто угодно. И англичане, и бразильцы, и японцы, и там, Эквадор, кто угодно. Там уже будет серьезно. Ну, хорошо, в 1/4 точно идет Аргентина, как будто, по ощущениям. И там будет Колумбия. Ну так, Колумбия-Гана хороший матч, но колумбийцы уж больно хороши в рамках этого чемпионата мира. В общем, начинается интересное, наконец-то. Вот теперь погнали.
2: Вот это интересная часть.
1: Вот теперь чемпионат мира. Ну, судя по всему, Лионель Месси идет за вторым кубком. Посмотрим. Голевая передача, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Мизе рано отвергли возможность переговоров с США в Катаре в ближайшие дни. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи отметил, что делегация Исламской Республики действительно посетит Доху на этой неделе. Однако представители Тегерана будут работать над вопросами о разблокировке иранских активов. Этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами, пояснил Багаи. Дональд Трамп ранее написал в своей сети True Social о просьбе Ирана провести встречу в публикации. Американский лидер указал, что консультации пройдут завтра в столице Катара. Михаил Развожаев заявил об ограничениях подачи электроэнергии в Севастополе. Более 100 улиц и свыше 10 поселков обесточены из-за аварии, которая произошла за пределами региона. Введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии по всей энергосистеме. До 21.00 по Москве электроснабжение ограничено, заявил губернатор Севастополя. Развожаев Хаджажаев попросил местных жителей с пониманием отнестись к временным трудностям и по возможности снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы. Два человека пострадали в Белгородской области при детонации дрона. Речь идет о жителях поселка Октябрьский. В региональном оперштабе уточнили, что у одного мужчины зафиксировано ранение голени, у другого – баротравма. Они доставлены в больницу Белгорода. Ранее сегодня в результате атак украинских военных пострадали 4 жителя Белгородской области. Трое при ударе БПЛА по машине в Красноярском округе. Одна женщина получила ранение в Белгородском округе. Жители Подмосковья предупредили о густом тумане. В ночь на вторник и в утренние часы 30 июня видимость на дорогах составит от 200 до 800 метров. Представители регионального главка МЧС призывали водителей соблюдать ПДД и дистанцию. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил о пике жары в Москве 2 июля. В четверг столбики термометров зафиксируют отметку плюс 30, что на 5-6 градусов превышает климатическую норму. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 11 рублей 46 копеек. Доллар 77 рублей 75 копеек. Евро 88 рублей 65 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Киевской.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
9: 15 часов 4 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Владимир Прохватилов к нам пришел. Старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Координаты эфира. СМСки +7 925 888 889.

0: какая-то работа, я надеюсь, что серьезная, началась, потому что Андрея Ремовича Белоусова знаю давно. Он очень серьезный, такой обстоятельный человек. Вот, и слов на ветер не бросает. Ну, конечно, мобильных огневых групп недостаточно. Безусловно, нужно создавать то, что было создано до Великой Отечественной войны. Это местные противовоздушная оборона в каждом крупном городе, регионе. Туда входили, ну, тогда бомбили самолетами, истребители. Вот. Сейчас дроны, ракеты, значит, что-то другое нужно. Вот. И, ну, если к слову сказать, самая эффективная оборона напротив роев дронов. Такие же рои стаи дронов. Над этим инженеры работают.
1: Но мы с вами говорили, и мы говорили с людьми, которые непосредственно занимаются вот этой темой, значит, производства беспилотников и так далее. Когда спрашивали, почему у Украины они появляются быстрее и очень модернизированные, потому что, первое, во-первых, на Украину работает там весь Евросоюз, американцы, плюс еще, и, во-вторых, у них система согласований гораздо менее забюрократизированная, чем, например, у нас. И в этом основная проблема.
0: Безусловно. Вот я уже говорил, если помните, о том, что необходимо, ну, так вот независимые инженеры считают, ну, вот в частности, два дня назад был в военно-инженерной корпорации, там что-то создают и просят, ну, вот нужно облегчить присвоение новым нашим разработкам и нашим, и другим, так называемые литеры О. Если бы был создан какой-то консультационный орган, помимо Минобороны, пусть туда люди от Минобороны войдут, который быстро бы все это проверял, новую разработку, ставил штамп, и армия могла бы это закупить. Сейчас это вот идет там, ну, крайне долго.
1: Ну, то есть, условно, разработки с этим проблем нету, вопрос в серийном выпуске.
0: Да, в быстром приеме, производстве и так далее.
1: Почему не удается это поменять? То есть получается, что, ну, как люди внутри, как бы, системы вот этой вот, они, ну, как обычно, там, на тыловиков и на снабжение всегда к ним большие претензии имеют.
0: Не заинтересованы.
1: Ну, война идет, как не заинтересованы?
0: Ну, так вот, Я где-то недели три назад попросил дружественных инженеров в одном не московском городе оборонном. Говорю, ребят, вы можете создать систему РЭБ, которая могла сбивать хорнеты пресловутые американские, которые сейчас загрузили вот сухопутный коридор Крым и сам Крым. Вот, они летят по оптической локации, там вне связи с оператором, только на конечном участке включается. Да. Разработали, есть математическое обеспечение и так далее, и так далее. Внутри же есть электроника. Вот электронику, специально разработанная системой борьбы, может гасить. То есть вот умеючи кого угодно можно. Но нужно, во-первых, и централизация, и быстрота, и инициатива низовым звеньям. Вот гаражная экономика военная в Украине блестяще работает. У нас, вот, увы.
1: Почему, с вашей точки зрения, есть такая проблема, когда там разработчики, ну, или те люди, которые ответственны за внедрение там чего-то нового, соответственно, там мыслят категориями, что называется, создания вот отдельного, как это, презентационного изделия, а не какого-то развертывания, налаживания массового выпуска?
0: Честно ответить?
1: Ну, а как знаете, считаете нужным?
0: В свое время я тесно сотрудничал с Росфинмониторингом. Это мощнейшая организация, мощнее, чем все наши спецслужбы вместе взятые.
1: Финансовая разведка, она,
0: вот,
1: да.
0: Вот, и даже какое-то время я был экспертом Генпрокуратуры по правонарушениям в оборонной промышленности. Но товарищ Краснов не активизировал меня. Мягко выражаясь, не 100% гособоронзаказа реализуется, а кое-что идет в карман. Я не буду называть цифры.
1: Вопрос, смотрите, теперь по поводу учащения атак БПЛА на российские регионы. Какова тактика врага в данном случае? И есть ли, например, попытка Украины расширить фронт за счет атак на тыл? То есть, когда на ЛБС у них, как говорят, все идет не так, как им хотелось бы, вот, то есть там мало-помалу российские войска продвигаются, и поэтому что они

0: делают. Они как бы меняют правила, они перекидывают, заставляют отвлекаться на тыл, вышибая энергетические мощности.
1: Нет, никаких шансов осуществить какой-то серьезный оперативный прорыв и даже тактический, ну, мелкие там, какая-нибудь избушка лесника туда-сюда
0: с их стороны вы имеете в виду?
1: А?
0: С их стороны вы имеете
1: да,
0: в виду?
1: Да, с их стороны, с их стороны. Ну, вот с тем же Купянском там, вот, непростая ситуация туда-сюда, вот, как прямо это в битве за Малоярославец с Наполеоном. Вот, а, значит, они, стратегии это им... навязано и подсказано из-за океана, из маленького острова рядом
0: британцы,
1: с Европой.
0: Американцы,
1: британцами,
0: говорите.
1: Американцами.
0: Так,
1: истощение топливной, военно-промышленной. Сейчас ударили по 5 серьезным военным заводам, которые производят дроны и тактические ракеты крылатые. И не крылатые тоже. Следующая цель – энергетика. То есть максимально обескровить, истощить Россию.
0: Но это же военная тактика, по сути.
1: Да, безусловно, безусловно. Это война на истощение. В их пользу то, что сейчас объединенные усилия США, вот эти Хорнеты, Европа, ракеты Фламинго, по моим данным, это британские, вот, и у самой Украины, там много что делают, вот, приводит к тому, что они опережающими темпами, мы отстаем в наращивании производства дронов.
0: Почему они осмелились, в принципе, бить ракетами, помните, по глубокому тылу? Потому что еще год, наверное, назад, или, может быть, два года назад были заявления, что, ну, они точно не осмелятся, потому что это тогда точно тотальная война и так далее. А мы, видимо, это, ну, фактически уже становится такой рутиной.
1: Так мы реально уже в прямом военном конфликте с НАТО. Реально. А ведь до начала СВО вообще везде оперативные планы российских военных, это ни для кого не секрет, предусматривали сразу после начала прямого военного конфликта с НАТО бить ядерным оружием, и не только тактическим.
0: Что такое, ну хорошо, вот по факту это война целиком, но они говорят, что они просто снабжают Украину. При этом предоставляют разведданные своих этих управленцев, которые этими системами управляют, рулят. Но при этом они не считают это, ну как бы, прямым конфликтом. А что есть в их понимании прямой конфликт?
1: Ну, когда
0: они объявляют,
1: с территории Германии или Британии или Франции напрямую ударят на Москву, там... На Самару, на Волгоград.
0: А какое это имеет значение?
1: Это они так считают.
0: Понятно. Мы, для нас это какое имеет значение? Ну, то есть, хорошо, если сейчас начать бить, например, по местам, не знаю, в Румынии по аэродрому, где-то по каким-то местам, где эти дроновые там заводы расположены, или вот эти ракетные комплексы стоят готовые к отгрузке, это что будет означать? Что мы признаем, что мы с ними в войне, и они тогда тотально начинают воевать с нами?
1: Да, вот все эти психологические, знаете, прям как я как будто человек какой-то или государство в футляре по Чехову. Ну, ударил, и все, ответа не будет. Ответа не будет. Они просто усилят помощь Украине, но а как усилить, если мы их базы снабжения
0: вам... То есть они осмеливаются на такие дерзкие все-таки
1: слабых
0: действия,
1: бьют,
0: именно
1: слабых
0: потому,
1: бьют,
0: что считают, что мы слабы.
1: Нерешительных тоже бьют.
0: Именно потому, что мы с их
1: да.
0: стороны мы слабы.
1: Кстати, вот очень мне нравится тактическое ядерное оружие.
0: Так.
1: Я на ту неделю побывал у своего товарища, который руководит аналитическим центром стратегических ядерных сил, полковника, лауреат, ну, название центра я изменил. Ну, все сели, посчитали, как вот Лейбниц говорил, в трудной ситуации, калькулемус. Давайте подсчитаем. Есть такая формула Садовского, подсчитали. Тактический заряд, 1 килотонна, в пыль. Снесет Бескидский тоннель, снабжение из Польши остановится и, возможно, навсегда. Пусть грузовиками возят.
0: Считается, что ядерное оружие все-таки это такая очень зона ответственности, на которую мало кто может решиться. Ну, как будто бы, что вокруг него очень много действительно вот всего психологического. Ну, как бы, вот надо, чтобы человек прям взял и вот понял, что он делает. А на это мало
1: кто чтобы
0: может
1: понял,
0: решиться.
1: Чтобы решимость была, нерешительных бьют... Бьют.
0: А почему, ну, смотрите, не получается ли так, что европейцы, по сути, вынуждают применять. То есть мы говорим, что мы не будем, и мы фактически соглашаемся вести войну конвенциональными средствами вооружения, но при этом та страна двигает все дальше и дальше, вынуждая на ядерку, уже заранее подготовив для нас как бы диагноз и вселенский остракизм.
1: Вы знаете, опять же, повторюсь, что со времен распада Советского Союза все военные эксперты понимали и не скрывали, что в случае прямого военного конфликта с НАТО конвенциональными средствами война приведет к нашему очень быстрому поражению, к уничтожению наших флотов, к уничтожению наших самолетов на аэродромах. Вот. Это было известно. Отсюда и были оперативные планы по ядерному оружию. Существует, ну, как американцы говорят, принадлежит действующему начальнику генерального штаба генералу Герасимову, доктрина ядерной эскалации ради деэскалации. И скажу по секрету, она реально его доктрина. То есть, ну, когда вот такое вот идет, то, что сейчас, взорвать в воздухе термоядерный заряд так, чтобы особо вреда не было, потом ближе, ближе, ближе, и через третью, четвертую итерацию, я думаю, противник сразу поймет, что надо, так сказать, это шпаги
0: нужны. Где уязвимость противника, если мы говорим о НАТО как таковом? Потому что любые удары по территории Украины для натовцев индифферентны. Это все укладывается в их концепцию, значит, того, что русские там отморожены и вообще будут воевать со всеми.
1: Ну, тем более, если по сараям бить.
0: Ну, говоришь, что это тренировка была.
1: Ну, хорошо, потренировались.
0: И?
1: А дальше что?
0: Надо дальше.
1: Ну, вот, смотрите, Жень, почему американцы стараются, стремятся изо всех сил не допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие? Так потому что иранцы сразу ответят ударом на удар, и мало никому не покажется. Иранцы ударят. Вот.
0: Но американцы могли сейчас ударить, но они, однако, не бьют.
1: Ядерным оружием?
0: Да.
1: Но это мировая общественность не поймет.
0: Так вот в том-то и дело, мы тоже не хотим, чтобы мировая общественность нас не поняла.
1: А мы, можно я оценочное суждение скажу, мы пока проигрываем. Кому? Украина перехватила стратегическую инициативу.
0: Потому что она добралась до наших...
1: Ну, дронов много очень
0: НПЗ?
1: У них. Дронов много.
0: Да, дронов много у них. А тут Зеленский говорил про дроны, что есть там до 3000, то есть они там до севера, видимо, пытаются дотянуться. В данном случае, но вопрос встает все-таки, если у них есть меч, вопрос, как нам наращивать наш щит.
1: Ну, я уже сказал, самым энергичным образом поддерживать, ну, на Украине называется гаражная экономика, поддерживать разработки независимых инженеров-оборонщиков. Их много, они есть. А больше никаких вариантов.
0: Нет, ну, подождите, сейчас военные, например, которые на фронте находятся и которые там имеют тоже дроны в распоряжении, им там люди собирают всем миром, там поставляют и так далее. Основная проблема, что даже маленьких FPV-шек целый рой, и невозможно выйти там из блиндажа, потому что они тут же смотрят. То есть можно нарастить оперативно такой же объем или что?
1: Конкретное предложение. Снизить цены на эти дроны. Это можно, если Андрею Римовичу Белоусову позволят подключить Росфинмониторинг. Вот. Или, значит, притормозить с выпуском гигантских атомных подводных лодок. Одна такая подводная лодка, там миллион таких FPV-дронов можно выпустить.
0: А у нас стоит вопрос либо FPV-дрона, либо атомные подводные лодки?
1: Сейчас надо стоит вопрос... Или дроны, или эти не понадобятся, подводные лодки.
0: Наш слушатель говорит по поводу Питера и по поводу того, что с воды залетали, какие-то выводы с вашей точки зрения сделаны. Но здесь первый вопрос, наверное, это эшелонированная система с воды, да? Ну, эшелонированная что... ПВО, я имею в виду. Ну, потому что они заходят с воды, а с воды, естественно, отражать сложнее.
1: Такое ПВО надо создавать совершенно другим образом, но я... Когда начинался это СВО, по-моему, на каком-то федеральном телеканале, говорю, предлагал аэростаты, подобно вот китайскому, который над Америкой пролетел. Один такой аэростат, просто его поднять где-нибудь даже в небе Москвы,
0: а он,
1: охватывает полностью всю Украину.
0: Он с чем этот аэростат?
1: Ну, с радаром.
0: С радаром?
1: Да, разведывательный аэростат. У нас с этим плохо. Вот если бы, скажем, создавать, как я выразился, как в 41-м году местную противовоздушную оборону Москвы, то первое дело разведка, эшелонированная, чтобы методом датчики разные, что-то... А, есть предложение там независимых инженеров акустические микрофоны мощнейшие поставить на вышках. Вот. И методом триангуляции, ну, специализированный на звук того или иного дрона, это легко делается. Методом триангуляции будут сообщать, куда что летит. Но здесь хороший оперативный центр нужен, координация действий, быстрота принятия решений. Раньше фактором победы ключевым была быстрота передвижения войск, там, у Юлия Цезаря, у Наполеона и так далее, Мольтке старшего. А сейчас это быстрота принятия решений.
0: Ну, смотрите, тактика, например, если сравнивать, ну, тактика Украины... Сейчас, секунду, тактика
1: Украины... Эти пять, как их, кого? Фламинго пролетели над Самарской, Ростовской областью.
0: Чего они были перехвачены?
1: А чем? Спросите тех, кто не перехватил.
0: Ну, вы сюда пришли. Я у вас спрашиваю.
1: У нас не хватает средств ПВО. Не хватает.
0: Потому что они тратятся на дроны?
1: Кроме того, нет нормально налаженной разведки еще в приграничных регионах. Они же не с Марса прилетели, а... ну да, то есть они летели с территории Украины, Самарская, Ростовская область, потом повернули на Волгоград. Разведки не было. И нет единого центра, нет единого цифрового пространства.
0: Не, подождите, вот летели до ракет, летели дроны. И дроны на подлетах куда-то там, к Тульской области, к Московской области, к Москве, не все, но все-таки сбивались, и даже там эти запрещенные к публикации кадры все равно выкладывали и показывали. Почему то же самое с ракетами не произошло?
1: Скорость-то разная. А ракеты хоть не сверхзвуковые, но летят там под 900 километров в час. Простенькие ракеты, а дроны, ну, 200 километров. То есть их сбить гораздо легче из ружья.
0: Но считалось, что у нас ПВО довольно современный, разве нет?
1: Для того, чтобы сбить. А раз пропустили.
0: Но раз, я и спрашиваю, раз пропустили, потому что физически не хватает средств перехвата, или пропустили, потому что наши средства перехвата
1: физически не хватает, физически не хватает средств перехвата. Вот. Но не секрет, что много стянуто к Москве. Вот. А потом разведка, разведывательная сеть антидроновая и противоракетная не налажена. Ничем другим я не могу... объяснить вот безнаказанную бомбежку Волгограда. Но там часть ракет сбита все-таки была. Одна, кажется, попала только в завод, да. Баррикады.
0: Вот, все-таки работает? Система-то работает? Ну, то есть вопрос, мы оцениваем, смотрите...
1: Пассивное ПВО никогда не сможет 100% перехватить. А лекарство от стай дронов, атакующих, ударных... Такие же стаи, дроны, которые гораздо дешевле будут.
0: То есть смысл, смотрите, Владимир Викторович, я к тому веду, что я просто не хочу превращать программу в какой-то телеграм-канал, где ужасы все пропало. Вот, и поэтому я так дотошно вас спрашиваю, потому что мы приходим к чему? Что средства ПВО есть, но их физически не везде хватает. Плюс средства ПВО все-таки могут перехватывать фламинго, там, значит, скальпы и так далее, но при этом они не могут перехватить физически все, не потому что даже ракета летит быстрее дрона, а потому что ракеты часто в том числе тратятся на сбивание дронов.
1: Да, да, да. А по статистике, среднестатистике, на одну крылатую ракету нужны две противоракеты. Угу. И это везде, и даже прекрасный израильский железный купол не справился, когда Хизбалла их перегрузил несколькими тысячами
0: дронов. Ну, про это давно говорил, что да. Дроны запускаются в качестве отвлекающих маневров, а потом, соответственно, запускаются ракеты. Для того, чтобы они летели. Наш слушатель говорит, сейчас найду. Производство дронов будет в ближайшее время только увеличиваться. Изготавливать их смогут практически везде. Для этого не понадобится крупное производство. Воевать тоже смогут все, начиная с подростков, заканчивая престарелыми, находясь у себя дома, в космосе и так далее, говорит Павел. А что, все так просто?
1: Да нет, конечно.
0: Это идея, знаете, из «Звездных войн».
1: Ну, пусть этот вот слушатель поинтересуется... Когда будет ускорено принятие той самой литеры О, это ключевой момент. без того, чтобы Минобороны не шлепнула вот эту литеру О, ни одна разработка не пойдет в армию. Ни одна. Этого пока нет. Там месяцами может длиться. Или просто там Ростех говорит, да не до вас там, сами идите кредит берите. Это вот нам сказали так.
0: А, так, что еще здесь было из сообщений? Летел 1000 дронов, сбили все-таки 995, значит, эффективность,
1: ну, да,
0: работы есть.
1: 95% нормально.
0: Другое дело, история даже с атакой, например, на московский НПЗ ставит вопрос защиты самих стратегических объектов. Потому что здесь вопрос, наверное, и к собственной безопасности, и вопрос... Тут совсем недавно только, например, в Питере объявили какой-то конкурс за какие-то там миллионы или миллиарды, я уж не помню, для того, чтобы акваторию следовать и находить уязвимые места. Вопрос, не поздно ли?
1: Зачем?
0: Только сейчас этим занимаются. А-а-а. Но как будто бы после вот, значит, той атаки там на Кронштадт и
1: какие-то
0: на
1: Устугу... учения провели?
0: Не учения, а разработка, где уязвимые места, куда что ставить на защиту.
1: Ну, в 41-м году, 20 июля, Сталин провел командно-штабную игру защиты ПВО Москвы.
0: Угу.
1: Вовремя, потому что 21 июля уже бомбардировщики атаковали. Но результаты были.
0: Наш слушатель говорит, в чем проблема защиты таких важных объектов, как НПЗ? Сетками вроде бы 2 года назад еще начали обносить, но сетки, очевидно, совершенно уже не спасают. Как их защищать?
1: НПЗ такой же объект, как и, я не знаю, любой другой объект. Одинаково защищать, что оборонный завод, что нефтяной завод, что мост.
0: Обнести панцирями.
1: М?
0: Обнести панцирями фактически, да? Автоматчиков поставить, дроны запускать. Что делать?
1: Ну, 95% перехвата будет, если мы сможем обеспечить все НПЗ вот панцирями, еще другими системами ПВО. 100% никогда не будет. Но если Украина будет опять вот опережающе наращивать производство дронов, ну, вот сейчас летели там, условно говоря, 300 дронов или 200, 5 или 10 или 15 попало. А если они запустят 1000? Вот. Тот же самый процент будет перехвата, ну, 95, но, наверное, меньше будет, потому что перегрузка будет системы ПВО.
0: Лимузин говорит, а, значит, пора аэростаты с сетями поднимать вокруг НПЗ. Аэростаты с сетями. И сетки эти, чтобы в воздухе были. Здесь же еще вопрос тактики, наверное, врага, потому что, насколько мы понимаем, и они потом даже сами публиковали, что у них сначала спутник-разведчик данные дает, потом, соответственно, у них первая проба беспилотная, а потом уже они добивают до конца.
1: Кстати, я где-то, ну, кто-то сказал, хорошее предложение. Вот на Черном море летают то американские, то британские самолеты-разведчики.
0: Да. Однажды один даже... загасили,
1: вот,
0: кстати.
1: Вот сбить бы его, и все. А случайный воздушный таран.
0: Да, даже если не случайный. Зачем эти вокруг да около случайные? Он наш враг. Сейчас там это зона боевых действий.
1: Это прямое участие в конфликте в Великобритании. Это вот
0: нет,
1: было совсем недавно.
0: Нет, подождите. То есть, когда разведчик-дрон висит, его сбить невозможно, потому что он американский, они сочтут, что это мы на Америку напали. А то, что этот дрон-разведчик помогает, значит, украинским дронам наводку делать, это не прямое вовлечение в конфликт.
1: Ну, давайте попробуем сбить все-таки.
0: Так я и говорю, что были прецеденты. Помните, Су какой там, да, сушка, да, какая-то, да, сбила, да, его, загасила, да, да, и он утонул, вот этот дрон. Ну, по сути.
1: Хороший почин.
0: А, еще. Так, сетка и защита кругом должна быть, говорит наш слушатель. Давайте после новостей продолжим.
1: Ну, какая сетка, да, от крылатой ракеты защитит?
0: Нет, здесь про дроны речь идет.
1: А.
0: Здесь про дроны, потому что у нас нет такого, что или крылатая ракета, или дрон. Здесь проблема в том, что летят и дроны, и крылатые ракеты. Вот и все. А, Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 21:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 6 часов ликвидировали 75 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в период с 14 до 20.00 по московскому времени. Сводки Минобороны говорится, что БПЛА сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областей, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Александр Новак заявил об отсутствии решения по полному запрету экспорта дизельного топлива. Оно пока не принято, но продолжает рассматриваться, сказал вице-премьер. При этом он сообщил, что правительство принимает все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в полном объеме. В России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина для всех и дизельного топлива для непроизводителей. Кроме того, принято изменение в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1719. Обновленные данные привел спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес. Ранее он сообщал об 1450 жертвах. Более 5000 человек были ранены, повреждены 855 зданий, 189 полностью разрушены, заявил Родригес на брифинге. Две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером в среду. Также специалисты зафиксировали 430 авторшоков. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением. Москва заявила о готовности помочь Каракасу. Тренер сборной Чехии подал в отставку после вылета команды с чемпионата мира 2026. Подопечные Мирослава Колбика заняли четвертое, последнее место в группе А. Чехия проиграли командам Южной Кореи и Мексики, а также сыграли в ничью с ЮАР. «Сегодня мы с тренером по обоюдному согласию договорились прекратить наше сотрудничество», заявили во футбольной ассоциации Чехии. 74-летний специалист возглавлял национальную сборную с декабря 2025 года. Его контракт был рассчитан до 2028. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Владимир Прохватилов здесь, старший научный сотрудник Академии военных наук. Смотрите, Владимир Путин поручил быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, их необходимо постоянно совершенствовать, добавил глава государства. А интенсивность производства, ну, если это не секретная информация у нас какая, есть с этим какие-то проблемы или нет?
1: Ну, мы сейчас, вы знаете... процентов на 7 каждый месяц нарастает превосходство Украины в производстве вооружений. Цифры, вы знаете, они относятся к военной тайне. То, что пишется в прессе, это пишется в прессе.
0: Вопрос возникает, смотрите, вы сказали, что Украине, естественно, там помогают, понятно, британцы, это вообще их тактика в плане того, что перекинуть вот сейчас все внимание на глубокий тыл. И, соответственно, возникает вопрос, например, отчего Украина еще и ужесточила риторику в отношении Минска? Это тоже какая-то тактика, особенно придуманная британцами?
1: Я думаю, это также из Лондона подсказано. Вот, потому что британцы полностью контролируют, отвечают Украину, начиная с первых Майданов, они их проводили, американцы так, общее руководство. И Зеленский получил указание втянуть Белоруссию, то есть реальная эскалация, расширить военный конфликт. Вот поэтому он так назвал.
0: А втянуть, вот что значит вот это втягивание? Мы тоже постоянно говорим, нас втягивают, чтобы, нас втягивают в эскалацию, но мы не втягиваемся.
1: Он пригрозил Белоруссии прямым военным нападением. Прямым военным нападением. В случае, если белорусы не будут перед ним там заискивать, лебезить и так далее. Это и есть втягивание в конфликт. Ах, вы так вот не сделали, все, буду вас бомбить ракетами. Ну, упрощенно так.
0: Логика какая? Что белорусов втянет, и что будет?
1: Ну, там сразу подключились бы Польша и Германия. И, ну, страны Прибалтики, а там, собственно, контингенты военные. А там уже начинают ракеты, авиабазы.
0: Так правильно ли тогда рассуждать, понимаете как, что вот даже белорусы говорили после нападения на автобус с детьми в Брянске, кто-то из белорусского начальства, не Лукашенко, кто-то другой, по-моему, министр обороны, сказал, что у них есть задача нас втянуть, но мы там, мы не втянемся. Здесь есть другая проблема, что если у врага есть сценарий, и он этому сценарию следует, и втягиваешься ты сейчас, называешь ты это не втягиванием или втягиванием, если у них есть задача расширить фронт, путем вовлечения белорусов, включения, они все равно так или иначе это сделают. Какая разница, полякам сейчас впрягаться или нет?
1: Этот сценарий Зеленского уже опровергнут.
0: Кем?
1: Ну, по моим данным, во время встречи Лукашенко и Владимира Путина, Лукашенко попросил одобрения ударить тактическим ядерным оружием в случае нападения Украины. Потом он слетал Пекин, и Си Цзиньпин не возражал против этого.
0: Так.
1: И именно это имел Лукашенко, когда сказал там пацанам, которые из Зеленского приезжали к нему, что вы же понимаете, что в случае войны между Белоруссией и Украиной формат станет сразу другим.
0: Подождите, я тогда точно не понимаю. Мы говорим, что если они там какие-то линии пресекут, формат будет другим, но они при этом линии пресекают. А Лукашенко стоило сказать, и они отползли назад. Как это работает?
1: Это просто я некоторый прогноз дал.
0: Да.
1: То есть вот инсайдерская информация, что договорились, что белорусам разрешат, не будут возражать ни Путин, ни Китай.
0: То есть Лукашенко
1: ударить тактическим ядерным оружием, потому что иначе Белоруссия просто не выдержит.
0: То есть это получается, что белорусы, в принципе, могут взять на себя функцию тех, кто может применить тактику. А мы эту функцию на себя не берем, потому что...
1: Ну, надо спросить тех, кто не берет на себя такую функцию.
0: Нет, ну вы же человек военный, вы понимаете как бы логику... Про общественное мнение мы с вами говорили.
1: Нет, общественное мнение тут ни при чем. Все, что угодно, можно объяснить кому угодно. Та же позиция Китая, позиция Индии, позиция США, позиция Европы. Вот. Но Китай просто может перестать нам помогать вооружениями и военными техниками. А это огромная помощь.
0: Если будет тактика применена,
1: да,
0: вы имеете в виду?
1: Да, да, да.
0: Но история с ядерным оружием, она тоже такая. Знаете, вот сейчас же... Как это называется? Не то, что благо два конфликта, а есть такое количество конфликтов, что можно, в принципе, сравнивать. Вот есть конфликт американо-иранский, например. Трамп, по сути, проиграл в этой войне.
1: Да, да.
0: Но при этом он так все вывернул, что как бы он вроде бы не проиграл в этой войне. И имеет ли тогда значение какие-то объяснения, если, ну, как бы с самого Трампа что с гуси вода? Он собирался уничтожить Иран, Иран не уничтожен. Поэтому, ну, мы сами по электронной почте обменялись меморандумами, тут же их вдвоем нарушили, потому что сейчас у них там опять взаимные удары.
1: В Иране совершенно другая ситуация. там держит власть серьезные структуры, тот же корпус стражей Исламской революции.
0: Вы сейчас там, нашу структуру обидите, называя их несерьезными.
1: Там применяется доктрина, освоена доктрина американская мозаичной войны. Если убили Верховного, уже готов его заместить, или так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, по всему Ирану независимое военное формирование, которое знает, как им действовать в любой ситуации, мозаичная война. В Белоруссии такого нет. Такого нет.
0: Именно поэтому отступать некуда.
1: Отступать некуда. Недавно давал интервью белорусскому телевидению. Говорю, я готов научить ваших военных тактики мозаичной войны.
0: Европейцы все-таки ждут какого-то повода для того, чтобы официально вступить в конфликт прямо с объявлением войны, как вы думаете? Хотя не модно сейчас войну объявлять, сейчас по-разному.
1: Но если пересечение красных линий дальше будет игнорироваться, конечно, могут напасть, причем достаточно хитрым образом, сформировать какой-то там очередной легион из кого угодно, И не войска стран члена НАТО, а вот эти вот легионы запустить. Все эти нападения всегда совершаются на фоне хаотизации противника. Такова тактика Запада. Вот когда хаос, а там что угодно можно выводить. Хоть немцев, хоть поляков там.
0: Но другое дело, с белорусами, по-моему, еще 3 года назад говорили, когда первые вот были сообщения, что якобы украинцы пытались там какие-то ДРГ закидывать. А там, в общем, есть не красные линии, которые переходят, а там Пинские болота, которые пройти невозможно. Mm-hmm. Чисто физически просто это сделать нельзя.
1: Ну и там очень жесткие спецслужбы, приходилось общаться.
0: Белорусские?
1: Просто, да, они понимают, что им отступать некуда, Белоруссия маленькая. Uh-huh. А Сувалкский коридор между Калининградом и Беларусью, там, он уже фактически перерезан войсками НАТО.
0: Вы говорили про хаотизацию. Сейчас конфликт украинский хаотизирован или нет?
1: Не совсем понял.
0: Вы сказали про хаотизацию.
1: Да.
0: Ну, то есть, когда все бесконтрольно происходит, хаос наступает, и поэтому велик риск, что там, например, фронт будет расширен до Беларуси. Можно ли сказать, что сейчас конфликт именно хаотизирован?
1: Они создают ситуацию управляемого хаоса в Крыму и вокруг Крыма. Пока этого нет. В Белоруссии вообще речь об этом не идет. В Белоруссии политическая стабильность.
0: Виталий говорит, я не первый раз слышу тезис, что китайские многополярники против нашей ядерки. Не могу понять, почему.
1: Китай напрямую заинтересован в продолжении войны, как США с Ираном, так и Запада с Россией. Об этом, сейчас на память не приведу, аналитические статьи китайских ученых, профессоров, которые доказывают, что Китаю это выгодно. Это 100% выигрышная тактика Китая. Набирать преимущества, не увеличивая бюджет, они зарабатывают на продаже этих беспилотников, нигде не воюя. Вот как обезьяна сидит на дереве и смотрит, как два тигра дерутся.
0: Мы опять акцентируем внимание, вот я, правда, так как это моя работа со словами связана, я считаю, что если там что-то долго-долго говорить, в какой-то момент начинаешь в это верить. Мы, есть ощущение, обложились большим числом тезисов и представлений, что если мы что-то сделаем, что о нас подумают? Мы слишком сильно увлечены, а что о нас подумают? Но если китайцы бы оказались в точно таком же, например, положении, когда конвенциональным уже никак, и, соответственно, есть, вероятность, например, расширения методов ведения конфликта, например, да, то китайцы бы стали говорить, а что о нас русские подумают? Или иранцы, а что о нас русские подумают, если мы ударим по американским базам в странах залива? Почему мы таким образом постоянно смотрим, а что о нас подумают, если мы применим? О нас уже достаточно думаем, что мы, например, тоннели еще держим целыми.
1: Вы задаете риторический вопрос, ответ на который понятен.
0: Нет, мне нет.
1: Если, знаете, в наших интересах, чтобы Китай и США вступили в прямой военный конфликт. А мы бы просто это наблюдали, как они друг друга уничтожают. Это извечная со времен каменного века тактика.
0: Мы, воюя сейчас с Украиной, думаем о том, как бы китайцы вместе воевали с американцами? Серьезно? И поэтому мы думаем, что они нас осудят
1: за что-то. Нет, это сослагательное наклонение. Сослагательное наклонение.
0: Да я же не про то, что, а вот как и было бы хорошо. Американцы тоже смотрят, не американцы, точнее, китайцы. Они понимают, что там они следующие и так далее. Я пытаюсь понять, почему во всем вот этом многообразии сейчас конфликтов, которые происходят в мире, по-моему, только Российская Федерация думает. А что они подумают, если?
1: Да.
0: Израильтяне так не думают. Иранцы
1: согласен,
0: так не думают.
1: Согласен.
0: Американцы так не думают.
1: Согласен. Нехорошо. Нехорошо.
0: 7373948, телефон прямой системы. Лазерная система, говорит... Нет, телефон прямой не система эфира. Лазерная система, говорит Ленок. Недооцененная история лазера. Ну, давайте про оружие, да, из «Звездных войн» поговорим еще. Лазер.
1: Ну, эти системы, они давно применялись. Как-то наши советские ученые вывели из душевного равновесия экипаж какого-то там шаттла очередного, ну, лазером вот засветили. Тогда были созданы самофокусирующиеся лазеры. Вот, луч не расширяется, вот как запустили его тоненький, он так и идет. Ну, без вреда особенного, но можно и вред причинить. Боевые лазеры сейчас только разрабатываются. Предполагается, что они будут установлены на каких-то кораблях, ну, США, ну, там завиральный проект Золотого флота Трампа, он провальный, британцы, французы, возможно, израильтяне. Но пока этого нет. Пока этого нет. Эти лазеры боевые на кораблях, пришел, они могут ослеплять, выводить из строя вооружение противника, но взорвать не могут. Там нужно же, чтобы луч долго воздействовал. А как-то эту ракету это надо сопровождать?
0: Ну, сразу можно просто
1: пока
0: вспомнить.
1: Пока таких систем эффективных, таких систем действующих и бюджетных не создано.
0: Слушайте, спрашивают, что делать со спутниками и группировками? Вот где тоже проблема недооцененная. Но как, есть, я помню, с кем-то мы тоже это обсуждали. Я говорю, ну, ведро с гвоздями в космос, и все, у нас не будет связи. Ну, ни у кого не будет связи. Ну, раз да, уж на то пошло.
1: Да,
0: все-таки ведро с гвоздями работает?
1: Ну, они по нам стреляли. Я, когда работал военпредом в Куйбышеве, это теперь Самара, на заводе «Прогресс», значит, комиссию собрали, там шарик изделия с дырочкой, ну, все-таки удалось спустить, ну, решили, что это американцы дробью стрельнули. Но и у нас такие штуки тоже были. Кроме того, сейчас у нас есть такие спутники, они могут подкрадываться к спутнику противника и выводить его из строя. И наши уже опробовали такие штуки.
0: Так.
1: Но Старлинков-то сколько? 1000? Замучишься к каждому подлетать?
0: Ну, не каждый точечно. Системное выведение из строя разве нет? Потому что, опять же, понимаете, спутниковая история – это к вопросу, ну, как бы, границы дозволенного. Насколько я знаю, Дональд Трамп, его обработали хорошо вот эти вот все боссы Бигтека не так давно, и он отказался подписывать законопроект, согласно которому все бы это подчинялось все-таки каким-то образом там правительству американскому. И у Трампа есть очень хорошая такая защита казуистическая. Когда ему говорят, ну, американцы помогают, он говорит, так это не американцы, это частные компании, частный бизнес неприкосновенен, как бы тут не подкопаешься. Так и тогда с нашей стороны, почему есть опасения, если мы там какой-нибудь спутник-разведчик, это же не американцы, это американская компания частная, это не Дональд Трамп, так мы с частными компаниями и боремся, а не с государством американским. Ну, как бы по их же методике, почему нет? Или это вовлечение в конфликт?
1: Ну, вопрос не ко мне, я могу сказать, но опять скажешь, что вот тут вот телеграм-канал, который критиканством занимается. Спросите господина Чемезова, главу Ростеха.
0: Виталий говорит, у нас дух анкориджа, приверженность договоров. Ну, простите, вы так про Чемезова говорите. Речь идет о как бы том, как конфликт, как это называется?
1: Нет,
0: как
1: просто
0: конфликт...
1: он может четко ответить, потому что это его иерархия. Это его иерархия.
0: Понятно. Наш слушатель говорит про политику. У нас дух Анкориджа, приверженность договоров, переговоров. Ждем вытков. И Титькова, и Виткова, как говорят, на посекундчик. Американцы, в Анкоридже-то ничего не было, вон Рубио сказал. Сами себе выдумали, не бог весть чего, а теперь наступает обида.
1: Ну, а что это обсуждать-то, если уже один говорит, что были договоренности, другой говорит, причем высшие лица, что не было, что вот не хотелось думать, чтобы что обманули, но оно так вышло.
0: Это к вопросу о рисках разрастания конфликтов. Вот вы говорите, там, спросите у главы Ростеха. А я говорю, что историю с тем, что какие-то спутники можно, разведчики, там, выводить из строя, потому что это частная компания Илона Маска. А конкретные какие-то эти самолеты-разведчики, беспилотники, которые гасили нас, наши сушки, это решение не конкретных менеджеров. Это стратегический, как бы, подход. Вот о чем речь.
1: Ну, когда одна сторона не боится, уверена в себе, а другая вот опасается и даже не просит возмещения за сбитые там спутники, самолеты и так далее. Со Старлинками, со спутниками другой подход, но опять ядерное оружие. Как Китай в свое время, несколько лет назад, не так давно, заявил, что если Илон Маск позиционирует свои Старлинки над Китаем, Китай произведет термоядерный взрыв в верхних слоях атмосферы. Вот. При этом именно в верхних слоях, где еще есть вот, кислород и что-то там еще, образуется радиоактивное облако. Когда оно поднимется до низкоорбитальной околоземной орбиты, где эти вот старлинки летят, в них возбудится радиация, так называемые темновые токи, и чипы выйдут из строя. Все. Такое заявление было сделано высшим китайским руководством военным.
0: Предупреждение.
1: Да.
0: И они это предупреждение считывают.
1: Ну, Илон Маск ничего там не разворачивает над ними.
0: Разве? Над ними не летают спутники? Старлинки над ними не летают? Серьезно? Наш слушатель говорит, ну хорошо, сбивать Старлинки, но при этом наши же еще умеют подключаться к Старлинку. В общем, не такая уж и плохая система, где-то масковские технологии можно самим использовать.
1: Уже Илон Маск блокировал эти подключения.
0: Не сложно, получится. Сложно.
1: Ну, это давно сделать, уже да? было.
0: Еще где же были вопросы? Ну, тут все, как это, у нас люди, которые предлагают разные схемы того, что делать. Кто-то с лазерами, кто-то с аэростатами. Но здесь не кружок, а чумелые ручки. Мы Конечно. Здесь скорее про стратегию говорим и про то, вот опять же, мой основной вопрос с тем военным экспертом, который я из эфира в эфир задаю. Уязвимое место европейцев, уязвимое место американцев. Проблема этих людей в том, что с ними невозможно договориться сейчас, вот с нынешними, с ними.
1: Никогда не было возможно.
0: Ну подождите, после Второй мировой войны все-таки какое-то время можно было, хотя почитать переписку Сталина с Черчиллем, там было очень жестко.
1: Черчилль это план немыслимый, сразу придумал.
0: Да, но в переписке Сталина с Черчиллем, Сталин, кстати, не стеснялся в выражениях, в общем, он понимал, кто против него сидит, и кто тактически вроде бы за него, но на самом деле нет.
1: Всю мощь советской армии.
0: Здесь проблема возникает в том, что я бы тоже не хотела, как бы, опять подчеркну, превращать эфир в телеграм-канал, говоря, что мы слабые, а те сильные. Дело не в этом.
1: Хорошо, не будем.
0: Дело в том, что когда, ну, сложно, например, политическое руководство критиковать за то, когда оно говорит, слушайте, ну, вроде бы были какие-то договоренности, и вроде бы было рассчитано, что та сторона тоже за эти договоренности, ну, как бы, она демонстрирует. И поэтому трагично наблюдать, что та сторона эти договоренности не то, что не собиралась соблюдать, она просто это изначально как будто бы, знаете, бесцветными чернилами расписались. И поэтому сложности возникают в том, что там же все равно живые люди. Если с ними невозможно договориться, а возможно ли их принудить, например? Где-то уязвимость есть человеческая?
1: Силой можно принудить. Если мы не применяем силу, значит, или мы слабые, и у нас нет этой силы, или какая-то Заратустра не позволяет нам эту силу применить.
0: Сила здесь что вы имеете в виду? Сила это ядерное оружие или что сила? Что
1: Кроме
0: есть сила?
1: Кроме ядерного оружия? Нет, не только. Ну, смотрите, украинцы легко, гремя манжетами, разбомбили, уничтожили мост через Северо-Крымский канал. Ну, что нам мешает? Ну, давайте попробуем разбомбить хоть один мост через Днепр. Хоть один мост. Вот смотрите, перехватывается там 80%. Мы запускаем там 100-200 граней. Куда-то там посараем, не посараем. Украинцы только смеются. Давайте запустим 200 дронов на 20 мостов через Днепр. На каждый мост по 10 дронов. 8 собьют, 2 дрона проделают 2 дырки в мосту или в мосте. В мосту. Ехать-то невозможно, ремонтируется быстро, на следующий, мы же каждый день запускаем сотни дронов, снова, вот, и не надо их уничтожать, это обрушивать, вот, просто по ним невозможно будет ездить.
0: Спасибо.
1: Вот и все. Чингарский мост, который мой дед там штурмом в 20-м году, 1920-м взял,
0: ну, Виталий...
1: они вывели из строя тем, что вот там дырки вот такие.
0: Наш слушатель говорит, мосты советские, хорошие, рассчитаны на ядерный удар. Это тщетно, нет?
1: Нет. Мост через Северо-Крымский канал, пусть посмотрят фотографии, не менее сильный был.
0: Если мы говорим про понимание силы в отношении, например, европейцев, не кажется ли вам странным, что пока эту силу не почувствовали украинцы не в плане на фронте, а в плане высшего руководства Украины? Потому что с нашей стороны, ну, как бы условно, когда велась, например, Великая Отечественная война, вряд ли Сталин говорит, мы ставку Гитлера не трогаем.
1: Я против терактов, диверсий против первых лиц государства. Убрать Зеленского, да в Британии только аплодировать будут. На смену придет супер военный диверсант Буданов, бывший глава военной разведки, 40-летний, крепкий, талантливый, умный, решительный мужик.
0: Он у нас
1: или Залужный, или Залужный, бывший харизматический генерал. Украина станет еще более уверенной в своих силах.
0: А откуда мы знаем, что она станет более уверенной в своих силах из-за этого?
1: Ну, потому что на месте артиста Зеленского станут серьезные, подготовленные военные профессионалы, тот или другой.
0: Нет, никто же не говорит о том, что если они встанут, значит, им нужно гарантировать целостность.
1: А вопрос был какой, что разбомбить там Банковую, что ли?
0: Нет, Банковая, если она пустая, какой смысл ее бомбить, здание?
1: Там все руководство Украины, все, находится в глубоко заглубленном бункере советских времен.
0: Я просто не понимаю,
1: его ничем не достанешь.
0: Нет, подождите, в любом конфликте мы тем более говорим, что у нас есть еще, значит, цель не только демилитаризация Украины, у нас есть цель денацификации Украины. Если Зеленский потрясает костьми бывших боевиков запрещенного УНАУНСО, почему есть допущение, что он эти кости, значит, из одной могилы в другую перетащил?
1: А что не так?
0: Нет? Ну, просто в любом конфликте кажется, что как бы конфликт ведется с, в том числе и с, как бы, и в том числе идеологическими преступниками. Зеленского можно считать идеологическим преступником нашим? Можно.
1: Конечно.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Но при этом мы говорим, что нецелесообразно его убирать, потому что на его место придут другие. А пока он держится, он поэтому, как бы, Украина более слабая, если Буданов придет к власти. Так что ли?
1: Украина станет более сильной, если Буданов придет к власти, заменит Зеленского. Или Залужный, или они оба. Безусловно. Так вот. Такая тактика и стратегия наших врагов в маленьком, городом, на маленьком городом острове со столицей Лондон.
0: Ну, то есть, получается,
1: они так сделали,
0: что, подождите...
1: Это своего рода тоже мозаичная стратегия.
0: Вот, я только хотел спросить, то есть Украину превратили в мозаичное государство и сделали
1: его
0: более сильным?
1: Да, кого не убирай, там другой встанет еще.
0: Нет, ну подождите, все-таки этот Трамп-то Трампу не удалось.
1: Два более сильных лидера потенциальных, готовых заменить Зеленского в любой момент. И никто не говорит, что будет Зеленский, будет Украина, не будет Зеленского, не будет Украины.
0: В смысле, никто не говорит. А кто знает, как будет? Вот кто знает, как будет?
1: Вы меня спросили, я ответил.
0: Хорошо. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, спасибо, ждем вас снова.
1: Спасибо.
0: Далее
1: спасибо.
0: Новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 10 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Марат Хуснуллин заявил, что условия выдачи семейной ипотеки с 1 июля останутся прежними. Вице-премьер подчеркнул, что здесь важно принять очень взвешенное решение. По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия останутся прежними. На площадке правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты. Наша задача – повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию, написал Хуснуллин в мессенджере Макс. При этом в Минфине заявили, что решение об изменении условий программы «Семейная ипотека» будет принято не ранее 1 октября. Юрий Шлюсарь назвал сроки завершения ремонта атакованного ВСУ музея «Самбекские высоты». Речь идет о периоде до 1 ноября, уточнил губернатор Ростовской области. Создана специальная комиссия региональных Минкультуры и Минстроя, которая уже оценила масштабы предстоящих восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация. По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября, написал Шлюсарь в своем телеграм-канале. 27 июня глава региона сообщил об ударе украинских БПЛА по территории мемориального музейного комплекса. В результате 12 человек пострадали, 10 из них госпитализированы. Коммерсант узнал о готовности правительства снизить стандарты для топлива до евро-2. Кроме того, не исключена возможность импорта такой продукции. В публикации отмечается, что Кабмин до июля 2027-го может разрешить выпуск и обращение в стране бензина и дизельного топлива евро-2, евро-3, евро-4. Коммерсант подчеркивает, что для бензина содержание метанола будет ограничено 3%. В проекте постановления правительства, с которым ознакомилось издание, также говорится, что может быть разрешен импорт бензина с такими характеристиками, на которые не будут распространяться требования в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС. Россияне в ночь на 30 июня смогут увидеть клубничную луну. Ученые отметили, что это первое полнолуние астрономического лета. Наилучшая видимость будет примерно с 23.00 до часа ночи по местному времени. Ищите на юге, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Несмотря на название, цвет естественного спутника Земли в этот период не обязательно будет красным. Он зависит от положения над горизонтом. При определенных атмосферных условиях луна действительно может показаться розоватой, оранжевой или красной. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 11 рублей 46 копеек. Доллар 77 рублей 75 копеек. Евро 88 рублей 65 копеек. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Именно поверх времен.
2: актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах.

0: Москва. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Восемь часов восемь минут, понедельник, июнь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

Василий пишет: «Доброе утро, а что, поляки и правда начнут воевать с Украиной? У президента Польши рейтинг прям взлетел почти на 70% после того, как он стал Зеленского гнуть», пишет Василий. Ну, он же так, гнет, да не гнет на самом деле. Для рейтингов и гнет, так, какие-то ордена, что-то еще, награды, нравится, не нравится. А оружие-то поставляет. Я так понимаю, что если бы Польша хотела повоевать с Украиной, она бы оружие, наверное, свое не отдавала. Ну, не свое, я имею в виду, американское, через себя не поставляла бы, да, своему врагу. Лукашенко молчит, а обычно не угомонить, пишет Алекс Поляков. Кстати, по этому поводу высказался президент России, ну, не по этому конкретно. Он сказал следующее: у Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского. Это было вот заявление вчера, поздно вечером уже появилось. Вот, на лентах информагентств. «Доброе утро на Пятницком шоссе. 9 баллов», пишет Валерий Морозкин. «Александр Григорьевич начал вибрировать, как мне видится», пишет Супер П. «Поляки спят и видят 4 региона у себя. Сейчас под шумок можно и забрать», пишет Константин. Ну, Константин, давайте так. Пока они все-таки вооружают ВСУ, а они вооружают ВСУ, мы предполагаем, что, наверное, они ни в какие конфликты вступать не собираются. Да, с ВСУ же. «Доброе утро всем и хорошего 29 дня июня», пишет СВ. «Александр Григорьевич сосредотачивается, так видит В. 2 балла, а ощущается как 5, пишет Роман. Да. «Как обстановка с бензином по дороге к морю», пишет Лонг. Ну, обстановка с бензином в любом случае не такая простая, как бы хотелось нам, да? По этому поводу, опять же, вчера высказался президент. И сейчас я найду конкретно. «Удары по энергетике России создают проблемы, это очевидно. Но дефицит топлива в России не критический при этом». Вот. «Потребности Крыма в топливе будут обеспечены. Сейчас там есть запас нескольких дней». Угу. «Задача энергоснабжения Крыма будет решена, мы будем наращивать поставки топлива по земле и по морю». Все, вот это вам для понимания, вы мне написали, в какую сторону вы едете, вот вам для понимания. «А надо было электрички и гибриды брать», пишет 506-й. Ну, давайте так, вот гибрид самая выгодная, конечно, тема, вот на данный момент. Почему? Потому что электричка — это все-таки недальнобойный транспорт,

0: прямо скажем, не очень удобно ездить на большие расстояния на электричке. Я видел некие ролики в интернете, где люди пытаются ездить на дальние расстояния, у них получаются, но все равно это какая-то экзотика. А вот гибрид, конечно, дело приятное. Нет бензина, зарядил, нет зарядки, бензин подлил. Ну, вот такая вот штука, довольно удобно. Трамп теперь потенциальный величайший коммунист, пишет Элдорос. Ну, есть такое. Гибриды с запасом по 1000 километров, пишет 506. Ну, это немножко лапша на уши, но в целом с гибридами удобство-то в чем? Ты залил топливо, и вот у тебя батарейка-то села, и у тебя есть выбор. Либо зарядить эту батарейку, либо заряжать ее по ходу своего движения от двигателя, который работает как генератор. Газ лучше всего, пишет Василий. Газ неплохо, но больно, взрывается сильно как-то он, этот газ. Вот ролики видел такие, где автомобили на вот этих, на газу, они прямо разлетаются в куски, немножко страшновато. Выбор, конечно, про два стула, пишет 506. Да не, это просто вы не понимаете, 506. И некоторые другие наши слушатели не понимают. Они все это боятся там гибридов, боятся электричек, боятся того сего. Зря боятся. Если говорить о конкретном применении этих средств передвижения, если понимать, как ты их используешь, вообще штука достаточно удобная. На Крыме свет с клином сошелся, пишет АК. Так нет, о чем спрашивают, о том президент и говорит. Вы тут, АК, не пытайтесь нас с пути истинного сбить. Да я сам на гибриде гоняю, пишет 506. Ну а что тогда выпендриваетесь и вводите заблуждение других? Вот, вы не вводите заблуждение других? Гибрид жрет бензин как не в себя, а на электричестве всего 100 километров можно, дизеля тоже на 1000 хватит, пишет святой, СТ Николай. Ну, типа святой Николай. Николай, на самом деле несколько преувеличены слухи о том, как гибрид жрет как не в себя. Это, вот хочу вам сказать, это первое. Если, конечно, топтать, оно, конечно, жрет как не в себя, все что угодно. Это первое. Второе. На электричестве всего 100 километров можно. Это тоже не соответствует действительности. Так вот, в среднем на гибридах где-то батареи, ну так, на 150-200 километров хватает. Обычные гибриды, не такие уж какие-то супер сильно мощные, киловатт, так сказать, на 40-50, батареечка нормальная. Если, опять же, не топтать. Если топтать, никуда и никак не хватит. Мы же говорим о ситуации, когда вы перемещаетесь из точки А в точку Б, а не ставите рекорд на дороге. Если рекорд, то, конечно, да. Что касается дизеля. Дизель вещь хорошая и дальнобойная, и мы все это прекрасно понимаем, но на самом деле цены на солярку, они уже давно, ну, так сказать, не игрушечные. И если сравнивать даже с бензином, солярочка, она такая, как бы чувствительная. Плюс, когда мы говорим о неких там дефицитах, то я так понимаю, мы говорим бензин, но имеем в виду и солярку тоже в этом смысле. Или не, мы не имеем в виду солярку. С соляркой у нас как бы в этом смысле тип-топ. 200 километров только на Лисянах. Обычные как раз 100-120 только едут на электричестве, пишет Николай. Николай, чувствую, не ездите вы на гибридах, не знаете вы о них. Это у вас, как это сказать, рекламные проспекты в голове определенные. То есть вы кого-то слушаете, где-то какие-то обзоры смотрите и все остальное. Есть... Помимо Лисянов, гибриды, которые ездят по 150-200 километров. Я еще раз говорю, очень важно, какие у вас шины, очень важно, как вы ездите. Самое главное, как вы ездите, это правда. То есть манера езды. Если вы любите хасанить, как говорят в народе, то, конечно, вам никуда и никогда и ничего не хватит. Двигатели на водороде пора разрабатывать, пишет Ха. Ну, была такая идея, что-то вроде как-то. Дизель вроде бы как 95-й уже стоит, пишет 506. На самом деле дизель давно уже как 95-й стоит. Вот если так уж откровенно, я вот помню, обнаружил для себя, обычно же не смотришь на то топливо, которое тебя не интересует с точки зрения вот твоего автомобиля, да, оно тебе не нужно, ты и не смотришь. Но я как-то вот взгляд бросил, думаю, о, солярка столько стоит. И это было уже как будто бы давно, как будто бы несколько лет назад. А куда они все торопятся, пишет 506-й. На этот вопрос у меня нет ответа. Как ни печально, мы уже обогнали США по ценам на топливо, пишет Димитриус. Сомнительное заявление, надо проверить. Молодые студенты Оксфорда предлагают всем объединиться и начать воевать с Россией. На вопрос, что у России есть ядерное оружие, они рассмеялись и спросили, а что вы думаете, русские могут применить ядерное оружие? А это будущее элита Британии, пишет Василий. Ну, Василий, видел я эти заявления, видел я преподавателя, который об этом говорит, он же преподаватель, общается там со студентами. Ну что ж, крайне печальная ситуация, прямо прискорбная, я бы сказал. Имеем дело с идиотами. К сожалению, теперь такие большие бренды, имена в образовании, как Оксфорд, видимо, ничего не значат. Доброе утро, поляки собрались опять разделиться. Сикорский сказал, мол, если Украина проиграет, то Польше придется делать то, что они всегда делали, пишет Гермошлем. Смешная шутка, спасибо большое. Дональд Трамп назвал коммунизм одним из главных в списке основных угроз США, пишет Валерий Морозкин. Видел, да? Он остается серьезным вызовом для страны со времен Первой и Второй мировых войн, Пёрл-Харбора и терактов даже 11 сентября 2001 года. Цитата. «Коммунизм – величайшая угроза нашей стране», написал американский президент в соцсетях своих там. Truth Social называются они. Это его соцсеть. Его когда погнали с Твиттера, сейчас Твиттера нет, он вот создал свою соцсеть, чтобы в ней всячески писать все свои мысли светлые. Что касается коммунизма как угрозы для Соединенных Штатов Америки, чтобы понимать, почему вообще Дональд Трамп вдруг решил бороться с коммунизмом. Почему? Что, какая-то есть действительно угроза, может быть, какая-то коммунистическая партия в США появилась, может быть, она угрожает республиканской демократии, партиям, может быть, назрела революционная ситуация, может быть, низы стонут под гнетом верхов. Это, конечно, так, но созрела ли революционная ситуация или нет? Значит, ответ отрицательный, не созрела. И партии никакой нет, и даже появиться в помине не может. И если она где-то будет появляться, ее, естественно, сразу же уничтожат, вне всяких сомнений. Сами американцы. Значит, он борется со своими, так скажем, внутренними оппонентами, которых называют в США левыми. Ну, или Дональд Трамп называет их коммунистами. Но для понимания, кого Дональд Трамп считает коммунистом. Например, Камалу Харрис он считал коммунисткой. Знаете эту демократку, Камалу Харрис? Он считал ее коммунисткой. И они тогда и шутили так. Коммунизм, в смысле Камала Харрис и коммунизм, коммунизм, да, вот соединили и коммунизм, и называли ее коммунисткой. Их понимание левых, это, как сказать, специфическое понимание, американское понимание левых, не такое понимание, как у нас, а такое понимание, как у них. То есть любой, кто говорит о социальных гарантиях, а говорит о чем-то бесплатном, о каком-то бесплатном образовании или о бесплатном здравоохранении, в глазах Дональда Трампа, в сердцах всех, так скажем, бизнесменов американских неизменно становится коммунистом сразу, все. То есть только ты говоришь о том, что должно быть бесплатное лечение, и ах ты коммунист, ты хочешь бесплатного лечения, и все в таком духе. То есть у них капитализм в чистом виде приветствуется. Я имею в виду там республиканцев, и в частности вот Дональд Трамп, он говорит, нет, ребятки, никаких распределений благ, есть те, кто достоин, а есть те, кто недостоин. Такая протестантская этика. Я богатый, потому что Господь меня любит. Если я так богат, это значит, Господь дарует мне это богатство. Ну и все в таком духе. Поэтому, когда он борется с коммунистами, он не то чтобы борется с коммунистами, он борется с тем, кого он называет коммунистами. А коммунистами он называет некоторых демократов, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки, которые к коммунизму имеют примерно такое же отношение, как Брюс Уиллис к балету, да, никакого. Вот, тяжелое состояние сейчас у Брюса Уиллиса, желаем его семье справиться с этими тяжелыми обстоятельствами. Ну, возвращаясь к теме. Теперь, собственно, вызов. Если мы рассмотрим тот вариант, а что действительно, страшно или не страшно американцам, когда где-то по Америке, по Европе или вообще где-то в мире бродит призрак коммунизма? Страшно. Почему страшно? Ну, конечно же, для таких людей, как Дональд Трамп, а это капиталист, да, в чистом виде, да, я бы такое сказал, назвал бы его имперского даже склада капиталист, я бы его вообще назвал феодалом даже, вот так вот, если позволите. Вот, даже это не про капитализм, это про феодализм, такой феодал настоящий, правитель, вот, такого характера. Для него, конечно, коммунисты — это страшная ужас, какая просто всемирная болезнь, какое-то распределение средств, ведь для того, чтобы распределить средства, их нужно у кого-то взять и другим дать. А у кого взять? Вот, а у кого есть? А у кого есть? Вот у Дональда Трампа есть, у семьи у его есть. И кому-то раздать? Нет. Такое допустить нельзя. Действительно, если мы говорим о капитализме, американском капитализме, я подчеркиваю, социально безответственном, капитализме, вот эта модель именно Трампом предлагается, он страшно, этот капитализм боится, конечно же, любых социальных начинаний. Кому это к черту надо? Никому это не надо. Почему? Потому что они боятся, что они денежку потеряют. Очевиднейшим образом статус свой потеряют и все остальное. Поэтому он говорит, что коммунизм это страшная угроза. Ни в коем случае, никогда, никаких коммунистов. Буду бороться с коммунистами до последнего. Я больше вам скажу. Справедливое распределение средств, социальное государство, нормальное взаимоотношение с другими странами, отказ от неоколониальной имперской политики — это все страшные слова для Дональда Трампа и его окружения. Это все страшные, абсолютно ужасные слова. Договариваться, да, вот эта вот сделка, хоть он и употребляет эти слова, это все ужас, это просто кошмар ночной для Дональда Трампа и многих-многих-многих-многих других американцев, даже тех, кого сам Дональд Трамп называет коммунистами. Они, потому что не коммунисты никакие. Это все смерть как страшно. Вот походить BLM по улицам, это пожалуйста, там на колени повставать, еще что-то, они этого не боятся. Еще какие-нибудь там протесты, нет королям, нет шутам. Это, пожалуйста, любые виды протестов, любые виды атомизации, какие-то меньшинства, которые будут там какие-то месяца чего-то проводить. Вот это все как бы виды незначительной борьбы. Для вида, ну, опять же, да, это для вида делается. Это так вот обозначить, что вроде бы кипит жизнь политическая, социальная, идет спор какой-то в обществе. Но этот спор, он никчемен. Он никого не интересует на самом деле. Единственный спор настоящий и единственная борьба настоящая, она как раньше, так и сейчас, она лежит в поле денег, капитала. И вот здесь, когда вдруг есть какая-то угроза капиталу американскому, да, вот этим толстосумам что-то угрожает, они обороняются по полной программе. Там была такая операция «Occupy Wall Street», если вы помните. Достаточно быстро это все было разогнано, и все по башке получили. И те, так скажем, люди от мира кино и искусства, которые в этом внезапно поучаствовали, они осознали свою ошибку, потом покаялись, сказали, ой, мы не поняли, что мы сделали. Мы стали угрожать самому главному – кошельку. Вот. Этому угрожать ни в коем случае нельзя. Все остальное – мелочи. Все остальное мелочи. Спорить о том, какого ты пола, спорить о том, должен быть там месяц какой-то, в кавычках, гордости, не должен быть. Вот. Как ты ненавидишь Россию, как сильнее ненавидеть Россию. Это вот сколько хотите, столько и спорить. Главное, не трогать деньги. Вот если кто-то вдруг полез в кошелек, тут конец истории. Вот для этого человека, который полез в кошелек. Да? Есть принцип «разделяй властвуй», то у каждого должен быть свой враг, чтобы не объединялись, а то еще замутят что-то против сильных мира сего, пишет Сергей. Да, это довольно удобная история с точки зрения, ну, я и говорю все время, атомизации общества. То есть люди должны бороться между собой за несущественные вещи. Несущественные. Должен быть гендерно-нейтральный туалет, не должно быть гендерно-нейтрального туалета. Давайте бороться, давайте выяснять, а сколько же гендеров на планете Земля? Ограничивается ли все двумя полами, мужским и женским? Или все-таки дверная ручка это тоже там свое понимание действительности, это свой гендер, это свое социальное определение, там как бред вот этот весь. То есть, обязательно надо спорить в той плоскости и драться, идти на баррикады, в той плоскости, которая не имеет значения. Потому что главное и единственное, что имеет значение при капитализме, это деньги. Ну, как бы, это ресурс основной. Это кровь, да, кровеносная система этого мироустройства. Вот и все. Поэтому создаются и иллюзорные картины борьбы, люди туда включаются, люди не понимают, что это все, ну, просто им пудрят мозги, они сами себе готовы пудрить мозги, вот они занимаются какой-то чушью, там, борются за права каких-то, там, не знаю, полов, борются за права того, сего, пятого, десятого, но это не имеет никакого значения, потому что настоящий бизнесмен, он умеет заработать на всем, кроме одного, когда у него отнимают чисто физически деньги, а все остальное прекрасно можно заработать. Вот весь мир, например, скажет, что все, один пол у нас, унисекс сплошной. Нашьют вам одежды, сделают вам автомобили, гаджеты, украшения на всех одни, пожалуйста. Вот. Для одних, кто выступает за то, что два пола в этом мире, сделают флажки, которые будут означать, что они выступают за два пола в этом мире. Для других сделают флажки, которые будут рассказывать о том, что у нас там 50-150 гендеров, и все это распечатается, все это раздастся, и все это, ну, самое главное, на этом можно будет заработать. Вот, и здесь, и там. То есть можно снабжать всячески вот этой атрибутикой все стороны. Ну, понимаете, да? Вот есть, например, грубо говоря, сейчас я не пытаюсь провести прямую параллель, но тем не менее, есть разные команды, допустим, играющие в футбол. И у этих команд есть атрибутика. Но есть, например, одна компания, которая всю эту атрибутику шьет. И, в общем, чем сильнее противостояние между этими командами, чем больше атрибутики они покупают, тем счастливее та компания, которая производит атрибутику для всех, каких угодно вообще, там, футбольных команд. Ну, вы поняли. Это такой немножечко кривоватый пример, но понятный. Поэтому нам, жителям России, надо блюсти традиции и бороться друг с другом только на тему, как нам обустроить Россию, пишет Трутневский. Вы, главное, посмотрите потом, кто этот словооборот ввел в наш обиход по поводу, как нам обустроить Россию. Так, если, да, как говорилось в классике, у них там все просто, а все просто так, кроме денег, пишет Михаил. Ну, вроде бы смешно было, да, когда мы смотрели, ну, не то чтобы смешно, но казалось примитивно. Когда мы смотрели этот фильм, это речь идет о фильме Балабанова «Брат 2», но на самом деле так оно и есть. И поэтому пока угрозы денежки нет, никто и не печалится. А Дональд Трамп в своем, знаете, в чистом виде, это настоящий капиталист. Это человек, который считает, что капиталы – это дар Божий, это значит, если у тебя есть деньги, это Господь так решил, чтобы у тебя были деньги. Это в чистом виде та самая протестантская этика, насколько я понимаю. И поэтому он всячески сразу обозначает любые попытки даже изобразить некое социальное равенство – это все плохие попытки, потому что не надо всем раздавать поровну, надо сделать так, чтобы самые заслуженные получили как можно больше. И он это говорит откровенно. Ну, такая вот у него история. В принципе, для Америки действительно традиционный подход, традиционная ценность, я бы даже сказал. Поэтому те вещи, которые они временно пытались продвинуть при демократах, они выглядят на самом деле неестественными для американцев. Все это там, попытки социального равенства и всего остального. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 22:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе отреагировали на планы НАТО по разработке систем вооружений в интересах Киева. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сочла их безрассудно агрессивными действиями. В сухом остатке приходится констатировать, что украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений, указал дипломат. Захарова также констатировала, что Североатлантический альянс постепенно утрачивает остатки рациональности, используя Украину как испытательный полигон. Два человека пострадали в Белгородской области при детонации дрона. Речь идет о жителях поселка Октябрьский. В региональном оперштабе уточнили, что у одного мужчины зафиксировано ранение голени, у другого баротравма. Они доставлены в больницу Белгорода. Ранее сегодня в результате атак украинских военных пострадали 4 жителя Белгородской области. Трое при ударе БПЛА по машине в Красноярском округе. Одна женщина получила ранение в Белгородском округе. Сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026. Встреча, прошедшая в американском Хьюстоне, завершилась со счетом 2-1. По итогам группового этапа бразильцы заняли первое место в квартете С. Команда Японии стала второй в группе F. В следующей стадии турнира подопечные Карло Анчелотти сыграют с победителями встречи между командами Норвегии и Кот-д'Ивуар. Этот матч запланирован на 30 июня. Жители Подмосковья предупредили о густом тумане в ночь на вторник и в утренние часы 30 июня. Видимость на дорогах составит от 200 до 800 метров. Представители регионального главка МЧС призвали водителей соблюдать ПДД и дистанцию. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил о пике жары в Москве 2 июля. В четверг столбики термометров зафиксируют отметку плюс 30, что на 5-6 градусов превышает климатическую норму. Однако уже в пятницу над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни с грозами. Максимальная температура в дневные часы составит плюс 26 градусов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о Вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать» – говорит Москва.
6: Повтор лучшего.
0: На 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, дорогие друзья. Латвия планирует построить совместный с Украиной завод по производству дронов на границе с Россией. Премьер Прибалтийской республики Кулбергс заявил: «Рига сделает все, чтобы это предприятие появилось как можно скорее». Его слова приводит Делфи. Кулбергс добавил, что вдоль границы с Россией и Белоруссией будет внедрена система противодействия БПЛА. Ну, Кулбергс пока не может даже противодействовать ВСУшным БПЛА, насколько я понимаю. Но интересно другое, что они на границе с нами хотят строить предприятие, которое будет делать дроны для Украины. О чем это говорит? Это говорит о том, что Латвия очень сильно хочет, чтобы мы по ней ударили. Ну, объективно. Если взглянуть в глаза реальности, они прямо выпрашивают. Я не знаю, почему и по какой причине население Латвии не беспокоится, или, может быть, оно беспокоится, да я просто не знаю, что оно беспокоится. Но, тем не менее, недостаточно оно беспокоится о таких заявлениях и о таких планах, потому что надо бы беспокоиться. Но все делается для того, чтобы спровоцировать Россию. На этом направлении, на прибалтийском направлении. Никто ведь из нас не заставляет прибалтийские страны строить у себя заводы, правда? А по производству БПЛА для ВСУ. Это ведь их истинное желание. То есть это они сами так хотят. Вот. По этим бахать будем, пишет 506. Ну, с этими та же самая проблема, что и с остальными странами НАТО. Вы знаете, да, прибалтийские страны, они включены в состав НАТО. То есть они натовские страны. Поэтому, как бы, вопрос в подвешенном состоянии находится. Москва, Сочи, М4, все нормально. Где очередь пропускаешь, вторая лучше, третья, 1-3 человека будет. Не слушайте истеричек, Воронежская, Ростовская много обычных. Главное забыть про бонусы всякие, ехать, где очереди нет, не истерить. В Краснодарском районе похуже, очереди там и так далее. Это пишет Михаил Ефремов относительно, вот спрашивали про М4, как ехать. У них надежда все-таки на статью 5 в НАТО, пишет Мельникова Елизавета. Нет, это не надежда, это абсолютная уверенность, я бы так это охарактеризовал. Но самое интересное, что они с радостью используют собственную территорию для фактически провокации в сторону нашей страны. Как вошли, так и выйдут из НАТО, и возвращение в состав России, пишет В. В, может быть, я, как бы сказать, забегаю вперед, и, может быть, когда-то мне придется отказываться от своих слов, но, тем не менее, не горю желанием включать в состав России Прибалтику. Ну, во всяком случае, часть из тех русофобов страшных, которые на этой территории есть. Ну, вы понимаете, а их там достаточно много. Хотя в целом их, конечно, мало, потому что территория объективно, ну, так сказать, нелюдная, потому что люди уезжают оттуда вне зависимости от своих политических воззрений, просто потому что, а зачем? Им дали приказ радоваться, и они радуются, пишет Супер-П. Проведите параллель. Китай или КНДР воюет с США, мы на границе с Китаем строим заводы по производству БПЛА, и как США на нас будут смотреть? Так же и мы на Латвию сейчас. Ничего страшного, США же нас не стали бы атаковать напрямую, так и мы не будем трогать Латвию, говорит Роман. Возможно, Роман, возможно. Тем не менее, вы должны понимать настрой Прибалтики. Он самоубийственный. Вот. С прибалтами поступить, как с немцами в Кёнигсберге, выселить и территорию заселить россиянами, пишет Денис. Денис, у нас нет цели кого-то выселить, насколько я понимаю, и заселить эту территорию нами. У нас есть цель освободить те территории, где мы живем и так. Вот в чем дело. То есть мы не то чтобы освобождаем какие-то пространства от кого-то, потому что нам мало пространств. Мы говорим о том, что мы защищаем людей наших, которых стали притеснять. Зачем они это делают? Это каким нужно быть недалеким, чтобы не понимать, что с Россией шутить так плохо? Прибалты в пыль сотрутся, пишет Дмитрий Александрович. Прибалты, ну, не все, наверное, но те, кто, так скажем, управляет Прибалтикой, кто назначен управлять Прибалтикой, они действуют сообща с так называемым Евросоюзом, да, Брюсселем, и часть из них есть уже в управлении в Брюсселе, я имею в виду тех самых прибалтов, ну вот эстонка Кая Калас, например, широко вам известная своей глупостью. Поэтому они мнят себя Европой. Зачастую, когда мы слышим какие-то крайне глупые заявления от прибалтов из разряда, мы там будем принуждать Россию в военном смысле, это они так говорят от лица всего Евросоюза и прямо даже от лица НАТО. Просто они считают себя вправе говорить от лица НАТО и от лица Евросоюза. Поэтому их безумные заявления, которые выглядят так, там, латышский политик заявил, там, мы разобьем Россию на поле боя. Все такие, что? Как? Какие латыши что-то разобьют на поле боя? Сами не разбейтесь, смотрите, ребятки. А это они вещают от имени всего Евросоюза и даже от имени НАТО. Вот в чем дело. То есть в этот момент специфически учитывайте. Они говорят, что они Европа, понимаете, европейская семья. А управляющие Прибалтикой не отождествляют себя с ней, пишет Димитриус. Они не отождествляют себя с некой независимостью, национальными государствами и всем остальным. Но они отождествляют себя с теми администрациями, которые, так скажем, проводят вот эту политику в масштабе всего Евросоюза. Это они себя отождествляют. С прибалтами все ясно. А как быть с GTA 6? На дисках не будет копий. Как же нам играть теперь, пишет Дим. Ну, откровенно говоря, думаю, что, наверное, и не надо в эту чепуху играть. Вот вы мне сейчас скажете, ну как так, хотим поиграть. Все-таки GTA 6, вот GTA 5 была хорошая. Вот сейчас хочется GTA 6. А может быть, нам не до этого с вами, дорогие друзья. А может быть, нам с вами в другие, так сказать, другими вещами заняться, связанными с цифровыми технологиями и управлением, чем бы то ни было на расстоянии. Может быть, не время сейчас играть в какие-то GTA, и самое главное, отдавать деньги свои за эти игрушки туда, куда-то на запад. Лучшая GTA была Vice City. Ну, может быть. А финны хотят ядерку себе? Как ответим, пишет Константин. Ну, финны хотят себе ядерку, но не свою ядерку, насколько я понимаю, а финны хотят и предлагают размещать ядерку американскую на своей территории, разрешают перемещать и все остальное. Финны давно уже выбрали, относительно давно, несколько лет назад выбрали свой путь. Они решили не быть нейтральной стороной, они решили быть частью, так скажем, НАТО. Мы помним, даже была такая Санна Марин, которая возглавляла на тот момент Финляндию. Она, насколько известно, кокаиновая наркоманка и тусовщица. Ее задачей было как раз-таки сделать так, чтобы Финляндия стала частью НАТО. Задача была выполнена, и Санна Марин куда-то пропала. Где-то недавно я ее видел с каким-то глупым заявлением очередным, но в целом она с радаров исчезла. Так что Финляндия, к сожалению, сегодня наш вполне себе противник. И к этому нужно относиться именно таким образом. А Финляндию рассматривать как землю, с которой на нас готовятся разнообразные атаки. Вступила в НАТО и свалила подальше кайфовать. Типа того. В эпоху пиратства по-любому найдут решение, как поиграть, пишет Ха. Это по поводу игры. Подождать, пока появятся на, пиратские версии и спиратить, пишет Алексей. Услышал Афины, греки в смысле, пишет Вадим. Нет, Афины, там вот пауза есть. Играйте в Red Alert, она более актуальна, пишет Трутневский. Да нет, сейчас уже другая тема актуальна. Вы знаете, да, что беспилотники сегодня это, очень серьезный такой элемент военных действий современных. И вы знаете, что беспилотная авиация, назовем ее так, она все, совершенствуется и совершенствуется. Плюс к этому есть некоторые варианты управления беспилотниками, например, из дальних точек планеты. Беспилотниками, которые находятся на территории так называемой Украины. И вы знаете, я увидел здесь один материал в интернете, и вот что он гласит. Это канал называется «Старше Эды». Сообщение о том, что на некоторых направлениях Хохол применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. То есть, вот, слышите, да, о чем идет разговор? Следствие первое, юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи 359 УК РФ «Наемничество», прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, в кавычках. их. Независимо от того, привело оно к гибели ранением у наших бойцов или нет. Следствие второе, мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимые условия войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою, и то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе. Интересную вещь я открыл для себя, исходя из этого сообщения. То есть здесь, во-первых, уже есть понимание того, что дроны, которые используют так называемые вооруженные силы Украины, управляются уже, бывает, не только с территории Украины, а с территории каких-то далеких стран, например, Соединенных Штатов Америки. Вот какой специфический момент. Дальше существует ряд предложений, которые я уже прочитал, но ведь мы можем рассмотреть и другой, еще вариант. Раз уж география управления дронами так сильно расширяется, что ими можно управлять, наши враги даже управляют из разных стран, то значит и мы можем вечерком вместо GTA 6 поуправлять дронами, как вариант. Правильно? Не у них же одних существует такая возможность. А почему бы и нам не поиграть в эту игру, в кавычках? А почему бы и нам не поуправлять дронами в свободное от работы время? Всякое, наверное, эффективнее, чем играть в тундру. О, Thunder, помните такое? Нарабатывают маршруты полета и машинное зрение, потом полетит что-то серьезное по накатной, пишет СВ. Космос уже давно стал полем боя, пишет 506. Нет у нас Starlink, не можем управлять, пишет Константин. А я слышал, что есть у нас возможности для управления нашими беспилотниками, так скажем, с территории далекой от линии фронта. А я слышал, что есть такие возможности у нас. И я слышал, что такие возможности у нас нарастают. Так может быть и вот она, настоящая, так сказать, ну это ж, конечно, не игра, но применение навыка управления компьютером, да, и всеми этими системами игровыми в реальном бою. А что, американцы, понимаешь, или какие-нибудь европейцы сидят себе в теплых кабинетах, управляют какими-то дронами на расстоянии, которые бьют по нам. Что же нам мешает взяться за геймпады, за джойстики и вперед, нет? Как вам такой вариант? А как статья УК РФ защитит от дронов? Заочные аресты и приговоры, пишет Empty Words. Ну, я не знаю, это ведь, понимаете, в чем дело? Предложение не мое было, это я вам прочитал материал. Ну вот, у меня идея немножечко другого характера сразу возникла. Ну, раз уж есть такие системы, и раз уж так действует противник, а может быть и нам в этом смысле его зеркалить? Это как вызывать такси. Сел за комп, нажать на готовность, и автоматом подключаешься к вам. Свободный дрон для запуска, пишет Олег. Ну, может быть и так. Уже не раз говорил, что будущее за геймерами, только им нужно понять, с кем им нужно играть, и в игры, где можно умереть только один раз, пишет Павел. Нормально после работы катку погонять, пишет Александр. Ну, кстати, говорят, что наши геймеры самые лучшие геймеры в мире. В том смысле, что каждая копеечка на счету всегда была у наших геймеров. И те достижения, которые они демонстрировали в разнообразных сетевых играх, это всегда были достижения, добытые кровью и потом, цифровым, естественно, цифровыми кровью и цифровым потом. Что говорит о мастерстве невероятном наших геймеров. Так если у нас есть такие мастеровитые люди, такие упорные, такие не готовые платить за всякие разные моды своего оружия, а готовые пробиваться с самых низов наверх в рамках цифровых баталий, то, может быть, дать им возможность пробиваться с самых низов наверх в рамках уже как бы это совместить-то? Гибридных баталий, где цифровой мир и, ну, то есть онлайн и офлайн совмещены, Задроты, в хорошем смысле слова, пишет Алекс Поляков. Наконец пригодятся VR-очки, полгода пыляться, пишет Константин. Говорят, что управление дронами и управление в симуляторах ничего общего, кроме геймпада, не имеет. Геймер не может управлять настоящим дроном без практической подготовки, пишет Николай. Так вот, может быть, нужна практическая подготовка? Может быть, если мы поведем разговор о том, что для того, чтобы управлять подобными средствами, нет необходимости выезжать, так скажем, на линии боевого соприкосновения, появится много желающих провести эту подготовку, пройти эту подготовку, получить эту подготовку и применить ее на практике? Многие до сих пор не видят разницу между игрой и реальной жизнью. В жизни не сохранишься, и респауна не будет, пишет СВ. СВ, я думаю, что до определенной степени вы правы, но, наверное, речь не идет о тех, кто сегодня принимает участие в, действительно, в боях. Люди эти прекрасно понимают цену жизни. Вы, наверное, ведете разговор о каких-то еще пока незрелых подростках, которые там, занимаются чем-то членовредительским, не понимая, что это очень опасно и может закончиться для них крайне печально. Удивительно, но да, в топе находятся геймеры из России, Белоруссии, Казахстана и Украины, к сожалению, пишет Дим. Да, с двух сторон будут желающие, причем та сторона весь мир, пишет Антон. Ну, видите, судя по всему, речь идет о том, что с их стороны уже желающие есть, и более того, им это желание, ну, дают реализовать. Так, а в чем проблема? Давайте ответим им. Наш ответ Чемберлену, нет? Пусть покупают мавики и тренируются пока в домашних условиях. Пробовал, сложно, дрон все время куда-то сносит, баланс держать нелегко, пишет Денис. Я про геймеров, которые сутки сидят за компом или плойкой, пишет СВ. Вот видите, люди сутками сидят за компом, за плойкой или там за Xbox'ом, уж не знаю. Сколько времени, сколько мастерства уходит в никуда, когда мир вот так изменился, и есть куда действительно применить эти навыки, и как применить. Не забывайте, что уже применяются автономные дроны с самостоятельным распознаванием целей, пишет Димитриус. Абсолютно верно, то, что вы заявляете, это правда. Но при этом мы также помним те заявления, которые звучали от представителей компании Palantir, которые призывали к тому, чтобы каждый, так скажем, ценный IT-специалист западный, он был чуть ли не военно обязанным, то есть каждый, кто умеет управлять цифровым оружием разными его видами, они должны под козырек, так сказать, брать, когда Пентагон что-то заявляет. Все, Пентагон сказал «надо», IT-сфера ответила «есть». И эти заявления от Palantir'а, ну, от тех, кто управляет этой компанией, мы слышали, вот, попунктно даже, ну, не все, но, тем не менее, самые главные пункты читали вместе с вами, и можем предположить, что, в общем-то, в этом направлении все и движется. На винде долго не поуправляем, отключат, нам нужна своя операционка для этого, пишет Гзар. Ну, Гзар, если мы управляем все-таки нашими дронами сейчас в рамках ведения специальной военной операции, соответственно, каким-то образом можно обходиться теми средствами и силами и тем программным обеспечением, которое сегодня существует. Потому что если бы это программное обеспечение могли бы заблокировать наши противники, они бы это сделали уже давно. Правильно? Соответственно, если у нас есть те системы, которые позволяют нам управлять дронами, даже если эти системы базово, то есть фундаментально, принадлежат Западу, но мы немножечко их видоизменяем, и Запад ничего с нами сделать не может в этом смысле, значит, их можно применение расширять и так далее. Насколько я это понимаю, возможно, я ошибаюсь. В условиях активного вмешательства Запада и открытой подготовки его к войне с нами формат СВО не справляется с достижением заявленных целей демилитаризации и денацификации Украины, значит, либо переход к полномасштабной войне очередной неизбежной, в таком случае мобилизации, либо штыки в землю и фиксации прибыли убытков. Это мнение нашего слушателя, который подписывается Сергей Лось. Ваше мнение прочитано, Сергей, в долгие дебаты вступать не буду. Построить завод вплотную границы государства, обладающего лучшей в мире артиллерией и ракетами, это, конечно, мощнейший каякализм. А в заявлении было про нанесение огромного крестика на крыше завода. Было про нанесение огромного крестика на крыше завода, как утвержденного стиля брендирования. И, кстати, строили бы уже сразу на территории Псковской области тогда, им ведь все равно этот завод терять, а так хоть люди попользуются, пишет Василий, относительно заявлений некоторых прибалтийцев, что они будут строить с Украиной совместный завод на территории Латвии, поближе к нашим границам. Мы должны понимать, почему они эти заявления делают. Они эти заявления делают, потому что они понимают, что они часть НАТО, они прикрываются тем, что они часть НАТО, и они уверены в том, что НАТО будет включаться в военный конфликт с нами, когда и если этот конфликт, например, начнется на территории Прибалтики. Но обратите внимание, все действия прибалтийских государств на самом деле подталкивают и нас, и, самое главное, их к противоборству. Вот в чем дело. Но они это делают, можно было бы предположить, что они глупые, но они не глупые, они это делают сознательно. То есть мы должны понимать, и они должны понимать, особенно население этих стран должно понимать одну очень простую вещь. Они выбраны как, так сказать, на роль полигона, они выбраны на роль жертвы. В случае, если Запад сочтет необходимым с нами вступить в прямое противостояние, а не через прокси. Естественно, первые, кто пойдет под удар, это те самые прибалтийские страны. Соответственно, я поэтому называю политику руководства этих стран самоубийственной. Они четко ей следуют, потому что поставлена такая задача. Как бы этого можно было избежать? Ну, я думаю, что если бы широкомасштабные протесты прокатились по этим странам, то, наверное, вынуждены были бы в какой-то мере свой пыл поумерить эти все правители этих стран. Но этого не происходит, и поэтому пыл они свой не поумерят. Потому что а кто и как может на них воздействовать? Никто и никак. Во всяком случае, в данный момент. Так политики свалят во Францию, и все, пишет 506-й. О чем и разговор. Они себя не ассоциируют прям так неистово с землей, какой-то с народом, с историей народов, историей нашего взаимодействия в рамках разных государств и независимых государств, и одного государства. У них совершенно другая задача. У них задача нас провоцировать, и чтобы мы спровоцировались, кстати. До местных лет через 7 только... лет через 7 только допрет. В чем подвох, пишет Александр. Ну, шутка смешная, конечно, да, безусловно. 40 лет ломали винду, и еще столько же будем ломать, пишет 506-й. На винде долго не поуправляем. Все уже это, мы уже обсудили этот момент, да, что касается разных продуктов, там, операционных систем и всего остального, да, программного обеспечения. Все-таки, если у нас есть варианты управлять сегодня разнообразными дронами, если у нас есть варианты управлять с расстояния, то, может быть, в этом смысле подключать более широкую общественность, обладающую талантами управления с такими системами, для того, чтобы еще жестче и еще точнее карать врага и давать нашим бойцам на линии боевого соприкосновения продвигаться вперед. Может быть, вот такая идея. Но я думаю, что эта идея, с моей стороны, она далеко не уникальная. Я думаю, что все эти идеи так или иначе рассматриваются. Другое дело, что и враг наш не дремлет. И когда я говорю «враг», я, конечно же, говорю не только о там, ВСУ, я говорю о Западе, который фактически сегодня, или без которого фактически сегодня никакой Украины, и уж тем более ВСУ, не существовало бы и в помине. Деньги, связь, оружие – все это обеспечивает Запад сегодня, нет никаких сомнений. 9.00, новости.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 23.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. КНР призвали Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры. Их итогом должно стать достижение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения. Такую точку зрения высказал заместитель постпреда КНР при Организации Объединенных Наций Сунь Лэй. Мы призываем стороны продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов устава ООН, сказал дипломат. Сунь Лэй также заявил, что Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, указав на недопустимость атак на мирное население. Силы ПВО в течение 6 часов ликвидировали 75 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что БПЛА сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областей, в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Юрий Слюсарь назвал сроки завершения ремонта атакованного ВСУ музея «Самбекские высоты». Речь идет о периоде до 1 ноября, уточнил губернатор Ростовской области. Создана специальная комиссия региональных Минкультуры и Минстроя, которая уже оценила масштабы предстоящих восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация. По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября, написал Слюсарь в своем телеграм-канале. 27 июня глава региона сообщил об ударе украинских БПЛА по территории мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты». В результате пострадали 12 человек, 10 из них госпитализированы. Высота Эйфелевой башни из-за жары увеличилась на 10 сантиметров. Причиной изменения ее габаритов стало тепловое расширение металла, пояснил инженер и архитектор Бертран Лемуан. По словам эксперта, используемая в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температура вновь сжимается. Однако это явление остается незаметным для человеческого глаза, отметил эксперт. Во Франции и нескольких других странах Европы установилась аномальная жара. В середине прошлой недели метеослужба республики вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. В некоторых районах температура превысила отметку плюс 40 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 11 рублей 46 копеек. Доллар 77 рублей 75 копеек. Евро 88 рублей 65 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 6 минут, понедельник, июнь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

3 балла пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 20 градусов. Необычно.

В, говорит, если случится конфликт с НАТО, надо сразу бить по главарям Англии и США и не размениваться на сателлитов. К сожалению, В, вы говорите о ядерной войне. И еще, к сожалению, это, например, понимаем мы с вами, а на Западе это не все понимают. Вот сегодня уже один из наших слушателей писал, что он видел там выступление одного общественного деятеля западного, который общался со студентами Оксфорда. И дело в том, что эти студенты, некоторые считают, что ядерного оружия не существует, ну, плюс-минус. Ну, то есть, или...

не провели натурного испытания ядерного оружия. Ну, где-нибудь на специальном полигоне показать, что ядерное оружие существует, оно работает, оно крайне разрушительное, страшное, и, не дай бог, когда-нибудь случится ядерная война. Вот, кстати, удивительный, да, момент. Мы почему-то знаем и понимаем, насколько опасны такие виды вооружений. А на Западе как-то... Черт знает, как они так сами себя убедили, как-то вот, ну, не боятся, что ли, или не понимают, наверное, надо так сказать, потому что кто понимает, тот в любом случае боится, вот, а они как-то не понимают, как-то они себя сами убедили, что ядерное оружие это какой-то пшик, это вообще разговор ни о чем. Если честно, то с такими людьми, конечно, дело иметь непонятно как. Непонятно как. И с другой стороны, вот мы задаемся часто вопросами, а как вообще дело-то дошло до того, что эти сумасшедшие фактически атакуют одно из самых мощных, да, ну вот мы и американцы, по сути, в этом плане, самых мощных государств с точки зрения вот возможностей применения ядерного оружия. А они атакуют, и вы знаете, да, что безумцы украинские атаковали там наши стратегические силы в определенный момент. Тут это у них операция была, которую они назвали «Паутина». Все вы это помните. Как же до этого дошло? А вот и ответ. Они считают, что никакого ядерного оружия, его либо нет, либо его не применят, либо оно там ржавое. Ну, я не знаю, как это охарактеризовать. Ну, короче говоря, это вообще не фактор войны, поэтому что об этом говорить? Все равно никто применять не будет, поэтому что об этом говорить? Нет никакого смысла. И вот они и наращивают, пытаются. Во всяком случае, нарастить давление на нас. Европейцы все понимают про ядерку, просто берут нас на понт, пишет Геннадий. Слушайте, возможно, нынешние правители и понимают что-то о ядерке, я имею в виду европейские, хотя тоже сомнительно, но ведь вот этот разговор с молодежью, который сейчас разошелся, да, по соцсетям, по там, видеохостингам, то есть мы видим, что речь идет о том, что люди, вот поколение, которое через год, два, три пойдет уже в самостоятельную жизнь по-настоящему, начнет работать, я имею в виду на Западе, оно считает, что это вот что-то из разряда мифов, все это ядерное оружие. Вот в чем дело. То есть, вообще-то, ядерное оружие необходимо для того, чтобы сдерживать некие начинания, да, то есть, вот, кто-то захотел, например, напасть на ядерное государство какое-то, и у него в голове должно щелкнуть, он должен понять, что это крайне опасно, это может привести к катастрофическим непоправимым последствиям для всей Земли. А этого нет. То есть этого предохранителя в голове просто нет. По каким-то разным причинам. Как-то они сами себя убедили. И это, конечно, и поразительно, и даже страшно, можно сказать. Но вот оно как-то так. Все просто. Они не образованы, и, исходя из этого, живут методом проб и ошибок. Ударили, посмотрели реакцию, по морде не прилетело, значит, и не прилетит, а значит, так можно, пишет Алекс Поляков. Ну, неужели в Оксфорде необразованные люди? Как такое может быть? Как может быть разговор со студентами этого старейшего и как именитейшего вуза, он, как он может быть вот таким? Вот же ж вопрос где. У западной молодежи плохая осведомленность по ядерному оружию, пишет Мельникова Елизавета. Ну так а почему у них плохая осведомленность? Как бы их осведомить об этом? Как бы им донести эту информацию, чтобы было понятно? Может быть, если бы осведомленность была чуть лучше, они бы перестали... толкать мир к ядерному конфликту, потому что, ну, очевиднейшим образом это именно сейчас и происходит. То есть мы идем в этом направлении. Я, например, не хочу никаких ядерных войн. Вот если вы меня спросите, вы хотите ядерную войну? Я не хочу ядерной войны. Мне не нравится сама перспектива ядерной войны, потому что как бы весь мир в труху, ну, а и что тогда? Ну, то есть, вот эти вот, не знаю, 10 тысяч лет, которые человечество что-то строило и создавало, все, насмарку, до свидания. Ну, а зачем? Ну, это неправильно. Информацию донести можно, но есть нюанс, пишет 506-й. Просто, что? Понятно, Сыч. Романтизировали своими фильмами «Конец света», пишет Ха. Но опять же... А, имеется в виду, я понял, о чем вы говорите. Вы имеете в виду, что в их фильмах, многих, «Конец света» это какой-то такой вест,

0: Ну, там какие-то ходят гули, какие-то люди из убежищ выходят. Ну, что-то типа Fallout. То есть, есть определенное понимание того, что жизнь на планете сохранится. Да, она видоизменится, да, она будет какой-то странной во многом, но она будет, самое главное. И далеко не все погибнут, а кто-то будет продолжать жизнь в том виде, в котором она есть. Ну, это интересно, конечно, это интересно, но... Но мне бы не хотелось попадать в такие миры. Поэтому, да, наверное, я согласен с вами, что есть некая романтизация мира, пережившего апокалипсис. Ну, во всяком случае, той части мира, которая пережила этот апокалипсис. Ну, какие-то там роботы, еще что-то. Крышечки собирают, пишет Миша Николаев. Да, крышечки собирают. Про ядерку просто они уверены в нашем здравомыслии, пишет Алена. Так понимаете, в чем дело? Сама тема ядерной войны, она ведь находится не только в плоскости здравомыслия, она еще и находится в плоскости определенных автоматизированных систем, которые сработают при определенных обстоятельствах. И так может случиться, что в своей провокативной деятельности против нас они могут эти протоколы, грубо говоря, запустить. Понимаете, как все интересно устроено? И у них есть соответствующие протоколы, и у нас есть соответствующие протоколы. То есть в какой-то момент все может пойти по той спирали эскалации, которая будет уже абсолютно неконтролируема. Сегодня мы видим конфликт, который происходит между нами и фактически Западом, и пока он не во всем, но тем не менее контролируем, а все это может перерасти в абсолютно неконтролируемый хаос с совершенно непонятными, ну точнее понятными последствиями, но совершенно непонятными формами жизни на Земле и формами смерти, самое главное. Анти-ЛГБТ для них страшнее ядерной войны, пишет Владимир. Ну, о психах мы говорить не будем. Мы понимаем, что есть люди с определенными отклонениями, которые, не знаю, какую-то чепуху себе в голову вбили и будут ей заниматься до конца своих дней, и, в общем-то, им весь остальной мир безразличен. Мы говорим о простых, адекватных, нормальных людях в Америке, у нас, в Европе, я надеюсь, есть такие, которые живут, у которых есть семьи, которые заботятся о своих детях, хотят, чтобы все было хорошо. Вот, мы говорим о них. Мы говорим, на самом деле, о большинстве, да, большей части населения планеты Земля, но подавляющем большинстве населения нашей планеты. То есть это люди, которые хотят безопасности, это люди, которые, это мы с вами, это люди, которые хотят мира, это люди, которые хотят спокойствия и уж тем более не хотят никакой ядерной войны. А если ядерная война, это гарантированная наша победа. Согласен, пишет Супер-П. Супер-П, это если не существует в реальности. Это ваше если, оно ни о чем. Вот. Это фантазии. В том-то и дело, что применение ядерного оружия и ядерный конфликт масштабный, это гарантированное уничтожение друг друга. Я не исключаю, что есть места на Земле, которые продолжат свое существование, но ведь вы сами себе представьте, каково будет существование этих мест в тот момент, когда центры фактически цивилизации современной будут уничтожены, стерты с лица Земли. Мне сложно представить, насколько столетий назад будет отброшено человечество и в каком оно будет пребывать состоянии. И мало того, что оно будет отброшено на сколько-то там столетий, а может и тысячелетий назад в своих технических возможностях, оно же не будет отброшено в то время, когда вокруг была чистая прекрасная природа. То есть это будут катаклизмы, которые будут как по цепной реакции развиваться. Вот сами себе представьте, а в каком состоянии, в каком положении окажутся те люди, которые каким-то образом должны будут, ну, допустим, останется часть каких-то там атомных электростанции, которые надо будет как-то обслуживать. А обслуживать их будет невозможно, ввиду отсутствия, допустим, электричества и многих других вещей. Как это все будет коллапсировать, как эти атомные электростанции будут, ну, какие-то взрываться, какие-то еще что-то. Ну, это же мрак абсолютный. То есть на самом деле мы находимся, как я полагаю, возможно, я ошибаюсь, на таком этапе развития цивилизации, при котором разрушение этой цивилизации влечет неминуемую гибель практически всего живого на планете. Просто потому, что те сложные технические устройства, которые созданы человеком, те сложные системы, которые созданы человеком и обязаны обслуживаться этим человеком, они без человека будут ужасно разрушительные и убийственные для всего на планете Земля. Насколько я понимаю, возможно, я ошибаюсь. Возможно, это не проблема, но мне-то кажется, что это проблема. А вот эти болезни, типа чумы, сибирской язвы и прочее, пишет Димитриус, конечно, разнообразные эпидемии, с которыми непонятно, как будет бороться, разнообразные сложные заболевания, которые есть у людей, которые требуют постоянного надзора со стороны врачей, требуют сложной техники, которая позволяет людям сохранять свое здоровье и жизнь. Это все сразу до свидания. То есть естественный отбор, что ли, пойдет? Или как? Как это охарактеризовать? Потому что естественным-то его не назовешь, потому что само естество, оно будет нарушено, да? «Без воды и ни туды, и ни сюды плохо будет», пишет Александр. Опять же, да, вода, отравление источников чистой воды. Нет чистой воды, как вообще жить человеку? Никак. «Тогда Третью мировую мы проиграем без применения ядерки», пишет Супер П. В том-то и дело, Супер П, что это все не игры. Это все не игры. И нельзя проиграть и выиграть. Понимаете? Это очень серьезные вопросы. И несерьезный подход в этих серьезных вопросах как раз-таки сегодня демонстрируют наши противники, да, то есть совершенно безбашенный подход в серьезнейших вопросах. Да, шунтирование на сердце уже не сделают, никто дефибриллятор не запустит, пишет Геннадий. Да нет, ну много разных примеров того, чего не сможет делать человечество в результате, допустим, того самого ядерного конфликта. Вот, и мы видим совершенно каких-то странных студентов Оксфорда, которые считают, что это все чепуха, не надо этого бояться. Ну как этого не бояться? Этого надо бояться, и самое главное, что кто-то должен до них донести, возможно, их преподаватели, может быть, еще кто-то, что этого надо бояться. И надо делать так, чтобы человечество к этому краю не подходило, а если оно подошло к этому краю, то нужно остановиться и сделать шаг назад, а лучше два шага назад, правильно? Правильно. А все, еще все болезни, да, будем ездить по пустыне за бензаком и воду возить, включать по особым случаям, пишет 506-й, вспоминая, конечно же, фильм «Безумный Макс». Ну, очень смешные, кстати, интернет-мемы на фоне определенных проблем с топливом у нас появились как раз-таки из этого фильма, где люди пытаются догнать бензовоз для того, чтобы слить немного себе бензака. Там бензак это называется, да? Не бензин, бензак. «Они с инопланетянами контактируют. Что вы от них хотите?» — пишет Ха. Относительно наших разных западных партнеров. Ну, все это, конечно, странно. «Студент Оксфорда, они кто? Пакистанцы? Мы видели, как они на поездах передвигаются», пишет Миш Николаев. Миш Николаев, разные там студенты в Оксфорде, насколько вы понимаете. И уж, как мне кажется, именно нам демонстрировать вот это вот какое-то пренебрежительное отношение к народам тех стран, которые не обладают теми возможностями, которыми, например, обладаем мы, или уж тем более американцы, это неправильно. Вот это презрительное отношение, высокомерное отношение к другим странам, к другим народам, к организации жизни в других странах, это такое свойство Запада на самом деле. И сегодня они его демонстрируют по отношению к нам. И кому как не нам понимать, насколько это неприятно, согласитесь? Да, когда тебя пытаются представить в виде какого-то дикаря, который не знает, что такое там сантехника, не знает, что такое электрический чайник, делает ракеты из каких-нибудь стиральных машин и впервые видит асфальт. Да, это все элементы, я бы сказал, нацистской пропаганды, которую сегодня демонстрирует Запад. Поэтому я бы не стал и предлагаю вам, со мной объединиться в этом, да, я бы не стал высокомерные заявления делать относительно там Пакистана или каких-то еще стран. Тем более сегодня как раз многие из тех стран, которым вот это высокомерное отношение проявляет Запад, многие из этих стран на самом деле наши союзники в деле создания многополярного мира. Того самого, о котором мы с вами уже не раз говорили. Опереться на европейцев или опереться на американцев в вопросе создания многополярного мира нет никакой возможности, потому что они в своем, в кавычках, трансатлантическом единстве все-таки желают, чтобы правитель у этого мира был один. Им очень удобно, когда Соединенные Штаты Америки всем правят. Да, бывают специфические правители, имеется в виду американский президент, но это явление временная, как вы понимаете, американский президент, а вот система сама, при которой Соединенные Штаты Америки – это гегемон, а все остальные должны целовать им ноги, вот эта система их более чем устраивает. И, к сожалению, европейцев тоже. Поэтому мы, кстати, и говорим о том, что Евросоюз – это такая космополитичная какая-то ужасная структура, которая не учитывает национальные интересы жителей собственных стран. И вообще элиты в этих странах не могут считаться национальными и отстаивающими интересы собственного народа. Потому что они вот живут в неком каком-то понимании трансатлантического единства, которое они сами себе придумали. Хотя, конечно, нам бы, наверное, было бы здорово когда-то прийти к такой ситуации, когда европейцы самостоятельно бы принимали решения относительно там, энергоносителей, которые они у нас получают. Мы бы самостоятельно, и они принимали решение о торговле друг с другом, и вообще та самая Евразия без вмешательства Соединенных Штатов Америки, без их постоянных попыток разрушить контакты на территории Евразии, вот мы бы все вместе, например, научились договариваться. Я имею в виду и Китай, и другие азиатские страны, нашу страну, европейские страны. Я рисую сейчас идеалистичную, ну, идеальную картину мира, да, вот идиллическую. Но, тем не менее, я хочу еще раз ее нарисовать в эфире. Это не первый раз просто делаю. Но представьте себе ситуацию, при которой европейцы, да, каким-то образом становятся действительно европейцами, а не вассалами США, и налаживают с нами контакты, понимают, что евразийское единство – это единственный правильный путь. Представьте себе ситуацию, при которой Европа, Россия и Китай, и Индия, и все остальные, находящиеся на территории Евразии, объединяют свои усилия в деле укрепления мира и укрепления и улучшения на положение дел на планете вообще Земля. Где Соединенные Штаты Америки в этот момент будут и чем Соединенные Штаты Америки будут заниматься? Ведь когда мы говорим, что мы сегодня имеем дело с западным прокси, там, в виде Украины, ведь сама Европа – это прокси американская. Ну, на самом деле. То есть это американские прокси-войска, это американские прокси-страны, не отстаивающие своих интересов. Они все в конечном счете, да, я понимаю, что есть пушечное мясо первого ряда, второго ряда, третьего ряда, но тем не менее это все равно пушечное мясо. И какая бы цена у конкретного пушечного мяса ни была, она все равно цена пушечного мяса. То есть Соединенные Штаты Америки используют Европу для достижения своих целей, пропагандируя и проводя свою политику разделения и властвования на территории Евразии. Хотя фактически не имеют никакого отношения к нашему континенту, они вообще находятся за прекрасным Голубым океаном, о котором говорил Дональд Трамп. Дональд Трамп, правда, говорили, что он такой изоляционист, и он отвалит от нас, отстанет от нас, и даст, наконец-то, нам здесь продохнуть всем вместе и договариваться внутри нашего континента без всяких там американцев. Как вы видите, этого не произошло. Это обман. Он только усилил свое влияние в своем регионе и продолжил влияние в других регионах. То есть, на самом деле, Дональд Трамп никакой не антиглобалист. Он глобалист, но только другого толка. Не такого толка, как те либералы, которые были до него в американской администрации. У него другие основания и другие идеи, которые он пытается реализовать, но цель одна – это доминирование на планете. То есть Дональд Трамп хочет доминировать на планете Земля, но он считает, что предыдущая американская администрация неправильно шла к этому доминированию и неправильно организовывала это доминирование. А вот он организует правильно. Но он точно никакой не изоляционист. На мой взгляд, если мы судим не по его неким заявлениям, предвыборным обещаниям и всему остальному, а именно по его действиям. Иначе что он забыл в Иране? Иначе что он забыл на Украине? И иначе что он забыл на Тайване? Ну и вообще, что он забыл в других регионах мира? Занимался бы собой, наводил бы порядок у себя, фентаниловых наркоманов бы лечил и все такое в таком духе. Но нет, обратите внимание, все-таки политика идет именно, политика гегемона. Некой такой империи, которая распространяет свое влияние на, все, на весь земной шар. Здесь, конечно, с прискорбием стоит отметить, что американцы единственные, кому удалось фактически эту империю глобальную создать, потому что разные империи были на планете Земля, но ни одна из них не была глобальной империей. А вот американцам удалось фактически создать глобальную империю. Другое дело, что она не так долго продержалась на данный момент и стала трещать по швам. Американцы стали терять свои колонии фактически. Например, нас. Мы вполне себе, на мой взгляд, в 90-е годы были колонией Соединенных Штатов Америки. И вот мы решили бороться за свою свободу, так сказать. Подняли восстание против этих правил, которые нам навязывает гегемон. Гегемон, конечно, этим недоволен. США с помощью войн и санкций стремятся уничтожить другие центры глобализации, чтобы остаться единственным сильными на планете. Остальным, кроме США, войны не нужны, пишет Сергей. Запад пытается напугать нас своей агрессивной политикой. А какая численность их армий? Имеет же это значение, пишет Олеся. Ну, Олеся, если говорить о совокупном Западе, то это около, да, миллиарда населения. Ну, Запад и плюс те страны, которые, ну так, страны-коллаборанты, назовем их так. Но это где-то миллиард. У них найдутся войска. Найдутся. Найдут они кого поставить под ружье. Когда некоторые коллеги говорят, что в Европе некого будет призвать, я, честно говоря, сомневаюсь, что эти утверждения правильные. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 23.30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве украинских дронов увеличилось до 11. Столько БПЛА, по информации Сергея Собянина, было ликвидировано с начала суток. Обновленные данные мэр столицы привел в своем канале в мессенджере Макс. Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации. МИД Ирана отвергли возможность переговоров с США в Катаре в ближайшие дни. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи отметил, что делегация Исламской Республики действительно посетит Доху на этой неделе. Однако представители Тегерана будут работать над вопросом о разблокировке иранских активов. Этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами, пояснил Багаи. Дональд Трамп ранее написал в своей соцсети True Social о просьбе Ирана провести встречу. Публикация американский лидер указал, что консультации пройдут завтра в столице Катара. Никол Пашинян призвал не считать введенные Россией ограничения на товары из Армении санкциями. Премьер-министр республики подчеркнул, что намерен обсудить существующие вопросы на ближайшем заседании Евразийского межправсовета. Используя слово «санкции» неверно, их нет и быть не может, сказал Пашинян. При этом политик отклонился от прямого ответа на вопрос, какие убытки понесла экономика Армении из-за введенных российскими властями ограничений. Россельхознадзор с 26 июня полностью ограничил поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции. Ранее ведомство ввело ограничение на ввоз всей подкарантинной продукции из-за Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Михаил Мишустин назвал вопрос демографии приоритетом для правительства. Премьер указал на это во время встречи с председателем Совфеда Валентином Матвиенко и представителями Совета Палаты. Демография абсолютно точно важнейшее направление работы Кабмина. Это одна из главных национальных целей развития. В том числе вместе с Советом Федерации сегодня много чего было сделано, отметил Мишустин. Владимир Путин ранее заявил, что в список задач внутреннего развития России входит демография, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни. И все они, по словам президента, будут решены. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Завтра днем в столице облачно с прояснениями, до плюс 27 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление. Стритфуд. В эфире шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. В этот вторник после 12 часов. Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: час. Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, все дорогие друзья. Вот интересный момент, вы знаете, да, Александр Лукашенко полетел в Китай, там встретился с Си Цзиньпином, и вот что сказал Си Цзиньпин. КНР поддерживает Белоруссию в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Вот почитаю заявление Си Цзиньпина. Отношения между странами выдержали любые испытания и продолжают укрепляться. Китай и Белоруссия должны продолжать развивать двусторонние отношения. Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета. Интересно. А интересно это потому, что в последнее время на национальный суверенитет Белоруссии очень сильно покушается один хриплый персонаж из Киева. Вы наверняка все слышали его заявление по поводу того, что он сейчас куда-то там ударит, куда-то он там пойдет, и все в таком духе. А тут, видите, визит Александра Лукашенко в Китай и заявление Си Цзиньпина о том, что Китай, так сказать, поддерживает Белоруссию и территориальную целостность, и суверенитет национальный и все остальное. Гипотетически это может быть намеком хриплому другу из Киева, что если он в какой-то момент вдруг соберется осуществить военную агрессию в отношении Белоруссии, то Белоруссия, возможно, будет иметь поддержку не только в лице России, но и в лице Китая. То есть, возможно, об этом идет разговор. Потому что если вдруг внезапно Киев, сегодняшний нацистский Киев, решит атаковать Белоруссию, это будет ничем не обоснованный, но вполне себе очевидный акт военной агрессии в отношении независимого суверенного государства под названием Республика Беларусь. Что, в общем-то, любым желающим позволит Республику Беларусь при просьбе Республики Беларусь поддерживать Республику Беларусь в моменте отражения разнообразных атак. Интересно. Да не полезет никогда Китай в эту войну, пишет Антон. Вы понимаете, в чем дело? Здесь ведь дело не в том, куда полезет Китай. Здесь дело в том, что Украине указывают на те риски, которые она гипотетически может получить в случае если. Опять слова, опять без подписи, пишет Дмитрий. А как же суверенитет Тайваня, пишет Зурита? Никакого суверенитета у Тайваня нет. Тайвань — это Китай. А Белоруссия — это Белоруссия. Хрипатый бесит, конечно, уже конкретно, пишет 506-й. А вот, настоящие хозяева земли бактерии, пишет Сермих, а не люди. Ну, так-то, в общем-то, наверное, правда, что уж там, про грибы еще можно порассуждать. Китай миротворец, по границе может поставить, в принципе, да. То есть, не обязательно ведь вмешиваться в какие-то конфликты, идти на Киев с территории Белоруссии. Можно разместить войска на территории Белоруссии, причем это сделать гипотетически можно и превентивно. Ну, например, провести какие-нибудь учения совместно, китайско-белорусские, прямо сейчас. Почему бы и нет? Ничего этому не мешает. Так. Что, по-вашему, уровень жизни во Франции будет как во Вьетнаме? Да, достойно вернуть, но как у всех? Нет, мы французы выше этого. Гермошлем говорит о том, как рассуждают французы. Вот. Ну, живую силу Китай навряд ли даст, пишет Елизавета. Почему? У них же были совместные... Подождите, ну, вы как эти, в самом деле? Неинформированные люди. Так, белорусско-китайские, китайские учения. Так, ну, смотрим. 8 июля 2024 года. В Беларуси начались совместные с Китаем антитеррористические учения. Военнослужащие Народно-освободительной армии КНР прибыли в Белоруссию 7 июля. Проведение маневров с участием подразделений сил специального назначения обсуждалось в октябре 2023 года во время визита министра обороны Белоруссии в Китай. Тогда же было принято решение о выработке дорожной карты по развитию военного и военно-технического взаимодействия. Учения продолжатся по 19 июля. То есть... Сколько там? Больше недели, да, 10 дней там. Учения были в 2024 году совместные с Белоруссией и Китай совместные учения проводили на территории Белоруссии. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, учения возможны. Во-вторых, объемы этих учений могут быть такие, как определят две эти страны. Третье, эти учения проводились в момент того, как конфликт на территории так называемой Украины уже развивался. Вот, и развивался он уже два года, да, к тому моменту примерно. Поэтому ничего не мешает прямо сейчас, особенно поскольку Александр Лукашенко лично посещает Китай, договориться о проведении каких-нибудь масштабных учений на границе, можно не на границе, как угодно, в общем, на территории Белоруссии совместно китайских, китайско-белорусских. Я думаю, что мы в этом смысле территорию своей страны для возможности пролететь там китайцам предоставим, пожалуйста, пролетайте, учитесь сколько хотите. Хотите технику перебрасываете, нет никаких проблем. Брехня, пишет Антон. В каком смысле брехня? Вот я вам говорю. 8 июля 2024 года, 10:38. В Белоруссии начались совместные с Китаем антитеррористические учения. Как бы, Антон, ну, возьмите да откройте интернет, сами посмотрите. Почему тогда Китай за Россию не впрягся, пишет Мария. Во-первых, потому что Россия должна запросить помощь, если ей нужно, чтобы кто-то за нее впрягся. Мы даже по линии УДКБ никакой помощи не запрашивали. Во-вторых, у нас есть специфически интересные отношения с Китаем, которые позволяют нам, например, разворачивать наши энергетические потоки на другие рынки, что позволяет нам... так сказать, зарабатывать денежку нашей экономики для того, чтобы модернизировать свои возможности с точки зрения военных усилий. И много чего еще интересного. Сегодня нам предлагает Китай от там, цифровых разных средств, там, телефоны, еще что-то, автомобили, сотрудничество в области промышленности, торговое сотрудничество. Поэтому, когда мы говорим сегодня «впрягся Китай за Россию», вы, наверное, имеете в виду, что это Китай не взял и не включился в военные действия, да? Но Китай и, может быть, в этом случае с Белоруссией и не должен включаться ни в какие военные действия, а, например, может провести учения на территории той страны, которая военных действий не ведет. Белоруссия не ведет военных действий сейчас и всячески постулирует тот факт, что не хочет вести никакие военные действия. Белоруссия военных действий не ведет, поэтому Китай может спокойнейшим образом, не становясь стороной конфликта, провести военные учения совместные китайско-белорусские на территории Белоруссии. Вот. Так, кто спрашивает, почему Китай не впрягся? Вот он пойдет лично умирать за Тайвань, пишет Гермошлем. Гермошлем, кто спрашивает, почему Китай не впрягся, не совсем понимает реалии современного поля боя и не совсем понимает, в каких вещах мы взаимодействуем с Китаем, которые нам необходимы для сохранения многих тех вещей, которые мы себе можем позволить только при сохранении правильных отношений, так скажем, не только с Китаем, а вообще с теми странами, которые теперь уже традиционно выступают для нас рынками сбыта разнообразной нашей продукции. Да, когда мы говорим о том, что Запад нас душит своими санкциями, а это элемент войны, мы должны понимать, что Западу сильно не нравится, когда если мы что-то продаем там, в Китае и так далее. Почему? Потому что это позволяет нам зарабатывать, это позволяет нам усиливать наши возможности на поле боя. Они-то хотели, чтобы мы померли по дороге и просто не смогли бы оплачивать военные действия. Я вам прямо говорю. Наша задача заключается заключается в том, чтобы найти партнеров, найти рынки сбыта, уметь договариваться и договариваться таким образом, чтобы американские санкции не могли вмешиваться в эти процессы. Это все очень сложно и многогранно. Хотя, конечно, интересно было бы понаблюдать, если бы Китай выделил бы, так сказать, миллионов 100 человек, и они бы пошли бы и там в Европу и все такое. Шучу, конечно. Все это, все эти заявления выглядят примерно так же, как когда был конфликт между Арменией и Азербайджаном, и я помню один из прославленных действительно комедиантов и, как мне кажется, тонких и умных людей, Гарик Мартиросян, сказал, ну что, Россия не может выделить 200 тысяч военнослужащих, чтобы решить там проблему Нагорного Карабаха. Мне тогда показалось, что это, конечно, дерзкое заявление. То есть вот взять и 200 тысяч выделить, вот. Нам же как бы не Армения же должна отстаивать Нагорный Карабах, да, а 200 тысяч русских воинов должны отстаивать Нагорный Карабах, чтобы потом там где-нибудь в Армении пришел к власти какой-нибудь Пашинян, и люди на улицах топтали российский флаг, что-то в таком духе, да. Ну, как бы известные повороты судьбы. Как на ваш взгляд, зачем Сергей Лавров сказал, что нас в очередной раз обманули, на наших людей это действует определенным образом, или это для Запада заявление, пишет Олеся. Ну, когда делает заявление министр иностранных дел, он делает их и для Запада, и для нашей публики, и для партнеров, и так далее. Когда мы говорим о том, что Запад не соблюдает своих договоренностей, и, например, эти договоренности не были соблюдены им, и в том числе те, так скажем, договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, мы говорим о том, что Запад не держит своего слова. И мы это каждый раз обозначаем, в том числе, я так понимаю, для наших партнеров реальных и тех стран, с которыми у нас хорошие отношения. Для того, чтобы они понимали в том числе и логику наших действий. Когда Запад что-то обещает, потом Запад начинает мухлевать, вот, чтобы не возникало ощущения, что это мы такие агрессивные, мы какие-то такие непонятные, непредсказуемые. Нет. Когда мы договариваемся, когда мы достигаем определенных результатов, даже без подписания каких-то документов, мы гарантируем, что наше слово, оно железобетонное. Вот. Соединенные Штаты Америки, к сожалению, железобетонностью слов не обладают. Соединенные Штаты Америки мухлюют постоянно. И мы видели, как госсекретарь Соединенных Штатов Америки, Энтони Блинкен, я вдруг вспомнил, представляете. Как же его-то зовут-то у нас? Марко Рубио. Марко Рубио. Он сказал, что да, что ничего подписано-то не было в Анкоридже. И, кстати, наш президент по этому поводу вчера высказался, он говорит, ну да, действительно, ничего мы не подписывали в Анкоридже. Другое дело, что у нас были выработаны некие решения, и мы вроде как решили, как мы будем совместно действовать. Ну вот Соединенные Штаты Америки не очень-то совместно действуют. И сегодня, видимо, они как-то уже по-другому рассматривают ту ситуацию, которая складывается в том числе и на поле боя. Вот. Леша, как в стране бензоколонки не оказалось бензина? Почему? Пишет Наталья. Наталья, омерзительны ваши заявления о нашей прекрасной родине, когда вы ее характеризуете как страну-бензоколонку. Я не хочу вам отвечать на ваш вопрос. Вы высказываетесь в таком ключе о нашей стране, что мне неприятно вам отвечать. Вообще, в принципе. По факту, многополярная война пока что побеждает многополярный мир, пишет Дмитрий. Ну, несколько, уже, наверное, пару лет назад президент наш сказал о том, что мы входим вот в эту десятилетнюю зону турбулентности. Пока этот прогноз абсолютно подтверждается. Естественно, мир, в котором был один единственный правитель, которому никто не бросал вызов, да, это правитель в виде Соединенных Штатов Америки, он очень резко и жестко сопротивляется тому факту, что новый миропорядок, более справедливый миропорядок, стучится в двери Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки агрессивно пытаются сделать так, чтобы никакого нового миропорядка не установилось. Это для них принципиальная вещь. Почему? Не потому, что это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки будут уничтожены или разрушены как страна, а потому что Соединенным Штатам Америки придется отказаться от роли правителя мира и перейти в роль, на роль, так скажем, одного из соправителей, если так можно выразиться, да? То есть Соединенным Штатам Америки придется примерить на себя реально, что такое по-настоящему, а не на словах, демократия. Например, в взаимоотношениях стран разнообразных. А не когда одна страна диктует свою волю тоталитарно абсолютно всем остальным странам и народам. Россия легко могла выделить 200 тысяч, если бы... я понял, Игорь, тут шутки там. Если ничего не подписано, то можно как с расширением НАТО на восток говорить, что нас обманули, а США можно говорить, что никаких договоров не было. Одно только непонятно, зачем был весь этот спектакль, пишет Сергей. Это не спектакль, это попытка договориться, наша с Соединенными Штатами Америки, и это очередное доказательство того, что Соединенные Штаты Америки не имеют возможности держать свое слово. Либо не хотят, либо не могут. Это, собственно, говорит о том, на самом деле, насколько тот же самый Дональд Трамп способен управлять Соединенными Штатами Америки и способен управлять сателлитами Соединенных Штатов Америки. По этому поводу есть очень большие сомнения, потому что иной раз даже уже и Зеленский себе позволяет какие-то такие высказывания, которые характеризуют американского президента не как какого-то уж большого императора, а как взбалмошного какого-то, понимаете, рестлера, который и гангстера, который вышел на арену политическую ненадолго, наведет много шороху, шуму, ну а потом исчезнет в никуда, оставив некоторым американцам воспоминания о себе, как воспоминание о себе, портрет в паспорте. Ну и пару золотых статуй на своих же гольф-полях, которые, наверное, потом снесут. Я другая Наталья, монархистка, патриотка России. Вопрос о генералах. Делягин в Думе о триллионах ими разворованных сообщил. Ваня Охлобыстин о погибших батальонах, из-за кого наших солдат кричал на радио КП. Это что? Пишет Наталья. Другая какая-то Наталья мне написала. Значит, о разворованных триллионах сообщил не господин Делягин, со всем уважением к нему, и даже, можно сказать, со всем уважением к нему. Об этом сообщили нам, собственно, те расследования, которые ведутся сейчас и велись раньше в рамках... в Министерство обороны Российской Федерации и тех проблем коррупционного характера, которые возникли. Да, это первое. Это не Делягин об этом сообщил, и не Делягин эти дела ведет. Хотя со всем уважением. Вот. По поводу Охлобыстина я не скажу. Почему? Потому что не видел этого выступления. Вот, тем более, я понимаю, почему я не видел этого выступления, потому что вы говорите о какой-то другой радиостанции, эфир которой, конечно же, я отслушивать не имею никакой возможности, ну и нет никакой необходимости мне в этом. Но ко всем, к нам, у меня один всегда вопрос. Когда мы видим несправедливость, а несправедливость мы видим довольно часто, вот, у меня один вопрос. Какие у нас есть варианты, дорогие друзья? Смотрите, мы можем себя хлестать по щекам сколько угодно, мы можем говорить о том, что мы несовершенны, мы можем говорить о том, что у нас много проблем. Это всегда будет правдой, потому что не бывает идеальных обществ, и не бывает идеальных стран, и не бывает вообще ничего идеального. Вот, только, наверное, смерть идеальна. Потому что это окончательное решение всех вопросов. Умер, да и все. Сегодня, когда мы говорим о наших проблемах, мы, наверное, и в этом смысле я уверен, что и Делягин, и Охлобыстин, они исходят из того, что нужно как можно быстрее решать разнообразные проблемы для того, чтобы как можно эффективнее решить самую главную проблему для нас, а это наше противостояние с Западом на поле боя, на линии боевого соприкосновения, прямо сейчас. Я думаю, вот это главная наша тревога. Но есть и специфический момент, при котором, когда мы передавливаем, да, общество этими всякими разными заявлениями будоражащими, это может привести к обратной ситуации, когда общество опустит руки и сломается. Наши враги, понимая наши болевые точки, понимая те вещи, которые нас могут разъединять, естественно, в эти болевые точки давят. Поэтому не говорить о наших проблемах мы не можем, но и спекулировать на них мы не должны. Вот какая сложная ситуация. Здесь нужен определенный баланс, когда мы говорим о наших проблемах и решаем эти проблемы, и тех, кто создает эти проблемы, мы наказываем как общество, как государство, но при этом мы не посыпаем голову пеплом и не уничтожаем собственное государство, потому что, а все равно оно какое-то неправильное, да к черту его, а вот будем пить техасское, баварское или какое там еще, мюнхенское, не знаю. Вот. Нам говорят потерпеть, помогать фронту, а сами зарабатывают дальше замены новых бордюров на новые, пишет Андрей. Ой, какой бред, Андрей, вот ощущение, что вы находитесь в плену украинской пропаганды. Я живу в Москве, вы, может быть, живете в Москве, многие из нас живут в Москве. Москва лучший город Земли, и так и должно быть. Так и должно быть. Первое. Второе. Нам говорят, надо потерпеть. А что, можно не терпеть? Какие варианты не потерпеть? Сдаться ВСУ? Ну, вот вы конкретно можете идти и сдаться, Андрей, если у вас есть такое желание. У большинства жителей страны такого желания не возникает. Ни американцам сдаваться, ни ВСУ, и никому, кому бы то ни было. Да, как я понимаю. Дальше. Помогать фронту, говорят. Так это мы сами себе говорим. Я понимаю, если бы кто-то выходил и говорил нам, помогайте фронту, помогайте фронту, помогайте фронту. Нет, мы сами себе и говорим, помогайте фронту, помогайте. Это необходимо. Те люди в малых городах, селениях, которые плетут сети, которые собирают, свечки делают специальные, ну, вот для окопов, да, вот, теплые носки вяжут. Они что, это делают, потому что им говорят, что ли? Что-то вышел какой-нибудь политик или депутат и сказал им «надо», и они такие «ешь, товарищ депутат». Нет, потому что они сами это понимают, и они сами это делают, они сами хотят помочь. Кому? Я прямо говорю, кому? Своим родным и близким, которые сегодня находятся на линии боевого соприкосновения. Ну вот, это не по приказу делается. Помощь фронту, она не по приказу. И это мы сами друг другу и говорим, надо помогать. Что в этом странного? Вот, потерпеть это не об СВО. Я лично слышу слово потерпеть с 85-го года, когда пришел Горбачев и объявил перестройку. А как вам период, а? Пишет Лимузин. Лимузин, я вам больше скажу. Вся жизнь боль, и вся жизнь это страдание, и вся жизнь проходит в борьбе. Другое дело, как ты через эти страдания и все эти сложности проходишь. Сохраняешь ли ты государство, сохраняешь ли ты семью, сохраняешь ли ты ценности те, которые веками, да, выстраивались в нашем обществе. Ценишь ли ты свою историю, ну и так далее. То есть, конечно же, жизнь – это испытание. Почему? Потому что перед каждым из нас в любом случае в какой-то момент появится в нас появится мысль о том, что мы не вечны, каждый из нас, и нам так или иначе когда-то придется встретить смерть, да? Ну, пока ты молодой, эта мысль возникает редко. Чем ты старше, чем ты больше видишь сложных вещей вокруг себя, связанных с родными, близкими, другими людьми, с твоими соотечественниками, тем чаще эта мысль тебя посещает, тем больше ты видишь этот образ. Образ смерти, так называемый. И ты понимаешь, да, что на самом деле этого, ну, не избежать. И поэтому возникает вопрос, ради чего ты живешь? Да, и ради чего ты стараешься, и ради чего ты преодолеваешь, и ради чего ты терпишь, и ради чего наши предки терпели, ради чего терпели советские воины-освободители, ради чего? Вот, И каждый отвечает себе на этот вопрос самостоятельно. И я думаю, когда вы честно и самостоятельно ответите себе на этот вопрос, все как бы моменты вот эти вот спорные, они будут исчерпаны. А хочется видеть образ жизни, а не образ смерти, пишет лимузин. А в этом-то и есть обманка, лимузин. Вот есть классическое выражение «помни о смерти», да? А есть реклама, которая нам рассказывает о том, какая вечная прекрасная жизнь нас ждет без трудностей, где мы все едим какой-нибудь очень вкусный майонез, и у нас от этого белые зубы, и все счастливы на зеленом газоне. Это обманка. Жизнь – это очень сложная вещь, я думаю, вы со мной в этом смысле согласитесь. И жизнь – это множество испытаний, которые нам с вами выпадают, к сожалению. Хотелось бы, чтобы наша жизнь, ваша, моя, она была безоблачной. Хотелось бы, чтобы жизнь наших детей была лучше, чем наша жизнь. Но дело в том, что жизнь – это всегда путь, в конечном счете, к смерти. Вот. Так что вот этот момент, его отдельно надо, наверное, обсуждать. Это глубоко философская, на самом деле, тема, очень сложная, многогранная, и легко в тупик попасть в этой теме, поэтому к ней нужно подходить осторожно и с большим уважением. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе отреагировали на планы НАТО по разработке систем вооружений в интересах Киева. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сочла их безрассудно агрессивными действиями. В сухом остатке приходится констатировать, что украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений, указала дипломат. Захарова констатировала, что НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности, используя Украину как испытательный полигон. Александр Новак заявил об отсутствии решения по полному запрету экспорта дизельного топлива. Оно пока не принято, но продолжает рассматриваться, сказал вице-премьер. При этом он сообщил, что правительство принимает все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в полном объеме. В России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина для всех и дизельного топлива для непроизводителей. Кроме того, приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и распределения объема топлива. Росавиация объявила о введении временных ограничений в Домодедове и Жуковском. Московские аэропорты не принимали и не выпускали самолеты. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, отмечали в ведомстве. При этом Сергей Собянин сообщил еще об одном ликвидированном на подлете к столице дроне ВСУ. Всего с начала суток, по информации мэра Москвы, дежурные средства ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников. Сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, прошедшая в американском Хьюстоне, завершилась со счетом 2-1. По итогам группового этапа бразильцы заняли первое место в квартете С. Сборная Японии стала второй в группе F. В следующей стадии турнира подопечные Карло Анчелотти сыграют с победителем встречи между командами Норвегии и Кот-д'Ивуара. Этот матч запланирован на 30 июня. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 11 рублей 46 копеек. Доллар 77 рублей 75 копеек. Евро 88 рублей 65 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Каждое воскресенье после 17 часов.
2: Гость в студии.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

ехали, первыми была Тульская область, деревня Романькова, ждет новостей. Ташкент тоже ждет, Италия, Болонья с нами. Буденновск здесь и тоже ждет. Владивосток не спит и ждет. Самарканд. Во Владивостоке ужас какой-то, я видел тут видео. Акулы, акулы просто, они вот, да, они охотятся за рыбой, ищут себе корм, пропитание прямо возле берега. Это потрясающе, то есть акулы вот так плавают на видео, а два мужика на сапах, это доска такая, стоят, наблюдают за этими акулами и еще так плавненько-плавненько гребут. Владивосток, это, конечно, да, красавцы. Самарканд, Черноморский, Крым, без бензина две недели тяжко. Ну да, сейчас поговорим об этом. Таллин ждет на пляже. Таллин ждет на пляже, это заявка на победу. Да. Петропавловск ждет, Майкоп ждет, Нойштадт, Германия в ожидании, Черчик, Узбекистан тоже ждет, Долгопрудный всех приветствует, Новоегорьевск, Алтайский край с уважением, Рудный, Казахстан, Свердловская область, Верхняя Пышма, у приемника, Оренбургская область, Чебеньки ждут передачу, Зеленая Гура здесь, Монреаль, Канада, Кустанай ждет, Бобруйск, Ангарск приветствует, Термес, Узбекистан на связи, Астрахань ждет, Вильнюс у аппарата, Словакия всех с чем-то поздравляет, ну хорошо, Москва, деревня Старая Московской области напрягает слух, Скаломорск ждет, Саарбрюкен, Германия. Еще раз Астрахань, Ульяновск, Шаргород с нами. Геленджик всем передает привет. Москва, район Зюзина ждет. Орша в ожидании. Рубцовск, как всегда, очень жаркое лето, говорят. Москва, Крылатская приветствует. Путину силы долгих лет жизни. Где-то кто-то, откуда-то желает. Хорошо, шахтерский городок Красногорск, Узбекистан ждет. Славянск, ДНР с нами, Англия с нами, Тюмень приветствует, Северная Осетия приветствует, Новокузнецк, Екатеринбург, залили дожди. Вот как? Вот так вот. Гагаузия передает всем привет. Шимкен ждет. Норвегия, Кристиансанд с нами. Самара ждет. Италия, Милан ждет. Балашиха смотрит. Павлодар, Финляндия, Казань, Фрайбург, Ростов-на-Дону, Швеция, Калининград, Краснодар, Арзамас на связи, Греция смотрит, Караганда смотрит, так, Термес был, Германия была, Венгрия, Нью-Йорк смотрит, несломленный Донецк слушает, Польша, Феодосия, Тольятти, Хан, это Германия, Коннектикут, Санкт-Петербург, Красноярск, Брянск, Тюмень тоже дожди, Магнитогорск, Ферзикова, Хельсинки на месте, Чимкент, Крупки, Беларусь ждет, Одесса плюс 50, ну прям вот плюс 50, Чусовой, Пермский край здесь, Эссен, Германия здесь, Ставропольский край, Михайло здесь, Пенсильвания на связи, и даже Танзания передает всем привет. Ну, прекрасная у нас с вами география, и вот тут, значит, подтягиваются у нас в Телеграме МКАД, это прекрасно, Наро-Фоминск желает всем добра, ну и так далее. В общем, вот Мытищи, хорошо, Орехово-Борисово в Максе, Южный форпост Подмосковья-Серпухов с нами, Тульская область с нами, ну, Даугавпилс вот подтянулся, да, Латвия, Венеция тоже. О чем мы с вами будем говорить, друзья? Ну, на самом деле, новостей, ну, достаточно много новостей, конечно, это и заявление Путина. Все ждали заявления президента, президент, собственно, дал интервью и сказал, высказался по основным, собственно, направлениям и проблемам. Это и проблема с топливом, он об этом говорил, это и проблема, вернее, не проблема, а состояние дел на линии, собственно, боевого соприкосновения, то есть новости из СВО, это заявление о том, что все цели будут достигнуты так или иначе. Продолжается история с украинскими угрозами в адрес Белоруссии, Лукашенко полетел к Си Цзиньпину, в Китай, тоже интересно, об этом поговорим. Ну и Трамп со своим калейдоскопом и про дух Анкориджа высказался, и про Иран высказался, и еще раз про дух Анкориджа, и еще раз про Иран и так далее. В общем, Трамп в своем репертуаре. Итак, топливо. Вот Павел говорит, сегодня продолжите говорить, что проблем с бензином нет и на заправках нет очередей. Павел, а вы вообще в принципе... Так просто.

0: просто лишь бы только повонять, не побоюсь этого слова. А кто-то говорил, что нет каких-то очередей и что нет проблем с топливом. Да, ну ладно. Значит, президент высказался по этой проблематике. Президент высказался, сказал, что да, есть перебои, есть регионы, где есть проблемы, но при этом, собственно, принимаются меры. Ну, смотрите, вот дословно есть его заявление, сейчас я вам их процитирую. Так, он провел совещание, значит, по ситуации с топливом на внутреннем рынке. На этой встрече были и представители там правительства, руководители ведущих энергетических компаний. Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму. Это поручение президента. Мощности крупнейших МПЗ в России используются на максимуме. Стоит рассмотреть дополнительные меры для стабильного обеспечения рынка топливом. Резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года. Россия рассматривает необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Наращивание предложения топлива и экономически обоснованные цены должны стать системными мерами для стабилизации рынка. Путин констатировал дефицит топлива на внутреннем рынке, но сказал, что он не критичный. Это он после съезда «Единой России», собственно, отвечал на вопросы журналистов. Проблемы есть, но они есть практически, наверное, уже во всех наших регионах, да, то есть мы с вами видим эти новости, мы видим эти сообщения. В Москве, в Московской области ограничения ввели. 95-й 30 литров, да, на некоторых заправках, ну, я вот про «Газпромнефть» скажу точно, где я был, там, 30 литров. Но при этом все равно, даже при ограничении в 30 литров умудряются с канистрами приехать на заправки. С канистрами. Вот наших людей не возьмешь, понимаешь, никакими ограничениями. Я вот пытаюсь понять, вот что в голове у людей, которые заполняют канистры. Вот для чего они это делают? Это мне, знаете, что напоминает? Это мне напоминает, как они закупали, скупали на корню всю гречку. Где вот она попадалась, да, помните, да, гречка, а потом что там еще было? С туалетной бумагой, по-моему, был ажиотаж там в свое время. Ну и так далее, да, вот весь вот этот вот запас. И зачем делают это люди? Вот как вы считаете? Вот мне просто интересно, что у них в голове, они для чего это делают? Страхуются на тему того, что а завтра вообще топлива не будет, а у меня вот будет там две или три канистры, и я весь из себя буду такой крутой, ну так они тоже у тебя закончатся через неделю, ну через полторы. И что? Но при этом, заправляя в эти канистры, я уже слово «канистры» не люблю, заправляясь в эти самые канистры, они создают очереди. Ну, бешеные очереди из-за того, что обязательно какой-нибудь колонке на заправке будет стоять какой-нибудь человек, у которого в багажнике будет самодельный какой-нибудь бак литров на 200. И он бегает все время, значит, заправил 30 литров, да, я наблюдал там за одним таким персонажем, он заправил 30 литров, постоял возле, значит, колоночки, хопс, и снова побежал в этот домик к девушкам, еще 30 литров, ну, девушки-то они, у них какой этот самый, да, поток, они не могут понять и идентифицировать, что он там вот минут 15 назад уже заправлял эти 30 литров. Что-то с этим надо делать, потому что, ну, в чем тогда ограничение? Ограничений тогда нет, правильно? Но если нет ограничений, давайте скажем, ограничений нет. Потому что, ну, подходит водитель 30 литров, да, там, мне, пожалуйста, на шестую колоночку 30 литров. Следом за ним подходит, а мне на шестую колоночку 30 литров, это его жена. Следом, мне на шестую колоночку там еще там 20 литров, это там, я не знаю, сын, там, дочка. Ну, тогда в чем ограничение? Ограничений нет, но машина эта, она все время будет там стоять. А если, соответственно, за ней выстраивается очередь, правильно? Правильно. А если у него еще канистры, эта очередь выстраивается к этой колонке и все. Очень многие, вот обратите внимание, вот если вы увидели хвост, вот не поленитесь, закройте машину, сходите на заправку и посмотрите, почему случился этот хвост. Увидите обязательно, к какой-нибудь колонке будет стоять человек с канистрами. Ну, как вот, почему, зачем это делать? Ну, или тогда снимите все эти ограничения и скажите, а, нехай, заправляйтесь там, кто сколько хочет. Где-то сделать по QR-коду. По QR-коду или еще почему-то, да. А, не надо всю ответственность перекладывать на людей, пусть вводят строгие ограничения, например, по 30 литров на 2 дня по QR-коду из госуслуг. И неважно, есть канистра или нет, вот Артем Горбатко пишет. Может быть, вы и правы, то есть технологии есть, но иначе получается абсурдная история. И мы все стоим там в этой канистре, это, в этой очереди, да, ждем, когда там он с этими канистрами там разберется, и проклинаем все подряд, проклинаем Украину с ее этими беспилотниками, проклинаем там каких-то людей или компаний, которые владеют этими заправками и нефтеперерабатывающими заводами. Тех, кто с нами в очереди перед нами стоит, мы тоже проклинаем. Зачем это делать? И так времени простое. Ну, давайте уже наладим уже эту технологию. Что, сложно сделать, что ли? Наладили технологию, хопс, приехали 30 литров, это полбака в среднем в любой машине. Это на много дней достаточно хватит, там будет достаточно этого топлива. Подойдет к концу, снова раз, пришел 30 литров. А иначе ты приезжаешь, вот, допустим, я не знаю, вот я видел, там мужик стоит и говорит, мне до полного просто добейте бак. У меня там есть бензин, но бак добейте до полного. Она говорит, сколько литров, а откуда он знает, сколько литров? Обычно же там просто пишет range, да, то есть вот на сколько километров тебе хватит, откуда он знает, сколько литров? Он говорит, ну, давайте там, я не знаю, ну, литров, она говорит, вот мы можем 30. Он говорит, ну, давайте 30. Она говорит, а поместится? Он говорит, скорее всего, нет. А зачем тогда 30? Может, 20? Он, нет, давайте 30. Она говорит, ну хорошо, 30. Он говорит, а если не поместится, как вернуть? А там же ты оплачиваешь сейчас. Это не как раньше, ты вышел такой, до полного, или не выходя из машины через приложение, допустим, там Лукойла, хоп, оплатил, там и поехал. Ты... Нет, сейчас ты идешь и говоришь, допустим, вот на «Газпромнефти», ты говоришь, вот такая-то колонка, да, и они и оплачиваешь. Оплачиваешь, и только после этого они включают эту колонку. И он у них спрашивает, а если останется лишний бензин, что будем делать? Она говорит, ну мы посмотрим, сколько литров останется, оформим вам возврат. А это все время. Это все время, которое теряется, собственно, в этой, ну, человек другой вынужден стоять в этой очереди и ждать. Ну, так не должно быть. Что-то такое. Давайте уже примем какое-нибудь решение одно, внедрим его абсолютно на все заправки, вне зависимости от того, чьи это заправки, и процесс пойдет быстрее. А иначе и так, как говорится, время непростое. Но тут мы еще сами себе вот пытаемся осложнить эту жизнь. Проблемы есть. Конечно, есть проблемы. Президент не просто так эти совещания, собственно, проводит. Критичные проблемы, думаю, нет. Думаю, нет. Потому что я много раз видел. Я был во многих местах, где я видел полное отсутствие топлива. Полное. То есть его просто не было, как класса. Даже в таких чудесных странах, которые просто находятся на нефтяном море. Но даже в этих странах этого топлива не было. Например, в Ираке. Невозможно было заправить вообще ни одну машину. Можно было купить это топливо на улице. Но что это за топливо? Это, знаешь, это самопальные вот эти вот ямочку выкопал, да? И оттуда хопс, там нефть пришла, ты ее где-то там через какой-то самогонный аппарат там самопальный перебросил, перегнал, там что-то сделал, и вот этот вот ужас под названием типа бензин, ты пытаешься, стоят пацаны на улицах, стояли пацаны прям со стеклянными банками и продавали все это дело. Я это видел у нас в Чечне тоже во время войны. Да, так называемый чеченский бензин. Вот так вот сметанными баночками можно было купить. Вот такая бывает ситуация. У нас, слава богу, ситуация не такая. Она сложная. Она сложная. Мы понимаем, почему она сложная. Но мы при этом видим, что на самом деле... Не, ну если сегодняшний день не брать в расчет, ну все равно все в машинах. Ну все же в машинах. И все опять на дорогах. Да это сегодня нет пробки. Сегодня вообще день волшебный. И давным-давно уже по понедельникам все время, как говорится... Пробок нет, а наоборот, вот там в воскресенье, например, там могут образоваться пробки. То есть сказать, что какая-то критическая ситуация, я бы, конечно, не сказал. И при этом я вижу, собственно, вот эти вот усилия, которые предпринимаются. Что касается цен, Я вижу сообщения там в новостях, что на каких-то там заправках, там у каких-то производителей или же не производителей, что у них цены там какие-то сумасшедшие. Ну, может быть, ну вот еще раз, я на всех заправках не был. Вот могу сказать про ту заправку, на которой я был. Там цена не изменилась. Ну, цена та же самая. «Газпромнефть», да. Держится, да, ну, видимо, наверное, нет, конечно, собственно, желание это есть, да, но, видимо, не разрешают, понимаешь, поэтому цены держатся, и слава богу. Андрей вот пишет нам, сегодня в Братске на Роснефти из 4 колонок работали 2, спросил, почему, девушка ответила, распоряжение начальства. Тоже интересное распоряжение. То есть бензин, походу, есть, раз работают 2 головы. Но мы решили вот сделать, чтобы работали 2. Это, наверное, чтобы очередь была побольше. Но это тоже, узнаю наш почерк. Вот Андрей пишет, за литр 95-го 145 рублей. Андрей, где? Вот вы написали 145 рублей за литр 95-го. Вы пошли заправились? Почему я в это не верю? Ну, почему не верится мне в это? Где, напишите мне. 145 рублей за литр 95-го. Интересно. Роснефть в Зеленограде так работает, 2 колонки. Ну, не знаю, вот на Новорижском шоссе Роснефть, 2 заправки, бывшие BP, вот эти вот заправки друг напротив друга. Там все колонки работают. Ну, по крайней мере, вчера работали все. Нефтьмагистраль 95-й продает за 82. Видео есть, где фура с еврокубами, их 14 заправляют, это 14 тонн. Не знаю, что такое еврокубы, это типа канистры такие, да, каждый по тонне, что ли, да, и фура там, ну, это героическая фура, я вам скажу, это же нужно было еще найти место, где вот так вот заправиться. Макс Федосимов пишет, народ у нас такой. Да такой, не такой, народ везде одинаковый. Ну, просто мы же сами себе осложняем жизнь. Я же не говорю, что... Я же не призываю, это бессмысленно. Подумайте о тех, кто рядом. Я про это не говорю, я не настолько наивен. Но вы же сами себе жизнь осложняете. Потому что сегодня вы там с этими канистрами создаете вот эту вот очередь сумасшедшую, и машины не могут въехать на заправку из-за того, что вот вы стоите там минут 30 и заправляетесь, все, заправляетесь и заправляетесь. Так завтра кто-то перед вами будет стоять с этими канистрами? Ну, конечно, это так, на сознательность там человека рассчитывать не приходится, любого, да, поэтому мне кажется, что нужно разработать уже какой-то алгоритм раз и навсегда. А что такое с Новой Ригой не так? Вот пишет Ленин 626, на Новой Риге ахаха, и чего? Что на Новой Риге ахаха? Да, это люди, у нас еще, слава богу, не жарко, обещают, что только завтра будет, там что-то 32, да, я слышал. В Иваново с бензином туго на сетевых заправках 95-й 70 рублей за литр. Да, мне бензин в канистру нужен для заправки садовой техники, но отмечу, это канистра 10 литров, как быть? Ну да, всем нужно заправить садовую технику. В Обнинске в субботу заправлял супруге автомобиль 95-м по 115, либо так, либо часов 5 в очереди на Роснефть по 73. Вчера вечером Роснефть на проспекте Вернадского из 8 колонок работала 4, очередь плюс-минус 20 минут. Коновалова Марина жалуется на качество бензина у одной, значит, сети заправок и хвалит другую, но мы читать это не будем. Друзья, да, все понятно. Вы мне пишете про вот эти очереди. Мы это понимаем, мы видим эти очереди точно так же. И точно так же заправляемся. Проблема есть. Я говорю про то, чтобы эти очереди были все-таки, как говорится, чтобы не били по психике, и чтобы не нужно было там до бесконечности стоять. Но это вопрос, я говорю, уже не к нам, а, собственно, к владельцам этой сети, там, ну, разных сетей заправочных станций. Должны разработать будут алгоритм. Я думаю, что к этому мы сейчас придем. Вчера на «Газпром» нефти на внешней стороне МКАДа напротив Строгино заправился за 10 минут, отпускают не больше 30 литров за чек. Совершенно верно, так и есть. 30 литров. Они прям так и говорят. Зашел хохмач один и говорит: девушки, 150 литров 95-го. И все ха-ха-ха, это меня порадовало. То есть еще чувство юмора, собственно, у людей сохранилось. Скажите спасибо, что очереди еще есть, значит, бензин в наличии. Совершенно верно, Николай, так и есть, да, так и есть. Удары по нефтеперерабатывающим заводам. Ну, рано или поздно, собственно, мы должны были столкнуться с тем, с чем столкнулись, об этом мы тоже говорили. Другие заявления нашего президента. Главная цель спецоперации будет достигнута. И главная цель спецоперации – это освобождение Донбасса и Новороссии. Ну, вот так. Новороссия. А что у нас такое с вами Новороссия, друзья? То есть мы, помните вот эти вот все заявления, связанные со всей этой аляскинской историей, что они должны уйти там с территории Донецкой Народной Республики, ну как же так, как же так, а как же остальные территории, вот мы все с вами ныли, да, как же остальные территории, ну что, на этом что, все что ли, да не, оказывается нет, видите, то есть эта история с Новороссией, она у нас остается в повестке, и Верховная об этом говорит. А если мы с вами заходим в поисковик и пытаемся посмотреть, а что такое входит, вот видите, вот Вячеслав, а где Запорожская и Херсонская область? А вы зайдите вот в поисковик, Вячеслав, и посмотрите, что такое Новороссия, и там много интересного для себя узнаете. И помимо Херсонской области вы увидите там и Николаевскую область, и Одесскую область увидите, и Днепропетровскую область увидите. Президент говорит ровно то, о чем говорили мы с вами неделю назад, о том, что наша армия по всем направлениям идет вперед. С этим, я думаю, никто спорить не будет. Наша армия идет вперед, остановить они ее не могут. Да, они нарастили удары беспилотниками, сотнями, каждый день сотни беспилотников идут, собственно, в сторону России, это мы с вами знаем. Но остановить продвижение нашей армии они не могут. Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности. Ну, прекрасное же заявление. Совершенно верно, да, очень хорошее заявление. Путин потребовал быстро нарастить производство наиболее востребованных систем ПВО. Об этом он уже тоже говорил не первый раз, что нам нужна какая-то новая система, модернизированная система ПВО для того, чтобы справляться с этими самыми угрозами. И, собственно, работаем. Что касается, значит, целей вот этих вот террористических атак, как сказал президент, породить неуверенность, довести до раскола и заставить приостановить наступление войск. Вот и все. Это ровно то, о чем мы с вами говорили неделю назад. Но мы же с вами не допустим этого, правильно? Из-за того, что мы стоим в очередях по 20 минут для того, чтобы заправить свою машину. Или же есть желающие допустить? Думаю, что нет. Продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». «Автодела». В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить? О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Калмыкия – единственный регион Европы, где буддизм – официальная религия. В 17 веке его принесли с собой айраты – выходцы из Западной Монголии, которых впоследствии стали называть калмыками, то есть отделившимися. В советское время все буддийские храмы, здесь они называются хурулами, были закрыты, а монахи разогнаны. Так что самый старый из действующих – хурул Сякюсн-Сумы, построенный в 1966 году вблизи Элисты. Внутри статуя Будды и тибетские тханка, буддийские иконы, полихромные росписи, аромат благовоний, но главное – фантастическая атмосфера спокойствия и умиротворения. Еще больше дух захватывает от золотой обители Будды Шакьямуни. Это важнейшая достопримечательность республики и хурул-рекордсмен. В крупнейшем буддийском храме Европы установлена самая большая на континенте статуя просветленного принца Гуатамы. Каждое утро здесь проходит служба, на которую приглашаются все желающие, а после нее можно заглянуть в небольшой, но впечатляющий музей буддизма на цокольном этаже. Собственно, это лучшее место, чтобы узнать об истории этой мировой религии, связи калмыков с Тибетом и много о чем еще. От золотой обители рукой подать до центральной площади Элисты. На том месте, где когда-то стояла статуя Владимира Ильича Ленина, сегодня возвышается 15-метровая пагода Семи дней. Интересна она не только своей архитектурой, но и двухтонным молитвенным барабаном из меди и сусального золота. В него заложено 75 миллионов мантр, и на поверхности на санскрите, тибетском и калмыцком языках выбита знаменитая «Ом мани падме хум». Буквально мантра переводится с санскрита как «О драгоценность в цветке лотоса». В Калмыкии только одна природоохранная территория, зато какая? Биосферный заповедник «Черные земли» возник на территории, которая когда-то служила пастбищем для коров и баранов. К тому же снег здесь не задерживается даже в холодные зимы, отсюда и название. Его главное сокровище – популяция сайгаков, небольших диковинных на вид и чрезвычайно быстрых антилоп. Правда, увидеть их вблизи можно лишь в жару, когда сайгаки собираются у степных озер на водопой. В любое другое время они никого не подпускают к себе ближе, чем на километр. Рядом же, на территории заказника Меклитинский, можно увидеть куда более стационарные объекты. Цепочку соленых озер розового цвета, зимой наполняющихся водой после дождей и летом засыхающих до хрустящей и переливающейся на солнце кипенно-белой корки. Эти места иногда называют «мертвым морем». И соль, и содержащиеся под ними грязи обладают целебным эффектом. А полоску расположенных неподалеку золотистых барханов именуют «маленьким Дубаем», хотя с тем же успехом песчаную гряду можно представить в Африканской Сахаре. Ну и последний момент по очередности, а не по значению. Республика Калмыкия – одно из самых доступных в нашей стране мест для того, чтобы открыть для себя этнический туризм. Здесь даже можно остановиться на ночь в калмыцкой кибитке, вариации монгольской юрты, только более высокой, стройной, без внутренних перекладин. Расположенном в поселке Адык в этнографическом поселении стоят несколько таких кибиток, причем одна из них музейная. Калмыцкие головоломки и буддийские тханка, флейты и домбры можно и нужно не только рассматривать, но и трогать, а национальные костюмы и доспехи еще и мерить. Не стоит отказывать себе и в знакомстве с калмыцкой кухней, которую легко найти во многих заведениях, как в Элисте, так и в придорожных кафе. Бёрики – крупные пельмени с бульоном. Датур – суп из тушеных потрохов ягненка. Махан шельтиган – тоже суп, что-то вроде шурпы с бараниной на косточке. Курсун махн – обжаренная телятина с овощами и лапшой. И, наконец, борцоги – жареные в масле на сковородке пончики без начинки, которые принято подавать к знаменитому калмыцкому чаю – джамбе. Джамба – напиток на основе микса из зеленого и черного чаев, молока, сливочного масла, соли, перца, лаврового листа, иногда и мускатного ореха. Он настолько наваристый, что его впору сравнивать с супом. Оно неудивительно, ведь задачей такой похлебки было не только утолить жажду, но и напитать силами для кочевий. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Говорит Москва, 94,8. Повтор лучшего.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, Москве, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для СМС-сообщений. Вы тоже его знаете. Сообщение в Телеграме можно писать через «Говорит МСК-бот». Можно писать сообщения нам в Максе. Я их тоже читаю, все вижу. Продолжается трансляция нашей программы. Она у нас идет на нашей странице ВКонтакте. Она идет у нас на Рутюбе. И она идет у нас на Ютюбе. Сколько человек смотрит нас на Ютюбе? Начнем с этого.
6: 1493.
0: 1493. А на Рутюбе?
6: 22.
0: Какая-то магическая история. То есть это все время одни и те же люди смотрят. Неделю назад было 23, сейчас 22. Ну хорошо, ладно, хорошо. Уже хорошо, прекрасно. Андрей предлагает долбануть по Украине ядерными зарядами и проблеме конец. Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что проблемы только начнутся. Зачем бить ядерными зарядами по Украине? Не надо бить ядерными зарядами. По крайней мере, пока вообще не только по Украине, но и, собственно, и по Европе тоже, хотя желающих у нас очень много таких. Не будем мы серьезно об этом говорить. Наша армия продвигается. Путин нам дал некоторые цифры. До Сум 10,5 километров осталось. Константиновка освобождена на 96%. Процентов. Там даже было количество домов, которые взяты. Это вот сейчас тренд такой. Каждый раз, когда мы берем какие-то крупные населенные пункты, Министерство обороны сообщает о количестве домов, которые зачищены от ВСУ. До окончательного окружения сил ВСУ, прижатых к реке Оскол, около 2 километров. До Славянска 8-9 километров продолжается наступление, и оно идет успешно на 15 участках. Поставки топлива в Крым, в Севастополь будут наращиваться и по земле, и по морю, и потребности Крыма и Севастополя в энергоносителях будут обеспечены в любом случае. Ну вот как-то так, вот как-то так. Что касается, давайте там долбанем или еще что-то, да. Вот вокруг этого, вообще вокруг всего этого процесса тоже очень много шума. Начал поднимать этот шум Рубио, который на прошлой неделе нам с вами сообщил, что, оказывается, не было никаких соглашений на Аляске, а были только предложения. При этом, обратите внимание, друзья, что никто и никогда не говорил о том, что были какие-то соглашения. Соглашение – это когда уже вот оно, вот она эта бумажка, согласовали позиции, подписали и понеслась. Соглашений никогда не было никаких. Мы об этом тоже никогда не говорили, что были какие-то соглашения. Но Рубио почему-то решил выступить, собственно, вот именно вот так, что соглашений не было, были какие-то предложения. И Путин об этом говорит. И Путин говорит. Путин сказал, что не было никаких договоров. Как он сказал, сейчас я найду, вот прям тоже дословная история. Так, сейчас, секунду. Никакие подписи во время саммита на Аляске не ставились. То есть он был вынужден об этом еще раз сказать. А что это за игры? Что это за танцы с бубнами? Почему Рубио, собственно, начинает вот эту вот историю? Мне кажется, что, конечно же, Трампа... Вот помните заявление Макрона, что на Большой Семерке они, значит, вот объяснили Трампу, что все у России уже не так хорошо, как было в тот момент, когда Путин прилетел на Аляску и встретился с Трампом, и поэтому, в принципе, можно вот немножечко там как-то на нее поднадавить для того, чтобы Путин включил заднюю, и Россия пошла там на какие-то уступки. Я думаю, что это правда. Я думаю, что это правда, что они убедили действительно Трампа ровно в этой самой истории. При этом совершенно непонятно, на чем они сами основываются. Потому что, еще раз, я вот не буду говорить, собственно, про эти километры, которые остались там до одного котла, до другого города, до третьего города, я про это говорить не буду. Но это факт медицинский. Каждый день идет корректировка по карте. И эта корректировка в нашу пользу, каждый абсолютно день. И не надо там ориентироваться на этот deep state, да, который у Украины. Потому что этот deep state уже давным-давно дискредитировал себя. Они сами говорили о том, что они находятся под давлением, собственно, СБУ и под давлением украинского Министерства обороны, и поэтому они не могут, собственно, своевременно корректировать карты. И они их корректируют, но не своевременно, с опозданием на несколько месяцев. А если смотреть на наши карты, если отталкиваться от информации, которую дают наши ребята, которые работают там, то совершенно очевидно, что мы действительно идем вперед. И отсюда у меня вопрос, меня это просто удивляет. Откуда на самом деле, что в голове у того же самого Макрона и всей вот этой вот компании, которые вдруг решили, что вот сейчас самое время, Трамп должен надавить на Путина, и Россия пойдет на уступки. На какие уступки должна пойти Россия? Россия не может пойти ни на какие уступки. Россия обозначила свои цели, и Россия идет. Верховный главнокомандующий ориентируется ровно на доклады военных, которые ему поступают с земли. Поэтому он говорит, что на всех направлениях мы идем вперед. Это же правда. Но это же правда, мы же это с вами видим. Но Трамп почему-то на это дело повелся. И вот они начали делать заявление о том, что там типа никакого этого духа Анкориджа в помине не было. Да и бог с ним, с этим духом, он уже давным-давно улетучился, этот дух Анкориджа. Но что было там, что было, мы с вами точно не знаем. Но мы же можем предположить, мы же можем предположить. Президент рассказал, он дал подробности, он говорит, слушайте, они прислали сюда своих посланцев со своими предложениями, которые подразумевали определенную готовность России или неготовность России на компромисс. То есть какие-то компромиссные планы, там, я не знаю, пункты были в этих самых предложениях. Мы разве не помним с вами этого? Вы помните? 28 пунктов, потом 14, потом еще сколько-то, но какие-то пункты были. Москва работала с этими самыми предложениями, которые сюда привезли вот эти спецпосланники Трампа. Где-то что-то нам не понравилось, где-то что-то мы посчитали допустимым, и мы послали им обратный сигнал, что вот да, вот давайте вот по этим направлениям мы там типа готовы разговаривать, а от этого мы готовы отказаться. Я думаю, что все было именно так, потому что, а как по-другому? По-другому просто и быть не могло. И вот когда они получили от нас ответ, только после этого, собственно, началась вся эта эпопея со встречей на Аляске, и российский президент туда прилетел. И мы с вами помним, как мы нервничали, когда наш президент полетел прям в логово. Но он туда полетел, и они сказали, все ок, спасибо тебе большое за твою готовность к компромиссу. Путин сказал, хорошо, все, давайте будем работать теперь в этом направлении. А потом раз, и оказывается, что нет, что они не в состоянии выполнить эту работу, ту, которую они должны были сделать для того, чтобы вот этот компромиссный вариант, который мы все в последнее время называли там духом Анкориджа, они должны были выполнить эту работу, а они не могут, они не смогли ее выполнить. И сейчас они говорят о том, что Трамп, наверное, передумает, или же он откажется от каких-то, да пускай отказывается, флаг ему в руки, пускай отказывается. Мы ничего не теряем от этого, потому что там был компромисс. Мы готовы были пойти на этот компромисс, а это значит, что от чего-то мы отказывались. А сейчас, если они обнуляют вот эти вот договоренности, которые были просто предложениями, а не соглашениями с подписью, но это их проблема. Пускай отказываются от всего этого, пускай Трамп 10 раз передумывает. Он готов поддерживать Украину, ну пусть попробует. после того, что с ним случилось на иранском направлении, и с учетом того, что у него будет в ноябре, пускай попробует. Европа вообще не в состоянии сегодня никак ничего там сделать без американцев. У них даже оружия не хватает в тех объемах, которые, собственно, им нужны. Они не могут. Может быть, через какое-то время смогут. Сейчас нет, сейчас не могут. Ну и получается, что вот в этой вот всей схеме, кто в выигрыше? Мне кажется, что мы выигрыш. Потому что мы готовы были, но вы не захотели, отлично, ребята, значит, возвращаемся к полному списку того, что нам нужно. Вот и все. Полный список того, что нам нужно, называется Донбасс и Новороссия. Это, по крайней мере, пока. А что там будет дальше, будем посмотреть. А Донбасс и Новороссия – это не только Донецкая Народная Республика, это не только Херсонская и Запорожская области и Луганская Республика. Нет, Донбасс и Новороссия – это уже более широкое понятие. И там фигурируют, как говорится, названия городов, которые мы очень-очень просто хотим услышать. Вот в этом самом понятии Новороссия. Но это вот результат, собственно, вот этих всех непонятных заявлений и метаний того же самого Трампа и его госсекретаря. Да и на здоровье. Европейцы не тормозят, европейцы продолжают, собственно, играть в эти игры, там, да, готовятся к войне с Россией. Но при этом я вот пытаюсь понять, как они собираются с нами воевать, когда они же сами, ну вот посмотрите, вот немецкая новость. Сейчас я вам прочитаю ее. Берлинер Цайтунг, ну вот язык, да, вот никак он мне не дается. Берлинер Цайтунг, это вот у них газета. Вот они выходят с передовицей. И смотрите, какие данные они дают. В первые 6 месяцев новых правил призыва в Германии, они изменили правила призыва, это правда. Бундесвер разослал почти 300 тысяч приглашений молодым людям с просьбой, собственно, подписать контракт с немецкой армией, с Министерством обороны. 300 тысяч приглашений. Обещали какие-то плюшки, там какие-то деньги, льготы и все остальное. Значит, на эти приглашения отреагировали только 20%. Из них многие отказались после более близкого знакомства с условиями службы. И еще очень многие не прошли по состоянию здоровья. И в итоге, внимание, осталось только 530 человек, которые выразили желание служить в немецкой армии. 530 из 300 тысяч. 530 человек. Вот они готовы служить немецкой армии. И они собираются к 30-му году сделать боеспособную армию, способную, собственно, воевать с нами? У меня сомнения. Не, дронами, Саш, дронами ты не можешь воевать. Ты дронами можешь... Нет, ты воевать можешь и можешь использовать их в войне. Но еще раз, дронами ты города не удержишь. Для того, чтобы удерживать города или для того, чтобы брать города, там должна быть нога солдата. Она должна стоять на земле. Дронами, еще раз, ты можешь замедлить продвижение штурмовых групп. Дронами ты можешь атаковать танки, вот то, что мы сейчас наблюдаем. Бронемашины. Ты можешь бить по артиллерийским орудиям. Это ты можешь делать дронами. Ты можешь создавать эти килл-зоны, где любое перемещение там, оно будет затруднительным, скажем так. Чревато очень нехорошими последствиями. Но если ты уже не остановил штурмовиков, и если они уже вошли в город, ты дронами этот город никак не защитишь. Ты будешь вынужден откатываться. Ровно это и происходит. Потом дроны. Там есть масса нюансов. Открытая местность – это один эффект от применения дронов. Лесополосы – это другой эффект. И так далее. Сколько у тебя идут штурмовых групп, сколько у тебя идут двоек, троек штурмовиков. Это все очень сложно. Ну, поговори с людьми, которые вот про это рассказывают. Дроны могут замедлить продвижение противника, но они не могут, собственно, остановить его продвижение. Нужна армия, нужен личный состав. Личного состава на Украине нет. Ну, там нет личного состава, там дефицит личного состава. Когда я в пятницу, я у себя в эфире на НТВ и, собственно, в своей интернет, реплики «Моя правда», которая называется, я опубликовал. И там были интересные, интересные данные. Вот посмотрите, я, вот смотрите сами. Хакеры. Хакеры взломали несколько организаций украинских и подсчитали количество потерь. Количество потерь. И количество потерь, конечно, ну, невероятное. Значит, на данный момент 2 миллиона 400 тысяч только убитыми, без раненых. 2 миллиона 400 тысяч. К августу 25 года, к августу, это год назад, потери были 1 миллион 700 тысяч человек. К декабрю 25 года за 2 миллиона перевалили потери. За два. Сейчас 2 миллиона 400 тысяч. Это просто, ну, без слов называется. 2 миллиона 400 тысяч. А знаешь, что это за организации, чьи базы данных они взломали? Это был генштаб ВСУ. Генштаб ВСУ. Это были, это было Министерство здравоохранения. И это были морги. Личного состава нет, не хватает личного состава. Они пытаются частично вот этот дефицит личного состава компенсировать дронами. Им помогает вся Европа, американцы им помогают поставками, вот сейчас латыши опять их тянет на подвиги непосредственно возле границы, они, значит, решили построить очередной завод по производству дронов. И рассказывают, что нам нужно обязательно построить этот завод по производству дронов для того, чтобы в случае, если вдруг над Латвией опять полетят какие-то дроны, ну, посмотри, вот эту вот дебильную совершенно логику и не менее дебильное объяснение. Если над Латвией полетят какие-то дроны, чтобы мы могли оперативно поднять дроны-перехватчики, слушайте, вы строите на своей территории завод совместный с Украиной для производства дронов для Украины, а потом, когда украинские дроны, может быть, те же самые, которые будут произведены на вашем заводе, полетят на территорию Латвии, чтобы с этого же завода поднять дроны-перехватчики. Ну, это же сумасшествие, да? Но их тянет на подвиги. Эта игра опасная, я думаю, рано или поздно. Это закончится нашими ударами по этим самым предприятиям. И вот эти вот Латвия, Эстония, ну, не самые, скажем так, могучие страны Евросоюза, они окажутся первыми под этой раздачей. Мы пытаемся оттянуть этот момент, но вот моя мысль, я ее уже высказывал, я повторю. Мы пытаемся оттянуть этот момент, но каждый раз оттягивая вот этот вот час икс, когда нам придется бить по территории каких-то европейских стран, где работают какие-то заводы в интересах Украины, мы на самом деле приближаем этот час X. Мы приближаем его, потому что они думают, что им все можно. Ну, русские не реагируют, значит, а, был один завод, мы сейчас вот еще один построим. Было два завода, сейчас третий сделаем. И набирают только обороты. Но, ладно там эти латыши, там эстонцы, все. Меня потрясает Германия. Вот Германия меня потрясает. За один век эта страна развязала две мировые войны. И та, и другая закончились для них очень плохо. Но их опять вот, опять идут вот ровно, собственно, этой же самой дорогой. При этом из 300 тысяч приглашений 530 только человек готовы служить в Бундесвере. То есть есть проблемы с милитаризацией общества, как это принято говорить. Да, то есть нет желающих. Сколько бы ты ни говорил там людям о том, что не сегодня, завтра русские, там вот эта восточная угроза, этот лютый враг восточный, вечный, там и еще какой-то он после Украины, значит, захватит всех остальных, да, всего 530 человек. Не работает пропаганда. Параллельно с этим, параллельно убытки в экономике. Убытки. Мерц выступает, это не я говорю, это говорит канцлер Германии. Говорит он следующее. Сейчас найду я этого гениального человека, Мерц. Мы сталкиваемся с довольно серьезным набором проблем. И моя главная цель – восстановить ценовую конкурентоспособность нашей экономики. В настоящее время мы теряем от 300 до 500 рабочих мест в день. Каждый день значительное количество компаний объявляют о банкротстве. Но у меня вопрос, Что с головой у них? Зачем им это все? Вот это им все зачем? При этом никто из них не в состоянии воевать с Россией. Вообще никто, кроме американцев, никто. Американцы не будут. Не будут американцы при демократах ли, при республиканцах абсолютно без разницы. Американцы не сумасшедшие ввязываться во всю эту историю, понимая, что могут получить ответный ядерный удар. Зачем им это? Они не пойдут на это. Эти-то куда лезут? Ну займись ты уже своей экономикой, если ты говоришь, что это твоя огромная проблема. Если это твоя огромная проблема, ну решай уже эту проблему. Но они продолжают делать то, что они делают. Мы будем помогать Украине. Хорошо, ладно. А зачем вы будете помогать Украине? Зачем? И тут начинается вот эта ахинея. Что если вот сейчас Украину русские съедят, они дальше начнут, значит, захватывать всех подряд. Ну, полная ерунда, логики никакой нет. При этом я бы понял, если бы, допустим, вот расклад у них был какой, да, изначально. Расклад был на то, чтобы взорвать ситуацию внутри. И расклад был на то, что Россия, там, российская экономика, там, ну, она сразу развалится. Вот эти вот все пресловутые доллар по 200, да? Это у нас вот такой вот девиз. Под этим девизом, собственно, они и начинали. Но уже не получилось. Тогда зачем вы продолжаете заниматься этой ерундой? Они продолжают заниматься этой ерундой. Какие-то самоубийцы. Но мне кажется, что это просто оторванные от реальности люди. Почему вообще в принципе? Вот смотрите, я на что-то уже обратил внимание, да? В Евросоюзе они все друг друга нежно любят. Ну, нежно любят. Немцы любят французов. Французы обожают немцев. Они убивали друг друга в промышленных масштабах. Один Эльзас Лотарингии, чего стоит, не даст соврать. Эти у этих отнимают, опять себе, это сюда и так далее. Французы с голландцами всю жизнь выясняют отношения. Продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
3: «Красный конь» с картины Кузьмы Петрова Воткина где только не проходил. Полотно побывало на выставках в шведской Мальме, в Нью-Йорке, а сейчас находится в Третьяковской галерее на Крымском валу. Но у российского зрителя не было бы возможности увидеть купание «Красного коня» без одной женщины, коллекционера русского искусства Казимиры Басевич. Она появилась на свет в 1898 году в Иркутске. Она родилась в семье ссыльных поляков. Также известно, что гимназию тогда еще Казимира Романовская окончила в Харбине, а в 1917 году поступила на московские высшие женские курсы. Она училась на историко-филологическом факультете. В Москве Басевич выходит замуж за зоолога и будущего директора зоологического музея МГУ Сергея Турова. Вместе с ним она едет на родину, где оканчивает Иркутский университет в 1924 году. Брак с первым мужем распался, после чего девушка снова выходит замуж. В этот раз за ученого гидротехника Акима Басевича. Через несколько лет семья переехала в Ленинград. Во время блокады Басевич жила в эвакуации в Ташкенте, где начала преподавать географию. Известно, что она собирала произведения искусства с 40-х годов 20 века. С чего именно началась история ее коллекции, неизвестно. Басевич упоминала, что увлекалась искусством с юности. Сама коллекционер отмечала, что приобретала полотна путем ограничений и лишений. Не исключено, что в этом подсобили доходы мужа. Позднее Казимира Константиновна уехала в Ленинград, вышла замуж, супруг ее стал профессором, и она продолжала свое любимое дело – коллекционирование произведений русских художников начала 20 века. Везде и всюду – в комиссионных магазинах, у коллекционеров, у нуждающихся престарелых людей – приобретала она картины и стала таким образом обладательницей большой коллекции, отмечал Фатьянов. Басевич приобретала работы русских мастеров. Среди них Константин Коровин, Николай Рерих, Михаил Врубель, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Виктор Борисов Мусатов, Борис Кустодиев, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян и другие. Сохранились фотографии интерьера квартиры коллекционера, где, как писал искусствовед Александр Каменский, пылая яростным алым цветом, висело полотно «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. Каменский также упоминает, что в 1914 году художник участвовал с этой работой в Балтийской выставке в Швеции. Но началась Первая мировая война, в России революция и гражданская война. Все это время картина находилась за границей, а на ее возвращении настояла вдова Петрова-Водкина Мария Федоровна. В 1950 году картины художника вернулись из Швеции в Россию. Музеи отказались принимать в собрание «Купание красного коня». Тогда у Марии Федоровны купила полотно Казимира Басевич. Коллекционер не использовала картины для обогащения. Известен любопытный случай дарения произведения искусства Иркутскому музею от Басевич. Бывший директор учреждения писал, что коллекционер пообещала передать в собрание 2-3 вещи, но при выполнении затейливого требования. Она поставила лукавое условие. Если я отгадаю название работ, просматриваемых на стенах соседней комнаты, то она их подарит музею. Таким образом, Алексей Фатьянов узнал картину Аркадия Рылова, пейзаж, выполненный темперой кисти Зинаиды Серебряковой, и полотно Сергея Колесникова «Стирка белья». Еще в коллекцию Иркутскому музею отправился этюд Николая Андреева «Река Ушаковка вблизи Иркутска». Также в 1961 году Басевич подарила несколько произведений Третьяковской галереи. Среди них было и легендарное полотно Петрова-Водкина. Родственница коллекционера предполагала, что такое спонтанное решение было следствием эмоционального подъема после полета Юрия Гагарина в космос. Казимира Басевич умерла в 1973 году, но история приобретенных ею картин не даст закончить рассказ о ней. Согласно воле коллекционера, в год ее смерти еще 7 полотен перешло в Третьяковскую галерею. Их передала племянница Галина Лотарева. В 2017 году внучатая племянница Басевич, профессор Уральской архитектурно-художественной академии Рена Лотарева, передала в дар Третьяковке 17 произведений русских художников, а в Екатеринбургский музей изобразительных искусств отправилось 8 произведений живописи и графики. Также было подарено 4 скульптуры и более 200 предметов декоративно-прикладного искусства. Бывший директор Третьяковской галереи Дельфира Трегулова оценила вклад Басевич такими словами. «У нее был какой-то внутренний дар выбирать действительно выдающиеся произведения искусства своих современников. Конечно, самым главным приобретением Казимиры Константиновны была знаковая для всего русского искусства начала 20 века и, позволю себе сказать, для развития мирового искусства картина Петрова-Водкина «Купание красного коня».

Продолжаем работу в прямом эфире. Телефоны все наши вы знаете. Как писать сообщения, вы тоже знаете. Вижу все ваши сообщения. Сейчас я вот закончу. Поделюсь с вами еще пару некоторыми мыслями и начнем обмениваться мнениями, зачитаю все ваши сообщения. Вот про Евросоюз я начал говорить. Вот если мы с вами посмотрим на историю Европы, то мы увидим, что на протяжении веков они все воевали друг с другом. Там нет никакой любви, абсолютно, и быть ее не может. Ну, потому что потому. Но всякий раз, когда они вдруг, ну, как следствие тех или иных событий, скажем так, или когда появлялся человек, который вот так вот брал их всех за горло и держал в ежовых рукавицах, когда они прекращали воевать друг с другом, они все выстраивались колоннами и шли на восток. Вот все. И каждый раз для них это плохо заканчивалось. Но это у них вот такая вот, такая традиция. Ничего не поменялось и сейчас. При этом, вот тот же самый Евросоюз, ведь мы же фиксировали трансформацию, которую мы сейчас наблюдаем, этого Евросоюза еще задолго до. Я много лет тому назад говорил, что Евросоюз на самом деле ведет себя как-то очень странно. Они пытаются быть даже более агрессивными, чем военно-политический блок НАТО. Хотя Евросоюз – это в первую очередь экономика, про экономику, а не про войну. И вот на сегодняшний день мы с вами видим, собственно, вот тот Евросоюз, который мы видим. Очень странный и при этом агрессивный. Который только и делает, что говорит о какой-то войне опять с Востоком, с Россией. Удивительная вещь, да? Удивительная. При этом изначально, вот если мы говорим про Евросоюз, ну давайте признаем, что ну, это успешный проект. Это успешный проект тех людей, которые его задумывали. И было понятно, для чего они это делают, чем они руководствовались, эти люди. Они говорили о том, что ну, нужно уже там прийти к Европе без границ. Они это сделали. Нужно, убрав эти границы, облегчить перемещение капиталов, перемещение технологий. Нужно сделать максимально комфортной, собственно, жизнь людей в этом самом Евросоюзе, переведя их всех на одну валюту. Они работали с этой идеей. И они создали этот Евросоюз, который действительно, действительно в какой-то момент был успешным проектом. Брюссель, как центр этого Евросоюза, Еврокомиссия, она вообще, в принципе, создавалась изначально не для того, чтобы диктовать свои условия там каждой европейской столице, а для того, чтобы координировать, просто координировать. То есть они создавали Евросоюз, но упор делался так или иначе на национальные интересы всех этих стран. Они понимали, что у французов могут быть одни национальные интересы, у немцев могут быть диаметрально противоположные, у испанцев третьи, у итальянцев четвертые. И для того, чтобы это образование функционировало и двигалось вперед и развивалось, был создан вот этот орган в Брюсселе, Еврокомиссия. То есть для координации и для того, чтобы принимаемые решения не ущемляли интересы там Франции отдельно взятой Германии и так далее. Вот этим руководствовались люди, которые создавали эту организацию. Но на сегодняшний день то, во что превратился Евросоюз, это совершенно не то, что создавалось. Это совершенно диаметрально противоположное. Вот пишут, что Евросоюз изначально был задуман для проведения военных действий против России. Вот в чате Ютуба мне пишет Джон До, там что-то РУ-4 там, и так далее. Да, конечно, нет. Конечно, нет. Вы попробуйте изучить этот вопрос более глубоко, и тогда мы с вами будем, собственно, друг друга понимать. На сегодняшний день Евросоюз – это какая-то другая совершенно организация. Она с тем же самым названием, с некоторыми признаками того Евросоюза, который задумывался и который был создан, но по своей начинке и по своему смыслу это совсем другая организация. Наоборот получилось, посмотрите, вот эта самая Еврокомиссия, этот самый Брюссель, наоборот, у него сейчас все полномочия. Тот координирующий орган превратился в орган, который давлеет, наоборот, сейчас над всеми европейскими столицами. Они принимают решения,

0: и они это решение делают, объявляют обязательным для исполнения. И если кто-то не соглашается, они уже договорились до того, что они будут даже лишать права голоса ту или иную страну, если она вдруг что-то. Или будут ее, собственно, обкладывать санкциями, заставляя выплачивать там какие-то бешеные миллионы ежедневно, например, за то, что они отказываются принимать мигрантов. Это абсурд и нонсенс. Почему так произошло? Я думаю, наверное, потому что люди, которые создавали изначально Евросоюз, они понимали, что каждый раз вот этот европейский проект или европейская катастрофа накрывает их в тот момент, когда они объединяются и идут на Россию. Они это понимали. Они помнили войну, чем закончилась война. Очень многие из них послевоенное время воспринимали как время оккупации, как они говорят. Потому что во многих странах, собственно, особенно Восточного блока, собственно, стояли наши подразделения. Да и не только Восточного. Из Австрии мы просто ушли. Австрия не Восток. Из Берлина ушли. Тоже вроде как не Восток, да? Они понимали, что каждый раз, когда они пытаются пойти на Восток, все заканчивается потом годами проблем, геополитической катастрофой. И они пытались выстраивать даже какие-то отношения, собственно, с Советским Союзом. Идеологически расходились, идеологически, но пытались выстраивать ровные отношения, назовем это так. Сейчас люди, которые пришли, ну, это совсем другие люди, это люди, мне кажется, вообще полностью оторванные от реальности. Ну, вот Мерц, ну, вроде бы же не молодой пацан какой-то, который нам чего-то не знает, чего-то не застал, чего-то не понимает. Но он каждый день же сталкивает, он сам об этом делает заявление, его же никто за язык не тянет, он выходит и говорит, у нас этот концерн разорился, а этот на грани развала. Для того, чтобы этот концерн не разорился, мы сейчас попробуем на базе этого концерна производить оружие. Ну ты серьезно? Для того, чтобы производить оружие вместо машин? Не, ну конечно можно, вопросов нет. А для чего ты производишь это оружие? У тебя какая главная цель? Главная цель — схлестнуться со страной, которая тебя размажет просто одной боеголовкой? Ну ты с ума сошел? Расчет на что? Расчет на то, что не размажет? А если размажет? Или возьмем вот из последнего, министр иностранных дел Польши, Сикорский, делает заявление. Вот он выходит и делает заявление. Польша уже сегодня готова к войне с Россией. Ну так вот, я своими словами близко к тексту. Ну, это что? При этом у него внутри президент в контрах с Украиной, потому что, собственно, они там прославляют, глорификация это называется, потому что они прославляют упырей и убийц, которые вырезали огромное количество поляков. Президент говорит, Волынь — это исторически польская территория. Премьер говорит, вообще президент погорячился, не нужно ничего этого делать, и с орденами тоже ничего делать не нужно, нужно наоборот зарабатывать вот на всех на этих процессах. Зарабатывать. А министр иностранных дел, который вообще про дипломатию, он выходит и говорит, а мы готовы уже сегодня. Ты серьезно готов? А если не готов, тогда зачем ты мелешь вот эту вот чепуху? А как ты готов? А ресурс у тебя есть? У тебя есть ресурс повоевать с Россией? Я помню, у Польши вот случились неприятности в годы Второй мировой войны. Неприятности были. Случились, когда они вначале оттяпали часть Чехословакии, думая, что им можно, забрали себе часть Чехословакии, а потом они рассчитывали, что Британия и Франция впишутся, собственно, за них, в случае, если вдруг, не дай бог, что-то такое там поменяется настроение у немецкого канцлера, а Франция с Германией не вписались. И случились проблемы, разве нет? Да. Но сегодня ты говоришь о том, что ты готов. К чему ты готов? У тебя есть потенциал? Ты действительно готов повоевать с ядерной державой? Конечно, нет. Ты рассчитываешь на французов с англичанами? Тебя ничего не учит история? Зачем ты рассчитываешь на них? Они не будут за тебя вписываться. А на кого ты рассчитываешь? На американцев ты рассчитываешь? американцы тоже не будут вписываться. Потом, как ты собираешься воевать с Россией? Ну, это министр иностранных дел, это же не просто какой-то там, я не знаю, а популист непонятный, который рвется к власти, хочет получить какое-то кресло. Нет, это уже человек, который занимается внешней политикой Польши. И этот человек говорит, а мы уже готовы. Да не готовы вы. Это все полная ерунда, это пурга. Если немцы не готовы, вы тем более не готовы. Вы с Украиной разберитесь, у них идут статьи одна за другой, что с Украиной у них там не сегодня, а завтра может случиться что-то очень нехорошее. А он про Россию говорит. Ну, а про остальные маленькие прибалтийские страны я даже и говорить ничего не хочу. Но это все выглядит очень странно. Очень странно. Лис хитрый говорит, да, не те нынче пошли сикорские, где те предок, чей вертолет придумал? Да, придумал вертолет, на Украине его теперь называют, как они его называют, великим авиатором, что ли, украинским. Даже сама по себе формулировка, ну, смешная. Кстати, Сикорский, кому он пришел, господи, сейчас я... Он же пришел, надо же, замкнуло, кто дал деньги Сикорскому, ага, да, сейчас, Рахманинов, ну да, Сергей Рахманинов, Сикорский к нему пришел и говорит, слушай, у меня есть идея, вот могу изобрести, ну, изобрел уже практически, но деньги нужны, вертолет. Это все было в Америке, они оба эмигрировали. И Рахманинов ему дал, вот если я не ошибаюсь, там типа 20 тысяч долларов. Ну, по тем временам 20 тысяч долларов, это были совсем другие 20 тысяч долларов, не то, что сейчас. Он ему дал эти деньги, и он действительно, собственно, это сделал. Украина, не вздрагивая, рассказывает, что Сикорский это, оказывается, величайший авиатор украинский авиатор, господи, боже мой. У Украины с этим проблема. С этим проблема у них. Я об этом говорил еще несколько лет назад. Они пытались сформировать нацию в политическом смысле слова. Нацию. Для того, чтобы сформировать политическую нацию, она должна на чем-то базироваться. А на чем ей базироваться? Любая нация базирует, это же не просто там, да, там, я не знаю, 5, 10, 15, 20, там, 145 миллионов человек, которые проживают в определенных границах. Нет, это население. А вот нация, это немножко другая история. Она базируется на кодах, на общих кодах. Что такое общие коды? Ну, это я так вот пытаюсь простым языком, это... История, это ценности, да? Вот это вот должно быть обязательно, то есть такой вот базис, на котором должна базироваться эта самая нация. Почему у них все ничего не получается? Вот что не возьмут, ничего не получается и не получится. В этом их проблема, потому что нету этого базиса, фундамента нету. Потому что нет истории. Но ее нет, ее взять неоткуда, можно написать, но это фейк. Копнешь чуть-чуть, попадаешь в историю Российской империи. И еще там чуть поближе к поверхности копнешь, попадаешь в историю Советского Союза. Не получается. Герои, то есть ценности, да, то есть вот для нас с вами безусловная ценность победы в Великой Отечественной войне. Они отказались от этого. Но нужно же что-то дать для формирования этой политической нации. Ты можешь, конечно, там, я не знаю, героизировать каких-то убийц и негодяев. Можешь, но не зайдет эта история. Это может кому-то там показаться, да, правильным ходом, но на очень короткий исторический промежуток. Потому что любой человек, он нормальный, он понимает, что, конечно, героем должен быть выдающийся какой-то человек с какими-то достижениями, а не какой-то там, я не знаю, колхозник, который сжигал мирное население. В этом у них проблема. Ну вот сейчас вот они вытащили Мазепу. Памятник. Причем с каким пафосом Зеленский об этом рассказал. Он будет стоять там, где пал Ленин. Пал, понимаете? Где пал Ленин, он там будет стоять. На бульваре Шевченко. Мазепу. единственный человек в мире, кавалер ордена Иуды. Единственный. Специально для него Петр I учредил этот орден. Специально для этого предателя. Ну, чистой воды предатель. При этом человек, обласканный абсолютно российским императором, российским царем. Человек, который действительно были заслуги в свое время. Участвовал там в северных войнах. Это все было. Прекрасно себя чувствовал при Петре. Но в какой-то момент он вдруг подумал, что Карл XII, от которого тряслась на тот момент вся Европа, ну, тот такой духовитый был парень, Карл XII, шведский король, с детства любивший воевать, все, ничего не признавал, такой вот, вот его все время тянуло на подвиги, и, ну, смелый был парень, да, что было, то было. И Мазепа в какой-то момент подумал, что, ну, все, вот, нет, нету шансов у Петра Первого. Ну, нету никаких шансов. Карл его точно сейчас схарчит. И что он сделал? И переметнулся на ту сторону. В любом случае, в любом, при любых раскладах, это предательство. При любых. Как хочешь, можно все объяснять, но это чистый предатель. И он плохо закончил, этот предатель. Так же, как и Карл XII. Точно так же спрятался в этих Бандерах, вот этот второй город Приднестровья, Тирасполь и Бендеры, на берегу Днестра. Не был там, нет? Ну, прикольное место, очень красиво там все. Тогда это была Османская империя. Спрятался, да, и все время сидел и трясся, боялся, что вот-вот сейчас русские появятся. Информация до него дошла, что Россия требует у Османской империи выдачи именно его. Карла XII Петр I не требовал выдачи. А вот этого хотел, чтобы выдали. И он трясся и на нервной почве, собственно, заболел и умер. Памятник этому человеку. То есть Зеленский по-прежнему носится с этой идеей пантеона. Пускай он их всех туда свезет, всех вот этих вот уродов. Памятники поставят, потом одним ударом все это накроем. Но почему они это делают? Да потому что нужна история. Нужна история, нужны свои герои. А нет этих героев, они все вот такие. Они все такие, начиная с этого, с Мазепы, потом Петлюром и далее по списку. Вот и все. И ничего не получится, что бы они ни делали. Они там могут пересадить, там, пересажать половину Украины, там, остальных там на фронт загнать, там, не знаю, рассказывать им какие-то сказки. Короткий, с точки зрения истории, промежуток времени может быть что-то где-то как-то, но по большому счету не сработает увидеть. Я думаю, что мы это с вами еще все увидим. Обязательно увидим. Там, где пал Ленин. Надо же, не там, где стоял памятник Ленину, мы его снесли там в каком-то году, вот там мы поставим, собственно, вот теперь памятник Мазепе. Там, где пал Ленин, вот этот вот дешевый пафос. Ну, давайте, почитаю ваши сообщения, а потом обменяемся мнениями. Поговорка, лис хитрый говорит, вот пишет нам, поговорка гнусов гласит, вовремя предать, значит, предвидеть, а как быть с не вовремя предать? Какой там предвидеть, я вас умоляю. Вы почитайте вообще, вот это очень интересная история, вот что происходило перед Полтавской битвой, как вообще они вышли к этой самой Полтаве, и какие письма Карл XII писал Петру Первому. И вы с удивлением обнаружите, что история жестов доброй воли, которая нас с вами раздражает так, что кушать не можем, и готовность продемонстрировать широкую русскую душу и протянуть первыми руку, показав, что мы сильны, что это вот с тех времен все это идет. Карл XII Петру Первому пишет письмо и говорит, у меня армия там голодает, потому что не хватает продовольствия, да и денег нет на самом деле для того, чтобы там платить жалование, все, мы ушли далеко от Швеции, и поэтому вот как-то вот что-то не очень, да, не мог бы ты мне денежку прислать со жратвой для солдат, грубо говоря. И что вы думаете, Петр делает? Ну, деньги не дал, слава богу, да? Деньги не дал. А обозы с продовольствием отправил. Ну, вот так. Вот что с этим сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот они, эти жесты доброй воли. Вы почитайте, это очень интересная история. И почитайте, что, сколько он сидел, собственно, на территории Османской империи, в этой самой крепости, и как от него потом избавлялись. Я, по-моему, рассказывал эту историю, не будем сейчас повторяться и терять время. Так у нас в национальных республиках, что не герой, то обязательно тот, кто воевал с Центральной Россией и проиграл, естественно, либо переметнулся. Но, слушайте, значит, и они идут не той дорогой. Когда все столпы, на чем все базируется, являются стыдом и срамом для большинства народа, нация не создается. Ну, никак. Совершенно верно, лис хитрый. Совершенно верно. Не те нынче пошли, это я уже читал, Мерц это реваншист, да какой реваншист, слушайте, Эдвард, можно было бы его так называть, я видел эти формулировки, реванш, вот это вот все, да, мы, чтобы мы больше не чувствовали вот этой вот вины за то, что случилось в годы Второй мировой, нам нужен реванш, о каком реванше может говорить человек, у которого нет ни ресурса, ни перспективы на то, чтобы создать что-то такое, что позволило бы ему взять реванш. Поэтому реваншист нет. Продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
2: Масленицу называли катальным заговением или масленицей-ездуньей. Катание с гор и на упряжках было важным отличием этого праздника. Даже приглашение в гости в эти дни звучало так. «Когда, сват, кататься-то к нам?» Масленичная горка была центром праздничной жизни в деревне. Даже пожилые люди принимали участие в общем веселье. Сооружение горки сопровождалось шалостями молодежи, например, обливанием при воске воды в бочках. Часто катание использовали для своеобразного шуточного ухаживания за девушками. Парни подлетали к ним на козликах, сталкивались и отбивали лед со дна девичьих санок, чтобы те плохо скользили. Иногда расшалившаяся молодежь валила кого-нибудь на гору и ехала-поехала, до 10 человек съезжала на нем вниз. Женщины и девушки катались с гор еще и потому, что, по поверью, если кто скатится с горы удачно, то есть не упадет с корешки и не уедет в сторону, то это считается за признак того, что у ней в этот год вырастет лен длинный и прямой, вообще хороший. А чтобы масло лучше сбивалось, скатывали на санях или шкурах на масленицу. Таким образом, катанию с горы придавался и магический смысл. Еще одна важная традиция на масленицу – езда на лошадях. Это было не только развлечением, но и своеобразной демонстрацией богатства. Участники праздничных гуляний старались одеться в самые лучшие наряды – украсить экипажи. Эта сторона была настолько значимая, что те, у кого не было собственной красивой упряжки или саней, стремились занять их у более состоятельных людей. В Масленицу особенно чествовали молодоженов, успевших обвенчаться до Масленицы и Великого Поста. В церковные праздники играть свадьбу запрещалось. Морозов и Слепцова в книге «Святка и Масленица» описывают катание молодых в Каштукской волости так. «Катание молодых проходили в прощенное воскресенье на горке. Мужичок из бойких, проведав, что на горке есть молодожены, подгоняет лошадь к известному месту. Другие мужички тем временем уже ведут молодого к саням, приглашают сесть в них. Тот садится и ждет свою молодую жену. В этот момент сани окружают женщины и молодые люди. Девушки начинают посмеиваться, что у молодого, видно, жена сбежала, один сидит. Другая бойкая женщина в это время сядет к нему в сани вместо жены. Все заливаются смехом, а молодая жена сначала стесняется идти к мужу. Пересилив стыд, она подходит и просит усевшуюся к мужу бабу уступить ей место. Та еще упрямится, но молодые люди вступаются за молодую жену. Выпроваживают непрошенную саней с приговорами. «Тебе, старому черту, с эдаким молодцом сидеть!» и сажают молодую жену. После чего собравшиеся обступают молодых плотной стеной, берутся кто за узду, кто за вожжи. Кажется, что толпа старается двинуть лошадь вперед, а на деле все тащат назад. Тут обращаются к молодым. Верно, дело в них. Молодая смекает, в чем дело, начинает целовать мужа. «Пошло, пошло, ребята!» Причина задержки найдена, и санки двигают вперед на небольшое расстояние. И опять остановка. Тогда молодая жена начинает целовать мужа еще горячее. С каждой парой могли возиться около получаса, после чего отпускали лошадь под управлением кучера, который, прокатив по деревне, возвращается к тому же месту. Молодые благодарят, кланяются и дают мужикам на водку, а женщинам — на пряники. Тоже проделывают со многими молодоженами. Катали всех, никого не обижали. Это было честью. Масленичные традиции группируются вокруг двух основных тем — брака или чествования молодоженов и более общей темы плодородия — урожая, приплода скота, обилия детей и семейного достатка. Всему этому были призваны способствовать возвращающиеся на землю духи предков. Их присутствием пронизаны многие осенне-зимние жанры фольклора.
1: Как повелось. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, в Москве, 19:35. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в телеграме «Говорит Москва бот», можете писать еще нам сообщение в «Макси». Я все эти сообщения вижу. Продолжается трансляция нашей программы. Она идет на трех ресурсах у нас. ВКонтакте у нас на странице, в Рутюбе и на Ютюбе тоже. Да. Сколько человек у нас на Ютюбе сейчас?
4: 2206.
0: А на Рутюбе?
4: 36.
0: Прекрасно. Это прорыв. 36. Прекрасно. Это хорошо. Здравствуйте, Николай Федоров пишет. А новости о ближайшем повышении цен уже обсуждали? Николай, 32-й, Москва. Ничего не знаю ни про какое повышение цен. Но кто это делает, значит, есть. Кто-то это делает, значит, это нужно. На Украине и Нестерова, того самого, чьим именем назван фигура высшего пилотажа, назвали киевский военный летчик. Ну да, ну да, ну да. Так. К нашему сожалению, следует констатировать, что славян, помимо укушенных бандерлогами, в Европе еще хватает и чует мое сердце их, находящихся в подчиненном положении у мировой мафии, бросят в топку. Это вы про поляков, да? Да никуда они не пойдут. Расчет поляков на то, что Россия не будет применять ядерное оружие около своих границ. Вы знаете, Б или В, как вот в «Максе» вы мне написали... Если Россия вдруг поймет, что идет угроза ее существованию, она применит ядерное оружие. И абсолютно неважно, у своих границ, не у своих границ, потому что тогда уже на эти пустяки никто внимания обращать не будет. Улица Смольная, Лукойл, есть только дизель, заправка не работает. Спрашивают, что случилось, ничего, устали, перерыв на час. АК пишет. Ну, может быть, и устали, да. Ну, поезжайте на другую там заправку, ну, что теперь делать? Так. Так. Сейчас. Добрый день. Означает ли этот факт, что мы будем освобождать Новороссию? Возможно, объявят мобилизацию осенью? Спрашивает Андрей АГ. Не, я думаю, мобилизацию не объявят, не переживайте. Дальше смотрю. Реваншист, это я читал, да. Пусть побольше строят, тратят одним ударом, уничтожим все. Это я понял, да, это я уже читал, поехали здесь. «Призрак Киева» — это главный киевский авиатор, пишет Денис Девятиэтажник. Да-да-да, это вот что-то из этой оперы, да. На Украине так, у них ресурс есть в виде НАТО. А у кого у них есть ресурс в виде НАТО? Ресурс в виде НАТО, может быть, и есть. Ну, просто, что это за НАТО? НАТО с американцами или НАТО без американцев? Если НАТО с американцами, то, конечно же, да, американцы будут вписываться за поляков. Американцы скажут, да, давайте-ка мы долбанем сейчас ядерным оружием по Москве, да, а Москва, значит, ударит по нам тоже ядерным оружием, потому что там вот какие-то поляки что-то... Вы сами в это верите, Константин? Я в это не верю. Развал Советского Союза снес им мозги. Ну, дело не в мозгах, дело в людях. Дело в людях. Ладно, давайте возьмем звонки, обменяемся мнениями. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Сейчас я... пардон. Наушники я возьму сейчас, секунду.
5: Вадим, Подмосковье. Меня вы знаете, слышат? Вот насчет, вы говорите, Трампа, назрело уже у меня просто. Все его называют каким-то бизнесменом. Он девелопер, барыга, это самая отстойная часть бизнеса. Он всю жизнь был жуликом, расположившимся. И кроме того, в личном плане. Он купил 3 себе фотомоделей в жены. И после этого с ним какие-то можно вести дела, я не знаю. В этом плане Байден намного более порядочный человек, верующий католик и все такое. Поэтому я не знаю, почему мы на него такие надежды возлагаем. Это просто, ну, флюгер какой-то.
0: Спасибо. Мы не возлагаем на него никаких надежд. С чего вот мы все это берем, что кто-то возлагает на него какие-то надежды? Мы действуем в собственном интересе. Вот представьте, допустим, у вас какая-то есть ситуация. Приходит человек и говорит, не со стороны там какой-то человек, а человек, который действительно вовлечен в эту историю. Он приходит и говорит, я сейчас вот... сделаю так, что вы останетесь при своем интересе, да, и максимально быстро постараюсь, как говорится, сделать. Но вы, в свою очередь, должны там, ну вот здесь немножечко там аппетит умерить, может быть, вот тут умерить аппетит. Вот и все. Вот все, что было на самом деле. Мы сказали, окей, давай попробуем. Хорошо, старичок, давай попробуем, ну и давай вот приступай, мы готовы подождать. Хорошо, давай. А потом выясняется, что он ничего не может сделать. Вот и все. Ну, не может, значит, не может, значит, сами будем. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
6: Здравия желаю, Роман. Ну, хотел просто отметить, что, на мой взгляд, потенциал Европы применительно к противодействию России остается значительным. И они продолжают тратить миллиарды евро, и это говорит уже о многом. Вот 28 июня что подтвердил Путин? Что главная задача защиты людей и гражданского населения, и объектов гражданских, у нас не выполняется. И он говорит о том, что надо существенно нарастить производство востребованных средств ПВО. И плюс он же говорит, что необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак БПЛА. То есть он подтверждает, что у нас система ПВО не собрана в единый кулак с точки зрения организованности. Вот ее как разбросали туда-сюда, туда-сюда. Вот теперь возвращать будем все назад.
0: Это правда, это правда. Помните, Сергей Алексеевич, когда все только начиналось... Рассматривались две концепции, да? Концепция одна – закрыть по периметру вдоль границ системами ПВО, чтобы ничего не пересекало границы. А другая концепция была, ну, которая более дешевая, да, потому что для того, чтобы закрыть по границам, а это сумасшедший совершенно объем, да, нужно было, как говорится, потратить много денег, произвести там и так далее, да? А другая концепция была, что по всем границам не надо, а давайте вот где-то вот там вот какие-то объекты, города, населенные пункты, пункты попробуем перекрыть, и в случае, если подойдет, будем, собственно, уничтожать. И вот вторая концепция и победила, скажем так. Ну, сейчас вот будут носиться коррективы, я думаю.
6: Да, то есть возвращаемся к тому, что практически доказало. Вот был войска ПВО как вид вооруженных сил, я как пример СССР, был главком, все у него в единых руках. Вот они как сидели в виде вооруженных сил на совещаниях, так они и сидели, там РВСН, ВМФ, ПВО, сухопутные войска. Все, а теперь разбросали. Вот что имеем. А число пострадавших, вот Бастрыкин назвал там всего там 30 700 человек пострадавших, из них 7 700 погибших. Вот он ежедневно растет, а задачи-то не выполняем. А потом, вот вы там правильно говорили, цели ударов по нашей территории, вы там назвали там информационные там, и якобы, ну, что они там планируют, чуть ли не раскол общества. Ну, я думаю,
7: что те, кто планирует таким способом расколоть российское общество, просто глупый. Что тут непонятного? Но цель-то не в этом, на мой взгляд. Путин же сказал, Запад и западные элиты, как он там их назвал, выбрали Россию в качестве тарана в борьбе с Россией. Вот она и главная цель.
0: Да.
7: Так, потом вот смотрите, что мы говорим о Трампе. Вот сейчас уважаемый этот самый радиослушатель звонил, барыга, то все, там, то это, то все. Вот Вашингтон в лице Пентагона, там, разведок, финансовой элиты, и при Трампе далеко не утратил своего потенциала и своих способностей, как обеспечить главенство американских интересов. Если в политике США, как мы сейчас наблюдаем, какие-то и были колебания, и они там диктовались и диктуются все равно, четко просчитанными интересами. Вот пример-то хороший есть, что работа США по расшатыванию устоев монолитного советского общества, она чего, если по-серьезному-то, заслуживает высокой оценки и профессионального уважения. По сути, это образец чего? Четко сформулированные политические цели, маскировка этой цели в привлекательных лозунгах и навязывание своему противнику правил и условий игры. Думать, что сегодня в политике Вашингтона ничего подобного нет, значит глубоко ошибаться. От того, что политика США буквально там наполнена, как мы видим, неопределенностью, непредсказуемостью, да еще все это разбавлено вот этими взаимоисключающими личными заявлениями Трампа, вовсе не означает, что в Вашингтоне сидят тупые бараны, которые только по ситуации ориентируются. Есть у них политическая цель. И вот эта элита, ничего она не потеряла, все они знают. Стиль у них сохраняется. Вот как у нас, Советского Союза, в военной элите там сохраняются определенные черты, так же и у них сохраняется. И не случайно, спустя после своего заявления Путина, когда объявлял СВО, он определил США ровно через буквально там год как главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада. Даже прописано в этих самых в концепции внешней политики. Все это прописано. Так вот, главное это что? Удастся ли коллективному Западу с Вашингтоном сохранить Украину как государство, естественно, там с урезанной территории, с меньшим количеством населения, как враждебный противовес России. То есть, какими территориальными рамками на Украине ограничится Москва с выполнением на этой территории вот объявленных целей СВО? Вопрос.
0: Вопрос.
7: Мы вообще дождемся, станем свидетелем безоговорочной капитуляции или что-то будет другого? Вот в Анкоридже вроде как вот там один говорит одно, второй другое. Только я думаю, что все это спланировано. Коль Америка себя так ведет, ну, 18 вопросов сели, записали, Путин их прочитал, там что-то изменили, согласились, все. А теперь говорят, не, ребята, мы сейчас не знаем ничего и не будем и так далее. Это о чем говорит? Вот об этой непредсказуемости. Все это планируется, как-то вот это-то надо учитывать. А сегодня этот вопрос, удастся ли Западу сохранить Украину, он основной. Вот их это и главная цель. Они не допустят того, что мы вдруг Украину превратим в доброе, хорошее государство, или даже до конца дойдем там до Киева и так далее. Они над этим работают. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, они, конечно, будут стараться не допустить, Сергей Алексеевич, а мы будем стараться сделать так, как выгодно будет нам. У нас нет другого варианта. Ну, просто нет другого варианта. Мы все прекрасно понимаем. Много раз об этом говорили, что даже если квадратный километр останется или квадратный метр от этой вот территории под контролем этого режима, а это превратится для нас в проблему, так или иначе. Все это понимают, поверьте мне, и на самом верху тоже. Поэтому я думаю, что будем по максимуму стараться сделать так, чтобы оттуда угроз не исходило. А они, конечно, да, будут, собственно, сопротивляться, это понятно. Добрый вечер, Виктор Михайлович, говорите в эфире.
8: Добрый вечер.
0: Добрый.
8: Роман Георгиевич. Хочу два момента вам немножко оптимизма добавить после Сергея Алексеевича. Значит, первое. попытался я немножко вычислить, конечно, это не точно, грубо ориентировочно, есть данные площади, которая еще не освобождена в Донецкой республике, и в Донецком источнике я нашел примерную скорость освобождения Донецкой республики, и по моим расчетам получилось где-то около 3.5 месяцев.
0: Может быть и так, может быть быстрее, не знаю. Ну, посмотрим.
8: Это, конечно, чисто оценочное.
0: Я понимаю.
8: Вот. И второе. Я вам когда-то задал вопросы относительно Алабуги.
0: Угу.
8: Так вот, вам никто и не мог бы ответить на этот вопрос, потому что еще в 23-м году только первые сообщения появились. Хотя, может быть, и раньше. Помните, заходил к нам в наши моря эсминец Дональд Кук?
0: Да, было такое, да.
8: И там, значит, пролетел наш Су-24, после чего, значит, эсминец возвратился примерно с такими же поломками, как и авианосцы сейчас после Ирана.
0: Угу.
8: То есть там полностью вырубилась электроника и полностью, так сказать, была паника. Так вот, Алабуга, они, Соединенные Штаты, в 23-м году выдвинули требование, чтобы мы прекратили разработку этой Алабуги. А она имеет основу, помните, была нейтронная бомба, которая вырубала всю электронику, там не было разрушений физических, а были только чисто электромагнитные разрушения.
0: Угу.
8: Так вот, Алабуга – это последователь этой
0: маленькой
8: системы.
0: Нейтронной бомбы.
8: Да. То есть боезаряд, ракета взрывается на высоте 200-300 метров, и в радиусе 3,5 километра вся электроника вырубается полностью. Поэтому,
0: понял.
8: Значит, после этого Алабуга перешла в разряд, значит, разработок повышенной секретности, и сейчас они практически ничего достать нельзя. Но я считаю, что мы ждем просто момента, когда можно будет ее применить только в критических ситуациях. Главное, что Запад считает, что это оружие посильнее ядерного взрыва. А для нас это самое главное, то, что мы не уничтожаем противника, а ослепляем и лишаем его возможности управления.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Вот такая вот интересная информация. Слушаю вас, говорите в эфире.
9: Добрый вечер.
0: Добрый.
9: Виктор Михайлович.
0: Да, добрый.
9: Из Москвы.
0: Да, добрый.
9: Вот знаете, мы много говорим о наших средствах новых, дай бог, чтобы они все заработали. Но вот я недавно слушал в программе «Большая игра», там очень квалифицированно выступают товарищи, тоже из Запада. И они говорят, что их удивляет долготерпение России. Они даже говорят, мы на Западе снимаем шляпы, что вы защищаете нас от ядерной войны. Мы бы ее давным-давно уже начали. Поэтому, конечно, слушать это странно. И поэтому, я вспоминаю свою молодость, когда я работал с западными специалистами, и они мне, этому молодому человеку, инженеру, учили, как обращаться с западным обывателем, да и с местным, которые там в Африке, мы в разных странах бывали. Они тебя либо боятся, либо презирают. И эти обыватели одинаковые всюду. А, к сожалению, западные обыватели возомнил, что Россия никогда на нее не нападет. Никогда. Они ничего не знают о том, что у нас происходит. Они приезжают сюда и удивляются, что в Москве магазины работают. Причем удивляются на высоком уровне. Приехал какой-то журналист, и вот он ходил. Значит, наша пропаганда там совершенно чего-то не дорабатывает. Если даже журналисты не знают того, что у нас здесь на самом деле есть. А рядовой обыватель на Западе считает так, что есть Украина, независимое государство, на которое напала агрессивная Россия во главе с Путиным. Они не знают, что там по-русски говорить нельзя, что там террор, что там церковь преследуется. Ничего этого западный обыватель не знает. Пропаганду надо, нужно нашего улучшать всячески.
0: Спасибо, спасибо. Миш Николаев, с вами все хорошо? Ну, это же надо, а? Ты посмотри, какое он написал полотно, Миша Николаев, и просто какая-то ерунда. Срочно помогите Мише Николаеву. Я что-то как-то в тревоге за вас. Так, Лис Хитрый говорит, нам нужны маленькие и маломощные алабуги, чтобы, как в анекдоте про призывника, которого не взяли в летчики, если они летают, значит, никто не летает. Так, понятно, да. А ПВО Юрий Р. говорит, а что, к московскому есть претензии? Московская, она же в основе советская. Ну, дело не в этом, вы неправильно поняли, Юрий, тут никто никакие претензии не предъявляет. Тут говорят о том, что нужно ее сделать еще более крутой и лучшей, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
10: Добрый вечер, Леонид.
0: Добрый, Москва. Слушаю вас.
10: Ну, вот по поводу Трампа, там, вот слушатель высказывался, да, о том, что он там барыга и так далее, и жен у него было три, да, ну, а Байден такой классный верующий парень. Ну, я, во-первых, хочу напомнить, что один мудрый человек сказал, что верующих надо бояться, потому что их Бог им все прощает, а во-вторых, в 41-м году границы нашей Родины пересекли парни, у которых на ремнях было написано «Год Митунс», что такие по-русски означает «Бог с нами», вот. А почему мы от Трампа что-то ждем? Так именно как раз потому, что он барыга. И с барыгой всегда можно договориться. С идейным человеком договориться невозможно, если его идея противоречит твоей. Кстати, что было у Трампа, да, у Байдена. Он идейный противник нашей Родины. А Трамп, он безидейный. И поэтому с ним-то как раз вести диалог можно. И вот поэтому мы на него и возлагали некоторые надежды. Собственно, все.
0: Спасибо, спасибо. Ну, я же тоже сказал о том, что на самом деле при Байдене все было понятно, в какую сторону они идут и что они делают, да? Сколько там миллиардов они выделили Украине, это все было понятно. Когда появился Трамп и заявил о том, что он может сделать так, чтобы и мы, как говорится, были довольны, да, и чтобы война прекратилась, почему бы, собственно, было не попробовать? Ровно вот этим, собственно, мы и занимались. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
11: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
0: Да, Олег, здрасте.
11: Да, ну вот по поводу ПВО, военный эксперт, полковник Ходоренок, он уже давно говорит о необходимости вернуться вот к советскому опыту, да, восстановить снова отдельный род войск ПВО.
0: Да-да-да.
11: Наверное, достаточно тоже разумно. Вы знаете, ну вот мы накануне освобождения Константиновки и Красного Лимана. И здесь действительно вот освобождение Донецкой области, здесь, понятно, очень важен фактор времени, потому что у нас 24 августа будет ровно 4,5 года вот этой войны на Украине, значит, этого военного конфликта на Украине. Вот, все это имеет значение. Единственное, но тоже такой момент, его тоже нельзя не заметить, не замечать. И сейчас вот будет последний, ну и Красный Лиман, и Константиновка, и другие освобожденные города, конечно, они имеют очень большие разрушения. И какую-то часть мирного населения удается спасти российским военнослужащим. И, ну вот, и на фоне этого, опять вот 4,5 года, на фоне этого мы видим такой целый офис Зеленского на Банковой, пресловутый. Все эти там Минобороны, Генштабы и СБУ в Киеве. Все целое и невредимое. Только города, которые стали нашими, сильно разрушены. Вот в этом есть диссонанс все-таки. Мы освобождаем очень сильно, ну, страдают, разрушаются города, и при этом вот эти вот самые злачные места в Киеве, связанные с укранопольской верхушкой, целые невредимые. И вот опять этот момент, важнейший аспект денацификация, который был провозглашен в начале СВО. Важнейший момент. Ну как вот заниматься денацификацией, если действительно ни один член укранацистской хунты не уничтожен пока? Тоже этот принцип ведь, ну, это же надо как бы прямо понимать. Вот эти вот моменты, конечно, они... Да, вот,
0: 2 400 000 человек уничтожено было, те, которые воевали за этот режим. Это не дорога в этом направлении? Нужно... Да, нет, подождите, я понял, да. А вот если бы, допустим, наоборот, вот если бы уничтожили, допустим, вот там, ну, человек 30-40, да, это решило бы задачу?
11: Да, это могло...
0: Была бы достигнута уже денацификация?
11: ну, за 4,5 года, да, это бы дало очень много. Это, может быть, даже и решило бы задачу.
0: Может быть.
11: Единственное, да, вот маленький момент. Наверное, это вместе с ранеными. С
0: нет, это только убитые. 400. Это да. Информация моргов. Спасибо, это спасибо, будет. Спасибо. Так. Константин пишет, может и есть движение солдат по карте, но дронов в нас летит все больше, это да, даже если останется только Львов, будут нас кошмарить террористическими атаками, а мы не готовы даже исполнять массированные ежедневные удары. Мы бьем, почему? Массированные ежедневные удары. Посмотрите просто на наши удары. Вам адреса не нравятся? Я понимаю, про что вы говорите. Адреса, наверное, не нравятся. Но удары у нас и ежедневные, и массированные. Но вам цели нужны другие. Я понимаю, про что вы говорите. Вот Олег только что нам про эти цели говорил. Но удары у нас есть массированные и ежедневные. И если вы этого не видите, Константин, что у нас есть массированные ежедневные удары, тогда даже не знаю, что вам сказать. Наталья пишет, как жаль, что было упущено время, Крым на грани захвата. Да с чего вы это взяли, Наталья, что Крым на грани захвата? Что ж такое-то? Время было упущено. Ну, смотря в какой период, может быть, и было упущено, да. На Рублевке в центр на Роснефть не пускают на заправку, перекрыли очередь. Ну, сейчас откроют. Может быть, разгрузка бензина идет, не знаю. Это был Лаксмус, верхушку надо валить. Ну, верхушку надо валить. Встречаемся с вами, друзья, через неделю в этой студии.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей голове.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Говорит